0: Бизнес остается один на один с проблемами, но налоги должен платить исправно.
1: Это удивительно, насколько поменялось отношение государства и бизнеса. Вот они как бы всегда были иерархичные отношения. Но здесь, если да, то есть государство не то, что смотрит на бизнес сверху вниз, вот, но вот эта вот грань между что государственное, что частное, мне кажется, в последнее время в России размылась, и теперь бизнес, неважно, какой у вас, частный или государственный, он с государственной скамейки видится как функция от государства. То есть нет никакой частной собственности, нет никакого частного капитала, вам дали подержать, мы вам создали какие-то условия, а теперь мы вам создали другие условия. Хотите, ешьте, не хотите, давитесь.
0: Представители российской властной верхушки находятся на этапе осознания проблем, но у них нет планов по их преодолению, заявил Гардиан, высокопоставленный сотрудник европейской разведки. Нервозность в элитах вызывают и масштабные блокировки интернета, а также усиление влияния ФСБ.
2: За обеденным столом все говорят об интернете. Мы теперь ближе к Северной Корее.
0: В то же время, по словам двух источников, представители российской политической элиты, включая пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко, в частном порядке пытались отговорить Путина от некоторых ограничений, но безуспешно. Пока продолжается война, Путин будет отдавать предпочтение силовым структурам, говорит собеседник издания «Гардиан». Журналисты важных историй CNN и Financial Times со ссылкой на разведку одной из европейских стран рассказали, что в Кремле растет тревога из-за возможного заговора и покушения на Владимира Путина. С подготовкой государственного переворота ассоциируют экс-министра обороны Сергея Шойгу. Якобы он до сих пор сохраняет значительное влияние в высшем военном руководстве. Федеральная служба охраны ограничила передвижение Путина. Он больше не ездит в резиденции в Подмосковье на Валдае. Источник Washington Post сообщил, что Сергей Кириенко пытается убедить Путина в том, что он может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий. А вторая служба ФСБ настаивает на жестких методах и закручивании гаек.
3: И о тревогах российских элит мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
4: Добрый вечер, здравствуйте.
3: Прежде чем перейти к сути жалоб, хочу сперва спросить, зачем элитам, даже анонимно, делиться своими тревогами с западной прессой?
4: Действительно интересный вопрос, вот этот клуб анонимных жалобщиков свидетельствует, как мне представляется, о том, что что-то происходит внутри страны, и они себе позволяют вой на Луну. Ну, в данном случае, там, британская пресса – это та самая Луна. Я не думаю даже, что это элемент какого-то давления или политической игры. Скорее всего, просто это не самого высокого уровня, по-видимому, источник, но недалекий от людей, принимающих решения. Ну, трудно рациональному человеку не осознать, что дела плохо идут. Ну, в самом деле, где, по какому направлению в России за последние 3-4 года, 5 лет, стало лучше. Экономика, международное положение, футбол, может быть, культура, наука. Рубль только вот укрепился, да? А на линии фронта, ну вот Путин убеждает, что на линии фронта дела идут лучше. Но на самом деле те, кто следит за вопросом, понимают, что и там нет блистательного продвижения. Так что пожаловаться просто так от собственного бессилия, от несчастья, от раздражения, бог знает еще от чего. Поменять эту ситуацию невозможно, и они это знают. Поэтому они эти жалобы не рассматриваются как элемент политического или технологического давления. Это просто печаль. Вот как было хорошо и как стало плохо. И, в общем, понятно, кто там причиной. Ну, не мы же, правда. Значит, Владимир Владимирович Путин виноват. Понемножку на него перегружается вот этот груз ответственности. И это вполне предсказуемый, естественный процесс. Я бы сказал, даже неизбежный процесс по мере продолжения войны. В конце концов, он с этим грузом и ляжет на дно в более или менее мучительной форме. Но никто не знает, когда это произойдет.
3: Ну вот действительно, если резюмировать то, что пишет Guardian, все жалобы крутятся вокруг затянувшейся войны, и Министерство иностранных дел России теперь грозит новыми ударами по Киеву, это уже после масштабного удара в ночь на 24 мая, когда Россия снова использовала Орешник. О чем эти атаки и новые угрозы говорят российским элитам?
4: они говорят, что Путин немощен. Потому что если бы он мог это сделать, он бы сделал. И он нанес этот удар, и, по-видимому, ему доложили, и показали даже, как жизнерадостно горит какой-то там торговый центр. Но ведь, опять же, те, кто наблюдает за процессом вблизи, ну, тот же самый Анатолий Шарий, или Шарий, как его зовут, я не знаю, он пишет, что это был удар в штангу. И товарищи из Z-патриотической общественности говорят, что не очень-то удачно получилось. А более глубокий анализ показывает, что один из орешников прилетел действительно, ну, если куча одна из боеголовок его прилетела в гаражный кооператив в Белую Церковь. А второй, страшно сказать, вообще угадал на территорию ДНР, туда куда-то к северу от Донецка. На самом деле, даже Дугин, отец родной, спаситель Отечества, он же говорит, что а где победа? Почему не убили Зеленского? Где удар по центрам принятия решения? То есть не радует. Вы понимаете, вот эти воздушные шарики, которые они себе раздувают в надежде вернуться к ситуации, когда можем повторить, они уже повисают такими сморщенными мешочками и не вдохновляют державные мощи. А кто виноват-то? Ну, Шойгу виноват, ладно. Может быть, даже Герасимов. Но постепенно такая мужественная, прямолинейная государственная жизнь приближается к тому, что ты виноват, ты этот вот, прости господи, недавно установлено представитель славного российского народа, который называется Чудь Белоглазая. Это вот сейчас установлено, буквально тут опубликовали как раз данные о том, что изучили личную биографию Путина, его же прихлебатели, для того, чтобы возродить к нему какой-то интерес. На самом деле он просто становится неинтересным, раздражительным, раздражающим объектом. И становится все более очевидно, что он просто немощен. Он начал войну, в которой не может победить. Более того, ситуация так идет, что, похоже, он ее проигрывает. Он гласил о том, что нам эти самые санкции только на пользу, импортозамещение и все остальное прочее. Сейчас говорит о том, что надо их отменять, и это мешает развиваться экономике. Ну вот, куда ни возьмись, без слез не взглянешь. Бедный, бедный Владимир Владимирович Путин. В общем-то, по сути дела, ведь он во всем виноват, если так вот всерьез-то. Другое дело, что страна-то не должна была себе такого позволить. Но пока мы видим, как прокол идет по всем направлениям приблизительно, по всему периметру, как сказал бы товарищ Шендерович.
3: Газета «Гардиан», тем не менее, выстраивает следующую схему. Мол, генералы врут Путину об успехах на фронте, рисуют ему розовые картинки. А Владимир Путин уверяет свое ближайшее окружение в том, что он способен дойти до границ Донбасса. Ему, правда, в нынешних условиях кого-то нужно убеждать?
4: Ему нужно, прежде всего, себя самого убеждать. Это такой человек, у которого обострено ощущение опасности и, соответственно, безопасность номер один. Если он не побеждает, то он не нужен, и он это понимает. Поэтому он должен убеждать, поэтому он сам себе говорит, что он побеждает, и, соответственно, своих подчиненных заставляет так говорить. А они это прекрасно понимают и рисуют ему то, что он хочет увидеть. Отсюда запрет на интернет. Это же тоже вполне последовательно и логично. Он истово верит, что так называемые бархатные или там цветные, более поздние явления революции, это все порождение интернета или информационно-психологической войны через посредство интернета. И его, следовательно, надо запретить. Ну вот Орбана взяли, заказали в Европе и сместили с помощью интернета. А сейчас, того гляди, сместят Вучича или ну, кого, Фицо совершенно по-другому запел. А во всем виноват интернет. Поэтому, конечно, его надо заткнуть, сделать национальным. чтобы люди смотрели в интернете и видели то, что нужно нам, а нам это значит Путину, потому что Путин себя от державы не отделяет. И, соответственно, в интернете должны быть победные картинки. Если вы не знаете, то мы идем от победы к победе. Мы сокрушаем кровавый киевский режим. Что мы там еще делаем? Наша экономика крепчает. Ну и все остальное. Все это вот людям вашего поколения, это, наверное, не так остро понятно, как мне, потому что моя молодость проходила как раз вот на этом фоне. 23-й исторический съезд Коммунистической партии, 24-й исторический съезд, 25-й исторический съезд, 26-й тоже, естественно, и так до той поры, пока все это дело не рухнуло. Вот и у Путина тоже исторические какие-то шаги, очень важные, эпохальные или еще чего-то. И очень трудно найти кого-нибудь, кто как честный старик встанет и скажет, что Владимир Владимирович, никакой вы не генеральный, а просто выдающийся. И никакое ваше это событие, победа не эпохальная, а всего-навсего историческое, как 24-й съезд. Вот нет, все говорят эпохальное, все говорят величественно. Для того, чтобы это ощущение продолжалось, надо затыкать интернет и прочие источники информации и для народа, и для Путина тоже. Но для Путина это понятно, он сам не хочет. Он предпочитает читать справочки из папочек. Но в 21 веке это уже довольно очевидный признак неадекватности не в медицинском смысле, а в политическом тоже. Хотя и в медицинском смысле он не производит очень победоносного впечатления.
3: Но несмотря на то, что публикуются в государственной пропаганде картинки, что Россия идет от победы к победе, если почитать близкие к Кремлю телеграм-каналы, у политологов внутри страны все чаще проскакивает мысль, что у элит появляется запрос на правила. И пока одни политтехнологи ломают голову, какой же курс Кремль задаст России, администрация президента говорит об исцелении народа. Артур Давлетшин расскажет подробнее, и мы вернемся к этому разговору.
5: В Кремле продолжают готовиться к выборам, но их публичные заявления звучат как подготовка к войне. Правда, к информационной. На прошедшем выходные в Всероссийском электоральном форуме начальник отдела администрации президента по мониторингу социальных процессов Александр Харичев призвал готовиться к ужесточению информационной войны с Западом.
6: Она тотальна. Она покрывает все население. Нет запрещенных способов. Способы и методы могут быть самыми разными, без ограничений. Гражданское население является законной целью, а приоритетной целью являются наши дети.
5: Вместо снарядов и ракет – посты и заказные статьи. Харичев представил анализ его отдела по комментариям россиян в соцсетях. Выводы неутешительные, их пишут нереальные люди.
6: Мы понимаем, что 50% этого контента имеет признаки организованного извне. То есть из того, что мы видим в тех же соцсетях негативного, половина – это неестественные комментарии людей и неестественный контент, а засланная информация, формирующая информация, которая активно распространяется в наших соцсетях и в интернет-пространстве.
5: Однако не все так плохо, считает Харичев. Россиян можно спасти.
6: Возможно формирование иммунитета к этой вражеской пропаганде. Поэтому в информационно-психологической войне есть свои плюсы, которые позволяют защищаться, выздороветь и иметь иммунитет к этому воздействию.
5: На выступление Александра Харичева отреагировал блогер Илья Ремесло. У него уже был свой опыт такого лечения.
7: Так себе доктора не находите? Меня, например, они так и не вылечили, а наоборот. Думаю, и других только сделают оппозиционерами. Кто же из нас больной? Наверное, тот, кто считает заболеванием несогласие с начальством.
5: Политолог и электоральный эксперт Александр Кынев отмечает, что установки Харичева противоречат сами себе.
8: Экстремальный рост кандидатов-силовиков совершенно несовместим с курсом на то, чтобы выборы носили терапевтический характер. Это примерно как пытаться успокоить людей, устроив тотальный обход квартир с участковыми в сопровождении ОМОНовцев. Запугать, вызвать рост тревожности, восприятие выборов как спектакля, где ничье мнение никого не интересует, а все заранее назначено, можно. А вот снизить напряжение и оказать терапевтический эффект так точно не получится.
5: Уровень напряжения россиян Александр Харичев считает одним из основных фронтов работы. По его данным, каждый четвертый житель России тревожится из-за ситуации в стране. Его слова подтверждают результаты последнего опроса в ЦИОМ. В конце апреля о внутренней тревоге говорил каждый четвертый респондент. Фонд «Общественное мнение» в последнем опросе фиксирует, что доля россиян, охваченных беспокойством, достигла 51%.
2: Не обязательно на революцию и слом системы, а скорее на нормализацию, снижение тревожности, возвращение предсказуемости мирной жизни и более спокойных правил существования.
5: Политолог Илья Грищенков уверен, рост тревожности связан с запросом на перемены. Основной причиной тревоги Грищенков считает увеличение контроля со стороны государства над всеми сферами жизни россиян.
3: И об исцелении России дальше мы говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Александр Харичев, сейчас я зачитаю полностью его должность, чтобы зрители понимали, чем он занимается. Начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Он в своем выступлении обозначил 4 вызова для России в 2026 году. Это информационная война, это обстрелы и беспилотники, это искусственный интеллект и тревога в обществе. К чему, на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, администрация Путина, словами Харичева, готовит систему?
4: Она готовит систему к выборам, так если в широком смысле слова. И общий посыл такой. Прекратите раскачивать лодку, не пугайте людей, рассказывайте им что-нибудь успокаивающее. Ну вот главная угроза – это, как господин Харичев формулирует, беспокойство. А при этом, ну, мне кажется довольно понятным, что главным источником беспокойства является война. И для патриотической части путинского электората отсутствие продвижения на этой войне. А для, так скажем, пассивно следующей фарватере за Путиным части электората, это большая часть электората, больше пугает то, как эта война отражается на условиях жизни, там, на приходящих гробах, на росте цен и так далее. Но сказать-то об этом нельзя, потому что войны-то нет, если вы не в курсе. А у нас есть победная специальная военная операция, которая... специально обученные люди, с, скажем так, с билетом алкоголика, решительно рукой и твердо, точно точным скальпелем проводят на теле Украины. Вот они 5 лет стремительно и четко проводят дрожащими конечностями, и результаты получают то, что получают. Но важно, чтобы вы это не видели. Вот основной результат. Опять же, вы понимаете, как в мои молодые годы это было нормальным элементом политического быта. Когда нам объясняли, что музыка Битлз – это элемент, разлагающий наш моральный облик. Потому что это все сделано на Западе. Все эти джинсы, все эти диски, пластинки, это все враждебно нашему советскому образу жизни. И это все специально сделано там для того, чтобы разложить изнутри нашу самую лучшую модель общественного быта. Сейчас ровно то же самое. Что означает попытка изолироваться от внешнего мира? Она означает, что твой продукт, который высиживает, сидя на яйцах, господин Харичев, он второсортен. Он не конкурентоспособен. В равном соревновании с Западом он проигрывает. Это Харич объясняет тем, что отклики генерируются Западом. Он начинает с откликов, то есть, ну, как бы боты, которые говорят, ах, как плохо, или там, ах, как хорошо, кого-то поддерживают. А потом переходит к тому, что это засланный или разработанный там на Западе материал. Ну так боты – это оценочное суждение, это одна фраза, искусственный интеллект ее может сочинить. А вот содержательное высказывание, как, например, кино, которое называется «Минотавр», вот его искусственный интеллект сочинить не может. А оно появилось, и оно появилось не под контролем господина Харичева, администрации президента. Оно вот само по себе выросло. И это кино получило... второе место на самом, ну, одном из крупнейших кинофестивалей мира. А это Запад все придумал, если вы не в курсе. А вот русский режиссер говорит, что думает, но он говорит не то, что нужно. и снимает не так, как нужно. Соответственно, людям об этом незачем знать. Надо построить информационную стенку, информационный забор или железный занавес. И, конечно, они вообще понятия не должны иметь о том, что нечто похожее существует на белом свете и вообще есть какой-то город Канны. Ну, не нужны были советскому человеку «Битлз». Ну вот как вы этого не поймете? Тем более ему не нужно кино, ему не нужны там высококачественные информационные системы, ему нужен патриотизм. Об этом дальше Дугин нас учит, теперь Настальевич Харичев об этом учит. И все это ведется в рамках подготовки доброго, хорошего, умного, самого читающего российского народа к очередному

0: Нет, системе как опасно? Если результаты, реальные результаты электоральной процедуры будут недостаточно победоносные, ну, понятно, что они там подрисуют, подрихтуют, подправят, но возможности подрисовать они тоже, во-первых, не безграничны, а во-вторых, все равно для них это как бы одномоментный слепок российской ситуации. Ну так вот, если статистика по выборам будет плохая, то перед тем, как ее поправлять, ее, наверное, Путину доложат, если не испугаются, конечно, то это значит, что на местах губернаторы, ну там, скажем, архитекторы политические, как сейчас там называются, или политические организаторы, идеологи, администраторы сработали плохо. Для них это серьезная угроза. Главное для них, чтобы товарищ Путин прошел после этой электоральной процедуры, спал спокойно и чувствовал себя победителем. Поэтому докладывать ему будут примерно так же, как господин Герасимов ему докладывает про военные дела. Но ведь они понимают тоже, что в процессе выборов может что-то выплеснуться. Возьмут вдруг и проголосуют за какую-то новообразованную партию, которая пока еще не существует и, может быть, и, скорее всего, даже не появится, но найдут какую-то альтернативную партию, избиратели найдут, из тех, которые раньше всерьез не принимали. Проголосуют там за новых людей каких-нибудь. Это не будет, в общем-то, катастрофой. Но это будет сигнал для Единой России. А Единая Россия – это часть системы. Новые люди тоже часть системы, но мы когда с вами говорим про то, насколько это важно для всей системы, важно, потому что иначе может оказаться, что политическое управление Единой России неэффективно, значит, их придется менять. Что касается самого Путина, то, конечно, его никакими выборами не снесешь и не изменишь, а если вдруг что-то там произнесешь неправильно, или выборы эти произнесут неправильно, то их поправят. А Путин опирается, конечно, не на какое-нибудь на электоральное большинство, опирается он на силовые ресурсы, он это прекрасно знает, ни в какую демократию он никогда не верил, но ему важно, чтобы была такая информационная идеологическая подпитка. Весь советский народ как в едином строю, к плечу, плечом, поддержал нерушимый блок коммунистов и беспартийных в процентном соотношении 99,8%. Всем было понятно, что это полное фуфло. В том числе тем, кто это докладывал. А было важно, потому что имеет ритуально обрядовое значение эта цифра. Вот Путин очень нуждается в том, чтобы обряд посвящения на царство, ну, в данном случае не его персонально, а его Государственной Думы, прошел благополучно. И это главная озабоченность. А беспокойство, да, конечно. Народ что-то ерзает, нервничает, ему чего-то не хватает, он что-то переживает. Надо, значит, ему, ну, как и в советские времена, от выборов вроде бы не зависело ровно ничего. Но перед ними стелили асфальт в Москве, а в городах поменьше меняли канализационные стояки в домах, красили лавочки в зеленый цвет. Это важно. Но для функционирования власти это, ну, один из существенных элементов поддержания, так скажем, лояльности и покорности. Только и всего.
1: Но еще интересно в плане лояльности и покорности, нужно ли ему ощущение будущего. То, о чем говорили некие элиты изданию «Гардиан», этот вопрос остается в воздухе. Предлагаю нашим зрителям ответить на него. Благодарю. Дмитрий Борисович Орешкин был с нами в эфире «Радио Свободы. Настоящее время». А вы пишите, какое у вас представление будущего в комментарии. До свидания.

Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь.

0: Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Когда-то российские торговые центры продавали мечту о нормальной жизни. Zara, H&M, IKEA, кино, кофе, шопинг выходного дня – маленькая версия Европы под крышей с кондиционером. Теперь во многих моллах вместо очередей – эхо шагов и баннеры аренды. Головная боль российской экономики – дефицит бюджета, который уже перевалил за 6 триллионов рублей. Несмотря на то, что нефть подорожала почти в два раза из-за войны, это Россию, как оказалось, не спасает. Об этом и многом другом мы поговорим с экономическим обозревателем Татьяной Рыбаковой.
4: В московских торговых центрах вакантность уже достигла почти 6%. По некоторым форматам может вырасти до 8-10%. Арендаторы уходят вместе с посетителями. Какие последствия это будет иметь для российской экономики?
5: Скорее новая экономическая реальность. Во-первых, у России нет собственных возможностей производить все, что нужно потребителям. Во-вторых, для российского правительства, вообще для российских властей, сейчас потребительская экономика как таковая является второстепенной. Примерно так же, как это было в Советском Союзе где-то в 70-х, 80-х годах. Даже больше 70-х, чем 80-х. В-третьих, достаточно большое количество западных брендов, в свою очередь, тоже не хотят работать с Россией по вполне очевидным причинам. Санкции и моральная, как говорится, невозможность иметь дело с агрессором.
6: Ну, смотрите, если в московских торговых центрах вакантность уже достигла почти 6%, по некоторым форматам, по данным консалтинговой компании, может вырасти до 8-10%, и арендаторы с посетителями уходят, то какие долгосрочные последствия это будет иметь для российской экономики?
5: Ну, во-первых, мы можем попрощаться с потребительской экономикой надолго. По всей видимости. Я не буду говорить навсегда, но это надолго, до тех пор, пока не произойдет слом нынешней системы, которую, значит, Эльвира Набиуллина в 22-м году еще обозначила как, значит, системная трансформация экономики. Люди мало понимают, что это означает. Им кажется, что это означало, что надо выпускать больше танков или же перейти от выпуска танков к дронам. На самом деле это означает, что приоритет отдается тяжелой промышленности, прежде всего оборонной, затем той, которая обеспечивает, скажем так, то, что называется национальной безопасностью, то есть это продуктовая как бы независимость и независимость, где возможно, независимость от импортно-критических деталей, в первую очередь опять для оборонки и вторую, вот, значит, для той же самой тяжелой промышленности в принципе, которую, значит, государство считает необходимой. Поэтому это абсолютно такая вот вещь. То, что идет сейчас реальное не увеличение благосостояния, а уменьшение благосостояния, это тоже факт, потому что у нас любят считать среднее по больнице, но среднее по больнице – это растущее благосостояние людей, которые работают на войну или на госзаказ, и гораздо быстрее падающее благосостояние людей, которые работают на потребительскую экономику, либо на какое-то там образование или еще что-то в этом роде, не связанное, значит, соответственно, непосредственно с сегодняшними, скажем так, нуждами государства. Поэтому, в общем-то, все понятно. Первые, в общем-то, закупаются, ну, их круг достаточно узок, общая часть, это небольшая на самом деле часть трудоспособного населения. Я уже не говорю, что основные деньги вообще достаются, как говорится, крупным держателям капиталов, которые вообще, ну, скажем так, на маркетплейсах ничего не заказывают и по вот этим вот торговым центрам не ходят. Ну, поэтому это, в общем-то, совершенно такое нормальное явление, к сожалению, ну, трудно его назвать нормальным, нормальное для того вида экономики, которое было выбрано, оно выбрано.
6: Простите, вы говорите, потребительская экономика уходит. А что это означает по факту для обывателя, когда он услышит эти ваши фразы, что он должен понять?
5: Он должен понять, что ассортимент товаров для него будет, во-первых, сужаться, во-вторых, дорожать, что у самого у него доходы, если он не работает на войну или на иную отрасль или сектор, который интересен государству, как, например, там, я не знаю, кибербезопасность, приложение к, соответственно, слежке за гражданами или к противодействию, там, предположим, электронному противодействию дрону, то его доходы будут падать, даже если не будет увольнений, а я все-таки ожидаю, что увольнения рано или поздно начнутся. То есть он будет, с одной стороны, ограничен в средствах, с другой стороны, он будет ограничен в возможности эти средства потратить.
6: Народ двинулся снимать наличку из-за блокировки интернета и из-за перебоев работы кассовых терминалов. Вот с 30 апреля по 11 мая 2026 года прирост наличных на руках у россиян достиг 210,5 миллиарда рублей. Это данные Банка России. На руках вообще у населения триллионы наличных рублей. Чем это грозит финансовой системе? Или ничем не грозит?
5: Вы знаете, нельзя сказать ни то, ни другое. То есть говорить, что это прямо вот грозит, нельзя. Говорить, что это никак не влияет, тоже нельзя. Дело в том, что уход денег с депозитов в банках имеет косвенное негативное значение. Надо понимать, что депозиты в банках – это не деньги, которые лежат без дела, как нам пытаются сказать господин Силуанов, что достаточно странно в устах такого опытного и умного экономиста. Это не какие-то деньги, в свою очередь, которые банки тут же выдают в виде кредитов. Нет, это те деньги, которые взяты в основе резерва банка, в том числе. Резервы там, они достаточно разнообразные, но денежные, значит, депозиты, они одни из резервов. Под эти резервы банки берут кредиты у Центробанка, банки, значит, покупают на эти деньги, значит, облигации. Эти облигации снова закладывают у Центробанка за так называемую операцию репо. И получившиеся уже деньги, как правило, вкладывают, значит, вот на них кредитуют. То есть это такой вот круговорот. Вот для Минфина это очень удобно, потому что он всегда может продать банкам госдолг и таким образом заткнуть дыры в бюджете или получить дополнительные деньги. Для банков это выгодно, потому что они, практически не потратив собственных средств, скажем так, могут получить доход с выданных кредитов. Ну, а для Центробанка это, в общем-то, тоже такой вот оборот, который немножечко связывает, значит, деньги населения в виде депозитов и не разгоняет, когда деньги лежат на депозитах, они не разгоняют инфляцию. То есть вот все эти три участника с выгодой, население, ну, скажем так, с относительной выгодой в виде тех же самых процентов по депозитам, пока они высоки. Когда люди снимают наличные, соответственно, у банков появляется необходимость чем-то вот эту вот дыру, если она достаточно большая, заткнуть. С одной стороны. С другой стороны, есть еще такой момент. Вы понимаете, паника всегда нарастает, когда кто-то что-то начинает делать. Люди каждый день слышат, как снимаются деньги. Люди это понимают. И вполне возможно, что в какой-то момент, если какой-то небольшой банк не найдет достаточной суммы денег выдать, и ограничит выдачу, может начаться так называемый банкрот, то есть бегство вкладчиков, и вот тогда проблема может быть довольно большая. Есть еще один косвенный негативный момент. Дело в том, что когда те же самые, значит, торговые какие-то или сервисные точки не могут принять в связи с перебоями в интернете деньги безналичные, и начинают требовать наличные, то в условиях, когда, в общем-то, на малый бизнес, а это в основном малый бизнес, В условиях, когда на малый бизнес есть еще и огромное налоговое давление, есть большой соблазн перейти в теневую экономику или как минимум перевести какую-то часть бизнеса в теневую экономику. Да, ФНС, то есть налоговики это понимают, да, они стараются трясти, но, вы знаете, наш бизнес, он весьма хитер, разворотлен и умен. Поэтому найти варианты он тоже может. Соответственно, уже, собственно говоря, налоговые поступления снизились. И вот лично я не могу сказать, насколько они снизились, потому что у бизнеса действительно доходы упали. Значит, они упали, безусловно, из-за возросшей налоговой нагрузки и падения потребительского спроса. А вот какая доля там находится тех доходов, которые ушли в тень, я боюсь, что вот лично я определить этого не смогу. Это тоже негативно, естественно, для экономического какого-то развития, для бюджета и так далее.
6: Скажите, вот условно говоря, я положил на депозит, ну, 1 000 000 рублей. Вот банк начинает эти деньги выдавать на них кредиты. А куда идут в основном эти
5: нет,
6: кредиты?
5: Нет, нет, нет, простите, я вас перебью еще раз. Банк на эти деньги кредиты не выдает. Банк эти деньги записывает в свои резервы. А кредит он его выдает из тех денег, которые он выручил через операцию репо с государственными облигациями у Центрального банка. Понимаете, тут вот...
6: Для непрофессионала, что такое операция репо? Расшифруйте, пожалуйста.
5: Значит, операция репо – это когда банк покупает у Минфина государственные облигации, ОФЗ, затем он эти облигации кладет в залог в Центральный банк. Центральный банк в ответ выдает ему, значит, за залог деньги. И вот эти деньги уже идут на выдачу кредитов.
6: Понятно. То есть мои кровные, они работают. Они не просто лежат.
5: Да.
6: Хорошо.
5: Они не просто лежат. Они, да, они дают банку возможность взять, значит, купить больше облигаций, больше этих облигаций, больше взять кредит у ЦБ, больше на этот кредит купить облигации, больше заложить облигации, получить больше деньги от денег у Центробанка. Вот такая вот непростая цепочка.
6: Какой процент доходов банки зарабатывают на операционных транзакциях? Ну, условно говоря, вот я перечисляю там больше 50 000 рублей из одного счета Сбера на другой, с меня там снимают, условно говоря, 200, 300, 400. Вообще за любую транзакцию берут какие-то проценты. Это солидные проценты или это мелочь по сравнению с тем, о чем вы говорили до этого про репо?
5: Вы знаете, это все-таки мелочь по сравнению с этим. Это в основном доходы, которые идут на какие-то операционные вещи. Надо понимать, что вообще, честно говоря, население, то есть клиенты, физические лица, для банков, ну, за исключением, может быть, Сбера, они не самые важные. Гораздо важнее для них корпоративные клиенты. А уж если у кого-то есть в клиентах государство, ну, это вообще флеш-реально. А граждане, ну, так.
6: Ну, подождите, 60 почти 60 триллионов рублей граждан находится на депозитах. Или это тут сюда входит и корпоративные деньги тоже?
5: Нет, нет, нет, 60 триллионов есть. Но, извините, у корпоративных депозитов еще больше. Корпоративных кредитов, то есть это намного, это другие суммы. Это просто другие суммы, гораздо больше. Да, это солидная часть, но опять-таки, еще вот тут тоже есть момент. Надо понимать, что в этих кредитах примерно половина – это кредиты от 3 миллионов и выше. Из них 35% приходится на кредиты от 10 миллионов и выше. То есть вы понимаете, что это не деньги вот обычных граждан, которые побегут в банк. Это деньги таких людей, которые в банк позвонят. И им скажут, конечно, конечно, не беспокойтесь, вам нужно. И никуда они не будут брать и под подушку класть. Вот с их деньгами все будет в порядке.
6: Чтобы закрыть этот вопрос, мы верим господину Силуанову, что государство не тронет эти 60 триллионов рублей, и можно за них не беспокоиться, потому что много спекуляций на тему, что денег в бюджете нет, дыра в бюджете, и государство может запустить туда руку.
5: Ну, я бы, знаете, хотела бы вот посмотреть, сколько денег после этих слов Силуанова наше население сняло, потому что оно живет по заветам Звонецкого. Как только говорят, день за реформу не будут, люди бегут в банк снимать наличные. Но, тем не менее, я бы все-таки, вот, скажем так, я считаю, что государству сейчас гораздо более выгодны деньги населения на депозитах, чем деньги населения на руках. Поэтому если уж и репрессировать, вот будь я злобным, значит, в данном случае государством таким вот злобным, и захотела бы лишить денег, я бы репрессировала бы скорее наличные деньги. Давайте вспомним, что, например, при сталинской обменной реформе, значит, деньги на вкладах обменивались на новые по гораздо более высокому курсу, чем деньги, которые были на руках. Вот что-нибудь такое бы злобное бы государство сделало. Но я думаю, что даже этого делать в данный момент не будут, потому что, ну, в общем-то, скажем так, в случае, если начнется, значит, бедствие банков, то ввести ограничения могут за час. Точно так же за час эти ограничения могут отменить, если видите, что все успокоилось. Так что вот в этом плане, значит, я думаю, что Центробанк будет стоять на страже и можно быть спокойным. А для каких еще целей надо отнимать у населения деньги? Они и так работают. Они работают. То, что они лежат в основе резервов банков, они работают. Даже наличные деньги работают. Они все равно обеспечивают определенный товарооборот. Вот вся эта, весь потребительский сектор находится, можно сказать, на самом прокорме. Почему надо каким-то образом этому мешать? Пусть.
3: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с Татьяной Рыбаковой.
6: Насколько отключение интернета, мобильной связи и телеграмма бьют по экономике? Вот господин Новак сказал, что есть более другие серьезные факторы, которые оказывают влияние на экономику, но ни в коем случае ни интернет, ни мобильная связь, ни телеграмма.
5: Готова поспорить с господином Новиком. Вы задали очень хороший вопрос, потому что отключение интернета, вот я бы сказала все-таки прежде всего всего интернета, это вот тот самый кейс, когда, когда мультипликационный эффект оказывает вот какая-то вот вещь, знаете, казалось бы, чисто техническая, незначительная или даже значительная, но не имеющая отношения, предположим, к росту теневой экономики. А вот посмотрите, да, отключили интернет, приходится принимать наличные, а тут же появляется соблазн пронести какую-то их часть мимо кассы. Вот, пожалуйста, вот вам пример. И таких примеров массу. Я уже не говорю о том, что начинают уезжать айтишники из России, потому что, вообще-то говоря, и это, понимаете, это не просто вот там россияне лишат каких-то интернет-услуг. Это означает, извините, технологическое основание, потому что сейчас наступает вот та самая новая, значит, да, технологическая революция. И в этот момент особенно важны, знаете, даже не умения или знания как таковые теоретически, а весь комплекс умений и знаний уникальные, который передается. Вот я даже сейчас буквально недавно слушала передачу о том, что вот даже, знаете, вот, этот, вот эти комплексы очень разные у американцев, например, индийцев и китайцев. И их, в общем-то, трудно передать даже при той конвергенции, которая существует. Вы понимаете, что сейчас люди уезжают с такими компетенциями, которые восстановить будет уже невозможно. Уже можно будет просто начинать все сначала практически. Опять так же, как в 90-х годах приходилось нагонять технологическое отставание в компьютерных вещах. Сколько времени на этот раз придется нагонять, я не знаю. Это вот такой вот оказывает эффект.
6: Вот смотрите, тогда мне, естественно, рождается вопрос. Новак в этом же интервью сказал, что есть дефицит кадров в экономике, а с другой стороны Путин говорит, что в России исторически низкая безработица. Вот как одни слова стыкуются с другими?
5: Это прекрасно стыкуется одно с другим. Во-первых, в России традиционно в том числе и не такая высокая безработица. Потому что в России с 90-х годов как начали жать на бизнес, чтобы он не увольнял людей, так, в общем-то, бизнес уже и привык, что их нельзя увольнять. Это с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, вы понимаете, сейчас происходит довольно-таки трагическая вещь во многих отраслях потребительского сектора, вообще гражданского сектора, когда они не то что вот как-то вот неправильно вели свою деятельность и вынуждены сокращать производство, увольнять людей, а когда у них отняли возможность вести нормально свою деятельность, но при этом они понимают, что рано или поздно, простите, та же самая война кончится, да, «Лебединое озеро» рано или поздно снова будет на экранах телевизоров, и они хотят сохранить людей и компетенции. Поэтому, например, они каких-то вот там специалистов, причем специалистов это не обязательно там вот скалобый научный кадр, это может быть только дядя Вася, который умеет таким образом там завитить болт, что не надо будет после этого этот, значит, за ним что-то переделывать. Вот. Они стараются таких специалистов сохранять и как-то вот на неполную рабочую неделю нам в отпуска и так далее, и пока что так. Это первое. Второе, что значит дефицит кадров? Дефицит кадров у нас наблюдается там, в сборке тех же самых беспилотников. Там уже школьники 15-летние работают. Потому что значит, в той же Алабуге, в этой особой экономической зоне Алабуга, сейчас, вот, судя по космическим снимкам, там какие-то невероятные размеры строят, идет размах строительства. Соответственно, в эти новые цеха, которые строятся спешно, требуется куча людей. Потому что это достаточно простое сборочное производство. Там никаких роботов они не ставят, ставить никогда не будут, потому что эти роботы будут окупаться там 20 лет. У них все-таки не столетняя война. То есть, соответственно, они набирают просто туда кучу людей. Вот там дефицит кадров. Дефицит кадров. Ну, помните, дефицит кадров. Там не забывайте, что это тоже, значит, Минобороны, это тоже крупнейший работодатель сегодня, если так можно выразиться, не сочтите цинизм. Значит, тоже дефицит кадров. Уже вот предлагают до 10 миллионов кредиты прощать тем, кто подпишет контракт с Минобороны. Потому что, ну, уже просто никто не идет за деньги, больше денег платить регионы не могут, никто не может. Вот, значит, решили таким образом. Пускай заплатят банки, они богатые. Вот дефициты кадров в таких местах.
6: Скажите, а миграционная политика, вот эти репрессивные законы в отношении мигрантов, с другой стороны, бизнесмены сетуют на то, что не хватает как раз вот этих рабочих рук. Вот как вот это вот стыкуется, вот такая антимигрантская риторика и репрессивные законы в отношении мигрантов с тем, что дефицит рабочих рук на рынке? Это как бы одна рука не знает, что делает другая рука, или в этом есть какое-то зерно в этих решениях принимаемых?
5: Есть. Ну, с одной стороны, вариант, что одна рука не знает, что делает другая рука, конечно, существует. Потому что если бы даже это и делать, то так, как это делается, делать было нельзя ни в коем случае. Это первое. Второе, не забывайте, что где работали те мигранты, против которых вот в эти законы направлены. Они работали, опять-таки, там, в ЖКХ, там, улицы мели, там, на каких-то фермах с ручным трудом, там, клубнику собирали, на стройках они работали и так далее. Строительство сейчас все равно загибается, государство не до гражданского строительства, ему нужно вон пирамидки противотанковые строить и прочее, там хватает людей, поверьте. Вот. То есть на военный завод уже как бы мигранта просто не поставишь. Соответственно, да, вот эти мигранты перекрывают дорогу. А там, где не хватает людей, опять-таки, в государственном заказе, в оборотке, там, пожалуйста, целенаправленно завозят то северных корейцев, то индусов, за ними присматривают. Их заводят под определенные цели, они здесь не остаются, во всяком случае, в большинстве своем, скажем так, и так далее. Их привезли, они отработали, их увезли. Всем удобно, всем хорошо.
6: Дефицит федерального бюджета с начала года приблизился к 6 триллионам рублей. Это Минфин, да, заявил об этом. Где будет красная линия проходить, когда надо будет принимать экстренные меры? И какими они будут?
5: Знаете, красная линия будет проведена, значит, зависит от двух обстоятельств. Обстоятельство первое. Красная линия та, которую проведет господин Путин. Он вряд ли это сделает, потому что ни для кого не секрет, что дефицит растет из-за того, что растут расходы, значит, на войну. Ну, давайте говорить прямо. Значит, вот если какой-то момент господин Путин скажет, все, вот больше такого-то количества триллионов на войну мы не тратим, это и будет красная линия. А если этого не будет, то красная линия может появиться только в одном случае. В тот момент, когда Минфин не сможет продать свои гособлигации, то есть государственный долг, и не сможет закрывать дефицит бюджета таким образом. Либо когда выплаты по этому долгу, надо не забывать, что выплаты-то большие, они уже там... Многие статьи расходов таких вполне себе существенные превышают. То есть, когда эти выплаты превзойдут возможности Минфина, вот тогда, тут будет условно красная линия, вот тогда господин Силуану придет к господину Путину и скажет: Владимир Владимирович, не получается у нас свести бюджет. Никак не получается. Все. Государство банкрот. Вот тогда может быть красная линия.
6: И что будет делать государство, что будет делать Путин, если им Силуанов придет и скажет: денег нема, надо останавливать войну. Он же не произнесет эти слова.
5: Никогда в жизни. Поэтому, естественно, государство... вы знаете, я предлагаю вообще-то всем начать внимательно изучать последние годы Советского Союза. Когда государство начало проедать само себя, то есть просто заниматься самопожиранием фактически. Вот лично у меня достаточно большое впечатление, что мы такими семимильными шагами идем к этому моменту, когда государство начнет само себя пожирать. На этот раз государство, российская экономика, надо признаться честно, и больше, и богаче, и умнее устроено, и крепче. Спасибо, как говорится, дорогой нефти, начиная с 2000-х годов, и, в общем-то, очень квалифицированным экономистам, которые стояли во главе экономического блока. То есть экономику построили на совесть. Поэтому есть ее могут, в принципе, или больше, или дольше. Тут уже, как говорится, как получится. Вот. Но тем не менее, значит, резервы есть пока.
6: Хорошо. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Сегодня об этом заявил президент на съезде Союза машиностроителей. Что стоит за этой цифрой? Чистый пиар или реальный рост?
5: За этой цифрой стоит очень яркий пример того, как сейчас наши правительства и Путину, собственно говоря, видимо, эту цифру-то ему так назвали, значит, как Путину докладывают, и как хорошо он умеет сам считать. Потому что если мы разделим эти 12% на прошедшие 5 лет, я думаю, что ему дали цифры за этот год не давали, наверное, за прошлый год дали. Значит, если мы разделим эти цифры на 5 лет, то мы получаем, что экономика росла, значит, промышленность росла на 2,25% в год. Все это время. То есть это время, когда вливались безумные деньги, был безумный фискальный импульс, именно в промышленность, причем именно в оборонную, прежде всего, промышленность, тяжелую промышленность, в импортозамещение и так далее. Огромные деньги, во многом дефицит вызван этим. Когда, значит, государственные заказы, оборонные заказы авансируются до 70% от заказа уже в январе-феврале. То есть людям просто вот деньги выдают еще до того, как они первую гайку вытащили, можно сказать. И вот во всех этих условиях, в условиях военного кейнсианства, которое было у нас в 2023-2024 годах, значит, средние темпы роста экономики составили, не экономики, а промышленности, составили 2,25%. Вы меня, конечно, извините, но вот в Америке 2-3% это считается что-то маловато будет. То есть это как-то, в среднем по больнице, там, знаете, с падающими отраслями вместе, общий рост, это вот, ладно, сойдет, скажем так. Мы тут Европу называем загнивающей за такие темпы роста промышленного, вообще-то говоря. Так что вот такое, и вот так ему докладывают. Вот так он умеет считать, и так ему умеет докладывать. Вот это вот прекрасный пример.
6: Сохраняет ли военная экономика свою роль локомотива, как это было в первые годы войны?
5: Нет, конечно, нет. Это давно не локомотив. Она, значит, понимаете, локомотивом экономика может быть в том случае, если она что-то дает тем, кто вне этой экономики. Рабочие места, благосостояние, чтобы росла потребительская экономика, там еще технологии новые и так далее. Современная российская экономика ничего абсолютно хозяйству, народному хозяйству говорить не дает. только отнимает. Она стала очень тяжелой гирей, с ней надо будет что-то делать, безусловно, рано или поздно. И, в общем-то, сейчас страшновато даже думать о том, что с ней надо будет делать. Поэтому нет, нет, нет, нет, ничего не дают.
3: Свободный разговор. Моим гостем была экономический обозреватель Татьяна Рыбакова. У микрофона Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
8: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 25 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при массированной атаке на Украину в ночь на воскресенье. Число погибших при ударе по зданию колледжа в Старобельске в Луганской области достигло 21 человека. США и Иран заявляют о прогрессе в переговорах по выработке мирного соглашения. Его содержание пока неизвестно. Также сегодня.
1: Что такая история, в общем, может произойти в любой стране, особенно сейчас, когда мир раскалывается, когда там и там возникают горячие точки, когда идут войны.
0: Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» удостоен Гран-при Каннского международного кинофестиваля.
2: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном – чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню.
0: С этим обращением к президенту России Владимиру Путину российский кинорежиссер Андрей Звягинцев выступил вечером в субботу, получая гран-при на кинофестивале в Каннах за свой фильм «Минотавр», действие которого происходит в России в дни, когда в стране была объявлена так называемая частичная мобилизация, и герою фильма нужно отправить на войну 14 сотрудников своей компании. Несколько часов спустя после этих слов Звягинцева Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине за время войны, использовав около 100 ракет разных видов и больше 600 боевых беспилотников. Причем жители города Белая Церковь, глядя в небо, уже безошибочно могли определить тип одной из российских ракет с разделяющимися боеголовками.
3: Твою мать! Знаете, что это? Орешник!
4: Орешник! Это орешник!
0: А за сутки до обращения Звягинцева Владимир Путин, встречаясь с участниками программы «Время героев», призванной внедрять в российские государственные структуры участников войны против Украины, обвинил Киев в преднамеренном ударе беспилотниками по зданию педагогического колледжа и его общежитию в оккупированном России городе Старобельск в Луганской области Украины. В результате этого удара, согласно официальным заявлениям, погиб 21 учащийся, более 40 получили ранения.
5: Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Тем не менее, Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения.
0: Это был Владимир Путин. В воскресенье в Старобельск прибыла группа сотрудников российских и зарубежных средств массовой информации, перед которыми выступила только что назначенная уполномоченная по правам человека при президенте России Яна Лантратова, тоже заявившая о преднамеренном ударе ВСУ по учебному заведению, а также обвинившая западные средства массовой информации в необъективном освещении случившегося.
6: Три реактивные волны БПЛА, разницу в 10-15 минут, 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей. Когда сюда приехали спасатели, родители, они продолжали стрелять, чтобы останавливать работы по спасению детей. 21 ребенок погиб. Мы видим лицемерие и неправду. Говорили, что здесь военные объекты. Где военные объекты? Покажите. Представители западных стран обманывают. Говорят, что сюда не могут приехать журналисты. Но вы же здесь. А где CNN? Где BBC? Где СМИ из Токио? Их нет. Вы можете убедиться сами. Они лгут. Они называют это инцидентом.
0: Это была уполномоченная по правам человека при президенте России Яна Лантратова. Замечу, что и CNN, и BBC освещали удар по Старобельску, думая, что и Радио Свобода прислала бы своих корреспондентов, если бы им была обеспечена возможность выполнять свои профессиональные обязанности. Кстати, в необъективности западные СМИ уже сегодня обвинил в очередной раз и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Хотя, затрагивая тему этого удара, он почему-то начал с поздравлений в адрес СМИ и Министерства обороны, организовавших поездку сотрудников СМИ в Старобельск.
7: Ну, во-первых, я хотел бы поздравить своих коллег, в том числе Министерства иностранных дел, в других ведомствах, Министерства обороны, которые очень быстро смогли организовать такую важную и нужную поездку. И очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Украина отвергает обвинение в преднамеренном ударе по учебному заведению в Старобельске. ВСУ заявили, что целью удара был военный объект штаба Рубикона, специализированного элитного подразделения Министерства обороны России, созданного в 2024 году для боевого применения, разработки и внедрения новейших беспилотных систем. Что же касается российского удара по Украине в ночь на воскресенье, то его главной целью стал Киев, где пострадали жилые дома, музеи, станции метро, парковки, театр. Погибли 2 человека, ранены более 30. По всей Украине жертвами этого удара стали в общей сложности 4 человека, пострадали почти 100. Вот что заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером в воскресенье.
8: Важкий был удар ракет разных типов.
9: Очень тяжелый удар. Россия применила 90 ракет разных типов, из них 36 баллистические, а также около 600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить. Больше всего попаданий пришлось на Киев. Именно столица была основной целью этой российской атаки. Путин уже даже слово «ура» нормально произнести не может, но продолжает своими ракетами побеждать жилые дома. 3 российские ракеты были направлены по объекту водоснабжения. Сожжен рынок, повреждены десятки жилых домов, несколько обычных школ. Свои орешники Россия запустила по Белой Церкви. Это действительно выглядит как полная неадекватность. Важно, чтобы такие действия не оставались для России без последствий. Каждый в мире, кто сегодня не молчит и помогает Украине, защищает жизнь. Крайне важно продолжать работу по усилению украинской ПВО, особенно систем защиты от баллистических ракет. Пока Россия рядом, угроза будет постоянной. Украинцы сегодня сдерживают и останавливают эту угрозу, но мир должен ясно понимать, с кем имеет дело. Уже 5-й год продолжается полномасштабная война. С первых секунд это была неспровоцированная террористическая война России против жизни.
8: России против життя.
0: Это был Владимир Зеленский. Сделаю маленькое отступление и объясню его слова по поводу неспособности Путина произнести слово «ура». Дело в том, что во время уже упомянутой мной встречи Путина с участниками программы «Время героев» Путин предложил прокричать 3-кратное «ура» в честь тех, кто сейчас воюет против Украины. Вот как это 3-кратное «ура» получилось у самого Путина.
10: Ура! Ура! Ура!
0: После воскресного удара России по Украине глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас написала в социальных сетях, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию. Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину целенаправленными ударами по центрам городов. Эти вызывающие отвращение акты терроризма направлены на то, чтобы убить как можно больше гражданских лиц. Сообщение о том, что Москва использует баллистические ракеты средней дальности «Орешник», системы, предназначенные для доставки ядерных боеголовок, являются политической тактикой запугивания и безрассудной игрой на грани ядерной войны, отметила Кая Каллас в своем посте в социальной сети X. А в связи с ударом по Старобельску Россия потребовала созыва Совета Безопасности ООН, на котором российский представитель Василий Небензя назвал этот удар военным преступлением, Кремлем, который, как он заявил, подтверждает правильность решения России начать так называемую специальную военную операцию.
11: Это наглядно подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева, который при поощрении своих западных спонсоров не только не настроен на мирное урегулирование, но и его открыто саботирует. Подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, включая БПЛА, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран Альянса. Мы располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целью наведения. Господин председатель, сегодня мы в очередной раз наверняка еще услышим немало лицемерных комментариев в духе того, что нас бы здесь сейчас не было, если бы, мол, Россия не развязала агрессивную войну. Господа, это откровенная ложь, цель которой преднамеренно, подчеркну, преднамеренно ввести всех присутствующих в заблуждение. Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя, представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник, отверг обвинения в ударе по колледжу в Старобельске, отметив, что если по таким поводам созывать заседание Совбеза, то такие заседания в связи с российскими ударами по Украине нужно проводить фактически ежедневно. Мельник также в очередной раз поднял вопрос о лишении России места постоянного члена Совета Безопасности и, соответственно, права вето при голосованиях. Мы прекрасно понимаем, что исправить эту роковую ошибку современной истории и лишить Российскую Федерацию постоянного места в Совете Безопасности, которое она захватила весьма сомнительными средствами, будет непросто. Но это решение неизбежно. Это лишь вопрос времени. Россия проигрывает свою агрессивную войну против Украины не только на поле боя. Российские войска достигли предела своих возможностей. Мы наблюдаем и дипломатическое поражение России, в том числе и в Организации Объединенных Наций. Россия выглядит нервной, демонстрируя явные признаки отчаяния. Сам созыв этого заседания – признак слабости и попытка переломить ход событий и выжать слезу из Совета. Поэтому позвольте мне в заключении дать рекомендацию моему российскому коллеге относительно его официального отчета о сегодняшнем заседании господину Лаврову, а, возможно, и господину Путину. Как вы можете догадаться, я сформулирую его на понятном ему языке. Вряд ли кто-то поймет неправильно. Ваша телеграмма в Москву, господин Небензя, должна быть очень краткой.
12: Шеф, все пропало.
0: Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. На фоне регулярных заявлений Владимира Зеленского о растущей угрозе нового вторжения в Украину со стороны Беларуси, недавнего проведения российско-белорусских учений по отработке применения ядерного оружия и нового российского удара с применением ракеты «Орешник», президент Франции Эммануэль Макрон позвонил белорусскому авторитарному лидеру Александру Лукашенко. Это был их первый разговор с февраля 2022 года. Почему Макрон решил позвонить Лукашенко именно сейчас? Согласно сообщениям в СМИ, именно он был инициатором разговора. Об этом я спросил обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста.
13: Дело в том, что Макрон слышит то, что говорят в Киеве. Ну, кроме этого, он, наверное, слышит свою разведку, возможно, разведку других стран НАТО. И, возможно, у него есть информация о том, что действительно некие приготовления к удару с севера по Украине, удару из Беларуси происходят. Или, возможно, по крайней мере, обсуждаются, есть приметы того, что некое большее вовлечение Беларуси в войну, в том числе и непосредственно армии, да, возможно, что называется, на столе. И это, судя по всему, было одной из тем разговора президента Франции с Александром Лукашенко. Судя по всему, он посчитал это достаточно важной темой для того, чтобы, ну, послать предупреждение о том, что, в общем, лучше так не делать и что у этого будут последствия. Еще одна тема – это ядерные, скажем так, демонстрации. Причем ядерные демонстрации с двух сторон, что называется. Осенью прошлого года в Беларуси проходили учения белорусско-российские «Запад-25», и там имитировались ядерные удары. Они не производились, но они имитировались. В начале мая нынешнего года в Польше происходили польско-французские учения, где тоже имитировались удары ядерным оружием, уже французские. И французские летчики в этом участвовали. Ну и, наконец, вот буквально на днях, с 18, по-моему, по 21 мая, происходили учения российских стратегических ядерных сил, а им предшествовали 18 мая учения, опять же, с имитацией ядерных ударов в Беларуси тактическим ядерным оружием, которое то ли размещено в Беларуси, то ли не размещено. Ну вот, словом, вот такая цепочка событий. И я думаю, что это вызывает, конечно, беспокойство у Европы, у Франции. Тем более тут я уже отметил, что в начале мая были учения имитации ядерных ударов французскими силами. И поэтому я думаю, что одна из тем, с одной стороны, это предупреждение Лукашенко, чтобы он, так сказать, обходился аккуратно с ядерным оружием, которое размещено на его территории. Или, по крайней мере, не очень позволял другим обходиться с ним неаккуратно. Но, с другой стороны, возможно, было сказано, что, в общем, имитация ядерных ударов французскими силами – это все-таки имитация, а не подготовка к их реализации. Вот, я думаю, такой круг тем не исключено, но это уже, может, больше спекуляция. Сейчас, в общем, идут некие разговоры. Известно, вот на этой неделе будут на Кипре обсуждать этот вопрос. Переговоры с Путиным, переговоры Европы с Путиным. Ну, а мы помним, что в начале переговоров Трампа с Путиным были контакты администрации Трампа с Лукашенко для того, чтобы Лукашенко побыл коммуникатором. Уж какой в нем был толк, это вопрос сложный, но американцы говорили потом, что был. Возможно, и Макрон идет тем же путем. Уже обсуждались даже кандидатуры посредника, там вроде вот говорили Меркель отказалась, может, не Меркель, но, по крайней мере, этот вопрос называется тоже на столе. И я говорю, если вот вспоминать опыт прошлого года, когда Трамп через Лукашенко передавал какие-то послания в Кремль, Кремль через Лукашенко передавал послания в Белый дом, ну вот, может, об этом поговорили. Ну вот, я думаю, какой-то такой круг вопросов обсуждался в этом разговоре.
0: Это был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дрыкохруст. Сегодня под Харьковом при российских обстрелах 2 человека погибли, около 20 получили ранения. В России при ударах украинских беспилотников убиты 2 человека в Белгородской и Брянской областях. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 25 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Соединенные Штаты и Иран после сообщения о прогрессии на мирных переговорах продолжают согласование рамочного меморандума о завершении конфликта и деталей возможного мирного соглашения между двумя странами. Отмечу, что прогресс на переговорах, ведущихся через посредников, в этот раз подтверждают обе стороны. Однако в воскресенье президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что Соединенные Штаты не должны торопиться с заключением соглашения, которое, как он выразился, должно быть правильным. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что в рамках соглашения судоходство в Ормузском проливе должно опять стать полностью свободным, а конечная цель США неизменно – лишить Иран возможности создать ядерное оружие.
14: Достигнут определенный прогресс, значительный прогресс, хотя и не окончательный. Конечная цель – чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием. Мы добились определенного прогресса в работе с нашими партнерами в регионе Персидского залива над планом, который в конечном итоге, в случае успеха, может обеспечить нам не только полностью открытые проливы, я имею в виду открытые проливы без платы за проход, но и решение некоторых ключевых вопросов, лежащих в основе ядерной программы Ирана.
0: Это был государственный секретарь США Марко Рубио. Тегеран, в свою очередь, заявляет, что судоходство в Ормузском проливе уже никогда не будет таким, как было прежде. При этом президент страны Махмуд Пезешкиан, обладающий в Иране лишь ограниченной властью, в своем комментарии, но, как и другие иранские официальные лица, утверждал, что Иран и не собирался создавать ядерное оружие. А в сохранении напряженности в регионе Персидского залива Пезешкиан обвинил Израиль.
15: Мы готовы к диалогу, как мы заявляли еще при мученически погибшем имаме. Мы готовы убедить мир, что мы не стараемся завладеть ядерным оружием. Мы не хотим нестабильности в регионе. Причиной нестабильности является Израиль, провозглашающий концепцию Великого Израиля и разными способами провоцирующий войну, беспорядки и противоречия.
0: Это был президент Ирана Махмуд Пезешкиан. Сегодня днем Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что переговоры с Ираном идут хорошо и что либо будет отличное соглашение, либо будет возвращение на поле боя и более интенсивное, чем когда-либо стрельба. А этого, как написал Дональд Трамп, никто не хочет. И вернусь коротко к тому, с чего начал сегодня, награждению второй по престижности премии Каннского кинофестиваля, премии Гран-при фильма российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» и к его обращению к Владимиру Путину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что не будет передавать своему шефу слова Звягинцева и что у него нет права голоса по поводу войны России против Украины, поскольку он, цитата, «никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе». При этом видевшая «Минотавр» Звягинцева кинокритик Екатерина Барабаш отмечает, что этот фильм – универсальное антивоенное высказывание.
1: Награда Каннского фестиваля и прием, и рейтинг международной кинокритики, один из самых высоких на Каннском фестивале, все-таки показывают, что это универсальная история. Что такая история, в общем, может произойти в любой стране, особенно сейчас, когда мир раскалывается, когда там и там возникают горячие точки, когда идут войны, война в самом центре Европы. Я думаю, что этот фильм очень понятен, его нельзя назвать таким, ну, для внутреннего пользования. Он универсален. Звягинцев сказал, что он будет просить прокатное удостоверение, но я абсолютно уверена, что в прокат его в России не выпустят. Зато его купило множество стран. По-моему, все европейские страны и Америка точно его купили. Остальные будут смотреть в пиратском прокате, на что Звягинцев дал свое добро.
0: Мнение кинокритика Екатерины Барабаш, фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Ну и самая последняя тема сегодня. 25 мая исполнилось бы 85 лет актеру Олегу Далю. О нем говорит театральный критик Петр Подкладов. Это архивная запись «Радио Свобода» 2006 года.
16: Есть люди, которых просто невозможно представить дожившими до седин и солидных преклонных лет. Таким был Высоцкий, таким был Олег Даль. Наверное, правы те, кто называет его великим артистом. Но при этом хочется надеяться, что в душе он до последних дней жизни оставался грустным клоуном, способным в любой момент выкинуть какую-нибудь забавную штуку или ужалить своей остроумной репликой негодяя или дурака. В его актерской натуре уживалось, казалось бы, несочетаемое – неунывающий солдатик из старой-старой сказки и глумливый язвительный шут из «Короля Лира», задиристый Алик Крамер из «Моего младшего брата» и несчастный потерянный Лаевский из «Чеховской дуэли», трогательный Женя из фильма «Владимир Владимира Мотыля» и трагический вампиловский Зилов. Даль был поразительно талантлив, обладал природным аристократизмом, обаянием и умом. Но меньше всего хотелось бы делать из него, так сказать, крепко сбитый литой монумент. Он мог гениально читать Лермонтова, а на следующий день быть буйным, несдержанным и грубым. Не всегда ладил с коллегами, несколько раз уходил из «Современника», скандалил на киностудиях. Но это все, так сказать, накипь. Она с годами осыпается, и потомки помнят о человеке только то, что он был великолепным актером или поэтом. Начиналась творческая судьба Олега очень забавно. Ничто не предвещало пареньку из подмосковного Люблина актерской карьеры. Но, заразившись в школе лермонтовским героем нашего времени, юноша, несмотря на свою чудовищную картавость, твердо решил стать актером, чтобы когда-нибудь сыграть Печорина. В результате и родители поддались на уговоры, и картавость была преодолена. Про поступление Даля в Щепкинское театральное училище до сих пор ходят легенды. На экзамене в училище Даль выбрал для себя два отрывка – монолог Ноздрева из «Мертвых душ» и кусок из «Мцырии» своего любимого Лермонтова. Длинный и тощий абитуриент с пафосом декламирующий монолог Ноздрева привел экзаменаторов в состояние, близкое к обмороку. Хохот в аудитории стоял такой, что к ее дверям сбежалось чуть ли не все училище. Самому Далю тогда, видно, показалось, что дело провалено, но отступать он не умел и поэтому решил идти до конца. Когда хохот улегся, он стал читать отрывок из «Мцырии». И тут экзаменаторы удивленно переглянулись. Вместо мальчика, минуту назад вызывавшего дикий смех, перед ними вдруг вырос

ту, с которой вместе прожил все оставшиеся ему на земле годы, Елизавету Эйхенбаум. Однако спокойная жизнь, видно, Далю была не суждена. И опять начались завихрения, уходы из театра. Встреча с Анатолием Васильевичем Эфросом вновь вернула Даля на сцену. Он пришел в театр на Малой Бронной, где сыграл две роли, в том числе Алексея Николаевича Беляева в «Месяцы в деревне» Тургенева. Он был душевно очень высокий человек, очень жесткий, а за этой жесткостью чрезвычайная тонкость и хрупкость. Так говорил об актере Анатолий Васильевич Эфрос. В 1975 году великий режиссер дал возможность осуществиться давней мечте Олега Даля, предложив ему сниматься в телеспектакле по страницам журнала «Печорина». На Даля произвела страшное впечатление смерть Высоцкого, с которым они в конце жизни сошлись достаточно близко. На похоронах он твердил: «Ну вот, теперь моя очередь». А в дневнике написал: «Стал думать часто о смерти. Удручает никчемность. Но хочется драться. Жестоко. Если уж уходить, то уходить в неистовой драке. Изо всех оставшихся сил стараться сказать все, о чем думал и думаю. Главное – сделать». Конец цитаты. Олег Иванович Даль сделал очень много, хотя не сыграл и десятой доли того, что мог бы. Отказался от главных ролей в «Безымянной звезде» Михаила Казакова и «Экипаже» Александра Митты. Не сыграл Женю Лукашина в «Иронии судьбы» Хлестакова у Гайдая. Но будем благодарить судьбу за то, что состоялись Шут и Зилов, Принц Флоризель и Шеня, Беляев и Иванушка Дурачок, сэр Эндрю Эгьючик и Печорин. Остались на экране его печальные, мудрые глаза и песни. И в жару.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

может быть, ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
3: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
4: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
5: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
6: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
7: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злощастий.

0: несчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно.
1: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться.
2: Это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе.
3: Маяковский придумал человека-парохода, Галич был человеком-пулеметом.
4: Привет, это Виктор Кульганик.
5: И Полина Галуева, и подкаст «Наш сосед Галич». События прошлого эпизода фестиваля в Академгородке в марте 1968 года прошло всего несколько месяцев. Но для Галича эти месяцы были не очень приятными. Обидевшиеся на его выступление начали писать коллективные письма, в простонародье называемые доносами, в Союз писателей. Дескать, песни какие-то оппозиционные, да еще и с нападками на других коллег, членов Союза писателей, которые поддержали исключение Пастернака.
0: «Да чего ж мы гордимся! Гордимся, сволочи, что он умер в своей постели».
5: Галича вызвали на ковер «Союз писателей», и там он пообещал больше не выступать со своими песнями публично. Мне кажется, если на современный язык это переложить, это значит «отделался штрафом».
4: В случае с Галичем после Новосибирска таких в кавычках штрафов было слишком много.
5: Для артиста и поэта, наверное, это далось тяжело, потому что остались опять только квартирники. Если вы на секунду подумали, ну и что, подумаешь, какое дело, что его вызывали в Союз писателей, но во времена Советского Союза это было большое дело, потому что Союз писателей был практически единственной легальной возможностью творить и получать за это деньги. Если ты не состоял в Союзе писателей, то ты или писал в стол, или печатался в самиздате, а еще жил под угрозой прослыть тунеядцем.
4: Да, Полин, примерно все так и было. За тунеядство в СССР могли дать вполне реальный срок. Ну, как, собственно, мы знаем очень известный пример с Иосифом Бродским, которого приговорили к полутора годам ссылки. И со штрафами это хороший пример. Александр Аркадьевич, как ты только что сказал, затаскали по разным инстанциям, где-то намекали, где-то прямо говорили, что ему надо заканчивать петь и писать песни. Вот интересный диалог я прочитал в биографии Галича. Его коллега, сценарист Яков Костюковский, вспоминает один из телефонных разговоров с Галичем. Я его сейчас прям процитирую. Звонит Костюковский Галичу, спрашивает: «Саша, привет, я тебе не помешал, ты работаешь?» И Галич отвечает: «Нет, сегодня у меня работать нечем. С утра вызывало начальство, настоятельно рекомендовало промыть мозги. Так я их простернул и повесил сушиться». Ну, на это Костюковский Галича успокаивает, говорит: «Ладно, не волнуйся, я заметил, что после таких встрясок ты пишешь свои лучшие песни, вечные песни». А Галич опять же грустно отвечает: «Вечных песен у меня нет, плохие гибнут от безвестности, хорошие от слишком частого употребления». Ну, тут уж хочется от себя мне добавить, что, к счастью или к сожалению, это вопрос риторический, вечных песен у Галича оказалось очень много, предостаточно. И одна из этих песен станет главной в этом эпизоде. Мы чуть-чуть попозже к ней вернемся, а сейчас хочется сконцентрироваться на том, что, как уже, Полин, ты сказала выше, после выступления в Академгородке в марте 68 года официальных концертов Галича в СССР больше не было, никогда. И оставались только квартирные концерты. Вот про один из таких квартирных концертов вспоминает гостья нашего подкаста, журналист Маша Слоним.
6: «Мне страшно повезло. Во-первых, у меня была отдельная квартира. Он пришел, но пришел без гитары. Страшно извинялся и говорил, что надо, в принципе, найти гитару. Стали ходить по подъезду. И я как-то не нашли гитару. Послали к нему в квартиру домой на аэропортскую. Дело в том, что он уходил из дома на квартирнике, ну, во всяком случае, на тот, да и вообще на многие, я думаю, тайно от жены. Потому что всем было известно, особенно ей, что он во время этих квартирников выпивал. И послали кого-то к Геле, она не дала гитары. После этого стали шарить по подъезду, и, в общем, в конце концов, нашли какую-то гитару задрипанную. Но ему это не так важно было. Главное, это он был поэт. Я просто помню, я у его ног сидела на полу. Человек, ну, 20, наверное, набралось. И, конечно же, водка. Конечно же, все выпивали, особенно он, после каждой песни. Вот. Ну, так, небольшое, но выпивал. И, в общем, все лучше и лучше пел. И, в конце концов, по-моему, его увозили уже на такси. Ну, машины ни у кого не было, конечно, вызвали такси или поймали там на улице. Так что вот очень запомнилось мне это, конечно, очень.
5: Параллельно с поездкой Галича на фестиваль в Новосибирск и последовавшими за этим неприятностями в Чехословакии началась «Пражская весна». Что это такое? В январе 1968 года первым секретарем Коммунистической партии Чехословакии был избран Александр Дубчик, и он начал политические преобразования в стране. Расширил права граждан, ослабил цензуру и ввел самоуправление на местах. В историю это время вошло под названием «Пражская весна». Вернемся к рассказу Маши Слоним.
6: «Пражская весна» для нас была каким-то вдохновением, что ли, для нашей компании. Нам казалось, что вот и у нас вот-вот может такое случиться. Мы ходили на фильм «Чехословакия. Год испытаний» про пражскую весну и видели людей, похожих на нас, молодых, каких-то таких возбужденных, веселых. Они вот там свобода чувствовалась на улицах, была чувствовалась свобода, хотя это был такой как бы советский фильм, и вообще как бы против, но мне кажется, он был сделан с большим сочувствием тому, что происходит. Так что мы следили.
7: Особую ставку контрреволюция делала на молодежь, пытаясь сыграть на ее активности и использовать ее политическую незрелость, жизненную неопытность.
6: И как-то приехала ко мне Яна из Праги и рассказала нам про Дубчика, про то, что она вступила в партию. И для нас это было странно и дико. И мы даже смеялись тогда над ней. И вот я до сих пор помню, что мы смеялись, что как это было нехорошо, она заплакала.
7: Штабные генералы НАТО и политики Бонна взяли на вооружение чехословацкий вопрос. Снова сделали лозунгом дня старый клич антикоммуниста Далеса. «Запад должен вернуть Чехословакию в свое лоно». При поддержке империалистических кругов и всей западной пропаганды антисоциалистические силы в стране стремились вернуть старые буржуазные порядки.
5: Все это очень напугало Кремль, и 21 августа 1968 года в Чехословакию вводят войска стран Варшавского договора, вспоминает Маша Слоним.
6: Это была страшная для вот нас трагедия. Я помню, моя мама зашла в лифт 21-го, да, это было в нашем доме, плача, потому что она уже знала, что произошло. И встретилась ей в лифте наша соседка 6-го этажа, над нами жила. И она сказала: «Татьяна Максимовна, что вы плачете? Что случилось?» И мама говорит: «Как? Разве вы не знаете? Наши танки в Праге». А она ответила: «Так вы из-за этого?» Совершенно не могла понять. Вот, а для нас это был просто день траура, действительно.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
8: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
9: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
10: Мне все нравится, у меня все есть.
11: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
12: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
13: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
14: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
8: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». И вот, собственно, сейчас мы переходим к песне этого эпизода «Петербургский романс». Сначала традиционно предоставим слово самому Александру Галичу из архивов «Радио Свобода».
15: Сегодня я хочу рассказать вам об истории еще одной песни, которая была написана 23 августа 1968 года в Дубне. 21 августа в номер гостиницы, в котором мы жили тогда в Дубне, постучали мои друзья. У них были ужасные лица, испуганные, трагические, несчастные. Они мне сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск, войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Мы пытались наладить наш приемник здесь, в номере гостиницы, но что-то ничего не получалось, мы ничего не слышали. Тогда мы ушли в лес. В лесу мы крутили этот приемник нещадно. Бегали по всем волнам и слышали сообщения только на английском, на немецком языке, но русской передачи ни одной поймать не могли. Но мы с грехом пополам, слышно было очень плохо, разобрали и поняли, что действительно все это произошло.
4: Эта новость потрясла многих людей во всех уголках Советского Союза. Вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса.
16: Комната, где Галич пел, вот это наша гостиная, там было такое большое кресло-кровать. У него были такие довольно массивные ручки, такие деревянные. Отец на одной из этих ручек стоял, потому что рядом с этим креслом-кроватью стоял большой шкаф, на котором стоял армейский радиоприемник. И этот радиоприемник, видимо, очень хорошо ловил вражьи голоса. И отец пытался немецкую волну, BBC и «Голос Америки» ловить. Вот, а поскольку обычно эти программы начинались вечером, то я вольно-неволя, даже когда ложился спать, у меня над головой, так сказать, а работали вражьи голоса, отец что-то, так сказать, слушал, как-то реагировал. Я очень хорошо помню, что он услышал о вводе в 68 году советских войск в Чехословакию. Я помню, как я даже, так сказать, подпрыгнул на кровати, потому что он скричал, они сошли с ума.
4: Наверное, самая точная ассоциация, которая приходит сейчас в голову, и самая болезненная ассоциация, когда мы хотим описать состояние людей, которые в августе 68-го услышали о вводе советских танков в Чехословакию, это шок, который испытали многие в феврале 22-го года. И об этом говорит следующая участница нашего подкаста Ольга Романова.
1: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться, или заснуть и проснуться, а ничего уже нет. И ты не знаешь, что делать. И на самом деле осознание, как вот это все, что тебе делать, что делать всем остальным. Выходить на площадь, кидаться на вокзал, там, может быть, беженцы поехали. Ты ничего не понимаешь еще. Но ты понимаешь, что ты должен что-то делать. И Галич садится писать песню, а другие люди собираются выходить на площадь. Это на самом деле абсолютно одно и то же. Это абсолютно одно и то же движение.
17: Здесь над винную стойкой, над пожаром зари, наколдовано столько, набормотано столько, набормотано столько, наколдовано столько, что пойди повтори.
15: И на следующий день я написал эту песню. Я подарил ее своим друзьям. Они ее увезли в Москву. И в Москве в тот же вечер на кухне одного из московских домов хозяин дома прочел эти стихи. И присутствовавший Павел Литвинов усмехнулся и сказал: актуальные стихи, актуальная песня. Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Так эта песня удивительным образом, я очень горжусь этой своей странной догадки, потому что я, естественно, ничего не знал о предстоящей демонстрации, связалась в моем сознании, да и для слушателей этой песни, вот с этим событием 25 августа 68 года. Песня называется «Петербургский романс». У нее есть эпиграф: «Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно». Карамзин. Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату на рассвете полки. От синода к сенату, как четыре строки.
5: Одним из тех, кто вышел в августе 68 года на Красную площадь, был поэт Вадим Делане, который за полгода до этого слушал выступление Галича в новосибирском академгородке. Вместе с Делане на митинг вышли Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг и Павел Литвинов. Журналист и двоюродная сестра Павла Литвинова, как раз-таки Маша Слоним. Она вспоминает, как узнала об этой демонстрации.
6: Пришли навестить Чуковского на дачу. Его. До этого были на даче у Пастернака. Сын был мой маленький, 2 года, что ли, ему было. И крутили приемник. Ну, нам надо было знать, да, танки, советские танки в Праге. Конечно, мы следили за событиями. И вдруг мы там, прямо там слышим голос Америки, который сообщает о том, что вот 8 человек вышли на Красную площадь, их там избили, арестовали и прочее. И перечисляют имена, и я узнаю эти имена. И Наташу Горбаневскую, которая хорошо... Ну, я потом еще лучше ее узнала. В общем, конечно, знала ее. Павел мой, двоюродный брат, с которым мы росли вместе. В общем, близкий мне человек. Они никому не сказали. Мама потом говорила, что ей тоже. Хотя Павел очень близок с ней, с моей мамой был. Звал ее тетка. И вообще как-то так с ней откровенничал. Он и маме не сказал, ну, чтобы не ставить, наверное, ее в такое трудное положение. А у меня в голове сразу такой, с одной стороны, обида, что он мне не сказал, не позвал вообще. А с другой стороны, я стала, может, потом думать, что все-таки я не Наташа Горбаневская. У меня 2-летний сын был, и, наверное, вот я бы металась, наверное. У меня было вообще 22 года. Скорее всего, я бы все-таки не решилась. Именно из-за того, что у меня был сын маленький.
4: Один важный момент. То, о чем только что нам сказала Маша Слоним, вот это чувство смятения, которое испытывает человек, который, с одной стороны, хотел бы оказаться на этой площади, а с другой стороны, по каким-то причинам не мог, о нем говорит наш следующий гость Юрий Сапрыкин. И он, Юрий Сапрыкин, немножко по-другому трактует песню Галича «Петербургский романс». Давайте послушаем.
2: «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь», которая, ну, как бы ретроспективно превратилась вот абсолютно в гимн как бы протестного движения, да, или диссидентского движения. На самом деле написано от лица человека, который не вышел на площадь, да. Это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе человека, который тоже был вот вместе с декабристами и прославлял свободу, а в назначенный час этого сделать не смог. И вот теперь слава его лучинность бледнеет перед солнечной их славой.
0: Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой?
2: Он переживает эту трагедию. Да, можно все это нарезать на цитаты и прилепить их на те или иные как бы герба и знамена, но серьезное отношение к Галичу, наверное, к кому угодно, оно мешает вот такому утилитарному, что ли, их использованию.
0: Болят к непогоде раны, уныло проходят годы, но я же кричал, тираны, и славил зарю свободы. Я довольно часто пел эту песню, пел ее во многих компаниях, но, пожалуй, никогда я так не волновался, и никогда я не был так рад спеть эту песню, как в тот день, когда мне позвонил вернувшийся из ссылки Павлик Литвинов и позвал их к себе домой. И вот они сидели все рядом, Павлик, Наташа Горбаневская, участники той памятной демонстрации на Красной площади. И прямо глядя им в лицо, видя их глаза, я спел эту песню. Так же вот, как я всегда помню и никогда не забуду эти страшных лиц моих друзей, когда они прибежали с сообщением ко мне в Дубну, в номер гостиницы, так же я никогда не забуду лиц Павлика и Наташи. Я почему-то на них двоих больше, чем на других смотрел. Вот в тот день, когда Павлик вернулся домой в Москву, и все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь в тот назначенный час.
4: Знаешь, Полин, о чем я много думаю, когда слушаю эту песню и слушаю историю создания этой песни? Ведь это же удивительно, что Галич, ничего не зная о готовящейся демонстрации, и даже о ней не подозревая, потому что, как мы только что слышали с тобой, как мы читали и знаем, все держал в тайне, в секрете. Вот Галич пишет петербургский роман свой буквально за несколько дней до этого события, до этой демонстрации на Красной площади. Как такое возможно, непонятно. И я этот вопрос задавал нескольким участникам нашего подкаста. Вот, например, что мне ответила Маша Слоним.
6: Петербургский романс, то, что Галич написал это просто буквально накануне, это удивительно, смеешь выйти на площадь. У него было очень тонкое чутье на какие-то такие вещи, на политическое вот это и сюр, и ужас, и может, он сам думал вообще об этом? Мы же все-таки следили, это же не в одночасье все произошло. Ну, какое-то поэтическое чутье поэта, совсем неравнодушного, совсем неравнодушного. Это же тоже, он же тоже был, в общем, один из немногих, одиночка, который из такого истаблишмента вырвался, вышел на площадь, тоже в каком-то смысле, начал заниматься, ну, это была такая громкая политическая деятельность все-таки. Он пел его антисоветские, так сказать, песни, стихи расходились по всему Союзу. Так что, да, он вышел на площадь. Непросто, я думаю, совсем непросто. Молодчина. Он же был такой уже установившийся, ну, established, установившийся взрослый человек с наградами, с большим, в общем, опытом за плечами. Так что я думаю, что вот в каком-то смысле это он про себя тоже.
0: И в то роковое утро отнюдь не угрозой честь казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде.
5: Тот же вопрос мы задали кинорежиссеру и продюсеру Роме Либерову.
18: Вы знаете, это в таком в простом обороте называют пророчеством. Но в реальности это не пророчество, это действительно просто биение сердца в унисон со своим временем. Мне кажется, что это задача любого из нас. Галич в этом смысле один из нас. Это не предсказание, не что другое, не пророчество. Хотя можно назвать это и тем, и другим.
0: Все земные печали были в этом краю. Вот и платим молчанием за причастность свою.
4: И снова мы возвращаемся к тому, насколько стихи Галича, написанные более полувека назад, созвучны с нашим непростым временем. Слово еще одному гостю нашего подкаста, поэту и писателю Максиму Кабиру.
19: СССР времен Галича, ну, конечно, все отзывается сегодняшним днем. Но, во-первых, СССР времен Галича в тысячу раз порядочнее при всей мерзости того, что происходило сегодняшнего дня. И это сравнение не означает, что там было хорошо, а здесь плохо. Просто означает, что здесь уже настолько падение всех нравов, что то время кажется, ну окей, Брежнев так Брежнев. Да? Хотя Брежнев это не просто, мы все понимаем, там милый старичок, а это та же Чехословакия и куча просто абсолютно мерзких, да, абсолютно чудовищных вещей. Но, во-первых, тогда люди на кухнях слушали Галича, а к единицам, которые рассказывали, пропагандировали, повторяли советскую пропаганду, уже относились просто, ну, с усмешкой, не скрывающей. И такие люди уже были не рукопожаты в обществе, потому что мы говорим уже о позднем, да, Советском Союзе. И всерьез к этому всему никто не относился. Ни пионеры к флагам, ни комсомольцы к их значкам, ни к чему. А всерьез относились к другим вещам. То сегодня как раз заклюют, не просто посадят, такие посадят, а заклюют по собственной инициативе, без всякого приказа. И в этом это время, в первую очередь, еще мерзее, еще страшнее. Я не говорю про количество жертв, да, и про количество вообще вот этого каннибализма жуткого, про количество людей, сведенных с ума. Это во-первых. А во-вторых, мы живем во времени, где Галича нет. Все-таки в то время все произошедшее, в том числе Галича, создало таким, какой он был, да. И вот он тоже там стал своим созданием своей эпохи. И это электричество этого времени его запустило. И хотя бы, не знаю, если то время, если может что-то оправдать те кровавые события, то это хотя бы такая фигура и такие стихи. А сегодня у нас нет даже этого. То есть у нас есть Галич, и мы можем притворяться, что он поет о нас, но Мы не заслужили того, что эти песни о нас. Как бы мы ни видели в них, да, чего-то нам знакомого нет, мы всегда должны понять, что о нас Галич бы не сочинил ничего.
17: Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны, к чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислое ездить воды. Они ж по ночам, отчизна, тираны, заря свободы.
4: Интересный момент, что вот, конечно, петербургский романс и уже конец 60-х годов для Галича – это, безусловно, переход к песне политической, к песне гражданской, к песне антисоветской, если угодно. И тут важно понимать, что, с одной стороны, многие люди, которые знали Александра Аркадьевича, говорили, что он человек очень мягкий, очень такой интеллигентный, сибаритствующий. А с другой стороны, другие люди, которые тоже его знали лично и тоже, так сказать, с ним пересекались, они о нем писали совершенно иные вещи. Вот мне очень хочется здесь привести цитату. К сожалению, у нас нет этой записи в аудиоварианте, Валерии Ильиничны Новодворской из ее статьи про Галича.
3: У Галича был обманчивый псевдоним. Ласкающий, круглый, как морская галька, обточенная волной. А на самом деле этот уютный, упитанный бонвиван с такой добродушной физиономией был зол, умен, полон горечи, желчи и ненависти. Это был не медвежонок Винни-Пух, а настоящий волк. Серый, лесной, дикий. Таким волком хотел быть Высоцкий. Но слишком широка была его палитра. Слишком артистичен он был для одной единственной роли – роли антисоветчика. А Галич увидел советскую действительность через прицел автомата и талантливо расстреливал ее в упор. Почти компьютерная игра. Маяковский придумал человека-парохода. Галич был человеком-пулеметом. Добрым, ласковым пулеметом. Улыбчивым волком.
5: Моей любимой Новодворской вторит Дмитрий Быков.
20: Для меня политика – это концентрированное выражение морали. Все политики, все, кто хоть как-то смотрит новости и имеет мнение о них, имеют отношение к политике. Для меня интереснее другой вопрос. Вот это, когда называют Галича явлением советским или антисоветским. Галич принадлежал блистательному, глубоко советскому поколению комиссарских детей, ставших антисоветчиками. И то, что он проделал этот путь, и никакой априорной информации у него не было, он именно развивался. Мне кажется, очень дорогим и значительным. Мне важно, что советский проект, в конце концов, превратился в антисоветский.
17: Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды.
5: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде будем обсуждать уже начало 70-х годов, когда граница СССР чуть-чуть приоткрылась, и началась третья волна эмиграции, еврейская. Некоторые друзья Галича уезжают, а он остается на перепутье. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
4: И на настоящем времени. Пока-пока.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Преступление и война.
8: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
9: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев. И сегодня с нами на связи Фарида Курбангалиева, журналист, публицист, которая расскажет нам о своем родном городе Казани. Фарида, добрый день.
10: Добрый день, Сергей, и я приветствую всех, кто нас слушает.
9: Я хотел уточнить. Вот вы родом из Казани. Мы будем говорить о Казани, ну и шире уже о том, как, так сказать, Казань выходит в большой мир. Как назвать женщину, девушку, уроженку Казани? Казанка?
10: Казанец и казанка.
9: Как река?
10: Как река Казанка, приток Волги, совершенно верно.
9: Я Казанку не видел. Вы знаете, я был в Казани, Волга, конечно, захватывает воображение, а Казанка, она большая?
10: Ну, кстати, удивительно, что вы ее не видели, потому что она проходит как раз по центру города и делит его, собственно, на две части. То есть несколько районов Казани лежат на одной стороне Казанки, а несколько на другой. А вот Волга как раз... Она так только касается Казани. Вы, скорее всего, Казанку видели.
9: И, скорее всего, да. Я почувствую, да. Честно говоря, визиты были очень короткие, они запомнились, но я как следует этот город не узнал, и поэтому хочу вас расспросить о нем. Понятно, mm-hmm. То есть Казань организована вокруг Казанки, а имя от Казанки идет, и там много вариантов названия Казани есть, да, и Казан, где вот, в котором готовится еда.
10: Я думаю, что как раз Казанка получила свое название от Казани, по-татарски это звучит Казан. И по одной из легенд, действительно, ну, во-первых, город находится в такой низине, напоминающей котел, в котором что-то кипит. И вот по одной из легенд, значит, он был построен на том месте, где некий правитель в стародавние времена, ему было откуда-то сказано свыше, что вот построй город там, где под твоим котлом закипит вода. И он, значит, носил этот котел, переносил его с места на место. И вот когда он поставил его на то место, видимо, где сейчас располагается исторический центр Казани, у него вода закипела. Да, ну, Казан – это котел. Наверное, я думаю, что действительно что-то в этом есть.
9: Ну, символ гостеприимства.
10: Да, да, это мегаполис, да, в котором всегда так достаточно подвижно, шумно. И в последние годы, кстати, Казань тоже очень оправдывала свое название, потому что там проводилось огромное количество каких-то культурных мероприятий, фестивалей, международного уровня очень приличные фестивали, мероприятия проводились, не чета вот этому позорному...
9: Играм БРИКС, не будем о грустном, да, где вручают медали людям, которые даже не доехали до этих игр. Кстати, да, пот, melting pot, да, плавильный котел, как Нью-Йорк называют, и Казань тоже своего рода. Казань — это, ну, и плавильный, и кулинарный котел. Вопрос, которого я не могу избежать, поскольку мы пишем это в 2024 году, «Слово пацана». Сериал, ну, «Слово пацана», который, да, да, вскружил головы, так же, как и песня «Пыяла» группы «Эгел». Mm-hmm. Насколько аутентично показана Казань? Хотя, может быть, там немножко показаны события еще до вас, да, на десятилетие, может быть, раньше. Но в целом, насколько...
10: Нет.
9: Как раз ваше время, да?
10: Я прекрасно застала, да, это конец 80-х годов. Да, и вот этот вот комбинат здоровья, знаменитая баня, куда комсомольцы в последней серии отправились праздновать, значит, свое там какое-то мероприятие комсомольское. Этот комбинат здоровья существовал. Очень. Я вот не знаю, что с ним сейчас, но в моем советском детстве это была такая, скажем, престижная баня в Казани. И, допустим, моя бабушка, которая жила в самом центре города, всю свою жизнь прожила в коммунальной квартире и ходила мыться в баню, она вот уважала комбинат здоровья, с ним связана довольно комичная история. Когда она повела меня, значит, в эту баню накануне 1 сентября, того самого 1 сентября, когда я должна была первый раз пойти в школу. У меня день рождения 27 августа, мне исполнилось 7 лет. И она меня повела вот в этом промежутке между моим 7-летием и 1 сентября. А я ненавидела вообще баню, ненавидела, потому что я уже была ребенком, который родился в городской такой полноценной квартире в панельном доме, где у нас была, естественно, своя ванна, и я не понимала вот этой вот традиции какой-то странной мыться разным людям, незнакомым совершенно, всем вместе в общем помещении, раздеваться догола. В общем, это все меня приводило в такой ужас и культурный шок. И я изначально шла в эту баню с бабушкой, значит, с большой неохотой, капризничала, и когда она пришла туда и решила сэкономить на мне, она сказала банщице, что мне 6 лет, банщица спросила, сколько лет ребенку, бабушка сказала 6, ну, чтобы не платить там какие-то 10 или 13 копеек, я не помню, сколько это стоило, и тогда я сказала, нет, мне уже исполнилось 7, вчера или позавчера.
9: Да.
10: Да, от бабушки мне влетело потом, она была, да, недовольна. Ну, кроме этого, конечно, я узнала все эти мизансцены, которые были там показаны. Какие-то из них я, конечно, могла наблюдать воочию. Это конец 80-х годов, вот эти вот группировки подростковые были в самом таком расцвете. Я прекрасно помню вот эти вот тренировки спортивные. У нас за школой были так называемые круги. Ну, это спортивные круги, на которых, собственно, школьники бегали во время физры. А когда уроков не было, там собирались гопники, или как их называли, мотальщики. И они там действительно вот под скорлупа и шелуха, под управлением, значит, вот этих вот старших, занимались каким-то спортом. Было довольно страшно. Ну, девочек не трогали, конечно, но мальчика, допустим, который заходил из своего... Я выросла в районе, который называется вот на казанском таком сленге «квартала». Это район под панельных домов, таких вот новых, которые там в конце 70-х, 80-х годах активно строились. Вот когда мальчик переходил, допустим, из своего квартала в другой, он сильно рисковал. То есть он рисковал, даже если он состоял в какой-то группировке противоборствующей, хотя его могли не тронуть, ну, чтобы было без последствий. А если он вообще не мотался, то его могли вообще довольно жестоко избить, раздеть, снять с него обувь, одежду, шапку.
9: То есть не принадлежать было практически невозможно.
10: Невозможно.
9: Вопрос безопасности.
10: Да, вот там, помните, этот пальто, когда он приходит записываться,
9: да,
10: в группировку, он так и говорит, мне надоело, что меня все время бьют. И это была чистая правда, то есть шли просто, ну, чтобы не трогали, да, чтобы ты мог сказать, допустим, я с Жилки, или там я с Борискова, или я за грязь лазию. И тогда тебя, ну, могли действительно, ну, окей, хорошо.
9: А были одноклассников избивали,
10: да,
9: были какие-то?
10: Да, да. Нет, одноклассники у меня были группировщики-мотальщики, состоявшие, там, мотавшиеся, допустим, за 25-й квартал, за 38-й квартал, я не знаю, там, за что-то еще.
9: А криминал был? Кто-нибудь сел?
10: Нет, до такого не доходило, потому что у нас все-таки, особенно вот в последние мои годы учебы в школе, у нас школа стала гимназией, хотя гопники там оставались, и это было такое довольно приличное учебное заведение, и, наверное, все-таки... Даже вот такие, скажем, говоря, вот уж простите меня за это слово, отмороженные, да, мальчики, они внутри себя какие-то имели, ну, границы, скажем так. И вот до того, чтобы уголовное дело кого-то завели, наверное, до такого не доходило. Хотя я знала мальчиков, которые состояли на учете в милиции. Периодически в школу приходила инспектор по делам несовершеннолетних. Совсем не такая красивая, романтичная, дивная девушка, какой она показана в этом фильме. Это вот очень смешное непопадание она. И еще то, что, конечно, вот такая девочка хорошая, девочка как Айгуль, связывается вот с этими, значит, группировщиками, у нее там возникает любовь. Все-таки у них были свои девочки, довольно специфические, которые вот общались с мальчиками из группировок. Были даже женские группировки, девчачьи, скажем так. То есть, конечно, шансов на то, что вот такая хорошая девочка из приличной семьи свяжется с таким мотальщиком, ну, прямо скажем, стремились к нулю. Но я так понимаю, что там это все-таки для драматургии. То есть, чтобы,
9: ну,
10: вот придать...
9: Ну, это кино, какую-то... да, конечно.
10: А в театре, да, там эта линия была... Смотрится несколько искусственно.
9: Фрида, а вот у меня вопрос назрел. Вы рассказывали о бане. А почему татары лучшие банщики? Вот как так завелось? Вот даже я вспоминаю свою жизнь в Москве, я ходил в Селезневский... Ну, я не такой чисто банный человек, но был период, когда я так с удовольствием ходил в бани. Селезневские бани такие есть на Новослободской, там, Достоевская. И вот было известно, что по четвергам парят татары. И вот были любители, которые... Вот я как раз ходил на татарские пары, и, честно скажу, вообще вспоминаю и с наслаждением, и с ужасом, как я выживал в этой невероятной вообще душегубке. Там пар такой был, что просто ползти по полу приходилось, там нельзя было подняться 10 сантиметров выше пола. Вот, но пар был настоящий. Ну так вот, и сундуны тоже, собственно. Почему татары так специализируются на бане?
10: Вы знаете, Сергей, я от вас вот открыла для себя новый дивный мир. Я этого не знала на самом деле. Но я опять-таки подчеркну, что в принципе я в баню была не ходок, ненавидела ее. И даже когда меня водили в деревенскую баню каким-то родственникам, которые жили в частном секторе, я там орала благим матом. Ну, то есть это был так... Ну, то есть пару раз там родители попробовали, и потом уже они перестали этим заниматься.
9: А я вас... баню никогда не любила. У вас, то есть, была еще и деревенская составляющая. Мне вот очень интересно, чтобы вы рассказали о какой-то татарской составляющей. Об идентичности, она сильно была выражена в вашем детстве? Вы чувствовали, что вы татарка, что это другой мир, что он свои совершенно традиции, обычаи?
10: Ну, смотрите, я, конечно, знала, что я татарка. Какой-то... Я помню прекрасно вот то время, когда... Ну, я не то, что этого стеснялась, ну, и не то, чтобы я этим гордилась, потому что... Начнем с того, что по рассказам моих родителей до моих 3 лет я прекрасно говорила на татарском языке. Я рано заговорила, ну и была таким довольно живым, смышленым ребенком.
9: Извините, а у вас чисто татарская семья, и мама, и папа?
10: Да, у меня чисто татарская семья, да. Да, причем это такая, в общем-то, интеллигенция татарская именно. То есть, допустим, моя бабушка была врачом, мой дедушка был агрономом-селекционером, то есть, который выводил новые сорта.
9: Там, и, извините, все говорили по-татарски?
10: Когда меня отвели в детский сад, мне было там 3 с лишним года, то воспитатели сказали родителям, что в нашей стране есть только и должен быть один язык, это русский. И им сказали, что вы не должны разговаривать со своим ребенком по-татарски даже дома, потому что ребенок должен быть обучен русскому языку, и это должен быть его первый, основной и единственный язык. Но, к большому сожалению, конечно, мои родители, будучи, в общем-то, советскими людьми, ну, да, они восприняли это как руководство к действию, в результате чего я практически утратила родной язык. То есть я не могу его забыть полностью, потому что это все-таки так называемый язык матери, и он уже никогда из меня не уйдет. То есть когда я слышу татарскую речь, я практически все понимаю, что при мне говорят, то есть секретничать при мне невозможно. Но при этом сама я говорю очень плохо и коряво. И то есть, когда со мной начинают говорить по-татарски, я просто, чтобы даже не мучить своих собеседников, сэкономить время, как правило, перехожу на русский язык.
9: И это типичная история, вот когда уничтожают татарский язык именно институции, там детский сад, школа, университет.
10: Да, это была типичная история стирания идентичности, которая культивировалась в советское время. Вот это как раз пришлось на 80-е годы, в мое детство в том числе.
9: И секунду, я, вы знаете, вспомнил, у нас буквально недавно был в студии в телевизионный разговор с Майербековым Вачагаевым, здесь чеченец у нас работает на Радио Свобода. Он рассказывал, как их из автобуса выгнали за то, что они говорили по-чеченски в Грозном. Но тоже 80-е. То, что... И как на них их выгоняли из класса в университете за то, что они говорили по-чеченски, им специальные вообще делали высказывания по этому поводу, за замечания по Комсомольской линии, за разговор на чеченском языке в Грозном.
10: Насчет выгоняли я не знаю, но то, что в трамвае говорили, прекратите говорить на своем языке чеплашки, это абсолютно 100%. Это я вам говорю, это от людей, которые слышали это вот своими ушами, что называется. Ну или, например, вот такая история. Когда я училась в школе, естественно, там были уроки татарского языка, старших классах татарский уже был обязательным для всех. Это вот как раз та норма, которую в 2018 году российские власти отменили по всей России.
9: А это какие, 80-е годы старше?
10: Нет. Я заканчивала школу в середине 90-х
9: годов. Это уже после распада. Да.
10: Угу. Да, это уже суверенитет. Да, после распада, скажем так.
9: Для кого распад, для кого суверенитет, да. Тут как посмотреть.
10: Да, в 90-е годы после, значит, суверенитета татарский стал обязательным для всех, его учили в обязательном порядке и русские, и татары. А вот в моем детстве более раннем, то есть вот в начальных классах школы и в средних классах, дело обстояло так. Татарский язык стоял раз, по-моему, в неделю последним уроком, там каким-то шестым, ну, допустим, в среду, да, и татары оставались на татарский, а русские шли домой. Вы можете себе представить, как татары при этом относились к татарскому языку?
9: Ну да.
10: Вот при таком раскладе. Вот даже я уже не говорю про то, как они относились к уроку.
9: То, что стоит между тобой и ужином, между тобой игрой, там, прогулкой во дворе
10: между
9: с ребятами.
10: И улицей, да.
9: Да, между тобой и улицей, да.
10: Да, ненавидели эти уроки татарского языка. Я вам честно скажу. Вот сейчас мне, допустим, стыдно за это. Но это ребенок. То есть это очень... Это, понимаете, именно поэтому совершенно справедливо и правильно, я считаю, это моя позиция, такова, что национальный язык в национальной республике должны изучать все в обязательном порядке. Если ты не хочешь его учить, ты можешь переехать в чисто русский регион и там говорить только на великом, могучем русском языке.
9: Хорошо, а вообще отношение к империи, отношение к России, оно даже не мог стать вопрос о том, что оно может быть какое-то другое. Ну вот, например, я не знаю, тема, ну, понятно, что для татарских националистов они и тогда были, наверное, и говорили об этом между собой, но вот для обычного человека там тема взятия Казани, да, куда делось Хазанское ханство, что случилось в 1552 году, что сделал Грозный, почему была уничтожена мечеть. Вот эти темы как-то они поднимались, обсуждались, или они были за пределами рефлексии?
10: Вот в широком, скажем, в каком-то кругу, да, я не помню, чтобы эти темы обсуждались. У меня была специфическая семья. Я выросла в семье, ну, как вот вы выразились, татарского националиста. Поэтому, да, я эти разговоры слышала с раннего возраста. Ну, а уже в начале 90-х годов, я помню, что вот у нас, например, дома появилась книга историка Худякова, который был расстрелян в 1937 году, кстати, представили, о падении Казанского ханства, где подробно описывалось, как это произошло, причины, предпосылки и какой невероятной кровищей сопровождалось это завоевание. То есть у меня дома, да, на эти темы говорили, я что-то имела об этом представление. Но мои родители, допустим, в конце 80-х, начале 90-х годов выписывали журнал «Огонек». И из него я узнавала, например, о белой эмиграции, о репрессиях в Советском Союзе, о ГУЛАГе, там, о том, что такое гласность, что такое перестройка. То есть это были люди таких широких либеральных взглядов. Я не помню, чтобы, допустим, широко обсуждались вот эти темы даже среди татар, где-то вне моей семьи. Я думаю, что все-таки это все очень сильно зависело от конкретной семьи, от конкретных людей. То есть в моей конкретной семье, среди моих родственников, да, я такие разговоры заставала. То есть это было актуально. Но опять-таки потому, что очень многие родственники, и вот мои родители были людьми интеллигентными, образованными, и они, конечно, очень многое понимали.
9: Заканчивая вот эту часть разговора, чувство национального ущемления не возникало? Потому что, может быть,
10: конечно,
9: татары все возникало, да?
10: Конечно.
9: Потому что татары, сейчас я хочу просто сказать, потому что мне кажется, что татары по отношению к империи все-таки они были одним из таких более привилегированных этносов, да? Они были очень много на руководящих должностях и в армии и так далее. Это, в общем, из, ну так скажем, народов империи, из колонизированных народов, это один из таких success stories, я бы сказал, татары.
10: А теперь я вам, Сергей, конечно, возражу, да, потому что татары могли занимать руководящие посты, в том числе и в армии, и, скажем так, на гражданке, только и исключительно, если они отказывались от своей татарской идентичности и становились либо русскими людьми, либо советскими людьми. Это 100%. Я в начале полномасштабного вторжения написала для издания «Холод» колонку про себя, которая называется «Моя личная денацификация». где я рассказала историю своей денацификации, как я ее вижу и понимаю, как из меня стирали мою идентичность, как ее стирали из других так называемых нацменьшинств. И после этого Холод несколько раз ее, кстати, перепечатывал в своей телеге, она пользовалась огромной популярностью, там просто в комментах стоял такой, знаете, с одной стороны стон коллективный, а с другой стороны такая психотерапия коллективная. То есть когда представители разных нацменьшинств жаловались, рассказывали свои истории, своих предков, свои личные дискриминации, ущемления по национальному признаку. Самые разные истории. И я вот помню прекрасно одну историю, я 100% уверена, что это чистая правда, да-да-да, конечно же. Девушка написала, в 60-е годы моего дедушку, там она приводит какое-то имя, такое немножко было сложное, но типа Абсамата Мухаматовича, заставили сменить его имя на Александра Михайловича, иначе он не мог занять там должность замдиректора завода. Это классическая абсолютная история, золотой стандарт. Если татарские военачальники, этнические татары, могли добиться карьерного роста, получить какое-то повышение по званию, по службе, только если, и вообще сделать карьеру в армии, только если у них жены были русские. Еще вот один момент. Поэтому все вот эти вот секретари там вот этих вот облкомов, горкомов и тогда, вот это вот, когда я ЦК КПСС, вот все. Сейчас, простите, уже я вот, вот не совсем сильна в, этих, в этой иерархии. Все абсолютно, это были абсолютно советские люди. Даже если, несмотря на то, что у них их не заставляли стать Александрами Михайловичами, даже если им разрешали оставить свое имя при рождении, это, конечно, были люди, начисто лишенные какой-то национальной идентичности, которые просто выполняли... Да. Это были партийные функционеры, выполнявшие свои функции. Поэтому здесь я с вами согласиться не могу, хотя... Я в чем-то могу сказать, конечно, что да. Если говорить об имперском мышлении россиян, да, вот, например, государствообразующего этноса, то к татарам относятся лояльно. То есть считается, что это, да, ну, вроде как нацменьшинство, но как какие-то вот такие наши.
9: Ну, как свои, да, да. То да, есть они, уже... они не опознаются как, ну, действительно, скажем, там, я не знаю, представители Кавказа, да, вот, да, когда это другие. Татары, да, они как бы вот сколько столетий вместе и так далее. Так что в этом отношении, да, очень интересно то, что вы рассказываете, невзирая даже на такую интеграцию, процент межнациональных, да, и даже межконфессиональных браков, как я понимаю, очень высокий в Татарстане, все равно вот это вот дискриминация, нация имперская, она оставалась. Мы сейчас сделаем маленькую паузу и вернемся буквально через мгновение. Никуда не уходите. И снова здравствуйте. Это подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев и на связи с нами Фарида Курбангалиева. Журналист, публицист, рассказывает нам о Казани. Фарида, вот вы уже употребили слово «суверенитет». То, что я сказал, для одних было распадом, для других было суверенитетом. 1991 год. Насколько всерьез действительно вот то тогда, в 90-е, воспринималось как суверенитет? Потому что Татарстан дошел довольно далеко. Как я понимаю, открывались дипломатические представительства. То есть, да и вообще Шаймиев до самого конца назывался президентом. По-моему, татарский последний Миниханов, последний человек, который, кроме Путина, в России назывался президентом. Это был именно руководитель Татарстана. Вот насколько это все серьезно воспринималось как суверенитет?
10: Ну, наверное, знаете, в начале и в середине 90-х годов довольно-таки ну, были серьезные шаги сделаны в этом плане.
9: Фарида, что я хотел спросить? Еще два города у нас осталось, о которых хотел поговорить, которым вы привязаны. Москва. Вы долго достаточно, как я понимаю, прожили в Москве, вы были лицом телевидения Москвы. Насколько вы себя ощущаете принадлежащей вот этому вот московской истории? Стала ли она вашим городом?
10: Ощущаю принадлежащей, Москва стала моим городом. Как бы, да, да, да. Я, знаете, если когда вот мы говорим, вот это первым рейсом, да, вот эти какие-то уже все более и более какие-то иллюзорные мечтания о возвращении.
9: Ну, это когда, то... как евреи, на следующий год в Иерусалиме, да, 2000 лет повторяли, да. Да, да, да.
10: Вот, то я, кстати, вот вернулась бы, наверное, в Москву, а не в Казань, хотя, безусловно, я Казань люблю как свой родной город, и там, что называется, могилы предков, но я бы, наверное, вот, я чисто теоретизирую, Сергей, я это уточню, я бы вернулась все-таки жить в Москву, это город мой абсолютно по своей вот этой вот какой-то бешеной энергетике, даже в чем-то нездоровой, но я тоже такой довольно, в общем, такой неспокойный человек, скажем так, все мои друзья это знают, что называют меня там маленькой от атомной станции и так далее, лампочкой какой-то, в общем. То есть он мне никогда не был дискомфортен. Я себя там чувствовала всегда очень гармонично. Не знаю, может быть, моя жизнь там складывалась довольно-таки благополучно, потому что я туда приехала, в общем-то, на работу, на хорошую зарплату, я там не бедствовала никогда. Более того, могу сказать, что именно в Москве, наверное, прошли самые интересные годы моей жизни. То есть в Казани я родилась, выросла, и там было мое становление. Я, кстати, вот училась в Казанском университете, который был вторым в России после Московского, и первым ректором был Николай Лобачевский.
11: Да.
10: Вот. А потом я проработала на ГТРК «Татарстан» 9 лет, я начала работать в 17 лет рано, еще будучи несовершеннолетней. И потом я уехала в Москву, то есть меня пригласили, и у меня не было вот каких-то вот этих мыканий, там, я не знаю, каких-то вот... Обычно то, что проживают провинциалы, приезжающие в столицу покорять ее. Вот. И жизнь была, в общем-то, такая довольно-таки интересная и насыщенная. И поэтому, да, я Москву хорошо чувствую, я ее, более того, я хорошо ее знаю, я хорошо знаю исторический центр, ориентируюсь там очень легко. Запросто могу как ездить за рулем по Москве, очень прилично вожу, так и в метро абсолютно не чувствую никакого дискомфорта, всегда спускалась. То
9: есть, а скучаете? Есть ностальгия?
10: Да, да, да, да, скучаю, Сергей. Я скучаю, у меня есть ностальгия.
9: По Москве,
10: да,
9: по Москве, не
10: да.
9: По Казани?
10: По Казани скучаю по-своему, как по городу моих родителей, по городу моего детства, по городу вот каких-то таких вот мест, где сердце щемит. По Москве скучаю по-другому, как вот городу моей какой-то зрелости уже, городу вот этих вот... Вот 10 лет я там прожила, вот еще раз скажу. Это были, да, самые 10 лет интересные...
9: А в Праге сколько вы живете сейчас?
10: В Праге я живу 6 лет.
9: И как? Ну... Прикипели? Вы чувствуете город своим, и что это как бы важная часть и глава вашей жизни? Или это вы Смотрите, чувствуете как некое временное состояние?
10: Сложный очень вопрос, потому что я как человек, который, как и все многие страдавшие имперским мышлением и тоже в себе его осознающие и работающие с ним, после Москвы, конечно, ощущала Прагу маленькой, красивой, благополучной деревней, в которой очень там приятно находиться, безопасно, но немножко скучно. Вот такой момент я тоже какой-то период переживала. После полномасштабного вторжения это, конечно, все очень сильно во мне было переосмыслено. То есть для меня Прага – это сейчас город, которому я испытываю огромную благодарность и теплоту за то, что он меня принял, не отверг, не отторг. Он мне дал возможность жить, спокойно себя чувствовать, опять-таки чувствовать себя в безопасности, работать и заниматься любимым делом. И чем больше времени проходит, тем больше времени я к нему, конечно, прикипаю, да. То есть я понимаю, что если, допустим, вы меня спросили бы 3 года назад, да, останусь ли я в Праге, что там я хочу, я бы сказала, вот не знаю.

0: Она основана на Праге, потому что первое историческое свидетельство – это то, что в Казани нашли чешскую монету с святым Вацлавом. Князь Вацлав, да. 929 года. Вот. И за счет этого Казань может считаться старше Москвы.
1: Я знаю, конечно же, Сергей, эту историю, потому что в 2005 году широко праздновалось тысячелетие Казани. Вот тысячелетие было как раз... Этот возраст был установлен благодаря этой монете святого Вацлава, которая сейчас хранится в чешском парламенте. И я тогда, как журналист, я жила тогда в Казани, работала на ГТРК «Татарстан», я, конечно, освещала все вот эти вот масштабные мероприятия. У меня даже дома у родителей есть медаль, такая вот памятная медаль, тысячелетие Казани, которую мне там вручили на каком-то мероприятии, как журналисту, который освещал вот всю эту, вот этот весь грандиозный масштаб.
0: Последний вопрос. Да. Идентичность все-таки. Мы поговорили о всех более-менее местах, через которые прошла ваша жизнь. Кем вы себя в первую очередь чувствуете? Казанкой, татаркой, москвичкой, прожанкой? Кто вы?
1: Я татарка. Я, конечно, 100% татарка. Я никогда не ощущала, кстати, себя русским человеком, даже в советские времена. Ну, а сейчас-то тем более. Да,
0: ну,
1: в первую очередь,
0: да.
1: Я татарка, живущая в Праге.
0: Понятно. Тем не менее, живущая в Праге, ну, как я понимаю, гештальт Казани не закрыт, и что не мешает нам помечтать о том времени, когда, возможно, она станет столицей новой преображенной России. Это был подкаст «Код города». В студии был Сергей Медведев, и нашим гостем была Фрида Курбангалиева, журналист и публицист. Оставайтесь с нами на Радио Свобода. Услышимся через неделю.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
16: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
17: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
18: Перемены нужны масштабные.
19: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
1: Да никаких, все нормально.
16: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
12: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
3: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательство, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик и эссеист Мария Степанова. Она лауреат премии Андрея Белого, премии «Московский счет», «Большой книги» и нескольких международных наград. Автор полутора дюжин поэтических, прозаических и эссеистических книг, Степанова в 2021 году вошла в шорт-лист международного букера с книгой «Памяти памяти». Ее произведения выходят почти повсеместно. На протяжении 15 лет она была главным редактором интернет-проектов «Open Space» и «Кольта». В 18 и 19 годах Степанова преподавала в Берлинском университете имени Гумбольдта. Покинула Москву полтора года назад после подписания открытого письма с осуждением российского вторжения в Украину. Поселилась в Европе. В подкасте «Зарубежье» мы предлагаем беседу с Марией и стихи в авторском исполнении.
2: «Пока мы спали, мы бомбили Харьков. Потом, чуть позже, чайник со свистком и дачные стволы стволели солнцем, и створки лета отворя, лапзани, слезы, и заря, заря. И Харьков черным дымом исходил. Пока мы ели, мы бомбили Львов, потом входили за старшими в наморщенную воду, в дыму шашлычном лязгали стрекозы. Потом запели хором мы про то, как берег покрылся сотнями постреленных людей. Так шло, заваливаясь, будто утка, в июле утро».
1: Мария, наш подкаст называется «Зарубежье». Вы живете в Германии, по-моему, уже более полутора лет. Это радикальная перемена в вашей жизни?
2: Куда уж радикальнее. Сейчас я в Париже на какое-то время. Я не могу сказать, что я где-нибудь живу. Я поселилась в Германии, сейчас в Париже. Помните «Алису в стране чудес»? И вот она падает в эту кроличью нору и летит сквозь темный туннель, колодец. И довольно долго она летит, то есть есть время сориентироваться. И она падает. Это такое комфортабельное падение. И по стенкам стоят книжечки и банки с джемом. Хорошо подготовленное падение. Но все равно падение. И ты не знаешь, приземлишься ли ты когда-нибудь и когда. Все, жду, когда получится приземлиться.
0: Я понимаю, что полтора года – это еще не время, чтобы сделать какие-то серьезные выводы. Но все-таки, как меняется ваш читатель? Ну, если, скажем так, если не читатель, то ваш внутренний образ этого возможного читателя. Писать в Москве и писать в Берлине – это разная работа.
2: У нас есть перед глазами опыт первой эмиграции и того разрыва, который с годами становился все больше и больше между теми, кто уехал, и тем, кто по своей или не по своей воле остался в России. И, в общем-то, было бы лучше, чтобы этого опыта не было. Я очень бы хотела сделать все, что возможно, для того, чтобы какой-то разговор между этими двумя группами, что ли, продолжался.
1: Мария, вы работаете в разных жанрах, в поэзии, в эссеистике, в прозе, в художественных проектах. Вы легко пересекаете границы жанров или это все-таки дается каким-то усилием, большим трудом?
2: Я делаю то, что люблю. Но если я пишу прозу, я не могу, например, одновременно с этим писать стихи. Как будто нужно задействовать разные голоса, что ли, разные методы звукоизвлечения, и вот одновременно петь сопрано и басом не получается.
1: Мария, вы переводите зарубежную поэзию. Работа с английским языком открывает вам что-нибудь в русском языке и в английском языке?
2: Да, конечно. Вообще хорошо иметь возможность читать и работать внутри нескольких языков, перескакивая с одного на другое. Языковая структура и способы обращения с предметами, они совершенно другие. Так что да, я, конечно, этому опыту очень благодарна.
1: К примеру, в английском языке есть такие грамматические времена, это плюсквамперфект, past perfect, или continuous tense, длящееся время. Как вы справляетесь вот с этими грамматическими временами, которых нет в русском?
2: В процессе перевода хороший вопрос, и при этом для меня безответный, потому что я не уверена, что я думаю об этом вот в процессе. Я пытаюсь предложить какой-то максимально работающий русский эквивалент. Что я для этого делаю, я не вполне в этот момент понимаю. Я не думаю, что перевод сводится к буквально языковой кальке. Да? У меня есть какое-то представление о том, как перенести вот это стихотворение, вот этот текст в новую языковую и понятийную среду. Но у меня есть такая книжка переводов, или даже не переводов, а переложений в таком старинном русском понимании Стиви Смит, такой прекрасной английской поэтессы. Ну, она представляет какой-то тип письма, которого в русскоязычном мире вообще нету. Может быть, благодаря тому способу иронии, самоиронии или такого английского совсем недобродушного, но при этом очень внимательного юмора, который в нашей культуре, который очень серьезно к себе относится, не вполне представлен. Вот мне очень важно было написать какое-то количество стихов, некоторые из них переводы, некоторые из них довольно далеко уходят от оригинала, сделать что-то, чтобы этот голос, этот способ обращения с миром в русском появился. Ну и разные средства для этого использую, в том числе довольно сильнодействующие.
0: Для вашего осмысления мира нужны путешествия? Нужна смена картин волшебного фонаря? Или вы додумываете вселенную из головы или из памяти, ваше фирменное слово?
2: Я всю жизнь, с тех пор, как я впервые довольно поздно, в середине 90-х, стала путешествовать, более или менее много, я всегда с таким уколом наслаждения и страха всегда перехожу границу. Даже если эта граница почти несуществующая, то есть какой-нибудь закрытый контрольно-пропускной пункт между Францией и Италией, да, где три курицы и ни одного полицейского. Мне всегда хорошо понимать, что вот есть еще одна граница, я ее перешла. Не знаю, что это. Может быть, это как-то связано с тем, что когда я была девочкой, я очень хорошо понимала, что, видимо, я никогда не увижу ни Париж, ни Берлина, а уж Стамбул-то не увижу точно. То есть, было понятно, что если ты куда-нибудь, когда-нибудь из Советского Союза выйдешь, то один-два раза, и всего, чего хотелось бы увидеть, точно увидеть не удастся. В общем, это такое специальная форма удовольствия была эти границы переезжать. Другое дело, что теперь все изменилось, и, видимо, не только для меня, а для большого количества моих соотечественников. И кроме того груза ужаса, вины, боли, этого рюкзака, который мы за собой тащим, есть еще вот эта дополнительная история, у которой нету внятной концовки. Мы летим или мы падаем? Вообще, что мы, кто мы, собственно, мы иммигранты, мы релоканты, мы просто вышли покурить или там за хлебом и оказались где-то. Поэтому теперь у путешествий немножко другой привкус и другое ощущение вот этого продолжающегося падения. Может быть, книжки на полках в туннеле, они на каком-то... Теперь на третьем языке, теперь на четвертом.
1: Мария, вас многое охотно переводят на иностранные языки. Вы представляете себе ваши книги там, в Стамбуле, в Японии, в Польше? Как им там живется? Где им нравится больше всего?
2: Знаете, им хорошо живется, кажется. То есть, ну, есть такие места, где им прямо совсем хорошо. Иногда даже непонятно, почему. Ну, то есть, ну, вот по Швеции моя эта книжка про память, она как-то очень хорошо пришлась. Почему? Не совсем понятно, потому что соотношение с памятью, история 20 века в Швеции совсем другая. В Китае ее хорошо читали. И здесь совсем уже невозможно, ну, то есть, ну, есть какие-то предположения, но у меня даже нет и никогда не будет возможности просто прочесть ее на китайском, да, не говоря уже о том, чтобы увидеть, что именно там, да, для этих людей сработало. Но мне кажется, что если об этой книжке говорить, то какое-то объяснение все-таки есть. Мы все так или иначе, те, кто выжил после 20 века, потомки этих выживших, мы существуем немножко за чужой счет и все еще пытаемся как-то договориться, расплатиться, разобраться с теми, кого не стало и чье место мы занимаем. Это так или иначе тема общая. И поскольку весь нынешний мир густо замешан на прошлом, то есть, ну, прошлое, кажется, сейчас гораздо важнее для всех, чем будущее или даже настоящее. Мне кажется, что есть какой-то интернациональный язык памяти, вспоминания, на котором мы все так или иначе говорим.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется морская блокада.
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.

0: Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Мария Степанова.
1: Вы каким-то образом уподобляете нынешнюю эмиграцию, нынешнее бегство тому старому классическому бегству столетней давности? Или это такие журналистские пошловатые конструкции?
2: Под любой конструкцией есть какая-то почва, на которой можно стоять. Но мне не очень нравится в этих сравнениях, знаете, что? Во-первых, это связано вот с той одержимостью прошлым, про которую мы сейчас говорили. А сколько я себя помню, когда что-нибудь опять ужасное случалось, все немедленно хватались одной рукой за сердце, другой за часы и спрашивали себя, это уже 37-й год или еще не совсем 37-й. Понятно, что есть какая-то необходимость сравнивать и находить себя на карте. И что это может даже казаться таким surviving tool, да, таким способом, то есть, ну, если это 37-й год, значит, мы должны что-то предпринять. В этом есть довольно много в сравнениях с той эмиграцией, есть довольно много такой вечной российской близорукости. Мы очень внимательно, подробно рассматриваем себя самих и не очень смотрим по сторонам. Если мы себя с чем-нибудь, с кем-нибудь сравниваем, это, конечно, с теми же нами там образца 17-го или 30 какого-нибудь года, и нам кажется, что это что-то объясняет или может чему-то помочь. Ну, или уж на худой конец тоже мы, да, вот распространенное сравнение есть с Германией и немецкой интеллектуальной эмиграцией. И я тоже помню, как на тех же внутренних часах показывали Ваймар, и все спрашивали, у нас Ваймар или у нас уже 34-й год. Вот эта напряженная потребность, обязательная себя в какой-то точке прошлого поместить и проверить, совпадают краешки или нет. Но просто помимо большой русской эмиграции той, за это время через тот же Берлин прошло еще некоторое количество больших эмиграций из других стран. И на самом деле, мне кажется, что механика, способы с собой договориться, способы себя понимать, способы жить дальше, они всегда более или менее одинаковые. Ну, то есть иранская эмиграция, сирийская, афганская. На самом деле тут, видимо, работают какие-то универсальные законы. Тут гораздо меньше национального, чем кажется, ну, изнутри российского разговора об этих вещах.
3: В течение года вы были профессором Берлинского университета имени Гумбольдта. Вам понравилось быть профессором?
2: Ну, слушайте, профессор я была временной. Я профессором скорее притворялась. Профессор в Германии, знаете, это такая очень серьезная штука. Это титул, который десятилетиями труда достается. И я бы никогда не рискнула с этим идентифицироваться. Слишком много труда и пота в это вложено с той стороны. Но учить мне нравится, да. Я преподавала то, что я люблю и, хочется верить, немножко знаю. Память и разные виды memorial writing, то есть способы сопоставить историю и память, способы копаться в семейной истории и что-то осмысленное с этим сделать. И мне было очень интересно. У меня были большие довольно интернациональные группы. Очень разного возраста были люди, которые приходили этим заниматься. Это еще одна вещь, которая меня занимает во всей этой истории с памятью. То есть кажется, что она может, что ли, стать основой, основанием для формирования какого-то нового сообщества, которое мне очень нравится, потому что оно умеет проходить сквозь стены. Оно не признает языковых различий, оно не признает национальные различия тоже в обществе, которое глобальной ситуации, которая становится все больше и больше завязана на эти устаревшие концепции этноса. Поколенческие различия, они тоже оказываются неважными или пренебрежимыми. То есть память, способ разговора о том, что было не с нами, вдруг оказывается чуть ли не единственной возможностью поговорить и о том, что с нами происходит.
1: Позвольте снова коснуться творчества. Для вас литература – это завоевание мира или освобождение от внутреннего груза, там, психологического, образного?
2: Наверное, ни то, ни другое. По крайней мере, я точно совершенно не думаю об этом в милитарных терминах. Я бы сказала, что две это вещи для меня, наверное. С одной стороны, это способ придумать и обжить какой-то новый универсум, вот эту вторую или третью натуру, которую хочется сделать пригодной для жизни. Мне кажется, что естественная реакция человека на мир – это сделать, создать что-то свое. То есть мы видим каштан, и дальше, каждый в меру своих возможностей, мы его фотографируем, мы пишем о нем стихотворение. Нам недостаточно просто носить его в кармане. Нам нужно создать какой-то, если не эквивалент, нам нужно предложить какой-то ответ. И я думаю, что движущая сила здесь благодарность. То есть из благодарности каштану, каштановому дереву и какой-то инстанции, которая в ответе, которая принадлежит авторству, мы тоже должны как-то что-то сделать, чтобы постараться. Человеческое устройство. То есть мы все так или иначе довольно сильно повреждены в процессе жизни. Конечно, разговор о каштанах приводит и к разговору о собственных, я не люблю этого слова, о травмах, о собственных каких-то сколах, выемках, каких-то погрешностях, повреждениях, о том, что в нас сломано. И, может быть, письмо – это еще какой-то способ что-то починить, если не в себе, то в мире. Есть эта еврейская концепция «тикун алам», которая сводится к тому, что каждое человеческое существо должно сделать что-то, чтобы починить поврежденный мир, в котором мы живем. Поставить заплатку, заштопать дырку. Я думаю, что инстинктивно, скорее, что-то в этом роде пытаюсь сделать.
3: Мария, в марте 22-го года вы подписали открытое письмо, осуждающее российское вторжение в Украину. Украина по-прежнему болит. Вы поддерживаете личные отношения с украинскими коллегами?
2: Поддерживаю, да, конечно. У меня, по счастью, мне удалось сохранить какие-то дружеские, человеческие связи, которые были до того. Да, эти вещи болят, но продолжаются. И, конечно, невозможно не думать каждую минуту о том, что происходит. Это катастрофа, помимо того, что это злодеяние, это еще и катастрофа для всех, кто так или иначе в эту ситуацию вовлечен. И для меня ее мучительная сторона состоит еще и в том, что я принадлежу так или иначе, в силу рождения, в силу языковой инерции, в силу разных прочих штук. Я хочу этого или нет, я принадлежу к тому сообществу, которое, хочет оно того или не хочет, оно за эту катастрофу ответственно. И надо как-то с этим жить и что-то с этим делать.
1: Вопрос к восточному Гамлету. Когда мы в Россию вернемся?
2: Нет ответа, не дает ответа.
3: Я хочу вернуться как раз к понятию памяти. Вы же автор романа «Памяти памяти». Когда-то писатель Хартли, английский писатель, в своем романе «Посредник» написал, что прошлое – это чужая страна, где все по-другому. У вас есть своя писательская концепция памяти?
2: Прошлое – это чужая страна, о чем слишком легко забыть. В том числе потому, что память в течение многих десятилетий, где-то 70-х годов, стала такой горячей точкой. То есть все усилия большого количества думающих людей в Европе, далеко за пределами Европы, так или иначе были направлены на то, чтобы восстановить хоть что-нибудь, сохранить хоть что-нибудь перед лицом очевидной зияющей несправедливости, которая совершилась в отношении людей, которые жили, а потом внезапно были лишены права на жизнь и права на память, всего, что было утеряно, всех утраченных имен, всех утраченных способов жизни, казалось естественным, необходимым и моральным пытаться хоть что-нибудь восстановить. Поэтому эта территория, ну, так скажем, она хорошо обработана. Другое дело, что у этого есть побочные эффекты, потому что нас там не было, как говорила Ахматова, нас там не стояло. И есть соблазн просто заместить чувства и способы существования людей, которые были когда-то своими, подставить, условно говоря, в эту картинку свой способ существования и оставить это так, как будто так и было. А это в длинной перспективе приводит, ну, в лучшем случае, к самообману, а в общем-то к обману. И то, что память сейчас становится таким battleground, территорией непрекращающейся войны, а я считаю, что, ну, войны, которые происходят сейчас рядом с нами, вокруг нас, и война России против Украины, и то, что происходит сейчас в Израиле, это в том числе еще и войны памяти. Кто-то пытается навязать другому свое представление о прошлом и о том, как с ним надо обращаться. И это, ну, трагическая ситуация для меня в том числе. То есть столько сил и любви было потрачено на эту идею связи с прошлым, построения каких-то мостов и мостиков, которые позволяли бы до него дотянуться, а приводит это в итоге к тому, что мы видим сейчас.
3: Мария, вы в самом начале нашего разговора сравнили себя с Алисой в «Стране чудес». Легкого приземления.
2: Спасибо большое.
1: Огромное спасибо, Мария. Вы слушали беседу с поэтом, прозаиком, эссеистом и переводчиком Марией Степановой, после начала войны покинувшей Москву и поселившейся в Европе. И в завершении еще одно стихотворение Марии в авторском чтении.
2: Называется «Граница». Никто никогда не хочет уходить. Ночью, обманув сторожей, приходят, стоят под окном, ждут, чтобы позвали. Никто никого не хочет отпускать. Ночью, пока дети спят, оставляют своим на крыльце рюмку водки, чтоб поесть, и долго стоят по ту сторону запертого окна. Ни тебе умереть как следует, ни воскреснуть. Незабвенные с незабывающими никак не умрут друг друга.

0: это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободная, и не считаю, что не свободная.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Путин был некой такой, да, точкой сборки и балансом элиты и решений.
2: А теперь его же элиты на него же и жалуются, причем иностранным журналистам. Путин принимает слишком много саморазрушительных решений, цитирует газета «Гардиан».
3: Хотите – ешьте, не хотите – давитесь.
2: Администрация президента планирует лечить Россию от иностранного влияния и тревоги. Что же из этого выйдет?
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим, на что же кремлевские элиты жалуются иностранным журналистам. Ощущение будущего исчезло. Так говорят близкие к Кремлю предприниматели и чиновники британской газете «Гардиан». В окружении Владимира Путина растет понимание, что все чаще лидер принимает, и дальше цитата, «саморазрушительные решения». На что еще жалуются элиты, сейчас вам и расскажем.
5: Внутри российской элиты растет число недовольных Владимиром Путиным. На фоне затянувшейся войны против Украины, ухудшения экономической ситуации и интернет-блокировок. Источники издания «Гардиан» в российском бизнесе, собеседники, близкие к Кремлю, а также сотрудники европейской разведки говорят, что в высших властных кругах пропало ощущение будущего.
6: Никто не верит, что завтра все внезапно рухнет. Но растет понимание того, что власти продолжают принимать совершенно бессмысленные, саморазрушительные решения. Люди, которые когда-то защищали Путина, больше этого не делают. Любое ощущение будущего исчезло.
5: Несмотря на проблемы внутри страны, расчеты Путина в отношении войны не изменить. Он по-прежнему полон решимости продолжать. Путин ясно дал понять своему ближайшему окружению, что, по его мнению, Россия сможет захватить весь Донбасс к концу года.
6: Путин одержим Донбассом и не остановится раньше.
5: В окружении Путина говорят, что если России удастся сломить сопротивление Украины, то он попытается захватить оставшиеся части Запорожской и Херсонских областей, аннексированные в 2022 году.
6: Он недолгосрочный стратег. Его аппетит растет во время еды.
5: В европейской разведке по-прежнему уверены, что Путин получает искаженную информацию о делах на фронте. Это подтверждает и источник, знакомый с обсуждениями в Кремле.
6: Конечно, чиновники и военные рисуют президенту радужную картину. Они лгут ему. Так работает система, которую построил Путин.
5: Аналитики Американского института изучения войны ранее сообщали, что часть российской элиты разочарована и осознает, война идет не по плану. При этом, как отмечает политолог Илья Грищенков, многим невыгодна критика Путина. Внутри страны она пока исходит от тех, кто говорит о коренной смене власти.
1: Долгое время Путин был некой такой, да, точкой сборки и балансом элиты и решений. То есть Путин как раз объединял в себе совершенно разные идеологии. Он был президентом и коммунистов, и либералов, и националистов. Националисты тоже. Вот. А с тех пор, как Путин принял какие-то самостоятельные решения, то, естественно, как бы он стал объектом и персональной критики. Вот. Просто другой вопрос, что действительно на это мало кто решается по многим причинам, что в том числе критика Путина и невыгодна большинству.
5: Отдельным фактом напряженности в элитах остается ухудшение экономики, инфляция, растущие налоги и давление на бизнес. Несмотря на это, открытой критики в бизнес-среде нет. Там опасаются высказывания несогласия, хотя, по словам опрошенного «Гардиан»-бизнесмена, многие, цитата, в глубине души в ужасе. Эксперт берлинского центра Карнеги Александр Прокопенко отмечает, недовольство среди бизнес-элиты понятно. Государство не хочет защищать предпринимателей от последствий войны, которую само же и развязало. Бизнес остается один на один с проблемами, но налоги должен платить исправно.
7: Это удивительно, насколько поменялось отношение государства и бизнеса. Вот они как бы всегда были иерархичные отношения. Но здесь, если да, то есть государство не то, что смотрит на бизнес сверху вниз, вот, но вот эта вот грань между что государственное, что частное, мне кажется, в последнее время в России размылась, и теперь бизнес, неважно, какой у вас, частный или государственный, он с государственной скамейки видится как функция от государства. То есть нет никакой частной собственности, нет никакого частного капитала. Вам дали подержать, мы вам создали какие-то условия, а теперь мы вам создали другие условия. Хотите, ешьте, не хотите, давитесь.
5: Представители российской властной верхушки находятся на этапе осознания проблем, но у них нет планов по их преодолению, заявил Гардиан, высокопоставленный сотрудник европейской разведки. Нервозность в элитах вызывают и масштабные блокировки интернета, а также усиление влияния ФСБ.
6: За обеденным столом все говорят об интернете. Мы теперь ближе к Северной Корее.
5: В то же время, по словам двух источников, представители российской политической элиты, включая пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко, в частном порядке пытались отговорить Путина от некоторых ограничений, но безуспешно. Пока продолжается война, Путин будет отдавать предпочтение силовым структурам, говорит собеседник издания «Гардиан». Журналисты важных историй CNN и Financial Times со ссылкой на разведку одной из европейских стран рассказали, что в Кремле растет тревога из-за возможного заговора и покушения на Владимира Путина. С подготовкой государственного переворота ассоциируют экс-министра обороны Сергея Шойгу. Якобы он до сих пор сохраняет значительное влияние в высшем военном руководстве. Федеральная служба охраны ограничила передвижение Путина. Он больше не ездит в резиденции в Подмосковье на Валдае. Источник Washington Post сообщил, что Сергей Кириенко пытается убедить Путина в том, что он может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий. А вторая служба ФСБ настаивает на жестких методах и закручивании гаек.
4: И о тревогах российских элит мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
8: Добрый вечер, здравствуйте.
4: Прежде чем перейти к сути жалоб, хочу сперва спросить, зачем элитам, даже анонимно, делиться своими тревогами с западной прессой?
8: Действительно интересный вопрос. Вот этот клуб анонимных жалобщиков свидетельствует, как мне представляется, о том, что что-то происходит внутри страны, и они себе позволяют вой на Луну. Ну, в данном случае, там, британская пресса – это та самая Луна. Я не думаю даже, что это элемент какого-то давления или политической игры. Скорее всего, просто это не самого высокого уровня, по-видимому, источник, но недалекий от людей, принимающих решения. Ну, трудно рациональному человеку не осознать, что дела плохо идут. Ну, в самом деле, где, по какому направлению в России за последние 3-4 года, 5 лет, стало лучше. Экономика, международное положение, футбол, может быть, культура, наука. Рубль только вот укрепился, да? А на линии фронта, ну вот Путин убеждает, что на линии фронта дела идут лучше. Но на самом деле те, кто следит за вопросом, понимают, что и там нет блистательного продвижения. Так что пожаловаться просто так, от собственного бессилия, от несчастья, от раздражения, бог знает еще от чего. Поменять эту ситуацию невозможно, и они это знают. Поэтому они, эти жалобы не рассматриваются как элемент политического и технологического давления. Это просто печаль. Вот как было хорошо и как стало плохо. И, в общем, понятно, кто там причиной. Ну, не мы же, правда. Значит, Владимир Владимирович Путин виноват. Понемножку на него перегружается вот этот груз ответственности. И это вполне предсказуемый, естественный процесс. Я бы сказал, даже неизбежный процесс по мере продолжения войны. В конце концов, он с этим грузом и ляжет на дно в более или менее мучительной форме. Но никто не знает, когда это произойдет.
4: Ну вот действительно, если резюмировать то, что пишет Guardian, все жалобы крутятся вокруг затянувшейся войны, и Министерство иностранных дел России теперь грозит новыми ударами по Киеву. Это уже после масштабного удара в ночь на 24 мая, когда Россия снова использовала Орешник. О чем эти атаки и новые угрозы говорят российским элитам?
8: Они говорят, что Путин немощен. Потому что если бы он мог это сделать, он бы сделал. И он нанес этот удар, и, по-видимому, ему доложили, и показали даже, как жизнерадостно горит какой-то там торговый центр. Но ведь, опять же, те, кто наблюдает за процессом вблизи, ну, тот же самый Анатолий Шарий, как его зовут, я не знаю, он пишет, что это был удар в штангу. И товарищи из патриотической общественности говорят, что не очень-то удачно получилось. А более глубокий анализ показывает, что один из орешников прилетел действительно, ну, в любом случае, одна из боеголовок его прилетела в гаражный кооператив в Белую Церковь. А второй, страшно сказать, вообще угадал на территорию ДНР, туда куда-то к северу от Донецка. На самом деле, даже Дугин, отец родной, спаситель Отечества, он же говорит, что а где победа? Почему не убили Зеленского? Где удар по центрам принятия решения? То есть не радует. Вы понимаете, вот эти воздушные шарики, которые они себе раздувают в надежде вернуться к ситуации, когда можем повторить, они уже повисают такими сморщенными мешочками и не вдохновляют державные мощи. А кто виноват-то? Ну, Шойгу виноват, ладно. Может быть, даже Герасимов. Но постепенно такая мужественная, прямолинейная государственная жизнь приближается к тому, что виноват ты этот вот, прости господи, недавно установлен представитель славного российского народа, который называется Чудь Белоглазая. Это вот сейчас установлено, буквально тут опубликовали как раз данные о том, что изучили личную биографию Путина, его же прихлебатели, для того, чтобы возродить к нему какой-то интерес. На самом деле он просто становится неинтересным, раздражительным, раздражающим объектом. И становится все более очевидно, что он просто немощен. Он начал войну, в которой не может победить. Более того, ситуация так идет, что, похоже, он ее проигрывает. Он гласил о том, что нам эти самые санкции только на пользу, импортозамещение и все остальное прочее. Сейчас говорит о том, что надо их отменять. И это мешает развиваться экономике. Ну вот, куда ни возьмись, без слез не взглянешь. Бедный, бедный Владимир Владимирович Путин. В общем-то, по сути дела, ведь он во всем виноват, если так вот всерьез-то. Другое дело, что страна-то не должна была себе такого позволить. Но пока мы видим, как прокол идет по всем направлениям приблизительно, по всему периметру, как сказал бы товарищ Шендерович.
4: Газета «Гардиан», тем не менее, выстраивает следующую схему. Мол, генералы врут Путину об успехах на фронте, рисуют ему розовые картинки. А Владимир Путин уверяет свое ближайшее окружение в том, что он способен дойти до границ Донбасса. Ему, правда, в нынешних условиях кого-то нужно убеждать?
8: Ему нужно, прежде всего, себя самого убеждать. Это такой человек, у которого обострено ощущение опасности. И, соответственно, безопасность номер один. Если он не побеждает, то он не нужен. И он это понимает. Поэтому он должен убеждать. Поэтому он сам себе говорит, что он побеждает. И, соответственно, своих подчиненных заставляет так говорить. А они это прекрасно понимают и рисуют ему то, что он хочет увидеть. Отсюда запрет на интернет. Это же тоже вполне последовательно и логично. Он истово верит, что так называемые бархатные или там цветные, более поздние явления. Революция – это все порождение интернета или информационно-психологической войны через посредство интернета. И его, следовательно, надо запретить. Ну вот Орбана взяли, заказали в Европе и сместили с помощью интернета. А сейчас, того гляди, сместят Вучича или ну, кого, Фицо совершенно по-другому запел. А во всем виноват интернет. Поэтому, конечно, его надо заткнуть, сделать национальным, чтобы люди смотрели в интернете и видели то, что нужно нам, а нам это значит Путину, потому что Путин себя от державы не отделяет. И, соответственно, в интернете должны быть победные картинки. Если вы не знаете, то мы идем от победы к победе. Мы сокрушаем кровавый киевский режим. Что мы там еще делаем? Наша экономика крепчает. Ну и все остальное. Все это вот людям вашего поколения, это, наверное, не так остро понятно, как мне, потому что моя молодость проходила как раз вот на этом фоне. 23-й исторический съезд Коммунистической партии, 24-й исторический съезд, 25-й исторический съезд, 26-й тоже, естественно, и так до той поры, пока все это дело не рухнуло. Вот и у Путина тоже исторические какие-то шаги, очень важные, эпохальные или еще чего-то. И очень трудно найти кого-нибудь, кто, как честный старик, встанет и скажет, что Владимир Владимирович, никакой вы не генеральный, а просто выдающийся. И никакое ваше это событие, победа не эпохальная, а всего-навсего историческое, как 24-й съезд. Вот. Нет, все говорят эпохальное, все говорят величественно. Для того, чтобы это ощущение продолжалось, надо затыкать интернет и прочие источники информации и для народа, и для Путина тоже. Но для Путина это понятно, он сам не хочет. Он предпочитает читать справочки из папочек. Но в 21 веке это уже довольно очевидный признак неадекватности не в медицинском смысле, а в политическом тоже. Хотя и в медицинском смысле он не производит очень победоносного впечатления.
4: Но несмотря на то, что публикуются в государственной пропаганде картинки, что Россия идет от победы к победе, если почитать близкие к Кремлю телеграм-каналы, у политологов внутри страны все чаще проскакивает мысль, что у элит появляется запрос на правила. И пока одни политтехнологи ломают голову, какой же курс Кремль задаст России, администрация президента говорит об исцелении народа. Артур Давлетшин расскажет подробнее, и мы вернемся к этому разговору.
9: В Кремле продолжают готовиться к выборам, но их публичные заявления звучат как подготовка к войне. Правда, к информационной. На прошедшем в выходные в Всероссийском электоральном форуме начальник отдела администрации президента по мониторингу социальных процессов Александр Харичев призвал готовиться к ужесточению информационной войны с Западом.
10: Она тотальна. Она покрывает все население. Нет запрещенных способов. Способы и методы могут быть самыми разными, без ограничений. Гражданское население является законной целью, а приоритетной целью являются наши дети.
9: Вместо снарядов и ракет – посты и заказные статьи. Харичев представил анализ его отдела по комментариям россиян в соцсетях. Выводы неутешительные, их пишут нереальные люди.
10: Мы понимаем, что 50% этого контента имеет признаки организованного извне. То есть из того, что мы видим в тех же соцсетях негативного, половина – это неестественные комментарии людей и неестественный контент, а засланная информация, формирующая информация, которая активно распространяется в наших соцсетях и в интернет-пространстве.
9: Однако не все так плохо, считает Харичев. Россиян можно спасти.
10: Возможно формирование иммунитета к этой вражеской пропаганде. Поэтому в информационно-психологической войне есть свои плюсы, которые позволяют защищаться, выздороветь и иметь иммунитет к этому воздействию.
9: На выступление Александра Харичева отреагировал блогер Илья Ремесло. У него уже был свой опыт такого лечения.
11: Так себе доктора не находите? Меня, например, они так и не вылечили, а наоборот. Думаю, и других только сделают оппозиционерами. Кто же из нас больной? Наверное, тот, кто считает заболеванием несогласие с начальством.
9: Политолог и электоральный эксперт Александр Кынев отмечает, что установки Харичева противоречат сами себе.
12: Экстремальный рост кандидатов-силовиков совершенно несовместим с курсом на то, чтобы выборы носили терапевтический характер. Это примерно как пытаться успокоить людей, устроив тотальный обход квартир с участковыми в сопровождении ОМОНовцев. Запугать, вызвать рост тревожности, восприятие выборов как спектакля, где ничье мнение никого не интересует, а все заранее назначено, можно. А вот снизить напряжение и оказать терапевтический эффект – так точно не получится.
9: Уровень напряжения россиян Александр Харичев считает одним из основных фронтов работы. По его данным, каждый четвертый житель России тревожится из-за ситуации в стране. Его слова подтверждают результаты последнего опроса в ЦИОМ. В конце апреля о внутренней тревоге говорил каждый четвертый респондент. Фонд «Общественное мнение» в последнем опросе фиксирует, что доля россиян, охваченных беспокойством, достигла 51%.
10: Не обязательно на революцию и слом системы, а скорее на нормализацию. Снижение тревожности, возвращение предсказуемости мирной жизни и более спокойных правил существования.
9: Политолог Илья Грищенков уверен, рост тревожности связан с запросом на перемены. Основной причиной тревоги Грищенков считает увеличение контроля со стороны государства над всеми сферами жизни россиян.
4: И об исцелении России дальше мы говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Александр Харичев, сейчас я зачитаю полностью его должность, чтобы зрители понимали, чем он занимается. Начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Он в своем выступлении обозначил 4 вызова для России в 26-м году. Это информационная война, это обстрелы и беспилотники, это искусственный интеллект и тревога в обществе. К чему, на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, администрация Путина, словами Харичева, готовит систему?
8: Она готовит систему к выборам, так если в широком смысле слова. И общий посыл такой. Прекратите раскачивать лодку, не пугайте людей, рассказывайте им что-нибудь успокаивающее. Ну вот главная угроза – это, как господин Харичев формулирует, беспокойство. А при этом, ну, мне кажется довольно понятным, что главным источником беспокойства является война. И для патриотической части путинского электората отсутствие продвижения на этой войне. А для, так скажем, пассивно следующей фарватере за Путиным части электората, это большая часть электората, больше пугает то, как эта война отражается на условиях жизни, там, на приходящих гробах, на росте цен и так далее. Но сказать-то об этом нельзя. Потому что у нас войны-то нет, если вы не в курсе. А у нас есть победная специальная военная операция, которая специально обученные люди, с, скажем так, с билетом алкоголика, решительной рукой и твердо, точно отточенным скальпелем проводят на теле Украины. Вот они 5 лет стремительно и четко проводят дрожащими конечностями, и результаты получают то, что получают. Но важно, чтобы вы это не видели. Вот основной результат. Опять же, вы понимаете, как в мои молодые годы это было нормальным элементом политического быта. Когда нам объясняли, что музыка Битлз – это элемент, разлагающий наш моральный облик. Потому что это все сделано на Западе. Все эти джинсы, все эти диски, пластинки – это все враждебно нашему советскому образу жизни. И это все специально сделано там для того, чтобы разложить изнутри нашу самую лучшую модель общественного быта. Сейчас ровно то же самое. Что означает попытка изолироваться от внешнего мира? Она означает, что твой продукт, который высиживает, сидя на яйцах, господин Харичев, он второсортен. Он не конкурентоспособен. В равном соревновании с Западом он проигрывает. Это Харич объясняет тем, что отклики генерируются Западом. Он начинает с откликов, то есть, ну, как бы боты, которые говорят, ах, как плохо, или там, ах, как хорошо, кого-то поддерживают. А потом переходит к тому, что это засланный или разработанный там на Западе материал. Ну так боты – это оценочное суждение, это одна фраза, искусственный интеллект ее может сочинить. А вот содержательное высказывание, как, например, кино, которое называется «Минотавр», вот его искусственный интеллект сочинить не может. А оно появилось, и оно появилось не под контролем господина Харичева, администрации президента. Оно вот само по себе выросло. И это кино получило второе место на самом, ну, одном из крупнейших кинофестивалей мира. А это Запад все придумал, если вы не в курсе. А вот русский режиссер говорит, что думает, но он говорит не то, что нужно. И снимает не так, как нужно. Соответственно, людям об этом незачем знать. Надо построить информационную стенку, информационный забор или железный занавес. И, конечно, они вообще понятия не должны иметь о том, что нечто похожее существует на белом свете и вообще есть какой-то город Канны. Ну, не нужны были советскому человеку Битлз. Ну, вот как вы этого не поймете? Тем более, ему не нужно кино, ему не нужны там высококачественные информационные системы, ему нужен патриотизм. Об этом дальше Дугин нас учит, теперь нас товарищ Харичев об этом учит. И все это ведется в рамках подготовки доброго, хорошего, умного, самого читающего российского народа к очередному циклу электоральной процедуры, так назовем.
4: И вот в порядке подготовки к этой электоральной процедуре некоторые политологи отмечают тревожность как некий фактор риска. Ну вот Илья Грищенков, например, указывает на то, что тревога может привести к неожиданным результатам. А на ваш взгляд, тревога, о которой говорит и Харичев, о которой пишут политологи, она хоть чем-то Путину и его системе опасна?
8: Системе опасно. Персонально Путину нет. Системе как опасно? Если результаты, реальные результаты электоральной процедуры будут недостаточно победоносные, ну, понятно, что они там подрисуют, подрихтуют, подправят, но возможности подрисовать они тоже, во-первых, не безграничны, а во-вторых, все равно для них это как бы одномоментный слепок российской ситуации. Ну так вот, если статистика по выборам будет плохая, то перед тем, как ее поправлять, ее, наверное, Путину доложат, если не испугаются, конечно, то это значит, что на местах губернаторы, ну там, скажем, архитекторы политические, как сейчас там называются, или политические организаторы, идеологи, администраторы сработали плохо. Для них это серьезная угроза. Главное для них, чтобы товарищ Путин прошел после этой электоральной процедуры, спал спокойно и чувствовал себя победителем. Поэтому докладывать ему будут примерно так же, как господин Герасимов ему докладывает про военные дела. Но ведь

0: то насколько это важно для всей системы? Важно, потому что иначе может оказаться, что политическое управление «Единой России» неэффективно. Значит, их придется менять. Что касается самого Путина, то, конечно, его никакими выборами не снесешь и не изменишь. А если вдруг что-то там произнесешь неправильно, или выборы эти произнесут неправильно, то их поправят. А Путин опирается, конечно, не на какое-нибудь электоральное большинство. Опирается он на силовые ресурсы, он это прекрасно знает. Ни в какую демократию он никогда не верил. Но ему важно, чтобы была такая информационная идеологическая подпитка. Весь советский народ как в едином строю, к плечу, плечом, поддержал нерушимый блок коммунистов и беспартийных в процентном соотношении 99,8%. Всем было понятно, что это полное фуфло. В том числе тем, кто это докладывал. А было важно, потому что имеет ритуально обрядовое значение эта цифра. Вот Путин очень нуждается в том, чтобы обряд посвящения на царство, ну, в данном случае не его персонально, а его Государственной Думы, прошел благополучно. И это главная озабоченность. А беспокойство, да, конечно. Народ что-то ерзает, нервничает, ему что-то не хватает, он что-то переживает. Надо, значит, ему, ну, как и в советские времена, от выборов вроде бы не зависело ровно ничего. Но перед ними стелили асфальт в Москве, а в городах поменьше меняли канализационные стояки в домах, красили лавочки в зеленый цвет. Это важно. Но для функционирования власти это, ну, один из существенных элементов поддержания, так скажем, лояльности и покорности. Только и всего.
1: Да еще интересно, в плане лояльности и покорности, нужно ли ему ощущение будущего? То, о чем говорили некие элиты изданию «Гардиан», этот вопрос остается в воздухе. Предлагаю нашим зрителям ответить на него. Благодарю. Дмитрий Борисович Орешкин был с нами в эфире «Радио Свобода. Настоящее время». А вы пишите, какое у вас представление будущего в комментарии. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Когда-то российские торговые центры продавали мечту о нормальной жизни. Zara, H&M, IKEA, кино, кофе, шопинг выходного дня – маленькая версия Европы под крышей с кондиционером. Теперь во многих моллах вместо очередей – эхо шагов и баннеры аренды. Головная боль российской экономики – дефицит бюджета, который уже перевалил за 6 триллионов рублей. Несмотря на то, что нефть подорожала почти в два раза из-за войны, это Россию, как оказалось, не спасает. Об этом и многом другом мы поговорим с экономическим обозревателем Татьяной Рыбаковой.
4: В московских торговых центрах вакантность уже достигла почти 6%. По некоторым форматам может вырасти до 8-10%. Арендаторы уходят вместе с посетителями. Какие последствия это будет иметь?

0: для российской экономики?
1: Скорее новая экономическая реальность. Во-первых, у России нет собственных возможностей производить все, что нужно потребителям. Во-вторых, для российского правительства, вообще для российских властей, сейчас потребительская экономика как таковая является второстепенной. Примерно так же, как это было в Советском Союзе где-то в 70-х, 80-х годах. Даже больше 70-х, чем 80-х. А, в-третьих, достаточно большое количество западных брендов, в свою очередь, тоже не хотят работать с Россией по вполне очевидным причинам. Санкции и моральная, как говорится, невозможность иметь дело с агрессором.
2: Ну, смотрите, если в московских торговых центрах вакантность уже достигла почти 6%, по некоторым форматам, по данным консалтинговой компании, может вырасти до 80%, и арендаторы с посетителями уходят, то какие долгосрочные последствия это будет иметь для российской экономики?
1: Ну, во-первых, мы можем попрощаться с потребительской экономикой надолго, по всей видимости. Я не буду говорить это всегда, но это надолго, до тех пор, пока не произойдет слом нынешней системы, которую, значит, Эльвира Набиуллина в 22-м году еще обозначила как, значит, системная трансформация экономики. Люди мало понимают, что это означает. Им кажется, что это означало, что надо выпускать больше танков или же перейти от выпуска танков к дронам. На самом деле это означает, что приоритет отдается тяжелой промышленности, прежде всего оборонной, затем той, которая обеспечивает, скажем так, то, что называется национальной безопасностью, то есть это продуктовая как бы независимость и независимость, где возможно, независимость от импортно-критических деталей, в первую очередь опять для оборонки и во вторую, вот, значит, для той же самой тяжелой промышленности, в принципе, которую, значит, государство считает необходимой. Поэтому это абсолютно такая вот вещь. То, что идет сейчас реальное не увеличение благосостояния, а уменьшение благосостояния, это тоже факт, потому что у нас любят считать среднее по больнице, но среднее по больнице – это растущее благосостояние людей, которые работают на войну или на госзаказ, и гораздо быстрее падающее благосостояние людей, которые работают на потребительскую экономику, либо на какое-то там образование или еще что-то в этом роде, не связанное, значит, соответственно, непосредственно с сегодняшними, скажем так, нуждами государства. Поэтому, в общем-то, все понятно. Первые, в общем-то, закупаются, ну, их круг достаточно узок. Общая часть – это небольшая, на самом деле, часть трудоспособного населения. Я уже не говорю, что основные деньги вообще достаются, как говорится, крупным держателям капиталов, которые вообще, ну, скажем так, на маркетплейсах ничего не заказывают и по вот этим вот торговым центрам не ходят. Поэтому это, в общем-то, совершенно такое нормальное явление, к сожалению, ну, трудно его назвать нормальным, нормальное для того вида экономики, которое было выбрано, оно выбрано.
2: Простите, вы говорите, потребительская экономика уходит. А что это означает по факту для обывателя, когда он услышит эти ваши фразы, что он должен понять?
1: Он должен понять, что ассортимент товаров для него будет, во-первых, сужаться, во-вторых, дорожать, что у самого у него доходы, если он не работает на войну или на иную отрасль или сектор, который интересен государству, как, например, там, я не знаю, кибербезопасность приложений к, соответственно, слежке за гражданами или к противодействию, там, предположим, электронному противодействию дрону, то его доходы будут падать, даже если не будет увольнений, а я все-таки ожидаю, что увольнения рано или поздно начнутся. То есть он будет, с одной стороны, ограничен в средствах, с другой стороны, он будет ограничен в возможности эти средства потратить.
2: Народ двинулся снимать наличку из-за блокировки интернета и из-за перебоев работы кассовых терминалов. Вот с 30 апреля по 11 мая 2026 года прирост наличных на руках у россиян достиг 210,5 миллиарда рублей. Это данные Банка России. На руках вообще у населения триллионы наличных рублей. Чем это грозит финансовой системе? Или ничем не грозит?
1: Вы знаете, нельзя сказать ни то, ни другое. То есть говорить, что это прямо вот грозит, нельзя. Говорить, что это никак не влияет, тоже нельзя. Дело в том, что уход денег с депозитов в банках имеет косвенное негативное значение. Надо понимать, что депозиты в банках – это не деньги, которые лежат без дела, как нам пытаются сказать господин Силуанов, что достаточно странно в устах такого опытного и умного экономиста. Это не какие-то деньги, в свою очередь, которые банки тут же выдают в виде кредитов. Нет, это те деньги, которые взяты в основе резерва банка, в том числе. Резервы там, они достаточно разнообразные, но денежные, значит, депозиты, они одни из резервов. Под эти резервы банки берут кредиты у Центробанка, банки, значит, покупают на эти деньги, значит, облигации. Эти облигации снова закладывают у Центробанка за так называемую операцию репо. И получившиеся уже деньги, как правило, вкладывают, значит, вот на них кредитуют. То есть это такой вот круговорот. Вот для Минфина это очень удобно, потому что он всегда может продать банкам госдолг и таким образом заткнуть дыры в бюджете или получить дополнительные деньги. Для банков это выгодно, потому что они, практически не потратив собственных средств, скажем так, могут получить доход с выданных кредитов. Ну, а для Центробанка это, в общем-то, тоже такой вот оборот, который немножечко связывает, значит, деньги населения в виде депозитов и не разгоняет, когда деньги лежат на депозитах, они не разгоняют инфляцию. То есть вот все эти три участника с выгодой, население, ну, скажем так, с относительной выгодой в виде тех же самых процентов по депозитам, пока они высоки. Когда люди снимают наличные, соответственно, у банков появляется необходимость чем-то вот эту вот дыру, если она достаточно большая, заткнуть. Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще такой момент. Вы понимаете, паника всегда нарастает, когда кто-то что-то начинает делать. Люди каждый день слышат, как снимаются деньги. Люди это понимают. И вполне возможно, что в какой-то момент, если какой-то небольшой банк не найдет достаточной суммы денег выдать, и ограничит выдачу, может начаться так называемый банкрот, то есть бегство вкладчиков, и вот тогда проблема может быть довольно большая. Есть еще один косвенный негативный момент. Дело в том, что когда те же самые, значит, торговые какие-то или сервисные точки не могут принять в связи с перебоями в интернете деньги безналичные, и начинают требовать наличные, то в условиях, когда, в общем-то, на малый бизнес, а это в основном малый бизнес, в условиях, когда на малый бизнес есть еще и огромное налоговое давление, есть большой соблазн перейти в теневую экономику или как минимум перевести какую-то часть бизнеса в теневую экономику. Да, ФНС, то есть налоговики это понимают, да, они стараются трясти, но, вы знаете, наш бизнес, он весьма хитер, изворотлен и умен. Поэтому найти варианты он тоже может. Соответственно, уже, собственно говоря, налоговые поступления снизились. И вот лично я не могу сказать, насколько они снизились, потому что у бизнеса действительно доходы упали. Значит, они упали, безусловно, из-за возросшей налоговой нагрузки и падения потребительского спроса. А вот какая доля там находится тех доходов, которые ушли в тень, я боюсь, что вот лично я определить этого не смогу. Это тоже негативно, естественно, для экономического какого-то развития, для бюджета и так далее.
2: Скажите, вот условно говоря, я положил на депозит, ну, 1 000 000 рублей. Вот банк начинает эти деньги выдавать на них кредиты. А куда идут в основном эти
1: Нет, нет, нет,
2: кредиты?
1: нет, простите, я вас перебью еще раз. Банк на эти деньги кредиты не выдает. Банк эти деньги записывает в свои резервы. А кредит он его выдает из тех денег, которые он выручил через операцию репо с государственными облигациями у Центрального банка. Понимаете, тут вот...
2: Для непрофессионала, что такое операция репо? Расшифруйте, пожалуйста.
1: Значит, операция репо – это когда банк покупает у Минфина государственные облигации, ОФЗ, затем он эти облигации кладет в залог в Центральный банк. Центральный банк в ответ выдает ему, значит, за залог деньги. И вот эти деньги уже идут на выдачу кредитов.
2: Понятно. То есть мои кровные, они работают. Они не просто лежат. Хорошо.
1: Они не просто лежат. Они дают банку возможность взять, значит, купить больше облигаций, больше этих облигаций, больше взять кредит у ЦБ, больше на этот кредит купить облигации, больше заложить облигации, получить больше деньги от денег у Центробанка. Вот такая вот непростая цепочка.
2: Какой процент доходов в банке зарабатывают на операционных транзакциях? Ну, условно говоря, вот я перечисляю там больше 50 тысяч рублей из одного счета Сбера на другой, с меня там снимают, условно говоря, 200, 300, 400. Вообще за любую транзакцию берут какие-то проценты. Это солидные проценты или это мелочь по сравнению с тем, о чем вы говорили до этого про репо?
1: Вы знаете, это все-таки мелочь по сравнению с этим. Это в основном доходы, которые идут на какие-то операционные вещи. Надо понимать, что вообще, честно говоря, население, то есть клиенты, физические лица, для банков, ну, за исключением, может быть, Сбера, они не самые важные. Гораздо важнее для них корпоративные клиенты. А уж если у кого-то есть в клиентах государство, ну, это вообще флеш-реально. А граждане, ну, так.
2: Ну, подождите, 60, почти 60 триллионов рублей граждан находится на депозитах. Или это тут сюда входят и корпоративные деньги тоже?
1: Нет. 60 триллионов есть. Но, извините, у корпоративных депозитов еще больше. Корпоративных кредитов, то есть это намного, это другие суммы. Это просто другие суммы. Гораздо больше. Да, это солидная часть. Но, опять-таки, еще вот тут тоже есть момент. Надо понимать, что в этих кредитах примерно половина – это кредиты от 3 миллионов и выше. Из них 35% приходится на кредиты от 10 миллионов и выше. То есть вы понимаете, что это не деньги вот обычных граждан, которые побегут в банк. Это деньги таких людей, которые в банк позвонят. И им скажут, конечно, конечно, не беспокойтесь, вам нужно. И никуда они не будут брать и под подушку класть. Вот с их деньгами все будет в порядке.
2: Чтобы закрыть этот вопрос, мы верим господину Силуанову, что государство не тронет эти 60 триллионов рублей, и можно за них не беспокоиться, потому что много спекуляций на тему, что денег в бюджете нет, дыра в бюджете, и государство может запустить туда руку.
1: Ну, я бы, знаете, хотела бы вот посмотреть, сколько денег после этих слов Силуанова наше население сняло, потому что оно живет по заветам Жванецкого. Как только говорят, день за реформу не будут, люди бегут в банк снимать наличные. Но, тем не менее, я бы все-таки, вот, скажем так, я считаю, что государству сейчас гораздо более выгодны деньги населения на депозитах, чем деньги населения на руках. Поэтому если уж и репрессировать, вот будь я злобным, значит, в данном случае государством таким вот злобным, и захотела бы лишить денег, я бы репрессировала бы скорее наличные деньги. Давайте вспомним, что, например, при сталинской обменной реформе, значит, деньги на вкладах обменивались на новые по гораздо более высокому курсу, чем деньги, которые были на руках. Вот что-нибудь такое бы злобное бы государство сделало. Но я думаю, что даже этого делать в данный момент не будут, потому что, ну, в общем-то, скажем так, в случае, если начнется, значит, бедствие банков, то ввести ограничения могут за час. Точно так же за час эти ограничения могут отменить, если видите, что все успокоилось. Так что вот в этом плане, значит, я думаю, что Центробанк будет стоять на страже и можно быть спокойным. А для каких еще целей надо отнимать у населения деньги? Они и так работают. Они работают. То, что они лежат в основе резерва банков, они работают. Даже наличные деньги работают. Они все равно обеспечивают определенный товарооборот. Вот вся эта, весь потребительский сектор находится, можно сказать, на самопрокорме. Почему надо каким-то образом этому мешать? Пусть.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с Татьяной Рыбаковой.
2: Насколько отключение интернета, мобильной связи и телеграма бьет по экономике? Вот господин Новак сказал, что есть более другие серьезные факторы, которые оказывают влияние на экономику, но ни в коем случае ни интернет, ни мобильная связь и ни телеграм.
1: Готова поспорить с господином Новиком. Вы задали очень хороший вопрос, потому что отключение интернета, вот я бы сказала все-таки прежде всего всего интернета, это вот тот самый кейс, когда, когда мультипликационный эффект оказывает вот какая-то вот вещь, знаете, казалось бы, чисто техническая, незначительная или даже значительная, но не имеющая отношения, предположим, к росту теневой экономики. А вот посмотрите, да, отключили интернет, приходится принимать наличные, а тут же появляется соблазн пронести какую-то их часть мимо кассы. Вот, пожалуйста, вот вам пример. И таких примеров массу. Я уже не говорю о том, что начинают уезжать айтишники из России, потому что, вообще-то говоря, и это, понимаете, это не просто вот там россияне лишатся каких-то интернет-услуг. Это означает, извините, технологическое основание, потому что сейчас наступает вот та самая новая, значит, да, технологическая революция. И в этот момент особенно важны, знаете, даже не умения или знания, как таковые, теоретически, а весь комплекс умений и знаний уникальный, который передается. Вот я даже сейчас буквально недавно слушала передачу о том, что вот даже, знаете, вот этот, вот эти комплексы очень разные у американцев, например, индийцев и китайцев. И их, в общем-то, трудно передать даже при той конвергенции, которая существует. Вы понимаете, что сейчас люди уезжают с такими компетенциями, которые восстановить будет уже невозможно. Уже можно будет просто начинать все сначала практически. Опять так же, как в 90-х годах приходилось нагонять технологическое отставание в компьютерных вещах. Сколько времени на этот раз придется нагонять, я не знаю. Это вот такой вот оказывает эффект.
2: Вот смотрите, тогда мне, естественно, рождается вопрос. Новак в этом же интервью сказал, что есть дефицит кадров в экономике, а с другой стороны, Путин говорит, что в России исторически низкая безработица. Вот как одни слова стыкуются с другими?
1: Это прекрасно стыкуется одно с другим. Во-первых, в России традиционно, в том числе, и не такая высокая безработица. Потому что в России с 90-х годов как начали жать на бизнес, чтобы он не увольнял людей, так, в общем-то, бизнес уже и привык, что их нельзя увольнять. Это с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, вы понимаете, сейчас происходит довольно-таки трагическая вещь во многих отраслях потребительского сектора, вообще гражданского сектора. Когда они не то, что вот как-то вот неправильно вели свою деятельность и вынуждены сокращать производство, увольнять людей, а когда у них отняли возможность вести нормально свою деятельность, но при этом они понимают, что рано или поздно, простите, та же самая война кончится, да, «Лебединое озеро» рано или поздно снова будет на экранах телевизоров, и они хотят сохранить людей и компетенции. Поэтому, например, они каких-то вот там специалистов, причем специалистов это не обязательно там высоколобый научный кадр, это может быть только дядя Вася, который умеет таким образом там залететь болт, что не надо будет после этого этот, значит, за ним что-то переделывать. Вот. Они стараются таких специалистов сохранять и как-то вот на неполную рабочую неделю, на отпуска и так далее, и пока что так. Это первое. Второе, значит, дефицит кадров. Дефицит кадров у нас наблюдается там, в сборке тех же самых беспилотников. Там уже школьники 15-летние работают. Потому что значит, в той же Алабуге, в этой особой экономической зоне Алабуга, сейчас, вот, судя по космическим снимкам, там какие-то невероятные размеры строят, идет размах строительства. Соответственно, в эти новые цеха, которые строятся спешно, требуется куча людей, потому что это достаточно простое сборочное производство. Там никаких роботов они не ставить никогда не будут, потому что эти роботы будут окупаться там 20 лет. У них все-таки не столетняя война. То есть, соответственно, они набирают просто кучу людей. Вот там дефицит кадров. Дефицит кадров. На фронте дефицит кадров. Там не забывайте, что это тоже, значит, Минобороны, это тоже крупнейший работодатель сегодня, если так можно выразиться, не сочтите цинизм. Значит, тоже дефицит кадров. Уже вот предлагают до 10 миллионов кредиты прощать тем, кто подпишет контракт с Минобороны. Потому что, ну, уже просто никто не идет за деньги, больше денег платить регионы не могут, никто не может. Вот, значит, решили таким образом. Пускай заплатят банки, они богатые. Вот дефицит кадров в таких местах.
2: Скажите, а миграционная политика, вот эти репрессивные законы в отношении мигрантов, с другой стороны, бизнесмены сетуют на то, что не хватает как раз вот этих рабочих рук. Вот как вот это вот стыкуется, вот такая антимигрантская риторика и репрессивные законы в отношении мигрантов с тем, что дефицит рабочих рук на рынке? Это как бы одна рука не знает, что делает другая рука, или в этом есть какое-то зерно в этих решениях принимаемых?
1: Здесь, ну, с одной стороны, вариант, что одна рука не знает, что делает другая рука, конечно, существует. Потому что если бы даже это и делать, то так, как это делается, делать было нельзя, ни в коем случае. Это первое. Второе, не забывайте, что где работали те мигранты, против которых вот в эти законы направлены. Они работали, опять-таки, там, в ЖКХ, там, улицы мели, там, на каких-то фермах с ручным трудом, там, клубнику собирали. На стройках они работали и так далее. Строительство сейчас все равно загибается. Государство не до гражданского строительства. Ему нужно вон пирамидки противотанковые строить и прочее. А там хватает людей, поверьте. Вот. То есть на военный завод уже как бы мигранта просто не поставишь. Соответственно, да, вот эти мигранты перекрывают дорогу. А там, где не хватает людей, опять-таки, в государственном заказе, в оборотке, там, пожалуйста, целенаправленно заливают, завозят то северных корейцев, то индусов, за ними присматривают, их завозят под определенные цели, они здесь не остаются, во всяком случае, в большинстве своем, скажем так, и так далее. Их привезли, они отработали, их увезли. Всем удобно, всем хорошо.
2: Дефицит федерального бюджета с начала года приблизился к 6 триллионам рублей. Это Минфин, да, заявил об этом. Где будет красная линия проходить, когда надо будет принимать экстренные меры, и какими они будут?
1: Знаете, красная линия будет проведена, значит, зависит от двух обстоятельств. Обстоятельство первое. Красная линия та, которую проведет господин Путин. Он вряд ли это сделает, потому что ни для кого не секрет, что дефицит растет из-за того, что растут расходы, значит, на войну. Ну, давайте говорить прямо. Значит, вот если в какой-то момент господин Путин скажет, все, вот больше такого-то количества триллионов на войну мы не тратим, это и будет красная линия. А если этого не будет, то красная линия может появиться только в одном случае. В тот момент, когда Минфин не сможет продать свои гособлигации, то есть государственный долг, и не сможет закрывать значит, дефицит бюджета таким образом. Либо когда выплаты по этому долгу, надо не забывать, что выплаты это большие, они уже там, ну, многие статьи расходов таких вполне себе существенные превышают. То есть, когда эти выплаты значит, превзойдут возможности Минфина, вот тогда, ну как, тут будет условно красная линия, вот тогда господин Силуанов придет к господину Путину и скажет, Владимир Владимирович, не получается у нас свести бюджет, никак не получается, все, государство банкрот. Вот тогда может быть красная линия.
2: И что будет делать государство, что будет делать Путин, если им Силуанов придет и скажет, денег нема, надо останавливать войну. Он же не произнесет эти слова.
1: Никогда в жизни, никогда в жизни. Поэтому, естественно, государство, ну, вы знаете, я предлагаю вообще-то всем начать внимательно изучать последние годы Советского Союза. Когда государство начало проедать само себя, то есть просто заниматься самопожиранием фактически. Вот лично у меня достаточно большое впечатление, что мы такими семимильными шагами идем к этому моменту, когда государство начнет само себя пожирать. На этот раз государство, российская экономика, надо признаться честно, и больше, и богаче, и умнее устроена, и крепче. Спасибо, как говорится, дорогой нефти, начиная с 2000-х годов, и, в общем-то, очень квалифицированным экономистам, которые стояли во главе экономического блока. То есть экономику построили на совесть. Поэтому есть ее могут, в принципе, или больше, или дольше. Тут уже, как говорится, как получится. Вот. Но, тем не менее, значит, резервы есть пока.
2: Хорошо, промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Сегодня об этом заявил президент на съезде Союза машиностроителей. Что стоит за этой цифрой? Чистый пиар или реальный рост?
1: За этой цифрой стоит очень яркий пример того, как сейчас наши и Путину, ну, собственно говоря, видимо, эту цифру-то ему так назвали, значит, как Путину докладывают, и как хорошо он умеет сам считать. Потому что если мы разделим эти 12% на прошедшие 5 лет, я думаю, что ему дали цифры за этот год не давали, наверное, за прошлый год дали, значит, если мы разделим эти цифры на 5 лет, то мы получаем...

0: что экономика росла, значит, промышленность росла на 2,25% в год. Все это время. То есть это время, когда вливались безумные деньги, был безумный фискальный импульс, значит, именно в промышленность, причем именно в оборонную, прежде всего, промышленность, тяжелую промышленность, импортозамещение и так далее. Огромные деньги, во многом дефицит вызван этим. Когда, значит, государственные заказы, оборонные заказы авансируются до 70% от заказа уже в январе-феврале, то есть людям просто вот деньги выдают еще до того, как они первую гайку вытащили, можно сказать. И вот во всех этих условиях, в условиях военного кейнсианства, которое было у нас в 2023-2024 годах, значит, средние темпы роста экономики составили, не экономики, а промышленности, составили 2,25%. Вы меня, конечно, извините, но вот в Америке 2-3% это считается что-то маловато будет. То есть это как-то, ну, в среднем по больнице, там, знаете, с падающими отраслями вместе общий рост, это вот, ну, ладно, сойдет, скажем так. Мы тут Европу называем загнивающей за такие темпы роста промышленного, вообще-то говоря. Так что вот такое, и вот так ему докладывают. Вот так он умеет читать, и так ему умеет докладывать. Вот это вот
1: И
0: прекрасный пример.
1: сохраняет ли военная экономика свою роль локомотива, как это было в первые годы войны?
0: Конечно, нет, это давно не локомотив. Она, значит, понимаете, локомотивом экономика может быть в том случае, если она что-то дает тем, кто вне этой экономики. Рабочие места, благосостояние, чтобы росла потребительская экономика, там еще технологии новые и так далее. Современная российская экономика ничего абсолютно хозяйству, народному хозяйству говорить не дает, только отнимает. Она стала очень тяжелой гирей, с ней надо будет что-то делать, безусловно, рано или поздно, и, в общем-то, сейчас страшновато даже думать о том, что с ней надо будет делать. Поэтому нет, нет, нет, нет, ничего не дает.
2: Свободный разговор. Моим гостем была экономический обозреватель Татьяна Рыбакова. У микрофона Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
6: Говорит Радио Свобода, в эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев. И сегодня с нами на связи Фарида Курбанвалиева, журналист, публицист, которая расскажет нам о своем родном городе Казани. Фарида, добрый день.
7: Добрый день, Сергей, и я приветствую всех, кто нас слушает.
6: Я хотел уточнить. Вот вы родом из Казани. Мы будем говорить о Казани, ну и шире уже о том, как, так сказать, Казань выходит в большой мир. Как назвать женщину, девушку, уроженку Казани? Казанка?
7: Казанец и Казанка.
6: Как река?
7: Как река Казанка, приток Волги, совершенно верно.
6: Я Казанку не видел. Вы знаете, я был в Казани, Волга, конечно, захватывает воображение, а Казанка, она большая?
7: Ну, кстати, удивительно, что вы ее не видели, потому что она проходит как раз по центру города и делит его, собственно, на две части. То есть несколько районов Казани лежат на одной стороне Казанки, а несколько на другой. А вот Волга как раз, она так

0: только касается Казани. Вы, скорее всего, Казанку
1: И,
0: видели, я
1: скорее
0: думаю.
1: всего, да, скорее всего, да. Я просто,
0: Да.
1: честно говоря, визиты были очень короткие, они запомнились, но я как следует этот город не узнал, и поэтому хочу вас расспросить о нем. Понятно, то есть Казань организована вокруг Казанки, а имя от Казанки идет, и там много вариантов названия Казани есть, да, и Казан,
0: Нет,
1: где вот,
0: нет.
1: в котором готовится еда.
0: Я думаю, что как раз Казанка получила свое название от Казани, по-татарски это звучит Казан. И по одной из легенд, действительно, ну, во-первых, город находится в такой низине, напоминающей котел, в котором что-то кипит. И вот по одной из легенд, значит, он был построен на том месте, где некий правитель в стародавние времена, ему было откуда-то сказано свыше, что вот построй город там, где под твоим котлом закипит вода. И он, значит, носил этот котел, переносил его с места на место. И вот когда он поставил его на то место, видимо, где сейчас располагается исторический центр Казани, у него вода закипела. Да, ну, Казан – это котел. Наверное, я думаю, что действительно что-то в этом
1: Ну,
0: есть. То есть,
1: символ гостеприимства.
0: да, это мегаполис, да, в котором всегда так достаточно подвижно, шумно. И в последние годы, кстати, Казань тоже очень оправдывала свое название, потому что там проводилось огромное количество каких-то культурных мероприятий, фестивалей, международного уровня очень приличные фестивали, мероприятия проводились, не чита вот этому позорному,
1: Играм БРИКС,
0: да,
1: да.
0: турниру,
1: Не будем о грустном, да, где вручают медали людям, которые даже не доехали до этих игр. Кстати, да, пот, melting pot, да, плавильный котел, как Нью-Йорк называют, и Казань тоже своего рода, Казань-то, ну, и плавильный, и кулинарный котел. Вопрос, которого я не могу избежать, поскольку мы пишем это в 2024 году, слово «пацана». Сериал
0: Ну,
1: «Слово
0: конечно.
1: пацана», который, да, вскружил головы, так же, как и песня «Пыяла» группы «Эгел». Насколько аутентично показана Казань? Хотя, может быть, там немножко показаны события еще до вас, да, на десятилетие, может быть, раньше, но в целом, насколько...
0: Нет.
1: Как
0: Это
1: раз
0: как
1: ваше
0: раз
1: время, да?
0: я прекрасно застала, да, это конец
1: Да.
0: 80-х годов, да, и вот этот вот комбинат здоровья, знаменитая баня, куда комсомольцы в последней серии отправились праздновать, значит, свое там какое-то мероприятие комсомольское, этот комбинат здоровья существовал. Очень, я вот не знаю, что с ним сейчас, но в моем советском детстве это была такая, скажем, престижная баня в Казани. И, допустим, моя бабушка, которая жила в самом центре города, всю свою жизнь прожила в коммунальной квартире и ходила мыться в баню, она вот уважала комбинат здоровья, с ним связана довольно комичная история. Когда она повела меня, значит, в эту баню накануне 1 сентября, того самого 1 сентября, когда я должна была первый раз пойти в школу. У меня день рождения 27 августа, мне исполнилось 7 лет. И она меня повела вот в этом промежутке между моим 7-летием и 1 сентября. А я ненавидела вообще баню, ненавидела, потому что я уже была ребенком, который родился в городской такой полноценной квартире, в панельном доме, где у нас была, естественно, своя ванна. И я не понимала вот этой вот традиции какой-то странной мыться разным людям, незнакомым совершенно, всем вместе, в общем помещении, раздеваться догола. В общем, это все меня приводило в такой ужас и культурный шок. И я изначально шла в эту баню с бабушкой, значит, с большой неохотой, капризничала. И когда она пришла туда и решила сэкономить на мне, она сказала банщице, что мне 6 лет. Банщица спросила, сколько лет ребенку. Бабушка сказала 6. Ну, чтобы не платить там какие-то 10 или 13 копеек, я не помню, сколько это стоило. И тогда я сказала, нет, мне уже исполнилось 7 вчера или позавчера. Вот. Да, от бабушки мне влетело потом, она была, да, недовольна. Ну, кроме этого, конечно, я узнала все эти мизансцены, которые были там показаны. Какие-то из них я, конечно, могла наблюдать воочию. Это конец 80-х годов, вот эти вот группировки подростковые были в самом таком расцвете. Я прекрасно помню вот эти вот тренировки спортивные. У нас за школой были так называемые круги. Ну, это спортивные круги, на которых, собственно, школьники бегали во время физры. А когда уроков не было, там собирались гопники или, как их называли, мотальщики. И они там действительно вот под скорлупа и шелуха, под управлением, значит, вот этих вот старших, занимались каким-то спортом. Было довольно страшно. Ну, девочек не трогали, конечно, но мальчика, допустим, который заходил из своего... Я выросла в районе, который называется вот на казанском таком сленге «квартала». Это район под панельных домов, таких вот новых, которые там в конце 70-х, 80-х годах активно строились. Вот когда мальчик переходил, допустим, из своего квартала в другой, он сильно рисковал. То есть он рисковал, даже если он состоял в какой-то группировке противоборствующей, хотя его могли не тронуть, ну, чтобы было без последствий. А если он вообще не мотался, то его могли вообще довольно жестоко избить, раздеть, снять с него обувь, одежду, шапку.
1: То есть не принадлежать было практически невозможно.
0: Невозможно.
1: Вопрос безопасности.
0: Да, вот там помните этот пальто, когда он приходит записываться в группу, он так и говорит: мне надоело, что меня все время бьют. И это была чистая правда, то есть шли просто, ну, чтобы не трогали, да, чтобы ты мог сказать, допустим, я с Жилки, или там я с Борискова, или я за грязь лазию. И тогда тебя, ну, могли действительно, ну, окей, хорошо.
1: А были одноклассников избивали, были какие-то?
0: Нет, одноклассники у меня были группировщики-мотальщики, состоявшие, там, мотавшиеся, допустим, за 25-й квартал, за 38-й квартал, я не знаю, там, за что-то еще.
1: А криминал был? Кто-нибудь сел?
0: Нет, до такого не доходило, потому что у нас все-таки, особенно вот в последние мои годы учебы в школе, у нас школа стала гимназией, хотя гопники там оставались, и это было такое довольно приличное учебное заведение, и, наверное, все-таки даже вот такие, скажем, говоря, вот уж простите меня за это слово, отмороженные, да, мальчики, mm-hmm. они внутри себя какие-то имели, ну, границы, скажем так. И вот до того, чтобы уголовное дело кого-то завели, наверное, до такого не доходило. Хотя я знала мальчиков, которые состояли на учете в милиции. Периодически в школу приходила инспектор по делам несовершеннолетних. Совсем не такая красивая, романтичная, юная девушка, какой она показана в этом фильме. Это вот очень смешное непопадание она. И еще то, что, конечно, вот такая девочка, хорошая девочка, как Айгуль, связывается вот с этими, значит, группировщиками, у нее там возникает любовь. Все-таки у них были свои девочки, довольно специфические, которые вот общались с мальчиками из группировок. Были даже женские группировки, девчачьи, скажем так. То есть, конечно, шансов на то, что вот такая хорошая девочка из приличной семьи свяжется с таким мотальщиком, ну, прямо скажем, стремились к нулю. Но я так понимаю, что там это все-таки для драматургии, то есть, чтобы,
1: ну,
0: вот придать...
1: Ну, это кино, да, конечно.
0: А да, вот там эта линия была, смотрится несколько искусственно.
1: Фрида, а вот у меня вопрос назрел. Вы рассказывали о бане. А почему татары лучшие банщики? Вот как так завелось? Вот даже я вспоминаю свою жизнь в Москве, я ходил в Селезневские... Ну, я не такой чисто банный человек, но был период, когда я так с удовольствием ходил в бани. Селезневские бани такие есть на Новослободской, там, Достоевская. И вот было известно, что по четвергам парят татары. И вот были любители, которые... Mm-hmm. Вот я как раз ходил на татарские пары, и, честно скажу, вообще вспоминаю и с наслаждением, и с ужасом, как я выживал в этой невероятной вообще душегубке. Там был пар такой был, что просто ползти по полу приходилось, там нельзя было подняться 10 сантиметров выше пола. Вот, но пар был настоящий. Ну так вот, и сундуны тоже, собственно. Почему татары так специализируются на бане?
0: Вы знаете, Сергей, я от вас вот открыла для себя новый дивный мир. Я этого не знала на самом деле. Но я опять-таки подчеркну, что в принципе я в баню была не ходок, ненавидела ее. И даже когда меня водили в деревенскую баню каким-то родственникам, которые жили в частном секторе, я там орала благим матом. Ну, то есть это был так, ну, то есть пару раз там родители попробовали, и потом уже они перестали этим заниматься.
1: А я вас... баню никогда не любила. У вас, то есть, была еще и деревенская составляющая. Мне вот очень интересно, чтобы вы рассказали о какой-то татарской составляющей, об идентичности, она сильно была выражена в вашем детстве? Вы чувствовали, что вы татарка, что это другой мир, что он свои совершенно традиции, обычаи?
0: Ну, смотрите, я, конечно, знала, что я татарка. Какой-то... Я помню прекрасно вот то время, когда... Ну, я не то, что этого стеснялась, ну, и не то, чтобы я этим гордилась, потому что начнем с того, что по рассказам моих родителей до моих 3 лет я прекрасно говорила на татарском языке. Я рано заговорила, ну и была таким довольно живым, смышленым ребенком.
1: Извините, а у вас чисто татарская семья, и мама, и папа?
0: Да, у меня чисто татарская семья, да. Да, причем это такая, в общем-то, интеллигенция татарская именно. То есть, допустим, моя бабушка была врачом, мой дедушка был агрономом-селекционером, то есть, который выводил новые сорта.
1: Там, и, извините, все говорили по-татарски?
0: Когда меня отвели в детский сад, мне было там 3 с лишним года, то воспитатели сказали родителям, что в нашей стране есть только и должен быть один язык, это русский. И им сказали, что вы не должны разговаривать со своим ребенком по-татарски даже дома, потому что ребенок должен быть обучен русскому языку, и это должен быть его первый, основной и единственный язык. Но, к большому сожалению, конечно, мои родители, будучи, в общем-то, советскими людьми, Ну, да, они восприняли это как руководство к действию, в результате чего я практически утратила родной язык. То есть я не могу его забыть полностью, потому что это все-таки так называемый язык матери, и он уже никогда из меня не уйдет. То есть когда я слышу татарскую речь, я практически все понимаю, что при мне говорят, то есть секретничать при мне невозможно. Но при этом сама я говорю очень плохо и коряво. И то есть, когда со мной начинают говорить по-татарски, я просто, чтобы даже не мучить своих собеседников, сэкономить время, как правило, перехожу на русский язык.
1: И это типичная история, вот когда уничтожают татарский язык именно институции, там детский сад, школа, университет.
0: Да, это была типичная история стирания идентичности, которая культивировалась в советское время. Вот это как раз пришлось на 80-е годы, в мое детство в том числе.
1: Секунду, я, вы знаете, вспомнил, у нас буквально недавно был в студии в телевизионный разговор с Майербеком Вачагаевым, здесь чеченец, у нас работает на Радио Свобода. Он рассказывал, как их из автобуса выгнали за то, что они говорили по-чеченски в Грозном. Тоже 80-е. И как на них их выгоняли из класса в университете за то, что они говорили по-чеченски. Им специальные вообще делали высказывания по этому поводу, за замечания по «Комсомольской линии», за разговор на чеченском языке в Грозном.
0: Насчет выгоняли я не знаю, но то, что в трамвае говорили «прекратите говорить на своем языке чеплашки», это абсолютно 100%. Это я вам говорю... Это от людей, которые слышали это вот своими ушами, что называть. Ну или, например, вот такая история. Когда я училась в школе, естественно, там были уроки татарского языка. В старших классах татарский уже был обязательным для всех. Это вот как раз та норма, которую в 2018 году российские власти отменили по всей России.
1: А это какие, 80-е годы?
0: Нет, нет, нет. Я заканчивала школу в середине 90-х
1: годов. Это уже после после распада. Да.
0: Угу. Да, это уже суверенитет. Да, после распада, скажем так.
1: Для кого распад, для кого суверенитет, да. Тут как посмотреть.
0: Да, в 90-е годы после, значит, суверенитета татарский стал обязательным для всех, его учили в обязательном порядке и русские татары. А вот в моем детстве более раннем, то есть вот в начальных классах школы и в средних классах, дело обстояло так. Татарский язык стоял раз, по-моему, в неделю последним уроком, там каким-то шестым, ну, допустим, в среду, да, и татары оставались на татарский, а русские шли домой. Вы можете себе представить, как татары при этом относились к татарскому языку?
1: Ну да.
0: Вот при таком раскладе. Вот даже я уже не говорю про то, как они относились к уроку.
1: То, что стоит между тобой и ужином, между тобой и игрой, там, прогулкой во дворе
0: между
1: с ребятами.
0: И улицей, да.
1: Да, между тобой и улицей,
0: уроки, да. Да, ненавидели эти уроки татарского языка. Я вам честно скажу. Вот сейчас мне, допустим, стыдно за это, но это ребенок. То есть это очень... Это, понимаете, именно поэтому совершенно справедливо и правильно, я считаю, это моя позиция, такова, что национальный язык в национальной республике должны изучать все в обязательном порядке. Если ты не хочешь его учить, ты можешь переехать в чисто русский регион и там говорить только на великом, могучем русском языке.
1: Хорошо, а вообще отношение к империи, отношение к России, оно даже не мог стать вопрос о том, что оно может быть какое-то другое. Ну вот, например, я не знаю, тема, ну, понятно, что для татарских националистов они и тогда были, наверное, и говорили об этом между собой, но вот для обычного человека там тема взятия Казани, да, куда делось Хазанское ханство, что случилось в 1552 году, что сделал Грозный, почему была уничтожена мечеть. Вот эти темы как-то они поднимались, обсуждались, или они были за пределами рефлексии?
0: Вот в широком, скажем, в каком-то кругу, да, я не помню, чтобы эти темы обсуждались. Но у меня была специфическая семья. Я выросла в семье, ну, как вы выразились, татарского националиста. Поэтому, да, я эти разговоры слышала с раннего возраста. Ну, а уже в начале 90-х годов, я помню, что вот у нас, например, дома появилась книга историка Худякова, который был расстрелян в 1937 году, кстати, при Сталине, о падении Казанского ханства, где подробно описывалось, как это произошло, причины, предпосылки и какой невероятной кровищей сопровождалось это завоевание. То есть у меня дома, да, на эти темы говорили. Я что-то имела об этом представление. Но мои родители, допустим, в конце 80-х, начале 90-х годов выписывали журнал «Огонек». И из него я узнавала, например, о белой эмиграции, о репрессиях в Советском Союзе, о ГУЛАГе, там, о том, что такое гласность, что такое перестройка. То есть это были люди таких широких либеральных взглядов. Но я не помню, чтобы, допустим, широко обсуждались вот эти темы даже среди татар, где-то вне моей семьи. Я думаю, что все-таки это все очень сильно зависело от конкретной семьи, от конкретных людей. То есть в моей конкретной семье, среди моих родственников, да, я такие разговоры заставала. То есть это было актуально. Но опять-таки потому, что очень многие родственники, и вот мои родительские, были людьми интеллигентными, образованными, и они, конечно, очень много понимали.
1: Заканчивая вот эту часть разговора, чувство национального ущемления не возникало? Потому что, может быть, конечно, татары все возникало, да?
0: Конечно.
1: Потому что татары, сейчас я хочу просто сказать, потому что мне кажется, что татары по отношению к империи все-таки они были одним из таких более привилегированных этносов, да? Они были очень много на руководящих должностях и в армии и так далее. Это, в общем, из, ну так скажем, народов империи, из колонизированных народов, это один из таких success stories. Я бы сказал, татары.
0: А теперь я вам, Сергей, конечно, возражу, да, потому так. Что татары могли занимать руководящие посты, в том числе и в армии, и, скажем так, на гражданке, только и исключительно, если они отказывались от своей татарской идентичности и становились либо русскими людьми, либо советскими людьми. Это стоп. Я в начале полномасштабного вторжения написала для издания «Холод» колонку про себя, которая называется «Моя личная денацификация», где я рассказала историю своей денацификации, как я ее вижу и понимаю, как из меня стирали мою идентичность, как ее стирали из других так называемых нацменьшинств. И после этого Холт несколько раз ее, кстати, перепечатывал в своей телеге, она пользовалась огромной популярностью, там просто в комментах стоял такой, знаете, с одной стороны стон коллективный, а с другой стороны такая психотерапия коллективная. То есть когда представители разных нацменьшинств жаловались, рассказывали свои истории, своих предков, свои личные дискриминации, ущемления по национальному признаку, самые разные истории. И я вот помню прекрасно одну историю, я 100% уверена, что это чистая правда, да-да-да, конечно же. Девушка написала, в 60-е годы моего дедушку, там она приводит какое-то имя, такое немножко было сложное, но типа Абсамата Мухаматовича, заставили сменить его имя на Александра Михайловича, иначе он не мог занять там должность замдиректора завода. Это классическая абсолютная история, золотой стандарт. Если татарские военачальники, этнические татары, могли добиться карьерного роста, получить какое-то повышение по званию, по службе, только если, и вообще сделать карьеру в армии, только если у них жены были русские. Еще вот один момент. Поэтому все вот эти вот секретари там вот этих вот облкомов, горкомов и так далее, вот это вот, так далее, да. ЦК КПСС, да. Вот, вот все. Сейчас, простите, уже я вот это вот не совсем сильна в этой иерархии. А все абсолютно, это были абсолютно советские люди. Даже если, несмотря на то, что у них их не заставляли стать Александрами Михайловичами, даже если им разрешали оставить свое имя при рождении, это, конечно, были люди, начисто лишенные какой-то национальной идентичности, которые просто выполняли... Да. Это были партийные функционеры,
1: понятно.
0: Выполнявшие свои функции. Поэтому здесь я с вами согласиться не могу, хотя... Я в чем-то могу сказать, конечно, что да. Если говорить об имперском мышлении россиян, да, вот, например, государствообразующего этноса, то к татарам относятся лояльно. То есть считается, что это, да, ну, вроде как нацменьшинство, но как какие-то вот такие наши.
1: Ну, как свои, да, да. То да, есть они не опознаются как, да. Ну, действительно, скажем, там, я не знаю, представители Кавказа, да, вот, да, когда это другие. Татары, да, они как бы есть. Вот сколько столетий вместе и так далее. Так что в этом отношении, да, очень интересно то, что вы рассказываете, невзирая даже на такую интеграцию, процент межнациональных, да, и даже межконфессиональных браков, как я понимаю, очень высокий в Татарстане, все равно вот это вот дискриминация, нация имперская, она оставалась. Мы сейчас сделаем маленькую паузу и вернемся буквально через мгновение. Никуда не уходите. И снова здравствуйте. Это подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев и на связи с нами Фарида Курбангалиева, журналист, публицист, рассказывает нам о Казани. Фарида, вот вы уже употребили слово «суверенитет». То, что я сказал, для одних было распадом, для других было суверенитетом. 1991 год. Насколько всерьез действительно вот то тогда, в 90-е, воспринималось как суверенитет? Потому что Татарстан дошел довольно далеко, как я понимаю, открывались дипломатические представительства. То есть, да и вообще Шаймиев до самого конца назывался президентом. По-моему, татарский последний, Миниханов, последний человек, который, кроме Путина, в России назывался президентом. Это был именно руководитель Татарстана. Вот насколько это всерьез? всерьез воспринималось как суверенитет?
0: Ну, наверное, знаете, в начале и в середине 90-х годов довольно-таки были серьезные шаги сделаны в этом плане.
1: Фарида, что я хотел спросить? Еще два города у нас осталось, о которых хотел поговорить, к которым вы привязаны. Москва. Вы долго достаточно, как я понимаю, прожили в Москве. Вы были лицом телевидения в Москве. Насколько вы себя ощущаете принадлежащей вот этому вот московской истории? Стала ли она вашим городом?
0: Ощущаю принадлежащей. Москва стала моим городом. Я, знаете, если когда вот мы говорим, вот это первым рейсом, да, вот эти какие-то уже все более и более какие-то иллюзорные мечтания о возвращении.
1: Ну, это когда, как евреи, на следующий год в Иерусалиме, да, 2000 лет повторяли, да. Да.
0: Вот, то я, кстати, вот вернулась бы, наверное, в Москву, а не в Казань, хотя, безусловно, я Казань люблю как свой родной город и там, что называется, могилы предков, но я бы, наверное, вот, я чисто теоретизирую, Сергей, я это уточню, я бы вернулась все-таки жить в Москву, это город мой абсолютно по своей вот этой вот какой-то бешеной энергетике, даже в чем-то нездоровой, но я тоже такой довольно, в общем, такой неспокойный человек, скажем так, все мои друзья это знают, что называют меня там маленькой атомной станцией и так далее, лампочкой какой-то, в общем. То есть он мне никогда не был дискомфортен. Я себя там чувствовала всегда очень гармонично. Не знаю, может быть, моя жизнь там складывалась довольно-таки благополучно, потому что я туда приехала, в общем-то, на работу, на хорошую зарплату. Я там не бедствовала никогда. Более того, могу сказать, что именно в Москве, наверное, прошли самые интересные годы моей жизни. То есть в Казани я родилась, выросла, и там было мое становление. Я, кстати, вот училась в Казанском университете, который был вторым в России после Московского, и первым ректором был Николай Лобачевский.
1: Да.
0: Вот. А потом я проработала на ГТРК «Татарстан» 9 лет, я начала работать в 17 лет, рано, еще будучи несовершеннолетней. И потом я уехала в Москву, то есть меня пригласили, и у меня не было вот каких-то вот этих мыканий, там, я не знаю, каких-то вот... Обычно то, что проживают провинциалы, приезжающие в столицу покорять ее. Вот. И жизнь была, в общем-то, такая довольно-таки интересная и насыщенная. И поэтому, да, я Москву хорошо чувствую, я ее, более того, я хорошо ее знаю, я хорошо знаю исторический центр, ориентируюсь там очень легко. Запросто могу как ездить за рулем по Москве, очень прилично вожу, так и в метро абсолютно не чувствую никакого дискомфорта, всегда спускалась. То
1: есть, а скучаете? Есть ностальгия?
0: Да, скучаю, Сергей. Я скучаю, у меня есть ностальгия.
1: По Москве,
0: да,
1: по Москве, не да. По Казани?
0: По Казани скучаю по-своему, как по городу моих родителей, по городу моего детства, по городу вот каких-то таких вот мест, где сердце щемит. По Москве скучаю по-другому, как вот городу моей какой-то зрелости уже, городу вот этих вот... Вот 10 лет я там прожила, вот еще раз скажу. Это были, да, самые 10 лет интересные...
1: А в Праге сколько вы живете сейчас?
0: В Праге я живу 6 лет.
1: И как? Ну... Прикипели? Вы чувствуете город своим, и что это как бы важная часть и глава вашей жизни? Или это вы Смотрите, чувствуете как некое временное состояние?
0: Сложный очень вопрос, потому что я как человек, который, как и все многие страдавшие имперским мышлением и тоже в себе его осознающие и работающие с ним, после Москвы, конечно, ощущала Прагу маленькой, красивой, благополучной деревней, в которой очень там приятно находиться, безопасно, но немножко скучно. Вот такой момент я тоже какой-то период переживала. После полномасштабного вторжения это, конечно, все очень сильно во мне было переосмыслено. То есть для меня Прага – это сейчас город, которому я испытываю огромную благодарность и теплоту за то, что он меня принял, не отверг, не отторг. Он мне дал возможность жить, спокойно себя чувствовать, опять-таки чувствовать себя в безопасности, работать и заниматься любимым делом. И чем больше времени проходит, тем больше времени я к нему, конечно, прикипаю, да. То есть я понимаю, что если, допустим, вы меня спросили бы 3 года назад, да, останусь ли я в Праге, что там я хочу, я бы сказала, вот не знаю, там, может быть, я уеду куда-то, там, буду смотреть. Вот чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, что да, этот город тоже становится моим, я к нему привыкаю.
1: Ну, то да, другая оптика. Интересно, что в предыдущем выпуске мы говорили с Артемием Троицким, который совершил обратный переезд. Он ребенком жил в Праге с родителями, которые работали в проблемах мира социализма, и потом он приехал в Москву. И ему-то Москва после Праги, уютной Праги европейской, показалась грязным, шумным и бестолковым городом. Очень интересно, а у вас наоборот... А, кстати, вы знаете такой исторический факт? Коллекция ну, не совсем бесполезных фактов, что датировка Казани, она основана на Праге. Потому что первое историческое свидетельство – это то, что в Казани нашли чешскую монету с святым Вацлавом. Князь Вацлав, 929 года. Вот, и за счет этого Казань может считаться старше Москвы.
0: Я знаю, конечно же, Сергей, эту историю, потому что в 2005 году широко праздновалось тысячелетие Казани. Вот тысячелетие было как раз... Этот возраст был установлен благодаря этой монете святого Вацлава, которая сейчас хранится в чешском парламенте. И я тогда, как журналист, я жила тогда в Казани, работала на ГТРК «Татарстан», я, конечно, освещала все вот эти вот масштабные мероприятия. У меня даже дома у родителей...

0: Казани не закрыт, и что не мешает нам помечтать о том времени, когда, возможно, она станет столицей новой преображенной России. Это был подкаст «Код города». В студии был Сергей Медведев, и нашим гостем была Фрида Курбангалеева, журналист и публицист. Оставайтесь с нами на Радио Свобода. Услышимся через неделю.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень настороженно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
15: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
16: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
17: Перемены нужны масштабные.
18: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
17: Да никаких, все нормально.
19: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
20: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
21: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик и эссеист Мария Степанова. Она лауреат премии Андрея Белого, премии «Московский счет», «Большой книги» и нескольких международных наград.

0: автор полутора дюжин поэтических, прозаических и эссеистических книг, Степанова в 2021 году вошла в шорт-лист международного букера с книгой «Памяти, памяти». Ее произведения выходят почти повсеместно. На протяжении 15 лет она была главным редактором интернет-проектов Open Space и Кольта. В 18 и 19 годах Степанова преподавала в Берлинском университете имени Гумбольдта. Покинула Москву полтора года назад после подписания открытого письма с осуждением российского вторжения в Украину. Поселилась в Европе. В подкасте «Зарубежье» мы предлагаем беседу с Марией и стихи в авторском исполнении.
1: Пока мы спали, мы бомбили Харьков. Потом чуть позже чайник со свистком и дачные стволы стволели солнцем, и створки лета отворя, лобзани и слезы, и заря, заря. И Харьков черным дымом исходил. Пока мы ели, мы бомбили Львов, потом входили за старшими в наморщенную воду, в дыму шашлычном лязгали стрекозы, потом запели хором мы про то, как берег покрылся сотнями постреленных людей. Так шло, заваливаясь, будто утка, в июле утро.
2: Мария, наш подкаст называется «Зарубежье». Вы живете в Германии, по-моему, уже более полутора лет. Это радикальная перемена в вашей жизни?
1: Куда уж радикальнее. Сейчас я в Париже на какое-то время. Я не могу сказать, что я где-нибудь живу. Я поселилась в Германии, сейчас в Париже. Помните «Алису в стране чудес»? И вот она падает в эту крольчью нору и летит сквозь темный туннель, колодец. И довольно долго она летит, то есть есть время сориентироваться. И она падает, падает, падает. Это такое комфортабельное падение. И по стенкам стоят книжечки и банки с джемом, хорошо подготовленное падение, но все равно падение, и ты не знаешь, приземлишься ли ты когда-нибудь и когда. Все, жду, когда получится приземлиться.
0: Я понимаю, что полтора года – это еще не время, чтобы сделать какие-то серьезные выводы, но все-таки, как меняется ваш читатель? Ну, если, скажем так, если не читатель, то ваш внутренний образ этого возможного читателя. Писать в Москве и писать в Берлине – это разная работа.
1: У нас есть перед глазами опыт первой эмиграции и того разрыва, который с годами становился все больше и больше между теми, кто уехал, и тем, кто по своей или не по своей воле остался в России. И, в общем-то, было бы лучше, чтобы этого опыта не было. Я очень бы хотела сделать все, что возможно, для того, чтобы какой-то разговор между этими двумя группами, что ли, продолжался.
2: Мария, вы работаете в разных жанрах, в поэзии, в эссеистике, в прозе, в художественных проектах. Вы легко пересекаете границы жанров или это все-таки дается каким-то усилием, большим трудом?
1: Я делаю то, что люблю. Но если я пишу прозу, я не могу, например, одновременно с этим писать стихи. Как будто нужно задействовать разные голоса, что ли, разные методы звукоизвлечения, и вот одновременно петь сопрано и басом не получается.
2: Мария, вы переводите зарубежную поэзию. Работа с английским языком открывает вам что-нибудь в русском языке и в английском языке?
1: Да, конечно, вообще хорошо иметь возможность читать и работать внутри нескольких языков, перескакивая с одного на другое. И языковая структура, и способы обращения с предметами, они совершенно другие. Так что да, я, конечно, этому опыту очень благодарна.
2: К примеру, в английском языке есть такие грамматические времена, это плюсквамперфект, past perfect, или continuous tense, длящееся время. Угу. Как вы справляетесь вот с этими грамматическими временами, которых нет в русском?
1: В процессе перевода хороший вопрос, и при этом для меня безответный, потому что я не уверена, что я думаю об этом вот в процессе. Я пытаюсь предложить какой-то максимально работающий русский эквивалент. Что я для этого делаю, я не вполне в этот момент понимаю. Я не думаю, что перевод сводится к буквальной языковой кальке. Да? У меня есть какое-то представление о том, как перенести вот это стихотворение, вот этот текст в новую языковую и понятийную среду. Но у меня есть такая книжка переводов, или даже не переводов, а переложений в таком старинном русском понимании Стиви Смит, такой прекрасной английской поэтессы. Ну, она представляет какой-то тип письма, которого в русскоязычном мире вообще нету. Может быть, благодаря тому способу иронии, самоиронии, или такого английского совсем недобродушного, но при этом очень внимательного юмора, который в нашей культуре, который очень серьезно к себе относится, не вполне представлен. Вот мне очень важно было написать какое-то количество стихов, некоторые из них переводы, некоторые из них довольно далеко уходят от оригинала, сделать что-то, чтобы этот голос, этот способ обращения с миром в русском появился. Ну и разные средства для этого использую, в том числе довольно сильнодействующие.
0: Для вашего осмысления мира нужны путешествия, нужна смена картин волшебного фонаря? Или вы додумываете вселенную из головы или из памяти, ваше фирменное слово?
1: Я всю жизнь, с тех пор, как я впервые довольно поздно, в середине 90-х, стала путешествовать, более или менее много, я всегда с таким уколом наслаждения и страха всегда перехожу границу. Даже если эта граница почти несуществующая, то есть какой-нибудь закрытый контрольно-пропускной пункт между Францией и Италией, да, где три курицы и ни одного полицейского. Мне всегда хорошо понимать, что вот есть еще одна граница, я ее перешла. Не знаю, что это. Может быть, это как-то связано с тем, что когда я была девочкой, я очень хорошо понимала, что, видимо, я никогда не увижу ни Париж, ни Берлина, а уж Стамбул-то не увижу точно. То есть, было понятно, что если ты куда-нибудь, когда-нибудь из Советского Союза выйдешь, то один-два раза, и всего, чего хотелось бы увидеть, точно увидеть не удастся. В общем, это такое специальная форма удовольствия была эти границы переезжать. Другое дело, что теперь все изменилось, и, видимо, не только для меня, а для большого количества моих соотечественников. И кроме того груза ужаса, вины и боли, этого рюкзака, который мы за собой тащим, есть еще вот эта дополнительная история, у которой нету внятной концовки. Мы летим или мы падаем? Вообще, что мы, кто мы, собственно, мы иммигранты, мы релоканты, мы просто вышли покурить или там за хлебом и оказались где-то. Поэтому теперь у путешествий немножко другой привкус и другое ощущение вот этого продолжающегося падения. Может быть, книжки на полках в туннеле, они на каком-то... Теперь на третьем языке, теперь на четвертом.
2: Мария, вас много и охотно переводят на иностранные языки. Вы представляете себе ваши книги там в Стамбуле, в Японии, в Польше... Как им там живется? Где им нравится больше всего?
1: Вы знаете, им хорошо живется, кажется. То есть, есть такие места, где им прямо совсем хорошо. Иногда даже непонятно, почему. По Швеции моя эта книжка про память, она как-то очень хорошо пришлась. Почему? Не совсем понятно, потому что концепция отношений с памятью, история 20 века в Швеции совсем другая. В Китае ее хорошо читали. И здесь совсем уже невозможно, есть какие-то предположения, но у меня даже нет и никогда не будет возможности просто прочесть ее на китайском, да, не говоря уже о том, чтобы увидеть, что именно там, да, для этих людей сработало. Но мне кажется, что если об этой книжке говорить, то какое-то объяснение все-таки есть. Мы все так или иначе, те, кто выжил после 20 века, потомки этих выживших, мы существуем немножко за чужой счет и все еще пытаемся как-то договориться, расплатиться, разобраться с теми, кого не стало и чье место мы занимаем. Это так или иначе тема общая. И поскольку весь нынешний мир густо замешан на прошлом, то есть, ну, прошлое, кажется, сейчас гораздо важнее для всех, чем будущее или даже настоящее, мне кажется, что есть какой-то интернациональный язык памяти, вспоминания, на котором мы все так или иначе говорим.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Вот я знаю только один способ. Называется морская блокада.
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.

0: Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Мария Степанова.
1: Вы каким-то образом уподобляете нынешнюю эмиграцию, нынешнее бегство тому старому классическому бегству столетней давности? Или это такие журналистские пошловатые конструкции?
2: Под любой конструкцией есть какая-то почва, на которой можно стоять. Но мне не очень нравится в этих сравнениях, знаете, что? Во-первых, это связано вот с той одержимостью прошлым, про которую мы сейчас говорили. А сколько я себя помню, когда что-нибудь опять ужасное случалось, все немедленно хватались одной рукой за сердце, другой за часы и спрашивали себя, это уже 37-й год или еще не совсем 37-й. Понятно, что есть какая-то необходимость сравнивать и находить себя на карте. И что это может даже казаться таким surviving tool, да, таким способом, то есть, ну, если это 37-й год, значит, мы должны что-то предпринять. В этом есть довольно много в сравнениях с той эмиграцией, есть довольно много такой вечной российской близорукости. Мы очень внимательно, подробно рассматриваем себя самих и не очень смотрим по сторонам. Если мы себя с чем-нибудь, с кем-нибудь сравниваем, это, конечно, с теми же нами там образца 17-го или 30 какого-нибудь года, и нам кажется, что это что-то объясняет или может чему-то помочь. Ну, или уж на худой конец тоже мы, да, вот распространенное сравнение есть с Германией и немецкой интеллектуальной эмиграцией. И я тоже помню, как на тех же внутренних часах показывали Ваймар, и все спрашивали, у нас Ваймар или у нас уже 34-й год. Вот эта напряженная потребность обязательно себя в какой-то точке прошлого поместить и проверить, совпадают краешки или нет. Но просто помимо большой русской эмиграции той, за это время через тот же Берлин прошло еще некоторое количество больших эмиграций из других стран. И на самом деле, мне кажется, что механика, способы с собой договориться, способы себя понимать, способы жить дальше, они всегда более или менее одинаковые. Ну, то есть иранская эмиграция, сирийская, афганская. На самом деле тут, видимо, работают какие-то универсальные законы. Тут гораздо меньше национального, чем кажется, ну, изнутри российского разговора об этих вещах.
3: В течение года вы были профессором Берлинского университета имени Гумбольдта. Вам понравилось быть профессором?
2: Ну, слушайте, профессор я была временной. Я профессором скорее притворялась. Профессор в Германии, знаете, это такая очень серьезная штука. Это титул, который десятилетиями труда достается. И я бы никогда не рискнула с этим идентифицироваться. Слишком много труда и пота в это вложено с той стороны. Но учить мне нравится, да. Я преподавала то, что я люблю и, хочется верить, немножко знаю. Память и разные виды memorial writing, то есть способы сопоставить историю и память, способы копаться в семейной истории и что-то осмысленное с этим сделать. И мне было очень интересно. У меня были большие довольно интернациональные группы. Очень разного возраста были люди, которые приходили этим заниматься. Это еще одна вещь, которая меня занимает во всей этой истории с памятью. То есть кажется, что она может, что ли, стать основой, основанием для формирования какого-то нового сообщества, которое мне очень нравится, потому что оно умеет проходить сквозь стены. Оно не признает языковых различий, оно не признает национальные различия тоже в обществе, которое глобальной ситуации, которая становится все больше и больше завязана на эти устаревшие концепции этноса. Поколенческие различия, они тоже оказываются неважными или пренебрежимыми. То есть память, способ разговора о том, что было не с нами, вдруг оказывается чуть ли не единственной возможностью поговорить и о том, что с нами происходит.
1: Позвольте снова коснуться творчества. Для вас литература – это завоевание мира или освобождение от внутреннего груза, там, психологического, образного?
2: Наверное, ни то, ни другое. По крайней мере, я точно совершенно не думаю об этом в милитарных терминах. Я бы сказала, что две это вещи для меня, наверное. С одной стороны, это способ придумать и обжить какой-то новый универсум, вот эту вторую или третью натуру, которую хочется сделать пригодной для жизни. Мне кажется, что естественная реакция человека на мир – это сделать, создать что-то свое. То есть мы видим каштан, и дальше, каждый в меру своих возможностей, мы его фотографируем, мы пишем о нем стихотворение. Нам недостаточно просто носить его в кармане. Нам нужно создать какой-то, если не эквивалент, нам нужно предложить какой-то ответ. И я думаю, что движущая сила здесь благодарность. То есть из благодарности каштану, каштановому дереву и какой-то инстанции, которая в ответе, которая принадлежит авторству, мы тоже должны как-то что-то сделать, чтобы постараться. Человеческое устройство, то есть мы все так или иначе довольно сильно повреждены в процессе жизни. Конечно, разговор о каштанах приводит и к разговору о собственных, я не люблю этого слова, травмах, о собственных каких-то сколах, выемках, каких-то погрешностях, повреждениях, о том, что в нас сломано. И, может быть, письмо – это еще какой-то способ что-то починить, если не в себе, то в мире. Есть эта еврейская концепция «тикун алам», которая сводится к тому, что каждое человеческое существо должно сделать что-то, чтобы починить поврежденный мир, в котором мы живем. Поставить заплатку, заштопать дырку. Вот я думаю, что инстинктивно скорее что-то в этом роде пытаюсь сделать.
3: Мария, в марте 22-го года вы подписали открытое письмо, осуждающее российское вторжение в Украину. Украина по-прежнему болит. Вы поддерживаете личные отношения с украинскими коллегами?
2: Поддерживаю, да, конечно. У меня, по счастью, мне удалось сохранить какие-то дружеские человеческие связи, которые были до того. Да, эти вещи болят, но продолжаются. И, конечно, невозможно не думать каждую минуту о том, что происходит. Это катастрофа, помимо того, что это злодеяние, это еще и катастрофа для всех, кто так или иначе в эту ситуацию вовлечен. И для меня ее мучительная сторона состоит еще и в том, что я принадлежу так или иначе, в силу рождения, в силу языковой инерции, в силу разных прочих штук. Я хочу я этого или нет, я принадлежу к тому сообществу, которое, хочет оно того или не хочет, оно за эту катастрофу ответственно. И надо как-то с этим жить и что-то с этим делать.
1: Вопрос к восточному Гамлету. Когда мы в Россию вернемся?
2: Ой, нет ответа, не дает ответа.
3: Я хочу вернуться как раз к понятию памяти. Вы же автор романа «Памяти». Когда-то писатель Хартли, английский писатель, в своем романе «Посредник» написал, что прошлое – это чужая страна, где все по-другому. У вас есть своя писательская концепция памяти?
2: Прошлое – это чужая страна, о чем слишком легко забыть. В том числе потому, что память в течение многих десятилетий, где-то 70-х годов, стала такой горячей точкой. То есть все усилия большого количества думающих людей в Европе, далеко за пределами Европы, так или иначе были направлены на то, чтобы восстановить хоть что-нибудь, сохранить хоть что-нибудь перед лицом очевидной зияющей несправедливости, которая совершилась в отношении людей, которые жили, а потом внезапно были лишены права на жизнь и права на память, всего, что было утеряно, всех утраченных имен, всех утраченных способов жизни, казалось естественным, необходимым и моральным пытаться хоть что-нибудь восстановить. Поэтому эта территория, ну, так скажем, она хорошо обработана. Другое дело, что у этого есть побочные эффекты. Потому что нас там не было, как говорила Ахматова, нас там не стояло. И есть соблазн просто заместить чувства и способы существования людей, которые были когда-то своими. Подставить, условно говоря, в эту картинку свой способ существования и оставить это так, как будто так и было. А это в длинной перспективе приводит, ну, в лучшем случае, к самообману, а в общем-то к обману. И то, что память сейчас становится таким battleground, территорией непрекращающейся войны, а я считаю, что, ну, войны, которые происходят сейчас рядом с нами, вокруг нас, и война России против Украины, и то, что происходит сейчас в Израиле, это в том числе еще и войны памяти. Кто-то пытается навязать другому свое представление о прошлом и о том, как с ним надо обращаться. И это, ну, трагическая ситуация для меня в том числе. То есть столько сил и любви было потрачено на эту идею связи с прошлым, построение каких-то мостов и мостиков, которые позволяли бы до него дотянуться, а приводит это в итоге к тому, что мы видим сейчас.
3: Мария, вы в самом начале нашего разговора сравнили себя с Алисой в «Стране чудес». Легкого приземления.
2: Спасибо большое.
1: Огромное спасибо, Мария. Вы слушали беседу с поэтом, прозаиком, эссеистом и переводчиком Марией Степановой, после начала войны покинувшей Москву и поселившейся в Европе. И в завершении еще одно стихотворение Марии в авторском чтении.
2: Называется «Граница». Никто никогда не хочет уходить. Ночью, обманув сторожей, приходят, стоят под окном, ждут, чтобы позвали. Никто никого не хочет отпускать. Ночью, пока дети спят, оставляют своим на крыльце рюмку водки, что поесть, и долго стоят по ту сторону запертого окна. Ни тебе умереть как следует, ни воскреснуть. Незабвенные с незабывающими никак не умрут друг друга.

0: это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 25 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при массированной атаке на Украину в ночь на воскресенье. Число погибших при ударе по зданию колледжа в Старобельске в Луганской области достигло 21 человека. США и Иран заявляют о прогрессе в переговорах по выработке мирного соглашения. Его содержание пока неизвестно. Также сегодня.
1: Что такая история, в общем, может произойти в любой стране, особенно сейчас, когда мир раскалывается, когда там и там возникают горячие точки, когда идут войны.
0: Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» удостоен Гран-при Каннского международного кинофестиваля.
2: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном – чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню.
0: С этим обращением к президенту России Владимиру Путину российский кинорежиссер Андрей Звягинцев выступил вечером в субботу, получая гран-при на кинофестивале в Каннах за свой фильм «Минотавр», действие которого происходит в России в дни, когда в стране была объявлена так называемая частичная мобилизация, и герою фильма нужно отправить на войну 14 сотрудников своей компании. Несколько часов спустя после этих слов Звягинцева Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине за время войны, использовав около 100 ракет разных видов и больше 600 боевых беспилотников. Причем жители города Белая Церковь, глядя в небо, уже безошибочно могли определить тип одной из российских ракет с разделяющимися боеголовками.
3: Твою мать! Знаете, что это? Орешник!
4: Орешник! Это орешник!
0: А за сутки до обращения Звягинцева Владимир Путин, встречаясь с участниками программы «Время героев», призванной внедрять в российские государственные структуры участников войны против Украины, обвинил Киев в преднамеренном ударе беспилотниками по зданию педагогического колледжа и его общежитию в оккупированном России городе Старобельск в Луганской области Украины. В результате этого удара, согласно официальным заявлениям, погиб 21 учащийся, более 40 получили ранения.
5: Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Тем не менее, Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения.
0: Это был Владимир Путин. В воскресенье в Старобельск прибыла группа сотрудников российских и зарубежных средств массовой информации, перед которыми выступила только что назначенная уполномоченная по правам человека при президенте России Яна Лантратова, тоже заявившая о преднамеренном ударе ВСУ по учебному заведению, а также обвинившая западные средства массовой информации в необъективном освещении случившегося.
6: Три реактивные волны БПЛА, разницу в 10-15 минут, 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей. Когда сюда приехали спасатели, родители, они продолжали стрелять, чтобы останавливать работы по спасению детей. 21 ребенок погиб. Мы видим лицемерие и неправду. Говорили, что здесь военные объекты. Где военные объекты? Покажите. Представители западных стран обманывают, говорят, что сюда не могут приехать журналисты. Но вы же здесь. А где CNN? Где BBC? Где СМИ из Токио? Их нет. Вы можете убедиться сами. Они лгут. Они называют это инцидентом.
0: Это была уполномоченная по правам человека при президенте России Яна Лантратова. Замечу, что и CNN, и BBC освещали удар по Старобельску, думая, что и Радио Свобода прислала бы своих корреспондентов, если бы им была обеспечена возможность выполнять свои профессиональные обязанности. Кстати, в необъективности западные СМИ уже сегодня обвинил в очередной раз и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Хотя, затрагивая тему этого удара, он почему-то начал с поздравлений в адрес СМИ и Министерства обороны, организовавших поездку сотрудников СМИ в Старобельск.
7: Ну, во-первых, я хотел бы поздравить своих коллег, в том числе Министерство иностранных дел, в других ведомствах, Министерство обороны, которые очень быстро смогли организовать такую важную и нужную поездку. И очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Украина отвергает обвинение в преднамеренном ударе по учебному заведению в Старобельске. ВСУ заявили, что целью удара был военный объект штаба Рубикона, специализированного элитного подразделения Министерства обороны России, созданного в 2024 году для боевого применения, разработки и внедрения новейших беспилотных систем. Что же касается российского удара по Украине в ночь на воскресенье, то его главной целью стал Киев, где пострадали жилые дома, музеи, станции метро, парковки, театр. Погибли 2 человека, ранены более 30. По всей Украине жертвами этого удара стали в общей сложности 4 человека, пострадали почти 100. Вот что заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером в воскресенье.
8: Ваш Киев. Был удар ракет разных типов.
9: Очень тяжелый удар. Россия применила 90 ракет разных типов, из них 36 баллистические, а также около 600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить. Больше всего попаданий пришлось на Киев. Именно столица была основной целью этой российской атаки. Путин уже даже слово «ура» нормально произнести не может, но продолжает своими ракетами побеждать жилые дома. 3 российские ракеты были направлены по объекту водоснабжения. Сожжен рынок, повреждены десятки жилых домов, несколько обычных школ. Свои орешники Россия запустила по Белой церкви. Это действительно выглядит как полная неадекватность. Важно, чтобы такие действия не оставались для России без последствий. Каждый в мире, кто сегодня не молчит и помогает Украине, защищает жизнь. Крайне важно продолжать работу по усилению украинской ПВО, особенно систем защиты от баллистических ракет. Пока Россия рядом, угроза будет постоянной. Украинцы сегодня сдерживают и останавливают эту угрозу, но мир должен ясно понимать, с кем имеет дело. Уже 5-й год продолжается полномасштабная война. С первых секунд это была неспровоцированная террористическая война России против жизни.
8: России против жизни.
0: Это был Владимир Зеленский. Сделаю маленькое отступление и объясню его слова по поводу неспособности Путина произнести слово «ура». Дело в том, что во время уже упомянутой мной встречи Путина с участниками программы «Время героев» Путин предложил прокричать троекратное «ура» в честь тех, кто сейчас воюет против Украины. Вот как это троекратное «ура» получилось у самого Путина.
10: Ура! Ура! Ура!
0: После воскресного удара России по Украине глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас написала в социальных сетях, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию. Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину целенаправленными ударами по центрам городов. Эти вызывающие отвращение акты терроризма направлены на то, чтобы убить как можно больше гражданских лиц. Сообщение о том, что Москва использует баллистические ракеты средней дальности «Орешник», системы, предназначенные для доставки ядерных боеголовок, являются политической тактикой запугивания и безрассудной игрой на грани ядерной войны, отметила Кая Каллас в своем посте в социальной сети X. А в связи с ударом по Старобельску Россия потребовала созыва Совета Безопасности ООН, на котором российский представитель Василий Небензя назвал этот удар военным преступлением, Кремлем, который, как он заявил, подтверждает правильность решения России начать так называемую специальную военную операцию.
11: Это наглядно подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева, который при поощрении своих западных спонсоров не только не настроен на мирное урегулирование, но и его открыто саботирует. Подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, включая БПЛА, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран Альянса. Мы располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целью наведения. Господин председатель, сегодня мы в очередной раз наверняка еще услышим немало лицемерных комментариев в духе того, что нас бы здесь сейчас не было, если бы, мол, Россия не развязала агрессивную войну. Господа, это откровенная ложь, цель которой преднамеренно, подчеркну, преднамеренно ввести всех присутствующих в заблуждение. Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя, представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник, отверг обвинения в ударе по колледжу в Старобельске, отметив, что если по таким поводам созывать заседание Совбеза, то такие заседания в связи с российскими ударами по Украине нужно проводить фактически ежедневно. Мельник также в очередной раз поднял вопросы лишения России места постоянного члена Совета Безопасности и, соответственно, права вето при голосованиях.
12: Мы прекрасно понимаем, что исправить эту роковую ошибку современной истории и лишить Российскую Федерацию постоянного места в Совете Безопасности, которое она захватила весьма сомнительными средствами, будет непросто. Но это решение неизбежно. Это лишь вопрос времени. Россия проигрывает свою агрессивную войну против Украины не только на поле боя. Российские войска достигли предела своих возможностей. Мы наблюдаем и дипломатическое поражение России, в том числе и в Организации Объединенных Наций. Россия выглядит нервной, демонстрируя явные признаки отчаяния. Сам созыв этого заседания – признак слабости и попытка переломить ход событий и выжать слезу из Совета. Поэтому позвольте мне в заключении дать рекомендацию моему российскому коллеге относительно его официального отчета о сегодняшнем заседании господину Лаврову, а, возможно, и господину Путину. Как вы можете догадаться, я сформулирую его на понятном ему языке. Вряд ли кто-то поймет неправильно. Ваша телеграмма в Москву, господин Небензя, должна быть очень краткой.
13: Шеф, все пропало.
0: Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. На фоне регулярных заявлений Владимира Зеленского о растущей угрозе нового вторжения в Украину со стороны Беларуси, недавнего проведения российско-белорусских учений по отработке применения ядерного оружия и нового российского удара с применением ракеты «Орешник», президент Франции Эммануэль Макрон позвонил белорусскому авторитарному лидеру Александру Лукашенко. Это был их первый разговор с февраля 2022 года. Почему Макрон решил позвонить Лукашенко именно сейчас? Согласно сообщениям в СМИ, именно он был инициатором разговора. Об этом я спросил обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста.
14: Дело в том, что Макрон слышит то, что говорят в Киеве. Ну, кроме этого, он, наверное, слышит свою разведку, возможно, разведку других стран НАТО. И, возможно, у него есть информация о том, что действительно некие приготовления к удару с севера по Украине, удару из Беларуси, происходят. Или, возможно, по крайней мере, обсуждаются, есть приметы того, что некое большее вовлечение Беларуси в войну, в том числе и непосредственно армии, да, возможно, что называется, на столе. И это, судя по всему, было одной из тем разговора президента Франции с Александром Лукашенко. Судя по всему, он посчитал это достаточно важной темой для того, чтобы, ну, послать предупреждение о том, что, в общем, лучше так не делать и что у этого будут последствия. Еще одна тема – это ядерные, скажем так, демонстрации. Причем ядерные демонстрации с двух сторон, что называется. Осенью прошлого года в Беларуси проходили учения белорусско-российские «Запад-25», и там имитировались ядерные удары. Они не производились, но они имитировались. В начале мая нынешнего года в Польше происходили польско-французские учения, где тоже имитировались удары ядерным оружием, уже французским. И французские летчики в этом участвовали. Ну и, наконец, вот буквально на днях, с 18, по-моему, по 21 мая, происходили учения российских стратегических ядерных сил, а им предшествовали 18 мая учения, опять же, с имитацией ядерных ударов в Беларуси тактическим ядерным оружием, которое то ли размещено в Беларуси, то ли не размещено. Ну вот, словом, вот такая цепочка событий. И я думаю, что это вызывает, конечно, беспокойство у Европы, у Франции. Тем более тут я уже отметил, что в начале мая были учения имитации ядерных ударов французскими силами. И поэтому я думаю, что одна из тем, с одной стороны, это предупреждение Лукашенко, чтобы он, так сказать, обходился аккуратно с ядерным оружием, которое размещено на его территории. Или, по крайней мере, не очень позволял другим обходиться с ним неаккуратно. Но, с другой стороны, возможно, было сказано, что, в общем, имитация ядерных ударов французскими силами – это все-таки имитация, а не подготовка к их реализации. Вот, я думаю, такой круг тем не исключено, не исключено, но это уже может больше спекуляция. Сейчас, в общем, идут некие разговоры. Известно, вот на этой неделе будут на Кипре обсуждать этот вопрос. Переговоры с Путиным, переговоры Европы с Путиным. Ну, а мы помним, что в начале переговоров Трампа с Путиным были контакты администрации Трампа с Лукашенко для того, чтобы Лукашенко побыл коммуникатором. Уж какой в нем был толк, это вопрос сложный, но американцы говорили потом, что был. Возможно, и Макрон идет тем же путем. Уже обсуждались даже кандидатуры посредника, там вроде вот говорили Меркель, Меркель отказалась, может, не Меркель, но, по крайней мере, этот вопрос называется тоже на столе. И я говорю, если вот вспоминать опыт прошлого года, когда Трамп через Лукашенко передавал какие-то послания в Кремль, Кремль через Лукашенко передавал послания в Белый дом, ну вот, может, об этом поговорили. Ну вот, я думаю, какой-то такой круг вопросов обсуждался в этом разговоре.
0: Это был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Сегодня под Харьковом при российских обстрелах 2 человека погибли, около 20 получили ранения. В России при ударах украинских беспилотников убиты 2 человека в Белгородской и Брянской областях. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 25 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Соединенные Штаты и Иран после сообщения о прогрессе на мирных переговорах продолжают согласование рамочного меморандума о завершении конфликта и деталей возможного мирного соглашения между двумя странами. Отмечу, что прогресс на переговорах, ведущихся через посредников, в этот раз подтверждают обе стороны. Однако в воскресенье президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что Соединенные Штаты не должны торопиться с заключением соглашения, которое, как он выразился, должно быть правильным. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что в рамках соглашения судоходство в Ормузском проливе должно опять стать полностью свободным, а конечная цель США неизменна – лишить Иран возможности создать ядерное оружие.
15: Достигнут определенный прогресс, значительный прогресс, хотя и не окончательный. Конечная цель – чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием. Мы добились определенного прогресса в работе с нашими партнерами в регионе Персидского залива над планом, который в конечном итоге, в случае успеха, может обеспечить нам не только полностью открытые проливы, я имею в виду открытые проливы без платы за проход, но и решение некоторых ключевых вопросов, лежащих в основе ядерной программы Ирана.
0: Это был государственный секретарь США Марко Рубио. Тегеран, в свою очередь, заявляет, что судоходство в Ормузском проливе уже никогда не будет таким, как было прежде. При этом президент страны Махмуд Пезешкиан, обладающий в Иране лишь ограниченной властью, в своем комментарии, но, как и другие иранские официальные лица, утверждал, что Иран и не собирался создавать ядерное оружие. А в сохранении напряженности в регионе Персидского залива Пезешкиан обвинил Израиль.
16: Мы готовы к диалогу, как мы заявляли еще при мученически погибшем имаме. Мы готовы убедить мир, что мы не стараемся завладеть ядерным оружием. Мы не хотим нестабильности в регионе. Причиной нестабильности является Израиль, провозглашающий концепцию Великого Израиля и разными способами провоцирующий войну, беспорядки и противоречия.
0: Это был президент Ирана Махмуд Пезешкиан. Сегодня днем Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что переговоры с Ираном идут хорошо и что либо будет отличное соглашение, либо будет возвращение на поле боя и более интенсивное, чем когда-либо стрельба. А этого, как написал Дональд Трамп, никто не хочет. И вернусь коротко к тому, с чего начал сегодня, награждению второй по престижности премии Каннского кинофестиваля, премии Гран-при фильма российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» и к его обращению к Владимиру Путину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что не будет передавать своему шефу слова Звягинцева и что у него нет права голоса по поводу войны России против Украины, поскольку он, цитата, «никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе». При этом видевшая «Минотавр» Звягинцева кинокритик Екатерина Барабаш отмечает, что этот фильм – универсальное антивоенное высказывание.
1: Награда Каннского фестиваля и прием, и рейтинг международной кинокритики – один из самых высоких на Каннском фестивале – все-таки показывают, что это универсальная история. Что такая история, в общем, может произойти в любой стране, особенно сейчас, когда мир раскалывается, когда там и там возникают горячие точки, когда идут войны, война в самом центре Европы. Я думаю, что этот фильм очень понятен, его нельзя назвать таким, ну, для внутреннего пользования. Он универсален. Звягинцев сказал, что он будет просить прокатное удостоверение, но я абсолютно уверена, что в прокат его в России не выпустят. Зато его купило множество стран. По-моему, все европейские страны и Америка точно его купили. Остальные будут смотреть в пиратском прокате, на что Звягинцев дал свое добро.
0: Мнение кинокритика Екатерины Барабаш, фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Ну и самая последняя тема сегодня. 25 мая исполнилось бы 85 лет актеру Олегу Далю. О нем говорит театральный критик Петр Подкладов. Это архивная запись «Радио Свобода» 2006 года.
17: Есть люди, которых просто невозможно представить дожившими до седин и солидных преклонных лет. Таким был Высоцкий, таким был Олег Даль. Наверное, правы те, кто называет его великим артистом. Но при этом хочется надеяться, что в душе он до последних дней жизни оставался грустным клоуном, способным в любой момент выкинуть какую-нибудь забавную штуку или ужалить своей остроумной репликой негодяя или дурака. В его актерской натуре уживалось, казалось бы, несочетаемое – неунывающий солдатик из старой-старой сказки и глумливый язвительный шут из «Короля Лира», задиристый Алик Крамер из «Моего младшего брата» и несчастный потерянный Лаевский из «Чеховской дуэли», трогательный Женя из фильма «Владимир». Владимира Мотыля и трагический вампиловский Зилов. Даль был поразительно талантлив, обладал природным аристократизмом, обаянием и умом. Но меньше всего хотелось бы делать из него, так сказать, крепко сбитый литой монумент. Он мог гениально читать Лермонтова, а на следующий день быть буйным, несдержанным и грубым. Не всегда ладил с коллегами, несколько раз уходил из «Современника», скандалил на киностудиях. Но это все, так сказать, накипь. Она с годами осыпается, и потомки помнят о человеке только то, что он был великолепным актером или поэтом. Начиналась творческая судьба Олега очень забавно. Ничто не предвещало пареньку из подмосковного Люблина актерской карьеры. Но, заразившись в школе лермонтовским героем нашего времени, юноша, несмотря на свою чудовищную картавость, твердо решил стать актером, чтобы когда-нибудь сыграть Печорина. В результате и родители поддались на уговоры, и картавость была преодолена. Про поступление Даля в Щепкинское театральное училище до сих пор ходят легенды. На экзамене в училище Даль выбрал для себя два отрывка – монолог Ноздрева из «Мертвых душ» и кусок из «Мцырии» своего любимого Лермонтова. Длинный и тощий абитуриент, с пафосом декламирующий монолог Ноздрева, привел экзаменаторов в состояние, близкое к обмороку. Хохот в аудитории стоял такой, что к ее дверям сбежалось чуть ли не все училище. Самому Далю тогда, видно, показалось, что дело провалено, но отступать он не умел и поэтому решил идти до конца. Когда хохот улегся, он стал читать отрывок из «Мцырии». И тут экзаменаторы удивленно переглянулись. Вместо мальчика, минуту назад вызывавшего дикий смех, перед ними вдруг вырос юноша с горящим взором и прекрасной речью. Олега Даля зачислили на курс, которым руководил Николай Анненков. После окончания училища Олега позвали в «Современник». Правда, прежде чем попасть в знаменитый театр, кандидату требовалось пройти экзамен из двух туров. Даль с таким блеском сыграл свои роли в обоих показах, что его тут же зачислили в труппу. Зачислить-то зачислили, но ролей не давали, и он из театра ушел. Спасение пришло из кино. Олег снялся в «Жене», «Женечке и Катюше» и «Короле Элирии». Потом его опять взяли в «Современник», где он сыграл Ваську Пепла в «На дне». А в середине 70-х он нашел ту, с которой вместе прожил все оставшиеся ему на земле годы – Елизавету Эйхенбаум. Однако спокойная жизнь, видно, Далю была не суждена. И опять начались завихрения, уходы из театра. Встреча с Анатолием Васильевичем Эфросом вновь вернула Даля на сцену. Он пришел в театр на Малой Бронной, где сыграл две роли, в том числе Алексея Николаевича Беляева в «Месяцы в деревне» Тургенева. Он был душевно очень высокий человек, очень жесткий, а за этой жесткостью чрезвычайная тонкость и хрупкость, так говорил об актере Анатолий Васильевич Эфрос. В 1975 году великий режиссер дал возможность осуществиться давней мечте Олега Даля, предложив ему сниматься в телеспектакле по страницам журнала «Печорина». На Даля произвела страшное впечатление смерть Высоцкого, с которым они в конце жизни сошлись достаточно близко. На похоронах он твердил: «Ну вот, теперь моя очередь». А в дневнике написал: «Стал думать часто о смерти. Удручает никчемность. Но хочется драться. Жестоко. Если уж уходить, то уходить в неистовой драке. Изо всех оставшихся сил стараться сказать все, о чем думал и думаю. Главное – сделать». Конец цитаты. Олег Иванович Даль сделал очень много, хотя не сыграл и десятой доли того, что мог бы. Отказался от главных ролей в «Безымянной звезде» Михаила Казакова и «Экипаже» Александра Митты. Не сыграл Женю Лукашина в «Иронии судьбы» Хлестакова у Гайдая. Но будем благодарить судьбу за то, что состоялись Шут и Зилов, Принц Флоризель и Шеня, Беляев и Иванушка Дурачок, сэр Эндрю Игьючик и Печорин. Остались на экране его печальные, мудрые глаза и песни.
18: И в жару, и в любой холод где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
3: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
4: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
5: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
6: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
7: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно.
9: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться.
10: Это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе.
11: Маяковский придумал человека-парохода, Галич был человеком-пулеметом.
12: Привет, это Виктор Кульганик
13: и Полина Галуева, и подкаст «Наш сосед Галич». События прошлого эпизода фестиваля в Академгородке в марте 1968 года прошло всего несколько месяцев. Но для Галича эти месяцы были не очень приятными. Обидевшиеся на его выступление начали писать коллективные письма, в простонародье называемые доносами, в Союз писателей. Дескать, песни какие-то оппозиционные, да еще и с нападками на других коллег, членов Союза писателей, которые поддержали исключение Пастернака.
14: «Да чего ж мы гордимся! Гордимся, сволочи, что он умер в своей постели».
13: Галича вызвали на ковер «Союз писателей», и там он пообещал больше не выступать со своими песнями публично. Мне кажется, если на современный язык это переложить, это значит «отделался штрафом».
12: В случае с Галичем после Новосибирска таких в кавычках штрафов было слишком много.
13: Для артиста и поэта, наверное, это далось тяжело, потому что остались опять только квартирники. Если вы на секунду подумали, ну и что, подумаешь, какое дело, что его вызывали в Союз писателей, но во времена Советского Союза это было большое дело, потому что Союз писателей был практически единственной легальной возможностью творить и получать за это деньги. Если ты не состоял в Союзе писателей, то ты или писал в стол, или печатался в самиздате, а еще жил под угрозой прослыть тунеядцем.
12: Да, Полин, примерно все так и было. За тунеядство в СССР могли дать вполне реальный срок. Ну, как, собственно, мы знаем очень известный пример с Иосифом Бродским, которого приговорили к полутора годам ссылки. И со штрафами это хороший пример. Александр Аркадьевич, как ты только что сказал, затаскали по разным инстанциям, где-то намекали, где-то прямо говорили, что ему надо заканчивать петь и писать песни. Вот интересный диалог я прочитал в биографии Галича. Его коллега-сценарист Яков Костюковский вспоминает один из телефонных разговоров с Галичем. Я его сейчас прям процитирую. Звонит Костюковский Галич, спрашивает: «Саша, привет, я тебе не помешал, ты работаешь?» И Галич отвечает: «Нет, сегодня у меня работать нечем. С утра вызывало начальство, настоятельно рекомендовало промыть мозги. Так я их простернул и повесил

0: сушиться. Ну, на это Костюковский Галича успокаивает, говорит, ладно, не волнуйся, я заметил, что после таких встрясок ты пишешь свои лучшие песни, вечные песни. А Галич, опять же, грустно отвечает, вечных песен у меня нет, плохие гибнут от безвестности, хорошие от слишком частого употребления. Ну, тут уж хочется от себя мне добавить, что, к счастью или к сожалению, это вопрос риторический, вечных песен у Галича оказалось очень много, предостаточно. И одна из этих песен станет главной в этом эпизоде. Мы чуть-чуть попозже к ней вернемся, а сейчас хочется сконцентрироваться на том, что, как уже, Полин, ты сказала выше, после выступления в Академгородке в марте 68 года официальных концертов Галичу в СССР больше не было, никогда. И оставались только квартирные концерты. Вот про один из таких квартирных концертов вспоминает гостья нашего подкаста, журналист Маша Слоним.
1: Мне страшно повезло. Во-первых, у меня была отдельная квартира. Он пришел, но пришел без гитары. Страшно извинялся и говорил, что надо, в принципе, найти гитару. Стали ходить по подъезду. И я как-то не нашли гитару. Послали к нему в квартиру домой на аэропортскую. Дело в том, что он уходил из дома на квартирнике, ну, во всяком случае, на тот, да и вообще на многие, я думаю, тайно от жены. Потому что всем было известно, особенно ей, что он во время этих квартирников выпивал. И послали кого-то к Геле, она не дала гитары. После этого стали шарить по подъезду и, в общем, в конце концов нашли какую-то гитару, задрипанную. Но ему это не так важно было, главное, это он был поэт. Я просто помню, я у его ног сидела на полу. Человек, ну, 20, наверное, набралось. И, конечно же, водка. Конечно же, все выпивали, особенно он, после каждой песни. Вот. Ну, так, небольшое, но выпивал. И, в общем, все лучше и лучше пел. И, в конце концов, по-моему, его увозили уже на такси. Ну, машины ни у кого не было, конечно, вызвали такси или поймали там на улице. Так что вот очень запомнилось мне это, конечно, очень.
2: Параллельно с поездкой Галича на фестиваль в Новосибирск и последовавшими за этим неприятностями, в Чехословакии началась «Пражская весна». Что это такое? В январе 1968 года первым секретарем Коммунистической партии Чехословакии был избран Александр Дубчик, и он начал политические преобразования в стране. Расширил права граждан, ослабил цензуру и ввел самоуправление на местах. В историю это время вошло под названием «Пражская весна». Вернемся к рассказу Маши Слоним.
1: «Пражская весна» для нас была каким-то вдохновением, что ли, для нашей компании. Нам казалось, что вот и у нас вот-вот может такое случиться. Мы ходили на фильм «Чехословакия. Год испытаний» про пражскую весну и видели людей, похожих на нас, молодых, каких-то таких возбужденных, веселых. Они вот это там, свобода чувствовалась на улицах, была, чувствовалась свобода, хотя это был такой как бы советский фильм и вообще как бы против, но мне кажется, он был сделан с большим сочувствием тому, что происходит. Так что мы следили.
3: Особую ставку контрреволюция делала на молодежь, пытаясь сыграть на ее активности и использовать ее политическую незрелость, жизненную неопытность.
1: Как-то приехала ко мне Яна из Праги и рассказала нам про Дубчика, про то, что она вступила в партию. И для нас это было странно и дико. И мы даже смеялись тогда над ней. И вот я до сих пор помню, что мы смеялись, как это было нехорошо. Она заплакала.
3: Штабные генералы НАТО и политики Бонна взяли на вооружение чехословацкий вопрос. Снова сделали лозунгом дня старый клич антикоммуниста Даллеса. «Запад должен вернуть Чехословакию в свое лоно». При поддержке империалистических кругов и всей западной пропаганды антисоциалистические силы в стране стремились вернуть старые буржуазные порядки.
2: Все это очень напугало Кремль, и 21 августа 1968 года в Чехословакию вводят войска стран Варшавского договора, вспоминает Маша Слоним.
1: Это была страшная для вот нас трагедия. Я помню, моя мама зашла в лифт 21-го, да, это было в нашем доме, плача, потому что она уже знала, что произошло. И встретилась ей в лифте наша соседка с шестого этажа, она над нами жила. И она сказала: «Татьяна Максимовна, что вы плачете? Что случилось?» И мама говорит: «Как? Разве вы не знаете? Наши танки в Праге». А она ответила: «Так вы из-за этого?» Совершенно не могла понять. Вот, а для нас это был просто день траура, действительно.
0: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
4: считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
5: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
6: Мне все нравится, у меня все есть.
7: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
8: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
9: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
10: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Это подкаст «Наш сосед Галич». И вот, собственно, сейчас мы переходим к песне этого эпизода «Петербургский романс». Сначала традиционно предоставим слово самому Александру Галичу из архивов «Радио Свобода».
11: Сегодня я хочу рассказать вам об истории еще одной песни, которая была написана 23 августа 1968 года в Дубне. 21 августа в номер гостиницы, в котором мы жили тогда в Дубне, постучали мои друзья. У них были ужасные лица, испуганные, трагические, несчастные. Они мне сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск, войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Мы пытались наладить наш приемник здесь, в номере гостиницы, но что-то ничего не получалось, мы ничего не слышали. Тогда мы ушли в лес. В лесу мы крутили этот приемник нещадно. Бегали по всем волнам и слышали сообщения только на английском, на немецком языке, но русской передачи ни одной поймать не могли. Но мы с грехом пополам, слышно было очень плохо, разобрали и поняли, что действительно все это произошло.
0: Эта новость потрясла многих людей во всех уголках Советского Союза. Вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса.
12: Комната, где Галич пел, вот это наша гостиная, там было такое большое кресло-кровать. У него были такие довольно массивные ручки, такие деревянные. Отец на одной из этих ручек стоял, потому что рядом с этим креслом кровати стоял большой шкаф, на котором стоял армейский радиоприемник. И этот радиоприемник, видимо, очень хорошо ловил вражьи голоса. И отец пытался немецкую волну, BBC и «Голос Америки» ловить. Вот, а поскольку обычно эти программы начинались вечером, то я вольно-невольно, даже когда ложился спать, у меня над головой, так сказать, работали вражьи голоса, отец что-то, так сказать, слушал, как-то реагировал. Я очень хорошо помню, что он услышал в вводе в 68-м году советских войск в Чехословакию. Я помню, как я даже, так сказать, подпрыгнул на кровать, потому что он закричал, они сошли с ума.
0: Наверное, самая точная ассоциация, которая приходит сейчас в голову, и самая болезненная ассоциация, когда мы хотим описать состояние людей, которые в августе 68-го услышали о вводе советских танков в Чехословакию, это шок, который испытали многие в феврале 22-го года. И об этом говорит следующая участница нашего подкаста Ольга Романова.
13: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться, или заснуть и проснуться, а ничего уже нет. И ты не знаешь, что делать. И на самом деле осознание, как вот это все, что тебе делать, что делать всем остальным. Выходить на площадь, кидаться на вокзал, там, может быть, беженцы поехали. Ты ничего не понимаешь еще. Но ты понимаешь, что ты должен что-то делать. И Галич садится писать песню, а другие люди собираются выходить на площадь. Это на самом деле абсолютно одно и то же. Это абсолютно одно и то же движение.
14: Здесь над винную стойкой, над пожаром зари, наколдовано столько, набормотано столько, набормотано столько, наколдовано столько, что пойди повтори.
11: И на следующий день я написал эту песню. Я подарил ее своим друзьям. Они ее увезли в Москву. И в Москве в тот же вечер на кухне одного из московских домов хозяин дома прочел эти стихи. И присутствовавший Павел Литвинов усмехнулся и сказал: актуальные стихи, актуальная песня. Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Так эта песня. Удивительным образом я очень горжусь этой своей странной догадки, потому что я, естественно, ничего не знал о предстоящей демонстрации. Связалась в моем сознании, да и для слушателей этой песни, вот с этим событием 25 августа 68 года. Песня называется «Петербургский романс». У нее есть эпиграф. «Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно». Карамзин. «Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату на рассвете полки от синода к сенату, как четыре строки».
2: Одним из тех, кто вышел в августе 68 года на Красную площадь, был поэт Вадим Делане, который за полгода до этого слушал выступление Галича в Новосибирском академгородке. Вместе с Делане на митинг вышли Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг и Павел Литвинов. Журналист и двоюродная сестра Павла Литвинова, как раз-таки Маша Слоним. Она вспоминает, как узнала об этой демонстрации.
1: Пришли навестить Чуковского на дачу. До этого были на дачу Пастернака. Сын был мой маленький, 2 года, что ли, ему было. И крутили приемник. Ну, нам надо было знать, да, танки, советские танки в Праге. Конечно, мы следили за событиями. И вдруг мы там, прямо там слышим голос Америки, который сообщает о том, что вот 8 человек вышли на Красную площадь, их там избили, арестовали и прочее. И перечисляют имена, и я узнаю эти имена. И Наташу Горбаневскую, которая хорошо... Ну, я потом еще лучше ее узнал. Ну, в общем, конечно, знал ее. Павел мой, двоюродный брат, с которым мы росли вместе. В общем, близкий мне человек. Они никому не сказали. Мама потом говорила, что ей тоже. Хотя Павел очень близок с ней, с моей мамой был. Звала ее тетка. И вообще как-то так с ней откровенничал. Он и маме не сказал, ну, чтобы не ставить, наверное, ее в такое трудное положение. А у меня в голове сразу такой, с одной стороны, обида, что он мне не сказал, не позвал, ну, вообще. А с другой стороны, я стала, может, потом думать, что все-таки я не Наташа Горбаневская. У меня 2-летний сын был, и, наверное, вот я бы металась, наверное. У меня было вообще 22 года. Скорее всего, я бы все-таки не решилась. Именно из-за того, что у меня был сын маленький.
0: Один важный момент. То, о чем только что нам сказала Маша Слоним, вот это чувство смятения, которое испытывает человек, который, с одной стороны, хотел бы оказаться на этой площади, а с другой стороны, по каким-то причинам не мог, о нем говорит наш следующий гость Юрий Сапрыкин. И он, Юрий Сапрыкин, немножко по-другому трактует песню Галича «Петербургский романс». Давайте послушаем.
15: «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь», которая, ну, как бы ретроспективно превратилась вот абсолютно в гимн, как бы протестного движения, да, или диссидентского движения, на самом деле написано от лица человека, который не вышел на площадь, да, это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе человека, который тоже был вот вместе с декабристами и прославлял свободу, а в назначенный час этого сделать не смог, и вот теперь слава его лучинность бледнеет перед солнечной их славой.
14: «Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой?»
15: Он переживает эту трагедию. Да, можно все это нарезать на цитаты и прилепить их на те или иные как бы герба и знамена, но серьезное отношение к Галичу, наверное, кому угодно, оно мешает вот такому утилитарному, что ли, их использованию.
14: «Болят к непогоде раны, уныло проходят годы. Но я же кричал тираны и славил зарю свободы. Я довольно часто пел эту песню, пел ее во многих компаниях, но, пожалуй, никогда я так не волновался и никогда я не был так рад спеть эту песню, как в тот день, когда мне позвонил вернувшийся из ссылки Павлик Литвинов и позвал к себе домой. И вот они сидели все рядом, Павлик, Наташа Горбаневская, участники той памятной демонстрации на Красной площади, и прямо глядя им в лицо, видя их глаза, я спел эту песню. Так же вот, как я всегда помню и никогда не забуду эти страшных лиц моих друзей, когда они прибежали с сообщением ко мне в Дубну, в номер гостиницы, так же я никогда не забуду лиц Павлика и Наташи. Я почему-то на них двоих больше, чем на других смотрел. Вот в тот день, когда Павлик вернулся домой, в Москву, и все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь в тот назначенный час.
0: Знаешь, Полин, о чем я много думаю, когда слушаю эту песню и слушаю историю создания этой песни? Ведь это же удивительно, что Галич, ничего не зная о готовящейся демонстрации, и даже о ней не подозревая, потому что, как мы только что слышали с тобой, как мы читали и знаем, все держал в тайне, в секрете. Вот Галич пишет петербургский роман свой буквально за несколько дней до этого события, до этой демонстрации на Красной площади. Как такое возможно, непонятно. И я этот вопрос задавал нескольким участникам нашего подкаста. Вот, например, что мне ответила Маша Слоним.
1: Петербургский романс, то, что Галич написал это просто буквально накануне, это удивительно, смеешь выйти на площадь. У него было очень тонкое чутье на какие-то такие вещи, на политическое вот это и сюр, и ужас, и, может, он сам думал вообще об этом. Мы же все-таки следили, это же не в одночасье все произошло. Ну, какое-то поэтическое чутье поэта, совсем неравнодушного, совсем неравнодушного. Это же тоже, он же тоже был, в общем, один из немногих, одиночка, который из такого эстаблишмента вырвался, вышел на площадь, тоже в каком-то смысле, начал заниматься, ну, это была такая громкая политическая деятельность все-таки. Он пел его антисоветские, так сказать, все песни и стихи расходились по всему Союзу. Так что, да, он вышел на площадь. Непросто, я думаю, совсем непросто. Молодчина. Он же был такой уже установившийся, ну, established, установившийся взрослый человек с наградами, с большим, в общем, опытом за плечами. Так что я думаю, что вот в каком-то смысле это он про себя тоже.
14: И в то роковое утро отнюдь не угрозой чести казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде.
2: Тот же вопрос мы задали кинорежиссеру и продюсеру Роме Либерову.
16: Вы знаете, это в таком в простом обороте называют пророчеством. Но в реальности это не пророчество, это действительно просто биение сердца в унисон со своим временем. Мне кажется, что это задача любого из нас. Галич в этом смысле один из нас. Это не предсказание, не что другое, не пророчество. Хотя можно назвать это и тем, и другим.
14: Все земные печали были в этом краю. Вот и платим молчанием за причастность свою.
0: И снова мы возвращаемся к тому, насколько стихи Галича, написанные более полувека назад, созвучны с нашим непростым временем. Слово еще одному гостю нашего подкаста, поэту и писателю Максиму Кабиру.
17: СССР времен Галича, ну, конечно, все отзывается сегодняшним днем. Но, во-первых, СССР времен Галича в тысячу раз порядочнее при всей мерзости того, что происходило сегодняшнего дня. И это сравнение не означает, что там было хорошо, а здесь плохо. Просто означает, что здесь уже настолько падение всех нравов, что то время кажется, ну окей, Брежнев так Брежнев, да, хотя Брежнев это не просто, мы все понимаем, там милый старичок, а это даже Чехословакия и куча просто абсолютно мерзких, да, абсолютно чудовищных вещей. Но, во-первых, тогда люди на кухнях слушали Галича, а к единицам, которые рассказывали, пропагандировали, повторяли советскую пропаганду, уже относились просто, ну, с усмешкой, не скрывающей. И такие люди уже были не рукопожаты в обществе, потому что мы говорим уже о позднем, да, Советском Союзе. И всерьез к этому всему никто не относился. Ни пионеры к флагам, ни комсомольцы к их значкам, ни к чему. А всерьез относились к другим вещам. То сегодня как раз заклюют, не просто посадят, такие посадят, а заклюют по собственной инициативе, без всякого приказа. И в этом это время, в первую очередь, еще мерзее, еще страшнее. Я не говорю про количество жертв, да, и про количество вообще вот этого каннибализма жуткого, про количество людей, сведенных с ума. Это во-первых. А во-вторых, мы живем во времени, где Галича нет. Все-таки в то время все произошедшее, в том числе Галича, создало таким, какой он был, да. И вот он тоже там стал своим созданием своей эпохи. И это электричество этого времени его запустило. И хотя бы, не знаю, если то время, если может что-то оправдать те кровавые события, то это хотя бы такая фигура и такие стихи. А сегодня у нас нет даже этого. То есть у нас есть Галич, и мы можем притворяться, что он поет о нас, но мы не заслужили того, что эти песни о нас. Как бы мы ни видели в них, да, чего-то нам знакомого нет, мы всегда должны понять, что о нас Галич бы не сочинил ничего.
14: Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны, к чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислое ездить воды. Они ж по ночам, отчизна, тираны, заря свободы.
0: Интересный момент, что вот, конечно, петербургский романс и уже конец 60-х годов для Галича – это, безусловно, переход к песне политической, к песне гражданской, к песне антисоветской, если угодно. И тут важно понимать, что, с одной стороны, многие люди, которые знали Александра Аркадьевича, говорили, что он человек очень мягкий, очень такой интеллигентный, сибаритствующий. А с другой стороны, другие люди, которые тоже его знали лично и тоже, так сказать, с ним пересекались, они о нем писали совершенно иные вещи. Вот мне очень хочется здесь привести цитату. К сожалению, у нас нет этой записи в аудио-варианте, Валерии Ильиничны Новодворской из ее статьи про Галича.
18: У Галича был обманчивый псевдоним. Ласкающий, круглый, как морская галька, обточенная волной. А на самом деле этот уютный, упитанный бонвиван с такой добродушной физиономией был зол, умен, полон горечи, желчи и ненависти. Это был не медвежонок Винни-Пух, а настоящий волк. Серый, лесной, дикий. Таким волком хотел быть Высоцкий. Но слишком широка была его палитра. Слишком артистичен он был для одной единственной роли. Роли антисоветчика. А Галич увидел советскую действительность через прицел автомата. И талантливо расстреливал ее в упор. Почти компьютерная игра. Маяковский придумал человека-парохода. Галич был человеком-пулеметом. Добрым, ласковым пулеметом. Улыбчивым волком.
19: Моей любимой Новодворской вторит Дмитрий Быков.
20: Для меня политика – это концентрированное выражение морали. Все политики, все, кто хоть как-то смотрит новости и имеет мнение о них, имеют отношение к политике. Для меня интереснее другой вопрос. Вот это, когда называют Галича явлением советским или антисоветским. Галич принадлежал блистательному, глубоко советскому поколению комиссарских детей, ставших антисоветчиками. И то, что он проделал этот путь, и никакой априорной информации у него не было, он именно развивался, мне кажется, очень дорогим и значительным. Мне важно, что советский проект, в конце концов, превратился в антисоветский.
14: Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды.
19: – Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде будем обсуждать уже начало 70-х годов, когда граница СССР чуть-чуть приоткрылась и началась третья волна эмиграции, еврейская. Некоторые друзья Галича уезжают, а он остается на перепутье. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
0: И на настоящем времени. Пока-пока.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Преступление и война.
8: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
9: Путин был некой такой, да, точкой сборки и балансом элиты и решений.
10: А теперь его же элиты на него же и жалуются, причем иностранным журналистам. Путин принимает слишком много саморазрушительных решений, цитирует газета «Гардиан».
11: Хотите ешьте, не хотите давитесь.
10: Администрация президента планирует лечить Россию от иностранного влияния и тревоги. Что же из этого выйдет?
12: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим, на что же кремлевские элиты жалуются иностранным журналистам. Ощущение будущего исчезло. Так говорят близкие к Кремлю предприниматели и чиновники британской газете «Гардиан». В окружении Владимира Путина растет понимание, что все чаще лидер принимает, и дальше цитата, «саморазрушительные решения». На что еще жалуются элиты, сейчас вам и расскажем.
13: Внутри российской элиты растет число недовольных Владимиром Путиным. На фоне затянувшейся войны против Украины, ухудшения экономической ситуации и интернет-блокировок. Источники издания «Гардиан» в российском бизнесе, собеседники, близкие к Кремлю, а также сотрудники европейской разведки говорят, что в высших властных кругах пропало ощущение будущего.
14: Никто не верит, что завтра все внезапно рухнет. Но растет понимание того, что власти продолжают принимать совершенно бессмысленные, саморазрушительные решения. Люди, которые когда-то защищали Путина, больше этого не делают. Любое ощущение будущего исчезло.
13: Несмотря на проблемы внутри страны, расчеты Путина в отношении войны не изменить. Он по-прежнему полон решимости продолжать. Путин ясно дал понять своему ближайшему окружению, что, по его мнению, Россия сможет захватить весь Донбасс к концу года.
14: Путин одержим Донбассом и не остановится раньше.
13: В окружении Путина говорят, что если России удастся сломить сопротивление Украины, то он попытается захватить оставшиеся части Запорожской и Херсонских областей, аннексированные в 2022 году.
14: Он недолгосрочный стратег. Его аппетит растет во время еды.
13: В европейской разведке по-прежнему уверены, что Путин получает искаженную информацию о делах на фронте. Это подтверждает и источник, знакомый с обсуждениями в Кремле.
14: Конечно, чиновники и военные рисуют президенту радужную картину. Они лгут ему. Так работает система, которую построил Путин.
13: Аналитики Американского института изучения войны ранее сообщали, что часть российских российской элиты разочарована и осознает, война идет не по плану. При этом, как отмечает политолог Илья Грищенков, многим невыгодна критика Путина. Внутри страны она пока исходит от тех, кто говорит о коренной смене власти.
9: Долгое время Путин был некой такой, да, точкой сборки и балансом элиты и решений. То есть Путин как раз объединял в себе совершенно разные идеологии. Он был президентом и коммунистов, и либералов, и националистов. Националисты тоже. Вот. А с тех пор, как Путин принял какие-то самостоятельные решения, то, естественно, как бы он стал объектом и персональной критики. Вот. Просто другой вопрос, что действительно на это мало кто решается по многим причинам, что в том числе критика Путина и невыгодна большинству.
13: Отдельным фактом напряженности в элитах остается ухудшение экономики, инфляция, растущие налоги и давление на бизнес. Несмотря на это, открытой критики в бизнес-среде нет. Там опасаются высказывания, несогласие, хотя, по словам опрошенного Guardian-бизнесмена, многие, цитата, в глубине души в ужасе. Эксперт берлинского центра Карнеги Александр Прокопенко отмечает, недовольство среди бизнес-элиты понятно. Государство не хочет защищать предпринимателей от последствий войны, которую само же и развязало. Бизнес остается один на один с проблемами, но налоги должен платить исправно.
15: Это удивительно, насколько поменялось отношение государства и бизнеса. Вот они как бы всегда были иерархичные отношения. Но здесь, если да, то есть государство не то, что смотрит на бизнес сверху вниз, вот, но вот эта вот грань между что государственное, что частное, мне кажется, в последнее время в России размылась, и теперь бизнес, неважно, какой у вас, частный или государственный, он с государственной скамейки видится как функция от государства. То есть нет никакой частной собственности, нет никакого частного капитала, вам дали подержать, мы вам создали какие-то условия, а теперь мы вам создали другие условия. Хотите, ешьте, не хотите, давитесь.
13: Представители российской властной верхушки находятся на этапе осознания проблем. Но у них нет планов по их преодолению, заявил Гардиан, высокопоставленный сотрудник европейской разведки. Нервозность в элитах вызывают и масштабные блокировки интернета, а также усиление влияния ФСБ.
14: За обеденным столом все говорят об интернете. Мы теперь ближе к Северной Корее.
13: В то же время, по словам двух источников, представители российской политической элиты, включая пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко, в частном порядке пытались отговорить Путина от некоторых ограничений, но безуспешно. Пока продолжается война, Путин будет отдавать предпочтение силовым структурам, говорит собеседник издания «Гардиан». Журналисты важных историй CNN и Financial Times со ссылкой на разведку одной из европейских стран рассказали, что в Кремле растет тревога из-за возможного заговора и покушения на Владимира Путина. С подготовкой государственного переворота ассоциирует экс-министра обороны Сергея Шойгу. Якобы он до сих пор сохраняет значительное влияние в высшем военном руководстве. Федеральная служба охраны ограничила передвижение Путина. Он больше не ездит в резиденции в Подмосковье на Валдае. Источник Washington Post сообщил, что Сергей Кириенко пытается убедить Путина в том, что он может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий. А вторая служба ФСБ настаивает на жестких методах и закручивании гаек.
12: И о тревогах российских элит мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
16: Добрый вечер, здравствуйте.
12: Прежде чем перейти к сути жалоб, хочу сперва спросить, зачем элитам, даже анонимно, делиться своими тревогами с западной прессой?
16: Действительно интересный вопрос. Вот этот клуб анонимных жалобщиков свидетельствует, как мне представляется, о том, что что-то происходит внутри страны, и они себе позволяют вой на Луну. Ну, в данном случае, там, британская пресса – это та самая Луна. Я не думаю даже, что это элемент какого-то давления или политической игры. Скорее всего, просто это не самого высокого уровня, по-видимому, источник, но недалекий от людей, принимающих решения. Ну, трудно рациональному человеку не осознать, что дела плохо идут. Ну, в самом деле, где, по какому направлению в России за последние 3-4 года, 5 лет, стало лучше. Экономика, международное положение, футбол, может быть, культура, наука. Рубль только вот укрепился, да? А на линии фронта, ну вот Путин убеждает, что на линии фронта дела идут лучше. Но на самом деле те, кто следит за вопросом, понимает, что и там нет блистательного продвижения. Так что пожаловаться просто так, от собственного бессилия, от несчастья, от раздражения, бог знает еще от чего. Поменять эту ситуацию невозможно, и они это знают. Поэтому они, эти жалобы не рассматриваются как элемент политического или технологического давления. Это просто печаль. Вот как было хорошо и как стало плохо. И, в общем, понятно, кто там причина. Ну, не мы же, правда. Значит, Владимир Владимирович Путин виноват. Понемножку на него перегружается вот этот груз ответственности. И это вполне предсказуемый, естественный процесс. Я бы сказал, даже неизбежный процесс по мере продолжения войны. В конце концов, он с этим грузом и ляжет на дно в более или менее мучительной форме. Но никто не знает, когда это произойдет.
12: Ну вот действительно, если резюмировать то, что пишет Guardian, все жалобы крутятся вокруг затянувшейся войны, и Министерство иностранных дел России теперь грозит новыми ударами по Киеву. Это уже после масштабного удара в ночь на 24 мая, когда Россия снова использовала орешник. О чем эти атаки и новые угрозы говорят российским элитам?
16: Они говорят, что Путин немощен. Потому что если бы он мог это сделать, он бы сделал. И он нанес этот удар, и, по-видимому, ему доложили, и показали даже, как жизнерадостно горит какой-то там торговый центр. Но ведь, опять же, те, кто наблюдает за процессом вблизи, ну, тот же самый Анатолий Шарий, или Шарий, как его зовут, я не знаю, он пишет, что это был удар в штангу. И товарищи из Z-патриотической общественности говорят, что не очень-то удачно получилось. А более глубокий анализ показывает, что один из орешников прилетел действительно, ну, если куча одна из боеголовок его прилетела в гаражный кооператив в Белую церковь. А второй, страшно сказать, вообще угадал на территорию ДНР, туда куда-то к северу от Донецка. На самом деле, даже Дугин, отец родной, спаситель Отечества, он же говорит, что а где победа? Почему не убили Зеленского? Где удар по центрам принятия решения? То есть не радует. Вы понимаете, вот эти воздушные шарики, которые они себе раздувают в надежде вернуться к ситуации, когда можем повторить, они уже повисают такими сморщенными мешочками и не вдохновляют державные мощи. А кто виноват-то? Ну, Шойгу виноват, ладно. Может быть, даже Герасимов. Но постепенно такая мужественная, прямолинейная государственная жизнь приближается к тому, что ты виноват, ты этот вот, прости господи, недавно установлено представитель славного российского народа, который называется Чудь Белоглазая. Это вот сейчас установлено, буквально тут опубликовали как раз данные о том, что изучили личную биографию Путина, его же прихлебатели, для того, чтобы возродить к нему какой-то интерес. На самом деле он просто становится неинтересным, раздражительным, раздражающим объектом. И становится все более очевидно, что он просто немощен. Он начал войну, в которой не может победить. Более того, ситуация так идет, что, похоже, он ее проигрывает. Он гласил о том, что нам эти самые санкции только на пользу, импортозамещение и все остальное прочее. Сейчас говорит о том, что надо их отменять, и это мешает развиваться экономике. Ну вот, куда ни возьмись, без слез не взглянешь. Бедный, бедный Владимир Владимирович Путин. В общем-то, по сути дела, ведь он во всем и виноват, если так вот всерьез-то. Другое дело, что страна-то не должна была себе такого позволить. Но пока мы видим, как прокол идет по всем направлениям приблизительно, по всему периметру, как сказал бы товарищ Шендерович.
12: Газета «Гардиан», тем не менее, выстраивает следующую схему. Мол, генералы врут Путину об успехах на фронте, рисуют ему розовые картинки. А Владимир Путин уверяет свое ближайшее окружение в том, что он способен дойти до границ Донбасса. Ему, правда, в нынешних условиях кого-то нужно убеждать?
16: Ему нужно, прежде всего, себя самого убеждать. Это такой человек, у которого обострено ощущение опасности. И, соответственно, безопасность номер один. Если он не побеждает, то он не нужен. И он это понимает. Поэтому он должен убеждать. Поэтому он сам себе говорит, что он побеждает. И, соответственно, своих подчиненных заставляет так говорить. А они это прекрасно понимают и рисуют ему то, что он хочет увидеть. Отсюда запрет на интернет. Это же тоже вполне последовательно и логично. Он истово верит, что так называемые бархатные или там цветные, более поздние явления революции, это все порождение интернета или информационно-психологической войны через посредство интернета. И его, следовательно, надо запретить. Ну вот Орбана взяли, заказали в Европе и сместили с помощью интернета. А сейчас, того гляди, сместят Вучича или Фицо совершенно по-другому запел. А во всем виноват интернет. Поэтому, конечно, его надо заткнуть, сделать национальным, чтобы люди смотрели в интернете и видели то, что нужно нам, а нам это значит Путину, потому что Путин себя от державы не отделяет. И, соответственно, в интернете должны быть победные картинки. Если вы не знаете, то мы идем от победы к победе. Мы сокрушаем кровавый киевский режим. Что мы там еще делаем? Наша экономика крепчает. Ну и все остальное. Все это вот людям вашего поколения, это, наверное, не так остро понятно, как мне, потому что моя молодость проходила как раз вот на этом фоне. 23-й исторический съезд Коммунистической партии, 24-й исторический съезд, 25-й исторический съезд, 26-й тоже, естественно. И так до той поры, пока все это дело не рухнуло. Вот и у Путина тоже исторические какие-то шаги, очень важные, эпохальное или еще чего-то. И очень трудно найти кого-нибудь, кто, как честный старик, встанет и скажет, что Владимир Владимирович, никакой вы не генеральный, а просто выдающийся. И никакое ваше это событие, победа не эпохальная, а всего-навсего историческое, как 24-й съезд. Вот нет, все говорят эпохальное, все говорят величественно. Для того, чтобы это ощущение продолжалось, надо затыкать интернет и прочие источники информации и для народа, и для Путина тоже. Но для Путина это понятно, он сам не хочет. Он предпочитает читать справочки из папочек. Но в 21 веке это уже довольно очевидный признак неадекватности не в медицинском смысле, а в политическом тоже. Хотя и в медицинском смысле он не производит очень победоносного впечатления.
12: Но несмотря на то, что публикуются в государственной пропаганде картинки, что Россия идет от победы к победе, если почитать близкие к Кремлю телеграм-каналы, у политологов внутри страны все чаще проскакивает мысль, что у элит появляется запрос на правила. И пока одни политтехнологи ломают голову, какой же курс Кремль задаст России, администрация президента говорит об исцелении народа. Артур Давлетшин расскажет подробнее, и мы вернемся к этому разговору.
17: В Кремле продолжают готовиться к выборам, но их публичные заявления звучат как подготовка к войне. Правда, к информационной. На прошедшем в выходные в Всероссийском электоральном форуме начальник отдела администрации президента по мониторингу социальных процессов Александр Харичев призвал готовиться к ужесточению информационной войны с Западом.
18: Она тотальна. Она покрывает все население. Нет запрещенных способов. Способы и методы могут быть самыми разными, без ограничений. Гражданское население является законной целью, а приоритетной целью являются наши дети.
17: Вместо снарядов и ракет – посты и заказные статьи. Харичев представил анализ его отдела по комментариям россиян в соцсетях. Выводы неутешительные, их пишут нереальные люди.
18: Мы понимаем, что 50% этого контента имеет признаки организованного извне. То есть из того, что мы видим в тех же соцсетях негативного, половина – это неестественные комментарии людей и неестественный контент, а засланная информация, формирующая информация, которая активно распространяется в наших соцсетях и в интернет-пространстве.
17: Однако не все так плохо, считает Харичев. Россиян можно спасти.
18: Возможно формирование иммунитета к этой вражеской пропаганде. Поэтому в информационно-психологической войне есть свои плюсы, которые позволяют защищаться, выздороветь и иметь иммунитет к этому воздействию.
17: На выступление Александра Харичева отреагировал блогер Илья Ремесло. У него уже был свой опыт такого лечения.
19: Так себе, доктора, не находите? Меня, например, они так и не вылечили, а наоборот. Думаю, и других только сделают оппозиционерами. Кто же из нас больной? Наверное, тот, кто считает заболеванием несогласие с начальством.
17: Политолог и электоральный эксперт Александр Кынев отмечает, что установки Харичева противоречат сами себе.
20: Экстремальный рост кандидатов-силовиков совершенно несовместим с курсом на то, чтобы выборы носили терапевтический характер. Это примерно как пытаться успокоить людей, устроив тотальный обход квартир с участковыми в сопровождении ОМОНовцев. Запугать, вызвать рост тревожности, восприятие выборов как спектакля, где ничье мнение никого не интересует, а все заранее назначено, можно. А вот снизить напряжение и оказать терапевтический эффект так точно не получится.
17: Уровень напряжения россиян Александр Харичев считает одним из основных фронтов работы. По его данным, каждый четвертый житель России тревожится из-за ситуации в стране. Его слова подтверждают результаты последнего опроса в ЦИОМ. В конце апреля о внутренней тревоге говорил каждый четвертый респондент. Фонд «Общественное мнение» в последнем опросе фиксирует, что доля россиян, охваченных беспокойством, достигла 51%.
21: Не обязательно на революцию и слом системы, а скорее на нормализацию, снижение тревожности, возвращение предсказуемости мирной жизни и более спокойных правил существования.
17: Политолог Илья Грищенков уверен, рост тревожности связан с запросом на перемены. Основной причиной тревоги Грищенков считает увеличение контроля со стороны государства над всеми сферами жизни россиян.
12: И об исцелении России дальше мы говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Александр Харичев, сейчас я зачитаю полностью его должность, чтобы зрители понимали, чем он занимается. Начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Он в своем выступлении обозначил 4 вызова для России в 2026 году. Это информационная война, это обстрелы и беспилотники, это искусственный интеллект и тревога в обществе. К чему, на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, администрация Путина, словами Харичева, готовит систему?
16: Она готовит систему к выборам, так если в широком смысле слова. И общий посыл такой. Прекратите раскачивать лодку, не пугайте людей, рассказывайте им что-нибудь успокаивающее. Ну вот главная угроза – это, как господин Харичев формулирует, беспокойство. А при этом, ну, мне кажется довольно понятным, что главным источником беспокойства является война. И для патриотической части путинского электората отсутствие продвижения на этой войне. А для, так скажем, пассивно следующий фарватер за Путиным, части электората, это большая часть электората, больше пугает то, как эта война отражается на условиях жизни, там, на приходящих гробах, на росте цен и так далее. Но сказать-то об этом нельзя, потому что войны-то нет, если вы не в курсе. А у нас есть победная специальная военная операция, которая... специально обученные люди, с, скажем так, с билетом алкоголика, решительно рукой и твердо, точно отточенным скальпелем проводят на теле Украины. Вот они 5 лет стремительно и четко проводят дрожащими конечностями, и результаты получают то, что получают. Но важно, чтобы вы это не видели. Вот основной результат. Опять же, вы понимаете, как в мои молодые годы это было нормальным элементом политического быта. Когда нам объясняли, что музыка Битлз – это элемент, разлагающий наш моральный облик. Потому что это все сделано на Западе. Все эти джинсы, все эти диски, пластинки, это все враждебно нашему советскому образу жизни. И это все специально сделано там для того, чтобы разложить изнутри нашу самую лучшую модель общественного быта. Сейчас ровно то же самое. Что означает попытка изолироваться от внешнего мира? Она означает, что твой продукт, который высиживает, сидя на яйца, господин Харичев, он второсортен. Он не конкурентоспособен. В равном соревновании с Западом он проигрывает. Это Харич объясняет тем, что отклики генерируются Западом. Он начинает с откликов, то есть, ну, как бы боты, которые говорят, ах, как плохо, или там, ах, как хорошо, кого-то поддерживают. А потом переходит к тому, что это засланы или разработанный там на Западе материал. Ну так боты – это оценочное суждение, это одна фраза, искусственный интеллект ее может сочинить. А вот содержательное высказывание, как, например, кино, которое называется «Минотавр», вот его искусственный интеллект сочинить не может. А оно появилось. И оно появилось не под контролем господина Харичева, администрации президента. Оно вот само по себе выросло. И это кино получило второе место на самом, ну, одном из крупнейших кинофестивалей мира. А это Запад все придумал, если вы не в курсе. А вот русский режиссер говорит, что думает. Но он говорит не то, что нужно. И снимает не так, как нужно. Соответственно, людям об этом незачем знать. Надо построить информационную стенку, информационный забор или железный занавес. И, конечно, они вообще понятия не должны иметь о том, что нечто похожее существует на белом свете и вообще есть какой-то город Канны. Ну, не нужны были советскому человеку «Битлз». Ну вот как вы этого не поймете? Тем более ему не нужно кино, ему не нужно там высококачественные информационные системы, ему нужен патриотизм. Об этом дальше Дугин нас учит, теперь нас товарищ Харичев об этом учит. И все это ведется в рамках подготовки доброго, хорошего, умного, самого читающего российского народа к очередному циклу электоральной процедуры, так назовем.
12: И вот в порядке подготовки к этой электоральной процедуре некоторые политологи отмечают тревожность как некий фактор риска. Ну, вот Илья Грищенков, например, указывает на то, что тревога может привести к неожиданным результатам. А на ваш взгляд, тревога, о которой говорит и Харичев, о которой пишут политологи, она хоть чем-то Путину и его системе опасна?
16: Системе опасно. Персонально Путину нет. Системе как опасно? Если результаты, реальные результаты электоральной процедуры будут недостаточно победоносные, ну, понятно, что они там подрисуют, подрихтуют, подправят, но возможности подрисовать они тоже, во-первых, не безграничны, а во-вторых, все равно для них это как бы одномоментный слепок российской ситуации. Ну так вот, если статистика по выборам будет плохая, то перед тем, как ее поправлять, ее, наверное, Путину доложат. Если не испугаются, конечно. То это значит, что на местах губернаторы, ну там, скажем, архитекторы политические, как сейчас там называются, или политические организаторы, идеологи, администраторы сработали плохо. Для них это серьезная угроза. Главное для них, чтобы товарищ Путин прошел после этой электоральной процедуры, спал спокойно и чувствовал себя победителем. Поэтому докладывать ему будут примерно так же, как господин Герасимов ему докладывает про военные дела. Но ведь они понимают тоже, что в процессе выборов может что-то выплеснуться. Возьмут вдруг и проголосуют за какую-то новообразованную партию, которая пока еще не существует и, может быть, и, скорее всего, даже не появится, но найдут какую-то альтернативную партию, избиратели найдут, из тех, которые раньше всерьез не принимали. Проголосуют там за новых людей каких-нибудь. Это не будет, в общем-то, катастрофой. Но это будет сигнал для Единой России. А Единая Россия – это часть системы. Новые люди тоже часть системы, но мы когда с вами говорим про то, насколько это важно для всей системы, важно, потому что иначе может оказаться, что политическое управление Единой России неэффективно, значит, их придется менять. Что касается самого Путина, то, конечно, его никакими выборами не снесешь и не изменишь, а если вдруг что-то там произнесешь неправильно, или выборы эти произнесут неправильно, то их поправят. Путин опирается, конечно, не на какое-нибудь электоральное большинство, опирается он на силовые ресурсы, он это прекрасно знает, ни в какую демократию он никогда не верил, но ему важно, чтобы была такая информационная идеологическая подпитка. Весь советский народ как в едином строю, к плечу, плечом, поддержал нерушимый блок коммунистов и беспартийных в процентном соотношении 99,8%. Всем было понятно, что это полное фуфло. В тем, в том числе тем, кто это докладывал. А было важно, потому что имеет ритуально обрядовое значение эта цифра. Вот Путин очень нуждается в том, чтобы обряд посвящения на царство, в данном случае не его персонально, а его Государственной Думы,

0: скажем, лояльности и покорности. Только и всего.
1: Но еще интересно, в плане лояльности и покорности, нужно ли ему ощущение будущего? То, о чем говорили некие элиты изданию «Гардиан», этот вопрос остается в воздухе. Предлагаю нашим зрителям ответить на него. Благодарю. Дмитрий Борисович Орешкин был с нами в эфире «Радио Свободы. Настоящее время». А вы пишите, какое у вас представление будущего в комментарии. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Когда-то российские торговые центры продавали мечту о нормальной жизни. Zara, H&M, IKEA, кино, кофе, шопинг выходного дня – маленькая версия Европы под крышей с кондиционером. Теперь во многих моллах вместо очередей – эхо шагов и баннеры аренды. Головная боль российской экономики – дефицит бюджета, который уже перевалил за 6 триллионов рублей. Несмотря на то, что нефть подорожала почти в два раза из-за войны, это Россию, как оказалось, не спасает. Об этом и многом другом мы поговорим с экономическим обозревателем Татьяной Рыбаковой.
4: В московских торговых центрах вакантность уже достигла почти 6%. По некоторым форматам может вырасти до 8-10%. Арендаторы уходят вместе с посетителями. Какие последствия это будет иметь для российской экономики?
5: Скорее новая экономическая реальность. Во-первых, у России нет собственных возможностей производить все, что нужно потребителям. Во-вторых, для российского правительства, вообще для российских властей, сейчас потребительская экономика как таковая является второстепенной. Примерно так, как это было в Советском Союзе где-то в 70-х, 80-х годах. Даже больше 70-х, чем 80-х. В-третьих, достаточно большое количество западных брендов, в свою очередь, тоже не хотят работать с Россией по вполне очевидным причинам. Санкции и моральная, как говорится, невозможность иметь дело с агрессором.
6: Ну, смотрите, если в московских торговых центрах вакантность уже достигла почти 6%, по некоторым форматам, по данным консалтинговой компании, может вырасти до 8-10%, и арендаторы с посетителями уходят, то какие долгосрочные последствия это будет иметь для российской экономики?
5: Ну, во-первых, мы можем попрощаться с потребительской экономикой надолго. По всей видимости. Я не буду говорить это всегда, но это надолго, до тех пор, пока не произойдет слом нынешней системы, которую, значит, Эльвира Набиуллина в 22-м году еще обозначила как, значит, системная трансформация экономики. Люди мало понимают, что это означает, им кажется, что это означало, что надо выпускать больше танков или же перейти от выпуска танков к дронам. На самом деле это означает, что приоритет отдается тяжелой промышленности, прежде всего оборонной, затем той, которая обеспечивает, скажем так, то, что называется национальной безопасностью, то есть это продуктовая как бы независимость и независимость, где возможно, независимость от импортно-критических деталей, в первую очередь опять для оборонки и вторую вот, значит, для той же

0: самой тяжелой промышленности в принципе, которую, значит, государство считает необходимой. Поэтому это абсолютно такая вот вещь. То, что идет сейчас реальное не увеличение благосостояния, а уменьшение благосостояния, это тоже факт, потому что у нас любят считать среднее по больнице, но среднее по больнице – это растущее благосостояние людей, которые работают на войну или на госзаказ, и гораздо быстрее падающее благосостояние людей, которые работают на потребительскую экономику, либо на какое-то там образование или еще что-то в этом роде, не связанное, значит, соответственно, непосредственно с сегодняшними, скажем так, нуждами государства. Поэтому, в общем-то, все понятно. Первые, в общем-то, закупаются, ну, их круг достаточно узок. Общая часть – это небольшая, на самом деле, часть трудоспособного населения. Я уже не говорю, что основные деньги вообще достаются, как говорится, крупным держателям капиталов, которые вообще, ну, скажем так, на маркетплейсах ничего не заказывают и по вот этим вот торговым центрам не ходят. Поэтому это, в общем-то, совершенно такое нормальное явление, к сожалению, ну, трудно его назвать нормальным, нормальное для того вида экономики, которое было выбрано, оно выбрано.
1: Простите, вы говорите, потребительская экономика уходит. А что это означает по факту для обывателя, когда он услышит эти ваши фразы, что он должен понять?
0: Он должен понять, что ассортимент товаров для него будет, во-первых, сужаться, во-вторых, дорожать, что у самого у него доходы, если он не работает на войну или на иную отрасль или сектор, который интересен государству, как, например, там, я не знаю, кибербезопасность, приложение к, соответственно, слежке за гражданами или к противодействию, там, предположим, электронному противодействию дрону, то его доходы будут падать, даже если не будет увольнений, а я все-таки ожидаю, что увольнения рано или поздно начнутся. То есть он будет, с одной стороны, ограничен в средствах, с другой стороны, он будет ограничен в возможности эти средства потратить.
1: Народ двинулся снимать наличку из-за блокировки интернета и из-за перебоев работы кассовых терминалов. Вот с 30 апреля по 11 мая 2026 года прирост наличных на руках у россиян достиг 210,5 миллиарда рублей. Это данные Банка России. На руках вообще у населения триллионы наличных рублей. Чем это грозит финансовой системе? Или ничем не грозит?
0: Вы знаете, нельзя сказать ни то, ни другое. То есть говорить, что это прямо вот грозит, нельзя. Говорить, что это никак не влияет, тоже нельзя. Дело в том, что уход денег с депозитов в банках имеет косвенное негативное значение. Надо понимать, что депозиты в банках – это не деньги, которые лежат без дела, как нам пытаются сказать господин Силуанов, что достаточно странно в устах такого опытного и умного экономиста. Это не какие-то деньги, в свою очередь, которые банки тут же выдают в виде кредитов. Нет, это те деньги, которые взяты в основе резервов банков, в том числе. Резервы там, они достаточно разнообразные, но денежные, значит, депозиты, они одни из резервов. Под эти резервы банки берут кредиты у Центробанка, банки, значит, покупают на эти деньги, значит, облигации. Эти облигации снова закладывают у Центробанка за так называемую операцию репо. И получившиеся уже деньги, как правило, вкладывают, значит, вот на них кредитуют. То есть это такой вот круговорот. Вот для Минфина это очень удобно, потому что он всегда может продать банкам госдолг и таким образом заткнуть дыры в бюджете или получить дополнительные деньги. Для банков это выгодно, потому что они, практически не потратив собственных средств, скажем так, могут получить доход с выданных кредитов. Ну, а для Центробанка это, в общем-то, тоже такой вот оборот, который немножечко связывает, значит, деньги населения в виде депозитов и не разгоняет, когда деньги лежат на депозитах, они не разгоняют инфляцию. То есть вот все эти три участника с выгодой населения, ну, скажем так, с относительной выгодой в виде тех же самых процентов по депозитам, пока они высоки. Когда люди снимают наличные, соответственно, у банков появляется необходимость чем-то вот эту вот дыру, если она достаточно большая, заткнуть. С одной стороны. С другой стороны, есть еще такой момент. Вы понимаете, паника всегда нарастает, когда кто-то что-то начинает делать. Люди каждый день слышат, как снимаются деньги. Люди это понимают. И вполне возможно, что в какой-то момент, если какой-то небольшой банк не найдет достаточной суммы денег выдать и ограничит выдачу, может начаться так называемый банкрот, то есть бегство вкладчиков. И вот тогда проблема может быть довольно большая. Есть еще один косвенный негативный момент. Дело в том, что когда те же самые, значит, торговые какие-то или сервисные точки не могут принять в связи с перебоями в интернете деньги безналичные и начинают требовать наличные, то в условиях, когда, в общем-то, на малый бизнес, а это в основном малый бизнес, в условиях, когда на малый бизнес есть еще и огромное налоговое давление, есть большой соблазн перейти в теневую экономику или как минимум перевести какую-то часть бизнеса в теневую экономику. Да, ФНС, то есть налоговики это понимают, да, они стараются трясти, но, вы знаете, наш бизнес, он весьма хитер, разворотлен и умен. Поэтому найти варианты он тоже может. Соответственно, уже, собственно говоря, налоговые поступления снизились. И вот лично я не могу сказать, насколько они снизились, потому что у бизнеса действительно доходы упали. Значит, они упали, безусловно, из-за возросшей налоговой нагрузки и падения потребительского спроса. А вот какая доля там находится тех доходов, которые ушли в тень, я боюсь, что вот лично я определить этого не смогу. Это тоже негативно, естественно, для экономического какого-то развития, для бюджета и так далее.
1: Скажите, вот условно говоря, я положил на депозит, ну, 1 000 000 рублей. Вот банк начинает эти деньги выдавать на них кредиты. А куда идут в основном эти
0: Нет, нет, нет,
1: кредиты?
0: нет, простите, я вас перебью еще раз. Банк на эти деньги кредиты не выдает. Банк эти деньги записывает в свои резервы. А кредит он его выдает из тех денег, которые он выручил через операцию репо с государственными облигациями у Центрального банка. Понимаете, тут вот...
1: Для непрофессионала, что такое операция репо? Расшифруйте, пожалуйста.
0: Значит, операция репо – это когда банк покупает у Минфина государственные облигации, ОФЗ, затем он эти облигации кладет в залог в Центральный банк. Центральный банк в ответ выдает ему, значит, за залог деньги. И вот эти деньги уже идут на выдачу кредитов.
1: Понятно. То есть мои кровные, они работают. Они не просто лежат. Хорошо.
0: Они не просто лежат. Они дают банку возможность взять, значит, купить больше облигаций, больше этих облигаций, больше взять кредит у ЦБ, больше на этот кредит купить облигации, больше заложить облигации, получить больше денег у Центробанка. Вот такая вот непростая цепочка.
1: Какой процент доходов в банке зарабатывают на операционных транзакциях? Ну, условно говоря, вот я перечисляю там больше 50 тысяч рублей из одного счета Сбера на другой, с меня там снимают, условно говоря, 200, 300, 400. Вообще за любую транзакцию берут какие-то проценты. Это солидные проценты или это мелочь по сравнению с тем, о чем вы говорили до этого про репо?
0: Вы знаете, это все-таки мелочь по сравнению с этим. Это в основном доходы, которые идут на какие-то операционные вещи. Надо понимать, что вообще, честно говоря, население, то есть клиенты, физические лица, для банков, ну, за исключением, может быть, Сбера, они не самые важные. Гораздо важнее для них корпоративные клиенты. А уж если у кого-то есть в клиентах государство, ну, это вообще флеш-реально. А граждане, ну, так.
1: Ну, подождите, 60, почти 60 триллионов рублей граждан находится на депозитах. Или это тут сюда входят и корпоративные деньги тоже?
0: Нет, нет, нет, 60 триллионов есть. Но, извините, у корпоративных депозитов еще больше. Корпоративных кредитов, то есть это намного, это другие суммы. Это просто другие суммы, гораздо больше. Да, это солидная часть, но опять-таки, еще вот тут тоже есть момент. Надо понимать, что в этих кредитах примерно половина – это кредиты от 3 миллионов и выше. Из них 35% приходится на кредиты от 10 миллионов и выше. То есть вы понимаете, что это не деньги вот обычных граждан, которые побегут в банк. Это деньги таких людей, которые в банк позвонят. И им скажут, конечно, конечно, не беспокойтесь, вам нужно. И никуда они не будут брать и под подушку класть. Вот с их деньгами все будет в порядке.
1: Чтобы закрыть этот вопрос, мы верим господину Силуанову, что государство не тронет эти 60 триллионов рублей, и можно за них не беспокоиться, потому что много спекуляций на тему, что денег в бюджете нет, дыра в бюджете, и государство может запустить туда руку.
0: Ну, я бы, знаете, хотела бы вот посмотреть, сколько денег после этих слов Силуанова наше население сняло, потому что оно живет по заветам Жванецкого. Как только говорят, день за реформу не будут, люди бегут в банк снимать наличные. Но, тем не менее, я бы все-таки, вот, скажем так, я считаю, что государству сейчас гораздо более выгодны деньги населения на депозитах, чем деньги населения на руках. Поэтому если уж и репрессировать, вот будь я злобным, значит, в данном случае государством таким вот злобным, и захотела бы лишить денег, я бы репрессировала бы скорее наличные деньги. Давайте вспомним, что, например, при сталинской обменной реформе, значит, деньги на вкладах обменивались на новые по гораздо более высокому курсу, чем деньги, которые были на руках. Вот что-нибудь такое бы злобное бы государство сделало. Но я думаю, что даже этого делать в данный момент не будут, потому что, ну, в общем-то, скажем так, в случае, если начнется, значит, бедствие банков, то ввести ограничения могут за час. Точно так же за час эти ограничения могут отменить, если видите, что все успокоилось. Так что вот в этом плане, значит, я думаю, что Центробанк будет стоять на страже и можно быть спокойным. А для каких еще целей надо отнимать у населения деньги? Они и так работают. Они работают. То, что они лежат в основе резервов банков, они работают. Даже наличные деньги работают. Они все равно обеспечивают определенный товарооборот. Вот вся эта, весь потребительский сектор находится, можно сказать, на самопрокорме. Почему надо каким-то образом этому мешать? Пусть.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с Татьяной Рыбаковой.
1: Насколько отключение интернета, мобильной связи и телеграмма бьют по экономике? Вот господин Новак сказал, что есть более другие серьезные факторы, которые оказывают влияние на экономику, но ни в коем случае ни интернет, ни мобильная связь, ни телеграмма.
0: Готова поспорить с господином Новиком. Вы задали очень хороший вопрос, потому что отключение интернета, вот я бы сказала все-таки прежде всего всего интернета, это вот тот самый кейс, когда мультипликационный эффект оказывает вот какая-то вот вещь, знаете, казалось бы, чисто техническая, незначительная или даже значительная, но не имеющая отношения, предположим, к росту теневой экономики. А вот посмотрите, да, отключили интернет, приходится принимать наличные, а тут же появляется соблазн пронести какую-то их часть мимо кассы. Вот, пожалуйста, вот вам пример. И таких примеров массу. Я уже не говорю о том, что начинают уезжать айтишники из России, потому что, вообще-то говоря, и это, понимаете, это не просто вот там россияне лишатся каких-то интернет-услуг. Это означает, извините, технологическое основание, потому что сейчас наступает вот та самая новая, значит, да, технологическая революция. И в этот момент особенно важны, знаете, даже не умения или знания как таковые теоретические, а весь комплекс умений и знаний уникальные, который передается. Вот я даже сейчас буквально недавно слушала передачу о том, что вот даже, знаете, вот этот вот эти комплексы очень разные у американцев, например, индийцев и китайцев. И их, в общем-то, трудно передать даже при той конвергенции, которая существует. Вы понимаете, что сейчас люди уезжают с такими компетенциями, которые восстановить будет уже невозможно. Уже можно будет просто начинать все сначала, практически. Опять так же, как в 90-х годах, приходилось нагонять технологическое отставание в компьютерных вещах. Сколько времени на этот раз придется нагонять, я не знаю. Это вот такой вот оказывает эффект.
1: Вот смотрите, тогда мне, естественно, рождается вопрос. Новак в этом же интервью сказал, что есть дефицит кадров в экономике, а с другой стороны, Путин говорит, что в России исторически низкая безработица. Вот как одни слова стыкуются с другими?
0: Это прекрасно стыкуется одно с другим. Во-первых, в России традиционно, в том числе, и не такая высокая безработица. Потому что в России с 90-х годов, как начали звать на бизнес, чтобы он не увольнял людей, так, в общем-то, бизнес уже привык, что их нельзя увольнять. Это с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, вы понимаете, сейчас происходит довольно-таки трагическая вещь во многих отраслях потребительского сектора, вообще гражданского сектора. Когда они не то, что вот как-то вот неправильно вели свою деятельность и вынуждены сокращать производство, увольнять людей, а когда у них отняли возможность вести нормально свою деятельность, но при этом они понимают, что рано или поздно, простите, та же самая война кончится, да, Лебединое озеро рано или поздно снова будет на экранах телевизоров, и они хотят сократить людей и компетенции. Поэтому, например, они каких-то вот там специалистов, причем специалистов это не обязательно там высоколобый научный кадр, это может быть токарь дядя Вася, который умеет таким образом там завести болт, что не надо будет после этого этот, значит, за ним что-то переделывать. Вот. Они стараются таких специалистов сохранять и как-то вот на неполную рабочую неделю, на отпуска и так далее, и пока что так. Это первое. Второе, что значит дефицит кадров? Дефицит кадров у нас наблюдается там в сборке тех же самых беспилотников. Там уже школьники 15-летние работают. Потому что, значит, в той же Алабуге, в этой особой экономической зоне Алабуга, сейчас, судя по космическим снимкам, там какие-то невероятные размеры строят, идет размах строительства. Соответственно, в эти новые цеха, которые строятся спешно, требуется куча людей, потому что это достаточно простое сборочное производство. Там никаких роботов они не ставить никогда не будут, потому что эти роботы будут окупаться там 20 лет. У них все-таки не столетняя война. То есть, соответственно, они набирают просто до кучи людей. Вот там дефицит кадров. Дефицит кадров. На фронте дефицит кадров. Там не забывайте, что это тоже, значит, Минобороны, это тоже крупнейший работодатель сегодня, если так можно выразиться, не сочтите цинизм. Значит, тоже дефицит кадров. Уже вот предлагают до 10 миллионов кредиты прощать тем, кто подпишет контракт с Минобороны. Потому что, ну, уже просто никто не идет за деньги, больше денег платить регионы не могут, никто не может. Вот, значит, решили таким образом. Пускай заплатят банки, они богатые. Вот дефицит кадров в таких местах.
1: Скажите, а миграционная политика, вот эти репрессивные законы в отношении мигрантов, с другой стороны, бизнесмены сетуют на то, что не хватает как раз вот этих рабочих рук. Вот как вот это вот стыкуется, вот такая антимигрантская риторика и репрессивные законы в отношении мигрантов с тем, что дефицит рабочих рук на рынке? Это как бы одна рука не знает, что делает другая рука, или в этом есть какое-то зерно в этих решениях принимаемых?
0: Есть. Ну, с одной стороны, вариант, что одна рука не знает, что делает другая рука, конечно, существует. Потому что если бы даже это и делать, то так, как это делается, делать было нельзя. Ни в коем случае. Это первое. Второе, не забывайте, что где работали те мигранты, против которых вот в эти законы направлены. Они работали, опять-таки, там, в ЖКХ, там, улицы мели, там, на каких-то фермах с ручным трудом, там, клубнику собирали. На стройках они работали и так далее. Строительство сейчас все равно загибается. Государство не до гражданского строительства. Ему нужно вон пирамидки противотанковые строить и прочее. А там хватает людей, поверьте. Вот. То есть на военный завод уже как бы мигранта просто не поставишь. Соответственно, да, вот эти мигранты перекрывают дорогу. А там, где не хватает людей, опять-таки, в государственном заказе, в оборонке, там, пожалуйста, целенаправленно заводят то северных корейцев, то индусов, за ними присматривают, их заводят под определенные цели, они здесь не остаются, во всяком случае, в большинстве своем, скажем так, и так далее. Их привезли, они отработали, их увезли. Всем удобно, всем хорошо.
1: Дефицит федерального бюджета с начала года приблизился к 6 триллионам рублей. Это Минфин, да, заявил об этом. Где будет красная линия проходить, когда надо будет принимать экстренные меры? И какими они будут?
0: Знаете, красная линия будет проведена, значит, зависит от двух обстоятельств. Обстоятельство первое. Красная линия та, которую проведет господин Путин. Он вряд ли это сделает, потому что ни для кого не секрет, что дефицит растет из-за того, что растут расходы, значит, на войну. Ну, давайте говорить прямо. Значит, вот если в какой-то момент господин Путин скажет, все, вот больше такого-то количества триллионов на войну мы не тратим, это и будет красная линия. А если этого не будет, то красная линия может появиться только в одном случае. В тот момент, когда Минфин не сможет продать свои гособлигации, то есть государственный долг, и не сможет закрывать, значит, дефицит бюджета таким образом. Либо когда выплаты по этому долгу, надо не забывать, что выплаты это большие, они уже там, ну, многие статьи расходов таких вполне себе существенные превышают. То есть, когда эти выплаты значит, превзойдут возможности Минфина, вот тогда, ну как, тут будет условно красная линия, вот тогда господин Силуанов придет к господину Путину и скажет, Владимир Владимирович, не получается у нас свести бюджет, никак не получается, все, государство банкрот. Вот тогда может быть красная линия.
1: И что будет делать государство, что будет делать Путин, если им Силуанов придет и скажет «денег нема, надо останавливать войну». Он же не произнесет эти слова.
0: Никогда в жизни, никогда в жизни. Поэтому, естественно, государство. Ну, вы знаете, я предлагаю вообще-то всем начать внимательно изучать последние годы Советского Союза. Когда государство начало проедать само себя, то есть просто заниматься самопожиранием фактически. Вот лично у меня достаточно большое впечатление, что мы такими семимильными шагами идем к этому моменту, когда государство начнет само себя пожирать. На этот раз государство, российская экономика, надо признаться честно, и больше, и богаче, и умнее устроена, и крепче. Спасибо, как говорится, дорогой нефти, начиная с 2000-х годов, и, в общем-то, очень квалифицированным экономистам, которые стояли во главе экономического блока. То есть экономику построили на совесть. Поэтому есть ее могут, в принципе, или больше, или дольше. Тут уже, как говорится, как получится. Вот. Но тем не менее, значит, резервы есть пока.
1: Хорошо. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Сегодня об этом заявил президент на съезде Союза машиностроителей. Что стоит за этой цифрой? Чистый пиар или реальный рост?
0: За этой цифрой стоит очень яркий пример того, как сейчас наши правительства и Путину, ну, собственно говоря, видимо, эту цифру-то ему так назвали, значит, как Путину докладывают, и как хорошо он умеет сам считать. Потому что если мы разделим эти 12% на прошедшие 5 лет, я думаю, что ему дали цифры за этот год не давали, наверное, за прошлый год дали. Значит, если мы разделим эти цифры на 5 лет, то мы получаем, что экономика росла, значит, промышленность росла на 2,25% в год. Все это время. То есть это время, когда вливались безумные деньги, был безумный фискальный импульс, значит, именно в промышленность, причем именно в оборонную, прежде всего, промышленность, в тяжелую промышленность, в импортозамещение и так далее. Огромные деньги, во многом дефицит вызван этим. Когда, значит, государственные заказы, оборонные заказы авансируются до 70% от заказа уже в январе-феврале, то есть людям просто вот деньги выдают еще до того, как они первую гайку вытащили, можно сказать. И вот во всех этих условиях, в условиях военного кейнсианства, которое было у нас в 2023-2024 годах, значит, средние темпы роста экономики составили, не экономики, а промышленности, составили 2,25%. Вы меня, конечно, извините, но вот в Америке 2-3% это считается что-то маловато будет. То есть это как-то, ну, в среднем по больнице, там, знаете, с падающими отраслями вместе общий рост, это вот, ну, ладно, сойдет, скажем так. Мы тут Европу называем загнивающей за такие темпы роста промышленного, вообще-то говоря. Так что вот такое, и вот так ему докладывают. Вот так он умеет читать, и так ему умеет докладывать. Вот это вот
1: И
0: прекрасный пример.
1: сохраняет ли военная экономика свою роль локомотива, как это было в первые годы войны?
0: Нет, конечно, нет, это давно не локомотив, она, значит, понимаете, локомотивом экономика может быть в том случае, если она что-то дает тем, кто вне этой экономики. Рабочие места, благосостояние, чтобы росла потребительская экономика, там еще технологии новые и так далее. Современная российская экономика ничего абсолютно хозяйству, народному хозяйству говорить не дает, только отнимает, она стала очень тяжелой гирей, с ней надо будет что-то делать, безусловно, рано или поздно, и, в общем-то, сейчас страшновато даже думать о том, что с ней надо будет делать. Поэтому нет, нет, нет, нет, ничего не дает.
2: Свободный разговор. Моим гостем была экономический обозреватель Татьяна Рыбакова. У микрофона Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Неизданные произведения советских авторов. Глава из первой книги воспоминаний Надежды Мандельштам, вышедшей в Нью-Йорке в новом издательстве имени Чехова. Эфир 10 января 1971 года.
6: В Нью-Йорке на английском и русском языках вышла книга. Русское название ее – «Воспоминания». Автор – Надежда Яковлевна Мандельштам, вдова погибшего в сталинских лагерях поэта Осипа Мандельштама. Передаем с небольшими сокращениями главы этой книги. Передаем без ведома и разрешения Надежды Мандельштам. В прошлом, восьмом чтении, мы передавали о процессе поэтического творчества, а также о том, что происходило во внутренней тюрьме во время следствия. Чтение начнется через полминуты. Читает Мария Тверская.

0: Глава 20. Христофорыч. Следователь Осипа Мандельштама, пресловутый Христофорыч, был человеком не без снобизма и свою задачу по запугиванию и расшатыванию психики выполнял как будто с удовольствием. Всем своим видом, взглядом, интонациями он показывал, что его подследственный – ничтожество, презренная тварь, отребье рода человеческого. «Почему он так пыжится?» – спросили бы мы, если б встретили такого человека в нормальной обстановке. Но во время ночных допросов человек должен чувствовать себя раздавленным этим взглядом или, по крайней мере, сознавать свое полное бессилие. Держался он как человек высшей расы, презирающий физическую слабость и жалкие интеллигентские предрассудки. Об этом свидетельствовала вся его хорошо натренированная повадка. И я тоже, хотя и не испугалась, но все же почувствовала во время свидания, как постепенно уменьшаюсь под его взглядом. А ведь я уже догадывалась, что такие Христофорычи, Зигфриды, потомки и друзья сверхчеловека – не выдерживают никаких испытаний и совершенно теряются в нашем положении. Они великолепны только перед беззащитными и умеют когтить очередную жертву, уже пойманную в капкан. Снобизм следователя не ограничивался его манерой держаться. Иногда он позволял себе выпады высшего класса, припахивающие литературными салонами. Первые поколения молодых чекистов, смененные и уничтоженные в 1937 году, отличалось моднейшими и вполне утонченными вкусами и слабостью к литературе, тоже, разумеется, самой модной. При мне он сказал Осипу Мандельштаму, что для поэта полезно ощущение страха. «Вы же сами мне говорили, оно способствует возникновению стихов». Иосиф Мандельштам получит полную меру этого стимулирующего чувства. Мы оба заметили, что Христофорыч употребил будущее время. Не получили, но получите. В каких московских салонах набрался следователь таких разговорчиков? У меня с Осипом Мандельштамом появилось общее и одинаковое ощущение, которое он выразил так. У этого Христофоровича все перевернуто и на выворот. Чекисты действительно были передовым отрядом новых людей и подвергли все обычные взгляды людей коренной сверхчеловеческой ломке. Их сменили люди совершенно другого физического типа, у которых вообще никаких взглядов, перевернутых или правильных, не было. Основной прием, которым действовал следователь, запугивая Осипа Мандельштама, оказался все же абсолютно примитивным. Назвав чье-нибудь имя, мое, Анны Андреевны или Евгения Яковлевича, он сообщал, что получил от нас такие-то показания. Осип Мандельштам начинал допытываться, арестовано ли упомянутое лицо. А следователь не отвечал ни да, ни нет, но как бы невзначай давал понять, что они уже у нас, чтобы через минуту отречься от своих слов. Я вам этого не говорил. Неизвестность в таких делах всегда разрушительна для подследственного. И она возможна только при наших условиях заключения. Христофорыч, играя в кошки-мышки с Осипом Мандельштамом и только намекая ему на аресты по его делу родных и близких, вел себя по высокому следовательскому рангу, так как обычно, не пускаясь ни в какие игры, объявляли, что все уже арестованы, уничтожены, допрошены и расстреляны. Следователь, специалист по литературе, усиленно щеголял своей осведомленностью. Всех он, мол, знает и в курсе всех ваших дел. Он старался создать впечатление, что все наши знакомые бывали у него, и ему ясна вся наша подноготная. Многих он называл не по имени, а по какому-нибудь характерному признаку. Одного – двоеженцем, другого – исключенный, одну из бывавших у нас женщин – театралкой. Эти три прозвища он употребил при мне на свидании. Но Осип Мандельштам говорил, что у него были клички и для других. Кроме своей осведомленности, он демонстрировал этим и нечто другое. Ведь в охранках агенты всегда значатся не под именами, а под кличками. Называя людей кличками, он как бы бросал на них тень. Следствие Христофорыч вел как подготовку к процессу, о чем он упомянул при свидании. «Мы решили не поднимать дело» и тому подобное. По нашим обычаям, материала на дело хватило бы с избытком, и такой оборот был более вероятен, чем то, что случилось. Метод следствия – объяснение каждого слова инкриминируемых стихов. Следователь особенно интересовался тем, что послужило стимулом к их написанию. Осип Мандельштам огорошил его неожиданным ответом. «Больше всего, – сказал он, – ему ненавистен фашизм». Ответ этот вырвался, очевидно, невольно, потому что Осип Мандельштам не собирался исповедоваться перед следователем. Но в тот момент, когда он это произнес, ему было все равно, и он махнул рукой на все. Следователь метал громы, как ему и положено, кричал, спрашивал, в чем Осип Мандельштам усматривает фашизм в нашей жизни. Эту фразу он повторил и при мне на свидании. Но удивительное дело, удовольствовался уклончивыми ответами и уточнять ничего не стал. Осип Мандельштам убеждал меня, что во всем поведении следователя чувствовалась какая-то двусмысленность, и что, несмотря на железный тон и угрозы, все время проскальзывала его ненависть к Сталину. Я ему не верила. Но в 1938 году, узнав, что этот человек тоже расстрелян, мы призадумались. Ягоде, как оказалось, так понравились стихи Осипа Мандельштама, что он изволил запомнить их наизусть. Ведь это он прочел их Бухарину, когда мы были еще в Чердыне. Но он, не усомнившись, пустил бы в расход всю литературу, прошлую, настоящую и будущую, если б счел это полезным для себя. Для этой удивительной формации кровь человеческая, что вода. Все люди заменимы, кроме победившего властелина. Смысл человека в той пользе, которую он приносит властелину и его клике. Умелые агитаторы, которые помогают внушать народу восторг перед владыкой, заслуживают лучшей оплаты, чем прочий сброд. Своих личных знакомых можно иногда обласкать. Каждый из них любил покровительствовать и разыгрывать гарун-аль-рашидовские трюки. Но никому наши властители не позволяли вмешиваться в их дела и иметь свое собственное суждение. С этой точки зрения стихи Осипа Мандельштама были настоящим преступлением, узурпацией у власть имущих права на слово и мысль. Для врагов Сталина, так же, как и для его клики, эта поразительная уверенность вошла в плоть и кровь наших властителей. Право на суждение определяется и будет определяться судебным положением, чином и рангом. Еще совсем недавно Сурков мне объяснил, чем плох роман Пастернака. «Доктор Живаго не имеет права судить о нашей действительности». Мы ему не дали этого права. Христофорыч не мог признать этого права за Мандельштамом. Самый факт написания стихов Христофорыч называл акцией, а стихи – документом. На свидании он сообщил, что такого чудовищного, беспрецедентного документа ему не приходилось видеть никогда. – Осип Мандельштам не отрицал, что прочел стихи нескольким людям, общим числом в 11, включая меня, двух братьев, моего и своего, и Анну Андреевну. Имена эти следователь выуживал по одному, называя людей, бывавших у нас в доме, и выяснилось, что он был действительно хорошо информирован о нашем ближайшем окружении. Имена людей, фигурировавших в следствии, Осип Мандельштам перечислил мне на свидании, чтобы я могла всех предупредить. Никто из них не пострадал, но испуг был огромный. Протоколы Осип Мандельштам подписывал, не перечитывая, за что я грызла его все годы. В этом следователь упрекнул его при мне. «Вероятно, доверял вам», — злобно сказала я. Следователь выяснил также отношение Осипа Мандельштама к советской власти. И Осип Мандельштам сказал, что готов сотрудничать с любым советским учреждением, кроме ЧК. Сказал он это не из смелости или бравады, а по полному неумению лавировать. Мне кажется, что это чрезмерное неумение было для следователя загадкой, разрешить которую он не мог. Такое заявление, да еще сделанное у него в кабинете, он мог объяснить только глупостью. Но с такими дураками ему еще не приходило встречаться. И у него был явно недоумевающий вид, когда он процитировал на свидании этот дурацкий ответ. А мы с Осипом Мандельштамом вспомнили этот эпизод в разгар ежовщины, когда в «Правде» появился подвал «Шагинян», где она рассказывала, как подсудимые охотно открывают душу своим следователям и сотрудничают с ними на допросах. И все это, по мнению Шагинян, происходит от великого чувства ответственности, свойственного советскому человеку. Добровольно Шагинян написал этот фельетон, или по инструкции свыше, во всяком случае, забывать его не следует. В своем одичании и падении писатели превосходят всех. Еще в 1934 году до нас с Анной Андреевной дошли рассказы писателя Павленко, как он из любопытства принял приглашение своего друга-следователя, который вел дело Осипа Мандельштама, и присутствовал, спрятавшись не то в шкафу, не то между двойными дверями, на ночном допросе. В кабинете следователя я видела несколько одинаковых дверей. Их было слишком много для одной комнаты. Нам потом объяснили, что одни двери открываются в шкафы-ловушки, другие служат запасным выходом. Научно разработанная и глубоко современная архитектура подобных зданий ставит себе целью защитить и обезопасить следователя, рискующего жизнью в борьбе за правопорядок, от заключенного. В случае, если бы он вздумал бежать или напасть на своего Христофорыча. Павленко рассказывал, что у Мандельштама во время допроса был жалкий и растерянный вид. Брюки падали, он все за них хватался, отвечал не в попад, ни одного четкого и ясного ответа, порол чушь, волновался, вертелся, как карась на сковороде и тому подобное. Общественное мнение всегда подвергалось у нас обработке против слабого в пользу сильного. Но то, что сделал Павленко, превосходит все. Никакой булгарин на это бы не осмелился. Кроме того, в кругу официальной литературы, которому принадлежал Павленко, совершенно забыли, что единственное, в чем можно обвинять заключенного, это в даче ложных показаний в угоду начальству и для спасения своей шкуры. Но во всяком случае не в растерянности и страхе. Почему мы должны быть такими храбрыми, чтобы выдерживать все ужасы тюрем и лагерей 20 века? С песнями валиться во рвы и общие могилы? Смело задыхаться в газовых камерах? Улыбаясь, путешествовать в телячьих вагонах, вести салонные разговоры со следователями о роли страха в поэтическом творчестве или выявлять импульс к сочинению стихов, написанных в состоянии ярости и негодования. А тот страх, который сопровождает сочинение стихов, ничего общего со страхом перед тайной полицией не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой таинственный страх перед самим бытием. Об этом часто говорил Осип Мандельштам. С революцией, у нас на глазах пролившей потоки крови, тот страх исчез.
1: Мы передаем главы из книги «Воспоминания» вдовы поэта Осипа Мандельштама.
0: Глава 21. Кто виноват? Первый вопрос, заданный следователем. Как вы думаете, почему вас арестовали? После уклончивого ответа следователь предложил припомнить стихи, которые могли вызвать арест. Осип Мандельштам последовательно прочел «Волка», «Старый Крым» и «Квартиру». Он еще надеялся, что этим удовольствуются. Любого из этих стихотворений было бы достаточно, чтобы отправить автора в лагерь. Следователь не знал ни «Старого Крыма», ни «Квартиры» и тут же их записал. «Квартиру» Осип Мандельштам сообщил без 8 строчек. Наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей, присевших на школьной скамейке, учить щебетать палачей. Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю и грозные баюшки баю, колхозному баю пою. И в этом виде она оказалась в списках Тарасенкова. Затем следователь вынул из папки листок, дал описание стихов о Сталине и зачитал ряд строк. Осип Мандельштам признал авторство. Следователь потребовал, чтобы Осип Мандельштам прочел стихи. Выслушав, он заметил, что первая строфа в его списке звучит иначе, и прочел свой вариант. «Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. Только слышно кремлевского горца, душегубца и мужикоборца». Осип Мандельштам объяснил, что таков был первый вариант. После этого Осипу Мандельштаму пришлось записать стихи. Исследователь положил автограф в папку. Осип Мандельштам видел список, предъявленный следователем, но он не мог припомнить, брал ли он его в руки и прочел ли глазами записанные там стихи. В ту минуту он так растерялся, что сам себя не помнил. Поэтому остается открытым вопрос, в каком виде были доставлены в органы стихи. Полностью или отдельными строчками, а также точно ли они были записаны. Среди людей, слышавших стихи, многие могли запомнить с голоса, даже при однократном чтении, все эти 16 строчек. Особенно легко запоминают люди, которые сами пишут, но при этом почти неизбежны мелкие искажения, замены слов, пропуски. Если бы Осип Мандельштам обнаружил такие искажения, он мог бы, наверное, сказать, что доставил стихи в органы человек, слышавший, а не записавший их, и таким образом обелить того единственного человека, которому он разрешил их записать, да еще в первом варианте. Но для такой проверки у Осипа Мандельштама не хватило самообладания. Хорошо было нам задним числом в Воронеже обсуждать, что следовало сделать и как надо было поступить. Теперь я часто слышу рассказы о том, как смельчаки ловко обкручивали следователей и задавали им жару. Не плод ли это позднейших размышлений о том, что надо делать и как поступать? Когда всем известно, что таскают, само общество, люди теряют способность общаться, связи между ними ослабевают. Каждый забивается в свой угол и молчит. А в этом неоценимое преимущество для властей. Они взывали к сыновним чувствам кузина. «Ваша мать не вынесет, если мы вас арестуем». Он отвечал, что желает смерти своей матери. И собеседник был ошеломлен таким бессердечием. Это он грозился распустить слухи, что «мы вас завербовали, и вы не сможете смотреть в лицо людям». Б. Художник, чистейший человек, наш общий любимец, всегда являлся на их вызовы с опозданием. Не прийти не смел никто, хотя вызовы были неофициальные, чаще всего по телефону, как у Кафки. Его упрекали за опоздание, а он отвечал: «Я всегда засыпаю, когда у меня неприятности». Мою подругу, хорошенькую тогда девчонку, еще в 20-е годы останавливали на улице и умыкали, разыгрывая похищение Европы. Чего только не делали. Приглашали людей обычно не на Лубянку, а на специально содержавшиеся с этой целью квартиры. Отказывающихся держали там часами, бесконечно долго, предлагая подумать. Из вызовов тайны не делали. Они служили важным звеном в системе устрашения, а также способствовали проверке гражданских чувств. Упрямцев брали на заметку и при случае с ними расправлялись. Согласившимся облегчали служебную дорогу, и в случае сокращения или чистки они могли рассчитывать на доброе отношение отдела кадров. Людей для вызова всегда хватало, ведь подрастали новые поколения. У каждого поколения была своя реакция на предложение сотрудничать с органами. Старшие страдали от того, что со страху дали подписку хранить разговор в тайне. Из моих знакомых только Зощенко отказался подписаться под таким документом. Следующее поколение даже не понимали, чем такая расписка предосудительна. Отбояривались они совсем другим способом. «Если б я что-нибудь узнал, я бы сам к вам пришел. Но я и узнать ничего не могу. Кроме службы никуда не хожу». Все эти рассказы идут от тех, кто отказался сотрудничать. Сотрудничеством у нас называлось «все на свете». Но какой процент отказывался, этого учесть нельзя. Надо думать, что их количество увеличивалось в периоды ослабления террора. Кроме людей, принуждавшихся к сотрудничеству, были толпы добровольцев. Доносами заваливали все учреждения. Доносы стали бедствием. Перед 20-м съездом я сама слышала, как инспектор Министерства просвещения, приехавший в Чувашский пединститут, где я работала, просил на собрании преподавателей перестать писать доносы и предупреждал, что анонимные вообще больше читаться не будут. Так ли это? Неужели их действительно не читают? Мне что-то не верится. На почве вызовов у людей развелись две болезни. Одни подозревали во всяком человеке стукача, другие боялись, что их примут за стукача. Совсем недавно один поэт вздыхал, что у него нет стихов Осипа Мандельштама. Я предложила дать ему список, но он пришел в ужас. Вдруг я подумаю, что он выманивает список для Лубянки. Ша, когда я предложила дать ему те же стихи, счел своим долгом подробно мне рассказать, как его десятилетиями вызывают и мучают. В 1934 году, когда Осип Мандельштам уже находился в Воронеже, ко мне явился М., насупленный и мрачный. «Скажите, это не я?» Он пришел узнать, не его ли мы считаем виновником ареста. А он никогда даже не слыхал стихов, которые инкриминировались, и вообще был добрым другом. Я это сказала, и у него словно гора с плеч скатилась. Мы не раз останавливали людей, которые слишком вольно разговаривали. «Бог с вами! Что вы делаете? За кого вас примут, если вы будете так разговаривать?» А нас уговаривали ни с кем не встречаться. Вот Мишенька Зинкевич, например, он учил меня пускать к себе только тех, кого знаешь всю жизнь. Но я ему весьма резонно отвечала, что и те люди могли превратиться совсем в не то, чем они были в начале жизни. Так мы жили. И поэтому мы не такие, как все. Такая жизнь даром не сходит. Все мы стали психически сдвинутыми, чуть-чуть не в норме. Не то чтобы больными, но не совсем в порядке. Подозрительными, залгавшимися, запутавшимися, с явными задержками в речи,

0: Осипа Мандельштама. Читала Мария Тверская. В следующей, 10-й передаче, слушайте главу 22-ю «Адъютант» и главу 23-ю «О природе чуда». О доносчике на Осипа Мандельштама, комсомольском поэте Льве Длигаче и о неожиданном пересмотре дела Мандельштама и ссылке его с женой в Воронеж.
1: Эфир 10 января 1971 года.
2: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
1: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Кино. Его прошлое, настоящее и будущее. Владимир Матусевич рассказывает о подготовке к созданию фильма по роману «В круге первом». Эфир 21 января 1971 года.
3: Основой сегодняшней передачи является интервью, которое наш кинообозреватель Владимир Матусевич получил в Копенгагене у польского кинорежиссера Александра Форда. Тема интервью – экранизация романа Солженицына «В круге первом», которой Александр Форд приступает на датской студии «Латерна Фильм».
4: Присуждение Александру Солженицыну Нобелевской премии за 70-й год в сущности явилось лишь формальным признанием и подтверждением того факта, что творчество выдающегося русского писателя стало органической, насущной частью духовной жизни современного человечества. Миллионные тиражи книг, солженицынские герои, появляющиеся на театральных подмостках и телевизионных экранах многих стран мира. Естественно, что и кинематограф обращается к идейно-эстетическим богатствам, содержащимся в литературных произведениях Солженицына. Мне уже доводилось рассказывать о блистательном успехе киноработников Норвегии и Англии, чьими усилиями создана была экранизация повести «Один день Ивана Денисовича». И вот на днях я встретился с людьми, которым в ближайшее время предстоит погрузиться в трагический мир советской тюрьмы особого назначения, являющейся местом действия романа Солженицына «В круге первом». И, разумеется, самым интересным моим собеседником стал автор сценария и режиссер-постановщик будущей картины, выдающийся деятель польской кинематографии Александр Форд, художник, творчество которого достаточно хорошо известно массовому советскому зрителю. Достаточно назвать такие произведения Александра Форда, как «Граничная улица», «Юность Шопена», «Крестоносцы», «Первый день свободы», чтобы очертить в самых общих чертах длительный и интересный, плодотворный путь этого выдающегося мастера польской кинематографии, которого по праву все эти годы называли отцом современного польского кино, который начал свой творческий путь еще в 30-е годы со смелых социальных кинематографических экспериментов, который возглавлял группу фронтовых операторов при первой польской дивизии имени Костюшко, который явился руководителем первого польского послевоенного кинообъединения, первым профессором во вновь созданной киношколе в Лодзи. В 1969 году Александру Форду, вслед за многими другими выдающимися деятелями польского киноискусства, такими как режиссеры Роман Полянский, Ежи Скалимовский, актриса Эльжбета Чижевская, оператор Форберт, пришлось покинуть свою родину, где условия для творчества, условия для свободного самовыражения стали совершенно невыносимыми. И вот в Дании, в Копенгагене, на датской киностудии Александр Форд приступает к осуществлению одного из самых сокровенных своих творческих замыслов. Насколько я понимаю, замысел создать экранизацию романа Солженицына «В круге первом» возникло у вас давно, или, скажем, уже тогда, вскоре после того, как роман этот был опубликован, и вы смогли познакомиться с его содержанием, не правда ли?
5: Точно говоря, я познакомился с этим романом еще в Советском Союзе. Я его читал в так называемом самоиздате. первый раз.

0: раз, точно говоря, не полностью. Потом я уже прочел полностью в Польше.
1: В переводе на польский или по-русски?
0: Нет, все еще по-русски. Так что, уезжая из Польши, я прекрасно знал, что я этот фильм хочу делать.
1: Почему?
0: О, Господи. Вопрос простой. Ответ тоже будет простой, но нелегкий. Почему? Я думаю, потому что никто столько света не пролил в то самое главное, что происходит в социалистических странах, как именно Солженицын. Я думаю, что более всего это его повесть «В круге первом».
1: Почему, по-вашему, именно этот роман Солженицына наиболее характерен, наиболее глубок в смысле анализа социалистической действительности по сравнению с другими его произведениями?
0: Видите, мне даже трудно сравнивать это, но я знаю. И я думаю, что это все знают, все те, которые читали эту повесть, то читали внимательно. Никто с такой откровенностью, я бы сказал, кровавой откровенностью, не рассказал всего того, что пережил, всего того, что видит, и всего того, что понимает, так как Солженицын в этом романе. Это первое. Второе. Никто так, как он, по-моему, не сказал, что борьба ведется в главном и в основном за то, чтобы сохранить человечество, сохранить человеческую личность, сохранить честь человеческую. Это второе. И третье. Никто так, как он, не сказал этого так объективно. Так, я бы сказал, с такой непредвзятостью ко всем лицам, которые выступают в этом романе. К так называемым позитивным, правда, и так называемым негативным. Во всех этих людях он видит, во-первых, людей, правда, несмотря на то, как они поступают. И в конце концов, последнее, из того, что я хочу сказать, во всех этих своих героях, разных, как я сказал, он видит то неотвратимое действие машины террора, правда, которая действует ведь снизу до верху, правда. Неизбежность этого террора, какое-то совершенно дьявольское действие этой машины террора, правда, которую в конце концов в зубья, которые в конце концов попадают и те, которые сами ее сделали.
1: Включая Сталина.
0: Включая...
1: В романе есть потрясающая глава о бессонной ночи одинокого старого Сталина.
0: Безусловно. И хотя Солженицын не смог, правда, всего того, что чувствовал по отношению к Сталину, не сказать, он в этом есть все то великое шекспировское в этой книге.
1: Кстати, относительно этой главы «У Сталина» или «О Сталине», войдет она каким-то образом в фильм?
0: Да, да, да, совершенно.
1: Сталин появится на экране?
0: Сталин появится на экране, но мы его лица не увидим.
1: Ага.
0: Мы увидим его действия, мы увидим его руки, правда, увидим, как он ходит, правда, увидим его, правда, услышим его голос, правда, его рассуждения, правда, его борьбу, правда, с самим собой, правда, со смертью, с Абакумовым.
1: Скажите, пожалуйста, как вы представляете себе возможности реализации на экране вот этой типично советской, типично московской атмосферы конца 40-х, начала 50-х годов. Я имею в виду, что ведь здесь специфическая трудность возникает в том, что вам предстоит работать с западноевропейскими художниками, архитекторами, осветителями и так далее и тому подобное. Каким образом вы думаете разрешить вот эту сложность, эту трудность?
0: Дело в том, что основной штаб этого фильма архитектор, художник, оператор, главная актриса. Все это люди, как бы вам сказать, Востока. Все это люди стран так называемого социализма. Все это люди, которые там родились, там жили, там учились, там играли, правда, или творили. Одним словом, все это люди, которые прекрасно знают эту атмосферу, а некоторые из них прошли примерно ту же участь, которую прошел герой этой повести, то есть тут пропорцион гады.
1: То есть, попросту говоря, были арестованы и были в тюрьмах,
0: были, и концлагерях. Были, знают прекрасно из собственного опыта. Сибирь, правда, знают, что такое лагерь. Короче говоря, не так уж далеко от всего того, что в этой повести.
1: Вы упомянули об актрисе, которая должна исполнять главную роль. Кто это?
0: Эльжбета Чижевская.
1: Эльжбета Чижевская?
0: Да. Я уже говорю по-русски, видите,
1: да, да,
0: Чижевская,
1: да.
0: А не
1: да,
0: Чижевская, да. Как-то.
1: Ну, это очень известная и популярная в Советском Союзе актриса, которую хорошо там знают, и которую видели, кстати сказать, в вашем фильме «Первый день свободы».
0: Да.
1: И она, стало быть, будет играть...
0: Она играет Симочку.
1: Симочку. А кто будет играть Глеба Нержина?
0: Трудно мне вам еще сейчас ответить. Я сейчас делаю пробы. Делаю пробы с очень известным немецким актером, прекрасным немецким актером, который, потому что по наружности совершенно русский. Я даже подозреваю, что он какого-то русского происхождения. Это Харди Крюгер.
1: Какой вам видится жанровая направленность картины? Какой вам видится в самых общих чертах ее образный строй, ее художественный строй?
0: Самое трудное это и самое сложное это сделать, найти ту форму, которая бы соответствовала содержанию этого. Я думаю, что она сейчас настолько стала легче получить такую форму, что кино стало, с одной стороны, сейчас чрезвычайно чутким. Между прочим, и технические вам возможности это сделали. Что уже сейчас можно подойти очень близко к человеку. Уже не нужно всей этой страшной батареи ламп, правда, всей этой давлеющей техники, правда. Техника стала настолько хорошей, что ее просто можно не замечать. Я думаю, что имея все те возможности, которые сейчас уже в наших руках, нам легче будет найти соответствующую форму.
1: Я благодарю Александра Форда за беседу, и на прощание мы уславливаемся, что следующее мое интервью с ним я возьму на съемочной площадке в разгар работы над экранизацией романа Солженицына «В круге первом».
2: Вы прослушали передачу из цикла «Кино. Его прошлое, настоящее, будущее».
3: Эфир 21 января 1971 года.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Золотой запас свободы. Краткая история Коминтерна. Радиокомпозиция по сценарию Федора Вишнякова, Тибора Самуэля. У микрофона сотрудники русской редакции. Эфир 16 января 1971 года.
13: Начинаем последнюю передачу из цикла «Краткая история Коминтерна».

предыдущей и предпоследней передаче «Пятый конгресс Коминтерна» мы говорили о том, как в Коминтерне была осуществлена большевизация на все 100%. В сегодняшней передаче «Сталинский Коминтерн» вы услышите свидетельства современников о том, во что обратился Коминтерн после того, как Зиновьев провел его большевизацию, а Сталин, воспользовавшись созданной Зиновьевым обстановкой, разгромил оппозицию в Коминтерне, превратив его в послушное оружие Московского политбюро.

0: тому времени, когда Зиновьев оказался в оппозиции, иностранные секции Коминтерна уже были старательно очищены им от независимо мыслящих коммунистов. Среди этих строптивых были значительные личности, не покорившиеся безропотно большевизации Коминтерна. Они перенесли борьбу оппозиции в западные компартии. В первый раз перед широкой партийной аудиторией на собрании партактива ленинградской организации Бухарин в своей многословной речи коснулся этих исключенных членов Коминтерна. Это было 11 августа 1927 года. Цитируем выдержки из речи Бухарина по номеру «Правды» от 18 августа 1927 года.
1: Вы знаете, товарищи, что в числе вопросов, которые ЦК поставил перед нашей оппозицией, был вопрос об отмежевании от группы Рут Фишер и Маслова в Германии. В их журнале «Знамя коммунизма» печатаются не только статьи и речи Зиновьева и Троцкого, но и собственные доморощенные произведения Рут Фишер и Маслова. В этих последних прямо говорится, что у нас правит сталинская фракция, а не партия. Что ЦК – организация термидорианцев, что Сталин – это носка, то есть палач рабочих и так далее. Вот как, например, характеризовалась наша партия этими ультралевыми контрреволюционерами в конце прошлого года. Фактически, большевики – это управляющие, это исполнительный институт имущих классов, которые благодаря введению капитализма бесправным путем пришли к власти. Совсем недавно, в июле, орган Рут Фишер и Маслова так характеризовал политику нашего партийного руководства. Вся политика теперешних руководителей СССР выращивает контрреволюцию. Контрреволюция выращивается легально.
0: Дальше в своей речи Бухарин касается исключенных членов французской секции Коминтерна.
1: Оппозиция поддерживает правую группу Суварина Моната Размера во Франции, издающую бюллетень «Коммунист» и журнальчик, который называется «Пролетарская революция». В одном из последних номеров этого бюллетеня, издаваемого Сувариным, говорится, что СССР уже не рабочее государство, что у нас остались лишь социалистические тенденции. Французские правые говорят, в общем, то же самое, что говорят германские ультралевые.
0: Тут Бухарин не упоминает о высказываниях Розмера, еще более определенных. В своих воспоминаниях, названных «Москва при Ленине», исключенный из Коминтерна Розмер писал:
2: «Никогда еще опыт рабочего класса не был так велик и так полон глубокого смысла. Но никогда еще рабочий класс не получал так мало от такого опыта. Социальные изменения, которые должны были привести к освобождению человека, к бесклассовому обществу, превращали Россию в тоталитарный строй, в то время как вне России параллельно и одновременно развивались фашизм и гитлеризм. Вот вопрос нашей жизни. Он интересует каждого из нас. Как это оказалось возможным?»
0: Прекраснодушный и не в меру доверчивый Розмер не понимал в середине 1927 года, что возникновение тоталитарного строя началось еще при его кумире Ленине, создавшем вместе с Троцким все предпосылки для формирования бездушной деспотии партийного аппарата. Дмитриевский, советский дипломат, порвавший со Сталиным в 1929 году и ушедший на Запад, так описывает в своих воспоминаниях положение Коминтерна к концу 1927 года.
3: «Коминтерн стал постепенно штабом международных авантюристов. Началась мелкая спекуляция на частичные восстания, на стачки, на политические убийства, на дезорганизацию капиталистического мира. Нынешний Коминтерн – это одна из канцелярий московского правительства. Обширная канцелярия, влиятельная, но и только. Независимости никто не имеет, да никто и не считает ни нужным, ни возможным независимость показывать. Все наиболее честное и стойкое, воспламененное первыми годами революции, ушло из Коминтерна. Одни ушли сами, других за неудобство их слишком самостоятельного мышления, за попытки отстаивать свое национальное лицо, ушли. Некоторые пропали без вести в темных закоулках полицейской Москвы.
0: Так называемые братские партии Сталин сумел превратить просто в отделы своей московской канцелярии. Каждый из них он назначал соответствующий бюджет, план работы и штат верных ему Сталину чиновников. Все они превратились в бюрократические учреждения. Дмитревский, как дипломат, видел вблизи деятельность этих учреждений.
3: Вожди западного коммунистического движения назначаются и смещаются как чиновники, как секретари губернских комитетов партии внутри Советской России. Выборность, зависимость от масс – все это фикция. Проходят всегда списки, утверждаемые Москвой. Если какой-нибудь честолюбивый рискач проникает на руководящее место вне списка, вне назначения, его немедленно вызывают в Москву. Там его распекает, как в свое время губернатор стал начальника, какой-нибудь Мануильский, Пятницкий или даже маленький Миров Абрамов. В зависимости от поведения и качества распекаемого, его, в конце концов, или награждают, все-таки утверждают в должности, или оставляют для исправления в Москве, или же объявляют ренегатом, выбрасывают за двери партии.
0: Дмитревский находит в своих воспоминаниях, что даже по вопросам внутренней политики все партии, входящие в Коминтерн, были строго подчинены Москве.
3: «Все диктуется из Москвы. Вот почему так часто по самым актуальным вопросам братские партии так долго хранят загадочное молчание. Не получены инструкции Москвы. Вот почему так же часто партиям приходится бить отбой, признавать ошибочной уже высказанную точку зрения. Не рассчитали, поторопились, считали вопрос предварительно согласованным с Москвой, а Москва изменила взгляд». Нелегко зачастую положение центральных комитетов братских партий и редактора коммунистических газет.
0: Все важные вопросы, начиная с лета 27 года, а может быть и раньше, решаются московским правительством, то есть Сталиным и подчиненным ему Политбюро Всесоюзной коммунистической партии. Дело производства этого управления Коминтерном Дмитревский описывает так.
3: Постановление Политбюро переписывается на бланке Коминтерна, и это уже решение братских коммунистических партий. Это та же система, что в отношении советских учреждений. Постановление Политбюро переписывается на бланке ЦИКа или Совнаркома, и это уже декреты советской власти.
0: При таком положении и конгрессы Коминтерна протекают уже в иной обстановке. В своих воспоминаниях Розмер говорит о том, как он в первый раз в 1924 году увидел Сталина во время пленума ЦК Коминтерна.
2: Тогда еще Сталин не принимал никакого участия в работах. Он захотел лишь в первый раз увидеть делегатов разных секций Коминтерна и, очевидно, уже мечтал подыскать среди них верных клевретов.
0: Предсказание Розмера оказалось верным. Клевретов нашлось больше, чем нужно. Конгрессы Коминтерна превратились в пустую комедию. Дмитревский, не раз присутствовавший на этих собраниях остатков сливок западных коммунистов, так описывает происшедшие перемены.
3: Нынешние конгрессы Коминтерна протекают без прежней торжественности и подъема. Все заранее решено в Политбюро, все предусмотрено, подготовлено. Доклады, речи, резолюции. Все, впрочем, потускнело в нынешней Москве. Все ушло с широких подмостков в сталинскую келью. Все решается за закрытыми дверями. Время от времени европейские вожди едут в Москву обсудить наиболее сложные вопросы, получить личные инструкции, пожаловаться на кого-нибудь, завязать интригу, подставить товарищу ножку, получить деньги, благодарность. Иногда и Москва высылает своих инструкторов – проведать на месте, не как идут дела в такой-то стране, а что делается в братской партии. Иногда такие наезды кончаются трагедией, разгромом центральных органов, сменой руководящих лиц. Иногда просто анекдотом.
0: Все переменилось к 1927 году. Во главе Коминтерна вместо всесильного Зиновьева стал Бухарин. После того, как Зиновьев, отставной вождь мировой революции, потерял все свои позиции в партии, необходимо было окончательно его унизить. Для этого нашелся предлог. 9 мая 1927 года, в день юбилея «Правды», Зиновьев отважился выступить на собрании, прославлявшем 15-летнее возникновение этого партийного органа. Лишь только отгремели казенные аплодисменты редактору «Правды» Бухарину, как в этой газете появились странные заметки. Будто бы по инициативе Бюро Московского и Ленинградского комитета партии Зиновьева нужно предать партийному суду. В вину Зиновьеву ставится следующее.
4: Свою речь товарищ Зиновьев посвятил в значительной своей части изложению своих взглядов и взглядов других оппозиционеров и доказывал неправильность политики Коминтерна и ЦК нашей партии.
0: Так писала «Правда». По этому сигналу все набросились на бывшего кумира Северной коммуны. Даже московские гарнизонные ячейки подавали свой голос за привлечение Зиновьева к партийному суду. Так заканчивал свой путь Третий интернационал при мудром водительстве Сталина. Зиновьев, бывший председатель Коминтерна, недавний строгий судья всех коммунистов российских и западных, подозреваемых в правой или левой ересях, теперь сам должен был очутиться на скамье подсудимых. Золотым дням Коминтерна приходил конец.

0: Вы слушали последнюю передачу «Сталинский Коминтерн» из цикла «Краткая история Коминтерна». В среду, 20 января, мы начнем новый цикл передач под общим заглавием «Партийные съезды». Первая передача «Съезд наивных энтузиастов» будет посвящена первому и второму съездам российских социал-демократов.
1: Эфир 16 января 1971 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
10: Путин был некой такой, да, точкой сборки и балансом элиты и решений.
11: А теперь его же элиты на него же и жалуются, причем иностранным журналистам. Путин принимает слишком много саморазрушительных решений, цитирует газета «Guardian».
12: Хотите ешьте, не хотите давитесь.
11: Администрция президента планирет лечить Россию от иностранного влияния и тревоги. Что же из этого выйдет?
13: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим, на что же кремлевские элиты жалуются иностранным журналистам. Ощущение будущего исчезло. Так говорят близкие к Кремлю предприниматели и чиновники британской газете «Guardian». В окружении Владимира Путина растет понимание, что все чаще лидер принимает, и дальше цитата, «саморазрушительные решения». На что еще жалуются элиты, сейчас вам и расскажем.
14: Внутри российской элиты растет число недовольных Владимиром Путиным. На фоне затянувшейся войны против Украины, ухудшения экономической ситуации и интернет-блокировок. Источники издания «Guardian» в российском бизнесе, собеседники, близкие к Кремлю, а также сотрудники европейской разведки говорят, что в высших властных кругах пропало ощущение будущего.
15: Никто не верит, что завтра все внезапно рухнет. Но растет понимание того, что власти продолжают принимать совершенно бессмысленные, саморазрушительные решения. Люди, которые когда-то защищали Путина, больше этого не делают. Любое ощущение будущего исчезло.
14: Несмотря на проблемы внутри страны, расчеты Путина в отношении войны не изменить. Он по-прежнему полон решимости продолжать. Путин ясно дал понять своему ближайшему окружению, что, по его мнению, Россия сможет захватить весь Донбасс к концу года.
15: Путин одержим Донбассом и не остановится раньше.
14: В окружении Путина говорят, что если России удастся сломить сопротивление Украины, то он попытается захватить оставшиеся части Запорожской и Херсонских областей, аннексированные в 2022 году.
15: Он недолгосрочный стратег. Его аппетит растет во время еды.
14: В европейской разведке по-прежнему уверены, что Путин получает искаженную информацию о делах на фронте. Это подтверждает и источник, знакомый с обсуждениями в Кремле.
15: Конечно, чиновники и военные рисуют президенту радужную картину. Они лгут ему. Так работает система, которую построил Путин.
14: Аналитики Американского института изучения войны ранее сообщали, что часть российских украинской элиты разочарована и осознает, война идет не по плану. При этом, как отмечает политолог Илья Грищенков, многим невыгодна критика Путина. Внутри страны она пока исходит от тех, кто говорит о коренной смене власти.
16: Долгое время Путин был некой такой, да, точкой сборки и балансом элиты и решений. То есть Путин как раз объединял в себе совершенно разные идеологии. Он был президентом и коммунистов, и либералов, и националистов. Националисты тоже. Вот. А с тех пор, как Путин принял какие-то самостоятельные решения, то, естественно, как бы он стал объектом и персональной критики. Вот. Просто другой вопрос, что действительно на это мало кто решается по многим причинам, что в том числе критика Путина и невыгодна большинству.
14: Отдельным фактом напряженности в элитах остается ухудшение экономики, инфляция, растущие налоги и давление на бизнес. Несмотря на это, открытой критики в бизнес-среде нет. Там опасаются высказывания, несогласие, хотя, по словам опрошенного Guardian-бизнесмена, многие, цитата, в глубине души в ужасе. Эксперт берлинского центра Карнеги Александр Прокопенко отмечает, недовольство среди бизнес-элиты понятно. Государство не хочет защищать предпринимателей от последствий войны, которую само же и развязало. Бизнес остается один на один с проблемами, но налоги должен платить исправно.
17: Это удивительно, насколько поменялось отношение государства и бизнеса. Вот они как бы всегда были иерархичные отношения. Но здесь, если да, то есть государство не то, что смотрит на бизнес сверху вниз, вот, но вот эта вот грань между что государственное, что частное, мне кажется, в последнее время в России размылась, и теперь бизнес, неважно, какой у вас, частный или государственный, он с государственной скамейки видится как функция от государства. То есть нет никакой частной собственности, нет никакого частного капитала, вам дали подержать. Мы вам создали какие-то условия, а теперь мы вам создали другие условия. Хотите, ешьте, не хотите, давитесь.
14: Представители российской властной верхушки находятся на этапе осознания проблем. Но у них нет планов по их преодолению, заявил Гардиан, высокопоставленный сотрудник европейской разведки. Нервозность в элитах вызывают и масштабные блокировки интернета, а также усиление влияния ФСБ.
15: За обеденным столом все говорят об интернете. Мы теперь ближе к Северной Корее.
14: В то же время, по словам двух источников, представители российской политической элиты, включая пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко, в частном порядке пытались отговорить Путина от некоторых ограничений, но безуспешно. Пока продолжается война, Путин будет отдавать предпочтение силовым структурам, говорит собеседник издания «Гардиан». Журналисты важных историй CNN и Financial Times со ссылкой на разведку одной из европейских стран рассказали, что в Кремле растет тревога из-за возможного заговора и покушения на Владимира Путина. С подготовкой государственного переворота ассоциирует экс-министра обороны Сергея Шойгу. Якобы он до сих пор сохраняет значительное влияние в высшем военном руководстве. Федеральная служба охраны ограничила передвижение Путина. Он больше не ездит в резиденции в Подмосковье на Валдае. Источник Washington Post сообщил, что Сергей Кириенко пытается убедить Путина в том, что он может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий. А вторая служба ФСБ настаивает на жестких методах и закручивании гаек.
13: И о тревогах российских элит мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
18: Добрый вечер, здравствуйте.
13: Прежде чем перейти к сути жалоб, хочу сперва спросить, зачем элитам, даже анонимно, делиться своими тревогами с западной прессой?
18: Действительно интересный вопрос, вот этот клуб анонимных жалобщиков свидетельствует, как мне представляется, о том, что что-то происходит внутри страны, и они себе позволяют вой на Луну. Ну, в данном случае, там, британская пресса – это та самая Луна. Я не думаю даже, что это элемент какого-то давления или политической игры. Скорее всего, просто это не самого высокого уровня, по-видимому, источник, но недалекий от людей, принимающих решения. Ну, трудно рациональному человеку не осознать, что дела плохо идут. Ну, в самом деле, где, по какому направлению в России за последние 3-4 года, 5 лет, стало лучше. Экономика, международное положение, футбол, может быть, культура, наука. Рубль только вот укрепился, да? А на линии фронта, ну вот Путин убеждает, что на линии фронта дела идут лучше. Но на самом деле те, кто следит за вопросом, понимает, что и там нет блистательного продвижения. Так что пожаловаться просто так, от собственного бессилия, от несчастья, от раздражения, бог знает еще от чего. Поменять эту ситуацию невозможно, и они это знают. Поэтому они, эти жалобы не рассматриваются как элемент политического или технологического давления. Это просто печаль. Вот как было хорошо и как стало плохо. И, в общем, понятно, кто там причина. Ну, не мы же, правда. Значит, Владимир Владимирович Путин виноват. Понемножку на него перегружается вот этот груз ответственности. И это вполне предсказуемый, естественный процесс. Я бы сказал, даже неизбежный процесс по мере продолжения войны. В конце концов, он с этим грузом и ляжет на дно в более или менее мучительной форме. Но никто не знает, когда это произойдет.
13: Ну вот действительно, если резюмировать то, что пишет Guardian, все жалобы крутятся вокруг затянувшейся войны, и Министерство иностранных дел России теперь грозит новыми ударами по Киеву. Это уже после масштабного удара в ночь на 24 мая, когда Россия снова использовала Орешник. О чем эти атаки и новые угрозы говорят российским элитам?
18: Они говорят, что Путин немощен. Потому что если бы он мог это сделать, он бы сделал. И он нанес этот удар, и, по-видимому, ему доложили, показали даже, как жизнерадостно горит какой-то там торговый центр. Но ведь, опять же, те, кто наблюдает за процессом вблизи, ну, тот же самый Анатолий Шарий, или Шарий, как его зовут, я не знаю, он пишет, что это был удар в штангу. И товарищи из Z-патриотической общественности говорят, что не очень-то удачно получилось. А более глубокий анализ показывает, что один из орешников прилетел действительно, ну, в всяком случае, одна из боеголовок его прилетела в гаражный кооператив в Белую Церковь. А второй, страшно сказать, вообще угадал на территорию ДНР, туда куда-то к северу от Донецка. На самом деле, даже Дугин, отец родной, спаситель Отечества, он же говорит, что а где победа? Почему не убили Зеленского? Где удар по центрам принятия решения? То есть не радует. Вы понимаете, вот эти воздушные шарики, которые они себе раздувают в надежде вернуться к ситуации, когда можем повторить, они уже повисают такими сморщенными мешочками и не вдохновляют державные мощи. А кто виноват-то? Ну, Шойгу виноват, ладно. Может быть, даже Герасимов. Но постепенно такая мужественная, прямолинейная государственная жизнь приближается к тому, что ты виноват, ты этот вот, прости господи. Недавно установлено представитель славного российского народа, который называется Чудь Белоглазая. Это вот сейчас установлено, буквально тут опубликовали как раз данные о том, что изучили личную биографию Путина, его же прихлебатели, для того, чтобы возродить к нему какой-то интерес. На самом деле он просто становится неинтересным, раздражительным, раздражающим объектом. И становится все более очевидно, что он просто немощен. Он начал войну, в которой не может победить. Более того, ситуация так идет, что, похоже, он ее проигрывает. Он гласил о том, что нам эти самые санкции только на пользу, импортозамещение и все остальное прочее. Сейчас говорит о том, что надо их отменять, и это мешает развиваться экономике. Ну вот, куда ни возьмись, без слез не взглянешь. Бедный, бедный Владимир Владимирович Путин. В общем-то, по сути дела, ведь он во всем виноват, если так вот всерьез-то. Другое дело, что страна-то не должна была себе такого позволить. Но пока мы видим, как прокол идет по всем направлениям приблизительно, по всему периметру, как сказал бы товарищ Шендерович.
13: Газета «Гардиан», тем не менее, выстраивает следующую схему. Мол, генералы врут Путину об успехах на фронте, рисуют ему розовые картинки. А Владимир Путин уверяет свое ближайшее окружение в том, что он способен дойти до границ Донбасса. Ему, правда, в нынешних условиях кого-то нужно убеждать?
18: Ему нужно, прежде всего, себя самого убеждать. Это такой человек, у которого обострено ощущение опасности. И, соответственно, безопасность номер один. Если он не побеждает, то он не нужен. И он это понимает. Поэтому он должен убеждать. Поэтому он сам себе говорит, что он побеждает. И, соответственно, своих подчиненных заставляет так говорить. А они это прекрасно понимают и рисуют ему то, что он хочет увидеть. Отсюда запрет на интернет. Это же тоже вполне последовательно и логично. Он истово верит, что так называемые бархатные или там цветные, более поздние явления революции, это все порождение интернета или информационно-психологической войны через посредство интернета. И его, следовательно, надо запретить. Ну вот Орбана взяли, заказали в Европе и сместили с помощью интернета. А сейчас, того гляди, сместят Вучича или Фицо совершенно по-другому запел. А во всем виноват интернет. Поэтому, конечно, его надо заткнуть, сделать национальным, чтобы люди смотрели в интернете и видели то, что нужно нам, а нам это значит Путину, потому что Путин себя от державы не отделяет. И, соответственно, в интернете должны быть победные картинки. Если вы не знаете, то мы идем от победы к победе. Мы сокрушаем кровавый киевский режим. Что мы там еще делаем? Наша экономика крепчает. Ну и все остальное. Все это вот людям вашего поколения, это, наверное, не так остро понятно, как мне, потому что моя молодость проходила как раз вот на этом фоне. 23-й исторический съезд Коммунистической партии, 24-й исторический съезд, 25-й исторический съезд, 26-й тоже, естественно, и так до той поры, пока все это дело не рухнуло. Вот и у Путина тоже исторические какие-то шаги, очень важные, эпохальное или еще чего-то. И очень трудно найти кого-нибудь, кто, как честный старик, встанет и скажет, что Владимир Владимирович, никакой вы не генеральный, а просто выдающийся. И никакое ваше это событие, победа не эпохальная, а всего-навсего историческое, как 24-й съезд. Вот нет, все говорят эпохальное, все говорят величественно. Для того, чтобы это ощущение продолжалось, надо затыкать интернет и прочие источники информации и для народа, и для Путина тоже. Но для Путина это понятно, он сам не хочет. Он предпочитает читать справочки из папочек. Но в 21 веке это уже довольно очевидный признак неадекватности не в медицинском смысле, а в политическом тоже. Хотя и в медицинском смысле он не производит очень победоносного впечатления.
13: Но несмотря на то, что публикуются в государственной пропаганде картинки, что Россия идет от победы к победе, если почитать близкие к Кремлю телеграм-каналы, у политологов внутри страны все чаще проскакивает мысль, что у элит появляется запрос на правила. И пока одни политтехнологи ломают голову, какой же курс Кремль задаст России, администрация президента говорит об исцелении народа. Артур Давлетшин расскажет подробнее, и мы вернемся к этому разговору.
19: В Кремле продолжают готовиться к выборам, но их публичные заявления звучат как подготовка к войне. Правда, к информационной. На прошедшем выходные в Всероссийском электоральном форуме начальник отдела администрации президента по мониторингу социальных процессов Александр Харичев призвал готовиться к ужесточению информационной войны с Западом.
20: Она тотальна. Она покрывает все население. Нет запрещенных способов. Способы и методы могут быть самыми разными, без ограничений. Гражданское население является законной целью, а приоритетной целью являются наши дети.
19: Вместо снарядов и ракет – посты и заказные статьи. Харичев представил анализ его отдела по комментариям россиян в соцсетях. Выводы неутешительные, их пишут нереальные люди.
20: Мы понимаем, что 50% этого контента имеет признаки организованного извне. То есть из того, что мы видим в тех же соцсетях негативного, половина – это неестественные комментарии людей и неестественный контент, а засланная информация, формирующая информация, которая активно распространяется в наших соцсетях и в интернет-пространстве.
19: Однако не все так плохо, считает Харичев. Россиян можно спасти.
20: Возможно формирование иммунитета к этой вражеской пропаганде. Поэтому в информационно-психологической войне есть свои плюсы, которые позволяют защищаться, выздороветь и иметь иммунитет к этому воздействию.
19: На выступление Александра Харичева отреагировал блогер Илья Ремесло. У него уже был свой опыт такого лечения.
21: Так себе доктора не находите? Меня, например, они так и не вы.
0: вылечили, а наоборот. Думаю, и других только сделают оппозиционерами. Кто же из нас больной? Наверное, тот, кто считает заболеванием несогласие с начальством.
19: Политолог и электоральный эксперт Александр Кынев отмечает, что установки Харичева противоречат сами себе.
21: Экстремальный рост кандидатов-силовиков совершенно несовместим с курсом на то, чтобы выборы носили терапевтический характер. Это примерно как пытаться успокоить людей, устроив тотальный обход квартир с участковыми в сопровождении ОМОНовцев. Запугать, вызвать рост тревожности, восприятие выборов как спектакля, где ничье мнение никого не интересует, а все заранее назначено, можно. А вот снизить напряжение и оказать терапевтический эффект так точно не получится.
19: Уровень напряжения россиян Александр Харичев считает одним из основных фронтов работы. По его данным, каждый четвертый житель России тревожится из-за ситуации в стране. Его слова подтверждают результаты последнего опроса в ЦИОМ. В конце апреля о внутренней тревоге говорил каждый четвертый респондент. Фонд «Общественное мнение» в последнем опросе фиксирует, что доля россиян, охваченных беспокойством, достигла 51%.
22: Не обязательно на революцию и слом системы, а скорее на нормализацию, снижение тревожности, возвращение предсказуемости мирной жизни и более спокойных правил существования.
19: Политолог Илья Грищенков уверен, рост тревожности связан с запросом на перемены. Основной причиной тревоги Грищенков считает увеличение контроля со стороны государства над всеми сферами жизни россиян.
13: И об исцелении России дальше мы говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Александр Харичев, сейчас я зачитаю полностью его должность, чтобы зрители понимали, чем он занимается. Начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Он в своем выступлении обозначил 4 вызова для России в 26-м году. Это информационная война, это обстрелы и беспилотники, это искусственный интеллект и тревога в обществе. К чему, на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, администрация Путина, словами Харичева, готовит систему?
18: Она готовит систему к выборам, так если в широком смысле слова. И общий посыл такой. Прекратите раскачивать лодку, не пугайте людей, рассказывайте им что-нибудь успокаивающее. Ну вот главная угроза – это, как господин Харичев формулирует, беспокойство. А при этом, ну, мне кажется довольно понятным, что главным источником беспокойства является война. И для патриотической части путинского электората отсутствие продвижения на этой войне. А для, так скажем, пассивно следующей фарватере за Путиным части электората, это большая часть электората, больше пугает то, как эта война отражается на условиях жизни, там, на приходящих гробах, на росте цен и так далее. Но сказать-то об этом нельзя, потому что нас войны-то нет, если вы не в курсе. А у нас есть победная специальная военная операция, которая... Специально обученные люди с, скажем так, с билетом алкоголика, решительно рукой и твердо, точно точным скальпелем проводят на теле Украины. Вот они 5 лет стремительно и четко проводят дрожащими конечностями, и результаты получают то, что получают. Но важно, чтобы вы это не видели. Вот основной результат. Опять же, вы понимаете, как в мои молодые годы это было нормальным элементом политического быта. Когда нам объясняли, что музыка Битлз – это элемент, разлагающий наш моральный облик. Потому что это все сделано на Западе. Все эти джинсы, все эти диски, пластинки, это все враждебно нашему советскому образу жизни. И это все специально сделано там для того, чтобы разложить изнутри нашу самую лучшую модель общественного быта. Сейчас ровно то же самое. Что означает попытка изолироваться от внешнего мира? Она означает, что твой продукт, который высиживает, сидя на яйцах, господин Харичев, он второсортен. Он не конкурентоспособен. В равном соревновании с Западом он проигрывает. Это Харич объясняет тем, что отклики генерируются Западом. Он начинает с откликов. То есть, ну, как бы, боты, которые говорят, ах, как плохо, или там, ах, как хорошо, кого-то поддерживают. А потом переходит к тому, что это засланы или разработанный там на Западе материал. Ну так боты – это оценочное суждение, это одна фраза, искусственный интеллект его может сочинить. А вот содержательное высказывание, как, например, кино, которое называется «Минотавр», вот его искусственный интеллект сочинить не может. А оно появилось, и оно появилось не под контролем господина Харичева, администрации президента. Оно вот само по себе выросло. И это кино получило второе место на самом, ну, одном из крупнейших кинофестивалей мира. А это Запад все придумал, если вы не в курсе. А вот русский режиссер говорит, что думает, но он говорит не то, что нужно. И снимает не так, как нужно. Соответственно, людям об этом незачем знать. Надо построить информационную стенку, информационный забор или железный занавес. И, конечно, они вообще понятия не должны иметь о том, что нечто похожее существует на белом свете и вообще есть какой-то город Канны. Ну, не нужны были советскому человеку «Битлз». Ну, вот как вы этого не поймете? Тем более, ему не нужно кино, ему не нужны там высококачественные информационные системы, ему нужен патриотизм. Об этом дальше Дугин нас учит, теперь нас товарищ Харичев об этом учит. И все это ведется в рамках подготовки доброго, хорошего, умного, самого читающего российского народа к очередному циклу электоральной процедуры, так назовем.
1: И вот в порядке подготовки к этой электоральной процедуре некоторые политологи отмечают тревожность как некий фактор риска. Ну, вот Илья Грищенков, например, указывает на то, что тревога может привести к неожиданным результатам. А на ваш взгляд, тревога, о которой говорит и Харичев, о которой пишут политологи, она хоть чем-то Путину и его системе опасна?
18: Системе опасно. Персонально Путину нет. Системе как опасно? Если результаты, реальные результаты электоральной процедуры будут недостаточно победоносные, ну, понятно, что они там подрисуют, подрихтуют, подправят, но возможности подрисовать они тоже, во-первых, не безграничны, а во-вторых, все равно для них это как бы одномоментный слепок российской ситуации. Ну так вот, если статистика по выборам будет плохая, то перед тем, как ее поправлять, ее, наверное, Путину доложат. Если не испугаются, конечно. То это значит, что на местах губернаторы, ну там, скажем, архитекторы политические, как сейчас там называются, или политические организаторы, идеологи, администраторы сработали плохо. Для них это серьезная угроза. Главное для них, чтобы товарищ Путин прошел после этой электоральной процедуры, спал спокойно и чувствовал себя победителем. Поэтому докладывать ему будут примерно так же, как господин Герасимов ему докладывает про военные дела. Но ведь они понимают тоже, что в процессе выборов может что-то выплеснуться. Возьмут вдруг и проголосуют за какую-то новообразованную партию, которая пока еще не существует, и, может быть, и, скорее всего, даже не появится, но найдут какую-то альтернативную партию, избиратели найдут, из тех, которые раньше всерьез не принимали. Проголосуют там за новых людей каких-нибудь. Это не будет, в общем-то, катастрофой. Но это будет сигнал для Единой России. А Единая Россия – это часть системы. Новые люди тоже часть системы, но мы когда с вами говорим про то, насколько это важно для всей системы, важно, потому что иначе может оказаться, что политическое управление Единой России неэффективно. Значит, их придется менять. Что касается самого Путина, то, конечно, его никакими выборами не снесешь и не изменишь. А если вдруг что-то там произнесешь неправильно, или выборы эти произнесут неправильно, то их поправят. А Путин опирается, конечно, не на какое-нибудь электоральное большинство. Опирается он на силовые ресурсы, он это прекрасно знает. Ни в какую демократию он никогда не верил. Но ему важно, чтобы была такая информационная идеологическая подпитка. Весь советский народ как в едином строю, к плечу, плечом, поддержал нерушимый блок коммунистов и беспартийных в процентном соотношении 99,8%. Всем было понятно, что это полное фуфло. в том числе тем, кто это докладывал. А было важно, потому что имеет ритуально обрядовое значение эта цифра. Вот Путин очень нуждается в том, чтобы обряд посвящения на царство, ну, в данном случае не его персонально, а его Государственной Думы, прошел благополучно. И это главная озабоченность. А беспокойство, да, конечно. Народ что-то ерзает, нервничает, ему чего-то не хватает, он что-то переживает. Надо, значит, ему, ну, как и в советские времена, от выборов вроде бы не зависело ровно ничего. Но перед ними стелили асфальт в Москве, а в городах поменьше меняли канализационные стояки в домах, красили лавочки в зеленый цвет. Это важно. Но для функционирования власти это, ну, один из существенных элементов поддержания, так скажем, лояльности и покорности. Только и всего.
1: Но еще интересно, в плане лояльности и покорности, нужно ли ему ощущение будущего? То, о чем говорили некие элиты изданию «Гардиан», этот вопрос остается в воздухе. Предлагаю нашим зрителям ответить на него. Благодарю. Дмитрий Борисович Орешкин был с нами в эфире «Радио Свободы. Настоящее время». А вы пишите, какое у вас представление будущего в комментарии. До свидания.

0: армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
2: Говорит Радио Свобода. И это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Философ Улдис Тиранс, рижанин, основатель интеллектуального журнала «Ригас Лайкс» «Рижское время», ученик и друг великого и экстравагантного Александра Пятигорского, архивные записи которого, кстати, можно послушать на нашем сайте. К 30-летию журнала, который публикует интервью с уникальными мыслителями и оригинальными личностями всего мира, его со-редакторы Улдис Тиранс и Арни Стритупс придумали проект под названием «Дом дураков» или «Территория свободы». И это бывшее здание ЦК Компартии Латвии, которое художники, музыканты и поэты получили на 4 месяца для изгнания духа коммунизма из его стен. Мы встретились там в день закрытия проекта. Тиранс говорит о смыслах жизни человека и бессмыслице вторжения России в Украину, об общественной апатии и способах ее преодоления, о своих друзьях в России, о философии нигилизма и философии языка. Что вы чувствовали после 24 февраля?
3: Но это чувство первой беспомощности, чувство неверия и непонимания. Ровно так же, как я не мог поверить, что Советский Союз может когда-то рухнуть, я не мог поверить, что они торгнутся в Украину. Хотя было видно, насколько даже и раньше, чем в 2014 году, планомерно российская военная и политическая верхушка хотела эту Украину прибрать по рукам. Я не мог понять, как это возможно. И, может быть, даже это непонимание есть самое главное чувство, которое есть, пользуясь абсолютно дебильным современным словом, основной вызов для человека мыслящего.
2: Когда вы вернулись к действиям?
3: Где-то через полгода. И при этом как-то меня успокаивал давний завет Александра Моисеевича Пятигорского, что понять возможно только то, что приготовлено для понимания. Но, в принципе, представление о том, что мир устроен разумно, дает нам возможность этот мир понять. И если он не устроен разумно и не устроен таким образом, как будто в этом устройстве мира присутствует мысль, то понимать там нечего и невозможно. Следующий вопрос – как возможно жить с непониманием такого чудовищного явления, как война и вторжение России в Украину, убийства, бомбардировки и тому подобное, и посягательство на человеческое достоинство и на жизнь. Да. Никак невозможно. Все домыслы, что и те, и другие, пресловатые, не все так однозначно и тому подобное. Это просто оговорки для дьявола. Нужно иметь мужество жить в таком мире, где вдруг оказалось, что есть что-то, что непонимаемо. Но это моя давняя, условно говоря, философская мысль. Ее корни идет другому. Моему близкому учителю или авторитету, Мераву Константиновичу Мамадашвили. А именно, что самое близкое для человека – это незнаемое, та темнота в нем, которую он никогда не узнает, но ни за что никому не отдаст. Мы проснулись 24 февраля 22 года в мире, где, как сказал бы Ахутин, философ, мой друг Толя, где вдруг оказалось, что небытие – это не просто отсутствие бытия, а небытие может быть и что-то, что можно писать словом «ничто». Страшным понятием «ничто», в котором, метафорически говоря, можно падать не только нашему миру, но всем возможным мирам и галактикам, которые только возможны. Так вот, это «ничто», по мысли Ахутина, это абсолютно

0: абсолютное зло. Не как отсутствие добра, а как некоторые философскими словами говоря, онтологически существующий, я не знаю, как его назвать, ничто никак нельзя называть, так же, как Бога, собственно говоря.
1: Если переходить на язык религиозной метафизики, я бы сказала, что это что-то близкое к наименованию дьявола. Когда мы говорим об абсолютном зле, то в европейской философии, в европейской метафизике невозможно обойтись без этой фигуры. Я даже не спрашиваю вас, верите ли вы в его существование, как и у Анатолия. Я бы это не стала спрашивать, но мне очень близко название его статьи «Нигилистическая война». Вот она как раз дает определенное интеллектуальное объяснение тому, что произошло из-за вот этого всепобеждающего ничто. Эта война – это порождение всепобеждающего ничто.
0: Вы знаете, ничто ничего не может породить. Его сила в уничтожении, в том, что что-то превращается в ничто. Но порождать ничто ничего не может. И это видно, собственно говоря, на войне в Украине. Нигилизм в этом смысле есть принципиальное неимение ничего бытийствующего, что могло бы быть. И даже известные ценности, которые якобы защищает там Путин, мы хорошо знаем, как это развертывается в Украине.
1: Вы имеете в виду так называемую денацификацию?
0: Денацификацию, защита традиционных ценностей. Я иногда для озлобления читаю Дугина. И тогда, когда мне кажется, что уже можно, может быть, и жить, сегодня почитал Дугина и понял, нет, жить невозможно.
1: Жить невозможно.
0: И я себе должен это напоминать, потому что очень быстро и как-то беззаботно не только Европы, но и здесь люди на словах замечают, а так вообще-то забыли уже. Но, может быть, эта война, опять-таки, по словам Махутина, для этого и есть, чтобы разбудить людей, чтобы они понимали, что жизнь не состоит из каждого предыдущего момента того, что вчера было хорошо и завтра будет хорошо, что все то, что нам кажется устроенным помимо нас, на самом деле в большой мере держится на нас самих. И оно должно поддерживаться, и жизнь должна воспроизводиться. То, что мы любим находиться в мертвом состоянии, это общеизвестно и, возможно, даже и необходимо. Но, опять-таки, ссылаясь на Мераба Константиновича, агония Иисуса продолжается вечно. Это мистическое высказывание он обрабатывает таким образом, что ты все время должен быть наяву, то есть бодрствовать. Или, другими словами моими, будь живым, не полагайся на мертвое состояние, как на надежду или на успокоение.
1: У Ахутина есть еще одна замечательная мысль в этой статье. Он говорит, что кто-то ему подарил выражение «делео эрго сум» – «уничтожаю, чтобы существовать». И он таким образом иллюстрирует метафизику нигилизма, которая стоит за российским вторжением в Украину. А Анатолий Ахутин, надо сказать, знает предмет очень хорошо, потому что он физически находится в Киеве. Он понимает, что такое бомбежки и... В этом смысле, мне кажется, что его свидетельство философское заслуживает, может быть, большего, чем свидетельство тех людей, которые...
0: Ну, слушайте, так тоже нельзя сказать. Тогда можно сказать, что философствовать можно только на фронте или около окопов. Дело ведь именно в этом, потому что кажется, что, ну... Ахутин вот сразу же берется за бытие и ничто. Да. А значит, европейские философы должны заниматься феминизмом, какими-то правами меньшинств или чего-то такого. Безусловно, выбор жить в Киеве, поскольку я знаю Толю, был связан с большой мерой просто с Россией в 2014 году,
1: да, конечно,
0: когда он и уехал.
1: Да.
0: И это выбор. Не жить в этой стране, где ты не можешь ничего менять и где уже невозможно себя уважать. Хотя он там бегал на все возможные демонстрации и все это делал, но, очевидно, этого уже не хватало. в этом и есть проблема, что философ, очевидно, и вообще любой мыслящий человек должен, хоть бы он, я не знаю, в Новой Зеландии жил бы, все равно он должен мыслить об тех же существенных категориях, о которых мыслит Ахутин в городе, который бомбят русские. Бытие – очень странная категория. Это, не, опять-таки, не само собой разумеющееся. Чтобы бытие было, должно что-то делаться, а не просто само собой быть. Само собой ничего не есть. Во всяком случае, в том мире, где живут люди. Поэтому оно кем-то держится. Ну, хотите Богом, хотите усилием человека. Но, тем не менее, есть огромное количество вещей, явлений, людей, всего что угодно, чему нельзя применить эту категорию бытия. Их нету. Когда Ахутин говорит простыми словами, я делал интервью с ним сразу после вторжения России в Украину, и он, в частности, говорил то, что без абсолютных понятий, Бог там, абсолют, если хотите, невозможно говорить и о частных всяких вещах. Он говорил не только ничто, он говорил также об абсолютном добре и абсолютном зле. Интересно, абсолютное добро – это что такое? Мы в жизни, наверное, это не видели. Но чтобы характеризовать это, может быть, под эмоциональным каком-то состоянии, Толя сказал, что, ну вот смотрите, вот эти чудовища, которые, ну как выглядят современные солдаты современной армии, все вот такие роботы, где глаза не видны, лица всегда закрыты, ничего нет. Они машины, которые поглощают бытие, то есть которые только для уничтожения. И вот рядом беглецы, вот там бутылка воды, кошка в этом самом, которая носится, рюкзачок за спиной. И вот женщина идет куда-то пешком, поскольку невозможно попасть в машину. Он говорит, ну вот это и есть вот такой простой пример, как мы можем найти образ абсолютного добра и абсолютного зла.
2: Территория свободы или Occupy Future. Философ Улдис Тиранс, главный редактор журнала Rigas Laiks, Рижское время. В Доме дураков, бывшем здании ЦК Компартии Латвии, отвечает на наши вопросы.
1: Давайте перейдем к практической истории вопроса. Ни для кого не секрет, что выпуск вашего знаменитого журнала, интеллектуального Rigas Laiks, который читали и в России, и здесь, он и по-русски выходит в том числе, был приостановлен. Как я понимаю, это было результатом вашего общего, можно сказать, шока, непонимания, о котором мы сейчас говорили, да, что делать дальше и кому нужен этот журнал на русском языке.
0: Вы знаете, не совсем так.
1: Не совсем так, окей.
0: И дело в том, что, безусловно, мы очень были смущены, и смущены абсолютно точно и те люди, которые видят, что этот журнал, два номера все-таки с этого времени вышло. Что он выходит здесь еще на русском языке, где практически все, что на русском, уже требует объяснения. Чего вы вот на этом языке, который язык
1: агрессора. Язык агрессора. Язык граждан страны агрессора, язык вторжения в Украину. Да,
0: да. И, безусловно, было такое беспокойство, и как-то нужно было самим собой разобраться. Но, в конце концов, ответ достаточно для меня очевиден, что мы с самого начала издавали журнал не для России и не для русских. Это журнал на русском языке. Издавать по-русски – это есть возможность сказать определенному количеству людей о том, о чем мы хотим сказать на языке, который очень распространен. Дам ссылку на Хайдеггера с его фразой «Язык – это дом бытия». «Die Sprache ist das Haus des Seins». И мне кажется, безответственность языку есть какая-то не то что болезнь, но вот буквально такая тенденция, которая выражает в частности работе с искусственным интеллектом и тому подобное. Ну, то есть язык требует бытия. Не бытие не создает языка. И здесь уже я могу сказать, он требует и жизни, человека, который говорит на нем, и людей, и сообщества, которые в состоянии шутить между собой, общаться, создавать жизнь посредством языка. И язык, безусловно, может быть, он и имперский, и это тоже в связи с Гоголем зачастую говорится. Тем не менее, язык не может быть невиновным, невиновным. Это что-то абсолютно другое. Виновны люди, которые не поддерживают язык своим действием, ну, своей жертвой, что ли, которые не понимают, что язык – это то, через чего они получают возможность войти в то бытие, о котором мы тут как бы разглагольствовали. Так что для нас издавать по-русски не такая проблема. Для нас проблема – деньги. И, безусловно, и энергия, поскольку правильный вопрос или правильный ответ на то, что… Когда вы спросили меня, когда вы были в состоянии после 24-22 что-то делать? Да. И на самом деле журнал требует дисциплины, журнал требует, чтобы мы ехали по всему миру, говорили с людьми. И я даже был в России после этого и говорил с теми, которые еще там находились, достойными людьми, и удивлялся их мужеству.
1: Это поразительно. Вы решили поехать после войны, да?
0: Да, я был там, более того, я был на 9 мая там.
1: Как впечатление?
0: Ну, это уже 2022. Ну, весна это.
1: Да.
0: Впечатление полного небытия. То есть там вообще ничего не чувствовалось. Ничего. Все. Цветы, праздничные люди, театры, рестораны. Рынок ломается от явств. Но практически никто не говорит об этом. Но тогда, когда я встречаю Юдина...
1: Григория имеется в виду?
0: Да. Который на всю улицу голосит там... То, что он говорит, я оглядываюсь, думаю, где же КГБисты все эти, когда же они сбегаются,
1: нас засапают,
0: да, потому что так же нельзя здесь говорить. Слушайте, что это такое? К нему подходит человек, говорит: Григорий, я обожаю ваши выступления, можно с вами сфотографироваться? Вот, и я думал, вот, а я тут боюсь своей Латвии. Ну, может, и нужно бояться, но вот такие люди не боятся там.
1: Ну, они сейчас, к сожалению, вообще, многие, кто нас услышит там, кто не живет в России, будут удивлены, что еще несколько месяцев после вторжения России в Украину говорить было можно. Были митинги крупные, на которые выходили люди, которые мы еще успели снимать, но они были очень жестоко разогнаны. И далее уже жестокость репрессивная была такова, что выходы на митинги потеряли смысл.
0: Да, Елена, вы можете мне не объяснять. Я это очень хорошо понимаю, потому что человеческому политическому участию есть предел. И есть формы, в которых что-то можно.
1: И сейчас это просто бессмысленно, полагаю. В той политической форме, в которую режим перешел, он уже перешел к тоталитаризму, это уже не имеет рычага никакого.
0: Сложно, но есть какое-то чувство солидарности.
1: Есть энергия, да, конечно.
0: Солидарности,
1: есть
0: того,
1: вера.
0: Что все-таки, ну, я вижу, люди улыбаются друг другу, хотя вышли по поводу убийства. Но, тем не менее, все-таки еще есть люди, много их, которые мне все равно.
1: Давайте мы, наконец, вернемся в этот волшебный дом. Мы сидим здесь, а происходит смена декораций, происходит фактически очередная трансформация этого дома. Давайте пару слов про этот дом. Это бывшее здание ЦК.
0: Это была дыра. в самом центре Риги. Этот дом, который пустовал 3 года и находился в постепенном разрушении. И меня поразило то, что нашлось так много таких людей, которые согласны войти в дом, где точно известно, что через 4, скажем, 5 месяцев кончается договор аренды. Да. Это особенные люди, которые, может быть, неустроенные, может быть, художники, может быть, композиторы, те люди, которым ничего особенного не нужно, кроме общения, кроме попытки быть живыми. И за короткое время они могли создать здесь очень живую, такую живучую среду, как-то суметь жить с друг другом, общаться, решать проблемы, совместно что-то праздновать, скажем, какие-то концерты или выставки. Это как бы общение, выставка, быстро менялись. Это создало какую-то новую форму общественной жизни, которой не хватает в том пространстве вне этого дома. Я хочу сказать, что одно качество этого бессилия, которое нами, или, во всяком случае, мной овладело после вторжения России в Украину, вот это бессилие, оно же распространяется в современном обществе на очень многие отрасли. То, что ты не можешь ни на что повлиять. Нету такого органа общественной мысли, который мог бы представить вот эту комьюнити, вот этот дух совместного мышления и бытия. Его нету. Неужели нужна война, как в Украине, чтобы начался там Майдан? Я извиняюсь за такое сравнение, не хочу это сравнить с Майданом, но я хочу сравнить это с реальной попыткой людей зажить здесь какой-то другим будущим. Не тем, который за стеной, где все лености сидят, ничего не делают, все умные и ничего не делают, поскольку умные. А вот здесь это названо домом дураков, здесь дураки, которые что-то делают. Хорошо, пусть будет ерундовин, но все равно оно создает впечатление того, что ты причастен своему будущему, а не отброшен и не зависишь только от больших дяденек. Нет, здесь вообще бюджет ноль. Это невероятно. Вот мама мне говорит, ну как ты серьезный как бы человек, как вы дураки, ну что это такое? Мне очень сложно объяснить, но вот я серьезный человек с репутацией, например, считаю, что люди слишком серьезно относятся к сами себе, к своим важным постам, и не то, что веселость спасет человечество, а то, что здесь я впервые почувствовал, что будущее не абстракция. Можно участвовать в создании будущего, да, occupy future.
1: Раз уж мы заговорили о дураках, дурачестве и так далее, возможно, одна из самых привлекательных черт вашего друга и учителя Александра Моисеевича Пятигорского – это был его неподражаемый даже не юмор, а какой-то взрыв смеха, иронии. И есть его совершенно знаменитая фраза, которая довольно часто цитируется, особенно после вторжения России в Украину. Якобы Пятигорский говорил, что главная особенность России – не воровство, не плохие дороги, не глупость, не злоба, не хамство, не тщеславие. И говорит он очень тихим голосом, продолжает бормотать эти эпитеты, а потом внезапно кричит. Главная особенность России – это хуйня. Соответствует ли действительности это?
0: Да, я думаю, что где-то есть запись. Я, во всяком случае, видел или слышал это выступление Александра Моисеевича. Но тут мы возвращаемся к началу разговора, когда я сказал словами Пятигорского, что понять возможно только то, что приготовлено для понимания. И тогда это соедините с высказыванием, с умом Россию не понять. Значит, хуйня в этом смысле и есть то месиво, которое не имеет артикуляции, которое не подвластно разумному осмыслению, которое, может быть, кому-то нравится, и в определенных кругах это называют хтонью. Так вот, я думаю, что Пятигорский под этим подразумевал именно это. То, что когда ты начинаешь искать какую-то бесхозяйственность, там, не знаю, там, ну, дороги плохие, ну, люди, которые бесшабашные какие-то, воруют, все это не дает нам представления о той какой-то дикой силе, инерции, может быть, исторической России, с которой мы сталкиваемся, и которую уж лучше тогда назвать хуйней, чем попытаться разбираться. Понимание не разбирание.
1: Но, возможно, это и определение того, что и нечего тут понимать, в зле нечего понимать.
0: Только понимаете, ведь на самом деле в том классической традиции, если зло – это отсутствие добра, тогда это уже разбирание, это уже понимание. Вот если это отсутствие добра, давай научим добру.
1: И нет, это... я не могу с этим согласиться.
0: Да, а это здесь очень... же идет речь о том,
1: речь идет о настоящем зле, которое посильнее нас с вами будет. Необучаемо,
0: да, и которое не имеет всех тех благородных просвещенческих интенций, с которыми мы могли бы обращаться с трудновоспитаемыми и угнетенными. Нет, там ничего такого нету. Это тенденция убивать и уничтожать.
1: И что здесь можно сделать?
0: Что делать это к Ленину, потому что, ну, в силу того, кем ты можешь быть, ты действуешь. Потому что то, кем ты являешься, ну, это такая зыбкая вещь. Но из вот именно то, что ты сделаешь, это и покажет твою возможность жить в этом мире или невозможность. Я не говорю, что это легко, но никто нам и не обещал, что будет легко.
2: Улдис Тиранс, философ. Его смыслы жизни и территория свободы.
3: С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
4: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
5: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
4: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
6: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
7: Кто из политиков сделает вас богаче?
8: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
9: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
10: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
11: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
12: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
13: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
14: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
15: Не будет экономического роста.
14: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
16: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Говорит Радио «Свобода».
17: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
17: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
18: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
17: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
18: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Беседа об Александре Галиче. Ведет передачу в Нью-Йоркской студии Владимир Юрасов. Эфир 15 января 1972 года.
19: В сегодняшнем собеседовании о поэзии Александра Галича принимают участие Юрий Тимофеевич Терновский и Ростислав Геннадьевич Румега. Юрий Тимофеевич Терновский в Советском Союзе был в ряде издательств литературным консультантом. Ростислав Румега, молодой филолог, изучал в Испании романскую филологию, окончил Нью-Йоркский университет. Вы знаете, что на днях правление Московского отделения Союза советских писателей исключило драматурга и поэта Александра Галича из рядов советских писателей. Александр Галич – соавтор популярной комедии «Вас вызывает Таймыр», мхатовской инсценировки «За проходной» и других постановок. Но особенно он известен своими стихами-песнями, которые, хотя и не были напечатаны в СССР, но их знает весь Советский Союз. Поэзия его человечна, и не случайно многие называют его советским Беранже. Болен, пережил два инфаркта. Юрий Тимофеевич, что вы скажете о поэзии Александра Галича и об его исключении из Союза советских писателей?
20: Со стихами, как бы точнее сказать, с песенными стихами Галича я познакомился лет 5-6 тому назад. И сразу же почувствовал, что это настоящая поэзия. И после первого знакомства, когда время от времени попадались на глаза новые строфы Галича или звучали в магнитофонной записи, я всегда им радовался, как радуются глоткам родниковой воды, что ли. В общем, Галич для меня несомненный поэт, писатель, дающий много и уму, и сердцу. И то, что этого писателя исключили из Союза писателей, можно объяснить только тем, что Союз этот – союз тех, кто должен писать так, как того желает, ну, скажем, партия. А Галич писал по собственному разумению. Конечно, писателем, поэтом, душевным песенником он останется и после исключения, если, конечно, не сживут его со света или не заставят замолчать наглухо. Но, может, тогда и о нем кто-либо сложит песню сожаления, как слагал он о других. Есть, например, у него особенно пронзительная такого рода песня. Лучше сказать, песнь об одной этакой неприметной женщине.
21: А ей мама, ну, во всем потакала, красной шапочкой звала, пташкой вольной. Ей какао по утрам два стакана, а сама чайку попьет и довольна. А как маму схоронили в июле, в доме денег ни гроша, ни бумаги, но нашлись на свете добрые люди, обучили на кассиршу в продмаге, и сидит она в этой кассе, как на месте публичной казни. А касс щелкает, скушал шапочку серый волк, и трясет она черной челкою, а касс щелк, щелк, щелк, а касс щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор, начал званцев ей завмак делать пасы. Интересно был знать, что за птица. А она ему в ответ из-за кассы: дожидаю, мол, прекрасного принца. Всех отшила, одного не отшила. Называл его милым Алешей. А был он техником по счетным машинам, хоть и лысый еврей, но хороший. А тут как раз война, а он в запасе. Прокричала ночь и снова в кассе. А касса щелкает, касса щелкает. А под щелковым в щепки полк. И трясет она пегой челкою. А касса щелк, щелк, щелк. А касса щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор, как случилось. Ей вчера ж было 20, а уж доченьке 9-й годочек. И опять к ней подъезжать начал Званцев, а она про то и слушать не хочет. Но и стукнул он со зла, не иначе. Сам не рад, да не пойдешь на попятный. Обнаружили ее в недостаче, привлекли ее по 135-й. Она это пошла по указу, а там амнистия. И снова в кассу, и касса щелкает, касса щелкает. Засекается ваш крючок, и трясет она рыжей челкою. А касса щелк, щелк, щелк. А касса щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор. Уж любила она дочку, растила. Оглянуться не успела, то и 20. Ой, зачем она в продмаг зачастила? Ой, зачем ей улыбается звать? А как свадебку сыграли в июле, было шумно песчаной на нашей. Говорят в парадных добрые люди, что зовет ее, мол, Званцев мамашей. И сидит она в своей кассе, а у ней внучок в первом классе. И касса щелкает, касса щелкает. Ни копеечкам жизни счет. И трясет она белой челкою. А касса щелк, щелк, щелк. А касса щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор.
19: Ну вот так. Ростислав Геннадьевич, что вам кажется самым ценным в его поэтическом творчестве?
0: Видите ли, Владимир Иванович, я бы сказал, что стихи Галича, многие из его стихов напоминают русские былины. Особенно типично для Галича былинное ударение на третий слог с конца. Возьмем хотя бы последнее четверостишье из его баллады «Красный треугольник». «И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку, и пришли мы с ней в Пекин, рука об руку. Она выпила дюрсо, а я перцовую, за советскую семью образцовую». Галич в своей сатирической поэзии нередко прибегает, так сказать, приему гротеска. Тому из наших слушателей, кто знает всю балладу Галича «Красный треугольник», известно, что там дается быт не образцовой семьи. Словом, прием гротеска. Затем у Галича иногда встречаются второстепенные мотивы, которые перекликаются с мотивами известных русских сатирических произведений, как, например, «Горе от ума» Грибоедова. Помните Грибоедовского «Молчалина»? Молчалин умел молчать в присутствии своего начальства. А в балладе Галича «Старательский вальсок» мы себе хорошо представляем нынешних подхалимов перед начальством. Значимость поэзии Галича, как мне кажется, в том, что в своих стихах-песнях он вскрывает социально-бытовые болезни советского общества, о чем члены Союза советских писателей боятся писать, молчат. Ну, как в том же стихотворении «Старательский вальсок».
21: Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладом на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль, ни в пустыне, ни к полюсу холода, ни на катере к этакой мать. Но поскольку молчание золото, то и мы, безусловно, старатели, промолчи, попадешь, богачи, промолчи, промолчи, промолчи. И не веря ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза, сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Где теперь крикуны,

0: потому что молчание золото. А вот как просто попасть в первачи, промолчи, промолчи, промолчи. И теперь, когда стали мы первыми, нас заела речей моя та. Но под всеми словесными перлами проступает пятном немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Знаем мы, что надежней молчание, потому что молчание золото. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи.
1: Одна из тем поэзии Александра Галича – это сталинские лагеря. Судьба сотен тысяч, а может быть и миллионов людей, прошедших лагеря. Большинство из них осужденных безвинно. А сколько людей погибло?
0: Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино. А я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило. А я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило. Облака плывут в абакан, не спеша плывут облака. Им тепло, небось, облакам, а я продрог насквозь на века. Я под колы вмерз в самый след, в лед, что я кайлом ковырял. Ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега наст, до сих пор.

0: наше. Коньячку еще 200 грамм. Облака плывут, облака. В Нивый край плывут, в Колыму. И не нужен им адвокат. Им амнистия ни к чему. Я и сам живу первый сорт. 29 лет, как день разменяв, я в пивной сижу, словно лорд. И даже зубы есть у меня. Облака плывут на восход. Им ни пенсии, ни хлопот, а мне 4-го перевод, и 23-го перевод. И по этим дням, как и я, полстраны сидит в кабаках, и нашей памятью те края облака плывут, облака. И нашей памятью те края облака плывут, облака.
1: И вот такого поэта, певца обыкновенных советских людей, певца их повседневной, трагической жизни, теперь исключили из Союза советских писателей. И знаете, мне это напомнило старенькую грузинку, мать Жени Микеладзе, главного дирижера Тбилисской оперы. Когда его арестовали, ей старенькой, больной, боялись сказать об аресте сына. Говорили, что уехал, мол, в командировку. Она ходила, ходила по дому, а потом вдруг и говорит: «Вы меня обманываете. Всех хороших людей арестовали. А Женя хороший, добрый. Его ведь арестовали. Не могли не арестовать». Вот так и с Александром Галичем получилось. Та же логика. Спасибо участникам сегодняшнего собеседования – Юрию Тимофеевичу Терновскому и Ростиславу Геннадьевичу Румеге.
2: Эфир 15 января 1972 года. Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем архивную программу. Письма и документы. Публикации самоздатского журнала «Политический дневник», выходящего в Москве под редакцией Роя Медведева. Эфир 15 января 1972 года.
3: Раздел журнала «Политический дневник» номер 30 «Из истории литературы».
4: О письме Михаила Александровича Булгакова советскому правительству. В Москве распространяется письмо писателя и драматурга Михаила Александровича Булгакова, которое он направил в марте 1930 года советскому правительству, доведенное до крайности нападками критики, травлей и материальными лишениями. Это письмо хранилось более 35 лет в архиве семьи Булгакова, и только теперь, когда опубликованы и поставлены почти все вещи этого необычайно талантливого и оригинального писателя, с этим письмом была ознакомлена писательская общественность. Сейчас опубликован уже роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Незаконченный роман о театре идет с огромным успехом его пьеса «Бег», пьеса «Мольер», опубликованы частично записки на манжетах и другие. Опубликован и общий сборник пьес Булгакова, о нем пишутся воспоминания и даже исследования. В журнале «Вопросы литературы» номер 9 за 1966 год опубликована небольшая заметка, посвященная письму Булгакова советскому правительству. Там приводятся некоторые отрывки из этого письма. Письмо Булгакова стало распространяться уже после письма Солженицына к съезду писателей. Несомненно, однако, что Солженицыну было еще раньше известно булгаковское письмо. Ниже мы приводим текст письма Михаила Александровича Булгакова. Первое. я обращаюсь к правительству СССР со следующим письмом. После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет – сочинить коммунистическую пьесу. А кроме того, обратиться к правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверение в том, что отныне я буду работать как преданный идее коммунизма писатель-попутчик. Цель – спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале. Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет. Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляют меня обратиться к правительству СССР с письмом правдивым. Второе. Производя анализ моих альбомных вырезок, я обнаружил в прессе СССР за 10 лет моей литературной работы 300 отзывов обо мне. Из них похвальных было 3, враждебно-ругательных – 297. Последние 297 представляют собой зеркальное отражение моей писательской жизни. Герои моей повести «Дни Турбиных» Алексея Турбина печатно в стихах называли «сукиным сыном», а автора пьесы рекомендовали как одержимого собачьей старостью. Обо мне писали как о литературном уборщике, подбирающем объедки после того, как наблевала дюжина гостей. Писали так. «Мишка Булгаков, кум мой, извините за выражение, писатель, в залежалом мусоре шарит. Что это, спрашиваю, братишечка, мурло у тебя? Я человек деликатный, возьми да и хрясни его тазом по затылку. Мы без Турбиных вроде как бюстгальтер собаки без нужды. Нашелся сукин сын, нашелся Турбин, чтобы ему ни сборов, ни успеха. Жизнь искусства, номер 44, за 1927 год». Писали о Булгакове, который чем был, тем и останется, новобуржуазным отродьем, брызжущим отравленный, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы. «Красный пролетариат», номер 14, за октябрь 1926 года. Сообщали, что мне нравится атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь жены-приятеля. Луначарский, «Известия», 8 октября 1926 года. И что от моей пьесы «Дни Турбиных» идет вонь. Стенограмма совещания при агитпропе в мае 1927 года. И так далее. Спешу сообщить, что цитирую я отнюдь не с тем, чтобы жаловаться на критику или вступать в какую бы то ни было полемику. Моя цель гораздо серьезнее. Я доказываю с документами в руках, что вся пресса СССР, а с ней вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара, в течение всех лет моей литературной работы единодушно и с необыкновенной яростью доказывали, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать. И я заявляю, что пресса СССР совершенно права.
3: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение письма Михаила Александровича Булгакова советскому правительству, датировано 28 марта 1930 года. Это письмо было напечатано в 30-м номере самиздатовского журнала «Политический дневник», который был выпущен в марте 1967 года. Продолжаем чтение.
4: Отправной точкой этого письма Для меня служит мой памфлет «Багровый остров». Вся критика СССР, без исключения, встретила эту пьесу заявлением, что она бездарна, беззуба, убога, и что она представляет пасквиль на революцию. Единодушие было полное, но нарушено оно было внезапно и совершенно удивительно. В номере 12 репертуарного бюллетеня 1928 года появилась рецензия П. Новицкого, в которой было сообщено, что «Багровый остров» – интересная и остроумная пародия, в которой встает зловещая тень великого инквизитора, подавляющего художественное творчество, культивирующего рабские, подхалимские нелепые драматургические штампы, стирающего личность актера и писателя, что в «Багровом острове» идет речь о зловещей мрачной силе, воспитывающей и лотов, подхалимов, и панегиристов. Сказано было, что если такая мрачная сила существует, негодование и злое остроумие прославленного буржуазии драматурга оправдано. Позволительно спросить, где истина? Что же, в конце концов, «Багровый остров» – убогая бездарная пьеса или это остроумный памфлет? Истина заключается в рецензии Новицкого. Я не берусь судить, насколько моя пьеса остроумна, но я сознаюсь в том, что в ней действительно встает зловещая тень, и эта тень главного репертуарного комитета. Это он воспитывает и лотов, панегиристов, и запуганных услужащих. Это он убивает творческую мысль, он губит советскую драматургию, и он погубит ее. Я не шепотом в углу выражал свои мысли. Я заключил их в драматургический памфлет на сцене. Советская пресса, заступаясь за главрепертком, написала, что «Багровый остров» – пасквиль на революцию. Это несерьезный лепет. Пасквиля на революцию в пьесе нет по многим причинам, из которых за недостатком места я укажу одну. Пасквиль на революцию – вследствие чрезвычайной грандиозности ее написать невозможно. Памфлет не есть пасквиль, а главрепертком не революция. Но когда германская печать пишет, что «Багровый остров» – это первый в СССР призыв к свободе печати, «Молодая гвардия» номер один за 29-й год, она пишет правду. Я в этом сознаюсь. Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти ни существовала, мой писательский долг так же, как и призыв к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если кто-нибудь из писателей задумывал бы доказать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода. Четвертое. Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой чертой, в связи, все остальное, выступающее в моих сатирических повестях. Черные и мистические краски, я мистический писатель, в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной великой эволюции, а самое главное – изображение страшных черт моего народа, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя Салтыкова-Щедрина. Нечего и говорить, что пресса СССР и не подумала серьезно отметить все это, занятая малоубедительными сообщениями о том, что в сатире Булгакова клевета. Один лишь раз в начале моей известности было отмечено с оттенком как бы высокомерного удивления. Булгаков хочет стать сатириком нашей эпохи. «Книгоноша» номер 6 за 1925 год. Увы, глагол «хочет» напрасно взят в настоящем времени, Его надлежит перевести в «плюсквамперфектум». Булгаков стал сатириком как раз в то время, когда никакая настоящая, проникающая в запретные зоны, сатира в СССР абсолютно немыслима. Не мне выпала честь выразить эту криминальную мысль в печать.

0: 1967 года. Продолжаем чтение.
1: Пятое. И, наконец, последние мои черты в погубленных пьесах «Дни Турбиных», «Бег» и в романе «Белая гвардия». Упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы, брошенной в годы гражданской войны в лагерь Белой гвардии, в традициях войны и мира. Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией. Но такого рода изображения приводят к тому, что авторы их в СССР наравне со своими героями получает, несмотря на свои великие усилия стать бесстрастно над красными и белыми, аттестат белогвардейца, врага, а получив его, как всякий понимает, может считать себя конченным человеком в СССР. Шестое. Мой литературный портрет закончен, а он же есть политический портрет. Я не могу сказать, какой глубины криминал можно отыскать в нем, но я прошу об одном – за пределами не искать ничего. Он исполнен совершенно добросовестно. Седьмое. Ныне я уничтожен. Уничтожение это было встречено советской общественностью с полной радостью и названо достижением. Пикель, отмечая мое уничтожение, известие 15 октября 1929 года, высказал либеральную мысль. Мы не хотим этим сказать, имя Булгакова вычеркнуто из списка советских драматургов. И обнадежил зарезанного писателя словами, что речь идет о его прошлых драматургических произведениях. Однако жизнь в лице главреперткома показала, что либерализм Пикеля ни на чем не основан. 18 марта 1930 года я получил от главреперткома бумагу, лаконически сообщающую, что не прошлое, а новая моя пьеса «Кабала Святош» Мольер к представлению не разрешена. Скажу коротко. Под двумя строчками казенной бумаги погребены работы в книгохранилищах, моя фантазия, пьеса, получившая от квалифицированных театральных специалистов бесчисленные отзывы, блестящая пьеса. Пикель заблуждается. Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящее, и все будущее. И лично я своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр». Все мои вещи безнадежны. Восьмое. Я прошу советское правительство принять во внимание, что я не политический деятель, а литератор, что всю мою продукцию я отдал советской сцене. Я прошу обратить внимание на следующие два отзыва обо мне в советской прессе. Оба они исходят от непримиримых врагов моих произведений, и поэтому они очень ценны. В 1925 году было написано: «Проявляется писатель, не рядящийся даже в попутнические цвета». Авербах, «Известия», 20 сентября 1925 года. А в 1929 году талант его столь же очевиден, как и социальная реакционность его творчества. Пикель, «Известия», 15 сентября 1929 года. Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равносильна для меня погребению заживо. Девятое. Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР. Десятое. Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в Отечестве, великодушно отпустить на свободу. Одиннадцатое. Если же и то, что я написал, неубедительно, и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу советское правительство дать мне работу по специальности и командировать меня

0: в театр на работу в качестве штатного режиссера. Я предлагаю правительству СССР совершенно честно, без всякой тени вредительства, специалиста, режиссера и актера, который берется добросовестно ставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес и вплоть до пьес сегодняшнего дня. Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя, я прошусь на должность рабочего сцены. Если же и это невозможно, я прошу советское правительство поступить со мной, как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо в данный момент нищета, убожество и гибель. Я прошу именно командировать меня, так как ни одна организация, ни одно лицо на мои заявления не отвечают. Михаил Булгаков.
1: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушали чтение письма Михаила Александровича Булгакова советскому правительству. Письмо датировано 28 марта 1930 года. Этот документ был напечатан в разделе «Из истории литературы» 30 номера самиздатовского журнала «Политический дневник», который был выпущен в марте 1967 года. Продолжаем передачу. Переходим к чтению выдержки из журнала «Вопросы литературы» номер 9 за 1966 год, на которую ссылается редакция «Политического дневника» в предисловии к письму Булгакова.
0: В журнале «Вопросы литературы» говорится, что 18 апреля 1930 года Булгакову по поводу его письма позвонил Сталин. Разговор, со слов Михаила Булгакова, записала в дневник Елена Сергеевна Булгакова. Состоялся следующий короткий разговор. «Сталин, мы ваше письмо получили, читали с товарищами, и будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда пустить вас за границу, что мы вам очень надоели?» Булгаков. «Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может». Сталин. «Вы правы, я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В художественном театре?» Булгаков. «Да, я хотел бы, но я говорил об этом, мне отказали». Сталин. «А вы подайте заявление туда. Мне кажется, они согласятся».
1: В передаче «Письма и документы» вы слушали чтение письма Михаила Булгакова советскому правительству и записанный со слов писателя его разговор со Сталиным по поводу этого письма. Эти документы были напечатаны в 30-м номере журнала «Политический дневник», выпущенный самиздатом в марте 1967 года.
2: «Золотой запас свободы. К истории русской революции 17-го года. Радиокомпозиция по мемуарам современников событий. Эфир 15 января 1972 года.

Вы слушаете очередную программу из серии «1917 год. Воспоминаниях современников». Первые передачи этой серии посвящены обзору положения в России к концу 1916 года в канун революции. В прошлой передаче мы говорили об убийстве Распутина. В сегодняшней передаче вы услышите о реакции общества и армии на это убийство.

0: Весть об убийстве Распутина распространилась по всей России с невероятной быстротой. За 2 дня до выхода газет, сообщивших об убийстве, все знали, что Распутин убит, и знали, кто его убийцы. Известный литературный критик и поэт, свидетель революции Георгий Викторович Адамович так описывает впечатление, произведенное убийством Распутина в петроградских литературных кругах.
1: Это была незабываемая ночь, когда разнеслась весть об убийстве Распутина. Весь Петербург был ошеломлен, звонили друг друга, переходили от друг к другу, делились новостями, вы слышали, говорят, Распутин убит. Называли имена, знали, что убил его Юсупов. А заодно с ним, это многих удивляло, Пуришкевич, крайний монархист и великий князь Дмитрий Павлович. В этот вечер, в декабре 16 года, я пришел в Привал комедиантов, литературное кабаре, которое знал весь Петербург, на Марсовом поле. Войдя, я увидел Маяковского. С Маяковским я был знаком. Но так как я принадлежал к другой поэтической группе, гумилевской, акмеистической, то знакомство было скорее шапочное. И со стороны Маяковского отношение было враждебное и даже пренебрежительное, как ко всему окружению Гумилева. Но в эту ночь все были настолько взволнованы, что о поэтических раздорах забыли. Маяковский ко мне подошел и совсем дружески спросил: «Вы что-нибудь знаете?» Мы сели рядом в глубине зала. Это был единственный раз, когда я с Маяковским за всю свою жизнь довольно долго и, повторяю, дружески разговаривал. Начали, конечно, с Распутина. Он задавал вопросы, на которые мне было трудно ответить, потому что я знал то же самое, что и он, какие-то слухи, ничего определенного. Но меня поразило, и это я на всю жизнь запомнил, какой он был умный человек, когда он не ломался, когда он не играл раз навсегда принятую им на себя роль неспровергателя основ, ненавистника всего, что было в литературе до него. Так вот, все задавали себе вопросы. Где убийцы Распутина и что с ними будет?
2: О впечатлении, произведенном убийством Распутина в ставке Верховного Главнокомандующего, пишет в своих мемуарах священник Георгий Шавельский, находившийся всегда при государе.
3: Ни с фронта, ни из Петрограда чрезвычайных известий не приходило. Так продолжалось до 18 декабря. Этот день не забыть всем, кто был тогда в ставке. Я не заметил ничего особенного в настроении государя. Он держал себя за столом, как всегда, разговаривал обо всем. Меня несколько удивило неожиданное сообщение, что в этот день, в 4 часа, государь уезжает в Царское село. Когда, возвращаясь с завтрака, я проходил мимо кабинета дежурного генерала Кондировского, последний окликнул меня, попросив на минутку зайти. «Величайшая новость», — радостно сказал генерал, когда я закрыл за собой дверь кабинета. «Распутин убит!» Весь быстротой молнии распространилась в ставке. Высшие и низшие чины бросились поздравлять друг друга, целуясь, как в день Пасхи. И это происходило в ставке государя по случаю убийства его интимного друга. Когда и где было что-либо подобное? На следующий день я выехал в Петроград. Убийство Распутина заслонило там все другие события, все интересы. Газеты были полны подробностей об убийстве старца, о розысках его трупа.
2: Неожиданной была реакция солдат на фронте и в тылу. Свидетель революции Алексей Александрович Головин, офицер лейб-гвардии Уланского полка, так вспоминает один из разговоров с уланами.
4: Нужно вам сказать, что я вспоминаю сейчас очень любопытный разговор с одним из улан после убийства Распутина. Конечно, были заданы вопросы, почему этого Распутина убили. И один вдруг из улан мне заявляет: «Был, говорит, наш брат, мужик при царе, и того господа убили. Какое, говорит, у нас положение и какая надежда у нас?»
2: О такой же реакции рассказывает министр Маклаков. В одном петроградском госпитале раненые солдаты встретили весть об убийстве Распутина угрюмым молчанием. В Сибири крестьяне говорили, что Распутин был убит за то, что защищал интересы народа.

0: остались очень скудные, но неопровержимые свидетельства о том, как царская семья реагировала на убийство. 18 декабря царица телеграфировала императору в ставку, что она в отчаянной тревоге, что есть опасение, что эти два мальчика, Юсупов и великий князь Дмитрий, затевают еще нечто ужасное. Царица опасалась за Вырубову, свою наперсницу и друга Распутина. «Оставляю ее жить здесь, так как они теперь сейчас же примутся за нее». Царь реагировал сдержанно. Он телеграфировал жене.
1: «Возмущен и потрясен. В молитвах и в мыслях вместе с вами».
0: По желанию императрицы, медицинская экспертиза над трупом Распутина была прекращена. Распутин был похоронен в царском селе на пустыре около дворцового сада. Анна Вырубова так описывает эти похороны.
2: «В 9 часов утра, кажется, 21 декабря, привезли гроб Распутина. Его похоронили около дворцового парка. Гроб уже был опущен в могилу, когда приехали их величество с княжнами, и я, и 2 или 3 человека посторонних. Духовник их величеств отслужил краткую панихиду и стали засыпать могилу. Стояло туманное, холодное утро, и вся обстановка была ужасно тяжелая. Вот правда о похоронах Распутина, о которых столько говорилось и писалось».
0: В этот же день, 21 декабря по старому стилю, царь записал в своем дневнике.
1: «В 9 часов поехали всей семьей к полю, где присутствовали при грустной картине. Гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17 декабря, и извергами в доме Юсупова стоял уже опущенным в могилу.

0: конце 1916 года в самых широких кругах общества возникли слухи о возможном дворцовом перевороте. Бывший научный сотрудник Украинской академии наук Наталья Дмитриевна Полонская-Василенко, дочь генерала Полонского, вспоминает об этих слухах, ходивших даже среди высшего командования армии.
1: С 31 декабря 1916 на 1 января 1917 года в штабе командующего Юго-Западным фронтом, а им был тогда генерал Брусилов, был торжественный прием. И на этом приеме был и мой отец. И вот когда он пришел, он мне рассказал, что Брусилов обратился с новогодней речью, в которой говорил, что 1917 год должен принести громадные перемены, что дальше жить так невозможно, и что в ближайшее время, в той или иной форме, но будет государственный переворот. Какой будет этот переворот, Брусилов, конечно, не мог сказать. Но он говорил, что, безусловно, будет отстранена Александра Федоровна, чего бы это ни стоило. Будет предложен ультиматум, я не знаю какой, государю. И вот только вопрос о том, кто его заменит, потому что генералитет представлял себе, что это будет в форме, так сказать, дворцового переворота. Кандидатов называли двух. Это были или Николай Николаевич, или Михаил Александрович. Каждый из них имел свои плюсы и преимущества, и каждый из них имел свои большие минусы. Николай Николаевич был известен и, как я повторяю, любим армией. Михаила Александровича армия не знала, он к ней никакого отношения не имел. Но Михаил Александрович имел очень многих сочувствующих ему в Государственной Думе. На него в Государственной Думе смотрели как на прекрасного конституционного монарха, который не будет мешать управлять, ни во что не будет вмешиваться и будет только царствовать.
2: Эти разговоры о дворцовом перевороте описывает так в своих воспоминаниях Польнер, известный деятель Земского Союза.
3: Более активные элементы болтали о дворцовом перевороте. Мало-помалу именно этот выход из трагического положения приобрел популярность среди самых разнообразных общественных кругов. Дворцовый переворот стал казаться единственным спасением от надвигающейся революции. О дворцовом перевороте говорили почти открыто. Говорили великие князья и великие княгини, военные, генералы, моряки, статские, предприимчивые люди.
2: Мысли о перевороте возникли и среди ближайших родственников царя. Великий князь Николай Михайлович, дядя государя, записал в свой дневник через неделю после убийства Распутина.
4: Кошмар этих шести дней кончился, а то и сам бы на старости лет попал в убийцы. Не могу еще разобраться в психике молодых людей. Безусловно, они невропаты. И все, что они совершили, хоть очистило воздух, но полумера, так как обязательно надо покончить с Александрой Федоровной и с Протопоповым. Вот видите, снова у меня мелькают замыслы убийств. Не вполне еще определенные, но логически необходимые. Иначе, может быть, еще хуже, чем было.
2: В те дни в Петрограде и в Москве из уст в уста передавался афоризм, который приписывали известному политическому деятелю Маклакову. Есть только одно средство спасти монархию – это устранить монарха. Бывший в эти дни в Петрограде начальник британской разведки Самюэль Хор доносил в Лондон.
5: Дума и армия могут провозгласить временное правительство. Я не думаю, чтобы это случилось, хотя эта возможность гораздо ближе, чем может казаться. Второй вариант. Император может уступить, как он уступил в 16 году, когда была учреждена Дума. В-третьих, дела могут и дальше кое-как плестись. Вторая и третья альтернативы мне кажутся наиболее вероятными, особенно последняя.
2: Но из всех трех возможных вариантов, указанных англичанином Хором, наиболее популярным в широких народных массах был, конечно, дворцовый переворот. Председатель Государственной Думы Родзянко в своих воспоминаниях так описывает свой разговор с великой княгиней Марией Павловной в ее доме в присутствии ее сына, великого князя Кирилла Владимировича.
6: Завтрак проходил в шутливых тонах. Наконец Кирилл Владимирович обратился к матери: «Что вы не говорите?» Тогда Мария Павловна стала говорить о внутреннем положении, о вредном влиянии императрицы, благодаря которому создается угроза царю и всей царской фамилии. Такое положение дальше терпеть невозможно. Надо изменить, устранить, уничтожить. «Кого?» – спросил я. «Императрицу». «Ваше Величество», – сказал я, – «позвольте мне считать этот разговор как бы небывшим».
2: Но подобные разговоры в салоне великой княгини Марии Павловны продолжались. Историк Мельгунов в своем исследовании «На путях к дворцовому перевороту» дает свидетельство французского посла Палеолога.
7: «Вхожий в салон великой княгини Марии Павловны, осведомленный о многих там разговорах, Палеолог говорит, что великие князья предполагали при помощи 4 гвардейских полков Павловского, Преображенского, Измайловского и личного конвоя ночью захватить царское село и принудить императора отречься. Императрицу предполагалось заточить в монастырь и превозгласить наследником царем при регенстве великого князя Николая Николаевича».
2: В Москве, в кругах земства, велись тоже разговоры о дворцовом перевороте. Известный общественный деятель того времени Николай Иванович Астров в своем письме, опубликованном за границей, рассказывал о московских разговорах.
8: «При болтливости наших деятелей, при изумительной откровенности и безответственности в разговорах даже с совершенно неизвестными людьми в вагонах железных дорог по пути из Москвы в Петроград и обратно, мысль о неизбежности дворцового переворота стала всеобщим достоянием. Бесформенные, таинственные слухи и разговоры».
2: В декабре 1916 года на частной квартире состоялось нелегальное совещание представителей Земского Союза. Астров сообщает в том же письме о более конкретном сообщении председателя Земского Союза князя Львова о проекте дворцового переворота.
8: «На этом совещании было очень мало народа, только по особым приглашениям. После заявления князя Львова о том, что все сообщаемое им должно быть сохранено в тайне, он довольно подробно рассказал о настроениях Петрограда. По его словам, в ближайшем будущем можно ожидать дворцового переворота. В этом замысле участвуют и военные круги, и великие князья, и политические деятели. Нужно быть готовым к последствиям. В очень туманных выражениях было указано, что предполагается, по-видимому, устранить Николая II и Александру Федоровну. Торопливая речь князя Львова была неясна. Уточнять ее было неловко, тем более, что, казалось, сам Львов не знает ничего точно, ибо сам лишь поставлен в известность о готовящемся. Поэтому никто не спросил, кто же берет на себя осуществление плана. Нас не приглашали участвовать в действиях. Нас лишь ставили в известность и предупреждали, что нужно было готовиться к последствиям».
2: Такие же предупреждения делались и самому монарху со стороны доброжелателей, великих князей. В ноябре 1916 года дядя государя, великий князь Николай Михайлович, так писал царю:
4: «Неоднократно ты мне высказывал, что тебе некому верить, что тебя обманывают. Я долго колебался открыть всю истину. Но после того, как твоя матушка и твои сестры убедили меня сделать это, я решился. Ты находишься накануне эры новых волнений. Скажу больше, накануне эры покушений. Поверь мне, если я так напираю, то я это делаю только ради надежды и упования спасти тебя, твой престол и нашу дорогую родину».
2: Великий князь Александр Михайлович писал государю в конце декабря:
9: «Как это ни странно, но правительство есть сегодня тот орган, который подготовляет революцию. Народ ее не хочет. Мы присутствуем при небывалом зрелище революции сверху, а не снизу».
2: Великие князья были правы, предупреждая царя о надвигающейся эре покушений и революций. Переворот подготовлялся и в военной среде. В середине 16 года Гучков, председатель Центрального военно-промышленного комитета, писал генералу Алексееву:
10: Наши способы борьбы обоюдоостры, и при повышенном настроении народных масс, особенно рабочих масс, могут послужить искрой пожара, размеры которого никто не может ни предвидеть, ни локализировать. Можете ли вы что-нибудь сделать? Не знаю. Но будьте уверены, что наша отвратительная политика грозит пресечь ходы вашей хорошей стратегии.
2: Это письмо в конце 1916 года широко ходило по рукам в списках. Но реальное выполнение этих планов Гучков, например, оценивал так в письме к Мельгунову.
10: Сделано было много для того, чтобы быть повешенным, но мало для реального осуществления, ибо никого из крупных военных привлечь не удалось.

0: такими настроениями в обществе, в семье Романовых и в армии стояла Россия перед наступающим революционным 1917 годом.
1: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседуем о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. На днях на Западе вышла важнейшая книга, новая биография Шостаковича, музыковеда Полин Фэрклоу, которой, Соломон, вы имеете самое прямое отношение. Вот с этого нового труда мы и начнем нашу сегодняшнюю беседу. Прошу.
1: Да, действительно, вышла очень любопытная книга. Автор ее профессор университета Бристоля Полин Фэрклоу, которая специализируется на вообще советской музыке и на Шостаковича в особенности. Долгие годы она им занимается. И книга была встречена с воодушевлением и в Англии, и в Соединенных Штатах, потому что она знаменовала собой существенный сдвиг, я бы сказал, в отношении к Шостаковичу и в том, что вы назвали «Войны вокруг Шостаковича». Для тех, кто не в курсе дела, я хочу пояснить, что это термин, общепринятый в западном музыковедении в гораздо большей степени, чем в России, по понятным причинам. Здесь считается, что «Войны вокруг Шостаковича», корни которых уходят еще, может быть, в довоенной, имею в виду, до Второй мировой войны эпоху, и которые продолжались чрезвычайно долго, 40 лет этим войнам официально, так сказать, вот в аналах этого западного музыковедения. И войны эти интенсифицировались с выходом в свет мемуаров Шостаковича, к которым я имел некоторое отношение. Я записал их со слов Дмитрия Шостаковича в Советском Союзе.
0: Соломон, этой книге «Мемуарам Шостаковича 40 лет», и я прекрасно помню, как они появились. Я хорошо помню, как это произошло. «Так издают только Библию», — сказал вам издатель. Но с тех пор прошло целое поколение, которому надо напомнить о том, как эта книга положила начало войне вокруг Шостаковича. В чем заключалась позиция ваших критиков, о которых вспоминает автор новой биографии композитора?
1: Критика была, волна эта критика была чрезвычайно ожесточенная и сильная, и исходила она из парадоксальным образом противоположных лагерей, если угодно. А именно, началась вообще эта волна критики этих мемуаров, она исходила из советских официальных кругов. Как мне рассказывали, никто иной, как сам Леонид Ильич Брежнев, выразился следующим образом: «Мы нашего Хения в обиду не дадим». Это был достаточный сигнал. И в Советском Союзе развернулась по тем временам довольно такая громкая кампания по дискредитации этих мемуаров.
0: Филитон в литературной газете, по-моему, да?
1: Это да. Это была так называемая редакционная статья. Она появилась без подписи. Называлась она «Клоп». Клопом выступал я, Соломон Волков, в это время уже живший здесь, в Нью-Йорке, где книга и вышла. Книга была переведена на почти, по-моему, 30 языков. Я уже перестал в какой-то момент считать. Последнее по времени издание в Южной Корее вышло. Сколько вот я языков могу назвать, на стольких книга-то и появилась. В нескольких странах она была бестселлером, что для книги современного композитора, каковым являлся в тот момент Шостакович, большая редкость, может быть, даже вообще исключение. И вызвала она большой действительно шум. Опять-таки, в значительной степени вот этому шуму способствовала официальная советская реакция, потому что Шостакович в этой книге выступил в первую очередь чрезвычайно активный и, есть такое выражение английское, vocal, громкий, если угодно, критик Сталина, что по тем временам было для Советского Союза совершенно неприемлемо. Слово «Сталин» в Советском Союзе брежневских времен было черно-бело не говорить, и слово «Сталин» не произносить.
0: Знаете, я прекрасно помню это время, и мне Сталин напоминал слово «еврей». Вот лучше об этом не говорить, да. Ни о том, ни о другом.
1: Именно так.
0: Соломон, но ведь эта книга вызвала возражения не только у советских музыковедов, критиков, партийных деятелей и так далее. Вы мне рассказывали, что эту критику вы слышали и от лица европейских коммунистов, в частности, от Луиджи Нона.
1: Нет, вы знаете, в том-то и дело, что Луиджи Нона, член ЦК Итальянской коммунистической партии и замечательный композитор, и очень интересный и своеобразный человек, с которым я был знаком, познакомился еще в Советском Союзе, он-то понимал, Он никогда не оспаривал подлинность этих мемуаров, как это делали в Советском Союзе. Он просто-напросто мне сказал, когда мы с ним встретились в Риме, что эту книгу нельзя и не нужно публиковать, потому что она будет лить воду на мельницу мирового империализма.
0: Это будет вредно для дела коммунизма.
1: Да, это была точная цитата.
0: А что вы ответили, мне интересно?
1: Я сказал, мы были в очень хороших отношениях, я его назвал Джиджи. Это имя, которое к нему адресовались друзья. Я ему сказал, Джиджи, мы с тобой в очень хороших отношениях, но вот этого я не могу сделать, не выпустить эту книгу. Я обещал это сделать Дмитрию Шостаковичу. Для меня это обещание важнее всего. Вот. Но я к чему говорю, что как раз, да, книга эта вызвала чрезвычайно настороженное отношение в левых кругах. Но, и в этом парадокс, она вызвала также критику, исходящую из антисоветских, консервативных кругов. И знаете, по какой, Саша, причине? Очень просто. Для них Шостакович был неприемлемой фигурой, как некое олицетворение лояльного советского композитора. И они критиковали Шостаковича, исходя вот из этой установившейся за Шостаковичем репутации. И когда выяснилось, что Шостакович на самом деле относится к такой, скажем, фигуре, как Сталин, чрезвычайно скептически, и ко многим проявлениям официозной советской культуры также относится достаточно скептически, то это выбивало почву из-под их ног. Поэтому им тоже вот эта переоценка творчества Шостаковича, которая несла с собой публикация этой книги, для них это тоже было неприемлемо. И вот тут совместились вот эти три линии. Советская официозная критика, критика, исходящая из западных антисоветских кругов, и наиболее, между прочим, сдержанная критика, исходящая из левоориентированных либеральных кругов культурных на Западе.
0: Вот так началась война вокруг Шостаковича.
1: Да, так это и получило название войны.
0: Скажите, Полина Ферклоу пишет, что до вашей книги репутация Шостаковича всегда была настолько сомнительной, что его просто называли кремлевским лакеем. Что изменило в таких оценках ваша книга «Мемуары»?
1: Вы знаете, вот если бы я себя поставил на место этих западных критиков Шостаковича, которые действительно в таких несдержанных выражениях отзываясь о Шостаковиче, нужно посмотреть на его послужной, что называется, список. А он следующий. Шостакович удостоился не больше, не меньше, как 5 сталинских премий. Первая из которых была премия за его фортепианный квинтет. Это 1941 год. Самая первая сталинская премия. Тогда это вообще был, что называется, крем де ла крем. Самые сливки того, что было сделано за несколько предыдущих лет. И каждый абсолютно из этих лауреатов в этом списке был, безусловно, вне всякого сомнения, лично отобран Сталином. На первой странице газеты «Правда» были помещены фотографии из этого списка 6 выбранных, опять-таки, безусловно, Сталиным личностей, и Шостакович был среди этих 6 личностей. Причем вот этот вот фортепианный квинтет для меня – это музыка, вот ее можно сравнить, скажем, с каким-нибудь рассказом Набокова или с каким-нибудь стихотворением Ходосевича по степени абсолютной несвязанности ни с какими советскими реалиями и такой неоклассической такой усложненности. Это замечательный такой неоклассический образец. Почему и каким образом Сталин решил, что именно эта музыка заслуживает имени его имени первой степени в самом первом списке, это до сих пор загадка. И никто этой загадки до сих пор адекватным образом не разрешил. А уж оттуда пошли следующие сталинские премии. Опять-таки, первой степени в 1942 году за 7-ю симфонию, потом в 1946 году за фортепианное трио, затем в 1950 году за «Песнь о лесах» и музыку кинофильма «Падение Берлина», затем в 1952 году за 10 поэм для хора на тексты революционных поэтов. Вот такой вот венок. Дальше он получал, опять-таки, все возможные премии. Ленинскую премию он получил, государственные премии он получил. Он получил 3 ордена Ленина, первый в 1946-м, потом в 1956-м, потом в 1966-м. Почему 1966-е, все эти даты? Юбилей. Он родился в 1906 году. И, наконец, Герой соцтруда в 1966 году. Что еще может быть более раздражительным для западных таких наблюдателей, чем вот читать вот такой наградной список?
0: И при этом Шостакович был жертвой тирании Сталина. И мы это прекрасно знаем. Как сочеталась лояльность и фронта в жизни Шостаковича?
1: Вы знаете, мой ответ будет следующим. Лояльность и фронта сочетались у всех, кто жил в тот период. Просто есть некоторые иллюзии, некоторые заблуждения относительно того, что какие-то фигуры, которые в тот момент жили в Советском Союзе, а не уехали, не эмигрировали, не были вне досягаемости Сталина и его гнева. или же его поощрение. Те, кто остались жить, самые, что называется, священные коровы нашего теперешнего культурного пантеона, должны были приспосабливаться так или иначе к этой ситуации. Этого не избежали никто. Ни Пастернак, ни Ахматова, ни Эйзенштейн, ни Булгаков. Более того, самый независимый из всех вот этих фигур – Мандельштам. Есть казус Мандельштама, его поведение и его судьба. И он этого не избежал. Он сочинил так называемую свою грифельную оду, посвященную Сталину, которую, кстати, Иосиф Бродский любил и говорил это мне неоднократно, любил называть выдающимся, может быть, даже гениальным произведением. То есть даже Мандельштам, который, как мы знаем, сочинил эту замечательную сатиру на Сталина «Мы живем под собою, ничью страны», у него даже Фронда сочеталась с лояльностью.
0: У него, у Мандельштама была очень интересная позиция. Он считал, что поэт должен служить монастырем при князе. Он увлекался Ренессансом, естественно, и он представлял себе, что вот в старые ренессансные времена каждый князь держал монастырь для совета. И поскольку поэт – это и есть монастырь духа, то он думал, что вот при Сталине нужно быть поэтом для того, чтобы он слышал голос духа. А Надежда Мандельштам предлагала сбежать в Сибирь и купить корову. Она была гораздо разумнее его. Скажите, Соломон, вы знаете, я однажды слушал, то есть не однажды, много раз слушал лекции моего любимого историка музыки Гринберга, который записал курс лекций о Шостаковиче, это 8 лекций замечательных, где они целиком опираются на мемуары, записанные вами, где он говорит о трагической судьбе Шостаковича и о том, что никаких вот этих вот ленинских, сталинских премий не хватало для того, чтобы он мог жить и творить свободно. Скажите, почему вы только что сказали, что Шостакович хотел, чтобы эти мемуары были напечатаны? Почему?
1: Вы знаете, все опять-таки сводится в данном случае к фигуре Сталина. Я здесь уже на Западе написал книгу «Шостакович и Сталин», где как раз сосредоточился на взаимоотношениях вот этих двух фигур – художника и тирана. И в жизни Шостаковича эти вот личные отношения со Сталиным, при том, что встречались они, может быть, один или два раза вообще за лицом к лицу, но Шостакович постоянно, как и некоторые другие ведущие фигуры советской культуры, чувствовал на себе пристальный взгляд Сталина. И по моим подсчетам я как-то сел и попытался сосчитать, какое количество культурных деятелей того времени Сталин держал под своим личным контролем все время. Вы знаете, эта цифра приближалась к 1000. Что неудивительно, если мы сопоставим эту цифру с тем, как Сталин, и это сейчас подтверждается архивными документами, следил за политическими деятелями своего времени. На уровне буквально обкомов, даже иногда горкомов. И на всех этих, скажем, расстрельных списках типичная запись Сталина. Я эту сволочь знаю уже 20 лет, давно его надо было расстрелять. Представляете себе? Вот что значит, насколько у этого человека, и эта вот фантастическая память сослужила ему грандиозную службу, благодаря этой памяти он и завоевал поддержку партийного аппарата. Об этом никто не задумывался. В чем он выиграл? Он выиграл благодаря этой памяти. И эта память позволяла ему, грандиозная физиологическая память, также держать под контролем вот это необычное число культурных фигур.
0: И почему же Шостакович хотел правды? Почему Шостакович, которого все уже было к тому времени, почему хотел напечатать мемуары, которые показывали его совершенно с другой стороны, не с той, с которой его знал весь мир?
1: Центральной темой Шостаковича является его ненависть к Сталину. В то время как у других крупных фигур, и мы не любим об этом вспоминать, а тем не менее это факт, у того же Пастернака, у того же Булгакова, даже, как я сказал, у того же Мандельштама, самой независимой, быть может, из них всех фигур, были периоды, когда они были зачарованы, правильное слово, сталинской фигурой.
0: Очень правильно. У Олеши есть совершенно потрясающая запись. Он описывает, как он слушает голос Сталина по радио, и говорит, в этом голосе мужчина и женщина слились воедино. Это голос и мужчины, и женщины. Представляете, что должно быть в голове у этого восхитительного, талантливого человека, который пишет такую чушь?
1: Вы знаете, я читал записи, скажем, жены Прокофьева в тот период, Лины Любера, где она вспоминает, как она с Прокофьевым сидели тоже и слушали выступление Сталина, и насколько гипнотически на них воздействовал этот человек. Об этом очень многие пишут. Чуковский вспоминает, как они сидели с Пастернаком тоже во время выступления Сталина. И тоже Пастернак был просто весь в полном, как говорится, восторге от того, как и что говорил Сталин. Про Шостаковича точно можно сказать, что восторга по отношению к Сталину он никогда не испытывал, а получив дважды от Сталина колоссальные личные удары, которые ставили само существование Шостаковича под угрозу, первый в 1936 году статьей в «Правде» «Сумбур вместо музыки», и второй в 1948 году с постановлением о антинародных формалистах-композиторах, отношение к Сталину у него было абсолютно уничижительным, и центральной темой мемуаров стало вот это разоблачение Сталина, которое на Западе ошибочно было принято за антисоветскую позицию. В том-то и дело, его произвели в диссиденты, каковым он никогда не был. Шостакович не был диссидентом, и ничего сугубо диссидентского в этих его мемуарах нет. Это антисталинская книга в первую очередь, которая была, опять-таки, как задним числом. Когда Шостакович мне все это говорил, я не понимал этого, потому что, естественно, я не знал о всех закулисных играх, которые в это время происходили вокруг имени Сталина. Серьезные были попытки имя Сталина и самого Сталина реабилитировать. И это все вот было вот в этом том состоянии, о котором мы уже говорили. То ли реабилитировать, то ли не реабилитировать, что делать
2: со Сталином. Сталин был в лимбо.
1: Да, непонятно. И Шостакович пытался через эту книгу принять участие вот в этой закулисной борьбе.
0: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседуем о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. Соломон, музыканты-модернисты часто пренебрежительно отзывались о Шостаковиче. В книге, о которой мы говорим, приводится мнение Пьера Булеза, который считал Шостаковича реакционным. Вы встречались с Булезом. Как он объяснял свою оценку?
1: Вы знаете, мне лично Булез этого не говорил.
2: Но вот по линии Фэрклоу он говорил.
1: Да, он говорил это в данном случае. Я знаю со слов покойного Геннадия Николаевича Рождественского, который, когда Булез возглавил Нью-Йоркскую филармонию, шла речь о том, что Рождественскому дадут какие-то концерты. Он пришел обсуждать с руководителем, да, музыкальным руководителем филармонии свой программ, сказал, что он хочет исполнить четвертую симфонию Шостаковича. И вот, как мне говорил Геннадий Николаевич, Булез, сидя ногами на стол, такая характерная деталь, сказал ему: «Зачем вы хотите играть четвертую симфонию Шостаковича? Это же очень плохая музыка». Но с Булезом я познакомился не в Нью-Йорке, я познакомился с ним в Ленинграде в 1968 году, когда он поддержал организованный мною фестиваль молодых композиторов Ленинграда в консерватории, написал специальное приветствие. Это отдельная история, о которой мы, может, когда-нибудь поговорим в связи с Булезом. И мы, когда встретились опять с ним здесь, в Нью-Йорке, естественно, я знал уже о его позиции по отношению к Шостаковичу, но представляете, что я начал бы с ним спорить на эту тему, мы с ним разговаривали совершенно о других вещах. И он меня, кстати, должен сказать, чрезвычайно растрогал здесь, уже в Нью-Йорке, своим исполнением классики Малера, любимого композитора Шостаковича, и Вагнера. Так что было о чем поговорить, кроме как ругаться с ним по поводу Шостаковича.
2: Так или иначе, за те 40 лет, что прошли со времени первой публикации вашей книги, отношение на Западе к эстетике Шостаковича разительно изменилось. Как и почему?
1: Оно изменилось, потому что изменилось отношение вообще к тому, что такое история музыки 20 века. Когда писались первые истории музыки 20 века, они стали появляться где-то в середине века, по понятным причинам, да, вот 50 лет прошло, давайте подведем итоги. Я здесь уже эти книги все просматривал. Вы знаете, они производят сейчас такое, я бы сказал, даже забавное впечатление, потому что в книгах о музыке 20 века нет вообще имен таких композиторов, как Рихард Штраус, или Рахманинов, или Дебюсси с Равелем, чье творчество в значительной степени тоже приходится на начало 20 века. Они имеют полное право быть в истории 20 века. О Пучини, который тоже затронул конец 19-го, начало 20 века, вообще считался второразрядным композитором где-то там в середине 50-х. К Рахманинову уже здесь, на моих глазах, отношение меня изменилось разительным образом. Он считался салонным композитором, который потакал вкусом отсталой публики. Мнение о его сочинениях в газетах, включая «Нью-Йорк спартан были самые уничижительные. Сейчас никто так уже не считает. Изменилось отношение к тому, что такое история музыки 20 века, кто составляет славу музыки 20 века.
2: Вы знаете, мне кажется, что это общекультурная проблема, связанная с тем, что 50-е годы, о которых вы говорите, 20 века, это эпоха высокого модернизма. Именно высокого модернизма. Это эпоха Беккета. Это эпоха абстрактного искусства в живописи. Это эпоха, которая тяготела к формальным достижениям. Не к содержанию, а к форме. И это относится и к музыке. И я думаю, что это повлияло на оценку. Но как раз Шостакович мне представляется фигурой именно высокого модернизма. Мне кажется, что это самый модернистский композитор 20 века.
1: Вы знаете, Саша, вот тут я с вами, пожалуй, что не соглашусь. Потому что Шостакович прошел действительно через очень многие искусы, если угодно, модернистской музыки 20 века. По его творчеству видно, что он внимательнейшим образом изучал творчество Стравинского, предположим. Он даже понимал, штудировал, слушал и многое принимал музыки Шёнберга и его школы, то есть в той музыке, которая создавалась в рамках додекафонной системы, и сам использовал какие-то элементы вот этой самой додекафонии в своих поздних опусах, но чрезвычайно умеренным образом. Он не был чужд авангарду. Он понимал многое в авангарде, многое в этом же самом авангарде не принимал. Но у Шостаковича было одно качество, которое радикальным образом отличало его от вот этих вот самых авангардистов. А именно, Шостакович всегда хотел нравиться публике, широкой публике. Он всегда писал свою музыку так, чтобы публика эта была бы заинтересована, чтобы она бы порадовалась этой музыке, чтобы она бы аплодировала бы этой музыке. И в этом смысле очень показательна судьба одного из его сочинений, так называемый антиформалистический раёк. Это было сочинено, кстати, очень показательно вообще. Некоторый аналог антисталинскому стихотворению Мандельштама в этом смысле, потому что там высмеивается Сталин, и его, так сказать, Жданов, те люди, которые вот на него напали в 1948 году. По поводу этого райка, это отдельная история, как-нибудь мы ее обсудим. Есть сомнения, когда этот опус появился. То ли прямо же вот тогда, в 1948 году, по свежим следам этого постановления антиформалистского, либо позднее он был сочинен. Но для западного слушателя там ничего не понятно. Это мы понимаем, что вот, да, это Сталин, а это Жданов. И вот они произносят все, там поют цитаты из своих же собственных там выступлений по этому поводу. А американцы ничего в этом не понимают. Но я присутствовал на нескольких исполнениях этого антиформалистического райка здесь, в Нью-Йорке, где большинство публики составляли американцы. Этот опус так сделан, что в конце там звучит лезгинка. И публика вскакивает на ноги и бешено аплодирует, потому что после этой лезгинки невозможно не аплодировать. Он думал о том, как кончить так этот опус, чтобы все вскочили и аплодировали. Он всегда выигрывает в этом смысле. Вот Прокофьев, например. Я совсем недавно слушал сочинение Прокофьева. Прокофьев не думает о том, как зацепить аудиторию. Он пишет себе и пишет. А Шостакович всегда думает о том, как заставить аудиторию вскочить на ноги и бешено аплодировать.
2: Напоминает мне Хичкока, который говорил, я не смотрю кино, потому что я знаю, когда зрители закричат еще до того, как я снял картину. Соломон, наше время подходит к концу. Я не могу не спросить вас. Ваша книга существует на 30 языках. Когда мы ее увидим по-русски?
1: Вы знаете, это зависит от самых разных обстоятельств, о которых мне сейчас сложно, может быть, говорить, и юридических, и других, но я надеюсь, что мы этот вопрос когда-нибудь разрешим, и обещаю вам, Саша, что вы первые об этом узнаете.
2: Ну, а теперь ваше любимое произведение Шостаковича, то, что вы бы с собой взяли на необитаемый остров.
1: Вы знаете, у меня отношение к этому такое. На необитаемый остров нужно брать или всю вообще существующую музыку, или не брать ничего. Потому что это зависит от вашего состояния, того, что вы хотите делать, да, на этом необитаемом острове. Хотите ли вы все время слушать музыку, или вы хотите, чтобы вокруг вас только бы плескался бы океан, и ни одного звука...
2: Не увиливайте, Соломон!
1: Поэтому я, например, не знаю, хотел ли я быть вообще на необитаемом острове, а если было бы, то какую какую музыку мне бы хотелось там слушать. Но я могу сказать о своих любимых опусах Шостаковича. И их будет довольно много. Это не будет одно сочинение, которое вот я только бы хотел слушать. И это будет симфония, скажем, начиная с 5-й, 5-я, 7-я, 8-я, 10-я, 11-я. Это будут все квартеты, особенно 1-й и 9-й, которые я как квартетист исполнял. И 9-й квартет мы Шостаковича привозили, показывали Ане Андреевне Ахматовой на ее дачу в Комарово. Это будет первое трио, это будет квинтет, о котором уже шла речь, это будет скрипичный концерт Шостаковича, который я тоже играл номер один. Это будут 24 прелюдии для фортепиано и два моих любимых вокальных цикла «Сатиры» и вот тот антиформалистический райок, о котором я вам рассказал.
2: Ну и чем же мы закончим нашу программу?
1: Я хотел бы показать вот этот опус «Квинтет», чтобы наши слушатели задумались над тем, каким образом вот это вот сочинение с его такими необахианскими мотивами умудрилось получить сталинскую премию первой степени в 1941 году.

Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседовали о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.

0: цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется морская блокада.
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
0: Свобода – это возможность выбора.
8: Говорит радио «Свобода».
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: рода масштабные сборники документов, как акты Кавказской археографической комиссии, изданные в период Российской империи, или различные сборники документов по периоду Кавказской войны, Горской республики и так далее. Но не было именно такого массива, который вы намерены опубликовать. Кому пришла идея собрать воедино источники из разных иностранных архивов единый сборник по истории Черкесии?
1: Впервые мысль о том, что, возможно, имеет смысл провести серьезную работу в иностранных архивах, появилась у меня во время учебы в Ельском университете. В числе преподавателей моих был Генри Киссинджер, который регулярно приезжал в университет и давал лекции по геополитике. И вот после одной из лекций он поинтересовался тем, кто я по национальности, и услышав, что я черкес, очень заинтересовался, потому что в свое время Киссинджер писал докторскую диссертацию по истории, посвященную политике австрийского канцлера, министра иностранных дел Меттерниха. И вот, как выяснилось, разговор с Киссинджером, с конца 20-х годов 19 века австрийские дипломаты по поручению Меттерниха собирали для него всю возможную информацию о положении дел в Западной Черкесии и на Северном Кавказе в целом. И вот тогда я задумался о том, что, возможно, в европейских архивах могут быть очень интересные материалы по черкесской тематике. Ну и немаловажно еще что из разговоров с другими двумя преподавателями Ельского университета, к сожалению, уже покойными, Чарльзом Хиллом и профессором Нуланом Тейро, у меня сложилась гипотеза, вот степень ревизионистская, о том, что роль черкесского вопроса недооценена историками. То есть, что этот вопрос не был каким-то вопросом маргинальным, а на самом деле входил в число важнейших вопросов и входил в сферу интересов великих держав того времени. Ну и поступив уже в магистратуру исторического факультета Кембриджского университета, я смог на практике эту гипотезу протестировать. Благодаря помощи, опять, к сожалению, непокойного профессора Дэвида Шмельпенника Ван дер Ойе и моего нынешнего научного руководителя профессора Хубертуса Яна удалось провести работу в рамках магистратуры, работу над архивом Великобритании и Франции. Вот уже на первом этапе удалось выявить сотни важных и очень интересных архивных документов. Ну и тогда уже стало совершенно очевидно, что, в общем-то, работа требуется длительная, многолетняя. И поступив в докторантуру, я уже занялся этим серьезно, и к проекту присоединились уважаемые и профессиональные ученые-историки зарубежные. И постепенно, поскольку мы ведем речь о дипломатических документах, о переписке, появлялось все больше имен, и стало понятно, что ограничиваться Англией, Францией, архивами этих стран не имеет смысла. Надо идти шире. Мы стали работать в архивах Италии, Германии, США, Голландии, Австрии, Украины, Грузии, Ирана, Турции. И это еще не конец, на самом деле, потому что, в общем-то, сейчас становится понятно, что надо работать и над другими архивами. Архивами Польши, Греции, Испании, Египта. Поэтому работы еще очень много. Ну и довольно быстро я осознал, что, наверное, лучшее, что я смогу сделать, это просто пытаться ввести эти выявленные материалы архивный в научный оборот, чтобы облегчить работу историкам.
0: Уважаемый Азамат, известно, как долго будет издаваться работа, потому что историки моего возраста беспокоят, увидим ли мы в нашу эпоху 30-й том.
1: В общем-то, в самом начале эта серия предполагалась как серия, ориентированная на западных ученых-историков. И только после очень долгих дискуссий с издательством удалось их убедить делать и публиковать русские переводы документов. Вначале предполагали публиковать только переводы документов на английский язык. Ну, кроме, собственно, тех документов, где английский язык является языком оригинала. А что касается тех людей, которые принимают участие в работе над проектом, ну, их очень много. Вот, допустим, выявление материалов в турецких архивах — это доктор Бану Турнаоглу с Кембриджского университета. Работа в итальянских архивах — это доктор Лоренцо Караваджо из Оксфордского университета. Очень объемный архив Дэвида Уркухарта, очень важный, он болел в колледже в Оксфорде. Это Эленор Керфуд, тоже из Оксфорда. Прочие британские архивы, например, Национальный архив Великобритании, Британская библиотека, Киев университетов Саутгемптона, Глазго и так далее. Доктор Хатуна Гварадзе и доктор Джеймс Моррис, доктор Феликс Вальдман из Кембриджа. Иранские архивы очень интересные в Тегеране и Коме. Это доктор Алит Равдари из Национальной библиотеки и архива Ирана. Французские архивы — доктор Георгий Мамуле. Архивы Голландии, Австрии и Германии — доктор Георгий Астамадзе. Украинские архивы — Ольга Морозова и Сергей Березин. Ну и в российских архивах, кстати, тоже работает большое число исследователей. Но это тема вообще отдельного разговора. Еще много людей работают над расшифровкой документов, потому что мы имеем дело практически исключительно с рукописными материалами. И это, наверное, самая трудоемкая и сложная часть работы. Например, расшифровка рукописи дневника очень объемного Рафаэля Скасси, который занимается Георгий Мамуле, длится уже месяца 8 и займет еще, наверное, месяца 2-3. Расшифровка и редактура рукописи Василия Норова, который занимался Климанс Легранд из Кембриджа, заняла год. Или, допустим, доктор Кирилл Маслин и доктор Хатуна Гварадзе уже 4 года работают над расшифровкой дипломатической переписки по черкесскому вопросу из Национального архива Великобритании. Первый этап, который включает около 30 томов, по нашим прикидкам, займет минимум 10-12 лет. А хотя в целом, Эрбек, я думаю, что если говорить об издании всего массива выявленных нами документов, то я не думаю, что эта работа будет целиком завершена при нашей жизни.

0: А есть ли какие-то наметки у вас, когда выйдет именно первый том, чтобы хотя бы знать, что это будет представлять собой?
1: Ну, первый том уже проходит финальную редактуру. Надеюсь, что первая половина следующего года. Материалы, которые мы собираем в рамках проекта, они не ограничиваются документами, касающимися только черкесов. Потому что мы искали любые документы, имеющие отношение и к другим народам, вообще проживавшим на Северном Кавказе. Карачаевцам, балкарцам, чеченцам, ингушам, осетинам, народам Дагестана, ногайцам. Ну, раз уж так получилось, что мы идем широким неводом по архивам за рубежом, то логика была такая: давайте мы сэкономим время и другим, и будем искать все материалы, которые мы найдем. Да? Но это еще связано с тем, что по черкесским вопросам очень часто в то время понимали вопрос о политическом статусе всего Северного Кавказа.
0: Период Крымской войны, когда говорят о Черкесии, они подразумевают, почему в Черкесии Шамиль молчит. То есть подразумевая под черкесами и самого имама Шамиля.
1: Ну и черкесы, как вы правильно сказали, зачастую назвали всех. Иногда в силу непонимания, да, иногда для простоты. Иногда были какие-то тонкие нюансы. Там французские тилуаты, допустим, собственно, черкесов, адыгов называли сихасен, а чеченцев и народ Дагестана – черкес. Уровень понимания о том, кто такие черкесы и вообще кто живет на Северном Кавказе, он постепенно увеличивался. Но на этапе 20-х, 30-х годов 19 века в Западной Европе не у всех было глубокое понимание, кто такие черкесы. И вообще, кстати, рассматривать историю черкесского народа во второй половине 18-го и в 19-го веке в отрыве от истории наших соседних народов это совершенно неправильно. Потому что если смотреть на имеющиеся зарубежные источники, одна из интереснейших вещей, которые они демонстрируют, это глубочайшая культурная, экономическая, военная, политическая связь между народом и Северным Кавказом. А в российской историографии иногда Северный Кавказ в то время предстает таким гоббсовским миром, где жизнь была бедна, беспросветна, жестока и непродолжительна. А новые источники демонстрируют иную картину. Региона толерантного, характеризовавшегося таким сосуществованием большого количества уникальных культур, взаимопроникавших, открытого к миграции, региона, который состоял из важных торговых путей и активной экономической жизни. Поэтому я думаю, что большое количество материалов будет представлять интерес не только черкесам, а и историкам всего Северного Кавказа.
0: Вы сказали, что документы переводятся на русский язык. Но в какой форме будут изданы документы? Будут ли сопровождаться с оригиналами? Ведь мы все знаем, что всегда есть вопросы к переводам у исследователей.
1: Будет, естественно, язык оригинала, перевод на английский и русский, но мы также хотим по мере возможности предоставить читателям доступ к сканированным копиям высокого разрешения самих оригинальных документов. Ну, это, естественно, при условии, что будет получено согласие каждого конкретного архива. Некоторые архивы к этому относятся очень ревностно.
0: Вопрос про турецкие и персидские архивы. Есть ли к ним свободный доступ? Работают ли с ними исследователи сегодня?
1: Ну, с турецкими архивами вообще проблем нет. Доступ есть, его получить несложно. И они очень богаты на материал. Особенно до Адрианопольского мира 1629 года. И вот пану Турнаоглу и Мурад Емир проводят в них очень большую работу. Основной вызов в работе с турецкими архивами – это качественный перевод. А вот с иранскими архивами все гораздо сложнее обстоит. И несколько лет не удавалось там какую-либо работу наладить, как мы ни старались. Но, наконец, к счастью, это удалось. Вот в конце прошлого года мы приступили к работе, там работают трое коллег в Тегеране и Коми. И уже понятно, что мы будем иметь дело с большим массивом архивных материалов по истории Черкесии и Северного Кавказа.
0: Как мы знаем, отдельные европейцы участвовали в борьбе черкесского народа за свободу в период Кавказской войны. Будет ли у вас такого рода материал в сборнике?
1: Да, конечно. Ну, европейцы участвовали в войне в Черкесии, не только на стороне черкесов. Было много европейцев, которые воевали в рядах российской армии против черкесов еще с последней четверти 18 века. И были в их числе и весьма известные личности, такие как французы герцог Ришелье, граф Ланжерон, которые ставили очень интересные свидетельства о войне в Черкесии и о дипломатических и торговых отношениях с черкесами. Есть воспоминания странцев, находившихся на российской службе, и они, как правило, что интересно, откровенны, написаны без оглядки на цензуру и содержат такие очень острые мнение, интересное наблюдение и очень оригинальные мысли. И вообще до настоящего времени важнейшая роль, которую играли такие деятели, как упомянутый герцог Ришелье в российско-черкесских отношениях, была малоизвестна. А если упоминалась, то, как правило, преуменьшалась и критиковалась. И хороший пример тому Василий Потт, например, который в своем фундаментальном труде отвел Ришелье половину страницы. И ту заполнил довольно-таки безосновательной критикой. А надо упомянуть генуэзца Рафаэля Скасси, также работавшего на Россию, и нескольких сотрудников-европейцев, которые работали у Скасси, и которые на протяжении долгого периода пытались влиять на черкесов в российских интересах с помощью методов мягкой силы, развивая торговое сотрудничество, дипломатические отношения. Но параллельно под этим прикрытием занимается политическая разведка и тем, что сейчас принято называть в современной терминологии активные мероприятия. Скайси – это еще один пример вот европейца, который сыграл очень важную роль в российско-черкесских отношениях, которая, тем не менее, малоизвестна. И тоже замалчивалась и упоминалась в исключительно негативном ключе. Скайси оставил очень объемные мемуары, дневник, который вывел наш коллега Георгий Астамадзе, за много лет. И эти мемуары содержат без привлечения колоссальную информацию о положении дел в Западной Черкесии. Также остались его служебные записки, меморандумы. Есть также переписка Скайси с членами его семьи, контрагентами, знакомыми, которая была выявлена нашим коллегой из Оксфорда Лоренцо Караваджо в итальянских архивах. Там тоже очень много ценных сведений. А я думаю, что к итогам публикации таких материалов появится очень глубокое и детальное понимание политической жизни Западной Черкесии. И понимание, что немаловажно, если можно так выразиться, внутренней кухни российской кавказской политики. То есть того, о чем в официальных реляциях, в официальной историографии не упоминали. Если говорить о европейском участии в боевых действиях на стороне черкесов против царских войск, то оно начинается в первой половине 30-х годов 19 века. Ну и продолжается вплоть до момента уже военного поражения западных черкесов в середине 60-х годов 19 века. Самым многочисленным контингентом, безусловно, были поляки, если не считать русских перебежчиков. Участие в боевых действиях, наверное, сначала начиналось как участие отдельных солдат и офицеров, которые бежали из российской армии, но с середины 30-х годов 19 века участие поляков уже носит такой организованный характер. Польские офицеры принимают участие в планировании военных операций. Польское правительство в изгнании разрабатывает масштабные планы боевых действий против России на всем Северном Кавказе. К примеру, в начале 1836 года польский генерал Юзеф Бем разработал, предложил правительству Франции и Великобритании план войны против России, на начальном этапе которого предполагалось создать в Западной Черкесии польский легион, который бы действовал под эгидой польского правительства в изгнании, и который бы вместе с черкесами, действуя и сочетая там, наверное, лучшие характеристики польской регулярной армии и горской партизанской войны, мог бы освободить от российского присутствия Западную Черкесию, потом занять Кабарду, объединиться с народами Чечни и Дагестана и перерезать российские линии коммуникации за Кавказе. Но план Бема, что интересно, на этом не останавливался, ушел гораздо дальше и предусматривал военные действия уже впоследствии на территории Крыма и Новороссии и одновременно с восстанием в Польше. С 1934 года начинается британское присутствие в Западной Черкесии. Иногда это секретные миссии, санкционированные правительством Великобритании. Но часто это визиты в порядке частной инициативы. К слову, хотел бы сказать, что вот российская и советская историография, они традиционно недооценивали роль частной инициативы в расширении Британской империи. За редким исключением даже не пытались разобраться в хитросплетениях внутренней британской политики, внутренней кухни форин-офиса и просто огульно приписывали любые враждебные или потенциально угрожающие действия проискам британского правительства, хотя вот роль частных лиц, англичан, которые действовали по соображениям личного характера, идеалистических, коммерческих, сексуальных, политических, была очень велика.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: В студии «Радио Свобода» Мэльбек Вачигави вместе с моим гостем, докторантом факультета истории Кембриджского университета, главным редактором 30-томной серии книг «Европа и Черкесия» Азаматом Кумыковым, говорим о документах по истории Черкесии в архивах стран Европы и Ближнего Востока. Уважаемый Азамат, хотелось бы узнать о позиции и руководства европейских стран периода Кавказской войны. Был ли здесь момент интереса ослабить Российскую империю, при этом не очень считаясь с интересами самих горцев, или каждая страна имела свои собственные интересы?
1: Позиции европейских стран были разными, и они менялись в течение времени. Если говорить о Великобритании, то с начала 30-х годов 19 века все большая часть британского внешнеполитического эстеблишмента уже приходит к мысли о том, что военный конфликт между Россией и Англией неизбежен. А неизбежен потому, что неизбежен военный конфликт между Османской империей и Россией. Закончится этот конфликт, скорее всего, распадом Османской империи. Российская оккупация Константинополя, захватом России Босфора, Дарданелл. То есть сценарием, который Великобритания не должна была ни в коем случае допустить, поскольку он создавал неизбежную угрозу морским коммуникациям Англии и Средиземного моря, ну и увеличивал угрозу сухопутного вторжения Российской империи в Британскую Индию. Поэтому неизбежный конфликт России и Турции означал неизбежный конфликт России и Великобритании. И вот понимая это, ряд влиятельных британских политиков считал, что чем быстрее начнется война между Англией и Россией, тем лучше для Англии. А естественно, что война в Западной Черкесии вызывала очень большой интерес у британского правительства, которое, впрочем, Черкесию рассматривало весьма прагматически, просто как одно из уязвимых мест Российской империи. И надо сказать, что ряд высших государственных деятелей Великобритании, включая короля Вильгельма IV, выступал либо за скрытое, либо за прямое военное вмешательство в русско-черкесскую войну. А кроме того, не факт, что если бы британцы или поляки массово высадились в Черкесии, что это было бы положительно воспринято самими черкесами. Самым важным фактором, который принимали во внимание англичане и который играл против военного вмешательства в российско-черкесскую войну, была позиция Австрийской империи, еще одной великой державы, у которой были жизненные интересы в Черноморском бассейне. Потому что для успешной войны против России Англии необходимо было либо участие Австрии на стороне Великобритании в такой войне, либо, как минимум, благожелательный нейтралитет Австрии по отношению к Англии. Однако сама Австрия, точнее, где стратегическое положение, было в то время очень уязвимо. С одной стороны, экзистенциальную угрозу поставляла для Австрии Франция, военное восстановление, которое было вопросом времени, ну и, соответственно, возникновение какой-то реваншистской внешней политики. Ну и Австрия рассчитывала на помощь Российской империи в этом возможном будущем конфликте с Францией. С другой стороны, Австрия сама ограничивалась Российской империей, которая, в свою очередь, сама могла быть экзистенциальной угрозой для Австрии. Ну и, что тоже немаловажно, Австрия, если образно говорить, сидела на такой бомбе со взведенным часовым механизмом, которым являлся венгерский вопрос, что проявилось вскоре во время революции 1848 года. Поэтому какой-то там черкесский вопрос для Австрии точно не входил в число приоритетов. А Австрия была заинтересована в сохранении текущего статус-кво, текущего баланса сил. Вот. А что касается Франции, то она практически постоянно осуществляла мониторинг ситуации в Северном Кавказе еще с начала 19 века. После поражения Наполеона Франция с начала 20-х годов развивала дипломатическое присутствие на Кавказе и в Новороссии. Очень много архивных документов осталось от французских консулов, которые представляют свой очень большой богатый материал. И я думаю, что ряд томов сети будет целиком состоять из именно французских дипломатических документов. Французские представители очень тщательно отслеживали ход боевых действий на Кавказе и состояние Черноморского флота, российской армии. Например, французский консул в Тифлисе Дезире Савер-де-Ля-Шапель писал по этому поводу, цитата, «Император не знает реального положения вещей. Все здесь является ложью. Полковники обманывают генералов, генералы обманывают командующих корпусами императора. Здесь умеют лишь обделывать свои дела, а наибольшим уважением пользуются те, кто бескомпромиссно ворует больше всех окружающих. Полки являются превосходными лишь на бумаге, а в реальности дело обстоит совершенно другим образом». Другие европейские страны проявляли большой интерес к событиям на Кавказе. Я хотел бы еще отметить особо Нидерланды, потому что очень интересные материалы оставили голландцы, которые находились на российской службе, принимали участие в боевых действиях в Черкесии. Допустим, адмирал Ян Хендрик ван Кинсберген оставил интересные материалы. Голландский консул в Одессе Тубуда Марини, помимо известной всем книги, оставил большое количество донесений, писем, карт. Интересно, что голландская королевская семья испытывала почему-то большой очень интерес к событиям в Западной Черкесии. И даже послал туда экспедицию. Король Нидерландов Вильям I просил императора Николая I постараться проявить гуманизм по отношению к черкесам и найти какое-то мирное решение конфликта. И в Национальном архиве Голландии в Гаге, и в Королевском архиве Гаги находится большое количество материала как по событиям в Черкесии, так и по Северному Кавказу в целом.
0: Уважаемый Азамат, интересно узнать про международную торговлю черкесов с Европой, с Азией, в том числе и работорговли, которые неправомерно замалчивают вместо того, чтобы разъяснить и дать понять атмосферу того времени, рассказать про судьбу тех, кто был продан.
1: Что касается экспорта, основными статьями экспорта всегда являлись продукты сельского хозяйства, растениеводство, животноводство, то есть продукты с низкой добавленной стоимостью. И покупателями этой продукции были не только частные торговцы, но и османское государство, например, которое вот в последние четверть 18 века очень большие усилия предпринимало для того, чтобы стимулировать занятия растениеводством у черкесов. А если говорить о основных статьях импорта, то это вот уже продукты высокой добавленной стоимости, самые разные. В первую очередь ткани, шерсть и шелк разного уровня качества, от низкого качества до очень высококачественных тканей. Из Османской империи, из Европы, например, венецианский шелк был товаром очень востребованным. А высококачественные кожаные изделия, например, марокканская кожа, пушнина, мелкие товары самого разного рода, там, инструменты для строительства, деревообработки, сельского хозяйства, домашняя утварь. Импортировали в Черкесию стрелковое оружие. Ну, когда я говорю импортировать в Черкесию, надо понимать, что до, крайней мере, начала 19 века, многие из этих товаров, они дальше торговыми путями шли в Кабарду, Осетию, Чечню, Дагестан. И вот с начала 19 века эти все торговые пути прерываются по краям Кабарды. Импортировали и стрелковое оружие в Западную Черкесию. Кстати, еще в первой четверти 19 века активно импортировали метательное оружие, луки татарские, огнестрельное оружие, английский порох и свинец. А что касается работорговли, опять же, тема огромная, сложнейшая, мало изученная. к сожалению. Но мне, честно говоря, не нравится сам термин работорговля, поскольку это явление надо изучать, избегая навешивать негативные ярлыки, поскольку ситуация, это явление было неоднозначно. То, что называется работорговлей, не всегда носило негативный характер, как бы это ни странно прозвучало, особенно сейчас. Например, вот на территории нынешнего Пятигорска, там сейчас находится Наземцево, первая половина 19 века существовала английская колония, в основном шотландская колония, миссионерская, под названием Карас. И колонисты занимались сельским хозяйством, предпринимательством, миссионерской деятельностью. Они изучали местные языки, переводили Евангелие на языки народов Северного Кавказа, занимались прозелитизмом. Но, в числе прочего, эти колонисты, которые очень интересные архивы оставили в Великобритании после себя, они покупали у бедных жителей, нищих детей. То есть сами местные жители приходили и продавали колонистам детей. Иногда это были ситуации, когда семья, допустим, горцев не могла содержать детей. Иногда дети были сиротами, их родственники не могли содержать их. И англичане покупали этих детей за небольшую сумму, сохранились даже реестры, которые показывают, сколько они платили за того или иного ребенка. Давали им английские стили, давали им английские имена. И эти дети получали в школе при колонии очень хорошее в то время образование, изучали науки, иностранные языки. Хотя эти детей покупали, они не были рабами. Их полностью освобождали колонисты через 7 лет, и многие из этих детей сделали большую карьеру. Например, полиглот был такой кабардинец Джон Мортла. Он в дополнение к кабардинскому диалекту черкесского владел турецким, английским. Причем я лично читал его письма, могу сказать, что был очень хороший английский язык. Немецким, русским языком. На неплохом уровне знал французский и персидский. Повзрослев, переехал в Петербург. Там занимал руководящую должность британской торговой компании. А впоследствии переехал в Англию. Другой пример. Карачаевец Эндрю Хей. Эдди Гей, это его карачаевское имя. Он был куплен миссионерами. Он знал родной карачаевский, знал английский, черкесский, турецкий языки. И у него была очень интересная карьера. Долгое время он работал переводчиком англичан и в Османской империи, и в Персии. Работал у небезызвестного Дэвида Уркухарта переводчиком. Он даже побывал при дворе короля Великобритании Вильгельма IV, представляя черкесов. Потом его забрали российские власти. И он очень успешно работал уже против англичан, как разведчик. Вот все эти люди, купленные англичанами, они не теряли связи ни с своими биологическими семьями, ни с кровными родственниками. Старались помогать им по мере возможности. Надо принимать внимание, что очень часто западные черкесы, юноши и девушки, молодые, из бедных семей, сами себя продавали в рабство. Зачастую без ведома своих близких родителей. А почему они это делали? Они хотели помочь своим родителям, младшим братьям и сестрам, которые часто вели нищенское существование, особенно когда ужасы войны. Они рассчитывали быть освобожденными в Османской империи. Рассчитывали удачно выйти замуж или, может быть, попасть в служение, сделать хорошую военную карьеру или административную карьеру. А финансовые возможности оплатить проезд в Константинополь, там поселиться, искать себе работу, такой возможности не было у этих людей. Поэтому, вот как ни странно, продажа себя была способом, ну, выражаясь нашим современным языком, социальной мобильности. Причем способом, который очень хорошо работал. В Османской империи было очень сильное черкесское лобби именно этих бывших рабов, если можно так называть, которое сохраняло связь с родиной, поддерживало родственников и поддерживало движение сопротивления в войне с Россией. В 1637 году османский посол в Австрии Ахмед Фетхи Паша очень интересно рассказывал британскому послу, который, собственно, и записал этот интересный разговор о том, насколько сильное влияние на решение султана имеет его три жены черкешенки и насколько заполнена черкесами османская администрация. Но вместе с тем, Эрбек, я не пытаюсь сказать, что судьба черкесов, которых продали в рабство, была всегда прекрасна, потому что встречались архивные документы, которые говорят о обратном. Есть трагические случаи, которые известны из архивных документов. В общем, тема работорговли очень интересная, но она заслуживает серьезного изучения и отдельной беседы, но совершенно точно не навешивания негативных ярлыков.
0: Уважаемый Азамат, своим гостям, работающим с архивными документами, я всегда задаю один и тот же вопрос в конце. Какие из найденных документов или какой считаете самыми дорогими или самым дорогим для вас, как для исследователя? И чем они вас тронули?
1: Да, интересный вопрос. Вы знаете, Марбек, мы, народы Северного Кавказа, находимся в интересном положении. Мы в значительной степени должны восстанавливать свою историю из документов и слов других народов. Потому что, собственно, документов, которые были написаны представителями народа Северного Кавказа, не так уж много. Поэтому лично у меня наибольший эмоциональный отклик вызывает, например, письма черкесов и представителей других кавказских народов. И в зарубежных архивах их много. Например, письма кабардинских князей и дворян в Атаманской порте. Или письма западных черкесов своим представителям в Константинополе. Письма шейха Мансура османскому султану. Или письма дагестанских ученых османскому султану и османской администрации, ученых, входивших в круг Мухаммада Али-Раги. Иногда это индивидуальные письма, иногда коллективные. Но что особенно интересно для меня, в них виден характер самого корреспондента. И это очень интересно. Особенно коллективные письма, например, западных черкесов. Это самое настоящее народное творчество. И в одном письме могут содержаться фразы, совершенно отличные по стилю, поскольку писали много людей. Эти письма часто содержат такие образные выражения, яркие характеристики. И, как правило, писарь-переводчик записывал эти письма непосредственно со слов участника. Поэтому стиль такой непосредственный. Я приведу вам просто в качестве примера выдержку из такого письма, написано западными черкесами, шапсугами, своим представителем в Константинополе в 1737 году. Вы много раз писали нам, что европейские народы умны, и что их государственные деятели особенно разумны. Но, по нашему мнению, не может быть больших скотов на земле, чем европейцы. Вы можете спросить, почему? За примерами не нужно далеко идти. Неужели вы забыли судьбу поляков? Разве другие страны не оставили эту бедную нацию в одиночестве, приведя ее к погибели? Европейцы все боятся московитов, поэтому не сомневайтесь, что когда Россия окажет на них давление, они умоют руки и сделают с нами то же, что сделали с поляками. Передайте представителям европейских стран, что мы не просим у них денег, а хотим только оружия и боеприпасов. Мы готовы сполна заплатить за это, а если у них не хватит храбрости послать нам свои торговые корабли, то мы загрузим их зерном или любой нашей продукцией. А если у них недостаточно отваги, чтобы сражаться с московитами, то пусть пришлют к нам некоторых своих офицеров, чтобы те своими глазами увидели, как надо воевать с московитами, и рассказали, вернувшись на родину, о том, что такое война по-черкесски. Мы слышали, что у европейских государств есть такое понятие, как политика. Когда их представители говорят с нами, они часто упоминают это слово. Что это за такой дикий зверь? Политика. Мы спросили об этом торговцев, прибывавших в наши земли, и черкесов, бывавших в Стамбуле. Некоторые отвечали, что политика – это лицемерное поведение, а другие говорили, что политика – это иметь гнилое сердце, но уметь этого не показывать. Если это так, то мы тратим с ними свое время. Вы прекрасно знаете, что на нашей земле гнилой человек не проживет и минуту. Но что нас особенно удивило, так это то, что из того, что мы слышали от англичан, находящихся здесь, что они предполагают одолеть московитов с помощью этой политики. Горе тем, кто плавает в таких водах.
0: Вы правильно заметили, что мы, северокавказцы, свою историю изучаем по документам других стран, других народов. Отсутствие своей письменности и ограничение арабской письменности среди народов не дают возможности изучать свою собственную историю на основе собственных источников. Поэтому очень важна публикация не отдельных документов, а всего того, что есть по региону в различных архивах стран мира. Радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» был докторант факультета истории Кембриджского университета, главный редактор 30-томной серии книг «Европа и Черкесия» Азамат Кумыков.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
11: В большом счете я за свободу слова.
12: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
14: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
15: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
16: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
17: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
18: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
19: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
20: Говорит «Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
21: Привет, друзья меломаны! Это «Музыка на свободе», у микрофона Артемий Троицкий, выпуск номер 261. Сегодняшние хедлайнеры — это довольно экзотические артисты 60-70-х годов, проживающие в Перу, Венесуэле, Эквадоре. В общем, я вас с ними познакомлю. Наверняка никого из них вы не знаете, но музыка у них отличная. Ну, а начнет сегодняшнюю программу моя любимая ливерпульская группа всех времен и народов, за исключением The Beatles, разумеется, это трио Clinic. Да, Эйд Блэкберн, Джонатан Хартли и их меняющиеся партнеры. Потрясающая группа, очень я ее люблю. Существует она, ну, по крайней мере, пластинки выпускает где-то с 2000 года. С тех пор вышло 9 альбомов у Клиники. Последний из них называется «Fantasy Island», то есть «Остров фантазии», имеет подзаголовок «Tropical Espionage» — «Тропический шпионаж». Ну что ж, слушаем заглавную песню.

0: Clinic
1: из Ливерпуля Fantasy Island. Заглавная песня с 9-го альбома этой великолепной группы, стиль которой, в общем-то, определить невозможно, но на этом альбоме они склонились куда-то в сторону музыки в стиле экзотика. Ну, если говорить об экзотике, самым экзотическим, наверное, артистом из Российской Федерации являются различные артисты из Тувы. Знаете вы, конечно, Ядха и Альберт Кувезин, возможно, знаете Хунхурту, а также есть еще знаменитая Сайнхоннам Чилак, которая живет, по-моему, в последнее время в Австрии, хотя где она только не жила, вот, но с российскими музыкантами тоже записывается. В частности, вышел альбом Ethno-Tribal BPM, который весь такой сэмплированный, электронный, техно-танцевальный, и на нем присутствуют треки Сайнхо в ремиксе различных наших российских музыкантов. Ну, из тех, кого я знаю, это только группа Физарум, но их трек мне как раз не показался особо интересным, зато понравился трек под названием «Time Style», где Сайнхо микширует Александр Зайцев.

Сайнхой, Александр Зайцев. Запись 2019 года в городе Санкт-Петербурге была сделана. Альбом Ethno-Tribal BPM. Теперь хотел бы познакомить вас с одним довольно экзотическим американским типом. Зовут его Дакс Риггс. Он родился в 1973 году в Луизиане и пишут «swamp rock», «болотный рок», хотя на самом деле начинал во всяких металлических группах «death metal», «doom metal» и так далее. Но потом стал играть что-то более вменяемое. И я бы сказал, что, конечно, на человека очень сильно находится под влиянием покойного Джима Моррисона. То есть все песни у него исключительно о смерти, насилии, крови и прочее, и прочее. Ну вот послушаем сейчас две песни Дакса Риггса с двух его альбомов. Сначала альбом 2010 года, который называется «Say Goodnight to the World». И темпераментная песенка под названием «Grave Dirt on My Blue Suede Shoes», то есть «Могильная грязь на моих синих замшевых ботинках».

Dax Riggs, «Могильная грязь» на моих замшевых синих ботинках с альбома «Say Goodnight to the World». Это был 2010 год, но в последние годы у Dax Riggs ничего нового не выходило. То есть вот эти два альбома — это мои находки из последней американской поездки. Следующий альбом 2007 года называется, очень типичное название, «We sing of only blood or love». «Мы поем только о крови или любви». Ну, и с этого альбома я выбрал трек «Night is the Notion». «Ночь — это концепция».

Dex Riggs, Night is the Motion. С альбома мы поем только о крови или любви. Но следующая группа гораздо более позитивная. Две славянские девушки, Дагмара Григорович, полька, и Дана Веницкая, украинка, вместе дуэт Дага Дана. Но это не совсем дуэт. Две девушки — это фронт-вуменши-солистки, с ними еще имеются польские инструменталисты-музыканты. Пятый альбом вышел у Дага Дана, называется «Тобе», то есть «Тебе». Да, песни исполняются попеременно то на польском, то на украинском языке. Я выбрал украинскую песню, она называется «Гойти, наше пані».

Дагадана – польско-украинский дуэт и их пятый альбом «Тобе». Ну вот, а теперь обещанная южноамериканская экзотика. Мы с вами уже неоднократно обращались к различным релизам замечательного лейбла «Аналог Африка». Ну, лейбл этот сначала специализировался и фокусировался исключительно на африканских архивах, но затем распространился и на Латинскую Америку. И тоже там занялся глубоким бурением тамошней интересной музыки 60-70-х годов. Одним из результатов стал выпуск альбома «Сатурно 2000 La Rebajada de los Sonideros 1962-1983. Что такое Sonideros? Sonideros — это музыкальное движение в Латинской Америке, существовавшее как раз в 60-70-е годы. То есть это такой как бы латинообразный, инструментальный в основном рок. Электрогитары, электроорганы, и все это в смеси с кумбией, с сальсой и так далее. Намного сложнее объяснить, что такое «La Rebajada». «Ребахада» — это в переводе с испанского буквально означает «понижение». Вот «ребахада» — это был такой локальный стиль этих самых «сонидерос», когда они отходили дальше от рока, от всякого там гаражного шума, исполняли музыку чуточку более как бы задумчивую, скажем так. И сейчас послушаем представителей этого самого стиля. Начнет группа «Los Feos». В переводе можно перевести как «страшилы» или «уроды», как-то так. Это группа перуанская из замечательного города Икитос, в котором я был. Это в верховьях Амазонки, потрясающие абсолютно места. Лидер группы Рауль Ерена Васкес, и на сборнике имеется их трек под названием «Feito Parandero», запись 1970 года.

«Страшилы сверховьев Амазонки», пьеса Фейто Парандеро. Следующая группа из Венесуэлы, и это у нас Хьюго Бланко и Су Арпа Виахера, то есть Уго Бланко и его странствующая арфа, так можно перевести. Хьюго Бланко, к сожалению, уже умер, жил он с 1940 по 2015 год, и он из столицы Венесуэлы Каракаса. На мой взгляд, замечательный гитарист, играет что-то вроде, не знаю, такого латинского психоделического серфа. Слушаем пьесу «Infinito», она с одноименного альбома, который был переиздан в 2021 году.

Гуго Бланко и его странствующая арфа «Инфинито» называлась эта пьеса. Там же, кстати, имеется еще, я обратил внимание, на альбом под названием «Лече конденсада» — «Сгущенное молоко». Надо будет как-нибудь раздобыть эту запись. Поехали дальше. «Хуниор и Суэкипо», то есть «Младшенький» и его группа, это уже эквадорский ансамбль. С альбома 79 года «Ритмо, вино и амор», аналог «Африка», для своего сборника «Сатурн-2000» выбрала отличную пьеску под названием «Лаборачита», то есть «Пьянчушка» женского пола.

Junior y su equipo из Эквадора La Borrachita. Ну и закончим мы знакомство с компиляцией «Сатурн-2000» «La Rebajada de los Sonideros» 6283. Закончим выступлением ансамбля «Los Ecos». Ну, «Los Ecos» — это как бы эхо во множественном числе. Ну, тут, надо сказать, было мне сложно идентифицировать, потому что есть два южноамериканских ансамбля того периода с одинаковым названием «Los Ecos». Одни из Боливии, из боливийской столицы Ла-Пас, и они играли гаражный рок, худрук Овидио Гутьеррес, и, что еще интересно, барабанщицей в этих «Los Ecos» была 11-летняя девочка по кличке Терсо. Ну и вторые «Los Ecos», и я думаю, что речь идет все-таки о них, поскольку они ближе по стилю как раз к «Сонидерос». Это группа из Перу, из перуанской столицы Лима. У них вышло 5 альбомов в период с 1973 по 1980 год. И, в частности, вот эта вот пьеска под названием «La fuga del bandido». Я считаю, абсолютный психоделический шедевр. Вышла в 80-м году в качестве второй стороны сингла «Cumbia Explosiva».

Лос Экос, скорее всего, из Лимы, что в Перуанской республике «Бандитская фуга». Так называлась эта изумительная пьеса. А все вместе это был сборник «Сатурно 2000» «La Rebajada de los Sonideros» 62-83. Поехали дальше. Очень интересный новый релиз лейбла Mute Records, вам всем прекрасно известного по Depeche Mode, Нику Кейву и прочим. И это, по-моему, первая африканская пластинка на Mute. Desire Marea — это половина южноафриканского рэп-дуэта Фака, потрясающий, кстати говоря, вокалист, и его первый альбом. Называется Desire, и с него песня исполняется на зулусском языке, называется Зибуиле Изимакаде, что означает «Боги вернулись».

Дезире Морея и его первый альбом «Desire» на Mute Records. Еще одни дебютанты, и это американский дуэт «Магдалена Бэй». Это уже такой чистый электропоп или даже неодиско. Продюсер, аранжировщик, инструментальщик Мэтью Левин, солистка и автор текстов Мика Тененбаум, кстати говоря, уроженка Аргентины. Первый альбом Магдалена Бэй называется «Mercurial World» — «Изменчивый мир», почти по машине времени. Слушаем песню «Something for two» — «Что-то для двоих».

0: Магдалена Бэй, американская группа и их дебютный альбом Mercurial World. Группа, кстати говоря, из Лос-Анджелеса, хотя основана была в Майами. Следующий наш альбом, ну, можно сказать, это уже у нас начинается долгий марафон лучших альбомов года. Гийом Луазион. Так зовут французского электронщика, который раньше работал в основном, кстати говоря, в Бельгии вместе с Эктором Зазу, Бонни Бикай, у него была еще группа под названием CY1 и так далее. Выпускает он пластинки, но довольно редко, поскольку в основном занимается композиторской и даже преподавательской работой. Но, тем не менее, 7 сольных альбомов у него вышло с 1994 года, начиная. Альбом 2022 года называется «Коллапсус». Это совершенно блестящая пластинка. Я бы сказал, по крайней мере, претендент мой на электронный альбом года. Слушаем с него песню «Мента» «Cops Song». Поет один из солистов, там их довольно много, где-то полдесятка. Один из солистов — немец Бен Риттер.
1: Ich bin ein Kopf in meinem Pontiac.

Ментовская песня Гийом Луазион из Парижа. Голос был немца Бена Риттера, альбом «Коллапсус». Очень всем рекомендую. И завершает нашу сегодняшнюю программу очень странная финская группа «Имандра», которая выпустила альбом «Кантелетер», то есть «Певец», и это поэмы финского классика XIX века Элиаса Лонрота, ну, естественно, в современном исполнении. У «Имандра» это третий альбом, предыдущие два я не уверен, что я слышал, но вот этот альбом очень странно. Я даже затрудняюсь определить, что это за стиль. Композитор и вокалист Микка Леппенен. И слушаем песню «Сортунот Ани», «Рухнувший Ани». На этом я с вами прощаюсь. Зовут меня Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Слушайте на Радио Свобода. Читайте плейлисты и тексты. Всем счастливо. Пока.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Будет экономического роста?
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
11: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
10: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
12: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
11: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
13: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
14: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
10: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
15: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
11: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
16: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
10: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
17: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
11: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
18: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем
8: родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
10: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
11: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
10: «Человек имеет право».
18: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев. И сегодня с нами на связи Фарида Курбангалиева, журналист, публицист, которая расскажет нам о своем родном городе Казани. Фарида, добрый день.
19: Добрый день, Сергей, и я приветствую всех, кто нас слушает.
18: Я хотел уточнить. Вот вы родом из Казани. Мы будем говорить о Казани, ну и шире уже о том, как, так сказать, Казань выходит в большой мир. Как назвать женщину, девушку, уроженку Казани? Казанка?
19: Казанец и казанка.
18: Как река?
19: Как река Казанка, приток Волги, совершенно верно.
18: Я Казанку не видел. Вы знаете, я был в Казани, Волга, конечно, захватывает воображение, а Казанка, она большая?
19: Ну, кстати, удивительно, что вы ее не видели, потому что она проходит как раз по центру города и делит его, собственно, на две части. То есть несколько районов Казани лежат на одной стороне Казанки, а несколько на другой. А вот Волга как раз... Она так только касается Казани. Вы, скорее всего, Казанку видели.
18: И скорее всего, да. Я почувствую, да. Честно говоря, визиты были очень короткие, они запомнились, но я как следует этот город не узнал, и поэтому хочу вас расспросить о нем. Понятно, mm-hmm. То есть Казань организована вокруг Казанки, а имя от Казанки идет, и там много вариантов названия Казани есть, да, и Казан, где вот, в котором готовится еда.
19: Я думаю, что как раз Казанка получила свое название от Казани, по-татарски это звучит Казан. И по одной из легенд, действительно, ну, во-первых, город находится в такой низине, напоминающей котел, в котором что-то кипит. И вот по одной из легенд, значит, он был построен на том месте, где некий правитель в стародавние времена, ему было откуда-то сказано свыше, что вот построй город там, где под твоим котлом закипит вода. И он, значит, носил этот котел, переносил его с места на место. И вот когда он поставил его на то место, видимо, где сейчас располагается исторический центр Казани, у него вода закипела. Да, ну, Казан – это котел. Наверное, я думаю, что действительно что-то в этом есть.
18: Ну, символ, то есть, символ гостеприимства.
19: Да, да, это мегаполис, да, в котором всегда так достаточно подвижно, шумно. И в последние годы, кстати, Казань тоже очень оправдывала свое название, потому что там проводилось огромное количество каких-то культурных мероприятий, фестивалей, международного уровня, очень приличные фестивали, мероприятия проводились, не чета вот этому позорному...
18: Играм БРИКС, не будем о грустном, да, где вручают медали людям, которые даже не доехали до этих игр. Кстати, да, пот, melting pot, да, плавильный котел, как Нью-Йорк называют, и Казань тоже своего рода. Казань-то, ну, и плавильный, и кулинарный котел. Вопрос, которого я не могу избежать, поскольку мы пишем это в 2024 году, «Слово пацана». Сериал, ну, «Слово пацана», который, да, вскружил головы, так же, как и песня «Пыяла» группы «Эгел». Mm-hmm. Насколько аутентично показана Казань? Хотя, может быть, там немножко показаны события еще до вас, да, на десятилетие, может быть, раньше. Но в целом, насколько...
19: Нет.
18: Как раз ваше время, да?
19: Я прекрасно застала, да, это конец 80-х годов. Да, и вот этот вот комбинат здоровья, знаменитая баня, куда комсомольцы в последней серии отправились праздновать, значит, свое там какое-то мероприятие комсомольское. Этот комбинат здоровья существовал, очень... Я вот не знаю, что с ним сейчас, но в моем советском детстве это была такая, скажем, престижная баня в Казани. И, допустим, моя бабушка, которая жила в самом центре города, всю свою жизнь прожила в коммунальной квартире и ходила мыться в баню, она вот уважала комбинат здоровья, с ним связана довольно комичная история. Когда она повела меня, значит, в эту баню накануне 1 сентября, того самого 1 сентября, когда я должна была первый раз пойти в школу. У меня день рождения 27 августа, мне исполнилось 7 лет. И она меня повела вот в этом промежутке между моим 7-летием и 1 сентября. А я ненавидела вообще баню, ненавидела, потому что я уже была ребенком, который родился в городской такой полноценной квартире в панельном доме, где у нас была, естественно, своя ванна. И я не понимала вот этой вот традиции какой-то странной мыться разным людям, незнакомым совершенно, всем вместе в общем помещении, раздеваться догола. В общем, это все меня приводило в такой ужас и культурный шок. И я изначально шла в эту баню с бабушкой, значит, с большой неохотой, капризничала, и когда она пришла туда и решила сэкономить на мне, она сказала банщице, что мне 6 лет, банщица спросила, сколько лет ребенку, бабушка сказала 6, ну, чтобы не платить там какие-то 10 или 13 копеек, я не помню, сколько это стоило, и тогда я сказала, нет, мне уже исполнилось 7, вчера или позавчера.
18: Да,
19: от бабушки мне влетело потом, она была, да, недовольна. Ну, кроме этого, конечно, я узнала все эти мизансцены, которые были там показаны. Какие-то из них я, конечно, могла наблюдать воочию. Это конец 80-х годов, вот эти вот группировки подростковые были в самом таком расцвете. Я прекрасно помню вот эти вот тренировки спортивные. У нас за школой были так называемые круги. Ну, это спортивные круги, на которых, собственно, школьники бегали во время физры. А когда уроков не было, там собирались гопники, или как их называли, мотальщики. И они там действительно вот под скорлупа и шелуха, под управлением, значит, вот этих вот старших, занимались каким-то спортом. Было довольно страшно. Ну, девочек не трогали, конечно, но мальчика, допустим, который заходил из своего... Я выросла в районе, который называется вот на казанском таком сленге «квартала». Это район под панельных домов, таких вот новых, которые там в конце 70-х, 80-х годах активно строились. Вот когда мальчик переходил, допустим, из своего квартала в другой, он сильно рисковал. То есть он рисковал, даже если он состоял в какой-то группировке противоборствующей, хотя его могли не тронуть, ну, чтобы было без последствий. А если он вообще не мотался, то его могли вообще довольно жестоко избить, раздеть, снять с него обувь, одежду, шапку.
18: То есть все... не принадлежать было практически невозможно.
19: Невозможно.
18: Вопрос безопасности.
19: Да, вот там, помните, этот пальто, когда он приходит записываться в группировку, он так и говорит, мне надоело, что меня все время бьют. И это была чистая правда, то есть шли просто, ну, чтобы не трогали, да, чтобы ты мог сказать, допустим, я с Жилки, или там я с Борискова, или я за грязь лазию. И тогда тебя, ну, могли действительно, ну, окей, хорошо.
18: А были одноклассников, избивали, да, были какие-то?
19: Нет, одноклассники у меня были группировщики-мотальщики состоявшие, там мотавшиеся, допустим, за 25-й квартал, за 38-й квартал, я не знаю, там за что-то еще.
18: А криминал был? Кто-нибудь сел?
19: Нет, до такого не доходило, потому что у нас все-таки, особенно вот в последние мои годы учебы в школе, у нас школа стала гимназией, хотя гопники там оставались, и это было такое довольно приличное учебное заведение, и, наверное, все-таки... Даже вот такие, скажем говоря, вот уж простите меня за это слово, отмороженные, да, мальчики, они внутри себя какие-то имели, ну, границы, скажем так. И вот до того, чтобы уголовное дело кого-то завели, наверное, до такого не доходило. Хотя я знала мальчиков, которые состояли на учете в милиции. Периодически в школу приходила инспектор по делам несовершеннолетних. Совсем не такая красивая, романтичная, дивная девушка, какой она показана в этом фильме. Это вот очень смешное непопадание. Она. И еще то, что, конечно, вот такая девочка, хорошая девочка, как Айгуль, связывается вот с этими, значит, группировщиками, у нее там возникает любовь. Все-таки у них были свои девочки, довольно специфические, которые вот общались с мальчиками из группировок. Были даже женские группировки, девчачьи, скажем так. То есть, конечно, шансов на то, что вот такая хорошая девочка из приличной семьи свяжется с таким мотальщиком, ну, прямо скажем, стремились к нулю. Но я так понимаю, что там это все-таки для драматургии. То есть, чтобы, ну, вот придать...
18: Ну, это кино, какой-то... да, конечно.
19: А да, вот там эта линия была... Смотрится несколько искусственно.
18: Фрида, а вот у меня вопрос назрел. Вы рассказывали о бане. А почему татары лучшие банщики? Вот как так завелось? Вот даже я вспоминаю свою жизнь в Москве, я ходил в Селезневские... Ну, я не такой чисто банный человек, но был период, когда я так с удовольствием ходил в бани. Селезневские бани такие есть на Новослободской, там, Достоевская. И вот было известно, что по четвергам парят татары. И вот были любители, которые... Вот я как раз ходил на татарские пары, и, честно скажу, вообще вспоминаю и с наслаждением, и с ужасом, как я выживал в этой невероятной вообще душегубке. Там был пар такой был, что просто ползти по полу приходилось, там нельзя было подняться 10 сантиметров выше пола. Вот, но пар был настоящий. Ну так вот, и сундуны тоже, собственно. Почему татары так специализируются на бане?
19: Вы знаете, Сергей, я от вас вот открыла для себя новый дивный мир. Я этого не знала на самом деле. Но я опять-таки подчеркну, что в принципе я в баню была не ходок, ненавидела ее. И даже когда меня водили в деревенскую баню каким-то родственникам, которые жили в частном секторе, я там орала благим матом. Ну, то есть это был так... Ну, то есть пару раз там родители попробовали, и потом уже они перестали этим заниматься.
18: А я вас... баню никогда не любила. У вас, то есть, была еще и деревенская составляющая. Мне вот очень интересно, чтобы вы рассказали о какой-то татарской составляющей, об идентичности, она сильно была выражена в вашем детстве? Вы чувствовали, что вы татарка, что это другой мир, что он свои совершенно традиции, обычаи?
19: Ну, смотрите, я, конечно, знала, что я татарка. Какой-то... Я помню прекрасно вот то время, когда... Ну, я не то, что этого стеснялась, ну, и не то, чтобы я этим гордилась, потому что... Начнем с того, что по рассказам моих родителей до моих 3 лет я прекрасно говорила на татарском языке. Я рано заговорила, ну и была таким довольно живым, смышленым ребенком.
18: Извините, а у вас чисто татарская семья, и мама, и папа?
19: Да, у меня чисто татарская семья, да. Да, причем это такая, в общем-то, интеллигенция татарская именно. То есть, допустим, моя бабушка была врачом, мой дедушка был агрономом-селекционером, то есть, который выводил новые сорта.
18: И, извините, все говорили по-татарски?
19: Когда меня отвели в детский сад, мне было там 3 с лишним года, то воспитатели сказали родителям, что в нашей стране есть только и должен быть один язык, это русский. И им сказали, что вы не должны разговаривать со своим ребенком по-татарски даже дома, потому что ребенок должен быть обучен русскому языку, и это должен быть его первый, основной и единственный язык. Но, к большому сожалению, конечно, мои родители, будучи, в общем-то, советскими людьми, ну, да, они восприняли это как руководство к действию, в результате чего я практически утратила родной язык, то есть я не могу его забыть полностью, потому что это все-таки так называемый язык матери, и он уже никогда из меня не уйдет. То есть когда я слышу татарскую речь, я практически все понимаю, что при мне говорят, то есть секретничать при мне невозможно. Но при этом сама я говорю очень плохо и коряво. И то есть, когда со мной начинают говорить по-татарски, я просто, чтобы даже не мучить своих собеседников, сэкономить время, как правило, перехожу на русский язык.
18: И это типичная история, вот когда уничтожают татарский язык именно институции, там детский сад, школа, университет.
19: Да, это была типичная история стирания идентичности, которая культивировалась в советское время. Вот это как раз пришлось на 80-е годы, в мое детство в том числе.
18: Секунду, сейчас, вы знаете, вспомнил, у нас буквально недавно был в студии в телевизионный разговор с Майербековым Вачагаевым, здесь чеченец у нас работает на радио «Свобода». Он рассказывал, как их из автобуса выгнали за то, что они говорили по-чеченски в Грозном. Но тоже 80-е. То, что... И как на них их выгоняли из класса в университете за то, что они говорили по-чеченски, им специальные вообще делали высказывания по этому поводу, за замечания по «Комсомольской линии», за разговор на чеченском языке в Грозном.
19: Насчет «выгоняли» я не знаю, но то, что в трамвае говорили «прекратите говорить на своем языке чеплашки», это абсолютно 100%. Это я вам говорю, это от людей, которые слышали это вот своими ушами, что называется. Ну или, например, вот такая история. Когда я училась в школе, естественно, там были уроки татарского языка. В старших классах татарский уже был обязательным для всех. Это вот как раз та норма, которую в 2018 году российские власти отменили по всей России.
18: А это сделали какие, 80-е годы
19: старше? Нет. Я заканчивала школу в середине 90-х
18: годов. Это уже после распада. Да.
19: Угу. Да, это уже суверенитет. Да, после распада, скажем так.
18: Для кого распад, для кого суверенитет, да. Тут как посмотреть.
19: Да, в 90-е годы после, значит, суверенитета татарский стал обязательным для всех, его учили в обязательном порядке и русские, и татары. А вот в моем детстве более раннем, то есть вот в начальных классах школы и в средних классах, дело обстояло так. Татарский язык стоял раз, по-моему, в неделю последним уроком, там каким-то 6-м, ну, допустим, в среду, да, и татары оставались на татарский, а русские шли домой. Вы можете себе представить, как татары при этом относились к татарскому языку?
18: Ну да.
19: Вот при таком раскладе. Вот даже я уже не говорю про то, как они относились к уроку.
18: То, что стоит между тобой и ужином, между тобой и, игрой, там, прогулкой во дворе
19: между
18: с ребятами.
19: И улицей, да.
18: Да, между тобой и улицей, уроки, да.
19: Да, ненавидели эти уроки татарского языка. Я вам честно скажу. Вот сейчас мне, допустим, стыдно за это. Но это ребенок. То есть это очень... Это, понимаете, именно поэтому совершенно справедливо и правильно, я считаю, это моя позиция, такова, что национальный язык в национальной республике должны изучать все в обязательном порядке. Если ты не хочешь его учить, ты можешь переехать в чисто русский регион и там говорить только на великом, могучем русском языке.
18: Хорошо, а вообще отношение к империи, отношение к России, оно даже не мог стать вопрос о том, что оно может быть какое-то другое. Ну вот, например, я не знаю, тема, ну, понятно, что для татарских националистов они и тогда были, наверное, и говорили об этом между собой, но вот для обычного человека там тема взятия Казани, да, куда делось Казанское ханство, что случилось в 1552 году, что сделал Грозный, почему была уничтожена мечеть. Вот эти темы как-то они поднимались, обсуждались, или они были за пределами рефлексии?
19: Вот в широком, скажем, в каком-то кругу, да, я не помню, чтобы эти темы обсуждались. У меня была специфическая семья. Я выросла в семье, ну, как вот вы выразились, татарского националиста. Поэтому, да, я эти разговоры слышала с раннего возраста. Ну, а уже в начале 90-х годов, я помню, что вот у нас, например, дома появилась книга историка Худякова, который был расстрелян в 1937 году, кстати, представили, о падении Казанского ханства, где подробно описывалось, как это произошло, причины, предпосылки и какой невероятной кровищей сопровождалось это завоевание. То есть у меня дома, да, на эти темы говорили, я что-то имела об этом представление, но мои родители, допустим, в конце 80-х, начале 90-х годов выписывали журнал «Огонек», и из него я узнавала, например, о белой эмиграции, о репрессиях в Советском Союзе, о ГУЛАГе, там, о том, что такое гласность, что такое перестройка. То есть это были люди таких широких либеральных взглядов. Но я не помню, чтобы, допустим, широко обсуждались вот эти темы даже среди татар, где-то вне моей семьи. Я думаю, что все-таки это все очень сильно зависело от конкретной семьи, от конкретных людей. То есть в моей конкретной семье, среди моих родственников, да, я такие разговоры заставала. То есть это было актуально. Но опять-таки потому, что очень многие родственники, и вот мои родители все-таки были людьми интеллигентными, образованными, и они, конечно, очень многое понимали.
18: Заканчивая вот эту часть разговора, чувство национального ущемления не возникало? Потому что, может быть,
19: конечно,
18: татары все возникало, да?
19: Конечно, конечно.
18: Потому что татары, сейчас я хочу просто сказать, потому что мне кажется, что татары по отношению к империи все-таки они были одним из таких более привилегированных этносов, да? Они были очень много на руководящих должностях и в армии и так далее. Это, в общем, из, ну так скажем, народов империи, из колонизированных народов, это один из таких success stories. Я бы сказал, татары.
19: А теперь я вам, Сергей, конечно, возражу, да, потому что татары могли занимать руководящие посты, в том числе и в армии, и, скажем так, на гражданке, только и исключительно, если они отказывались от своей татарской идентичности и становились либо русскими людьми, либо советскими людьми. Это сто. Я в начале полномасштабного вторжения написала для издания «Холод» колонку про себя, которая называется «Моя личная денацификация», где я рассказала историю своей денацификации, как я ее вижу и понимаю, как из меня стирали мою идентичность, как ее стирали из других так называемых нацменьшинств. И после этого Холод несколько раз ее, кстати, перепечатывал в своей телеге, она пользовалась огромной популярностью, там просто в комментах стоял такой, знаете, с одной стороны стон коллективный, а с другой стороны такая психотерапия коллективная. То есть когда представители разных нацменьшинств жаловались, рассказывали свои истории, своих предков, свои личные дискриминации, ущемления по национальному признаку. Самые разные истории. Я вот помню прекрасно одну историю, я 100% уверена, что это чистая правда, да-да-да, конечно же. Девушка написала, в 60-е годы моего дедушку, там она приводит какое-то имя, такое немножко было сложное, но типа Апсамата Мухаматовича, заставили сменить его имя на Александра Михайловича, иначе он не мог занять там должность замдиректора завода. Это классическая абсолютная история, золотой стандарт. Если татарские военачальники, этнические татары, могли добиться карьерного роста, получить какое-то повышение по званию, по службе, только если, и вообще сделать карьеру в армии, только если у них жены были русские. Еще вот один момент. Поэтому все вот эти вот секретари там вот этих вот облкомов, горкомов и так далее, вот это вот, так далее, ЦК КПСС, вот это вот все, Сейчас, простите, уже я вот тут не совсем сильна в этой иерархии. Все абсолютно, это были абсолютно советские люди. Даже если, несмотря на то, что у них их не заставляли стать Александрами Михайловичами, а даже если им разрешали оставить свое имя при рождении, это, конечно, были люди, начисто лишенные какой-то национальной идентичности, которые просто выполняли... Да. Это были партийные функционеры,
18: понятно,
19: выполнявшие свои функции. Поэтому здесь я с вами согласиться не могу. Я в чем-то могу сказать, конечно, что да. Если говорить об имперском мышлении россиян, да, вот, например, государствообразующего этноса, то к татарам относятся лояльно. То есть считается, что это, да, ну, вроде как нацменьшинство, но как какие-то вот такие наши.
18: Ну, как свои, да, да. То есть они не опознаются как, ну, действительно, скажем, там, я не знаю, представители Кавказа, вот, да, когда это другие. Татары, да, они как бы вот сколько столетий вместе и так далее. Так что в этом отношении, да, очень интересно то, что вы рассказываете, невзирая даже на такую интеграцию, процент межнациональных, да, и даже межконфессиональных браков, как я понимаю, очень высокий в Татарстане, все равно вот это вот дискриминация, нация имперская, она оставалась. Мы сейчас сделаем маленькую паузу и вернемся буквально через мгновение. Никуда не уходите. И снова здравствуйте. Это подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев, и на связи с нами Фарида Курбангалиева. Журналист, публицист, рассказывает нам о Казани. Фарида, вот вы уже употребили слово «суверенитет». То, что я сказал, для одних было распадом, для других было суверенитетом. 1991 год. Насколько всерьез действительно вот то тогда, в 90-е, воспринималось как суверенитет? Потому что Татарстан дошел довольно далеко. Как я понимаю, открывались дипломатические представительства. То есть, да и вообще Шаймиев до самого конца назывался президентом. По-моему, татарский последний, Миниханов, последний человек, который, кроме Путина, в России назывался президентом. Это был именно руководитель Татарстана. Вот насколько это всерьез воспринималось как суверенитет?
19: Ну, наверное, знаете, в начале и в середине 90-х годов довольно-таки были серьезные шаги, сделаны в этом плане.
18: Фарида, что я хотел спросить? Еще два города у нас осталось, о которых хотел поговорить, к которым вы привязаны. Москва. Вы долго достаточно, как я понимаю, прожили в Москве, вы были лицом телевидения Москвы. Насколько вы себя ощущаете принадлежащей вот этому вот московской истории? Стала ли она вашим городом?
19: Ощущаю принадлежащей, Москва стала моим городом. Я, знаете, если когда вот мы говорим, вот это первым рейсом, да, вот эти какие-то уже все более и более какие-то иллюзорные мечтания о возвращении.
18: Ну, это когда, то... как евреи, на следующий год в Иерусалиме, да, 2000 лет повторяли, да. Да.
19: Вот, то я, кстати, вот вернулась бы, наверное, в Москву, а не в Казань, хотя, безусловно, я Казань люблю как свой родной город и там, что называется, могилы предков, но я бы, наверное, вот, я чисто теоретизирую, Сергей, я это уточню, я бы вернулась все-таки жить в Москву, это город мой абсолютно по своей вот этой вот какой-то бешеной энергетике, даже в чем-то нездоровой, но я тоже такой довольно, в общем, такой неспокойный человек, скажем так, все мои друзья это знают, что называют меня там маленькой атомной станцией и так далее, лампочкой какой-то, в общем. То есть он мне никогда не был дискомфортен. Я себя там чувствовала всегда очень гармонично. Не знаю, может быть, моя жизнь там складывалась довольно-таки благополучно, потому что я туда приехала, в общем-то, на работу, на хорошую зарплату. Я там не бедствовала никогда. Более того, я могу сказать, что именно в Москве, наверное, прошли самые интересные годы моей жизни. То есть в Казани я родилась, выросла, и там было мое становление. Я, кстати, вот училась в Казанском университете, который был вторым в России после Московского, и первым ректором был Николай Лобачевский.
18: Да.
19: Вот. А потом я проработала на ГТРК «Татарстан» 9 лет, я начала работать в 17 лет, рано, еще будучи несовершеннолетней. И потом я уехала в Москву, то есть меня пригласили, и у меня не было вот каких-то вот этих мыканий, там, я не знаю, каких-то вот... Обычно то, что проживают провинциалы, приезжающие в столицу покорять ее. Вот. И жизнь была, в общем-то, такая довольно-таки интересная и насыщенная. И поэтому, да, я Москву хорошо чувствую, я ее, более того, я хорошо ее знаю, я хорошо знаю исторический центр, ориентируюсь там очень легко. Запросто могу как ездить за рулем по Москве, очень прилично вожу, так и в метро абсолютно не чувствую никакого дискомфорта. всегда спускалась. То
18: есть, а скучаете? Можно... Есть ностальгия?
19: Да, скучаю, Сергей. Я скучаю, у меня есть ностальгия.
18: По Москве,
19: да,
18: по Москве, не да. По Казани?
19: По Казани скучаю по-своему, как по городу моих родителей, по городу моего детства, по городу вот каких-то таких вот мест, где сердце щемит. По Москве скучаю по-другому. Как вот городу моей какой-то зрелости уже, городу вот этих вот... Вот 10 лет я там прожила, вот еще раз скажу. Это были, да, самые 10 лет интересные.
18: А в Праге сколько вы живете сейчас?
19: В Праге я живу 6 лет.
18: И как? Ну, прикипели? Вы чувствуете город своим, и что это как бы важная часть и глава вашей жизни? Или это вы чувствуете как некое временное состояние?
19: Сложный очень вопрос, потому что я как человек, который, как и все многие страдавшие имперским мышлением и тоже в себе его осознающий и работающий с ним, после Москвы, конечно, ощущала Прагу маленькой, красивой, благополучной деревней, в которой очень там приятно находиться, безопасно, но немножко скучно. Вот такой момент я тоже какой-то период переживала. После полномасштабного вторжения это, конечно, все очень сильно во мне было переосмыслено. То есть для меня Прага – это сейчас город, которому я испытываю огромную благодарность и теплоту за то, что он меня принял, не отверг, не отторг. Он мне дал возможность жить, спокойно себя чувствовать, опять-таки чувствовать себя в безопасности, работать и заниматься любимым делом. И чем больше времени проходит, тем больше времени я к нему, конечно, прикипаю, да. То есть я понимаю, что если, допустим, вы меня спросили бы 3 года назад, да, останусь ли я в Праге, что там я хочу, я бы сказала, вот не знаю, там, может быть, я уеду куда-то, там, буду смотреть. Вот чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, что да, этот город тоже становится моим, я к нему привыкаю.
18: Ну, то да, другая оптика. Интересно, что в предыдущем выпуске мы говорили с Артемием Троицким, который совершил обратный переезд. Он ребенком жил в Праге с родителями, которые работали в проблемах мира социализма, и потом он приехал в Москву. И ему-то Москва после Праги, уютной Праги европейской, показала грязным, шумным и бестолковым городом. Очень интересно, а у вас наоборот. А, кстати, вы знаете такой исторический факт, коллекция, ну, не совсем бесполезных фактов, что датировка Казани, она основана на Праге. Потому что первое историческое свидетельство – это то, что в Казани нашли чешскую монету с святым Вацлавом. Княж Вацлав, да. 929 года. Вот, и за счет этого Казань может считаться старше Москвы.
19: Я знаю, конечно же, Сергей, эту историю, потому что в 2005 году широко праздновалось тысячелетие Казани. Вот тысячелетие было как раз... Этот возраст был установлен благодаря этой монете святого Вацлава, которая сейчас хранится в чешском парламенте. И я тогда, как журналист, я жила тогда в Казани, работала на ГТРК «Татарстан», я, конечно, освещала все вот эти вот масштабные мероприятия. У меня даже дома у родителей есть медаль, такая вот памятная медаль, тысячелетие Казани, которую мне там вручили на каком-то мероприятии, как журналисту, который освещал вот всю эту вот этот весь грандиозный масштаб.
18: Последний вопрос, да. Идентичность все-таки. Мы поговорили о всех более-менее местах, через которые прошла ваша жизнь. Кем вы себя в первую очередь чувствуете? Казанкой, татаркой, москвичкой, пражанкой? Кто вы?
19: Я татарка. Я, конечно, 100% татарка. Я никогда не ощущала, кстати, себя русским человеком, даже в советские времена. Ну, а сейчас-то тем более. Да, ну, в первую сейчас, очередь, да. Я татарка, живущая в Праге.
18: Понятно. Тем не менее, живущая в Праге, ну, как я понимаю, гештальт Казани не закрыт, и что не мешает нам помечтать о том времени, когда, возможно, она станет столицей новой преображенной России. Это был подкаст «Код города». В студии был Сергей Медведев, и нашим гостем была Фрида Курбангалиева, журналист и публицист. Оставайтесь с нами на Радио Свобода. Услышимся через неделю.
20: Какую Россию мы оставим нашим детям?
21: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
22: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
23: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
24: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
25: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
20: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
26: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
27: Иностранные агенты – это наши друзья.
20: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
28: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
29: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
30: Перемены нужны масштабные.
31: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
30: Да никаких, все нормально.
31: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
30: Глобальные.
32: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
33: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
20: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио Свобода, подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом.

0: и эссеистических книг, Степанова в 2021 году вошла в шорт-лист международного букера с книгой «Памяти памяти». Ее произведения выходят почти повсеместно. На протяжении 15 лет она была главным редактором интернет-проектов Open Space и Кольта. В 18 и 19 годах Степанова преподавала в Берлинском университете имени Гумбольдта. Покинула Москву полтора года назад после подписания открытого письма с осуждением российского вторжения в Украину. Поселилась в Европе. В подкасте «Зарубежье» мы предлагаем беседу с Марией и стихи в авторском исполнении.
1: «Пока мы спали, мы бомбили Харьков. Потом чуть позже чайник со свистком и дачные стволы стволели солнцем, и створки лета отворя, лапзание, слезы, и заря, заря. И Харьков черным дымом исходил. Пока мы ели, мы бомбили Львов, потом входили за старшими в наморщенную воду, в дыму шашлычном лязгали стрекозы. Потом запели хором мы про то, как берег покрылся сотнями постреленных людей. Так шло, заваливаясь, будто утка, в июле утро».
2: Мария, наш подкаст называется «Зарубежье». Вы живете в Германии, по-моему, уже более полутора лет. Это радикальная перемена в вашей жизни?
1: Куда уж радикальнее. Сейчас я в Париже на какое-то время. Я не могу сказать, что я где-нибудь живу. Я поселилась в Германии, сейчас в Париже. Помните «Алису в стране чудес»? И вот она падает в эту крольчью нору и летит сквозь темный туннель, колодец. И довольно долго она летит, то есть есть время сориентироваться. И она падает, падает, падает. Это такое комфортабельное падение. И по стенкам стоят книжечки и банки с джемом. Хорошо подготовленное падение. Но все равно падение. И ты не знаешь, приземлишься ли ты когда-нибудь и когда. Все, жду, когда получится приземлиться.
0: Я понимаю, что полтора года – это еще не время, чтобы сделать какие-то серьезные выводы, но все-таки, как меняется ваш читатель? Ну, если, скажем так, если не читатель, то ваш внутренний образ этого возможного читателя. Писать в Москве и писать в Берлине – это разная работа.
1: У нас есть перед глазами опыт первой эмиграции и того разрыва, который с годами становился все больше и больше между теми, кто уехал, и тем, кто по своей или не по своей воле остался в России. И, в общем-то, было бы лучше, чтобы этого опыта не было. Я очень бы хотела сделать все, что возможно, для того, чтобы какой-то разговор между этими двумя группами, что ли, продолжался.
2: Мария, вы работаете в разных жанрах, в поэзии, в эссеистике, в прозе, в художественных проектах. Вы легко пересекаете границы жанров или это все-таки дается каким-то усилием, большим трудом?
1: Я делаю то, что люблю. Но если я пишу прозу, я не могу, например, одновременно с этим писать стихи. Как будто нужно задействовать разные голоса, что ли, разные методы звукоизвлечения. И вот одновременно петь сопрано и басом не получается.
2: Мария, вы переводите зарубежную поэзию. Работа с английским языком открывает вам что-нибудь в русском языке и в английском языке?
1: Да, конечно, вообще хорошо иметь возможность читать и работать внутри нескольких языков, перескакивая с одного на другое. И языковая структура, и способы обращения с предметами, они совершенно другие. Так что да, я, конечно, этому опыту очень благодарна.
2: К примеру, в английском языке есть такие грамматические времена. Это плюсквамперфект, past perfect или continuous tense, длящееся время. Угу. Как вы справляетесь вот с этими грамматическими временами, которых нет в русском?
1: В процессе перевода хороший вопрос, и при этом для меня безответный, потому что я не уверена, что я думаю об этом вот в процессе. Я пытаюсь предложить какой-то максимально работающий русский эквивалент. Что я для этого делаю, я не вполне в этот момент понимаю. Я не

0: Думаю, что перевод сводится к буквально языковой кальке. Да? У меня есть какое-то представление о том, как перенести вот это стихотворение, вот этот текст в новую языковую и понятийную среду. Но у меня есть такая книжка переводов, или даже не переводов, а переложений в таком старинном русском понимании Стиви Смит, такой прекрасной английской поэтессы. Ну, она представляет какой-то тип письма, которого в русскоязычном мире вообще нету. Может быть, благодаря тому способу иронии, самоиронии или такого английского совсем недобродушного, но при этом очень внимательного юмора, который в нашей культуре, который очень серьезно к себе относится, не вполне представлен. Вот мне очень важно было написать какое-то количество стихов, некоторые из них переводы, некоторые из них довольно далеко уходят от оригинала, сделать что-то, чтобы этот голос, этот способ обращения с миром в русском появился. Ну и разные средства для этого использую, в том числе довольно сильнодействующие.
1: Для вашего осмысления мира нужны путешествия? Нужна смена картин волшебного фонаря? Или вы додумываете вселенную из головы или из памяти, ваше фирменное слово?
0: Я всю жизнь, с тех пор, как я впервые довольно поздно, в середине 90-х, стала путешествовать, более или менее много, я всегда с таким уколом наслаждения и страха всегда перехожу границу. Даже если эта граница почти несуществующая, то есть какой-нибудь закрытый контрольно-пропускной пункт между Францией и Италией, да, где три курицы и ни одного полицейского. Мне всегда хорошо понимать, что вот есть еще одна граница, я ее перешла. Не знаю, что это. Может быть, это как-то связано с тем, что когда я была девочкой, я очень хорошо понимала, что, видимо, я никогда не увижу ни Париж, ни Берлина, а уж Стамбул-то не увижу точно. То есть, было понятно, что если ты куда-нибудь, когда-нибудь из Советского Союза выйдешь, то, один-два раза, и всего, чего хотелось бы увидеть, точно увидеть не удастся. В общем, это такое специальная форма удовольствия была эти границы переезжать. Другое дело, что теперь все изменилось, и, видимо, не только для меня, а для большого количества моих соотечественников. И кроме того груза ужаса, вины, боли, от этого рюкзака, который мы за собой тащим, есть еще вот эта дополнительная история, у которой нету внятной концовки. Мы летим или мы падаем? Вообще, что мы, кто мы, собственно, мы иммигранты, мы релоканты, мы просто вышли покурить или за хлебом и оказались где-то. Поэтому теперь у путешествий немножко другой привкус и другое ощущение вот этого продолжающегося падения. Может быть, книжки на полках в туннеле, они на каком-то теперь на третьем языке, теперь на четвертом.
2: Мария, вас много и охотно переводят на иностранные языки. Вы представляете себе ваши книги в Стамбуле, в Японии, в Польше? Как им там живется? Где им нравится больше всего?
0: Знаете, им хорошо живется, кажется. То есть, есть такие места, где им прямо совсем хорошо. Иногда даже непонятно, почему. По Швеции моя эта книжка про память, она как-то очень хорошо пришлась. Почему? Не совсем понятно, потому что концепция отношений с памятью, история 20 века в Швеции совсем другая. В Китае ее хорошо читали, и здесь совсем уже невозможно. Есть какие-то предположения, но у меня даже нет и никогда не будет возможности просто прочесть ее на китайском, да, не говоря уже о том, чтобы увидеть, что именно там, да, для этих людей сработало. Но мне кажется, что если об этой книжке говорить, то какое-то объяснение все-таки есть. Мы все так или иначе, те, кто выжил после 20 века, потомки этих выживших, мы существуем немножко за чужой счет. и все еще пытаемся как-то договориться, расплатиться, разобраться с теми, кого не стало и чье место мы занимаем. Это так или иначе тема общая. И поскольку весь нынешний мир густо замешан на прошлом, то есть, ну, прошлое, кажется, сейчас гораздо важнее для всех, чем будущее или даже настоящее, мне кажется, что есть какой-то интернациональный язык памяти, вспоминания, на котором мы все так или иначе говорим.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.

0: Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Мария Степанова.
1: Вы каким-то образом уподобляете нынешнюю эмиграцию, нынешнее бегство тому старому классическому бегству столетней давности? Или это такие журналистские пошловатые конструкции?
2: Под любой конструкцией есть какая-то почва, на которой можно стоять. Но мне не очень нравится в этих сравнениях, знаете, что? Во-первых, это связано вот с той одержимостью прошлым, про которую мы сейчас говорили. А сколько я себя помню, когда что-нибудь опять ужасное случалось, все немедленно хватались одной рукой за сердце, другой за часы и спрашивали себя, это уже 37-й год или еще не совсем 37-й. Понятно, что есть какая-то необходимость сравнивать и находить себя на карте. И что это может даже казаться таким surviving tool, да, таким способом, то есть, ну, если это 37-й год, значит, мы должны что-то предпринять. В этом есть довольно много в сравнениях с той эмиграцией, есть довольно много такой вечной российской близорукости. Мы очень внимательно, подробно рассматриваем себя самих и не очень смотрим по сторонам. Если мы себя с чем-нибудь, с кем-нибудь сравниваем, это, конечно, с теми же нами, там, образца 17-го или 30-какого-нибудь года, и нам кажется, что это что-то объясняет или может чему-то помочь. Ну, или уж на худой конец тоже мы, да, вот распространенное сравнение есть с Германией и немецкой интеллектуальной эмиграцией. И я тоже помню, как на тех же внутренних часах показывали Ваймар, и все спрашивали, у нас Ваймар или у нас уже 34-й год. Вот эта напряженная потребность обязательно себя в какой-то точке прошлого поместить и проверить, совпадают краешки или нет. Но просто помимо большой русской эмиграции той, за это время через тот же Берлин прошло еще некоторое количество больших эмиграций из других стран. И на самом деле, мне кажется, что механика, способы с собой договориться, способы себя понимать, способы жить дальше, они всегда более или менее одинаковые. Ну, то есть иранская эмиграция, сирийская, афганская. На самом деле тут, видимо, работают какие-то универсальные законы. Тут гораздо меньше национального, чем кажется, ну, изнутри российского разговора об этих вещах.
3: В течение года вы были профессором Берлинского университета имени Гумбольдта. Вам понравилось быть профессором?
2: Ну, слушайте, профессор я была временной. Я профессором скорее притворялась. Профессор в Германии, знаете, это такая очень серьезная штука. Это титул, который десятилетиями труда достается. И я бы никогда не рискнула с этим идентифицироваться. Слишком много труда и пота в это вложено с той стороны. Но учить мне нравится, да. Я преподавала то, что я люблю и, хочется верить, немножко знаю. Память и разные виды memorial writing, то есть способы сопоставить историю и память, способы копаться в семейной истории и что-то осмысленное с этим сделать. И мне было очень интересно. У меня были большие довольно интернациональные группы. Очень разного возраста были люди, которые приходили этим заниматься. Это еще одна вещь, которая меня занимает во всей этой истории с памятью. То есть кажется, что она может, что ли, стать основой, основанием для формирования какого-то нового сообщества, которое мне очень нравится, потому что оно умеет проходить сквозь стены. Оно не признает языковых различий, оно не признает национальные различия тоже в обществе, которое в глобальной ситуации, которая становится все больше и больше завязана на эти устаревшие концепции этнос. Поколенческие различия, они тоже оказываются неважными или пренебрежимыми. То есть память, способ разговора о том, что было не с нами, вдруг оказывается чуть ли не единственной возможностью поговорить и о том, что с нами происходит.
1: Позвольте снова коснуться творчества. Для вас литература – это завоевание мира или освобождение от внутреннего груза, там, психологического, образного?
2: Наверное, ни то, ни другое. По крайней мере, я точно совершенно не думаю об этом в милитарных терминах. Я бы сказала, что две это вещи для меня, наверное. С одной стороны, это способ придумать и обжить какой-то новый универсум, вот эту вторую или третью натуру, которую хочется сделать пригодной для жизни. Мне кажется, естественная реакция человека на мир – это сделать, создать что-то свое. То есть мы видим каштан, и дальше, каждый в меру своих возможностей, мы его фотографируем, мы пишем о нем стихотворение. Нам недостаточно просто носить его в кармане. Нам нужно создать какой-то, если не эквивалент, нам нужно предложить какой-то ответ. И я думаю, что движущая сила здесь благодарность. То есть из благодарности каштану, каштановому дереву и какой-то инстанции, которая в ответе, которая принадлежит авторству, мы тоже должны как-то что-то сделать, чтобы постараться. Человеческое устройство. То есть мы все так или иначе довольно сильно повреждены в процессе жизни. Конечно, разговор о каштанах приводит и к разговору о собственных, я не люблю этого слова, о травмах, о собственных каких-то сколах, выемках, каких-то погрешностях, повреждениях, о том, что в нас сломано. И, может быть, письмо – это еще какой-то способ что-то починить, если не в себе, то в мире. Есть эта еврейская концепция «тикун алам», которая сводится к тому, что каждое человеческое существо должно сделать что-то, чтобы починить поврежденный мир, в котором мы живем. Поставить заплатку, заштопать дырку. Я думаю, что инстинктивное, скорее, что-то в этом роде пытаюсь сделать.
3: Мария, в марте 22-го года вы подписали открытое письмо, осуждающее российское вторжение в Украину. Украина по-прежнему болит. Вы поддерживаете личные отношения с украинскими коллегами?
2: Поддерживаю, да, конечно. У меня, по счастью, мне удалось сохранить какие-то дружеские, человеческие связи, которые были до того. Да, эти вещи болят, но продолжаются. И, конечно, невозможно не думать каждую минуту о том, что происходит. Это катастрофа, помимо того, что это злодеяние, это еще и катастрофа для всех, кто так или иначе в эту ситуацию вовлечен. И для меня ее положительная сторона состоит еще и в том, что я принадлежу так или иначе, в силу рождения, в силу языковой инерции, в силу разных прочих штук, я хочу я этого или нет, я принадлежу к тому сообществу, которое, хочет оно того или не хочет, оно за эту катастрофу ответственно. И надо как-то с этим жить и что-то с этим делать.
1: Вопрос к восточному Гамлету. Когда мы в Россию вернемся?
2: Нет ответа, не дает ответа.
3: Я хочу вернуться как раз к понятию памяти. Вы же автор романа «Памяти». Когда-то писатель Хартли, английский писатель, в своем романе «Посредник» написал, что прошлое – это чужая страна, где все по-другому. У вас есть своя писательская концепция памяти?
2: Прошлое – это чужая страна, о чем слишком легко забыть. В том числе потому, что память в течение многих десятилетий, где-то 70-х годов, стала такой горячей точкой. То есть все усилия большого количества думающих людей в Европе, далеко за пределами Европы, так или иначе были направлены на то, чтобы восстановить хоть что-нибудь, сохранить хоть что-нибудь перед лицом очевидной зияющей несправедливости, которая совершилась в отношении людей, которые жили, а потом внезапно были лишены права на жизнь и права на память, всего, что было утеряно, всех утраченных имен, всех утраченных способов жизни, казалось естественным, необходимым и моральным пытаться хоть что-нибудь восстановить. Поэтому эта территория, ну, так скажем, она хорошо обработана. Другое дело, что у этого есть побочные эффекты, потому что нас там не было, как говорила Ахматова, нас там не стояло. И есть соблазн просто заместить чувства и способы существования людей, которые были когда-то своими, подставить, условно говоря, в эту картинку свой способ существования и оставить это так, как будто так и было. А это в длинной перспективе приводит, ну, в лучшем случае, к самообману, а в общем-то к обману. И то, что память сейчас становится таким battleground, территорией непрекращающейся войны, а я считаю, что, ну, войны, которые происходят сейчас рядом с нами, вокруг нас, и война России против Украины, и то, что происходит сейчас в Израиле, это в том числе еще и войны памяти. Кто-то пытается навязать другому свое представление о прошлом и о том, как с ним надо обращаться. И это, ну, трагическая ситуация для меня в том числе. То есть столько сил и любви было потрачено на эту идею связи с прошлым, построения каких-то мостов и мостиков, которые позволяли бы до него дотянуться, а приводит это в итоге к тому, что мы видим сейчас.
3: Мария, вы в самом начале нашего разговора сравнили себя с Алисой в «Стране чудес». Легкого приземления.
2: Спасибо большое.
1: Огромное спасибо, Мария. Вы слушали беседу с поэтом, прозаиком, эссеистом и переводчиком Марией Степановой, после начала войны покинувшей Москву и поселившейся в Европе. И в завершении еще одно стихотворение Марии в авторском чтении.
2: Называется «Граница». Никто никогда не хочет уходить. Ночью, обманув сторожей, приходят, стоят под окном, ждут, чтобы позвали. Никто никого не хочет отпускать. Ночью, пока дети спят, оставляют своим на крыльце рюмку водки, что поесть, и долго стоят по ту сторону запертого окна. Ни тебе умереть как следует, ни воскреснуть. Незабвенные с незабывающими никак не умрут друг друга.

0: Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
8: Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно.
9: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться.
10: Это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе.
11: Маяковский придумал человека-парохода, Галич был человеком-пулеметом.
12: Привет, это Виктор Кульганик
13: и Полина Галуева, и подкаст «Наш сосед Галич». События прошлого эпизода фестиваля в Академгородке в марте 1968 года прошло всего несколько месяцев. Но для Галича эти месяцы были не очень приятными. Обидевшиеся на его выступление начали писать коллективные письма, в простонародье называемые доносами, в Союз писателей. Дескать, песни какие-то оппозиционные, да еще и с нападками на других коллег, членов Союза писателей, которые поддержали исключение Пастернака.
14: «Да чего ж мы гордимся! Гордимся, сволочи, что он умер в своей постели».
13: Галича вызвали на ковер в Союз писателей, и там он пообещал больше не выступать со своими песнями публично. Мне кажется, если на современный язык это переложить, это значит «отделался штрафом».
12: В случае с Галичем после Новосибирска таких в кавычках штрафов было слишком много.
13: Для артиста и поэта, наверное, это далось тяжело, потому что остались опять только квартирники. Если вы на секунду подумали, ну и что, подумаешь, какое дело, что его вызывали в Союз писателей, но во времена Советского Союза это было большое дело, потому что Союз писателей был практически единственной легальной возможностью творить и получать за это деньги. Если ты не состоял в Союзе писателей, то ты или писал в стол, или печатался в самиздате, а еще жил под угрозой прослыть тунеядцем.
12: Да, Полин, примерно все так и было. За тунеядство в СССР могли дать вполне реальный срок. Ну, как, собственно, мы знаем очень известный пример с Иосифом Бродским, которого приговорили к полутора годам ссылки. И со штрафами это хороший пример. Александр Аркадьевич, как ты только что сказал, затаскали по разным инстанциям, где-то намекали, где-то прямо говорили, что ему надо заканчивать петь и писать песни. Вот интересный диалог я прочитал в биографии Галича. Его коллега, сценарист Яков Костюковский, вспоминает один из телефонных разговоров с Галичем. Я его сейчас прям процитирую. Звонит Костюковский Галичу, спрашивает: «Саша, привет, я тебе не помешал, ты работаешь?» И Галич отвечает: «Нет, сегодня у меня работать нечем. С утра вызывало начальство, настоятельно рекомендовало промыть мозги. Так я их простернул и повесил сушиться». Ну, на это Костюковский Галич успокаивает, говорит: «Ладно, не волнуйся, я заметил, что после таких встрясок ты пишешь свои лучшие песни, вечные песни». А Галич, опять же, грустно отвечает: «Вечных песен у меня нет, плохие гибнут от безвестности, хорошие от слишком частого употребления». Но тут уж хочется от себя мне добавить, что, к счастью или к сожалению, это вопрос риторический, вечных песен у Галича оказалось очень много, предостаточно. И одна из этих песен станет главной в этом эпизоде. Мы чуть-чуть попозже к ней вернемся, а сейчас хочется сконцентрироваться на том, что, как уже Полина, ты сказала выше, после выступления в Академгородке в марте 68 года официальных концертов Галича в СССР больше не было, никогда. И оставались только квартирные концерты. Вот про один из таких квартирных концертов вспоминает гостья нашего подкаста, журналист Маша Слоним.
15: Мне страшно повезло. Во-первых, у меня была отдельная квартира. Он пришел, но пришел без гитары. Страшно извинялся и говорил, что надо, в принципе, найти гитару. Стали ходить по подъезду. И я как-то не нашли гитару. Послали к нему в квартиру домой на аэропортскую. Дело в том, что он уходил из дома на квартирнике, ну, во всяком случае, на тот, да и вообще на многие, я думаю, тайно от жены. Потому что всем было известно, особенно ей, что он во время этих квартирников выпивал. И послали кого-то к Геле, она не дала гитары. После этого стали шарить по подъезду и, в общем, в конце концов нашли какую-то гитару задрипанную. Но ему это не так важно было. Главное, это он был поэт. Я просто помню, я у его ног сидела на полу. Человек, ну, 20, наверное, набралось. И, конечно же, водка. Конечно же, все выпивали, а особенно он, после каждой песни. Вот. Ну, так, небольшое, но выпивал. И, в общем, все лучше и лучше пел. И, в конце концов, по-моему, его увозили уже на такси. Ну, машины ни у кого не было, конечно, вызвали такси или поймали там на улице. Так что вот очень запомнилось мне это, конечно, очень.
13: Параллельно с поездкой Галича на фестиваль в Новосибирск и последовавшими за этим неприятностями в Чехословакии началась «Пражская весна». Что это такое? В январе 1968 года первым секретарем Коммунистической партии Чехословакии был избран Александр Дубчик, и он начал политические преобразования в стране. Расширил права граждан, ослабил цензуру и ввел самоуправление на местах. В историю это время вошло под названием «Пражская весна». Вернемся к рассказу Маши Слоним.
15: «Пражская весна» для нас была каким-то вдохновением, что ли, для нашей компании. Нам казалось, что вот и у нас вот-вот может такое случиться. Мы ходили на фильм «Чехословакия. Год испытаний» про пражскую весну и видели людей, похожих на нас, молодых, каких-то таких возбужденных, веселых. Они вот это там, свобода чувствовалась на улицах, была, чувствовалась свобода, хотя это был такой как бы советский фильм и вообще как бы против, но мне кажется, он был сделан с большим сочувствием тому, что происходит. Так что мы следили.
16: Особую ставку контрреволюция делала на молодежь, пытаясь сыграть на ее активности и использовать ее политическую незрелость, жизненную неопытность.
15: Как-то приехала ко мне Яна из Праги и рассказала нам про Дубчика, про то, что она вступила в партию. И для нас это было странно и дико. И мы даже смеялись тогда над ней. И вот я до сих пор помню, что мы смеялись, что как это было нехорошо, она заплакала.
16: Штабные генералы НАТО и политики Бонна взяли на вооружение чехословацкий вопрос. Снова сделали лозунгом дня старый клич антикоммуниста Далеса. «Запад должен вернуть Чехословакию в свое лоно». При поддержке империалистических кругов и всей западной пропаганды антисоциалистические силы в стране стремились вернуть старые буржуазные порядки.
13: Все это очень напугало Кремль, и 21 августа 1968 года в Чехословакию вводят войска стран Варшавского договора, вспоминает Маша Слоним.
15: Это была страшная для вот нас трагедия. Я помню, моя мама зашла в лифт 21-го, да, это было в нашем доме, плача, потому что она уже знала, что произошло. И встретилась ей в лифте наша соседка с шестого этажа, она над нами жила. И она сказала: «Татьяна Максимовна, что вы плачете? Что случилось?» И мама говорит: «Как? Разве вы не знаете? Наши танки в Праге». А она ответила: «Так вы из-за этого?» Совершенно не могла понять. Вот, а для нас это был просто день траура, действительно.
12: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: Это подкаст «Наш сосед Галич». И вот, собственно, сейчас мы переходим к песне этого эпизода «Петербургский романс». Сначала традиционно предоставим слово самому Александру Галичу из архивов «Радио Свобода».
8: Сегодня я хочу рассказать вам об истории еще одной песни, которая была написана 23 августа 1968 года в Дубне. 21 августа в номер гостиницы, в котором мы жили тогда в Дубне, постучали мои друзья. У них были ужасные лица, испуганные, трагические, несчастные. Они мне сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск, войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Мы пытались наладить наш приемник здесь, в номере гостиницы, но что-то ничего не получалось, мы ничего не слышали. Тогда мы ушли в лес. В лесу мы крутили этот приемник нещадно, бегали по всем волнам и слышали сообщения только на английском, на немецком языке, но русской передачи ни одной поймать не могли. Но мы с грехом пополам, слышно было очень плохо, разобрали и поняли, что действительно все это произошло.
12: Эта новость потрясла многих людей во всех уголках Советского Союза. Вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса.
17: Комната, где Галич пел, вот это наша гостиная, там было такое большое кресло-кровать. У него были такие довольно массивные ручки, такие деревянные. Отец на одной из этих ручек стоял, потому что рядом с этим креслом кровати стоял большой шкаф, на котором стоял армейский радиоприемник. И этот радиоприемник, видимо, очень хорошо ловил вражьи голоса. И отец пытался немецкую волну, BBC и «Голос Америки» ловить. Вот, а поскольку обычно эти программы начинались вечером, то я вольно-невольно, даже когда ложился спать, у меня над головой, так сказать, работали вражьи голоса, отец что-то, так сказать, слушал, как-то реагировал. Я очень хорошо помню, что он услышал в вводе в 68 году советский войск в Чехословакию. Я помню, как я даже, так сказать, подпрыгнул на кровать, потому что он скричал, они сошли с ума.
12: Наверное, самая точная ассоциация, которая приходит сейчас в голову, и самая болезненная ассоциация, когда мы хотим описать состояние людей, которые в августе 68-го услышали о вводе советских танков в Чехословакию, это шок, который испытали многие в феврале 22-го года. И об этом говорит следующая участница нашего подкаста Ольга Романова.
9: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться, или заснуть и проснуться, а ничего уже нет. И ты не знаешь, что делать. И на самом деле осознание, как вот это все, что тебе делать, что делать всем остальным, выходить на площадь, кидаться на вокзал, там, может быть, беженцы поехали, ты ничего не понимаешь еще. Но ты понимаешь, что ты должен что-то делать. И Галич садится писать песню, а другие люди собираются выходить на площадь. Это на самом деле абсолютно одно и то же. Это абсолютно одно и то же движение.
18: Здесь над винную стойкой, над пожаром зари,

0: Войди, повтори.
1: И на следующий день я написал эту песню. Я подарил ее своим друзьям. Они ее увезли в Москву. И в Москве в тот же вечер на кухне одного из московских домов хозяин дома прочел эти стихи. И присутствовавший Павел Литвинов усмехнулся и сказал: актуальные стихи, актуальная песня. Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Так эта песня удивительным образом. Я очень горжусь этой своей странной догадки, потому что я, естественно, ничего не знал о предстоящей демонстрации. Связалась в моем сознании, да и для слушателей этой песни, вот с этим событием 25 августа 68 года. Песня называется «Петербургский романс». У нее есть эпиграф. «Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно». Карамзин. «Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату на рассвете полки. От синода к сенату, как четыре строки».
2: Одним из тех, кто вышел в августе 68 года на Красную площадь, был поэт Вадим Делане, который за полгода до этого слушал выступление Галича в новосибирском академгородке. Вместе с Делане на митинг вышли Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг и Павел Литвинов. Журналист и двоюродная сестра Павла Литвинова как раз-таки Маша Слоним. Она вспоминает, как узнала об этой демонстрации.
3: Пришли навестить Чуковского на дачу. До этого были на даче у Пастернака. Сын был мой маленький, 2 года, что ли, ему было. И крутили приемник. Ну, нам надо было знать, да, танки, советские танки в Праге. Конечно, мы следили за событиями. И вдруг мы там, прямо там слышим голос Америки, который сообщает о том, что вот 8 человек вышли на Красную площадь, их там избили, арестовали и прочее. И перечисляют имена, и я узнаю эти имена. И Наташу Горбаневскую, которая хорошо... Ну, я потом еще лучше ее узнал. В общем, конечно, знал ее. Павел мой, двоюродный брат, с которым мы росли вместе. В общем, близкий мне человек. Они никому не сказали. Мама потом говорила, что ей тоже. Хотя Павел очень близок с ней, с моей мамой был. Звал ее тетка. И вообще как-то так с ней откровенничал. Он и маме не сказал, ну, чтобы не ставить, наверное, ее в такое трудное положение. А у меня в голове сразу такой, с одной стороны, обида, что он мне не сказал, не позвал, ну, вообще. А с другой стороны, я стала, может, потом думать, что все-таки я не Наташа Горбаневская. У меня 2-летний сын был, и, наверное, вот я бы металась, наверное. У меня было вообще 22 года. Скорее всего, я бы все-таки не решилась. Именно из-за того, что у меня был сын маленький.
4: Один важный момент. То, о чем только что нам сказала Маша Слоним, вот это чувство смятения, которое испытывает человек, который, с одной стороны, хотел бы оказаться на этой площади, а с другой стороны, по каким-то причинам не мог, о нем говорит наш следующий гость Юрий Сапрыкин. И он, Юрий Сапрыкин, немножко по-другому трактует песню Галича «Петербургский романс». Давайте послушаем.
5: «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь», которая, ну, как бы ретроспективно превратилась вот абсолютно в гимн, как бы протестного движения, да, или диссидентского движения, на самом деле написано от лица человека, который не вышел на площадь, да, это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе человека, который тоже был вот вместе с декабристами и прославлял свободу, а в назначенный час этого сделать не смог, и вот теперь слава его лучинность бледнеет перед солнечной их славой.
0: Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой.
5: Он переживает эту трагедию. Да, можно все это нарезать на цитаты и прилепить их на те или иные как бы герба и знамена, но серьезное отношение к Галичу, наверное, кому угодно, оно мешает вот такому утилитарному, что ли, их использованию.
0: Болят к непогоде раны, уныло проходят годы, но я же кричал, тираны, и славил зарю свободы. Я довольно часто пел эту песню, пел ее во многих компаниях, но, пожалуй, никогда я так не волновался и никогда я не был так рад спеть эту песню, как в тот день, когда мне позвонил вернувшийся из ссылки Павлик Литвинов и позвал их к себе домой. И вот они сидели все рядом, Павлик, Наташа Горбаневская, участники той памятной демонстрации на Красной площади. И прямо глядя им в лицо, видя их глаза, я спел эту песню. Так же вот, как я всегда помню и никогда не забуду эти страшных лиц моих друзей, когда они прибежали с сообщением ко мне в Дубну, в номер гостиницы, так же я никогда не забуду лиц Павлика и Наташи. Я почему-то на них двоих больше, чем на других смотрел. Вот в тот день, когда Павлик вернулся домой, в Москву, и все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь тот назначенный час.
4: Знаешь, Полин, о чем я много думаю, когда слушаю эту песню и слушаю историю создания этой песни? Ведь это же удивительно, что Галич, ничего не зная о готовящейся демонстрации, и даже о ней не подозревая, потому что, как мы только что слышали с тобой, как мы читали и знаем, все держал в тайне, в секрете. Вот Галич пишет петербургский роман свой буквально за несколько дней до этого события, до этой демонстрации на Красной площади. Как такое возможно, непонятно. И я этот вопрос задавал нескольким участникам нашего подкаста. Вот, например, что мне ответила Маша Слоним.
3: Петербургский романс, то, что Галич написал это просто буквально накануне, это удивительно, смеешь выйти на площадь. У него было очень тонкое чутье на какие-то такие вещи, на политическое вот это и сюр, и ужас, и, может, он сам думал вообще об этом. Мы же все-таки следили, это же не в одночасье все произошло. Ну, какое-то поэтическое чутье поэта, совсем неравнодушного, совсем неравнодушного. Это же тоже, он же тоже был, в общем, один из немногих, одиночка, который из такого эстаблишмента вырвался, вышел на площадь, тоже в каком-то смысле, начал заниматься, ну, это была такая громкая политическая деятельность все-таки. Он пел его антисоветские, так сказать, все песни и стихи расходились по всему Союзу. Так что, да, он вышел на площадь. Непросто, я думаю, совсем непросто. Молодчина. Он же был такой уже установившийся, ну, established, установившийся взрослый человек с наградами, с большим, в общем, опытом за плечами. Так что я думаю, что вот в каком-то смысле это он про себя тоже.
0: И в то роковое утро отнюдь не угрозой чести казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде.
2: Тот же вопрос мы задали кинорежиссеру и продюсеру Роме Либерову.
6: Вы знаете, это в таком в простом обороте называют пророчеством. Но в реальности это не пророчество, это действительно просто биение сердца в унисон со своим временем. Мне кажется, что это задача любого из нас. Галич в этом смысле один из нас. Это не предсказание, не что другое, не пророчество. Хотя можно назвать это и тем, и другим.
0: Все земные печали были в этом краю. Вот и платим молчанием за причастность свою.
4: И снова мы возвращаемся к тому, насколько стихи Галича, написанные более полувека назад, созвучны с нашим непростым временем. Слово еще одному гостю нашего подкаста, поэту и писателю Максиму Кабиру.
7: СССР времен Галича, ну, конечно, все отзывается сегодняшним днем. Но, во-первых, СССР времен Галича в тысячу раз порядочнее при всей мерзости того, что происходило сегодняшнего дня. И это сравнение не означает, что там было хорошо, а здесь плохо. Просто означает, что здесь уже настолько падение всех нравов, что то время кажется, ну окей, Брежнев так Брежнев. Да? Хотя Брежнев это не просто, мы все понимаем, там милый старичок, а это та же Чехословакия и куча просто абсолютно мерзких, да, абсолютно чудовищных вещей. Но, во-первых, тогда люди на кухнях слушали Галича, а к единицам, которые рассказывали, пропагандировали, повторяли советскую пропаганду, уже относились просто ну, с усмешкой, не скрывающей. И такие люди уже были не рукопожаты в обществе, потому что мы говорим уже о позднем, да, Советском Союзе. И всерьез к этому всему никто не относился. Ни пионеры к флагам, ни комсомольцы к их значкам, ни к чему. А всерьез относились к другим вещам. То сегодня как раз заклюют, не просто посадят, такие посадят, а заклюют по собственной инициативе, без всякого приказа. И в этом это время, в первую очередь, еще мерзее, еще страшнее. Я не говорю про количество жертв, да, и про количество вообще вот этого каннибализма жуткого, про количество людей, сведенных с ума. Это во-первых. А во-вторых, мы живем во времени, где Галича нет. Все-таки в то время все произошедшее, в том числе Галича, создало таким, какой он был, да. И вот он тоже там стал своим созданием своей эпохи. И это электричество этого времени его запустило. И хотя бы, не знаю, если то время, если может что-то оправдать те кровавые события, то это хотя бы такая фигура и такие стихи. А сегодня у нас нет даже этого. То есть у нас есть Галич, и мы можем притворяться, что он поет о нас, но мы не заслужили того, что эти песни о нас. Как бы мы ни видели в них, да, чего-то нам знакомого нет, мы всегда должны понять, что о нас Галич бы не сочинил ничего.
0: Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны, к чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислое ездить воды. Они ж по ночам, отчизна, тираны, заря свободы.
4: Интересный момент, что вот, конечно, петербургский романс и уже конец 60-х годов для Галича – это, безусловно, переход к песне политической, к песне гражданской, к песне антисоветской, если угодно. И тут важно понимать, что, с одной стороны, многие люди, которые знали Александра Аркадьевича, говорили, что он человек очень мягкий, очень такой интеллигентный, сибаритствующий. А с другой стороны, другие люди, которые тоже его знали лично и тоже, так сказать, с ним пересекались, они о нем писали совершенно иные вещи. Вот мне очень хочется здесь привести цитату. К сожалению, у нас нет этой записи в аудиоварианте, Валерии Ильиничны Новодворской из ее статьи про Галича.
8: У Галича был обманчивый псевдоним. Ласкающий, круглый, как морская галька, обточенная волной. А на самом деле этот уютный, упитанный бонвиван с такой добродушной физиономией был зол, умен, полон горечи, желчи и ненависти. Это был не медвежонок Винни-Пух, а настоящий волк. Серый, лесной, дикий. Таким волком хотел быть Высоцкий. Но слишком широка была его палитра. Слишком артистичен он был для одной единственной роли. Роли антисоветчика. А Галич увидел советскую действительность через прицел автомата. И талантливо расстреливал ее в упор. Почти компьютерная игра. Маяковский придумал человека-парохода. Галич был человеком-пулеметом. Добрым, ласковым пулеметом. Улыбчивым волком.
2: Моей любимой Новодворской вторит Дмитрий Быков.
9: Для меня политика – это концентрированное выражение морали. Все политики, все, кто хоть как-то смотрит новости и имеет мнение о них, имеют отношение к политике. Для меня интереснее другой вопрос. Вот это, когда называют Галича явлением советским или антисоветским. Галич принадлежал блистательному, глубоко советскому поколению комиссарских детей, ставших антисоветчиками. И то, что он проделал этот путь, и никакой априорной информации у него не было, он именно развивался. Мне кажется, очень дорогим и значительным. Мне важно, что советский проект в конце концов превратился в антисоветский.
0: Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды.
2: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде будем обсуждать уже начало 70-х годов, когда граница СССР чуть-чуть приоткрылась, и началась третья волна эмиграции, еврейская. Некоторые друзья Галича уезжают, а он остается на перепутье. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
4: И на настоящем времени. Пока-пока.

0: преступление и война.
1: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
2: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседуем о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. На днях на Западе вышла важнейшая книга, новая биография Шостаковича, музыковеда Полин Фэрклоу, которой, Соломон, вы имеете самое прямое отношение. Вот с этого нового труда мы и начнем нашу сегодняшнюю беседу. Прошу.
3: Да, действительно, вышла очень любопытная книга. Автор ее профессор университета Бристоля Полин Фэрклоу, которая специализируется на вообще советской музыке и на Шостаковича в особенности. Долгие годы она им занимается. И книга была встречена с воодушевлением и в Англии, и в Соединенных Штатах, потому что она знаменовала собой существенный сдвиг, я бы сказал, в отношении к Шостаковичу и в том, что вы назвали «Войны вокруг Шостаковича». Для тех, кто не в курсе дела, я хочу пояснить, что это термин, общепринятый в западном музыковедении в гораздо большей степени, чем в России, по понятным причинам. Здесь считается, что «Войны вокруг Шостаковича», корни которых уходят еще, может быть, в довоенной, имея в виду до Второй мировой войны, эпоху, и которые продолжались чрезвычайно долго, 40 лет этим войнам официально, так сказать, вот в аналах этого западного музыковедения. И войны эти интенсифицировались с выходом в свет мемуаров Шостаковича, к которым я имел некоторое отношение. Я записал их со слов Дмитрия Шостаковича в Советском Союзе.
2: Соломон, этой книге «Мемуарам Шостаковича 40 лет», и я прекрасно помню, как они появились. Я хорошо помню, как это произошло. «Так издают только Библию», — сказал вам издатель. Но с тех пор прошло целое поколение, которому надо напомнить о том, как эта книга положила начало войне вокруг Шостаковича. В чем заключалась позиция ваших критиков, о которых вспоминает автор новой биографии композитора?
3: Критика была, волна этой критики была чрезвычайно ожесточенная и сильная, и исходила она из парадоксальным образом противоположных лагерей, если угодно. А именно, началась вообще эта волна критики этих мемуаров, она исходила из советских официальных кругов. Как мне рассказывали, никто иной, как сам Леонид Ильич Брежнев, выразился следующим образом: «Мы нашего гения в обиду не дадим». Это был достаточный сигнал. И в Советском Союзе развернулась по тем временам довольно такая громкая кампания по дискредитации этих мемуаров.
2: Включая фельетон в литературной газете, по-моему, да?
3: Это да. Это была так называемая редакционная статья. Она появилась без подписи. Называлась она «Клоп». Клопом выступал я, Соломон Волков. В это время уже живший здесь, в Нью-Йорке, где книга и вышла. Книга была переведена на почти, по-моему, 30 языков. Я уже перестал в какой-то момент считать. Последнее по времени издание в Южной Корее.

0: приемлемым. Слово «Сталин» в Советском Союзе брежневских времен было черно-бело не говорить, и слово «Сталин» не произносить.
1: Знаете, я прекрасно помню это время, и мне Сталин напоминал слово «еврей». Вот лучше об этом не говорить, да. Ни о том, ни о другом.
0: Именно так.
1: Соломон, но ведь эта книга вызвала возражения не только у советских музыковедов, критиков, партийных деятелей и так далее. Вы мне рассказывали, что эту критику вы слышали и от лица европейских коммунистов, в частности, от Луиджи Нона.
0: Нет, вы знаете, в том-то и дело, что Луиджи Нона, член ЦК Итальянской коммунистической партии и замечательный композитор, и очень интересный и своеобразный человек, с которым я был знаком, познакомился еще в Советском Союзе, он-то понимал, он никогда не оспаривал подлинность этих мемуаров, как это делали в Советском Союзе. Он просто-напросто мне сказал, когда мы с ним встретились в Риме, что эту книгу нельзя и не нужно публиковать, потому что она будет лить воду на мельницу мирового империализма.
1: Будет вред для дела коммунизма.
0: Да, это была точная цитата.
1: А его. Что вы ответили, мне интересно?
0: Я сказал, мы были в очень хороших отношениях, я его назвал Джиджи. Это имя, которое ему адресовались друзья. Я ему сказал, Джиджи, мы с тобой в очень хороших отношениях, но вот этого я не могу сделать, не выпустить эту книгу. Я обещал это сделать, Дмитрий Ильич Штакович, для меня это обещание важнее всего. Вот, но я к чему говорю, что как раз, да, книга эта вызвала чрезвычайно настороженное отношение в левых кругах, но, и в этом парадокс, она вызвала также критику, исходящую из антисоветских консервативных кругов. И знаете, по какой, Саша, причине? Очень просто. Для них Шостакович был неприемлемой фигурой, как некое олицетворение лояльного советского композитора. И они критиковали Шостаковича, исходя вот из этой установившейся за Шостаковичем репутации. И когда выяснилось, что Шостакович на самом деле относится к такой, скажем, фигуре, как Сталин, чрезвычайно скептически, и ко многим проявлениям официозной советской культуры также относится достаточно скептически, то это выбивало почву из-под их ног. Поэтому им тоже вот эта переоценка творчества Шостаковича, которая несла с собой публикация этой книги, для них это тоже было неприемлемо. И вот тут совместились вот эти три линии. Советская официозная критика, критика, исходящая из западных антисоветских кругов, и наиболее, между прочим, сдержанная критика, исходящая из левоориентированных либеральных кругов культурных на Западе.
1: Вот так началась война вокруг Шостаковича.
0: Да, так это и получило название войны.
1: Скажите, Полина Ферклоу пишет, что до вашей книги репутация Шостаковича всегда была настолько сомнительной, что его просто называли кремлевским лакеем. Что изменило в таких оценках ваша книга «Мемуары»?
0: Вы знаете, вот если бы я себя поставил на место этих западных критиков Шостаковича, которые действительно в таких несдержанных выражениях отзываются о Шостаковиче, нужно посмотреть на его послужной, что называется, список. А он следующий. Шостакович удостоился не больше, не меньше, как 5 сталинских премий, первая из которых была премия за его фортепианный квинтет. Это 1941 год. Самая первая сталинские премии. Тогда это вообще был, что называется, крем де ла крем. Самые сливки того, что было сделано за несколько предыдущих лет. И каждый абсолютно из этих лауреатов в этом списке был, безусловно, вне всякого сомнения, лично отобран Сталином. На первой странице газеты «Правда» были помещены фотографии из этого списка 6 выбранных, опять-таки, безусловно, Сталиным личностей, и Шостакович был среди этих 6 личностей. Причем вот этот вот фортепианный квинтет для меня – это музыка, вот ее можно сравнить, скажем, с каким-нибудь рассказом Набокова или с каким-нибудь стихотворением Ходосевича по степени абсолютной несвязанности ни с какими советскими реалиями и такой неоклассической такой усложненности. Это замечательный такой неоклассический образец. Почему и каким образом Сталин решил, что именно эта музыка заслуживает премии его имени первой степени в самом первом списке, это до сих пор загадка. И никто этой загадки до сих пор адекватным образом не разрешил. А уж оттуда пошли следующие сталинские премии, опять-таки, первой степени в 1942 году за 7-ю симфонию, потом в 1946 году за фортепианное трио, затем в 1950 году за «Песнь о лесах» и музыку кинофильма «Падение Берлина», затем в 1952 году за 10 поэм до хора на текст революционных поэтов, Вот такой вот венок. Дальше он получал, опять-таки, все возможные премии. Ленинскую премию он получил, государственные премии он получил. Он получил три ордена Ленина, первый в 1946-м, потом в 1956-м, потом в 1966-м. Почему 1966-е, все эти даты?

0: Пелей. Он родился в 1906 году. И, наконец, Герой соцтруда в 1966 году. Что еще может быть более раздражительным для западных таких наблюдателей, чем вот читать вот такой наградной список?
1: И при этом Шостакович был жертвой тирании Сталина. И мы это прекрасно знаем. Как сочеталась лояльность и фронта в жизни Шостаковича?
0: Вы знаете, мой ответ будет следующим. Лояльность и фронта сочетались у всех, кто жил в тот период. Просто есть некоторые иллюзии, некоторые заблуждения относительно того, что какие-то фигуры, которые в тот момент жили в Советском Союзе, а не уехали, не эмигрировали, не были вне досягаемости Сталина и его гнева или же его поощрения. Те, кто остались жить, самые, что называется, священные коровы нашего теперешнего культурного пантеона, должны были приспосабливаться так или иначе к этой ситуации. Этого не избежали никто. Ни Пастернак, ни Ахматова, ни Эйзенштейн, ни Булгаков. Более того, самый независимый из всех вот этих фигур – Мандельштам. Есть казус Мандельштама, его поведение и его судьба. И он этого не избежал. Он сочинил так называемую свою грифельную оду, посвященную Сталину, которую, кстати, Иосиф Бродский любил и говорил это мне неоднократно, любил называть выдающимся, может быть, даже гениальным произведением. То есть даже Мандельштам, который, как мы знаем, сочинил эту замечательную сатиру на Сталина «Мы живем под собою, ничью страны», у него даже фронта сочеталась с лояльностью.
1: У Мандельштама была очень интересная позиция. Он считал, что поэт должен служить монастырем при князе. Он увлекался Ренессансом, естественно, и он представлял себе, что вот в старые ренессансные времена каждый князь держал монастырь для совета. И поскольку поэт – это и есть монастырь духа, то он думал, что вот при Сталине нужно быть поэтом для того, чтобы он слышал голос духа. А Надежда Мандельштам предлагала сбежать в Сибирь и купить корову. Она была гораздо разумнее его. Скажите, Соломон, вы знаете, я однажды слушал, то есть не однажды, много раз слушал лекции моего любимого историка музыки Гринберга, который записал курс лекций о Шостаковиче. Это 8 лекций замечательных, где они целиком опираются на мемуары, записанные вами, где он говорит о трагической судьбе Шостаковича и о том, что никаких вот этих вот ленинских, сталинских премий не хватало для того, чтобы он мог жить и творить свободно. Скажите, почему вы только что сказали, что Шостакович хотел, чтобы эти мемуары были напечатаны? Почему?
0: Вы знаете, все опять-таки сводится в данном случае к фигуре Сталина. Я здесь уже на Западе написал книгу «Шостакович и Сталин», где как раз сосредоточился на взаимоотношениях вот этих двух фигур – художника и тирана. И в жизни Шостаковича эти вот личные отношения со Сталиным, при том, что встречались они, может быть, один или два раза вообще за лицом к лицу, но Шостакович постоянно, как и некоторые другие ведущие фигуры советской культуры, чувствовал на себе пристальный взгляд Сталина. И по моим подсчетам я как-то сел и попытался сосчитать, какое количество культурных деятелей того времени Сталин держал под своим личным контролем все время. Вы знаете, эта цифра приближалась к 1000. Что неудивительно, если мы сопоставим эту цифру с тем, как Сталин, и это сейчас подтверждается архивными документами, следил за политическими деятелями своего времени. На уровне буквально обкомов, даже иногда горкомов. И на всех этих, скажем, расстрельных списках типичная запись Сталина. «Я эту сволочь знаю уже 20 лет, давно его надо было расстрелять». Представляете себе? Вот что значит, насколько у этого человека, и эта вот фантастическая память сослужила ему грандиозную службу, благодаря этой памяти он и завоевал поддержку партийного аппарата. Об этом никто не задумывался. В чем он выиграл? Он выиграл благодаря этой памяти. И эта память позволяла ему, грандиозная физиологическая память, также держать под контролем вот это необычное число культурных фигур.
1: И почему же Шостакович хотел правды? Почему Шостакович, которого все уже было к тому времени, почему хотел напечатать мемуары, которые показывали его совершенно с другой стороны, не с той, с которой его знал весь мир?
0: Центральной темой Шостаковича является его ненависть к Сталину. В то время как у других крупных фигур, и мы не любим об этом вспоминать, а тем не менее это факт, у того же Пастернака, у того же Булгакова, даже, как я сказал, у того же Мандельштама, самой независимой, быть может, из них всех фигур, были периоды, когда они были зачарованы. Правильное слово сталинской фигуры.
1: Очень правильно. У Олеши есть совершенно потрясающая запись. Он описывает, как он слушает голос Сталина по радио, и говорит, в этом голосе мужчина и женщина слились воедино. Это голос и мужчины, и женщины. Представляете, что должно быть в голове у этого восхитительного, талантливого человека, который пишет такую чушь?
0: Вы знаете, я читал записи, скажем, жены Прокофьева в тот период, Лины Любера, где она вспоминает, как она с Прокофьевым сидели тоже и слушали выступление Сталина, и насколько гипнотически на них воздействовал этот человек. Об этом очень многие пишут. Чуковский вспоминает, как они сидели с Пастернаком тоже во время выступления Сталина. И тоже Пастернак был просто весь в полном, как говорится, восторге от того, как и что говорил Сталин. Про Шостаковича точно можно сказать, что восторга по отношению к Сталину он никогда не испытывал, а получив дважды от Сталина колоссальные личные удары, которые ставили само существование Шостаковича под угрозу, первый в 1936 году статьей в «Правде» «Сумбур вместо музыки», и второй в 1948 году с постановлением о антинародных формалистах-композиторах, отношение к Сталину у него было абсолютно уничижительным, и центральной темой мемуаров стало вот это разоблачение Сталина, которое на Западе ошибочно было принято за антисоветскую позицию. В том-то и дело, его произвели в диссиденты. Каковым он никогда не был. Шостакович не был диссидентом. И ничего сугубо диссидентского в этих его мемуарах нет. Это антисталинская книга в первую очередь, которая была, опять-таки, как задним числом. Когда Шостакович мне все это говорил, я не понимал этого. Потому что, естественно, я не знал о всех закулисных играх, которые в это время происходили вокруг имени Сталина. Серьезные были попытки имя Сталина и самого Сталина реабилитировать. И это все вот было вот в этом том состояние, о котором мы уже говорили. То ли реабилитировать, то ли не реабилитировать. Что делать со
1: Сталином? Сталин был в лимбо.
0: Да, непонятно. И Шостакович пытался через эту книгу принять участие вот в этой закулисной борьбе.
1: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседуем о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. Музыканты-модернисты часто пренебрежительно отзывались о Шостаковиче. В книге, о которой мы говорим, приводится мнение Пьера Булеза, который считал Шостаковича реакционным. Вы встречались с Булезом. Как он объяснял свою оценку?
0: Вы знаете, мне лично Булез этого не говорил.
1: Но вот по линии Фэрклоу он говорил.
0: Да, он говорил это в данном случае. Я знаю со слов покойного Геннадия Николаевича Рождественского, который, когда Булез возглавил Нью-Йоркскую филармонию, шла речь о том, что Рождественскому дадут какие-то концерты, он пришел обсуждать с руководителем, да, музыкальным руководителем филармонии Светлограда, сказал, что он хочет исполнить четвертую симфонию Шостаковича. И вот, как мне говорил Геннадий Николаевич, Булез, сидя ногами на стол, такая характерная деталь, сказал ему: «Зачем вы хотите играть четвертую симфонию Шостаковича? Это же очень плохая музыка». Но с Булезом я познакомился не в Нью-Йорке, я познакомился с ним в Ленинграде в 1968 году, когда он поддержал организованный мною фестиваль молодых композиторов Ленинграда в консерватории, написал специальное приветствие. Это отдельная история, о которой мы, может, когда-нибудь поговорим в связи с Булезом. И мы, когда встретились опять с ним здесь, в Нью-Йорке, естественно, я знал уже о его позиции по отношению к Шостаковичу. Но представляете себе, что я начал бы с ним спорить на эту тему. Мы с ним разговаривали совершенно о других вещах. И он меня, кстати, должен сказать, чрезвычайно растрогал здесь, уже в Нью-Йорке, своим исполнением классики Малера, любимого композитора Шостаковича, и Вагнера. Так что было о чем поговорить, кроме как ругаться с ним по поводу Шостаковича.
1: Так или иначе, за те 40 лет, что прошли со времени первой публикации вашей книги, отношение на Западе к эстетике Шостаковича разительно изменилось. Как и почему?
0: Оно изменилось, потому что изменилось отношение вообще к тому, что такое история музыки 20 века. Когда писались первые истории музыки 20 века, они стали появляться где-то в середине века, по понятным причинам, да, вот 50 лет прошло, давайте подведем итоги. Я здесь уже эти книги все просматривал. Вы знаете, они производят сейчас такое, я бы сказал, даже забавное впечатление, потому что в книгах о музыке 20 века нет вообще имен таких композиторов, как Рихард Штраус или Рахманинов, или Дебюсси с Равелем, чье творчество в значительной степени тоже приходится на начало 20 века. Они имеют полное право быть в истории 20 века. О Пуччини, который тоже затронул конец 19-го, начало 20 века, вообще считался второразрядным композитором где-то там в середине 50-х. К Рахманинову уже здесь, на моих глазах, отношение меня изменилось разительным образом. Он считался салонным композитором, который потакал вкусом отсталой публики. Мнения о его сочинениях в газетах, включая «Нью-Йорк Таймс», были самые уничижительные. Сейчас никто так уже не считает. Изменилось отношение к тому, что такое история музыки 20 века, кто составляет славу музыки 20 века.
1: Вы знаете, мне кажется, что это общекультурная проблема, связанная с тем, что 50-е годы, о которых вы говорите, 20 века, это эпоха высокого модернизма. Именно высокого модернизма. Это эпоха Бекета, это эпоха абстрактного искусства в живописи, это эпоха, которая тяготела к формальным достижениям, не к содержанию, а к форме. И это относится и к музыке. И я думаю, что это повлияло на оценку. Но как раз Шостакович мне представляется фигурой именно высокого модернизма. Мне кажется, что это самый модернистский композитор 20 века.
0: Вы знаете, Саша, вот тут я с вами, пожалуй, что не соглашусь. Потому что Шостакович прошел действительно через очень многие искусы, если угодно, модернистской музыки 20 века. По его творчеству видно, что он внимательнейшим образом изучал творчество Стравинского, предположим. Он даже понимал, штудировал, слушал и многое принимал музыки Шёнберга и его школы, то есть в той музыке, которая создавалась в рамках додекафонной системы, и сам использовал какие-то элементы вот этой самой додекафонии в своих поздних опусах, но чрезвычайно умеренным образом. Он не был чужд авангарду. Он понимал многое в авангарде, многое в этом же самом авангарде не принимал. Но у Шостаковича было одно качество, которое радикальным образом отличало его от вот этих вот самых авангардистов. А именно, Шостакович всегда хотел нравиться публике, широкой публике. Он всегда писал свою музыку так, чтобы публика эта была бы заинтересована, чтобы она бы порадовалась этой музыке, чтобы она бы аплодировала бы этой музыке. И в этом смысле очень показательна судьба одного из его сочинений, так называемый «Антиформалистический райок». Это было сочинено, кстати, очень показательно вообще. Некоторый аналог антисталинскому стихотворению Мандельштама в этом смысле, потому что там высмеивается Сталин и его, так сказать, Жданов, те люди, которые вот на него напали в 1948 году. По поводу этого райка, это отдельная история, как-нибудь мы ее обсудим, есть сомнение, когда этот опус появился. То ли прямо же вот тогда, в 1948 году, по свежим следам этого постановления антиформалистского, либо позднее он был сочинен. Но для западного слушателя там ничего не понятно. Это мы понимаем, что вот, да, это Сталин, а это Жданов. И вот они произносят все, там поют цитаты из своих же собственных там выступлений по этому поводу. А американцы ничего в этом не понимают. Но я присутствовал на нескольких исполнениях этого антиформалистического райка здесь, в Нью-Йорке, где большинство публики составляли американцы. Этот опус так сделан, что в конце там звучит лезгинка. И публика вскакивает на ноги и бешено аплодирует, потому что после этой лезгинки невозможно не аплодировать. Он думал о том, как кончить так этот опус, чтобы все вскочили и аплодировали. Он всегда выигрывает в этом смысле. Вот Прокофьев, например. Я совсем недавно слушал сочинение Прокофьева. Прокофьев не думает о том, как зацепить аудиторию. Он пишет себе и пишет. А Шостакович всегда думает о том, как заставить аудиторию вскочить на ноги и бешено аплодировать.
1: Напоминает мне Хичкока, который говорил, я не смотрю кино, потому что я знаю, когда зрители закричат еще до того, как я снял картину. Соломон, наше время подходит к концу. Я не могу не спросить вас. Ваша книга существует на 30 языках. Когда мы ее увидим по-русски?
0: Вы знаете, это зависит от самых разных обстоятельств, о которых мне сейчас сложно может быть, говорить, и юридических, и других. Но я надеюсь, что мы этот вопрос когда-нибудь разрешим. И обещаю вам, Саша, что вы первые об этом узнаете.
1: Ну, а теперь ваше любимое произведение Шостаковича. То, что вы бы с собой взяли на необитаемый остров.
0: Знаете, у меня отношение к этому такое. На необитаемый остров нужно брать или всю вообще существующую музыку, или не брать ничего. Потому что это зависит от вашего состояния, того, что вы хотите делать, да, на этом необитаемом острове. Хотите ли вы все время слушать музыку, или вы хотите, чтобы вокруг вас только бы плескался бы океан, и ни одного звука...
1: Не увиливайте, Соломон!
0: Поэтому я, например, не знаю, хотел ли я быть вообще на необитаемом острове, а если было бы, то как какую музыку мне хотелось там слушать. Но я могу сказать о своих любимых опусах Шостаковича. Их будет довольно много. Это не будет одно сочинение, которое вот я только бы хотел слушать. И это будет симфония, скажем, начиная с 5-й, 7-я, 8-я, 10-я, 11-я. Это будут все квартеты, особенно 1-й и 9-й, которые я как квартетист исполнял. И 9-й квартет мы Шостаковича привозили, показывали Ане Андреевне Ахматовой на ее дачу в Комарово. Это будет 1-е трио. Это будет квинтет, о котором уже шла речь. Это будет скрипичный концерт Шостаковича, который я тоже играл номер один. Это будут 24 прелюдии для фортепиано и два моих любимых вокальных цикла «Сатиры» и вот тот антиформалистический райок, о котором я вам рассказал.
1: Ну и чем же мы закончим нашу программу?
0: Я хотел бы показать вот этот опус квинтет, чтобы наши слушатели задумались над тем, каким образом вот это вот сочинение с его такими необахианскими мотивами умудрилось получить сталинскую премию первой степени в 1941 году.

Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседовали о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Беседа об Александре Галиче. Ведет передачу в Нью-Йоркской студии Владимир Юрасов. Эфир 15 января 1972 года.
5: В сегодняшнем собеседовании о поэзии Александра Галича принимают участие Юрий Тимофеевич Терновский и Ростислав Геннадьевич Румега. Юрий Тимофеевич Терновский в Советском Союзе был в ряде издательств литературным консультантом. Ростислав Румега – молодой филолог, изучал в Испании романскую филологию, окончил Нью-Йоркский университет. Вы знаете, что на днях правление Московского отделения Союза советских писателей исключило драматурга и поэта Александра Галича из рядов советских писателей. Александр Галич – соавтор популярной комедии «Вас вызывает Таймыр», мхатовской инсценировки «За проходной» и других постановок. Но особенно он известен своими стихами-песнями, которые, хотя и не были напечатаны в СССР, но их знает весь Советский Союз. Поэзия его человечна, и не случайно многие называют его советским Беранже. Болен, пережил 2 инфаркта. Юрий Тимофеевич, что вы скажете о поэзии Александра Галича и об его исключении из Союза советских писателей?
6: Со стихами, как бы точнее сказать, с песенными стихами Галича я познакомился 5-6 лет тому назад. И сразу же почувствовал, что это настоящая поэзия. И после первого знакомства, когда время от времени попадались на глаза новые строфы Галича или звучали в магнитофонной записи, я всегда им радовался, как радуются глоткам родниковой воды, что ли. В общем, Галич для меня несомненный поэт, писатель, дающий много и уму, и сердцу. И то, что этого писателя исключили из Союза писателей, можно объяснить только тем, что Союз этот – союз тех, кто должен писать так, как того желает, ну, скажем, партия. А Галич писал по собственному разумению. Конечно, писателем, поэтом, душевным песенником он останется и после исключения, если, конечно, не сживут его со света или не заставят замолчать наглухо. Но, может, тогда и о нем кто-либо сложит песню сожаления, как слагал он о других. Есть, например, у него особенно пронзительная такого рода песня. Лучше сказать, песнь об одной этакой неприметной женщине.
7: А ей мама, ну, во всем потакала, красной шапочкой звала, пташкой вольной. Ей какао по утрам 2 стакана, а сама чайку попьет и довольна. А как маму схоронили в июле, в доме денег ни гроша, ни бумаги, но нашлись на свете добрые люди, обучили на кассиршу в продмаге, и сидит она в этой кассе, как на месте публичной казни. А касс щелкает, касс щелкает, скушал шапочку серый волк, и трясет она черной челкою, а касс щелк, щелк, щелк, а касс щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор начал зван своей завмаг делать пасы. Интересно был знать, что за птица, а она ему в ответ из-за кассы. Дожидаем, мол, прекрасного принца, всех отшила, одного не отшила. Называл его милым Алешей, а был он техником по счетным машинам. Хоть и лысый еврей, но хороший. А тут как раз война, а он в запасе. Прокричала ночь и снова в кассе. А касс щелкает, касс щелкает. А под щелковым в щепки полк. И трясет она пегой челкою. А касс щелк, щелк, щелк. А касса щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор, как случилось. Ей вчера ж было 20, а уж доченьке 9-й годочек. И опять к ней подъезжать начал званцев, а она про то и слушать не хочет. Но и стукнул он со зла не иначе. Сам не рад, да не пойдешь на попятный. Обнаружили ее в недостаче, привлекли ее по 135-й. а на этап пошла по указу, а там амнистия и снова в кассу, и касса щелкает, засекается ваш крючок, и трясет она рыжей челкою, а касса щелк, щелк, щелк. А касса щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор. Уж любила она дочку, растила, оглянуться не успела, той 20. Ой, зачем она в продмаг зачастила? Ой, зачем ей улыбается званцы? А как свадебку сыграли в июле. Было шумно песчаной на нашей, а говорят в парадных добрые люди, что зовет ее, мол, званцев мамашей. И сидит она в своей кассе, а у ней внучок в первом классе, и касса щелкает, не копеечком жизни счет, и трясет она белой челкою, а касса щелк, щелк, щелк, а касса щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор.
5: Ну вот так. Ростислав Геннадьевич, что вам кажется самым ценным в его поэтическом творчестве?
8: Видите ли, Владимир Иванович, я бы сказал, что стихи Галича, многие из его стихов напоминают русские былины. Особенно типично для Галича былинное ударение на третий слог с конца. Возьмем хотя бы последнее четверостишье из его баллады «Красный треугольник». И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку, и пришли мы с ней в Пекин, рука об руку. Она выпила дюрсо, а я перцовую, за советскую семью образцовую. Галич в своей сатирической поэзии нередко прибегает, так сказать, к приему гротеска. Тому из наших слушателей, кто знает всю балладу Галича «Красный треугольник», известно, что там дается быт не образцовой семьи. Словом, прием гротеска. Затем у Галича иногда встречаются второстепенные мотивы, которые перекликаются с мотивами известных русских сатирических произведений, как, например, «Горе от ума» Грибоедова. Помните грибоедовского «Молчалина»? «Молчалин» умел молчать в присутствии своего начальства. А в балладе Галича «Старательский вальсок» мы себе хорошо представляем нынешних подхалимов перед начальством. Значимость поэзии Галича, как мне кажется, в том, что в своих стихах-песнях он вскрывает социально-бытовые болезни советского общества, о чем члены Союза советских писателей боятся писать, молчат. Ну, как в том же стихотворении «Старательский вальсок».
7: Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладом на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль. Ни в пустыне, ни к полюсу холода, ни на катере к этакой матери. Но поскольку молчание золото, то и мы, безусловно, старатели. Промолчи, попадешь в богачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И не веря ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза, с Сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Где теперь крикуны?

0: потому что молчание золото. А вот как просто попасть в первачи, промолчи, промолчи, промолчи. И теперь, когда стали мы первыми, нас заела речей моя та, но под всеми словесными перлами проступает пятном немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Знаем мы, что надежней молчание, потому что молчание золото. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи.
1: Одна из тем поэзии Александра Галича – это сталинские лагеря. Судьба сотен тысяч, а может быть и миллионов людей, прошедших лагеря. Большинство из них осужденных безвинно. А сколько людей погибло?
0: Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино. А я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило. А я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило. Облака плывут в абакан, не спеша плывут облака, им тепло небось облакам. А я продрог насквозь на века. Я под колой вмерз в самый след, в лед, что я кайлом ковырял. Ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега наст, до сих

0: ананас, коньячку еще 200 грамм, облака плывут, облака, в милый край плывут, в Колыму, и не нужен им адвокат, им амнистия ни к чему. Я и сам живу первый сорт, 29 лет как день разменяв, я в пивной сижу словно лорд, и даже зубы есть у меня. Облака плывут на восход, им ни пенсии, ни хлопот, а мне 4-го перевод, и 23-го перевод. И по этим дням, как и я, полстраны сидит в кабаках, и нашей памятью те края облака плывут, облака. И нашей памятью те края облака плывут, облака.
1: И вот такого поэта, певца обыкновенных советских людей, певца их повседневной, трагической жизни, теперь исключили из Союза советских писателей. И знаете, мне это напомнило старенькую грузинку, мать Жени Микеладзе, главного дирижера Тбилисской оперы. Когда его арестовали, ей старенькой, больной, боялись сказать об аресте сына. Говорили, что уехал, мол, в командировку. Она ходила, ходила по дому, а потом вдруг и говорит: «Вы меня обманываете. Всех хороших людей арестовали. А Женя хороший, добрый. Его ведь арестовали. Не могли не арестовать». Вот так и с Александром Галичем получилось. Та же логика. Спасибо участникам сегодняшнего собеседования Юрию Тимофеевичу Терновскому и Ростиславу Геннадьевичу Румеге.
2: Эфир 15 января 1972 года. Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем архивную программу. Письма и документы. Публикации самиздатского журнала «Политический дневник», выходящего в Москве под редакцией Роя Медведева. Эфир 15 января 1972 года.
3: Раздел журнала «Политический дневник» номер 30 из истории литературы.
4: О письме Михаила Александровича Булгакова советскому правительству. В Москве распространяется письмо писателя и драматурга Михаила Александровича Булгакова, которое он направил в марте 1930 года советскому правительству, доведенное до крайности нападками критики, травлей и материальными лишениями. Это письмо хранилось более 35 лет в архиве семьи Булгакова, и только теперь, когда опубликованы и поставлены почти все вещи этого необычайно талантливого и оригинального писателя, с этим письмом была ознакомлена писательская общественность. Сейчас опубликован уже роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Незаконченный роман о театре, идет с огромным успехом его пьеса «Бег», пьеса «Мольер», опубликованы частично записки на манжетах и другие. Опубликован и общий сборник пьес Булгакова, о нем пишутся воспоминания и даже исследования. В журнале «Вопросы литературы» номер 9 за 1966 год опубликована небольшая заметка, посвященная письму Булгакова советскому правительству. Там приводятся некоторые отрывки из этого письма. Письмо Булгакова стало распространяться уже после письма Солженицына к съезду писателей. Несомненно, однако, что Солженицыну было еще раньше известно булгаковское письмо. Ниже мы приводим текст письма Михаила Александровича Булгакова. Первое. я обращаюсь к правительству СССР со следующим письмом. После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет – сочинить коммунистическую пьесу. А кроме того, обратиться к правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверение в том, что отныне я буду работать как преданный идее коммунизма писатель-попутчик. Цель – спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале. Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет. Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляют меня обратиться к правительству СССР с письмом правдивым. Второе. Производя анализ моих альбомных вырезок, я обнаружил в прессе СССР за 10 лет моей литературной работы 300 отзывов обо мне. Из них похвальных было 3, враждебно-ругательных – 297. Последние 297 представляют собой зеркальное отражение моей писательской жизни. Герои моей повести «Дни Турбиных» Алексея Турбина печатно в стихах называли «сукиным сыном», а автора пьесы рекомендовали как одержимого собачьей старостью. Обо мне писали как о литературном уборщике, подбирающем объедки после того, как наблевала дюжина гостей. Писали так. «Мишка Булгаков, кум мой, извините за выражение, писатель, в залежалом мусоре шарит. Что это, спрашиваю, братишечка, мурло у тебя? Я человек деликатный, возьми да и хрясни его тазом по затылку. Мы без Турбиных вроде как бюстгальтер собаки без нужды. Нашелся сукин сын, нашелся Турбин, чтобы ему ни сборов, ни успеха». «Жизнь искусства», номер 44, за 1927 год. Писали о Булгакове, который чем был, тем и останется, новобуржуазным отродьем, брызжущим отравленный, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы. «Красный пролетариат», номер 14, за октябрь 1926 года. Сообщали, что мне нравится атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь жены-приятеля. Луначарский, «Известия», 8 октября 1926 года. И что от моей пьесы «Дни Турбиных» идет вонь. Стенограмма совещания при агитпропе в мае 1927 года и так далее. Спешу сообщить, что цитирую я отнюдь не с тем, чтобы жаловаться на критику или вступать в какую бы то ни было полемику. Моя цель гораздо серьезнее. Я доказываю с документами в руках, что вся пресса СССР, а с ней вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара, в течение всех лет моей литературной работы единодушно и с необыкновенной яростью доказывали, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать. И я заявляю, что пресса СССР совершенно права.
3: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение письма Михаила Александровича Булгакова советскому правительству, датировано 28 марта 1930 года. Это письмо было напечатано в 30-м номере самиздатовского журнала «Политический дневник», который был выпущен в марте 1967 года. Продолжаем чтение.
4: Отправной точкой этого письма для меня служит мой памфлет «Багровый остров». Вся критика СССР, без исключения, встретила эту пьесу заявлением, что она бездарна, беззуба, убога, и что она представляет пасквиль на революцию. Единодушие было полное, но нарушено оно было внезапно и совершенно удивительно. В номере 12 репертуарного бюллетеня 1928 года появилась рецензия П. Новицкого, в которой было сообщено, что «Багровый остров» – интересная и остроумная пародия, в которой встает зловещая тень великого инквизитора, подавляющего художественное творчество, культивирующего рабские, подхалимские нелепые драматургические штампы, стирающего личность актера и писателя, что в «Багровом острове» идет речь о зловещей мрачной силе, воспитывающей илотов, подхалимов и панегиристов. Сказано было, что если такая мрачная сила существует, негодование и злое остроумие прославленного буржуазии драматурга оправдано. Позволительно спросить, где истина? Что же, в конце концов, «Багровый остров» – убогая бездарная пьеса или это остроумный памфлет? Истина заключается в рецензии Новицкого. Я не берусь судить, насколько моя пьеса остроумна, но я сознаюсь в том, что в ней действительно встает зловещая тень, и это тень главного репертуарного комитета. Это он воспитывает илотов, панегиристов и запуганных услужащих. Это он убивает творческую мысль, он губит советскую драматургию, и он погубит ее. Я не шепотом в углу выражал свои мысли. Я заключил их в драматургический памфлет на сцене. Советская пресса, заступаясь за главрепертком, написала, что «Багровый остров» – пасквиль на революцию. Это несерьезный лепет. Пасквиля на революцию в пьесе нет по многим причинам, из которых за недостатком места я укажу одну. Пасквиль на революцию – вследствие чрезвычайной грандиозности ее написать невозможно. Памфлет не есть пасквиль, а главрепертком не революция. Но когда германская печать пишет, что «Багровый остров» – это первый в СССР призыв к свободе печати, «Молодая гвардия» номер один за 29 год, она пишет правду. Я в этом сознаюсь. Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти ни существовала, мой писательский долг так же, как и призыв к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если кто-нибудь из писателей задумывал бы доказать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода. Четвертое. Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой чертой, в связи, все остальное, выступающее в моих сатирических повестях. Черные и мистические краски, я мистический писатель, в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной великой эволюции, а самое главное – изображение страшных черт моего народа, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя Салтыкова-Щедрина. Нечего и говорить, что пресса СССР и не подумала серьезно отметить все это, занятая малоубедительными сообщениями о том, что в сатире Булгакова клевета. Один лишь раз в начале моей известности было отмечено с оттенком как бы высокомерного удивления. Булгаков хочет стать сатириком нашей эпохи. «Книгоноша» номер 6 за 1925 год. Увы, глагол «хочет» напрасно взят в настоящем времени, Его надлежит перевести в «Plus quam perfectum». Булгаков стал сатириком как раз в то время, когда никакая настоящая, проникающая в запретные зоны, сатира в СССР абсолютно немыслима. Не мне выпала честь выразить эту криминальную мысль в печати. Она выражена совершенно ясностью в статье Блюма, и смысл этой статьи блестящий и точно укладывается в одну формулу. Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй. Мыслим ли я в СССР?
3: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение письма Михаила Александровича Булгакова советскому правительству, датированного 28 марта 1930 года. Это письмо было напечатано в разделе «Из истории литературы» самиздатовского журнала «Политический дневник» номер 30, который помечен мартом 1967 года. Продолжаем чтение.
4: Пятое. И, наконец, последние мои черты в погубленных пьесах «Дни Турбиных», «Бег» и в романе «Белая гвардия». Упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы, брошенной в годы гражданской войны в лагерь Белой гвардии, в традициях войны и мира. Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией. Но такого рода изображения приводят к тому, что авторы их в СССР наравне со своими героями получает, несмотря на свои великие усилия стать бесстрастно над красными и белыми, аттестат белогвардейца, врага, а получив его, как всякий понимает, может считать себя конченным человеком в СССР. Шестое. Мой литературный портрет закончен, а он же есть политический портрет. Я не могу сказать, какой глубины криминал можно отыскать в нем, но я прошу об одном – за пределами не искать ничего. Он исполнен совершенно добросовестно. Седьмое. Ныне я уничтожен. Уничтожение это было встречено советской общественностью с полной радостью и названо достижением. Пикель, отмечая мое уничтожение, известие 15 октября 29 года, высказал либеральную мысль. Мы не хотим этим сказать, имя Булгакова вычеркнуто из списка советских драматургов. И обнадежил зарезанного писателя словами, что речь идет о его прошлых драматургических произведениях. Однако жизнь в лице главреперткома показала, что либерализм Пикеля ни на чем не основан. 18 марта 1930 года я получил от главреперткома бумагу, лаконически сообщающую, что не прошлое, а новая моя пьеса,

0: Все мои вещи безнадежны. Восьмое. Я прошу советское правительство принять во внимание, что я не политический деятель, а литератор, что всю мою продукцию я отдал советской сцене. Я прошу обратить внимание на следующие два отзыва обо мне в советской прессе. Оба они исходят от непримиримых врагов моих произведений, и поэтому они очень ценны. В 1925 году было написано: «Проявляется писатель, не рядящийся даже в попутнические цвета». Авербах, «Известия», 20 сентября 1925 года. А в 1929 году талант его столь же очевиден, как и социальная реакционность его творчества. Пикель, «Известия», 15 сентября 1929 года. Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равносильно для меня погребению заживо. Девятое. Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР. Десятое. Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в Отечестве, великодушно отпустить на свободу. Одиннадцатое. Если же и то, что я написал, неубедительно, и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу советское правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера. Я предлагаю правительству СССР совершенно честно, без всякой тени вредительства, специалиста, режиссера и актера, который берется добросовестно ставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес и вплоть до пьес сегодняшнего дня. Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя, я прошусь на должность рабочего сцены. Если же и это невозможно, я прошу советское правительство поступить со мной, как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо в данный момент нищета, убожество и гибель. Я прошу именно командировать меня, так как ни одна организация, ни одно лицо на мои заявления не отвечают. Михаил Булгаков.
1: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушали чтение письма Михаила Александровича Булгакова советскому правительству. Письмо датировано 28 марта 1930 года. Этот документ был напечатан в разделе «Из истории литературы» 30 номера самиздатовского журнала «Политический дневник», который был выпущен в марте 1967 года. Продолжаем передачу. Переходим к чтению выдержки из журнала «Вопросы литературы» номер 9 за 1966 год, на которую ссылается редакция «Политического дневника» в предисловии к письму Булгакова.
0: В журнале «Вопросы литературы» говорится, что 18 апреля 1930 года Булгакову по поводу его письма позвонил Сталин. Разговор, со слов Михаила Булгакова, записала в дневник Елена Сергеевна Булгакова. Состоялся следующий короткий разговор. «Сталин, мы ваше письмо получили, читали с товарищами, и будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда пустить вас за границу, что мы вам очень надоели?» Булгаков. «Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может». Сталин. «Вы правы, я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В художественном театре?» Булгаков. «Да, я хотел бы, но я говорил об этом, мне отказали». Сталин. «А вы подайте заявление туда. Мне кажется, они согласятся».
1: В передаче «Письма и документы» вы слушали чтение письма Михаила Булгакова советскому правительству и записанный со слов писателя его разговор со Сталиным по поводу этого письма. Эти документы были напечатаны в 30-м номере журнала «Политический дневник», выпущенный сам из

0: датам в марте 1967 года.
1: «Золотой запас свободы» к истории русской революции 1917 года. Радиокомпозиция по мемуарам современников событий. Эфир 15 января 1972 года.

Вы слушаете очередную программу из серии «1917 год. Воспоминания современников». Первые передачи этой серии посвящены обзору положения в России к концу 1916 года в канун революции. В прошлой передаче мы говорили об убийстве Распутина. В сегодняшней передаче вы услышите о реакции общества и армии на это убийство.

0: Весть об убийстве Распутина распространилась по всей России с невероятной быстротой. За два дня до выхода газет, сообщивших об убийстве, все знали, что Распутин убит, и знали, кто его убийцы. Известный литературный критик и поэт, свидетель революции Георгий Викторович Адамович так описывает впечатление, произведенное убийством Распутина в петроградских литературных кругах.
1: Это была незабываемая ночь, когда разнеслась весть об убийстве Распутина. Весь Петербург был ошеломлен, звонили друг друга, переходили от друг к другу, делились новостями. Вы слышали, говорят, Распутин убит. Называли имена, знали, что убил его Юсупов. А заодно с ним, и это многих удивляло, Пуришкевич, крайний монархист и великий князь Дмитрий Павлович. В этот вечер, в декабре 16 года, я пришел в привал комедиантов, литературное кабаре, которое знал весь Петербург, на Марсовом поле. Войдя, я увидел Маяковского. С Маяковским я был знаком. Но так как я принадлежал к другой поэтической группе, гумилевской, акмеистической, то знакомство было скорее шапочное. И со стороны Маяковского отношение было враждебное и даже пренебрежительное, как ко всему окружению Гумилева. Но в эту ночь все были настолько взволнованы, что о поэтических раздорах забыли. Маяковский ко мне подошел и совсем дружески спросил: «Вы что-нибудь знаете?» Мы сели рядом в глубине зала. Это был единственный раз, когда я с Маяковским за всю свою жизнь довольно долго и, повторяю, дружески разговаривал. Начали, конечно, с Распутина. Он задавал вопросы, на которые мне было трудно ответить, потому что я знал то же самое, что и он, какие-то слухи, ничего определенного. Но меня поразило, и это я на всю жизнь запомнил, какой он был умный человек, когда он не ломался, когда он не играл раз навсегда принятую им на себя роль неспровергателя основ, ненавистника всего, что было в литературе до него. Так вот, все задавали себе вопросы. Где убийцы Распутина и что с ними будет?
2: О впечатлении, произведенном убийством Распутина в ставке верховного главнокомандующего, пишет в своих мемуарах священник Георгий Шавельский, находившийся всегда при государе.
3: Ни с фронта, ни из Петрограда чрезвычайных известий не приходило. Так продолжалось до 18 декабря. Этот день не забыть всем, кто был тогда в ставке. Я не заметил ничего особенного в настроении государя. Он держал себя за столом, как всегда, разговаривал обо всем. Меня несколько удивило неожиданное сообщение, что в этот день, в 4 часа, государь уезжает в Царское село. Когда, возвращаясь с завтрака, я проходил мимо кабинета дежурного генерала Кандзеровского, последний окликнул меня, попросив на минутку зайти. «Величайшая новость», — радостно сказал генерал, когда я закрыл за собой дверь кабинета. «Распутин убит!» Весть быстротой молнии распространилась в ставке. Высшие и низшие чины бросились поздравлять друг друга, целуясь, как в день Пасхи. И это происходило в ставке государя по случаю убийства его интимного друга. Когда и где было что-либо подобное? На следующий день я выехал в Петроград. Убийство Распутина заслонило там все другие события, все интересы. Газеты были полны подробностей об убийстве старца, о розысках его трупа.
2: Неожиданной была реакция солдат на фронте и в тылу. Свидетель революции Алексей Александрович Головин, офицер лейб-гвардии Уланского полка, так вспоминает один из разговоров с уланами.
4: Нужно вам сказать, что я вспоминаю сейчас очень любопытный разговор с одним из улан после убийства Распутина. Конечно, были заданы вопросы, почему этого Распутина убили. И один вдруг из улан мне заявляет: «Был, говорит, наш брат, мужик при царе, и того господа убили. Какое, говорит, у нас положение и какая надежда у нас?»
2: О такой же реакции рассказывает министр Маклаков, В одном петроградском госпитале раненые солдаты встретили весть об убийстве Распутина угрюмым молчанием. В Сибири крестьяне говорили, что Распутин был убит за то, что защищал интересы народа.

0: остались очень скудные, но неопровержимые свидетельства о том, как царская семья реагировала на убийство. 18 декабря царица телеграфировала императору в ставку, что она в отчаянной тревоге, что есть опасение, что эти два мальчика, Юсупов и великий князь Дмитрий, затевают еще нечто ужасное. Царица опасалась за Вырубову, свою наперсницу и друга Распутина. «Оставляю ее жить здесь, так как они теперь сейчас же примутся за нее». Царь реагировал сдержанно. Он телеграфировал жене.
1: «Возмущен и потрясен. В молитвах и в мыслях вместе с вами».
0: По желанию императрицы, медицинская экспертиза над трупом Распутина была прекращена. Распутин был похоронен в царском селе на пустыре около дворцового сада. Анна Вырубова так описывает эти похороны.
2: «В 9 часов утра, кажется, 21 декабря, привезли гроб Распутина. Его похоронили около дворцового парка. Гроб уже был опущен в могилу, когда приехали их величество с княжнами, и я, и 2 или 3 человека посторонних. Духовник их величеств отслужил краткую панихиду и стали засыпать могилу. Стояло туманное, холодное утро, и вся обстановка была ужасно тяжелая. Вот правда о похоронах Распутина, о которых столько говорилось и писалось».
0: В этот же день, 21 декабря, по старому стилю, царь записал в своем дневнике.
1: «В 9 часов поехали всей семьей к полю, где присутствовали при грустной картине. Гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17 декабря, и извергами в доме Юсупова стоял уже опущенным в могилу».

0: В конце 1916 года в самых широких кругах общества возникли слухи о возможном дворцовом перевороте. Бывший научный сотрудник Украинской академии наук Наталья Дмитриевна Полонская-Василенко, дочь генерала Полонского, вспоминает об этих слухах, ходивших даже среди высшего командования армии.
1: С 31 декабря 1916 на 1 января 1917 года в штабе командующего Юго-Западным фронтом, а им был тогда генерал Брусилов, был торжественный прием. И на этом приеме был и мой отец. И вот когда он пришел, он мне рассказал, что Брусилов обратился с новогодней речью, в которой говорил, что 1917 год должен принести громадные перемены, что дальше жить так невозможно, и что в ближайшее время, в той или иной форме, но будет государственный переворот. Какой будет этот переворот, Брусилов, конечно, не мог сказать, но он говорил, что, безусловно, будет отстранена Александра Федоровна, чего бы это ни стоило. Будет предложен ультиматум, я не знаю какой, государю. И вот только вопрос о том, кто его заменит, потому что генералитет представлял себе, что это будет в форме, так сказать, дворцового переворота. Кандидатов называли двух. Это были или Николай Николаевич, или Михаил Александрович. Каждый из них имел свои плюсы и преимущества, и каждый из них имел свои большие минусы. Николай Николаевич был известен и, как я повторяю, любим армией. Михаила Александровича армия не знала, он к ней никакого отношения не имел. Но Михаил Александрович имел очень многих сочувствующих ему в Государственной Думе. На него в Государственной Думе смотрели как на прекрасного конституционного монарха, который не будет мешать управлять, ни во что не будет вмешиваться и будет только царствовать.
2: Эти разговоры о дворцовом перевороте описывает так в своих воспоминаниях Польнер, известный деятель Земского Союза.
3: Более активные элементы болтали о дворцовом перевороте. Мало-помалу именно этот выход из трагического положения приобрел популярность среди самых разнообразных общественных кругов. Дворцовый переворот стал казаться единственным спасением от надвигающейся революции. О дворцовом перевороте говорили почти открыто. Говорили великие князья и великие княгини, военные, генералы, моряки, статские, предприимчивые люди.
2: Мысли о перевороте возникли и среди ближайших родственников царя. Великий князь Николай Михайлович, дядя государя, записал в свой дневник через неделю после убийства Распутина.
4: Кошмар этих шести дней кончился. А то и сам бы на старости лет попал в убийцы. Не могу еще разобраться в психике молодых людей. Безусловно, они невропаты. И все, что они совершили, хоть и очистило воздух, но полумера, так как обязательно надо покончить с Александрой Федоровной и с Протопоповым. Вот видите, снова у меня мелькают замыслы убийств. Не вполне еще определенные, но логически необходимые. Иначе, может быть, еще хуже, чем было.
2: В те дни в Петрограде и в Москве из уст в уста передавался афоризм, который приписывали известному политическому деятелю Маклакову. Есть только одно средство спасти монархию – это устранить монарха. Бывший в эти дни в Петрограде начальник британской разведки Самюэль Хор доносил в Лондон.
5: Дума и армия могут провозгласить временное правительство. Я не думаю, чтобы это случилось, хотя эта возможность гораздо ближе, чем может казаться. Второй вариант. Император может уступить, как он уступил в 16 году, когда была учреждена Дума. В-третьих, дела могут и дальше кое-как плестись. Вторая и третья альтернативы мне кажутся наиболее вероятными, особенно последние.
2: Но из всех трех возможных вариантов, указанных англичанином Хором, наиболее популярным в широких народных массах был, конечно, дворцовый переворот. Председатель Государственной Думы Родзянко в своих воспоминаниях так описывает свой разговор с великой княгиней Марией Павловной в ее доме в присутствии ее сына, великого князя Кирилла Владимировича.
6: Завтрак проходил в шутливых тонах. Наконец Кирилл Владимирович обратился к матери. «Что вы не говорите?» Тогда Мария Павловна стала говорить о внутреннем положении, о вредном влиянии императрицы, благодаря которому создается угроза царю и всей царской фамилии. Такое положение дальше терпеть невозможно. Надо изменить, устранить, уничтожить. «Кого?» – спросил я. «Императрицу». «Ваше Величество», – сказал я, – «позвольте мне считать этот разговор как бы не бывшим».
2: Но подобные разговоры в салоне великой княгини Марии Павловны продолжались. Историк Мельгунов в своем исследовании «На путях к дворцовому перевороту» дает свидетельство французского посла Палеолога.
7: «Вхожий в салон великой княгини Марии Павловны, осведомленный о многих там разговорах, Палеолог говорит, что великие князья предполагали при помощи 4 гвардейских полков Павловского, Преображенского, Измайловского и личного конвоя ночью захватить царское село и принудить императора отречься. Императрицу предполагалось заточить в монастырь и превозгласить наследником царем при регенстве великого князя Николая Николаевича».
2: В Москве, в кругах земства, велись тоже разговоры о дворцовом перевороте. Известный общественный деятель того времени Николай Иванович Астров в своем письме, опубликованном за границей, рассказывал о московских разговорах.
8: «При болтливости наших деятелей, при изумительной откровенности и безответственности в разговорах даже с совершенно неизвестными людьми в вагонах железных дорог по пути из Москвы в Петроград и обратно, мысль о неизбежности дворцового переворота стала всеобщим достоянием. Бесформенные, таинственные слухи и разговоры».
2: В декабре 1916 года на частной квартире состоялось нелегальное совещание представителей Земского союза. Астров сообщает в том же письме о более конкретном сообщении председателя Земского союза князя Львова о проекте дворцового переворота.
8: «На этом совещании было очень мало народа, только по особым приглашениям. После заявления князя Львова о том, что все сообщаемое им должно быть сохранено в тайне, он довольно подробно рассказал о настроениях Петрограда. По его словам, в ближайшем будущем можно ожидать дворцового переворота. В этом замысле участвуют и военные круги, и великие князья, и политические деятели. Нужно быть готовым к последствиям. В очень туманных выражениях было указано, что предполагается, по-видимому, устранить Николая II и Александру Федоровну. Торопливая речь князя Львова была неясна. Уточнять ее было неловко, тем более, что, казалось, сам Львов не знает ничего точно, ибо сам лишь поставлен в известность о готовящемся. Поэтому никто не спросил, кто же берет на себя осуществление плана. Нас не приглашали участвовать в действиях. Нас лишь ставили в известность и предупреждали, что нужно было готовиться к последствиям».
2: Такие же предупреждения делались и самому монарху со стороны доброжелателей, великих князей. В ноябре 1916 года дядя государя, великий князь Николай Михайлович, так писал царю.
4: «Неоднократно ты мне высказывал, что тебе некому верить, что тебя обманывают. Я долго колебался открыть всю истину. Но после того, как твоя матушка и твои сестры убедили меня сделать это, я решился. Ты находишься накануне эры новых волнений. Скажу больше, накануне эры покушений. Поверь мне, если я так напираю, то я это делаю только ради надежды и упования спасти тебя, твой престол и нашу дорогую родину».
2: Великий князь Александр Михайлович писал государю в конце декабря.
9: «Как это ни странно, но правительство есть сегодня тот орган, который подготовляет революцию. Народ ее не хочет. Мы присутствуем при небывалом зрелище революции сверху, а не снизу».
2: Великие князья были правы, предупреждая царя о надвигающейся эре покушений и революций. Переворот подготовлялся и в военной среде. В середине 16-го года Гучков, председатель Центрального военно-промышленного комитета, писал генералу Алексееву.
10: Наши способы борьбы обоюдо остры, и при повышенном настроении народных масс, особенно рабочих масс, могут послужить искрой пожара, размеры которого никто не может ни предвидеть, ни локализировать. Можете ли вы что-нибудь сделать? Не знаю. Но будьте уверены, что наша отвратительная политика грозит пресечь ходы вашей хорошей стратегии.
2: Это письмо в конце 1916 года широко ходило по рукам в списках. Но реальное выполнение этих планов Гучков, например, оценивал так в письме к Мельгунову.
10: Сделано было много для того, чтобы быть повешенным, но мало для реального осуществления, ибо никого из крупных военных привлечь не удалось.

0: такими настроениями в обществе, в семье Романовых и в армии стояла Россия перед наступающим революционным 1917 годом.
1: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
3: Лукин был, с моей точки зрения, последним настоящим омбудсменом, человеком, для которого права человека были очень важны. Эта идея пришла из демократической России, из тех политических сил, которые хотели полностью разорвать с той сталинской практикой полного пренебрежения к личности, к правам и свободам человека. Это была целая полоса реформ, которые должны были дать человеку дополнительные инструменты защиты от агрессивного государства. В условиях вот этого политического режима главная особенность общественной жизни – это полный произвол силовых структур, силовых органов и культ силы, культ насилия. Сейчас этот институт уже окончательно выродился. Кого назначили, то Яну Лантратову, я ее неплохо знаю, ну, и это уже все, это уже безнадежно, все. Это такое безвольное, бессильное дополнение режима, такой узорчик на прикладе ружья. Но они уже есть, и поэтому их отменять никто не будет.
4: Привет! Это подкаст «Человек имеет право», и его сегодня веду я, Наталья Джампаладова. Госдума назначила нового уполномоченного по правам человека в России. Им стала 37-летняя Яна Лантратова. По словам лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, весь карьерный и жизненный путь Лантратовой свидетельствует о том, что никто лучше нее не подходит на эту должность. Карьера Лантратовой началась в конце 2000-х годов в «Молодой гвардии Единой России». Также она была помощницей депутата Виталия Милонова. С 2021 года она депутат от партии «Справедливая Россия», а в 2025 году возглавила Комитет по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Как отмечают средства массовой информации, среди инициатив Лантратовой были, например, запретить ЛГБТ-пропаганду в видеоиграх, запретить идеологию квадроберов, отменить бесплатное образование для детей иностранцев. Также она писала доносы на фонд «Мир всем», помогающий антивоенным священникам. В марте 2024 года Служба безопасности Украины заочно обвинила Лантратову в принудительном перемещении детей из оккупированного Херсона. Сразу после назначения новая омбудсмен заявила, что будет поддерживать наиболее уязвимые категории граждан и помогать участникам СВО и их семьям. Яна Лантратова – шестой по счету уполномоченный по правам человека в России. Она сменила на этом посту Татьяну Москалькову, занимавшую должность омбудсмена в течение последних 10 лет. Должность уполномоченного по правам человека в России появилась в 1993 году. Формально для, далее цитирую закон, обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. Конец цитаты. Подробнее о том, как в России возник Институт уполномоченного по правам человека, какие задачи он решал и как трансформировался с момента своего создания в 90-х годах, мы сегодня поговорим с гостем подкаста, доктором юридических наук, членом российской хельсинкской группы Ильей Шаблинским.
3: Институт уполномоченного по правам человека возник в 93-м году, он появился в Конституции. В 94-м, насколько я помню, выбрали первого уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева. Да, конечно, был тут контекст, был высокий интерес к идее прав человека. Права человека пытались защищать все партии, и Компартия, которая вот сейчас там возглавляется Зюгановым, она тогда им возглавлялась, больше всего говорил о правах человека, и Жириновский говорил тогда. Но, конечно, эта идея пришла из Демократической России, из тех политических сил, которые хотели полностью разорвать с той сталинской практикой полного пренебрежения к личности, к правам и свободам человека. Это была такая волна антисталинской, можно сказать, антикоммунистической риторики. Это была не просто реформа, а целая реформация, целая полоса реформ, которые должны были дать человеку дополнительные инструменты защиты от агрессивного государства. От самого низа, там, начиная с полицейского, до самого верха, там, до генпрокурора. Это было такое умонастроение. В печати было много публикаций о том, что такое вообще омбудсмен. Писали о том, что это европейская традиция. Прежде всего, в Швеции появился первый вот такой защитник прав человека. И вообще страны Скандинавии в этом плане могут служить эталоном. Институт этот, уполномоченный, это парламентский институт, предусматривал, что омбудсмен или уполномоченный по правам человека – это инструмент контроля парламента за правительством. Дополнительный. Ну, не самый важный, конечно, но тоже инструмент контроля за правительством и за силовыми структурами. Для России это было в высшей степени актуально. В Европе омбудсмены за чиновниками следят, за силовиками, прежде всего. Ну, не только. В общем, в 1994 году, когда вот надо было выбирать первого омбудсмена, Дума его выбирала по Конституции, это было очень актуально, очень важно.
4: А как вот этот институт задумывался? Какие проблемы должен был решать уполномоченный по правам человека? Что входило, что не входило в его обязанности?
3: Изначально уполномоченный по правам человека должен был защищать, прежде всего, политические права. Так мыслилось там 100 лет назад. В странах Европы подобные уполномоченные от парламентов защищали там свободу слова, право выходить там на улицы мирно и безоружно, демонстрации. Защищали людей от полицейских, от полицейского произвола. В России получалось, что прежде всего от полицейского произвола надо было защищать, потому что в ту пору, в 94-95 году, демонстрациями там, митингами, пикетами никаких проблем не было. Они проходили каждый день, никаких особых сложностей их оформления не было. Это годы, может быть, самые свободные в истории России с точки зрения выражения мнений. Самые свободные. С 94-го там, по 2000-й год. И высказывались с точки зрения в самом широком диапазоне. Получается так, уполномоченный по правам человека должен был как-то все-таки от полицейского произвола защищать людей. Тут были согласны, условно говоря, и представители власти, там, кто там был, Выбор России, и Яблоко, у них была довольно серьезная фракция, и люди из КПРФ, которые рассказывали о том, что вот они проводили митинг, его там разогнали, они там жаловались на это, но все у нас идет как бы особым путем. И в 94-95 годах оказалось, что самая главная беда с точки зрения прав человека – это начавшаяся война в Чеченской республике. Боевые действия против сепаратистских сил, выражаясь таким более-менее официальным языком. Но там очень скоро, с декабря 94 года, началось просто что-то совершенно жуткое. Вспомните, там войска входили в Грозный там, в новогоднюю ночь. Тысячи человек там погибли с обеих сторон сразу же. Какие там права человека? Потом убитых людей там грызли собаки. Об этом писали все газеты, потому что можно было об этом говорить открыто. Ельцина критиковали, Министерство обороны критиковали. И тогдашний уполномоченный по правам человека Ковалев тоже указывал на то, что вот вся эта операция и дальнейшие действия силовых структур на территории Чечни выходят за все конституционные рамки. То есть людей хватают, похищают, пытают, убивают. И это все в массовом порядке. Вот чем обернулась у нас защита прав человека в первый год существования этого института уполномоченного правам человека.
4: Ну, я так понимаю, что как раз Сергея Ковалева и сняли с этой должности, в том числе из-за его такой публичной позиции по происходящему в Чечне. А насколько вообще для омбудсмена подразумевалось публично выступать, говоря о каких-то нарушениях прав человека, или эта должность задумывалась как такая непубличная для решения конкретных проблем, конкретных людей, которые приходили жаловаться?
3: Должность эта не публичная, да. Ну, как бы они не на первом плане политики, это точно. Вот я живу в Латвии. Ну, что я тут знаю об уполномоченном правам человека? Ну, почти ничего. Ему приходят туда жалобы, понятно, он чем-то занимается, разъезжает по стране, с кем-то встречается, точно каждый день встречается с кем-то. Я о его деятельности почти ничего не знаю. Потому что, честно говоря, для людей это, может быть, не самое важное. Он дополнительный инструмент. Он способ защиты твои права, если вот тебе в суде не помогли. Вот ты обратился в суд, а люди обращаются в суды, прежде всего. Прокуратуру тоже, бывает, пишут, и здесь, в Латвии, и в России тоже. Ярким таким политиком, ярким человеком на этом посту был, конечно, Сергей Ковалев. И он пошел на конфликт с Ельциным, да, именно из-за того, что вот на его глазах просто вопиющим образом нарушались права на жизнь, на неприкосновенность личности. В Чеченской республике, в одном из субъектов Российской Федерации, куда он приехал, он там находился долгое время. У него потом было несколько жестких разговоров с Ельциным. Ельцин говорил ему: ну а как, мол, значит, вот это сепаратистское движение, что делать? Не помню, что ему отвечал Ковалев. В общем, он был ярким человеком, он в историю войдет. Его уже вошел таким.
4: Дальше, после Ковалева, кто занимал этот пост омбудсмана и как вообще трансформировался этот институт вот с тех пор, да, с конца 90-х, что повлияло на эти процессы?
3: После Ковалева год или даже два Дума так никого не утверждала на этом посту, но обходилась без этого института. Они могли выработать компромисс и кого-то назначить. Потом все-таки назначили Олега Миронова, представителя КПРФ. Ну, он как бы оставался незаметен до самого конца. Хотя, по-моему, в самом конце 90-х он тоже что-то успел сказать по поводу там бессудных расправ в Чечне. Но, в общем, он был мало заметен. С 2000, по-моему, первого года, сейчас слету не вспомню, уполномоченным по правам человека был Владимир Лукин. И, в общем, он тоже запомнился рядом достаточно смелых и там жестких заявлений, действий. В 2005 году была история с массовым применением насилия в Благовещенске. Там был конфликт, и какой-то милиционер пострадал, если я не ошибаюсь. В итоге человек, там, не знаю, 30 или 40 милиционеров из отряда особого назначения всей толпой направились на поиски обидчиков. Они проводили обыски и задержания сразу в нескольких десятках квартир. Наугад по Благовещенску шаталась такая толпа вооруженных людей. Они избивали, пытали, там чуть не до смерти, до полусмерти точно избивали десятки человек, просто без всяких оснований. Но они были вот в злобе в такой. И это бесчинство длилось там несколько часов. Ну вот об этом потом написали все местные федеральные СМИ, о таком диком произволе милиции в Благовещенске. Лукин вмешался в это дело, он и приезжал туда. К нему обратились там десятки людей, избитых, покалеченных. Он обращался в суды. У уполномоченного правам человека не так много важных полномочий. Одно вот право обращаться с административным иском в интересах неопределенного круга лиц. Это очень полезное полномочие, то есть вот он сам в интересах там 30 или 40 человек избитых в Благовещенске обращался в суд. В итоге удалось выявить нескольких там наиболее рьяных этих милиционеров, которые поломали там ребра, ноги, руки, там сотрясение мозга. Там. Их посадили в итоге. Во многом благодаря активности Лукина. Я вот помню, что он активно защищал участников митингов в Москве в 2010-2011 году, когда люди выходили 31 числа каждого там месяца на Триумфальную площадь и пытались проводить митинги. В ту пору уже власти тогда хотели показать, что они очень жестко контролируют проведение любых массовых мероприятий. Они не давали там разрешения под всякими надуманными, фальшивыми, идиотскими предлогами, не давали собираться ни представителям там условно «Яблоко», ни людям «Лимонова». Не давали разрешения ни на один митинг. Это был период, когда Лимонов и его люди, скажем, Людмила Алексеева и Хельсинская группа, вот они объединяли усилия, потому что, ну как, одно из самых важных прав – право проводить митинги и демонстрации, выходить мирно и без оружия на улице. Лукин лично приходил на эти митинги, дежурил там, и при нем полицейские не решались так откровенно бить, волочить по асфальту, там, бить ногами. То, что они обычно делали, они любили это дело. Лукин вот как бы вот вставал прямо на пути у ОМОНа. Ну, Лукин был, с моей точки зрения, последним настоящим омбудсменом, человеком, для которого права человека были очень важны. После него еще была Элла Памфилова, но очень короткий срок. она мне ничем особо не запомнилась. Она такой, скорее, исполнитель. Неплохой, и у нее, может быть, изначально какие-то были демократические взгляды, но для нее важнее всего все-таки был личный комфорт, и сейчас мы в этом убедились. Потом была Татьяна Москалькова, которая была, есть полковник полиции, она, в общем, уже была встроена в систему администрации президента. Она была человеком администрации президента. Это был тот случай, как и с Памфиловой, когда Дума назначала тех омбудсменов, которые ей рекомендовали со Старой площади. Тогда уже, как и как теперь, уполномоченный по правам человека в России – это просто инструмент администрации президента. Москалькова была таким инструментом. Она была все-таки человеком с определенными взглядами и не глупым человеком. И, скажем, и Людмила Алексеева, и Лев Пономарев не находили общий язык. Обращались к ней с личными просьбами конкретными, просили за конкретных там заключенных. Она помогала иногда. Она встречалась с ведущими правозащитниками, она там ездила с ними по тюрьмам. У нее было некое специальное отношение к тому делу, которым она занималась. Она считала его действительно важным. Когда-то она там и с Яблоком сотрудничала. Сейчас этот институт, как мы понимаем, уже окончательно выродился полностью. Кого назначили, то Яну Лантратову, я ее неплохо знаю. Ну, и это уже все, это уже безнадежно все.
4: Это подкаст «Человек имеет право». Его сегодня веду я, Наталья Джампаладова. Продолжим после короткого объявления.
5: Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право».
4: Подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим с доктором юридических наук, членом российской хельсинкской группы Ильей Шаблинским об Институте уполномоченного по правам человека в России. Вот с вашей точки зрения, вы бы могли выделить какой-то определенный момент, когда вот этот институт уполномоченного по правам человека стал ощутимо более зависимым от государства, от власти, от политической повестки, и что повлияло, почему это произошло?
3: Я думаю, это произошло после Лукина. Вот как только он ушел, суть в том, что режим менялся, наш политический режим в России менялся постепенно. И окончательно переродился он в авторитарный, с такой консервативно-националистической идеологией где-то в глубине третьего срока Путина, с 2012 года, когда начали приниматься уже не просто реакционные, а там мракобесные какие-то акты. С этого времени просто Путин и его там ближайшее окружение из силовиков просто приняли курс на достраивание в полной мере авторитарного режима. 2013 год, это были сделаны первые шаги, там принимались всякие эти законы об иностранных агентах. Сначала это касалось только юридических лиц. Это как бы подготовка. Потом 2014 год, первая вот экспансия, оккупация Крыма. И там дальше уже прямая дорога к нынешней войне. Просто Путин и его ближайшие люди после прихода Путина к власти на третий срок, я могу говорить, приняли решение. На самом деле режим уже был весьма персоналистским. Я думаю, решение принял Путин. Тот политический режим, который был при Медведеве, для Путина 2012 года был уже неприемлемым. Он принял такое решение. Ну, институт уполномоченного правам человека – это инструмент, как бы, не самый важный. Ну, что там нужно, чтобы сделать его ручным, таким карманным? Просто назначить человека без всякой воли, без всякой субъектности, абсолютного исполнителя. Москалькова была, конечно, исполнителем, но все же со взглядами какими-то. Я же с ней сам беседовал неоднократно. Да, она считала права человека основой конституционного строя. То есть она еще не готова была принять такую реальность, что вот все с этим покончено, у нас тоталитарный режим. Я так понимаю, она так не думала. Она полагала, что, ну, возможно, какие-то коррекции режима, но права человека все-таки важны. К концу срока ее полномочий, в общем, она уже была полномочена во время войны, это все уже потеряло всякий смысл, то есть режим точно стал тоталитарным. Не знаю, что на этот счет думал уже Москалькова, уже это не имеет никакого значения. Решение принимал Путин в 2012 году, и вот это все покатилось, вот так.
4: А на ваш взгляд, Яна Лантратова, насколько она вписывается вот в эту систему новых ожиданий от уполномоченного по правам человека? И вообще, что вы думаете о том, что она будет делать?
3: Она просто будет выполнять то, что от нее хотят в ФСБ, прежде всего, ну, потом в Генпрокуратуре, но прежде всего в ФСБ. Как вот я запомнил ее, у нее как бы мышление сержанта милиции, чтобы все было в четком соответствии с требованиями начальства. Она просто абсолютно лишенная субъектности, исполнитель и все. Наверное, ее взгляды более-менее соответствуют той идеологии, которая сейчас неформально лежит в основе данного режима, такой национал-консервативной идеологии. Единственный случай, когда мы реально с ней сталкивались, когда были вместе в Совете прав человека при президенте в далеком 2015 году, я вспоминаю этот случай, потому что это единственный случай, когда было возможно сотрудничество с ней в Санкт-Петербурге во время какой-то облавы на нелегальных мигрантов из Средней Азии. Полиция задержала молодую женщину с ребенком. А фамилия у них была Назаровы. Был отец, но отца в момент задержания рядом не было. И вот этого ребенка у матери почему-то отобрали. Я так понимаю, что был какой-то конфликт. Что-то не понравилось там в поведении этой молодой матери этого ребенка. Значит, его отвезли куда-то в дом ребенка, и где он умер через 4 часа, там захлебнулся, без присмотра. Об этом рассказал на заседании Совета по правам человека, а потом средства массовой информации Максим Шевченко. И вот дальше получается, что вот я и Мара Поляко отправились в Питер и там расследовали этот случай. Ну, мы более-менее восстановили всю картину. Причем полиция не могла четко объяснить, зачем надо было отбирать ребенка. Почему вы написали, что он безнадзорный? С какой стати? Ну, вот-вот захотели, да, и он погиб. А Яна Ландратова больше всего тогда озаботилась правами полиции. Ну, вообще, с ее точки зрения, полиция во всем действовала правильно. Все было хорошо. Собственно, все дальше получилось, как хотела Яна и там прочие защитники, значит, этих рьяных полицейских, и эту несчастную мать, и ее мужа через там 2 или 3 недели выкинули за пределы Российской Федерации, и все, точка. Там, по-моему, посол Таджикистана выражал протест. Ну, в общем, послали тоже куда подальше, и все. Этим дело кончилось. В общем, что можно сказать про Яну Ландратову? Она просто воплощение определенного типа силовиков. Бывают силовики и женщины, ведь, да? Ну вот, скажем, полицейский там валит на асфальт человека, бьет его дубиной, а рядом стоит тетка, значит, тоже в форме, и ждет, когда тут перестанет бить, чтобы быстро защелкнуть на запястьях наручники. Вот Яна Ландратова – это вот такая тетка. Ну, это вот предел той эволюции, которую у нас проделал этот самый институт омбудсмена.
4: Вы сейчас тоже сказали, что Татьяна Москалькова, хотя бы вот с ней Лев Пономарев, умудрялся как-то находить общий язык и Людмила Алексеева. И в целом правозащитники отмечали, что она прислушивалась иногда к каким-то точечным жалобам на условия заключенных. И сейчас вот есть мнение, что с приходом Яны Ландратовой совсем окажется вот тема заключенных, политических заключенных, тем более совсем запрошенной. На ваш взгляд, кто сейчас оказывается вот в связи с этими изменениями, да, в наиболее уязвимом положении из тех, кому бы не помешала помощь омбудсмена, и что делать?
3: Ну, именно так, как вы сказали. Наиболее уязвимые – это люди, находящиеся в следственных изоляторах и в тюрьмах. С ними сейчас можно сделать все, что угодно. Просто, ну просто все, что угодно. Их там бьют, избивают, пытают, насилуют. Оказавшись в камере, вы, вот насколько я знаю, я уж поездил по тюрьмам, человек оказывается полностью бесправным. Абсолютно. Может быть, мужчины в более тяжелом положении, их чаще убивают, пытают, там, мучают. Женщин чуть-чуть реже, но когда я ездил вот в мордовские колонии, я там услышал и про женские колонии совершенно ужасные вещи. То есть мне рассказывали конкретные осужденные женщины, что там творится. Их надо защищать, наверное, в первую очередь. Ну, можно отдельно говорить о тех людях, которые за те или иные антивоенные высказывания или там записи там, в социальных сетях отправляются на какие-то дикие сроки. Они тоже нуждаются в помощи омбудсмена. Но они от Москалькова этой помощи не получали. Поэтому, ну тут что? Что-то о Ландратове говорить. Надо писать жалобы во все возможные инстанции. То есть, если еще пока жив институт адвокатуры, нужно обращаться и в те средства массовой информации, которые еще могут опубликовать там подобные жалобы на бесчеловечное обращение в местах лишения свободы. Но и по инстанциям надо жаловаться. Иногда это может какую-то реакцию и вызвать. Ну, разную, но когда-то, да, Лукину удалось добиться привлечения к ответственности конкретных там милиционеров, которые ломали руки, там, ребра гражданам, вытаскивали их из квартир. Когда-то это было возможно. Но я вам скажу, что и при Путине уже Игорю Каляпину и его там комитету против пыток удавалось привлечь к уголовной ответственности нескольких там конкретных там, сержантов или даже лейтенантов, которые били, ломали невинных людей. Понятно, что вот в условиях вот этого политического режима главная особенность общественной жизни – это полный произвол силовых структур, силовых органов и культ силы, культ насилия. И все же, значит, поскольку есть адвокаты, надо обращаться к адвокатам. Да, роль адвокатуры снижена тоже почти до нуля. Это так. И все же, ну что еще делать? Вот если я скажу, ничего уже не сделаешь, все бесполезно, это, знаете, тоже не ответ. Надо обращаться по-прежнему и к адвокатам. Адвокаты пишут жалобы. Бывает так, что противоречие между Следственным комитетом и Генпрокуратурой можно как-то использовать. Я был свидетелем, что такие противоречия бывают.
4: А имеет ли смысл сейчас в России обращаться за помощью вот в Институт уполномоченного по правам человека? И кому-то могут там помочь решить проблемы?
3: Нужно учесть такую еще вещь. Во всех регионах, во всех субъектах Федерации созданы институты уполномоченного по правам человека. То есть во всех регионах есть свои омбудсмены. Это, конечно, забавная особенность Российской Федерации. Забавно я говорю, ну потому что кто эти омбудсмены? Чаще всего, в значительной мере, это отставные военные. Вот можете себе представить? От них, конечно, проку очень немного. Но бывают вот исключительные случаи в некоторых регионах. Я сейчас боюсь называть кого-то по фамилии, чтобы не причинить вред. В Нижегородской области, в Свердловской области были женщины, уполномоченные правам человека, которые реально боролись, писали письма. У уполномоченных правам человека не так много серьезных полномочий. Но есть полномочия, например, обращаться с просьбой пересмотреть судебное решение, уже вступившее в законную силу. Так вообще это могут только прокуроры, но вот уполномоченный правам человека тоже может. Может подавать также административный иск в защиту неопределенного круга лиц. В некоторых регионах были, по крайней мере, были, сейчас даже не знаю, очень достойные люди, которые занимали этот пост. Их было совсем немного, правда? Совсем немного, но они были.
4: А на ваш взгляд, зачем вообще сейчас вот в современной России в таком авторитарном режиме нужен омбудсмен?
3: А зачем Дума, а зачем Совет Федерации? Они же были созданы в другую эпоху. И нынешним там начальникам во главе с Путиным менять их вроде как-то не с руки, но они созданы уже. Они, конечно, в основном вот этот институт уполномоченного правам человека, это такое безвольное, бессильное дополнение режима, такой узорочек на прикладе ружья. Но они уже есть, и поэтому их отменять никто не будет. В каких-то очень конкретных случаях они могут, допускаю, быть полезны. Ну, скажем, если насилие исходит от самого рядового состава полиции. Ну вот рядовой какой-нибудь сержант ни с того ни с сего там избил человека. Можно обращаться к уполномоченному. Вы знаете, если у этого сержанта нет какого-то там особого блата, своего какого-то покровителя в руководстве отделения, управления, ну его могут и привлечь к ответственности. Почему нет? Вот эти вот насилие и бесчинство на самом нижнем уровне, они могут быть еще предметом рассмотрения вот даже нынешних уполномоченных. Я эту Ландрату в расчет не беру. Я вообще ее не представляю там в деле защиты кого-либо.
4: Ну вот Яна Ландратова сказала, что, я так понимаю, основная категория, которую она будет защищать, это люди, так или иначе, связанные с СВО.
3: Ну, кто бы сомневался. Она выполняет заказ. Ей сказали, вот, давай, значит, будешь ветеранов СВО там как-то защищать. То есть вот он избил жену или убил жену, или нанес тяжкие телесные повреждения. Там собутыльнику положим. Ну вот, Яна должна, наверное, обращаться в суд, прокуратуру, чтобы как-то пожалели его, дали условный срок. Конечно, это четко обусловлено нуждами нынешнего политического режима. И поэтому тут об этом серьезно говорить как бы и не стоит.
4: А на ваш взгляд, что должно произойти, чтобы все-таки эта должность стала бы менее зависимой от политической повестки?
3: Формально нужны новые свободные выборы в Государственную Думу. Уполномоченным правом человека назначает Дума. Значит, и должна именно Дума, именно большинство палаты а не 2-3 мужичка-чиновника из администрации президента, как сейчас. Сейчас, я думаю, это какие-то двое руководителей управления из ФСБ и пара мужичков из администрации. Вот они встретились, подумали. Дума, наоборот, Дума должна решать. Для этого нужны свободные выборы в Думу. Их давно не было у нас там, с 2003 года. В 2003 году они еще были, ну, относительно свободные. Когда мы дождемся свободных выборов в Государственную Думу, то там фракции смогут согласовать вопрос о кандидатуре человека, который действительно будет отвечать требованиям к настоящему уполномоченному правам человека. Но это значит что? Свободный выбор в Думу. Это уже при другом политическом режиме. Ясно, что и при другом главе государства.
4: Илья Шаблинский, доктор юридических наук, член российской хельсинской группы, был гостем подкаста «Человек имеет право». Его сегодня вела я, Наталья Джампаладова.
6: Говорит Радио Свобода.
7: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
6: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. С моей собеседницей Альгертой Харитоновой постоянные слушатели программы «Культурный дневник» уже знакомы. 3 года назад мы обсуждали ее книгу «Война и феминизм». Тема сегодняшнего разговора – ее новая работа «Одна феминистская концепция». Во вступлении «Пролегоменах» к теоретической части книги Альгерта Харитонова рассказывает свою историю, весьма необычную. Девочка из провинциальной советской семьи поступает на философский факультет, пишет работу о Гуссерле, узнает, благодаря книге Фрейда о Леонардо да Винчи, о существовании гомосексуальности, во времена перестройки включается в борьбу за права женщин, начинает издавать лесбийские литературы, журнал «Остров», участвует в акциях политической оппозиции, а в 2014 году уезжает в Германию и официально заключает там однополый брак. После автобиографического рассказа Альгерта Харитонова предлагает свою феминистскую концепцию, и сейчас мы ее обсудим.
8: Как вы определяете ее жанр? Потому что он довольно необычный. Вы начинаете с автобиографии, ну или опыта самопознания, если пользоваться выражением Бердяева, а потом переходите к теоретической части вашей версии радикального феминизма. И эти части книги логически очень тесно связаны. Расскажите, пожалуйста, о ее концепции.
9: Я там в первой части говорила, почему я назвала эту первую часть «Пролегоменами». То есть это кантовская книга «Пролегомены к общей метафизике», да? И он разъясняет вообще свою теоретическую концепцию, которая очень интересна и была необычно нова и до сих пор ценится философами. А я называю эту свою книгу «Одна феминистская концепция», говоря о том, что концепций может быть много. Если Кант говорит о всеобщности своей концепции, то есть все должны придерживаться вот примерно такой точки зрения. Из его теории могут вырастать другие учения, но основа – это вот он дал для вообще всеобщей метафизики. Я говорю о том, что феминистских концепций может быть много разных. Конечно, какие-то общие принципы феминизма есть, что отделяет феминизм от любого другого, да, философского учения. Но, тем не менее, эти концепции не как дерево, да, а такая логика ветвистая. Вот есть какой-то базис, основа, оттуда вырастает ствол, потом ветви дерева ветвятся. То есть такая иерархически-логическая структура. Я говорю о том, что концепции феминистские могут быть как ризома. И это постмодернистский термин. Ризома как грибница, то есть корни бывают такие, где нет единого ствола, центрального ствола.

0: И добыть объективное знание, тем более в философии, ну, невозможно. То есть научное знание, да, которое опирается на эксперименты, на факты, исследует закономерности, которые уже есть в объективной реальности, как сказали бы марксисты, то философия — это всегда концепция, создаваемая человеческим сознанием, и этот человек, он индивидуален. Сознание его тоже, естественно, индивидуально преследует и опирается на свои автономные законы, нормы, правила. Конечно, последовательность, опять же, и логичность должны в нем присутствовать. Но как он связывает, он, она, связывает эти свои идеи и преподносит их другим, тут от субъективности ну, никуда не денешься. Не денешься от своей системы ценностей. Нет, опять же, объективной системы ценностей. Конечно, добро, зло — это, понятно, два полюса, но непонятно, что есть добро и что есть зло. То есть, по большому счету, вроде бы так интуитивно ясно, но когда начинаешь обосновывать это, мыслить, получается, что вот эти нюансы, детали, они уводят в сторону, и очень трудно договариваться. То есть, всякий раз надо договариваться. А договариваться, опять же, кто? Субъективность. С объектом договариваться невозможно.
1: Вы говорите о существовании двух культур, двух параллельно существующих систем ценностей, женской и мужской. Давайте к этому перейдем. Что такое женские ценности и что такое мужские ценности? И почему вы считаете, что женские ценности предпочтительнее и могут преобразовать общество?
0: Это уже во второй части.
1: Да.
0: Я говорю об этих системах ценностей и называю их гинокси и андрокси. Это те единственные, по-моему, два термина, которые я пытаюсь ввести в философский феминистский обиход, потому что когда у тебя есть терминология, то легче гораздо оперировать этими понятиями. Гинокси — это аксиоценность, аксиология, есть такая теория или учение внутри философии, аксиология. И гинокси — это, соответственно, женские ценности, андрокси, соответственно, мужские ценности. Я в книге привожу, по-моему, 10 пар противоположностей этих ценностей женских и мужских. Первая и самая главная пара — это субъект-субъектные отношения и субъект-объектные отношения. Я говорю о том, что в женском мире или даже модусом вивенди, способом существования женщин внутри патриархата и внутри собственных отношений являются субъект-субъектные отношения. То есть когда человек относится к другому, и, кстати, вот этот другой — это еще один термин философский, очень значимый и для книги, и вообще, кстати, в жизни это очень значимая, да, такая величина. Отношение к другому как к субъекту, как к равному, как равноценному, равнозначному для тебя, человеку. Кстати, субъект — это не обязательно человек, потому что те экологические проблемы, с которыми человечество, безусловно, сталкивается, то есть отрицать это уже невозможно, они проистекают из того, что человечество относится к миру как к объекту и пользуется тем, что мир ему дает, не глядя на то, какие у мира самого, у этой объективной реальности, не то чтобы потребности, но законы существования объективного мира, они есть. И не считаясь с этими законами, мы их нарушаем и, соответственно, разрушаем эту объективную реальность, этот мир вокруг нас. Но то, что у мира есть эти закономерности, говорит о том, что мир как-то развивается, действует, функционирует, а значит, он является субъектом, субъектом своей истории. Ну, не скажу жизни, это слишком как бы в мистику такую уходим, нет. Но то, что объективная реальность существует, объективно независимо от нас, и что она изменяется по своим собственным закономерностям, функционирует по ним, вот не считаться с этим невозможно. А значит, если мы признаем эти действия этого мира, значит, этот мир, раз он действует, он субъект. У него есть своя логика развития. И вступая с ним

0: субъект объектные отношения, мы его разрушаем. А если мы учитываем эти его закономерности и признаем его как субъект, то, соответственно, мы должны налаживать с ним субъект-субъектные отношения, учитывать его, опять же, не потребности, и не интересы, и не ценности, это слишком телеологично получалось бы, но закономерности развития мы должны учитывать, и тогда вот какой-то диалог устанавливать. Естественно, диалог с миром не на языке человека, да? Мы просто считываем его законы и должны учитывать в нашем взаимодействии его законы, да, его законы развития. Тогда получится диалог. Так вот, у женщин просто в силу того, что женщины по-другому входят в этот мир, их роль в человеческом обществе иная, чем у мужчин. И поэтому они с самого начала выстраивают отношения с другим с большой буквы, по принципу субъект-субъектных отношений, а не субъект-объектных. Это начинается с сексуальности. Те женщины архаичных обществ, конечно, у них была сексуальность, и у них было влечение, половое влечение к особям противоположного пола. Но тот секс, который они получали на это влечение, по большей части их не устраивал. Точно так же, как сейчас. Очень многих женщин мужская сексуальность их не устраивает. Не устраивают те отношения, в которые вступают с ними мужчины. А мужчины, опять же, в силу своей сексуальности, просто удовлетворяют свои сексуальные потребности, ну, по большей части, не заботясь о тех чувствах и настроениях, которые вызывают их удовлетворение у женщин. И таким образом, вот начиная именно с сексуальности, уже отношения разнятся у женщин и у мужчин. Женщины к мужчинам относятся как к субъектам, а мужчины просто берут женщин и относятся к ним как к объектам удовлетворения своих потребностей. И вторая пара отношений, я их называю как бы протоотношения, то есть лежащие вот в самом основании вообще человеческого общества. Все человеческое общество, оно построено на отношениях людей друг с другом и с миром. И вот эти вот протоотношения — это две пары. Первое — отношения сексуальные между мужчиной и женщиной. И вторая — это группа отношений, это отношения между матерью и ребенком. Вот эти вот две базовые пары, вот если полностью как бы обнажать все наши политические, экономические, культурные связи и так далее, вот вы будете это раздевать наше общество от этих отношений и в самую сердцевину как бы погружаться, то вот обнаружатся только эти две пары, больше ничего нет. Если голый человек на голой земле, да, получается, то вот эти две группы отношений. Отношения матери с ребенком – это всегда субъект-субъектные отношения. Если ребенок берет что-то от матери, тепло, ласку и так далее, то мать всегда дает и дает не то, что ей хочется дать, то она учитывает потребности ребенка. Она, может быть, и хотела бы не учитывать, но так не получается. То есть она родила его, и для того, чтобы он выжил, ей необходимо все время выстраивать с ребенком вот эти вот субъект-субъектные отношения, учитывать его потребности, интересы и ценности. И вот из-за того, что женщины, опять же, с самого начала, женщины и мужчины оказывались в разных состояниях. Одни вынуждены видеть в другом субъекта, а иначе они не выживут. Ни они сами, ни этот субъект. А мужчины выходят на ту же самую охоту, да, охотники за мамонтами. Сейчас говорят, правда, что женщины тоже охотились, но женщины при этом еще и оставались внутри племени и добывали каких-то мелких грызунов занимались собирательством, то есть они как раз занимались проблемами выживаемости племени. А охота, конечно, она приносила свою добычу и была необходима для выживания племени, но не настолько, как тот труд, которым занимались женщины. Охота потом со временем вообще превратилась больше в инициацию мужчин. То есть они уходили, у них были свои ритуалы, они исследовали территорию, они налаживали связи с другими племенами и так далее. И вот эти отношения, они были больше субъект-объектные, то есть их отношения с миром вокруг, к животным, которых они убивали, они видели в этом объекты. Ну и потом уже, когда пошел обмен женщинами, об этом у Гейл Рубин очень хорошо написано, тогда уже вообще женщины превратились, как бы узаконенно стали обращаться в объект обмена. А мужчина, естественно, устанавливал с мужчинами из другого племени субъект-субъектные отношения, ну а женщины – это объекты. И вот эти вот два разных модуса вивенди – у женщин субъект-субъектные отношения, у мужчин субъект-объектные отношения – очень разделили, в принципе, эти два мира.
1: Можно сказать, Альгерта, что это продолжение идеи Симоны де Бовуар о том, что женщины не рождаются, что женщина – это, в принципе, социальный конструкт, в общем, мужского общества, да? Патриархального общества.
0: Ну да, только я бы не стала привлекать сюда Симону де Бовуар, потому что она как раз говорила о том, что мужчины и женщины ничем друг от друга не отличаются. То есть мужчина как бы есть экзистенция, и он постоянно трансцендирует, он выходит из себя, он идет на войну, он проливает кровь, а женщина сидит дома, и это вот ее как бы область обитания. Но женщина, у нее тоже есть экзистенция, поэтому ей тоже надо выходить из дома и проливать кровь, и вообще она ничем не хуже мужчины. Вот у меня, извините, совсем противоположно другая точка зрения. Не то, что женщина не хуже мужчины, а наоборот, мужчина не очень хорош.
1: Вот тут мы переходим опять к первой части вашей книги, где вы рассказываете, как зарождалось феминистское и ЛГБТ-движение в конце советской власти в СССР и затем в России. И это очень интересные страницы, потому что эта история ведь не написана, да? Хотя есть какие-то исследования на Западе, но они все очень поверхностные. Так что читатель вашей книги найдет много очень интересной информации. Ведь вы издавали самый крупный в России, самый долговечный журнал для лесбиянок «Остров».
0: Для этого пришлось переехать в Москву, потому что, конечно, в Челябинске такое издание задумать можно было, но осуществить невозможно. А в Москве, да, мы сначала давали объявления в газетах, что вот есть такой журнал. И первыми откликнулись вообще женщины из Украины, из того же самого Луганска мне. Первая написала Татьяна Неларина. Я так говорю, потому что, естественно, это была не ее фамилия. А потом из Одессы написали. Очень много творческих, интересных людей. А в Луганске, кстати, была хорошая очень гей-организация. И они сами какие-то листки издавали. Ну, вот так вот постепенно сеть выстраивалась. И, тем не менее, несмотря на появление интернета и различных сайтов, мне казалось, может быть, я просто из того еще времени выросла, мне казалось, что журнал печатный, где женщина, которая стихи, которые напечатали в журнале, она может прийти к своей подруге и подарить ей этот журнал. Это было важно. Интернет не подаришь. А журнал можно подарить. И даже к родителям с журналом можно было подойти и объяснить, что вот я не одна такая ненормальная. Нас не то что много, нас даже издают. Вот это особая культура. И этот журнал был как аргумент в споре о том, что пусть субкультура, Но неважно, это действительно культурно-печатное издание. Мне казалось, что это поддержка, да мне не казалось, я знала, я ощущала это, что такая поддержка необходима. И вот так он и получился.
1: В вашей биографии нет ничего вот такого сенсационного, но все-таки она очень необычна. Вы принадлежите к поколению, которое было полностью сформировано в советские времена. Причем, как вы пишете в книге, из вас пытались сделать идеологического работника на философском факультете. Вы даже работали в структуре МВД. Но у вас при этом была вторая тайная жизнь, которая, в конце концов, полностью победила первую.
0: Да, так и получилось. Ну и благодаря вот этой вот второй тайной жизни мне удалось сохранить себя. Не только в советских структурах. Я никогда не уходила от себя, не предавала себя. Но и потом, когда уже в путинской России пошли гонения на лесбиянок, геев, ЛГБТ, я понимала, что этому поддаваться нельзя, это уже было. И для сохранения себя и своей семьи мы и уехали из России. Ну и, естественно, прервалась вот эта вот бумажная история острова. Но а потом уже и пошли действительно серьезные гонения, когда стали сажать. И, в общем, я сейчас не знаю никакой организации ЛГБТ, которая бы еще функционировала как-то в России.
1: Мне очень понравились ваши размышления о свободе, о том, что вы отказались в России, ну, от всего, что обыватель считает ценностью, да, от академической карьеры, от какой-то устроенности и от преподавания в университете, да, и стали уборщицей в Германии, но взамен обрели настоящую свободу. Это очень интересно, я думаю, далеко не всем понятно вот так сходу, да?
0: Ну да, конечно. То есть в третьей части я действительно пишу, она называется «Феминистская максима свободы». А вот то, что я там отказалась от всех путинских благ и работаю уборщицей в Германии, это как поверхностный слой свободы. То есть внутри свобода начинается с рождения любого человека. Мы все рождаемся свободными и с потенцией сознания, в общем, и с сознанием, да? Это два свойства, неотъемлемых свойства человека – сознание и свобода. И мы уже сами потом можем по-разному распорядиться этими нашими свойствами. Кто-то может уйти в несознанку, а кто-то может уйти в структуры, которые гонят эту свободу, из всех выгоняют, из отдельного человека, из всего общества. То есть распоряжаться мы можем по-разному, но и свобода, и сознание – это вот то, что нам присуще от рождения. И если говорить о свободе как такой, как экзистенциале, да, человека, то проявляется она в первую очередь в свободе выбора. И если ребенок, естественно, неосознанно выбирает, но он уже выбирает. Каждая мать может сказать, что ребенок рождается со своим характером. Если он не хочет, то он не хочет. И переломить это можно, но трудно. И не всегда нужно переламывать. То есть вот этот вот диалог ребенка с тем обществом, в которое он приходит, он начинается прямо с момента рождения. И этот диалог надо вести очень аккуратно, так, чтобы не сломать вот эту свободу, заложенную в человеке, проявляющуюся постоянно. Если ребенок с самого рождения почувствует себя как объект, над которым давлеет что-то большее и который должен подчиняться этому большему, то вот мы будем иметь человека, устанавливающие с миром субъект-объектные отношения. Все эти молодые люди, которые сейчас воюют в Украине, почему они так легко расчеловечивают украинцев? Просто потому что они в себе вот этого человека, это человеческое достоинство, которое есть в каждом, они в себе его не чувствуют. Они сами себя считают объектами, может быть, неосознанно, но отношение к себе у них точно как к объектам. И они переносят это отношение на других, на тех, с кем воюют.
1: Вы размышляете, Альберта, в первой части книги о коллективной ответственности, о том, кто же виноват в том, что в России вновь воцарилась диктатура. И вы говорите, что вроде как бы насилие творят все-таки властные структуры, а жертвой является все общество, все население, но потом все-таки приходите к выводу, что и все остальные тоже несут ответственность, но это как бы ответственность стрелочника. Так есть все-таки коллективная ответственность, и как она распределяется? Вечный русский вопрос. Кто же виноват?
0: Видите ли, ответственность и вина – это совершенно разные вещи. Ответственность – это то, что мы сами на себя можем возложить. Ответственна ли я за войну, которую развязал Путин? Нет, я Путина не выбирала и не должна нести эту вины своей, я не чувствую. Но отвечать – отвечаю. Отвечаю просто как российская гражданка.
1: То есть ответственность – да, но вина – нет. Тем не менее, вы пишете, и тут я процитирую вашу книгу, «Мы одновременные палачи и жертвы. Мы, русские, убиваем других, но и себя. И вступили мы на эту смертельную дорогу, ведущую к якобы всеобщему счастью, во время красного террора». Террор все-таки начался с Ленина, да? То есть виноваты большевики.
0: Да. Ленин и большевики, они ввергли, ладно бы, только Россию. Но вы посмотрите на этих леваков на Западе, у них же тоже Ленин в башке. И вот этого я вообще не понимаю. То есть жить на Западе такой хорошей, богатой жизнью и ратовать за большевистские лозунги.
1: Но ведь ЛГБТ-движение, феминистское движение левое по своей природе.
0: Феминистские, они вообще не левые, не правые. Они предлагают поменять отношение к другому. Вот это самое главное. Феминистская максима свободы – это изменение отношения к другому, к не я, к тому, кто стоит пред тобой. Вот это вот изменение, и, кстати, мир движется туда. Этот мультикультурализм, толерантность – это и есть изменение к другому, когда другой воспринимается как равноценный, равнозначный. У левых этого нет, они говорят совсем о другом. Они говорят об идее социальной справедливости или всеобщего добра, неважно. У них идея всегда выше человека. Они готовы убить человека, во всем случае те левые, о которых говорю я, леваки, они готовы убить человека за свою идею. Феминистки так никогда не поступят.
2: Гостем программы «Культурный дневник на волнах свободы» была Альгерта Харитонова. Мы говорили о ее новой книге «Одна феминистская концепция». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не скажу, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Жаль, что наши армянские партнеры ищут защиту у непосредственного источника угрозы.
14: Поздно пить джермук. Торговая спецоперация против Еревана продолжается.
15: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает.
14: Шойгу сожалеет, Песков называет Армению друзьями.
16: Остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
17: Эфенди уже, по-моему, сажал все грибочки в окрестности Еревана.
14: Спикер парламента Армении Ален Симоньян назвал в Твиттере Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева фантастическими тварями. Как пропаганда объясняет россиянам причины торговых ограничений?
17: То есть человек уже публично выходит... Не просто под наркотой.
18: Но дорогой Зеленского.
17: Да, абсолютно. Но он уже в этом смысле он обогнал Зеленского.
14: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о продолжающемся конфликте между Москвой и Ереваном. Первое в своем давнем репертуаре. В случае проявления недружественности от дружественных стран ударить по их импорту. Уж сколько раз россиян оставляли без минералки боржоми, грузинских и молдавских вин, теперь антиереванский пакет, цветы, вина, коньяк, минералка джермук, возможно, фрукты и овощи на очереди. Все для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Я цитирую главу Россельхознадзора. На очереди классика. Если не будут брать, отключим газ. Гайдай какой-то. Рост фитосанитарного благополучия россиян проходит на фоне визита в Ереван 26 мая госсекретаря США Марко Рубио, менее чем за две недели до парламентских выборов. В Москве в этот день проходило заседание Комитета секретарей Советов Безопасности ОДКБ. Вот они слева направо, но кого-то под флагом Армении не хватает. По этому поводу сожалел господин Шойгу, мол, Армения объединяется с противниками. Какие еще рычаги давления готовы применить в Москве, расскажет мой коллега Звиат Мчедлишвили.
4: Визит госсекретаря США в Армению первый с 2014 года. Тогда Ереван в этом ранге посетила Хиллари Клинтон. Марко Рубио встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Стороны подписали несколько документов, включая рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией в рамках так называемого «маршрута Трампа за международный мир и процветание». Подписанные документы, по словам Рубио, фактически обновили стратегическое партнерство между странами. Визит Рубио в Армению за две недели до парламентских выборов некоторые трактуют как демонстрацию поддержки премьер-министру Николу Пашиняну. К тому же визит проходит на фоне ухудшения отношений между Ереваном и Москвой. В России не скрывают недовольства усиливающимся в последние годы сотрудничеством Армении с Западом.
16: Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам. Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая. Она рыночная.
4: Сейчас Армения в рамках льготных условий получает российский газ по 177,5 долларов за 1000 кубометров, тогда как мировые рыночные цены могут доходить до 600. Еще один рычаг давления Москвы – эмбарго на армянскую продукцию. 22 мая российские власти запретили ввоз в страну продукции трех крупных армянских производителей алкоголя. Роспотребнадзор якобы выявил в продукции некие несоответствия стандартам. Также был введен временный запрет на поставки цветов и ряда овощей и фруктов, а ранее, еще в апреле, был приостановлен ввоз минеральной воды Джермук. Примечательно, что запрет последовал за заявлением секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Он выразил недовольство однозначно недружественными шагами Еревана по отношению к Москве и возмутился тем, что власти Армении предоставили трибуну президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит Европейского политического сообщества в Ереване. Мероприятие прошло в начале мая. На заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ 26 мая Сергей Шойгу заявил, что угроза ОДКБ исходит от блока НАТО, обвинил его в реваншистском и милитаристском угаре и посетовал.
13: Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы.
4: Власти Армении, видимо, решили не политизировать ситуацию еще больше и заявили, что ограничения на ту или иную продукцию со стороны России – это обычная практика.
18: Проблемы, конечно, не в таких объемах и глубине, в каком они представляются. Очень часто этим вопросом специально спекулируют отдельные политические силы и СМИ. Но проблема есть. Она была всегда при поставках такого объема продукции в Россию. Российская сторона говорит, что какой-то товар не соответствует тем или иным требованиям. Иногда выясняется, что это правда, а иногда нет. Для вас секрет, что наряду с десятками видами качественной армянской продукции может быть какой-то товар, не соответствующий стандартам? И что же тогда должна делать страна-импортер? Должна закрывать.
4: Впрочем, некоторые специалисты считают, что эти ограничения могут пошатнуть экономику Армении, поскольку доля России составляет примерно треть от всего армянского экспорта. А быстро переориентироваться на другие рынки будет сложно. Как бы то ни было, в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти 7 июня, это эмбарго некоторые расценивают как прямой удар по Пашиняну. Впрочем, в Москве уже почти открыто говорят о симпатиях к армянской оппозиции.
16: Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее участие, углубленное участие в интеграционных процессах с участием Российской Федерации. Безусловно, нам импонирует такой подход, мы это не скрываем, но, конечно же, мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
4: За сближение с Россией активно выступает партия «Сильная Армения», основанная миллиардером Самвелом Карапетяном. Он, к слову, сколотил свое состояние в России. Правда, сейчас Карапетян находится под домашним арестом по обвинениям в призывах к захвату власти и отмывании денег. Недавно проект «Инсайдер» рассказал о возможных связях Карапетяна с российской ФСБ. Еще один пророссийский политик – лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. По информации «Инсайдер», Царукян до сих пор поддерживает тесные связи с российскими властями. В расследовании центра «Досье», который ознакомился с секретными документами администрации президента России, также говорится, что Владимир Путин намерен добиваться смены власти в Армении.
19: Воевать может и не будет, но от Николы Пашиняна твердо намерен избавиться, если тот не изменит свою позицию. Планы администрации президента, которые есть в распоряжении «Досье», показывают, Кремль устроит любой соперник нынешнего премьер-министра. Документы охватывают период с 20 25 года по май 26. Их готовили в близком к администрации президента экспертном институте социальных исследований, а обсуждали непосредственно на Старой площади.
4: Тем не менее, рейтинги пока в пользу Никола Пашиняна. По майскому опросу армянского центра исследования выборов деятельность Пашиняна положительно оценивают до 49% опрошенных.
14: А с нами в прямом эфире политолог Рубен Миграбян. Рубен, здравствуйте.
20: Приветствую вас. Спасибо, что пригласили его.
14: Спасибо, что к нам присоединяетесь. А что, на ваш взгляд, в таком геополитическом смысле означают для Армении подписанные США сегодня документы? Там довольно-таки важные и очень громкие они все же были.
20: Отношения Армении и Соединенных Штатов, которые уже были на уровне стратегического партнерства, обрели всеобъемлющий характер. И это, прежде всего, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту ТРИП. Это устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между США и Арменией. И это рамочный меморандум о поставках в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов. Это новый меморандум, это новая сфера, в которой будут сотрудничать Армения и Соединенные Штаты. Визит был именно рабочим, причем рабочим не просто по дипломатическому статусу, но и по своему функционалу. И этот визит, в общем-то, выполнил свою задачу. Армения и США стали ближе. Это тот случай, когда, в отличие от Европейского Союза, где в отношении с которым Россия может позволять себе самые пошлые экзерсисы и высказывания разные, США все-таки Москва более обходительна, и здесь фактор Трампа играет, конечно, решающую роль. Но, тем не менее, уже произошедшее произошло, и Москве придется считаться и с этим тоже, как и с тем, что Республика Армения – это государство, у которого есть государственные интересы, и Армения стремится к тому, чтобы наладить отношения с теми партнерами, с которыми зафиксировала общность целей, интересов и ценностей. И обратите внимание, из этих трех параметров ни один не про Россию.
14: Ну и по всей видимости, Москва как раз таки нервничает по этому поводу, только вот усиливается давление. Да. Вот на ваш взгляд, чем вообще можно объяснить такую избирательность атак Россельхоз и Роспотребнадзоров, разных других, может быть, ведомств? Вот мне попадалось мнение, мол, бьют по компаниям, чьи владельцы поддерживают именно Пашиняна, чтобы немножко нанести им урон, в том числе финансовый, как бы, и в том числе, возможно, ослабить компанию в поддержку Пашиняна и его вот в предвыборной гонке. Вот насколько это мнение резонно, на ваш взгляд?
20: Это мнение не резонно, потому что Москва целится в уязвимости Армении. Те уязвимости, которые по инерции пока еще у нее остаются. И Россия пытается представить проблему как какую-то фитосанитарную, тогда как это вопрос политический. Те производители, качество продукции которых просто безупречно, не входят в эту рамку, и Россия не может просто вот на политической основе объявить просто товарное эмбарго. Поэтому Россия просто занимается тем, что мелко гадит в отношении тех, которые не отличаются таким безупречным качеством, хотя тоже такие сносные вот эти единицы продукции. Происходит то, что происходит. И Армении придется двигаться очень быстро по двум направлениям. Во-первых, работать над качеством своей продукции, представляемой на экспорт, с одной стороны, потому что на других рынках, тем не менее, стандарты уже другие, и уже коррупционные схемы не действуют. И второе направление – это, конечно, диверсификация. Армения срочно нуждается в том, чтобы те товарные группы, которые являются на данный момент основой экспорта, чтобы их перенацеливать на другие рынки. И, конечно, решать вопрос логистики. Это тоже решаемый вопрос, как вы знаете, совместно с Грузией и Турцией Армения получила открытый доступ к железной дороге, действующей железной дороге Карса-Халкалаки, и тем самым она получает транзит в Европу железнодорожный, можно погрузить все вагоны и направить в Европу. Я думаю, что здесь есть резон также и по молдавскому сценарию обратиться к Европейскому Союзу с тем, чтобы временные послабления для армянского экспорта запустить там, и чтобы минимизировать ущерб Армении, который может иметь место быть в краткосрочной перспективе. Но то, что делает сейчас Россия, она ведет себя как тюремный надзиратель или, говоря языком Варлама Шаламова, лагерный вертухай. И отсюда нужно делать вывод, что собой представляют эти так называемые организации, в которой Армения имеет несчастье состоять.
14: Хватит ли, на ваш взгляд, Еревану по такой политической решительности в уже выборном, получается, курсе, учитывая давление со стороны Москвы, возможный его рост? Или как раз-таки вот это действие настраивает на противодействие и еще больше желания как раз-таки отвернуться от Москвы? Как вы думаете?
20: Понимаете, Москва своим поведением Армении не оставляет выбора, потому что Москва ставит Армению перед дилеммой. Хотите продавать у нас цветы, уступите нам государство. Хотите помидоры, еще и суверенитет. Хотите еще и там, я не знаю, там огурцы, тогда извольте ваши стратегические активы. И так, до бесконечности. Или хотите коньяк, тогда все вот наши ребятки, да, вот эти братки, они должны у вас править. И это давление, ну, скажем так, адресатом этого давления является не столько правительство Армении, сколько среднестатистический гражданин Армении. Цель запугать его, застращать возможными какими-то апокалиптическими последствиями и повлиять на его выбор. Это называется не иначе, как гибридная война, а в этом словосочетании ключевым словом является война. Войну ведут враги. Это враждебные, злокачественные действия путинской, этой бандитской государственной системы, точнее организованной преступной группировки, захватившей Россию, которая хочет захватить и наше государство тоже. А мы этого не потерпим.
14: Ну, понятные тезисы Москвы, они как раз-таки укладываются в их поведение, скажем так, последних нескольких лет, учитывая внешнеполитические контуры поведения Кремля. Рубен, большое спасибо. Политолог Рубен Меграбян был с нами в прямом эфире. Ну и помимо оказываемого давления на Армению, нужно еще россиянам объяснить мотивацию. Вот в этом плане у российской пропаганды получилось так. Страна другая, методички можно использовать те же самые. В прямом эфире федерального телевидения Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев назвали наркоманом еще одного лидера соседней страны. О конфликте России и Армении в версии российской пропаганды расскажет мой коллега Артем Радыгин.
0: Граждане Армении могут увидеть, что нет для них там ни работы, ни перспектив.
21: Армения нынешняя, в общем, вступает в финальную стадию перехода в лагерь противников и врагов России.
22: И для экономики, и для населения это может принести ряд проблем.
23: Армения поворачивает не туда. Так российские телеканалы объясняют то, что западные аналитики называют торговой войной. Но по словам из телевизора, Россия тормозит армянские товары лишь потому, что европейские проверки не дотягивают до российских ГОСТов.
24: У нас
2: проблемные, это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем.
23: На деле европейские проверки качества гораздо жестче, чем российские. А убытки для Армении не такие страшные, какими их рисует российское телевидение, считает журналист Вадим Дубнов.
15: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает. Мне кажется, что Москва исходит здесь из желания не столько устроить эти запреты, да, и вот как бы навредить Армении, а вот сколько обозначить запрет. Потому что мне кажется, что они больше направлены на внутреннюю аудиторию, чем на внешнюю.
23: Внутренней аудитории Россия объясняет несоответствие так называемых фитосанитарных норм как раз после того, как Армения провела у себя саммит с европейскими лидерами. И это уже вопрос политики, а может быть, даже и войны, объясняет телевизор.
21: Можно говорить о том, что вскоре, я думаю, что будет угроза нашей военной базе в присутствии в Армении. Можно говорить о том, что очень недружественная политика проводится официальным Ереваном, ведь именно с территории армянской столицы были произнесены угрозы в адрес России и со стороны так называемого Зеленского по ударам, по возможным ударам 9 мая. Именно там это было сделано, ему была предоставлена такая трибуна.
23: Из Армении готовят вторую Украину, делают выводы политические ток-шоу. Ведущие имеют в виду западное влияние, но по содержанию похоже, будто Украину из Армении лепят именно в российских телестудиях.
3: Все армяне прекрасно знали, кто это, ими гордились. Нацизм армянский возник сразу.
23: Пашинян не приехал к Путину на парад, и телевизор заговорил о возрождении нацизма в Армении. Деду армянского премьера телевидение даже приписало службу в вермахте. А в главной вечерней передаче на канале «Россия-1» в адрес Пашиняна звучит та же клевета, которую годами телевизор отрабатывал на президенте Украины.
5: Сейчас нам готовят такие же сюрпризы, как Гитлер готовил в лице Японии, нам готовят, например, в Армении. То есть человек уже публично выходит... Не просто под наркотой.
6: Но дорогой Зеленского.
5: Да, абсолютно. Но он уже в этом смысле он обогнал Зеленского. Он в других смыслах еще вот только на пути.
6: Но он на минималках. Тот все-таки на кокс тратится.
5: А в смысле экспериментов с наркотиками?
23: По словам журналиста Вадима Дубнова, ни вбросы о прошлом премьера, ни угрозы поднять стоимость газа на выбор граждан Армении не повлияют. Западной военной угрозы в регионе тоже нет, говорит эксперт и резюмирует. Кремль просто показывает своему населению, что Россия не терпит, а командует.
15: Москва изображает себя центром империи. Вот что ей сейчас важно в общении со своим гражданином. Это действительно, поскольку никаких ответов в Украине не получено, то нужно получать эти ответы хотя бы там, где эти вопросы попутно возникают. Я думаю, что Москва сейчас занимается ровно этим.
14: А с нами в прямом эфире политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
24: Добрый день, здравствуйте.
14: Вот мы сегодня рассказывали о политтехнологиях, которые решили применить на Армении в поддержке пророссийских кандидатов в парламент. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эти российские санкции, если уж называть вещи своими именами, но все-таки этой пророссийскости их принятие едва ли способствует. Это выстрел в ногу. Зачем вообще усиливать давление перед выборами?
24: Да, действительно. И, кстати, опросы общественного мнения в Армении сейчас, накануне, по-прямому, уже приближаются, собственно, выборы. И вот на прошлой неделе были опросы. Они показывают, что поддержка Пашиняна и его партии, она только растет от, на фоне тех мер, которые российские власти предпринимают. Идет атака по трем направлениям, то есть риторическая атака со стороны самого Путина, который прямо заявил, что либо Армения... будет делать дальше выбор в пользу Евросоюза, либо останется с Россией. Это жестко сформулировано, так же действительно, как для Украины в свое время, во времена попытки ассоциации с Евросоюзом. Вторая линия – это вот торговая война, объявленная неизвестно кем, неизвестно почему, но это выполнение, конечно, требований Путина, несомненно. И третье – это... факты прямой попытки поддерживать или как-то руководить теми силами, которые на выборах играют против Пашиняна. Ну, вышло только что довольно интересное, наверное, вы уже говорили об этом, расследование центра «Досье», где опубликованы документы кремлевских политтехнологов, которые, так сказать, давали свои рекомендации тем силам, которые ведут борьбу против Пашиняна. Вот три направления. Все они на столе. Результат этого, конечно, что, в общем-то, и хорошо. Результат действует в пользу Пашиняна, в пользу его поддержки со стороны граждан Армении.
14: Запреты и ограничения вообще начались именно после саммита Европейского политического сообщества в Ереване, но он планировался год. Вот неужели именно он стал такой последней каплей для Москвы?
24: Ну, во всяком случае, для Кремля это прозвучало очень сильно, это было видно хорошо по первым же комментариям, поскольку такого не было давно, такого мощного присутствия европейских лидеров в Ереване. И было очевидно, что Европа готова дальше расширять сотрудничество с Арменией. Для Армении это, безусловно, важно. Пашинян до этого приезжал в Москву, встречался с Путиным и подчеркивал, что Армения заинтересована и в сохранении экономических отношений с Россией, но при этом подчеркивал, что Армения – это демократия, это свободные выборы, и поэтому исход выборов не может диктоваться ни из Москвы, ни откуда-либо еще. Так что здесь саммит, ну, наверное, сыграл какую-то роль, но, тем не менее, все же надо сказать, что Пашинян выбрал определенную политическую стратегию, и ей следует. А то, что это раздражает Кремль, ну, здесь ничего не поделаешь. Кремль всегда раздражается на проявление какой-либо политической самостоятельности или проявление суверенитета со стороны соседних с Россией стран.
14: Ну, там не только свободные выборы, еще и про свободный интернет. Там Пашинян вот в свое время указал на это Владимиру Путину, что, наверное, еще большим таким триггером, возможно, прозвучало, как бы гораздо большим раздражителем. Но еще напрашивается параллель запрета минералки Джермук с многострадальным Боржоми. Почему, на ваш взгляд, Кремль выбирает уже как-то исторически даже одну и ту же стратегию, если та не особо работает?
24: Да, это надо сказать загадка, потому что, что называется, старшее поколение помнит, что в 90-е годы во время конфликта с Латвией еще мэр Лужков призывал устроить бойкот латвийским шпротам. И тогда это звучало анекдотично, а сегодня вся эта линия, как ни странно, продолжается. Такого рода действий и угроз. Это было и в отношении молдавского вина, все хорошо помнят, то есть в отношении Молдовы такие шаги предпринимались, и в отношении Грузии, и вот теперь в отношении Армении. При этом я совершенно согласен с комментарием Дубнова, который только что был. Экономически для Армении такого рода санкции не являются никаким смертельным ударом по экономике, а будут означать только одно – ну, сказать, разрыв связей конкретных производителей с конкретными, сказать, получателями в России. Ну, сказать, армянские поставщики переориентируются. Собственно, так это бывало много раз. И в отношении... Мы помним хорошо, что недавно были осложнения с Турцией, когда был, после того, как был сбит самолет, тоже угрожали разрывом каких-то поставок с хозяйственной продукции из Турции. Все это, так сказать, события одного дня, что называется, они не влияют. Но подчеркну, что Кремль, конечно, и дальше будет непрерывно пытаться оказывать то или иное давление на Армению, если она пойдет дальше путем расширения сотрудничества с Европой.
14: Ну а есть ли куда вообще расти этим ставкам в давлении, учитывая, что Ереван, кажется, взял довольно-таки уверенный курс и сворачивать не собирается с него сворачивать. А вот господа Симоньян, Соловьев вообще уже сравнивают Пашиняна с Зеленским, а ранее тот же Соловьев и говорил, вообще намекал на войну против Армении в частности.
24: Будут действовать, как и действовали в отношении Украины, то есть давить в первую очередь на энергоносители, на газ, а с другой стороны угрожать и военной базой, которая имеется на территории Армении. Напомним, кстати, что наличие российской военной базы в Севастополе играло довольно важную роль в подогревании необходимости каких-то военных действий по ее защите в 2014 году и во время аннексии Крыма. Так что здесь такая игра возможна, и она будет вестись точно вокруг газа и вокруг базы.
14: Ну и сегодняшние вот эти кадры из Еревана с подписанием рамочного соглашения с США, мне с вами хочется еще отдельно обсудить. Ранее еще и Трамп там участвовал в первых документах, по сути, уже приближающих мир между Арменией и Азербайджаном. То есть все вообще очень визуально смотрится как-то, ну, как минимум символически, как будто бы США постепенно вытесняют Россию из Южного Кавказа в плане влияния последней. Находите ли вы этот курс вообще вот как таковым сам по себе? Или пока еще рано об этом говорить?
24: Нет, я думаю, что Соединенные Штаты, хотя и делают шаги, и Марко Рубио прилетел и поддерживает Армению в ее выборе, и экономические взаимодействия расширяются. Но все-таки посмотрим, что будет дальше, поскольку администрация США не всегда последовательна в таких действиях в последнее время. Но, тем не менее, нет сомнений в том, что для Армении чрезвычайно важно было бы развивать отношения не только с Европой, но и с Соединенными Штатами, поддерживать отношения с соседними странами и развивать отношения с Турцией в том числе. Так что здесь большой спектр у Армении, и надо надеяться, что весь он будет реализовываться, а в дальнейшем, может быть, в каком-то будущем, о котором пока трудно, так сказать, мечтать, Армения будет сохранять и экономические связи с Россией, так сказать, в здоровом смысле.
7: Ну и учитывая, что вот та самая встреча Пашиняна с Путиным, последняя, которая была, она фактически привела к ультиматуму со стороны Москвы. Вы, мол, либо с ЕАЭС, либо с ЕС, вы уж как-то определяетесь. Вот как долго, на ваш взгляд, Пашиняну будет удаваться фактически придерживаться встречных курсов? И главное, что может стать точкой невозврата. Давайте, ну так вот я сформулирую вопрос.
24: Нет, я не думаю, что здесь, если сейчас на выборах, которые состоятся, Пашинян получит необходимую поддержку и сформирует правительство, то я не сомневаюсь в том, что у него, как у всякого политика, пришедшего, так сказать, в результате выборов к власти, у него будет мандат на то, чтобы продолжать ту политику, которую он начал. Это очень существенно. И в этом смысле слова Москва вряд ли что-то сможет сделать. Да, Москва мобилизует постоянно пророссийских армянских бизнесменов, большую политическую в Москве пророссийскую армянскую среду. Мы знаем этих людей. Среди них много политологов, политтехнологов, журналистов. Они все, так сказать, хотели бы сломить стратегию Пашиняна и вместо нее утвердить в Ереване, ну, так сказать, такую стратегию, которая придерживается Лукашенко, то есть Кремль и в отношении Украины настаивал де-факто на лукашенизации, как бы и в Армении
7: настаивал. Ну, и по всей вести, тут явно не получается такой сценарий. Александр, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Политолог Александр Морозов был с нами. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины. В мае этого года был сделан следующий шаг на пути к его созданию. С вами Александра Вагнер. В Совете Европы 15 мая 2026 года было официально обнародовано расширенное частичное соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Это произошло на заседании министров иностранных дел стран-членов Совета Европы, которое проходило в Кишиневе. Вот что сказала президент Молдовы Майя Санду на этом заседании.
3: Совет Европы существует для защиты, поэтому эта организация никогда не задумывалась как зона комфорта. Она должна была стать линией обороны. Необходимо создать правовые инструменты для защиты наших демократий от когнитивной войны и расширить европейскую семью, включив в нее тех, кто уже доказал свою принадлежность к ней. Ответственность лежит на всех нас, и Молдова готова нести ее как государство-член Совета Европы, как надежный партнер и как страна, которая всей душой верит, что европейский проект стоит строить и защищать.
2: Расширенное частичное соглашение о специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины поддержали 46 стран-членов Совета Европы. К созданию трибунала присоединятся 36 государств плюс Европейский Союз, говорится в официальном сообщении. Они будут определять порядок работы и финансирование. В частности, намерение принять участие в соглашении о трибунале выразили Андорра, Австрия, Бельгия, Великобритания, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Черногория, а также Евросоюз, Австралия и Коста-Рика. В Совете Европы заявили, что впоследствии к соглашению о трибунале могут присоединиться и другие страны. Первым государством за пределами Европы, присоединившимся к созданию спецтрибунала, стала Коста-Рика. Это государство выбрало статус ассоциированного участника, позволяющего присоединиться к инициативе без полноценных финансовых обязательств. Этот механизм является важным инструментом для привлечения государств, которые разделяют принципы трибунала, но не готовы или не могут брать на себя прямые взносы, пояснил Андрей Костин, посол Украины в Нидерландах. Принятое решение свидетельствует о том, что поиск и наказание ответственных за нападение на Украину переходит в юридическую плоскость. Это еще один шаг на пути к наказанию за агрессию России в Украине первых лиц российского государства. Трибунал будет проводить расследования, возбуждать уголовные дела и судить лиц, несущих наибольшую ответственность. 36 стран и Европейский Союз заявили о своем намерении присоединиться к соглашению и определить порядок работы и финансирования специального трибунала. Генеральный секретарь Совета Европы заявил.
4: Когда между нами возникают разногласия, мы возвращаем дискуссию в Совет Европы. В рамки конвенции, в рамки права. Кишиневская декларация – это следующий политический шаг. Это также звено, ведущее к протоколу о преступлении. Это демократическая безопасность в ее самом конкретном проявлении. Это также и наша стратегия, и наши партнеры.

0: судебной и апелляционной. Для работы в них будут избраны 15 судей. Их должна предложить независимая консультативная группа и утвердить руководящий комитет спецтрибунала. Каждые 3 года судьи будут избирать председателя спецтрибунала, который будет председательствовать в апелляционной палате. Согласно уставу, спецтрибунал начнет работу в несколько этапов. Сначала будет создан секретариат и избраны 15 судей, которые должны будут утвердить регламент работы суда, порядок сбора доказательств и другие документы. После того, как вступит в силу соглашение с государством, которое согласилось принять у себя спецтрибунал, а это Нидерланды, будет создана структура трибунала, и он начнет осуществлять свою юрисдикцию. Россия ранее заявила, что считает спецтрибунал нелегитимным, и его решения в Москве назвали не имеющими отношения к России. В правительстве также напомнили, что и юрисдикцию Международного уголовного суда Россия также не признает. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал соглашение о спецтрибунале.
1: Это соглашение передо мной не мечта, это реальность. Украина с самого начала верила в трибунал, и точно так же теперь я уверен, что мы добьемся мира, вступления в ЕС и других целей. Специальный трибунал разорвет порочный круг ради каждой убитой души, ради каждого мира, разрушенного войной. Будут новые страны, будут помещения в Гааге, будет создан первый комитет и будут вынесены вердикты. И я особенно благодарю генерального секретаря Алена Берсе. Этот день не наступил бы без вашего лидерства и вашей смелости.
0: 15 мая стало известно о том, что Нидерланды уже определили место в Гааге, где будет проводиться первый этап работы спецтрибунала. Об этом заявила заместитель министра по европейскому сотрудничеству Нидерландов Гелен Бакер во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе. Именно в Гааге планируется сформировать администрацию суда, избрать судей и прокурора, а также запустить первые процедурные механизмы. Осенью 2025 года Гаага вышла с предложением построить новый суперзащищенный изолятор для Путина стоимостью 70 миллионов евро. Это замедлило подготовительный этап работы, так как вызвало беспокойство у ряда стран, особенно у крупных доноров, рассказали Радио Свободы чиновники из Совета Европы. Но уже в апреле 2026 года посол Украины в Нидерландах Андрей Костин сообщил, что работа над созданием трибунала продолжается без задержек. Европарламент 30 апреля поддержал создание и скорейшее начало работы специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и призвал все государства-члены ЕС присоединиться к нему. Это решение было связано с тем, что 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о спецтрибунале.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины – это первый и единственный в мире трибунал, созданный специально для преследования преступления агрессии, которое подразумевает решение о применении вооруженной силы против другой страны в нарушение устава ООН. Хотя Украина и добивалась создания трибунала в рамках Организации Объединенных Наций, в итоге трибунал создается в рамках Совета Европы. Что это означает на практике, объясняет эксперт по вопросам международного права, координатор программы «Международной справедливости» в Хельсинском фонде по правам человека Анна Фарифонова.
4: Было бы идеально, если бы трибунал был создан, например, Совбезом ООН, как были созданы трибуналы по Югославии, по Руанде. Это бы дало самую сильную легитимность, которая вообще возможна у таких трибуналов. Однако из-за того, что Россия может заблокировать любое решение Совбеза, надежды на то, чтобы такой формат бы сработал, изначально не было. Существует еще один тип трибуналов, это гибридный по типу, например, судов Сьерра-Леоне и Камбоджи, когда местное правительство заключало договор с ООН. То есть Генеральная Ассамблея выносила резолюцию, и после нее уже было такое соглашение.

0: Но для этого также нужна очень большая мировая поддержка, которая, к сожалению, у Украины не получилось добиться. Поэтому вариант с соглашением Украины и Совета Европы для создания такого трибунала – это компромиссное решение, на которое, к сожалению, пришлось пойти. И тут еще важно понимать специфику самого трибунала именно по агрессии, потому что даже в Международном уголовном суду Кампальские поправки, то есть те поправки, которые сделали возможным рассматривать преступления по агрессии, поддержали только примерно треть государств, которые являются сторонами Международного уголовного суда. То есть очень маленькое количество государств в мире в целом готовы поддержать преследование за преступления агрессии, но тем не менее большая часть тех государств, которые поддержали Кампальские поправки, они также сейчас являются сторонами спецтрибунала по агрессии по Украине. И это еще одна важная вещь, то что соглашение было заключено между Украиной и Советом Европы, но в данный момент уже 36 государств присоединились к расширенному частичному соглашению. То есть это не только Украина и Совет Европы, но и каждое государство, которое готово поддерживать этот суд, в том числе и политически, в том числе и финансово, предоставляя своих экспертов, предоставляя свою поддержку на мировой арене, показывая, что преступление агрессии не может пройти просто так незамеченным. По сути, суд будет действовать с Украиной как таким хедлайнером, потому что Украина – это жертва агрессии, и на базе ее территориальной юрисдикции будет происходить расследование. Но при этом Совет Европы задает институциональную правовую рамку. Все остальные страны, которые являются сторонами трибунала, они также всю свою поддержку для функционирования суда предоставляют со своей стороны.
1: Анна Фарифонова упомянула Кампальские поправки. Что это такое?
2: Кампальские поправки – это изменения и дополнения к Римскому статуту Международного уголовного суда, принятые в 2010 году на конференции по анализу Римского статута в Кампале, Уганда. Поправки расширили юрисдикцию Международного уголовного суда, включив в нее понятие «преступление агрессии», а также уточнив и расширив список военных преступлений. Поправки закрепили четкое определение акта агрессии, а также дали определение самого преступления агрессии. По ним понимается планирование, подготовка, инициирование или совершение акта агрессии, применение вооруженной силы против суверенитета и территориальной целостности другого государства, лицом, находящимся в положении, позволяющим осуществлять контроль над политическими или военными действиями. Важной особенностью является то, что в отношении государств, не являющихся участниками МУС или государств-участников, сделавших соответствующую оговорку, суд не может осуществлять юрисдикцию по делам о преступлении агрессии, если оно совершено их гражданами или на их территории. Это стало причиной того, что Украине пришлось искать иную возможность, и она была найдена в рамках спецтрибунала, так как Россия не является участницей Международного уголовного суда.
1: Ну вот говорится, что спецтрибунал будет выдвигать обвинения в отношении первых лиц государства и политиков, которые в России ответственны за агрессию. В данном случае, конечно, имеется в виду и президент страны, и министры правительства и так далее. Но в то же время есть еще такая институция, как Международный уголовный суд, которая уже сейчас, в данный момент, выдвинула обвинение против Владимира Путина и омбудсмена российского Марии Львовой Беловой, обвинив их в депортациях украинских детей с оккупированных территорий. Почему было принято решение, и вообще, почему Украина добивалась, чтобы параллельно с Международным уголовным судом работал еще и трибунал? Да, в чем вот разница этих двух институций, и почему необходимо иметь два параллельных обвинения?
0: Да, действительно, пришлось создавать отдельный трибунал, потому что Международный уголовный суд, к сожалению, не мог рассматривать преступления агрессии, потому что у него есть свои процессуальные требования, и одно из них заключается в том, чтобы Россия была стороной Международного уголовного суда. Поэтому чисто процедурально такое расследование было заблокировано с самого начала. И поэтому Международный уголовный суд, он расследует сейчас все, что связано с военными преступлениями, преступлениями против человечности, и эти дела, они не будут пересекаться. В спецтрибунале будет преследование конкретно по преступлению агрессии, но это не значит, что оно ограничится только Владимиром Путиным, например. Это будет преследование всех, кто причастен к преступлению агрессии, кто участвовал в решении о вторжении в Украину, а это значит и, например, глава разведки, министр обороны, члены Совбеза РФ. То есть, да, это остается высшее руководство, но не только руководство страны.
1: Поскольку вы говорите, что Международный уголовный суд не может рассматривать такого рода обвинения, то почему вообще важно найти виновных в агрессии? И если бы вы могли рассказать, может быть, исторически, какие были прецеденты рассмотрения в суде вот подобных обвинений в прошлом?
0: Преступление агрессии – это самое молодое преступление, как я уже сказала. Только Кампальские поправки сделали возможным его преследование в Международном уголовном суде, и до сих пор у нас не было даже там судебного процесса именно по преступлению агрессии. Несмотря на то, что преступление агрессии называют прародителем всех остальных преступлений, потому что для того, чтобы совершать военное преступление, нужно принять решение о начале войны, нужно принять решение о том, чтобы в другую страну вторгнуться. Поэтому, начиная с 20 века, человечество приходило к тому, чтобы криминализировать агрессию, но из-за того, что это очень политизированный вопрос, из-за того, что каждый глава государства в первую очередь думает о том, не привлекут ли его к ответственности за его решения, мы оказываемся в такой ситуации, особенно в 2026 году, когда везде в мире полыхают вооруженные конфликты, что страны очень сильно противостоят таким преследованиям. И на самом деле этот спецтрибунал будет огромным прецедентом и очень сильно повлияет на то, в каком мире мы будем или не будем жить в дальнейшем.
1: А вот вы говорите, что это самое молодое преступление. Я правильно понимаю, значит, получается, что Украина – это впервые?
0: Да, да, да. То есть, по сути, в Международном уголовном суде есть еще тоже процедуральные препоны для этого, потому что Совбез ООН, например, должен определить, что случилась агрессия против какого-либо государства. И если этого не случилось, то тогда прокурор должен выждать определенный срок, и только после этого он может в целом оценивать ситуацию. То есть, к сожалению, нет, пока что у нас не было судебного процесса, который бы рассмотрел такое дело.
1: Вот при создании трибунала подчеркивалось, что суд над причастными к совершению преступления агрессии возможен только после ухода с поста. Конечно, имелись в виду первые лица государства, то есть Владимир Путин, например, там Шойгу и так далее. А почему именно только после ухода? А в чем вот здесь главная причина, почему невозможно рассматривать, например, такие обвинения сейчас?
0: Первые лица государства защищаются иммунитетом, пока они находятся в должности. Но речь идет только про так называемую тройку. Это президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Все остальные должности, которые я до этого перечисляла, могут преследоваться, я надеюсь, будут преследоваться. На них иммунитет не распространяется. То есть только когда Путин перестанет быть в должности, спецтрибунал по агрессии сможет его преследовать. И это тот компромисс, опять же, на который Украине пришлось согласиться для того, чтобы в целом этот суд стал возможным. Потому что, опять же, каждая страна, каждый руководитель страны печется о том, чтобы этот иммунитет сохранялся. И, опять же, из-за формата самого трибунала, из-за того, что он не был создан, скажем, Совбезом ООН, который мог бы сломить этот иммунитет. Конфигурация сейчас такая, но вот эти три должности, президент, премьер-министр и министр иностранных дел, они защищены, пока они в должностях.
1: Ну вот еще звучало такое предположение, что ведь президент Владимир Путин находится у власти уже дольше положенного срока. Да? То есть, конечно, была изменена Конституция, но, тем не менее, и о международных нормах, когда речь идет, то его легитимность ставится под вопрос, и она ставилась под вопрос в том числе и в Совете Европы. Может ли вот это отношение к непосредственно легитимности нынешнего российского президента каким-то образом повлиять на то, что его могут судить раньше ухода с поста?
0: Нет, к сожалению, нет, потому что с точки зрения международного права в целом нет требований к государству быть демократичным. Государство определяется по факту. То есть даже если во главе стоит диктатор, тиран, захвативший власть, но при этом он осуществляет эффективное управление этим государством, он считается главой государства. Поэтому, к сожалению, у нас нет инструмента для того, чтобы не признавать Путина президентом.
1: Одновременно у спецтрибунала есть возможность судить подозреваемого заочно. И я вот хотела спросить, вот если, например, будут выдвинуты обвинения против президента России в рамках спецтрибунала, можно ли его будет судить заочно только после того, как он уйдет с поста, или вот уже в данный момент, вот сейчас, если, например, предположим, в ближайшие 2 года будут уже предъявлены какие-то конкретные обвинения?
0: Нет, к сожалению, тройку нельзя будет судить даже заочно. То есть нужно будет ждать того, чтобы они прекратили быть на посту. А всех остальных можно будет судить заочно, можно будет уже готовить расследование. Мне кажется, вы слишком оптимистичны, когда речь идет о тайминге, потому что я думаю, что ближайшие несколько лет суд потратит на то, чтобы выстроить хотя бы логистику, потому что сейчас вот этот вот комитет управления трибуналом, который был создан в пятницу, он будет работать над тем, чтобы принять бюджет, определиться со зданием, в котором будет располагаться суд, нанять новый персонал, организовать безопасное хранение доказательств, выстроить все правила и процедуры работы суда. Я не думаю, что в ближайшие несколько лет мы действительно сможем увидеть полностью функционирующий суд со всеми функциями, которые бы мы от него ожидали. По моим каким-то предположениям, ближе к 30-му году это возможно.
1: Вы работали со свидетелями агрессии и с украинскими беженцами, которые давали какие-то объяснения того, что произошло, собирали их в Польше. И я хотела бы спросить, вот для этих людей важно ли, что вообще трибунал создан, да, и несмотря на то, что вот такое долгое время необходимо для того, чтобы все-таки действительно какие-то конкретные обвинения были предъявлены, не говоря уже о непосредственно суде. Важно ли им сам символически для этим людям, чтобы трибунал заработал, и воспринимают ли они, может быть, вы слышали от них такие мысли, воспринимают ли это они как бы как часть справедливости, или это не важно в данном случае и для этих людей, а важно скорее для вообще нашего понимания всего общества европейского, что такое агрессия?
0: Мне кажется, что тут важно различать и карательную функцию суда, когда мы хотим, чтобы преступники оказались на скамье подсудимых, но также у суда есть, например, функция установления фактов. И мы видели в деле MH17 по сбитию Боинга, которая слушалась в окружном суде Гааги, где присутствовали родственники погибших. И также все происходило заочно, подсудимых не было в зале суда, но тем не менее эти родственники говорили о том, что для них решение суда обозначало определенное окончание этого ужасного периода их жизни. Они могли подвести итог, они могли услышать в суде признание того, что произошло, и жить дальше. И это было, наверное, самым ценным, что такие суды могут дать для родственников и для жертв в целом. Тут еще другой вопрос заключается в том, а кто вообще жертва агрессии? Потому что в статуте спецтрибунала есть очень широкое определение. То есть все, кто затронуты агрессией, кто это? Являются ли это все жители Украины? Пока что пока нет правил и процедур, и это все не расписано, мы не знаем. Из этого еще вытекает очень важный вопрос, как они могут участвовать в судебных заседаниях. Потому что мы действительно не можем ожидать, что в судебных заседаниях будут участвовать все жители Украины. Но какой формат будет выбран? Будут ли это группы жертв? По какому принципу они будут избираться? Мы это еще увидим, от этого будет очень много чего зависеть именно в контексте взаимодействия суда и пострадавших.
1: Говорила Анна Фарифонова, эксперт по международному праву, координатор программы международной справедливости в Хельсинском фонде по правам человека. Несмотря на то, что специальный трибунал по преступлению агрессии создается с целью найти ответственных за войну России в Украине, в 2025 году, когда были сделаны первые шаги на пути к созданию спецтрибунала, подписан договор между Советом Европы и Украиной, российский политик Владимир Карамурза написал в комментарии для газеты The Washington Post, что трибунал имеет колоссальное значение не только для будущего Украины и Европы в целом, но и для самой России. Обеспечение реальной ответственности за преступления, совершенные режимом Путина, имеет решающее значение для того, чтобы Россия после ухода Путина стала функционирующей демократией и вновь вернулась в международное сообщество, написал российский политик. Карамурза считает, что главной причиной краха демократического перехода в России в 90-х годах, приведшему к нынешнему положению, включая войну в Украине, стало отсутствие ответственности за преступления, совершенные Советским Союзом. В интервью американскому телеканалу NBC News он объяснял.
3: Фундаментальная проблема, которая привела к провалу демократического перехода в России в 90-х годах, заключалась в том, что за зло никто не понес ответственности. Люди решили просто притвориться, что этого никогда не было. А ведь совершались ужасные преступления. Советский режим десятилетиями преследовал нас, совершал преступления как против нашего народа, так и против других стран. И вот когда страницу перевернули, люди стали говорить: «Зачем нам прошлое? Это будет охота на ведьм, если мы попытаемся привлечь виновных к ответственности». Однако Владимир Буковский, легендарный советский диссидент, один из тех, кто настаивал на том, что привлечь к ответственности необходимо, кто настаивал на Нюрнбергском процессе над преступлениями, совершенными коммунистическим режиму, сказал преступным чиновникам того времени: «Вы говорите об охоте на ведьм. Если мы этого не сделаем, ведьмы вернутся и начнут на вас охоту». Именно это и произошло, когда всего через 8 лет после краха советского режима к власти пришел бывший офицер КГБ Владимир Путин и начал делать все то, что он делает сейчас. Таким образом, речь о справедливости и ответственности за то, что происходит сейчас в Украине, за то, что происходило раньше в Чечне, в Грузии, в Сирии, за то, что Путин годами делал с российскими гражданами. Давайте не будем забывать, что два главных лидера российской демократической оппозиции – Борис Немцов и Алексей Навальный были убиты по личному приказу Владимира Путина. Не будем забывать, что тысячи и тысячи российских граждан прямо сейчас сидят в тюрьмах за противодействие преступной войне, за выступление против диктатуры Путина. Все эти преступления должны быть расследованы, и все виновные должны предстать перед правосудием и понести полную ответственность. Это единственная истинная гарантия того, что это зло не вернется никогда.
1: Заявил российский политик Владимир Карамурза, говоря о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Помимо спецтрибунала, который будет заниматься поиском виновных российских политиков, несущих наибольшую ответственность за агрессию в отношении Украины, параллельно будут действовать и другие механизмы, связанные не с персональной, а с материальной ответственностью, ущербом, который был нанесен боевыми действиями российской армии на территории Украины. Например, Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий подписали 38 стран и Евросоюз. Комиссия будет проверять, оценивать и принимать решения относительно заявлений, поданных в реестр убытков, а также определять размер компенсации, если она является обоснованной в каждом конкретном случае. Комиссия по рассмотрению претензий – второй элемент компенсационного механизма после реестра ущерба. По данным Совета Европы, к реестру уже присоединились 44 государства и Европейский Союз. Было получено более 150 тысяч заявлений на компенсацию от частных или юридических лиц, а также от государственных институций в Украине. Это был 20-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
7: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
8: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
9: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно – реализуем.
10: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
11: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
12: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 26 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Военные аналитики определили, что при ударе по Украине в ночь на 24 мая Россия использовала не одну, а две баллистические ракеты среднего радиуса действия «Орешник». Американская армия атаковала несколько иранских военных объектов, несмотря на продолжающиеся переговоры о заключении мирного соглашения с Ираном. Власти африканских стран признают, что распространение эпидемии вируса лихорадки Эбола опережает принимаемые меры по сдерживанию эпидемии. Также сегодня. Искусственный интеллект необходимо обезоружить. Слово, конечно, сильное, но выбрано намеренно, потому что в данный момент нужны слова, способные привлечь внимание, пробудить совесть. Папа Римский Лев XIV в своей первой энциклике предупредил об опасности бесконтрольного развития искусственного интеллекта. МИД России в понедельник выступил с заявлением о том, что, цитата, «вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по Киеву. В качестве целей были названы предприятия ВПК и центры принятия решений». В тот же день российский министр иностранных дел Сергей Лавров позвонил государственному секретарю США Марко Рубио и сообщил ему, что российская сторона направила всем посольствам в Украине, в том числе и американскому посольству, предупреждение о необходимости эвакуироваться из Киева. Тем не менее, дипломаты западных стран заявили, что не поддадутся шантажу со стороны Кремля, отметив, что Киев уже давно подвергается регулярным обстрелам. Тем временем военные аналитики установили, что при атаке на Украину в ночь на 24 мая Россия применила не одну, а две баллистические ракеты «Орешник» с разделяющимися боеголовками. Болванки, которые находились в боеголовках второй ракеты, упали на оккупированной территории Донбасса. Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов считает, что использование «Орешника» 24 мая больше походило на его испытание, чем на боевое применение. Военного смысла оно не имело.
1: Куда именно упали эти болванки, мы не знаем точно. Называется Авдеевка, где-то район Краматорской агломерации, где-то в Донецкой области, да. Было два удара «Орешника» в этот раз, но как и удар по Киеву, как и предыдущий удар по Львову, как и удар в конце 24 года по Днепру, они были абсолютно бессмысленны с военной точки зрения, поскольку «Орешник» не несет никакой боевой части, начинен болванками, пусть их и много. И никакого ущерба, я думаю, он не причинил. Мы уже видели кадры из Белой церкви, под Киевом, где он попал в гаражный кооператив. До этого мы видели, какой в кавычках ущерб он нанес каким-то гаражам тоже в Днепре. Как политический жест устрашения или как что-то еще, с каждым новым использованием «Орешника» это значение девальвируется. То есть, если первый раз еще все поухали, как же так, Россия использовала баллистическую ракету средней дальности, то сейчас, когда уже 4 «Орешника» использованы, это не более чем трата денег. Но мне кажется, что какой-то смысл, безусловно, для России в этом есть, в том плане, что это новое вооружение. Пусть оно и сделано на основе старых баллистических ракет советских, еще «Рубеж», в свою очередь, на основе «Ярса». Но это просто испытание. Они продолжают испытывать ее. И по кадрам из Киева мы видели, что одна из боевых частей летела как-то странно. То есть, возможно, это тоже говорит о том, что они как-то пытаются с ними играться. Может быть, они думают, как все-таки в них поместить хоть какой-то боезаряд неядерный. Так что, я думаю, просто мы наблюдаем испытания в прямом эфире. Ну, а как жест устрашения или как знак нормализации использования баллистических ракет в войне, это уже не очень работает. Особенно после, например, того, как Иран многократно использовал подобные ракеты для ударов по Израилю и по другим странам Персидского залива. Тут тоже ничего нового нету. «Орешник» – крайне неточное оружие, потому что когда такая ракета несет ядерный боезаряд, нет никакой разницы, упадет она в цель или в 10 километрах от нее. Понятно, что все равно последствия будут печальными. Потому что когда у вас 16 ядерных боеголовок, никакая точность не требуется. Может быть, этот «Орешник», который упал предположительно в районе Авдеевки, может быть, он нештатно как-то сработал, может быть, так и задумывалось, не знаю. Но это на самом деле не важно. И другие российские ракеты, и не только российские, например, «Циркон», тоже имеют очень большую скорость в терминальной стадии падения, и никакая система ПВО, ни европейская, ни американская, не будет способна перехватить 100% таких ракет, если будет массированный, не дай бог, ядерный удар. Поэтому в этом смысле Опять же, Россия может использовать ядерные боевые части и с другими ракетами, а не только с Орешником. Да, сбить его крайне сложно, но также крайне сложно сбить и цирконы, и другое оружие, чьи боевые части на последней стадии полета достигают гиперзвуковых скоростей. Понятно, что у Украины есть дефицит систем ПВО и ракет к ним, но даже если представим себе какую-то страну, у которой нет дефицита ракет ПВО, у которой неограниченный запас ракет ПВО, хотя такого не бывает, все равно какая-нибудь одна да другая ракета это где-нибудь просочиться. 100% надежных ПВО не существует просто. Поэтому, ну, как и любое стратегическое оружие, это скорее действительно знак устрашения, но с каждым вот таким использованием он работает все меньше и меньше. У меня уже ощущение, что это действительно направлено больше на российскую внутреннюю аудиторию, чтобы бабуси у подъезда в каком-нибудь Саратове пообсуждали, ах, вот как мы надавали им Орешникам там, ну, что-то такого рода. Россия и так наносит регулярно массированные удары по Киеву. Постоянно. Как только вот накапливает какой-то запас ракет, она может это называть ударом возмездия за Старобельск, она может назвать это ударом возмездия за украинские удары по российской территории в глубине. Начиналось все в 24-м году. Россия тогда сказала, что она ударила Орешником по Днепру в ответ на использование ракет «Атакамс» по целям в глубине России. Сейчас Украина наносит такие же удары без всяких «Атакамсов» своими дальнобойными дронами. Она снизила стоимость таких ударов, а Россия по-прежнему растрачивает на ответы так называемые эти «Орешники», которые стоят каждый по 3 миллиона.
0: Мнение журналиста-расследователя «Радио Свобода» Марка Крутова. В Донбассе продолжаются боевые действия, подвергая регулярным ударам и бомбардировкам Краматорск и Славянск. Российская армия пытается штурмовать Константиновку, охватывая ее с флангов. Николай Мельник, ветеран российско-украинской войны, эксперт аналитической группы «Левиафан», отмечает, что это знакомая тактика российских войск и что командование ВСУ должно быть к ней готово.
2: Россияне
0: уже полгода пытаются охватить Константиновку с флангов, и этот замысел они последовательно реализуют. По состоянию на сегодняшний день ситуация еще не настолько сложная, как это было в Покровске на последнем этапе его обороны. Однако факт остается фактом. Россияне пытаются охватить город с флангов, поскольку при прямых фронтальных атаках они несут значительные потери в живой силе. Это в целом характерная российская тактика: охват флангов, нарушение логистики и использование ошибок украинского командования, когда наблюдательные пункты пытаются удерживать любой ценой, без возможности нормальной ротации личного состава. Пока ситуация остается контролируемой. Хочется надеяться, что генеральный штаб видит существующие угрозы и будет своевременно на них реагировать. Тем более у господина Сырского есть его излюбленный инструмент – переброска подразделений. Думаю, будут предприняты попытки выровнять ситуацию на этом участке фронта. Мнение эксперта аналитической группы «Левиафан» Николая Мельника. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Время свободы. Задержанный 24 мая в Чехии митрополит Русской Православной Церкви Илларион, в миру Алфеев, вышел сегодня на свободу без предъявления обвинений и каких-либо процессуальных обязательств, утверждается в его телеграм-канале. МИД России заявил вчера, что задержание Иллариона чешской полиции стало, цитата, «результатом срежиссированной провокации, цель которой – очернить как самого митрополита, так и в его лице православие». Полиция Чехии подтвердили, не называя имен, что сотрудники Центра по борьбе с наркотиками на основании анонимного сообщения действительно проверили автомобиль и обнаружили там 3 емкости с белым веществом в количестве, исчисляемом граммами. Митрополит Илларион в 2022 году был назначен руководителем Будапештской епархии РПЦ после скандала, связанного в том числе с обвинениями в сексуальных домогательствах. Илларион был отправлен на покой. Местом его служения был определен храм святых Петра и Павла в Карловых Варах. О том, как чешская пресса реагировала на задержание Илариона, я попросил рассказать политического обозревателя чешского «Розгласа», он же Соукупа.
3: Довольно долго у нас был только один источник информации, это был телеграм-канал самого Илариона. Только вчера после обеда полиция действительно подтвердила, что она действовала на основании анонимного доноса, что они узнали, что в такой-то машине будут перевозиться наркотики, соответственно, они действовали. Сама полиция, например, не хочет до сих пор подтвердить, что среди пассажиров был сам Илларион. Так что чешские СМИ не могут, как бы, могут только слегка спекулировать. По большей части они, конечно же, вспоминают историю самого Иллариона, человека, который в свое время был крайне близок патриарху Кириллу, который, в общем-то, выполнял в Венгрии какие-то поручения, жил довольно роскошной жизнью. И, конечно же, вспоминается история самого храма Петра и Павла в Карлових Варах, который один из немногих храмов в Чехии, который принадлежит именно Русской Православной Церкви. Да? То есть, конечно же, есть много других православных храмов, но они уже как бы Чехословацкой церкви, или, точнее говоря, православной церкви Чехии и Словакии, где, собственно, и раньше были случаи, что контрразведка обвинила прежнего настоятеля, что он давал помещения в церкви для каких-то сотрудников российской разведки и прочее. Да? Так что в этом ключе пока освещается, потому что у нас крайне мало каких-то материалов, что именно произошло вчера.
0: Очень жесткая реакция МИД России на это задержание. Сегодня уже Илларион вышел на свободу. Она хоть как-то удивила чешское правительство, может быть, опять же, чешскую прессу?
3: Ну, я думаю, что для большинства чешской прессы существование какого-то митрополита Илариона Карлови Вары стало довольно сюрпризом, да. Так что пока, наверное, никакой особенной реакции нет. Да? То есть политических отношений между Россией и Чехией не существует фактически как класс, по крайней мере, с февраля 22 года. Так что говорить о том, что это повредит отношениям, как бы, ну, как бы глупо, потому что этих отношений на политическом уровне как таковых просто не существует.
0: Моим собеседником был чешский политический аналитик, он же Соукуп. Чешские правоохранительные органы ожидают окончательных выводов по поводу обнаруженного в машине митрополита Илариона вещества. Эти результаты, как сообщается, определят порядок дальнейших действий. Время свободы. Александр Шохин стал сегодня новым бизнес-омбудсменом в России, сохранив за собой пост главы Российского союза промышленников и предпринимателей. О назначении объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сразу после сегодняшней встречи Шохина с Владимиром Путиным, в ходе которой Шохин, среди прочего, благодарил президента за помощь в продвижении закона о сроках исковой давности по приватизационным сделкам. Шохин выразил надежду, что закон будет принят еще до июньского Петербургского экономического форума.
4: Как мы не один раз вам докладывали, что этот закон не закрывает возможности для правоохранительных органов судебной системы бороться с недобросовестными предпринимателями, с теми, кто реализовывал какие-то коррупционные схемы и так далее. Там сроков давности быть не может, но, тем не менее, сами сделки приватизации, распространенные на них нормы Гражданского кодекса, это, на мой взгляд, может обеспечить определенную стабильность делового оборота, в который мы так нуждаемся в условиях, к сожалению, глобальной неопределенности.
0: Это был глава Российского союза промышленников и предпринимателей, теперь еще и бизнес-омбудсмен в России Александр Шохин. Накануне сегодняшней встречи с Путиным он дал большое интервью РИА Новости, в котором предложил 4 рецепта возвращения к росту российской экономики. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
5: Во-первых, не пережимать с обелением экономики и не перегнуть палку в этом нелегком деле, поскольку в противном случае многие либо уйдут в тень, либо закроются. Не пережимать и не перегнуть палку – это прямая цитата из Шохина. Прямо выступить против тотального налогового террора, который с прошлого года называется обелением экономики, дипломатичный глава профсоюза олигархов не решился. Так что российские государственные СМИ написали, что Шохин считает взвешенное обеление экономики одним из стимулов роста. Во-вторых, правительство должно решить проблему неплатежей. Тут, пожалуй, прибегну к цитате. «Важно расшивать цепочки неплатежей, когда крупные компании и госкорпорации, мягко говоря, задерживают платежи поставщикам из сферы малых и средних предприятий, пусть часто не от злой воли. Конец цитаты. Что делать, когда присутствует то, что Шохин называет злой волей, понятно. Надо прикрикнуть на госкомпании и госкорпорации, чтобы те прекратили то, что министр экономики Максим Решетников называет хулиганством, и начали бороться с искушением крутить деньги, которые они должны поставщикам товаров и услуг. А вот когда все происходит не от злой воли, тут все гораздо интереснее. Поскольку далеко не все госкомпании и госкорпорации относятся к приоритетному военно-промышленному блоку, то и деньги из бюджета не всем поступают с одинаковой пунктуальностью. Так что для расшивки цепочек неплатежей надо как минимум отказаться от бюджетной экономии на всем, что не относится к войне. Третий рецепт Шохина – программы по стимулированию производительности труда, автоматизации и роботизации. Программы надо полагать государственные, иными словами, предполагающие дополнительные государственные расходы. На это, впрочем, и сам Шохин не слишком надеется. Поэтому уточню, что необходимо хотя бы сохранить стимулы для инвестиций. Иных стимулов, кроме налоговых, придумать сложно. Так что это тоже дополнительная нагрузка на бюджет. Пусть не в расходной, а в доходной части. Наконец, четвертая идея Шохина. Меры точечной поддержки конкретных системообразующих компаний, которые перешли красную черту устойчивости. Поддержка, понятное дело, требуется отнюдь не моральная. Все, о чем говорит глава РСПП, подразумевает, что государство должно либо отказаться от части доходов, ну, например, не слишком усердствуя с обелением, или придумывая налоговые стимулы для тех, кто инвестирует в роботизацию и автоматизацию производства. Либо, как в случае с расшивкой неплатежей и точечной поддержкой системообразующих компаний, нарастить госрасходы. В нынешнюю концепцию консолидации бюджета все это укладывается слабо, так что пожелания, скорее всего, так и останутся благими. Да и не помогли бы рецепты Шохина выполнить поручение Путина вернуть экономику к росту, сохранив низкие темпы инфляции. На пятый год войны это уже невозможно. Но об этом Шохин благоразумно молчит. Да и не только Шохин. Правительство с Центральным банком тоже ведут себя более чем благоразумно. И максимум, на что отваживаются, намеки и эвфемизмы. Так что с разгоном экономики придется потерпеть.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 26 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Американская армия в ночь на 26 мая нанесла несколько ударов по целям на юге Ирана. Представитель командования вооруженных сил США заявил, что целями ударов стали ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины. По сообщению телеканала «Аль-Джазира», ударам предшествовали действия Корпуса стражи Исламской революции против неназванного судна в Ормузском проливе, заблокированном Ираном после начала войны с США и Израилем. Американские удары были нанесены во время визита делегации Ирана в Катар, страну, выступающую посредником в американо-иранских переговорах. Агентство Reuters со ссылкой на чиновника, проинформированного об этом визите, пишет, что стороны обсуждали детали возможного мирного соглашения с США, в том числе судоходство в Ормузском проливе, судьбу запасов обогащенного урана в Иране и возможное разблокирование замороженных иранских активов. Тегеран настаивает, что мирное соглашение с США должно включать в себя окончание военной операции Израиля против признанной в ряде стран террористической шиитской группировки Хизбалла в Южном Ливане. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия, наоборот, намерена интенсифицировать боевые действия против Хизбаллы. «Это правда, что они бьют по нам дронами на оптоволокне. У нас есть специальная команда, которая работает над этой проблемой, и мы ее решим. Одновременно вы, жители северных территорий, проявляете стойкость. Эта стойкость нас вдохновляет. И сейчас нам необходимо усилить удары, усилить давление, смять их подавляющей силой». Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Вы слушаете «Время свободы». Всемирная организация здравоохранения признала, что распространение вспышки заболевания лихорадкой Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго сейчас опережает принимаемые меры по борьбе с вирусом. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения, так как темпы заражения и охват новых территорий превышают возможности служб по отслеживанию контактов уже выявленных носителей вируса. 10 африканских стран сейчас отнесены к зонам высокого риска. Остальные государства африканского континента – к потенциальным зонам риска. Причинами называют высокую мобильность населения, недостаточный эпидемиологический надзор в ряде регионов, а также нехватку диагностических средств. Президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса объявил о выделении нескольких миллионов долларов в поддержку африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.
6: Правительство и народ Южной Африки рады объявить о первоначальном взносе в размере 5 миллионов долларов США в Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний в поддержку продолжающейся борьбы с эпидемией Эболы на континенте. Африка больше не будет пассивно ждать, пока другие начнут действовать и придут ей на помощь.
0: Как сообщает агентство Bloomberg, объем международной поддержки продолжает расти. Всемирный банк выделяет 180 миллионов долларов, из которых 160 будут направлены непосредственно в Демократическую Республику Конго. Соединенные Штаты выделяют 82 миллиона, европейские страны 57, а фонд Билла Гейтса около 15 миллионов долларов. При этом директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия подчеркнул в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что распространяющийся сейчас штамм вируса Эбола известен уже почти 20 лет, но вакцины и лекарств против него так и не было создано.
7: Мы не понимаем, почему за 19 лет с момента обнаружения этого вируса в Африке не созданы ни вакцина, ни эффективные лекарства. Если бы подобная вспышка произошла в Европе или США, уверен, что за эти годы вакцины и методы лечения уже были бы доступны. Но пока их нет, мы можем опираться только на меры общественного здравоохранения, строгие санитарные барьеры, защиту медицинских работников, эффективную систему информирования населения, тестирование и изоляцию зараженных. На сегодняшний день это единственные инструменты, которыми мы располагаем.
0: Это был директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия, фрагмент его интервью телеканалу «Аль-Джазира». Ситуация усугубляется тем, что некоторые районы Уганды и Демократической Республики Конго охвачены региональными конфликтами. Кроме того, родственники умерших от вируса часто требуют выдать им тела для захоронения, хотя именно во время похорон, как показывает статистика, произошло большинство случаев заражения. Требования выдать тела несколько раз приводили к вооруженным столкновениям и нападениям на лечебные учреждения и морги. Время свободы. Папа Римский Лев XIV выпустил энциклику с предупреждением об опасностях, исходящих от искусственного интеллекта. Энциклика – одна из важнейших форм посланий глав католической церкви. Первая для нынешнего понтифика носит название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество». Представляя ее, Лев XIV напомнил библейскую историю о Вавилонской башне и сравнил ее с развитием искусственного интеллекта. Главный выбор стоит не между «да» и «нет» технологиям, а между строительством Вавилона и восстановлением Иерусалима, силой, претендующей на господство над небесами и народом, который трудится вместе в присутствии Бога. И вот что понтифик, в частности, сказал. Искусственный интеллект необходимо обезоружить. Слово, конечно, сильное, но выбрано намеренно, потому что в данный момент нужны слова, способные привлечь внимание, пробудить совесть и указать пути развития человечества. Искусственный интеллект уже затрагивает многие сферы нашей жизни и влияет на решения, определяющие сосуществование людей. Он также оказывает драматическое воздействие на способы ведения войны. Я слышу очень тревожные голоса по поводу все более автономных систем вооружения, практически не поддающихся эффективному управлению со стороны человека. Я слышу очень тревожные рассказы об алгоритмах, которые могут блокировать доступ к здравоохранению, трудоустройству и безопасности на основе данных, искаженных предрассудками и несправедливостью. Глава Римской католической церкви призвал замедлить и строго регулировать развитие систем искусственного интеллекта. Еще одна цитата. «Необходимы надежные правовые рамки, независимый надзор, информированные пользователи и политическая система, которая не отказывается от своей ответственности». На представлении папской энциклики в Ватикане присутствовал Крис Олла, соучредитель одной из ведущих и компании Anthropic. Олла заявил, что компании, связанные с искусственным интеллектом, сталкиваются с сильным коммерческим давлением и действительно нуждаются во внешнем надзоре. И последняя тема. Мир джазовой музыки оплакивает сегодня кончину знаменитого саксофониста Сонни Роллинза. Сонни Роллинз родился в 1930 году в Гарлеме. Свой первый джазовый ансамбль он организовал еще в школе. С конца 40-х годов выступал с ведущими американскими джазовыми музыкантами. В 60-е годы прошлого века экспериментировал в области свободного джаза. Он считается одним из основоположников стиля коул. Потом он снова вернулся к более классическому джазовому звучанию. Среди лучших альбомов Сонни Роллинза «Мост» 62-го года, «Я так чувствую» 76-го, «Танцуя в парке» 87-го и «Глобальное потепление» 1998 года. Вот что в 2005 году о творчестве Сонни Роллинза говорил на волнах «Радио Свобода» лондонский джазовый критик Ефим Барбан.
8: 50-е и 60-е годы прошлого века начинающие тенор-саксофонисты обречены были решать мучительную задачу – выбирать между исполнительскими манерами Сонни Роллинза и Джона Колтрейна. С тех пор несколько поколений саксофонистов выстраивали свою жизнь в джазе с оглядкой на Сонни Роллинза. Даже если бы Роллинз оставил музыку в конце 50-х, то навсегда остался бы в истории джаза как один из его крупнейших мастеров и самых влиятельных музыкантов. Уже к 25 годам этот чернокожий гигант переиграл с крупнейшими джазменами своего времени, написал свои знаменитые темы «Олео», «Эрджин» и «Докси», ставшие стандартами в джазе, отсидел дважды в тюрьме за наркотики, поработал грузчиком на чикагской фабрике и заявил о себе как о лучшем тенор-саксофонисте бибопа. Импровизационный стиль Роллинза всегда отличался удивительно лапидарной фразировкой. Он зачастую лишь пунктирно, умело оперируя паузой, намечает ритмический контур своей музыки. В молодости у Роллинза было две ролевых модели в джазе – Колман Хокинс и Джин Амонс. Позднее он присоединил к ним Лестера Янга. Дважды в своей музыкальной карьере он переживал острый творческий и духовный кризис. В первом случае он прекратил свои выступления и вел уединенный образ жизни, изучая учения розенкрейцеров. Во втором случае оставил музыку и отправился в Японию и Индию, где изучал дзен-буддизм, йогу и искусство медитации. В конце концов, Роллинз пришел к выводу, что обретение озарения и нирваны ему следует искать с помощью музыки. Он резко сократил свои выступления, появляясь лишь на редких концертах в престижных залах. Объясняет он это тем, что джаз нуждается в достаточном и должен выглядеть высоким искусством. Джаз обрел этот статус в немалой мере благодаря Сонни Роллинзу.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Вопченецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью ведущего американского эксперта по военным технологиям, редактора издания «Defense One» Патрика Такера, журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову. Солдаты на линии фронта, и российские, и украинские, говорят сейчас о дронах как о самой страшной опасности. Это все чаще описывается как новый вид войны. У британской газеты «Guardian» это описание выглядит так. Меньше перестрелок, хотя минометного и артиллерийского обстрела меньше не стало. Ширина мертвой зоны, разделяющей противников, прежде измерявшиеся дистанции выстрела, теперь составляет несколько километров, где атакуют небольшие квадрокоптеры. Их скорость может превышать 100 км в час. Они несут в среднем от 1 до 3 килограммов взрывчатки. Ими управляют удаленно операторы через установленные на дронах видеокамеры как бы от первого лица. Противодействовать дронам в сегодняшних реалиях войны сложно. Либо нужны специальные средства радиоэлектронной борьбы, нарушающие связь дрона с оператором, а технически это все более сложная задача, либо нужно пытаться их сбить из стрелкового оружия. «Голос Америки» приводит доклад американских экспертов, согласно которому дроны «Камикадзе» FPV дают недорогие высокоточные ударные возможности, являясь тактическим оружием за пределами прямой видимости, которое расширяет досягаемость наземных войск. Дроны FPV можно воспринимать как дешевое противотанковое оружие, при том, что дальность их действия примерно в 6 раз превышает дальность действия самого современного противотанкового оружия. Результатом использования дронов стала изменившаяся картина боя, когда техника подвозит пехоту как можно ближе к позициям противника, высаживает ее и ретируется, а пехота ведет штурм под ударами дронов. В докладе, цитируемом «Голосом Америки», говорится, что Украина постоянно опережает Россию по инновациям в области технологий и программного обеспечения. Однако российские силы быстро адаптируются и имитируют достижения Киева. Российское провоенное издание «Военное обозрение» 2 месяца назад утверждало, что именно опора на беспилотники является основой боевой устойчивости ВСУ, и без этого Украина бы уже потерпела поражение. Ведущий американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер придерживается такой же точки зрения, что дроны помогают ВСУ удерживать линию фронта. В интервью «Настоящему времени» Такер рассказал, как дроны уже поменяли наши представления о войне. Эксперт также предсказывает, что вскоре искусственный интеллект начнет самостоятельно принимать решения на поле боя. Почему новые технологии не снижают, а резко повышают риск появления новых конфликтов? Почему дроны предотвращают поражение, но не гарантируют победу? И есть ли пути выхода из позиционного тупика? Эти и другие вопросы Патрику Такеру задавал ведущий телеканала «Настоящее время» Александр Пачков.
9: Патрик Такер, редактор издания Defense One, один из ведущих журналистов, рассказывающих о военных технологиях. Патрик, здравствуйте. Я хотел поговорить с вами о будущем дроновой войны, теме, которая стала особенно актуальной в свете войны России против Украины. И я хотел бы начать с вашего недавнего наблюдения. Дроны предотвращают поражение в конфликте, но не обеспечивают победу. Почему? Одних только дронов недостаточно, чтобы выиграть войну, в частности в Украине. И может ли это измениться в обозримом будущем?
10: Да, я считаю, что война в Украине очень наглядна.

0: гораздо более мощной армии. Но ей по-прежнему необходимы дальнобойные средства поражения, превышающие по своим характеристикам обычные дроны. Причина этого паритета не в том, что разработчики дронов на передовой делают недостаточно, как раз наоборот, из-за демократизации технологии. Эти технологии стали настолько доступными, что и циклы инноваций стали стремительно сокращаться.
1: Да, но я хотел бы понять, как скоро это может измениться, если вообще может. Я имею в виду, когда одного только преимущества в дронах может стать достаточно для одной из сторон, чтобы выиграть войну.
0: Нужен новый подход к тому, что мы наблюдаем. Путей два. Либо вы наращиваете массу, то есть производите намного больше дронов серийно, чтобы просто завалить противника количеством. Либо вы делаете дроны гораздо более эффективными, например, за счет повышения их автономности. Более умные дроны смогут заходить глубже в тыл противника и наносить больше урона, чем даже обычные дальнобойные ракеты. Одно из этих двух направлений и позволит какой-либо из сторон получить перевес. Но уже видно, что в плане наращивания производства и Украина, и Россия движутся схожими курсами. У России есть возможность закупать комплектующие в Иране и в других странах мира, но Украина достигла невероятного рубежа. 1 000 000 дронов были произведены в этом году. Пентагону такие темпы производства показались бы чудом, поэтому настоящий прорыв должен быть связан с повышением не количества, а качества дронов. Они должны научиться поражать гораздо больше целей, гораздо эффективнее и гораздо глубже на территории противника. То есть преимущество будет в тактике, в новых технологиях и в интеллекте каждого конкретного дрона.
1: Вы говорите о развитии дронов, но я хочу показать вам одно короткое видео. Это демонстрация работы новой шведской системы противодействия дронам. Выглядит впечатляюще, но это только графика, даже не прототип системы. Почему мы видим такой быстрый прогресс в развитии самих дронов, но почти не видим развития систем, которые должны им противодействовать? Солдаты на передовой сбивают дроны из дробовиков. А как же новые системы защиты?
0: Все так. И именно на решение этой проблемы сейчас направлен интерес стран-союзников по НАТО и членов ЕС, которые пытаются создать то, чего раньше не существовало, то, что они называют «войной дронов». Самолеты и ракеты обслуживаются радаром. Это большие, дорогие системы. Они хорошо засекают большие и быстрые цели. Но против малых, низколетящих целей, особенно когда их много одновременно, такие радары малоэффективны. Как им противостоять? Сейчас ЕС активно ищет новые технологии. В ближайшие недели начнутся первые развертывания таких систем. Сперва испытания, затем, возможно, отправка на передовые рубежи в Восточной Европе, на границах Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Лучшие проекты, что я видел, это автономные наземные платформы на беспилотных автомобилях, снабженных разными сенсорами — акустическими, оптическими, камерами, способными обнаруживать дроны там, где обычные радары их не видят. Нужна широкая распространенная сеть таких сенсоров и противодронных систем. Патриот, конечно, могут сбить дрон, но это 30 миллионов долларов за ракету против дрона за десятки тысяч или даже меньше. Экономика не сходится. Нужны куда более дешевые перехватчики. Но главное — широкая сеть новых сенсоров на земле и в воздухе, способных видеть то, чего не видит обычный радар. И над этим сейчас активно работают.
1: Можно ли сказать, что изобрести эффективную противодроновую систему дороже и сложнее, чем продвинуться в разработке самих дронов? На фронте мы видим радикальные изменения дронов за последние несколько лет, но не систем противодействия им. Получается, оборона отстает?
0: Да, именно поэтому дроны и стали настолько результативными в самых разных аспектах войны. Можно создать небольшой низколетящий аппарат, способный нести боевую нагрузку, находить цель и точно поражать ее. Отталкиваясь от принятых этических и военных норм, вы можете либо поручить выбор цели оператору, либо полностью доверить это машине. А вот в сфере противодействия дронам все гораздо сложнее. Из-за трудностей обнаружения здесь требуется сетевая архитектура, система систем. Множество различных сенсоров на грузовиках, в воздухе, на спутниках, на зданиях. И все это должно работать синхронно, выполняя ту задачу, которую раньше выполнял один единственный радар. Теперь это обязанность целого набора сенсоров. И такой полноценной системы на планете пока не существует. Это будет принципиально новый тип ПВО. И создать его невозможно, просто внедрив одну новую технологию, вроде отдельного дрона. Нужен целый комплекс взаимосвязанных систем, работающих как единое целое. В этом и заключается основная сложность.
1: Смогут ли Украина или Россия самостоятельно разработать такую систему?
0: Украина частично да. Чтобы охватить всю страну, нужно масштабирование. Но самые важные уроки, которые сейчас перенимают компании в Эстонии, Польше,

0: Польше и других странах рождаются в партнерстве с украинскими командирами на передовой. Украинские офицеры нашли множество эффективных решений. Проблема в том, что их опыт пока локален. Главная задача — придать этому опыту промышленный масштаб, чтобы, например, прикрыть весь восточный фланг НАТО.
1: Говоря о существующих системах противодействия дронам, с первого взгляда не очевидно, но это современный российский танк, покрытый импровизированной защитой. Как вы думаете, будущие войны все еще будут войнами бронетехники, или это уже уходящая эпоха?
0: Бронетехника не исчезнет, потому что делает то, что не под силу другим платформам. Но ее роль как рабочей лошадки войны, главного элемента, сойдет на нет. Она станет лишь одним из множества элементов на передовой. Это как с печатным словом в эпоху музыки и кино. Люди продолжают читать, но также смотрят фильмы, сидят в телефонах, слушают музыку на девайсах. Так и здесь. Танк утратит первенство на поле боя. Ключевым станет уровень автономности и интеллекта, особенно автоуправления, встроенного в системы. Ведь одна из причин, почему танки и БМП такие громоздкие, заключается в необходимости защищать живых существ, которые сидят внутри. Если убрать людей, появляется больше пространства для других решений. Люди все равно нужны близко к фронту, но уже сейчас можно брать, например, старые списанные автомобили «Шкода», ставить их на автопилот, нагружать боеприпасами и отправлять вперед. Следующий виток дроновой войны — это не только воздушные платформы, но и наземные. Большие танки с навешанной защитой останутся, но их роль на фронте изменится и уменьшится, а беспилотных самоходных платформ будет становиться больше.
1: Мы говорим о годах разработки или о месяцах?
0: А они уже здесь и готовы. Вопрос в применении. Важно, какая из сторон сможет развернуть такие системы массово и в количестве, способном реально менять ситуацию на поле боя. Украина уже ищет пути. Россия в меньшей степени, потому что предпочитает более централизованные закупки.
1: Возвращаясь к дронам, какую часть украинского опыта, по-вашему, можно перенести на другие регионы и будущие конфликты? А что уникально для географии и условий конкретно Украины?
0: Одна из уникальных для Украины характеристик этой войны — очень малая дистанция между наступающими и обороняющимися. Плюс и Украина, и Россия часто воюют на больших открытых пространствах. Это отличается от городских боев, характерных, например, для некоторых регионов Ближнего Востока. В Украине тоже идут городские бои, но чаще мы видим войну именно на больших открытых пространствах. А что переносимо на другие конфликты? Украина сейчас задает тренды в том, как превращать дрон в более эффективное оружие, когда один оператор управляет не одним, а 10-20 дронами. Все это крайне релевантно для будущих войн, особенно учитывая, что российская военная техника расходится по всему миру, ее много кто закупает. И любая армия, столкнувшись с противником, у которого на вооружении стоит российская или китайская техника, найдет украинский опыт крайне полезным. В Украине ежедневно что-то печатают на 3D-принтерах, прямо на передовой. Запчасти гаубицам, например, перепроектируют так, что они становятся лучше исходных. В США на это ушли бы годы. Это крайне важные уроки. Успешные вооруженные силы будущего многому учатся у Украины.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Американский эксперт по военным технологиям Патрик Такер отвечает на вопросы журналиста Александра Пачкова. Дроны использовались в войне с начала российского вторжения, но в 2024 году, видимо, произошел резкий рост их применения. Телеканал «Настоящее время» в сентябре приводил слова командира украинского подразделения Юрия Федоренко об увеличении количества дронов в войсках в разы. Если говорить о лете 2023 года, то на один экипаж в день было не больше 15 дронов. Украина не просто пробежала этот путь очень быстро, а пролетела. Это очень быстрая адаптация, масштабирование, расширение и боевое применение. Если на середину лета 2023 года мы имели на один наш FPV-дрон 5-6 у противника, то на сегодняшний день мы имеем паритет 1-2, где-то даже преимущество, сказал Юрий Федоренко, командир одного из подразделений украинской армии. Около года назад Украина создала силы беспилотных систем, сокращенно СБС. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова командующего СБС Вадима Сухаревского, что осенью 2024 года силы насчитывали около 2000 специалистов, а к концу 2025 их будет около 10 тысяч, и это превратит использование дронов в войне из чего-то вроде субкультуры в основу боевых действий. Российское военное обозрение пишет, что целью СБС является превращение войны как столкновение вооруженных людей с вооруженными людьми в войну машин против живых людей. В таком ключе описывает нынешнее состояние войны проект «Re-Russia» как попытку России совершить перелом в боевых действиях, опираясь на огромное преимущество в живой силе с помощью покупки резко выросшими выплатами новых контрактников и усилия Украины противостоять этому, опираясь на массовое использование дронов. Заявления российских провоенных блогеров иногда звучат так, будто у Украины есть тотальное превосходство в дронах. Однако цифры говорят о примерном паритете. В сентябре президент России Владимир Путин утверждал, что в 2024 году российские войска получат около 1,4 миллиона дронов. А в октябре Зеленский объявил, что запланированный миллион дронов уже поставлен на фронт. В интервью «Радио Свобода» служащий в ВСУ оператор дронов Артур, его имя изменено в целях безопасности, говорит, что российские войска используют больше дронов, а украинские силы полагаются на качество подготовки операторов, а не на количество выпущенных беспилотников. Баланс сил в войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение россиян по всей линии фронта. Однако, как отмечает в интервью «Радио Свобода» оператор дронов Артур, удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы в украинской армии дронами нельзя.
1: Гипотетический конфликт России и НАТО пойдет по украинскому сценарию? Иначе говоря, в НАТО сейчас должны запасаться миллионами дронов или нет?
0: Думаю, да. НАТО нужно собирать миллионы дронов и параллельно новые системы противодействия им, как в инициативе «Стена дронов». Каждая страна НАТО должна понимать, это общая уязвимость. Уже сейчас идет война, просто она не соответствует параметрам, запускающим пятую статью устава НАТО. Но четвертая статья уже была задействована. Эстония запрашивала консультации несколько недель назад. Гибридные атаки уже идут. Постоянные прощупывания, мелкие нарушения воздушного пространства, кибератаки, влияющие на авиаперевозки, повреждения подводных кабелей. Это формы нападения. Нельзя отвечать на них полномасштабным маршем на Москву, это неуместно. Но реагировать необходимо. Так что да, нужно и закупить много дронов, и развивать противодроновую оборону, и иметь согласованный ответ на иные формы войны. И ответственность членов НАТО — понимать, как с этим бороться, а не делать вид, что ничего не происходит.
1: Вы говорите, Европе нужно готовить миллионы дронов, а они готовят?
0: Они обсуждают, как это лучше сделать.
1: То есть обсуждают, а не делают, так?
0: Да, обсуждают. Есть трение между участниками. Есть игроки, которые традиционно медленнее принимают новые концепции. Надеюсь, что по мере продолжения атак на страны НАТО, нарушения их воздушного пространства, роста российского арсенала, эти обсуждения станут предметными. Лучше раньше, чем позже. Думаю, это крайне важно.
1: Мы уже видели варианты гонки вооружений. Ракеты, авиация, танки и так далее. Сейчас мы наблюдаем разгар гонки боевых дронов, и если да, то кто побеждает?
0: Мы отчасти в разгаре такой гонки, да. И, как я говорил, тут нет очевидного победителя. Есть проигравший, тот, кто не участвует. Если вы не развиваете массовую разработку новых дроновых систем, не перестраиваете концепции под войну дронов, вы окажетесь в сильно невыгодном положении, когда начнется конфликт. Но, как и с ядерным оружием, решающий перевес, приводящий к полному коллапсу обороны противника, не возникает. Это скорее гарантирует вам возможность действовать интенсивно, зачастую позволяет удерживать территорию, даже если, по сути, это оружие кажется наступательным. Так что да, это гонка. А реальные, количественные сдвиги будут связаны с объемом интеллекта на борту, его автономностью и с тем, насколько вы опережаете противника по масштабу и темпу операции. Еще одна большая тема 21 века — чем больше решений вы отдаете на откуп системам с искусственным интеллектом и широким доступом к данным поля боя, тем сильнее ускоряется темп войны. Это не только гонка вооружений, но и гонка за временем, где растет сам темп ведения боевых действий. И это в каком-то смысле более сложный и пугающий вызов. К тому же встает новый вопрос. По каким правилам действуют эти автономные системы? Как они оценивают ценность жизни гражданских? На Западе у нас очень конкретные нормы. Это моральный центр наших демократий. Но не каждый противник их разделяет, что видно по ударам России по гражданским целям в Украине. Эти вопросы будут центральными при развитии AI-войны. Каков будет ее темп? Какими правилами она будет регулироваться? Нам придется учитывать то, что жестокий противник, не ценящий человеческую жизнь, даже не станет рассматривать, но надеясь, что наши ценности окажутся нашей силой, а не слабостью.
1: Я чуть позже спрошу вас подробнее про искусственный интеллект, но сначала хотел узнать, как американские военные изучают украинский опыт и какие уроки уже учитывают, как интегрируют этот опыт в собственную тактику?
0: Это на самом деле интересная история. Если читать заголовки о Пентагоне и о Белом доме, то из них очень сложно понять, что там на самом деле происходит. Слишком много политики и разговоров вокруг да около. Но люди на нижних уровнях, те, кто каждый день надевают военную форму, активно учатся на уроках, которые дает нам Украина. Например, по аналогии с Украиной появились новые инструкции и процедуры, позволяющие командирам батальонного уровня закупать необходимое их подразделениям оборудование самостоятельно, не дожидаясь решений в штабах. Будь то командование армии или флота в Пентагоне. И учитывая собственные потребности, они также делают упор на практические учения с новыми системами, которые им может предоставить кто угодно. Многие дроны на украинском поле боя собирались не гигантскими корпорациями, а буквально в гаражах. Поэтому теперь открыт шлюз для множества экспериментальных и молодых компаний тестировать системы на полигонах в условиях, имитирующих те, что мы видим в Украине. Уже эти два изменения — очень серьезные сдвиги, плюс новые концепции ведения боя, адаптированные под дроновую войну. И думаю, в ближайшие годы украинские операторы начнут обучать американских военных дроновой войне. И не только. На самом деле это уже происходит.
1: Очевидно, не только Пентагон и США внимательно наблюдают за Украиной. Тот факт, что дроны крайне дешевы, сильно снижает барьер для развязывания конфликта. Как это влияет на риск появления новых войн? Ведь для того, чтобы начать военный конфликт, теперь не нужны десятки танков, самолетов и ракет.
0: Это отличный вопрос. Барьер действительно снижается, и расширяется круг игроков, способных к пугающе серьезным действиям. Негосударственные акторы теперь получают те же возможности, которыми прежде обладали только государства. Небольшие группы, возможно, аффилированные с крупной агрессивной страной, теперь в состоянии выполнять задачи, для которых раньше требовался бюджет целого государства. Поэтому так важно в Европе разворачивать инициативу «Стена дронов». А США активнее сотрудничать с Европой и Украиной. Единственная стратегия победы здесь — это единство целей и понимание угрозы, обмен технологиями, обмен концепциями и согласованность реакций. Нужно, чтобы все понимали, что делать при нарушении суверенитета, воздушного пространства или территории. НАТО и Верховный Главнокомандующий в Европе над этим работают, но требуется гораздо более широкая поддержка в США и Европе. Цель — научиться предвосхищать и предотвращать хаос и замешательство. Это самое важное.
1: Раз уж вы начали говорить про искусственный интеллект и дроны, эксперты говорят, что интеграция AI в дроны — вопрос ближайшего будущего. Как вы считаете, когда именно мы увидим дроны с интеллектом на поле боя?
0: По сути, уже несколько месяцев, как мы их наблюдаем. В Украине все чаще. Мои источники сообщали, что Россия применяет в своих дронах автономные системы целеуказания по типу тех, что используются в ракетах, которые после пуска сами выходят на цель, не связываясь с оператором. Баражирующие боеприпасы кружат над районами, находят цели без контакта с командиром или оператором, запустил и забыл. Отсутствие сигнала связи помогает обходить глушение или другие противодроновые меры. Это уже применяется, особенно российской армии. Украина тоже способна на подобное. Вопрос в исполнении. На больших открытых пространствах Украины проще решиться на полностью автономные действия, особенно когда точность распознавания цели подтверждается большими объемами данных. Так что это уже происходит. Масштаб зависит от технологий и этических принципов государств и конкретных командиров. В ЕС, судя по опросам, нет поддержки полностью автономных летальной войны. Это вызывает отторжение. В других обществах иначе.
1: Вы заговорили об этике. Видите ли вы новые этические и правовые дилеммы, которые появятся, когда искусственный интеллект будет полностью интегрирован в современную войну?
0: Да, думаю, наступит момент, когда AI, опирающийся на огромные массивы данных для принятия решений по целям, окажется точнее, чем человек. Это создаст давление в пользу большей автономии в большем числе ситуаций. И тогда возникает вопрос, останется ли в этой системе место для человека, командира, несущего ответственность и страхующего от совершения больших трагических ошибок. Эта тема уже актуальна здесь и сейчас. И вопрос о том, какие системы контроля над AI и персональной ответственности человека вы внедряете, и будет главным отличием между демократиями и недемократическими режимами.
1: Видите ли вы попытки сформулировать правила применения дронов? Ведь, скажем прямо, дроны сделали убийство куда более простым. Ведь оператор не видит человека, а видит только точку на карте или на экране. Что с этим делать?
0: Да, есть множество площадок, где такие правила формулируются. Вопрос в том, все ли понимают их одинаково. В 2019 году Минобороны США опубликовала перечень этических принципов применения AI в войне. Проверьте, это невероятно важный и подробный документ. Он должен был убедить разработчиков Кремниевой долины и европейских партнеров поддерживать усилия США в том, что касается машинного обучения, разработки и тестирования. Но этот документ носит лишь рекомендательный характер. При необходимости военные США могут от него отступить. Тем не менее, он важен как ориентир. Он также постоянно работает над резолюциями о допустимости, недопустимости летальной автономии, по сути, над законами войны в этой сфере. Идет постоянная дискуссия, и есть очень разные мнения на этот счет. К моему удивлению, Россия и Китай не высказываются категорически против внедрения общих правил применения AI в войне. Однако Россия может говорить одно, а делать совершенно другое. Они постоянно так поступают. Трудно рассчитывать, что нормы ООН дадут ожидаемый эффект, но осмысление ведется серьезное. В том числе и в США, где в обсуждении участвуют не только военные, но также технологическое сообщество и международные партнеры.
1: Спасибо вам за этот разговор. Спасибо.
2: Американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову отвечал на вопросы о том, как поменялось представление о войне после вторжения России в Украину, почему технологии защиты безнадежно отстают от развития дронов и как Украине удается с помощью дронов защищать свою территорию. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
6: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
7: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
8: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Лукин был, с моей точки зрения, последним настоящим омбудсменом, человеком, для которого права человека были очень важны. Эта идея пришла из Демократической России, из тех политических сил, которые хотели полностью разорвать с той сталинской практикой полного пренебрежения к личности, к правам и свободам человека. Это была целая полоса реформ, которые должны были дать человеку дополнительные инструменты защиты от агрессивного государства. В условиях вот этого политического режима главная особенность общественной жизни – это полный произвол силовых структур, силовых органов и культ силы, культ насилия. Сейчас этот институт уже окончательно выродился. Кого назначили, то Яну Лантратову, я ее неплохо знаю, ну, и это уже все, это уже безнадежно, все. Это такое безвольное, бессильное дополнение режима, такой узорочек на прикладе ружья. Но они уже есть, и поэтому их отменять никто не будет.
11: Привет! Это подкаст «Человек имеет право», и его сегодня веду я, Наталья Джампаладова. Госдума назначила нового уполномоченного по правам человека в России. Им стала 37-летняя Яна Лантратова. По словам лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, весь карьерный и жизненный путь Лантратовой свидетельствует о том, что никто лучше нее не подходит на эту должность. Карьера Лантратовой началась в конце 2000-х годов в «Молодой гвардии Единой России». Также она была помощницей депутата Виталия Милонова. С 2021 года она депутат от партии «Справедливая Россия», а в 2025 году возглавила Комитет по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Как отмечают средства массовой информации, среди инициатив Лантратовой были, например, запретить ЛГБТ-пропаганду в видеоиграх, запретить идеологию квадроберов, отменить бесплатное образование для детей иностранцев. Также она писала доносы на фонд «Мир всем», помогающий антивоенным священникам. В марте 2024 года Служба безопасности Украины заочно обвинила Лантратову в принудительном перемещении детей из оккупированного Херсона. Сразу после назначения новая омбудсмен заявила, что будет поддерживать наиболее уязвимые категории граждан и помогать участникам СВО и их семьям. Яна Лантратова – шестой по счету уполномоченный по правам человека в России. Она сменила на этом посту Татьяну Москалькову, занимавшую должность омбудсмена в течение последних 10 лет. Должность уполномоченного по правам человека в России появилась в 1993 году. Формально для, далее цитирую закон, обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. Конец цитаты. Подробнее о том, как в России возник институт уполномоченного по правам человека, какие задачи он решал и как трансформировался с момента своего создания в 90-х годах, мы сегодня поговорим с гостем подкаста, доктором юридических наук, членом российской хельсинкской группы Ильей Шаблинским.
10: Институт уполномоченного по правам человека возник в 93-м году, он появился в Конституции. В 94-м, насколько я помню, выбрали первого уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева. Да, конечно, был тут контекст, был высокий интерес к идее прав человека. Права человека пытались защищать все партии, и Компартия, которая вот сейчас там возглавляется Зюгановым, она тогда им возглавлялась, больше всего говорил о правах человека, и Жириновский говорил тогда. Но, конечно, эта идея пришла из Демократической России, из тех политических сил, которые хотели полностью разорвать с той сталинской практикой полного пренебрежения к личности, к правам и свободам человека. Это была такая волна антисталинской, можно сказать, антикоммунистической риторики. Это была не просто реформа, а целая реформация, целая полоса реформ, которые должны были дать человеку дополнительные инструменты защиты от агрессивного государства. От самого низа, там, начиная с полицейского, до самого верха, там, до генпрокурора. Это было такое умонастроение. В печати было много публикаций о том, что такое вообще омбудсмен, писали о том, что это европейская традиция. Прежде всего, в Швеции появился первый вот такой защитник прав человека. И вообще страны Скандинавии в этом плане могут служить эталоном. Институт этот, уполномоченный, это парламентский институт, предусматривал, что омбудсмен или уполномоченный по правам человека – это инструмент контроля парламента за правительством. Дополнительный. Ну, не самый важный, конечно, но тоже инструмент контроля за правительством и за силовыми структурами. Для России это было в высшей степени актуально. В Европе омбудсмены за чиновниками следят, за силовиками, прежде всего. Но не только. В общем, в 1994 году, когда вот надо было выбирать первого омбудсмена, Дума его выбирала по Конституции, это было очень актуально, очень важно.
11: А как вот этот институт задумывался? Какие проблемы должен был решать уполномоченный по правам человека? Что входило, что не входило в его обязанности?
10: Изначально уполномоченный по правам человека должен был защищать, прежде всего, политические права. Так мыслилось там 100 лет назад. В странах Европы подобные уполномоченные от парламентов защищали там свободу слова, право выходить там на улицы мирно и безоружно, демонстрации. Защищали людей от полицейских, от полицейского произвола. В России получалось, что прежде всего от полицейского произвола надо было защищать, потому что в ту пору, в 94-95 году, демонстрациями там, митингами, пикетами никаких проблем не было. Они проходили каждый день, никаких особых сложностей их оформления не было. Это годы, может быть, самые свободные в истории России с точки зрения выражения мнений. Самые свободные. С 94-го там, по 2000-й год. И высказывались с точки зрения в самом широком диапазоне. Получается так, уполномоченный по правам человека должен был как-то все-таки от полицейского произвола защищать людей. Тут были согласны, условно говоря, и представители власти, там, кто там был, «Выбор России», и «Яблоко», у них была довольно серьезная фракция, и люди из КПРФ, которые рассказывали о том, что вот они проводили митинг, его там разогнали, они там жаловались на это, но все у нас идет как бы особым путем. И в 94-95 годах оказалось, что самая главная беда с точки зрения прав человека – это начавшаяся война в Чеченской республике. Боевые действия против сепаратистских сил, выражаясь таким более-менее официальным языком. Но там очень скоро, с декабря 94 года, началось просто что-то совершенно жуткое. Вспомните, там войска входили в Грозный там, в новогоднюю ночь. Тысячи человек там погибли с обеих сторон сразу же. Какие там права человека? Потом убитых людей там грызли собаки. Об этом писали все газеты, потому что можно было об этом говорить открыто. Ельцина критиковали, Министерство обороны критиковали. И тогдашний уполномоченный по правам человека Ковалев тоже указывал на то, что вот вся эта операция и дальнейшие действия силовых структур на территории Чечни выходят за все конституционные рамки. То есть людей хватают, похищают, пытают, убивают. И это все в массовом порядке. Вот чем у нас обернулась у нас защита прав человека в первый год существования этого института уполномоченного по правам человека.
11: Но я так понимаю, что как раз Сергея Ковалева и сняли с этой должности, в том числе из-за его такой публичной позиции по происходящему в Чечне. А насколько вообще для омбудсмена подразумевалось публично выступать, говоря о каких-то нарушениях прав человека, или эта должность задумывалась как такая непубличная для решения конкретных проблем, конкретных людей, которые приходили жаловаться?
10: Должность эта непубличная, да. Ну, как бы они не на первом плане политики, это точно. Вот я живу в Латвии. Ну, что я тут знаю об уполномоченном правам человека? Ну, почти ничего. Ему приходят туда жалобы, понятно, он чем-то занимается, разъезжает по стране, с кем-то встречается, точно каждый день встречается с кем-то. Я о его деятельности почти ничего не знаю. Потому что, честно говоря, для людей это, может быть, не самое важное. Он дополнительный инструмент. Он способ защитить твои права, если вот тебе в суде не помогли. Вот ты обратился в суд, а люди обращаются в суды, прежде всего. Прокуратуру тоже, бывает, пишут, и здесь, в Латвии, и в России тоже. Ярким таким политиком, ярким человеком на этом посту был, конечно, Сергей Ковалев. И он пошел на конфликт с Ельциным, да, именно из-за того, что вот на его глазах просто вопиющим образом нарушались права на жизнь, на неприкосновенность личности. В Чеченской республике, в одном из субъектов Российской Федерации, куда он приехал, он там находился долгое время, У него потом было несколько жестких разговоров с Ельциным. Ельцин говорил ему, ну а как, мол, значит, вот это сепаратистское движение, что делать? Не помню, что ему отвечал Ковалев. В общем, он был ярким человеком, он в историю войдет. Его уже вошел таким.
11: Дальше, после Ковалева, кто занимал этот пост омбудсмана и как вообще трансформировался этот институт вот с тех пор, да, с конца 90-х, что повлияло на эти процессы?
10: После Ковалева год или даже два Дума так никого не утверждала на этом посту, но обходилась без этого института. Они могли выработать компромисс и кого-то назначить. Потом все-таки назначили Олега Миронова, представителя КПРФ. Ну, он как бы оставался незаметен до самого конца. Хотя, по-моему, в самом конце 90-х он тоже что-то успел сказать по поводу там бессудных расправ в Чечне. Но, в общем, он был мало заметен. С 2000, по-моему, первого года, сейчас лету не вспомню, уполномоченным по правам человека был Владимир Лукин. И, в общем, он тоже запомнился рядом достаточно смелых и там жестких заявлений, действий. В 2005 году была история с массовым применением насилия в Благовещенске. Там был конфликт, и какой-то милиционер пострадал, если я не ошибаюсь. В итоге человек, там, не знаю, 30 или 40 милиционеров из отряда особого назначения всей толпой направились на поиски обидчиков. Они проводили обыски и задержания сразу в нескольких десятках квартир. Наугад по Благовещенску шаталась такая толпа вооруженных людей. Они избивали, пытали, там чуть не до смерти, до полусмерти точно избивали десятки человек, просто без всяких оснований. Но они были вот в злобе в такой. И это бесчинство длилось там несколько часов. Ну вот об этом потом написали все местные федеральные СМИ, о таком диком произволе милиции в Благовещенске. Лукин вмешался в это дело, он и приезжал туда. К нему обратились там десятки людей, избитых, покалеченных. Он обращался в суды. У уполномоченного правом человека не так много важных полномочий. Одно вот право обращаться с административным иском в интересах неопределенного круга лиц. Это очень полезное полномочие, то есть... Вот он сам в интересах там 30 или 40 человек избитых в Благовещенске обращался в суд. В итоге удалось выявить нескольких там наиболее рьяных этих милиционеров, которые поломали там ребра, ноги, руки, там сотрясение мозга. Там. Их посадили в итоге. Во многом благодаря активности Лукина. Я вот помню, что он активно защищал участников митингов в Москве в 2010-2011 году, когда люди выходили 31 числа каждого там месяца на Триумфальную площадь и пытались проводить митинги. В ту пору уже власти тогда хотели показать, что они очень жестко контролируют проведение любых массовых мероприятий. Они не давали там разрешения под всякими надуманными, фальшивыми, идиотскими предлогами, не давали собираться ни представителям там условно «Яблоко», ни людям «Лимонова». Не давали разрешения ни на один митинг. Это был период, когда Лимонов и его люди, скажем, Людмила Алексеева и Хельсинская группа, вот они объединяли усилия, потому что, ну как, одно из самых важных прав – право проводить митинги и демонстрации, выходить мирно и без оружия на улице. Лукин лично приходил на эти митинги, дежурил там, и при нем полицейские не решались так откровенно бить, волочить по асфальту, там, бить ногами. То, что они обычно делали, они любили это дело. Лукин вот как бы вот вставал прямо на пути у ОМОНа. Но Лукин был, с моей точки зрения, последним настоящим омбудсменом, человеком, для которого права человека были очень важны. После него еще была Элла Памфилова, но очень короткий срок. Она мне ничем особо не запомнилась. Она такой, скорее, исполнитель. Неплохой, и у нее, может быть, изначально какие-то были демократические взгляды, но для нее важнее всего все-таки был личный комфорт, и сейчас мы в этом убедились. Потом была Татьяна Москалькова, которая была и есть полковник полиции. Она, в общем, уже была встроена в систему администрации президента. Она была человеком администрации президента. Это был тот случай, как и с Памфиловой, когда Дума назначала тех омбудсменов, которые ей рекомендовали со Старой площади. Тогда уже, как теперь, уполномоченный по правам человека в России – это просто инструмент администрации президента. Москалькова была таким инструментом. Она была все-таки человеком с определенными взглядами и не глупым человеком. И, скажем, и Людмила Алексеева, и Лев Пономарев не находили общий язык. Обращались к ней с личными просьбами конкретными, просили за конкретных там заключенных. Она помогала иногда. Она встречалась с ведущими правозащитниками, она там ездила с ними по тюрьмам. У нее было некое специальное отношение к тому делу, которым она занималась. Она считала его действительно важным. Когда-то она там и с «Яблоком» сотрудничала. Сейчас этот институт, как мы понимаем, уже окончательно выродился полностью. Кого назначили, ту Яну Лантратову, я ее неплохо знаю. Ну, и это уже все, это уже безнадежно. Все.
11: Это подкаст «Человек имеет право». Его сегодня веду я, Наталья Джампаладова. Продолжим после короткого объявления.
12: Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право».
11: Подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим с доктором юридических наук, членом российской хельсинкской группы Ильей Шаблинским об Институте уполномоченного по правам человека в России. Вот с вашей точки зрения, вы бы могли выделить какой-то определенный момент, когда вот этот институт уполномоченного по правам человека стал ощутимо более зависимым от государства, от власти, от политической повестки, и что повлияло, почему это произошло?
10: Я думаю, это произошло после Лукина. Вот как только он ушел, с учетом, что режим менялся, наш политический режим в России менялся постепенно. И окончательно переродился он в авторитарный, с такой консервативно-националистической идеологией где-то в глубине третьего срока Путина, с 2012 года, когда начали приниматься уже не просто реакционные, а там мракобесные какие-то акты. С этого времени просто Путин и его там ближайшее окружение из силовиков просто приняли курс на достраивание в полной мере авторитарного режима. 2013 год, это были сделаны первые шаги, там принимались всякие эти законы об иностранных агентах. Сначала это касалось только юридических лиц. Это как бы подготовка. Потом 2014 год, первая вот экспансия, оккупация Крыма, и там дальше уже прямая дорога к нынешней войне. Просто Путин и его ближайшие люди после прихода Путина к власти на третий срок, я могу говорить, приняли решение. На самом деле режим уже был весьма персоналистским. Я думаю, решение принял Путин. Тот политический режим, который был при Медведеве, для Путина 2012 года был уже неприемлемым. Он принял такое решение. Ну, Институт уполномоченного правам человека – это инструмент, как бы, не самый важный. Ну, что там нужно, чтобы сделать его ручным, таким карманным? Просто назначить человека без всякой воли, без всякой субъектности, абсолютного исполнителя. Москалькова была, конечно, исполнителем, но все же со взглядами какими-то. Я же с ней сам беседовал неоднократно. Да, она считала права человека основой конституционного строя. То есть она еще не готова была принять такую реальность, что вот все, все с этим покончено, у нас тоталитарный режим. Я так понимаю, она так не думала. Она полагала, что, ну, возможно, какие-то коррекции режима, но права человека все-таки важны. К концу срока ее полномочий, в общем, она уже была уполномочена во время войны, это все уже потеряло всякий смысл, то есть режим точно стал тоталитарным. Не знаю, что на этот счет думал уже Москалькова, уже это не имеет никакого значения. Решение принимал Путин в 2012 году, и вот это все покатилось, вот так.
11: А на ваш взгляд, Яна Лантратова, насколько она вписывается вот в эту систему новых ожиданий от уполномоченного по правам человека? И вообще, что вы думаете о том, что она будет делать?
10: Она просто будет выполнять то, что от нее хотят в ФСБ, прежде всего, ну, потом в Генпрокуратуре, но прежде всего в ФСБ. Как вот я запомнил ее, у нее как бы мышление сержанта милиции, чтобы все было в четком соответствии с требованиями начальства. Она просто абсолютно лишённый субъектности исполнитель и все. Наверное, ее взгляды более-менее соответствуют той идеологии, которая сейчас неформально лежит в основе данного режима, такой национал-консервативной идеологии. Единственный случай, когда мы реально с ней сталкивались, когда были вместе в Совете прав человека при президенте в далеком 2015 году. Я вспоминаю этот случай, потому что это единственный случай, когда было возможно сотрудничество с ней в Санкт-Петербурге во время какой-то облавы на нелегальных мигрантов из Средней Азии. Полиция задержала молодую женщину с ребенком. а фамилия у них была Назаровы. Был отец, но отца в момент задержания рядом не было. И вот этого ребенка у матери почему-то отобрали. Я так понимаю, что был какой-то конфликт. Что-то не понравилось там в поведении этой молодой матери этого ребенка. Значит, его отвезли куда-то в дом ребенка, и где он умер через 4 часа, там захлебнулся, без присмотра. Об этом рассказал на заседании Совета по правам человека, а потом средства массовой информации Максим Шевченко. И вот дальше получается, что вот я и Мара Полякова отправились в Питер и там расследовали этот случай. Ну, мы более-менее восстановили всю картину. Причем полиция не могла четко объяснить, зачем надо было отбирать ребенка. Почему вы написали, что он безнадзорный? С какой стати? Ну, вот-вот захотели, да, и он погиб. А Яна Ландратова больше всего тогда озаботилась правами полиции. Ну, вообще, с ее точки зрения, полиция во всем действовала правильно. Все было хорошо. Собственно, все дальше получилось, как хотела Яна и там прочие защитники, значит, этих рьяных полицейских, и эту несчастную мать, и ее мужа через там 2 или 3 недели выкинули за пределы Российской Федерации, и все, точка. Там, по-моему, посол Таджикистана выражал протест. Ну, в общем, послали тоже куда подальше, и все. Этим дело кончилось. В общем, что можно сказать про Яну Ландратову? Она просто воплощение определенного типа силовиков. Бывают силовики и женщины, ведь, да? Ну, вот, скажем, полицейский там валит на асфальт человека, бьет его дубиной, а рядом стоит тетка, значит, тоже в форме, и ждет, когда вот перестанет бить, чтобы быстро защелкнуть на запястьях наручники. Вот Яна Ландратова – это вот такая тетка. Ну, это вот предел той эволюции, которую у нас проделал этот самый институт омбудсмена.
11: Вы сейчас тоже сказали, что Татьяна Москалькова, хотя бы вот с ней Лев Пономарев умудрялся как-то находить общий язык, и Людмила Алексеева. И в целом правозащитники отмечали, что она прислушивалась иногда к каким-то точечным жалобам на условия заключенных. И сейчас вот есть мнение, что с приходом Яны Ландратовой совсем окажется вот тема заключенных, политических заключенных, тем более совсем запрошенной. На ваш взгляд, кто сейчас оказывается вот в связи с этими изменениями, да, в наиболее уязвимом положении из тех, кому бы не помешала помощь омбудсмена, и что делать?
10: Ну, именно так, как вы сказали. Наиболее уязвимые – это люди, находящиеся в следственных изоляторах и в тюрьмах. С ними сейчас можно сделать все, что угодно. Просто все, что угодно. Их там бьют, избивают, пытают, насилуют. Оказавшись в камере, вы, вот насколько я знаю, я уж поездил по тюрьмам, человек оказывается полностью бесправным. Абсолютно. Может быть, мужчины в более тяжелом положении, их чаще убивают, пытают, там, мучают. Женщин чуть-чуть реже, но когда я ездил вот в мордовские колонии, я там услышал и про женские колонии совершенно ужасные вещи. То есть мне рассказывали конкретные осужденные женщины, что там творится. Их надо защищать, наверное, в первую очередь. Ну, можно отдельно говорить о тех людях, которые за те или иные антивоенные высказывания или там записи там, в социальных сетях отправляются на какие-то дикие сроки. Они тоже нуждаются в помощи омбудсмена. Но они от Москалькова эти помощи не получали. Поэтому, ну, тут что-то о Ландратовой говорить. Надо писать жалобы во все возможные инстанции. То есть, если еще пока жив институт адвокатуры, нужно обращаться и в те средства массовой информации, которые еще могут опубликовать там подобные жалобы на бесчеловечное обращение в местах лишения свободы. Но и по инстанциям надо жаловаться. Иногда это может какую-то реакцию и вызвать. Ну, разную, но когда-то, да, Лукину удалось добиться привлечения к ответственности конкретных там милиционеров, которые ломали руки, там, ребра гражданам, вытаскивали их из квартир. Когда-то это было возможно. Но я вам скажу, что и при Путине уже Игорю Каляпину и его там комитету против пыток удавалось привлечь к уголовной ответственности нескольких там конкретных там сержантов или даже лейтенантов, которые били, ломали невинных людей. Понятно, что вот в условиях вот этого политического режима главная особенность общественной жизни – это полный произвол силовых структур, силовых органов и культ силы, культ насилия. И все же, значит, поскольку есть адвокаты, надо обращаться к адвокатам. Да, роль адвокатуры снижена тоже почти до нуля. Это так. И все же, ну что еще делать? Вот если я скажу, ничего уже не сделаешь, все бесполезно, это, знаете, тоже не ответ. Надо обращаться по-прежнему и к адвокатам. Адвокаты пишут жалобы. Бывает так, что противоречие между Следственным комитетом и Генпрокуратурой можно как-то использовать. Я был свидетелем, что такие противоречия бывают.
11: А имеет ли смысл сейчас в России обращаться за помощью вот в Институт уполномоченного по правам человека? И кому-то могут там помочь решить проблемы?
10: Нужно учесть такую еще вещь. Во всех регионах, во всех субъектах Федерации созданы институты уполномоченного по правам человека. То есть во всех регионах есть свои омбудсмены. Это, конечно, забавная особенность Российской Федерации. Забавно я говорю, потому что кто эти омбудсмены? Чаще всего, в значительной мере, это отставные военные. Вот можете себе представить? От них, конечно, проку очень немного. Но бывают вот исключительные случаи в некоторых регионах. Я сейчас боюсь называть кого-то по фамилии, чтобы не причинить вред. В Нижегородской области, в Свердловской области были женщины, уполномоченные правам человека, которые реально боролись, писали письма. У уполномоченных правам человека не так много серьезных полномочий. Но есть полномочия, например, обращаться с просьбой пересмотреть судебное решение, уже вступившее в законную силу. Так вообще это могут только прокуроры, но вот уполномоченный правам человека тоже может. Может подавать также административный иск в защиту неопределенного круга лиц. В некоторых регионах были, по крайней мере, были, сейчас даже не знаю, очень достойные люди, которые занимали этот пост. Их было совсем немного, правда? Совсем немного, но они были.
11: А на ваш взгляд, зачем вообще сейчас вот в современной России в таком авторитарном режиме нужен омбудсмен?
10: А зачем Дума, а зачем Совет Федерации? Они же были созданы в другую эпоху. И нынешним там начальникам во главе с Путиным менять их вроде как-то не с руки, но они созданы уже. Они, конечно, в основном вот этот институт уполномоченного правам человека, это такое безвольное, бессильное дополнение режима, такой узорчик на прикладе ружья. Но они уже есть, и поэтому их отменять никто не будет. В каких-то очень конкретных случаях они могут, допускаю, быть полезны. Ну, скажем, если насилие исходит от самого рядового состава полиции. Ну вот рядовой какой-нибудь сержант ни с того ни с сего там избил человека. Можно обращаться к уполномоченному. Вы знаете, если у этого сержанта нет какого-то там особого блата, своего какого-то покровителя в руководстве отделения, управления, ну его могут и привлечь к ответственности. Почему нет? Вот эти вот насилие и бесчинство на самом нижнем уровне, они могут быть еще предметом рассмотрения вот даже нынешних уполномоченных. Я эту Ландрату в расчет не беру. Я вообще ее не представляю там в деле защиты кого-либо.
11: Яна Ландратова сказала, что, я так понимаю, основная категория, которую она будет защищать, это люди, так или иначе, связанные с СВО.
10: Ну, кто бы сомневался. Она выполняет заказ. Ей сказали, будешь ветеранов СВО там как-то защищать. То есть вот он избил жену или убил жену, или нанес тяжкие телесные повреждения там собутыльнику, положим. Яна должна, наверное, обращаться в суд, прокуратуру, чтобы как-то пожалели его, дали условный срок. Конечно, это четко обусловлено нуждами нынешнего политического режима. И поэтому тут об этом серьезно говорить как бы и не стоит.
11: А на ваш взгляд, что должно произойти, чтобы все-таки эта должность стала бы менее зависимой от политической повестки?
10: Формально нужны новые свободные выборы в Государственную Думу. Уполномоченным правом человека назначает Дума. Значит, и должна именно Дума, именно большинство палаты, а не 2-3 мужичка, чиновника из администрации президента, как сейчас. Сейчас, я думаю, это какие-то двое руководителей управления из ФСБ и пара мужичков из администрации. Вот они встретились, подумали. Дума, наоборот, Дума должна решать. Для этого нужны свободные выборы в Думу. Их давно не было у нас там с 2003 года. В 2003 году они еще были относительно свободные. Когда мы дождемся свободных выборов в Государственную Думу, то там фракции смогут согласовать вопрос о кандидатуре человека, который действительно будет отвечать требованиям к настоящему уполномоченному правам человека. Но это значит что? Свободный выбор в Думу. Это уже при другом политическом режиме. Ясно, что и при другом главе государства.
11: Илья Шаблинский, доктор юридических наук, член российской хельсинской группы, был гостем подкаста «Человек имеет право». Его сегодня вела я, Наталья Джампаладова.
9: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. С моей собеседницей Альгертой Харитоновой постоянные слушатели программы «Культурный дневник» уже знакомы. 3 года назад мы обсуждали ее книгу «Война и феминизм». Тема сегодняшнего разговора – ее новая работа «Одна феминистская концепция». Во вступлении пролегоменах к теоретической части книги Альгерта Харитонова рассказывает свою историю, весьма необычную. Девочка из провинциальной советской семьи поступает на философский факультет, пишет работу о Гуссерле, узнает, благодаря книге Фрейда о Леонардо да Винчи, о существовании гомосексуальности, во времена перестройки включается в борьбу за права женщин, начинает издавать лесбийские литературы, журнал «Остров», участвует в акциях политической оппозиции, а в 2014 году уезжает в Германию и официально заключает там однополый брак. После автобиографического рассказа Альгерта Харитонова предлагает свою феминистскую концепцию, и сейчас мы ее обсудим.
14: Как вы определяете ее жанр? Потому что он довольно необычный. Вы начинаете с автобиографии, ну или опыта самопознания, если пользоваться выражением Бердяева, а потом переходите к теоретической части вашей версии радикального феминизма. И эти части книги логически очень тесно связаны. Расскажите, пожалуйста, ее концепцию.
15: Я там в первой части говорила, почему я назвала эту первую часть «Пролегоменами». То есть это кантовская книга «Пролегомены к общей метафизике», да? И он разъясняет вообще свою теоретическую концепцию, которая очень интересна и была необычно нова и до сих пор ценится философами. А я называю эту свою книгу «Одна феминистская концепция», говоря о том, что концепций может быть много. Если Кант говорит о всеобщности своей концепции, то есть все должны придерживаться вот примерно такой точки зрения. Из его теории могут вырастать другие учения, но основа – это вот он дал для вообще всеобщей метафизики. Я говорю о том, что феминистских концепций может быть много разных. Конечно, какие-то общие принципы феминизма есть, что отделяет феминизм от любого другого, да, философского учения. Но, тем не менее, эти концепции не как дерево, да, а такая логика ветвистая, вот есть какой-то базис, основа, оттуда вырастает ствол, потом ветви дерева ветвятся. То есть такая иерархически логическая структура. А я говорю о том, что концепции феминистские могут быть как ризома. И это постмодернистский термин. Ризома как грибница, то есть корни бывают такие, где нет единого ствола, центрального ствола. Все децентрировано. Есть клубни там, тут все связано, и кто первый, второй, кто выше, кто ниже, невозможно узнать, и не надо. И это один из принципов как раз феминизма, что отход от иерархии, но не отход от логики или последовательности. Связность, последовательность, логичность, конечно, должны присутствовать. Но вот главное и периферийное – первое и второе, вот этого не должно быть. И я говорю о том, что каждая концепция, она субъективна, просто потому что ее создает субъект, и добыть объективное знание – тем более в философии, ну, невозможно. То есть научное знание, да, которое опирается на эксперименты, на факты, исследует закономерности, которые уже есть в объективной реальности, как сказали бы марксисты, то философия — это всегда концепция, создаваемая человеческим сознанием, и этот человек, он индивидуален. Сознание его тоже, естественно, индивидуально преследует и опирается на свои автономные законы, нормы, правила. Конечно, последовательность, опять же, и логичность должны в нем присутствовать. Но как он связывает, он, она, связывает эти свои идеи и преподносит их другим, тут от субъективности никуда не денешься. Не денешься от своей системы ценностей. Нет, опять же, объективной системы ценностей. Конечно, добро, зло — это, понятно, два полюса, но непонятно, что есть добро и что есть зло. То есть, по большому счету, вроде бы так интуитивно ясно, но когда начинаешь обосновывать это, мыслить, получается, что вот эти нюансы, детали, они уводят в сторону, и очень трудно договариваться. То есть всякий раз надо договариваться. А договариваться, опять же, кто? Субъективность. С объектом договариваться невозможно.
14: Вы говорите о существовании

у тебя есть терминология, то легче гораздо оперировать этими понятиями. Гиноксип – это аксиоценность. Аксиология, есть такая теория или учение внутри философии аксиология. И гинокси – это, соответственно, женские ценности, антракси – соответственно, мужские ценности. Я в книге привожу, по-моему, 10 пар противоположностей этих ценностей женских и мужских. Первая и самая главная пара – это субъект-субъектные отношения и субъект-объектные отношения. Я говорю о том, что в женском мире или даже модусом вивенди, способом существования женщин внутри патриархата и внутри собственных отношений являются субъект-субъектные отношения. То есть когда человек относится к другому, и, кстати, вот этот другой – это еще один термин философски очень значимый и для книги, и вообще, кстати, в жизни это очень значимая, да, такая величина. Отношение к другому как к субъекту, как к равному, как равноценному, равнозначному для тебя человеку. Кстати, субъект – это не обязательно человек, потому что те экологические проблемы, с которыми человечество, безусловно, сталкивается, то есть отрицать это уже невозможно, они проистекают из того, что человечество относится к миру как к объекту и пользуется тем, что мир ему дает. Не глядя на то, какие у мира самого, у этой объективной реальности, не то чтобы потребности, но законы существования объективного мира, они есть. И не считаясь с этими законами, мы их нарушаем и, соответственно, разрушаем эту объективную реальность, этот мир вокруг нас. Но то, что у мира есть эти закономерности, говорит о том, что мир как-то развивается, действует, функционирует, а значит, он является субъектом своей истории. Ну, не скажу жизни, это слишком как бы в мистику такую уходим, нет. Но то, что объективная реальность существует, объективно независимо от нас, и что она изменяется по своим собственным закономерностям, функционирует по ним, вот не считаться с этим невозможно. А значит, если мы признаем эти действия этого мира, значит, этот мир, раз он действует, он субъект. У него есть своя логика развития. И вступая с ним в субъект-объектные отношения, мы его разрушаем. А если мы учитываем эти его закономерности и признаем его как субъект, то, соответственно, мы должны налаживать с ним субъект-субъектные отношения, учитывать его, опять же, не потребности, и не интересы, и не ценности. Это слишком телеологично получалось бы. Но закономерности развития мы должны учитывать, и тогда вот какой-то диалог устанавливать. Естественно, диалог с миром не на языке человека, да? Мы просто считываем его законы и должны учитывать в нашем взаимодействии его законы, да, его законы развития. Тогда получится диалог. Так вот, у женщин просто в силу того, что женщины по-другому входят в этот мир, их роль в человеческом обществе иная, чем у мужчин. И поэтому они с самого начала выстраивают отношения с другим с большой буквы, по принципу субъект-субъектных отношений, а не субъект-объектных. Это начинается с сексуальности. Те женщины архаичных обществ, конечно, у них была сексуальность, и у них было влечение, половое влечение к особям противоположного пола. Но тот секс, который они получали на это влечение, по большей части их не устраивал. Точно так же, как сейчас. Очень многих женщин мужская сексуальность их не устраивает. Не устраивает те отношения, в которые вступают с ними мужчины. А мужчины, опять же, в силу своей сексуальности, просто удовлетворяют свои сексуальные потребности, ну, по большей части, не заботясь о тех чувствах и настроениях, которые вызывают их удовлетворение у женщин.
И таким образом, вот начиная именно

0: с сексуальности уже отношения разнятся у женщин и у мужчин. Женщины к мужчинам относятся как к субъектам, а мужчины просто берут женщин и относятся к ним как к объектам удовлетворения своих потребностей. И вторая пара отношений, я их называю как бы протоотношения, то есть лежащие вот в самом основании вообще человеческого общества. Все человеческое общество, оно построено на отношениях людей друг с другом и с миром. И вот эти вот протоотношения – это две пары. Первое – отношения сексуальные между мужчиной и женщиной. И вторая – это группа отношений – это отношения между матерью и ребенком. Вот эти вот две базовые пары, если полностью как бы обнажать все наши политические, экономические, культурные связи и так далее, вот вы будете это раздевать наше общество от этих отношений и в самую сердцевину как бы погружаться, то вот обнаружатся только эти две пары, больше ничего нет. Если голый человек на голой земле, да, получается, то вот эти две группы отношений. Отношения матери с ребенком – это всегда субъект-субъектное отношение. Если ребенок берет что-то от матери, тепло, ласку и так далее, то мать всегда дает и дает не то, что ей хочется дать, то она учитывает потребности ребенка. Она, может быть, и хотела бы не учитывать, но так не получается. То есть она родила его, и для того, чтобы он выжил, ей необходимо все время выстраивать с ребенком вот эти вот субъект-субъектные отношения, учитывать его потребности, интересы и ценности. И вот из-за того, что женщины, опять же, с самого начала, женщины и мужчины оказывались в разных состояниях. Одни вынуждены видеть в другом субъекта, а иначе они не выживут. Ни они сами, ни этот субъект. А мужчины выходят на ту же самую охоту, да, охотники за мамонтами. Сейчас говорят, правда, что женщины тоже охотились, но женщины при этом еще и оставались внутри племени и добывали каких-то мелких грызунов, занимались собирательством, то есть они как раз занимались проблемами выживаемости племени. А охота, конечно, она приносила свою добычу и была необходима для выживания племени, но не настолько, как тот труд, которым занимались женщины. Охота потом со временем вообще превратилась больше в инициацию мужчин. То есть они уходили, у них были свои ритуалы, они исследовали территорию, они налаживали связи с другими племенами и так далее. И вот эти отношения, они были больше субъект-объектные, то есть их отношения с миром вокруг, к животным, которых они убивали, они видели в этом объекты. Ну и потом уже, когда пошел обмен женщинами, об этом у Гейл Рубин очень хорошо написано, тогда уже вообще женщины превратились, как бы узаконенно стали обращаться в объект обмена. А мужчина, естественно, устанавливал с мужчинами из другого племени субъект-субъектные отношения, ну а женщины – это объекты. И вот эти вот два разных модуса вивенди, у женщин субъект-субъектные отношения, у мужчин субъект-объектные отношения, очень разделили, в принципе, эти два мира.
1: Можно сказать, Альгерта, что это продолжение идеи Симоны де Бовуар о том, что женщины не рождаются, что женщина – это, в принципе, социальный конструкт, в общем, мужского общества, да? Патриархального общества.
0: Ну да, только я бы не стала привлекать сюда Симону де Бовуар, потому что она как раз говорила о том, что мужчины и женщины ничем друг от друга не отличаются. То есть мужчина как бы есть экзистенция, и он постоянно трансцендирует, он выходит из себя, он идет на войну, он проливает кровь, а женщина сидит дома, и это вот ее как бы область обитания. Но женщина, у нее тоже есть экзистенция, поэтому ей тоже надо выходить из дома и проливать кровь, и вообще она ничем не хуже мужчины. Вот у меня, извините, совсем противоположно другая точка зрения. не то, что женщина не хуже мужчины, а наоборот, мужчина не очень хорош.
1: Вот тут мы переходим опять к первой части вашей книги, где вы рассказываете, как зарождалось феминистское и ЛГБТ-движение в конце советской власти в СССР и затем в России. И это очень интересные страницы, потому что эта история ведь не написана, да? Хотя есть какие-то исследования на Западе, но они все очень поверхностные. Так что читатель вашей книги найдет много очень интересной информации. Ведь вы издавали самый крупный в России, самый долговечный журнал для лесбиянок «Остров».
0: Для этого пришлось переехать в Москву, потому что, конечно, в Челябинске такое издание задумать можно было, но осуществить невозможно. А в Москве, да, мы сначала давали объявления в газетах, что вот есть такой журнал. И первыми откликнулись вообще женщины из Украины. Из того же самого Луганска мне первая написала Татьяна Неларина. Я так говорю, потому что, естественно, это была не ее фамилия. А потом из Одессы написали. Очень много творческих, интересных людей. А в Луганске, кстати, была хорошая очень гей-организация. И они сами какие-то листки издавали. Ну, вот так вот постепенно сеть выстраивалась. И, тем не менее, несмотря на появление интернета и различных сайтов, мне казалось, может быть, я просто из того еще времени выросла, мне казалось, что журнал печатный, где женщина, которая стихи, которые напечатали в журнале, она может прийти к своей подруге и подарить ей этот журнал. Это было важно. Интернет не подаришь. А журнал можно подарить. И даже к родителям с журналом можно было подойти и объяснить, что вот я не одна такая ненормальная. Нас не то что много, нас даже издают. Вот это особая культура. И этот журнал был как аргумент в споре о том, что пусть субкультура, но неважно, это действительно культурно-печатное издание. Мне казалось, что это поддержка, да мне не казалось, я знала, я ощущала это, что такая поддержка необходима. И вот так он и получился.
1: В вашей биографии нет ничего вот такого сенсационного, но все-таки она очень необычна. Вы принадлежите к поколению, которое было полностью сформировано в советские времена. Причем, как вы пишете в книге, из вас пытались сделать идеологического работника на философском факультете. Вы даже работали в структуре МВД. Но у вас при этом была вторая тайная жизнь, которая, в конце концов, полностью победила первую.
0: Да, так и получилось. Ну и благодаря вот этой вот второй тайной жизни мне удалось сохранить себя не только в советских структурах. Я никогда не уходила от себя, не предавала себя. Но и потом, когда уже в путинской России пошли гонения на лесбиянок, геев, ЛГБТ, я понимала, что этому поддаваться нельзя, это уже было. И для сохранения себя и своей семьи мы и уехали из России. Ну и, естественно, прервалась вот эта вот бумажная история острова. Но а потом уже и пошли действительно серьезные гонения, когда стали сажать. И, в общем, я сейчас не знаю никакой организации ЛГБТ, которая бы еще функционировала как-то в России.
1: Мне очень понравились ваши размышления о свободе, о том, что вы отказались в России от всего, что обыватель считает ценностью, да, от академической карьеры, от какой-то устроенности и от преподавания в университете, да, и стали уборщицей в Германии, но взамен обрели настоящую свободу. Это очень интересно, и, я думаю, далеко не всем понятно вот так сходу, да?
0: Ну да, конечно. То есть в третьей части я действительно пишу, она называется «Феминистская максима свободы». А вот то, что я там отказалась от всех путинских благ и работаю уборщицей в Германии, это, ну, как бы такой поверхностный слой свободы. То есть внутри свобода начинается с рождения любого человека. Мы все рождаемся свободными и с потенцией сознания, в общем, и с сознанием, да, это два свойства, неотъемлемых свойства человека – сознание и свобода. И мы уже сами потом можем по-разному распорядиться этими нашими свойствами. Кто-то может уйти в несознанку, а кто-то может уйти в структуры, которые гонят эту свободу, из всех выгоняют, из отдельного человека, из всего общества. То есть распоряжаться мы можем по-разному, но и свобода, и сознание – это вот то, что нам присуще от рождения. И если говорить о свободе как такой, как экзистенциале, да, человека, то проявляется она в первую очередь в свободе выбора. И если ребенок, естественно, неосознанно выбирает, но он уже выбирает. Каждая мать может сказать, что ребенок рождается со своим характером. Если он не хочет, то он не хочет. И переломить это можно, но трудно. И не всегда нужно переламывать. То есть вот этот вот диалог ребенка с тем обществом, в которое он приходит, он начинается прямо с момента рождения. И этот диалог надо вести очень аккуратно, так, чтобы не сломать вот эту свободу, заложенную в человеке, проявляющуюся постоянно. Если ребенок с самого рождения почувствует себя как объект, над которым давлеет что-то большее и который должен подчиняться этому большему, то вот мы будем иметь человека, устанавливающие с миром субъект-объектные отношения. Все эти молодые люди, которые сейчас воюют в Украине, почему они так легко расчеловечивают украинцев? Просто потому что они в себе вот этого человека, это человеческое достоинство, которое есть в каждом, они в себе его не чувствуют, они сами себя считают объектами, может быть, неосознанно, но отношение к себе у них точно как к объектам. И они переносят это отношение на других, на тех, с кем воюют.
1: Вы размышляете, Альгерта, в первой части книги о коллективной ответственности, о том, кто же виноват в том, что в России вновь воцарилась диктатура. И вы говорите, что вроде как бы насилие творят все-таки властные структуры, а жертвой является все общество, все население, но потом все-таки приходите к выводу, что и все остальные тоже несут ответственность, но это как бы ответственность стрелочная. Так есть все-таки да. Коллективная ответственность, и как она распределяется? Вечный русский вопрос. Кто же виноват?
0: Видите ли, ответственность и вина – это совершенно разные вещи. Ответственность – это то, что мы сами на себя можем возложить. Ответственна ли я за войну, которую развязал Путин? Нет, я Путина не выбирала. И не должна нести эту вины своей, я не чувствую. Но отвечать отвечаю. Отвечаю просто как российская гражданка.
1: То есть ответственность – да, но вина – нет. Тем не менее, вы пишете, и тут я процитирую вашу книгу, «Мы одновременные палачи и жертвы. Мы, русские, убиваем других, но и себя. И вступили мы на эту смертельную дорогу, ведущую к якобы всеобщему счастью, во время красного террора». Террор все-таки начался с Ленина, да? То есть виноваты большевики.
0: Да. Ленин и большевики, они ввергли, ладно бы, только Россию. Но вы посмотрите на этих леваков на Западе, у них же тоже Ленин в башке. И вот этого я вообще не понимаю. То есть жить на Западе такой хорошей, богатой жизнью и ратовать за большевистские лозунги.
1: Но ведь ЛГБТ-движение, феминистское движение, левое по своей природе.
0: Феминистки, они вообще не левые, не правые. Они предлагают поменять отношение к другому. Вот это самое главное. Феминистская максима свободы – это изменение отношения к другому, к «не я», к тому, кто стоит пред тобой. Вот это вот изменение, и, кстати, мир движется туда. Этот мультикультурализм, толерантность – это и есть изменение к другому, когда другой воспринимается как равноценный, равнозначный. У левых этого нет, они говорят совсем о другом. Они говорят об идее социальной справедливости или всеобщего добра, неважно. У них идея всегда выше человека. Они готовы убить человека, во всяком случае, те левые, о которых говорю я, леваки, они готовы убить человека за свою идею. Феминистки так никогда не поступят.
2: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была Альгерта Харитонова. Мы говорили о ее новой книге «Одна феминистская концепция». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Жаль, что наши армянские партнеры ищут защиту у непосредственного источника угрозы.
14: Поздно пить джермук. Торговая спецоперация против Еревана продолжается.
15: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает.
14: Шойгу сожалеет, Песков называет Армению друзьями.
16: Остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
17: Эфенди уже, по-моему, сажал все грибочки в окрестности Еревана.
14: Спикер парламента Армении Ален Симоньян назвал в Твиттере Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева фантастическими тварями. Как пропаганда объясняет россиянам причины торговых ограничений?
17: То есть человек уже публично выходит... Не просто под наркотой.
18: Но дорогой Зеленского.
17: Да, абсолютно. Но он уже в этом смысле он обогнал Зеленского.
14: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о продолжающемся конфликте между Москвой и Ереваном. Первое в своем давнем репертуаре. В случае проявления недружественности от дружественных стран ударить по их импорту. Уж сколько раз россиян оставляли без минералки боржоми, грузинских и молдавских вин, теперь антиереванский пакет, цветы, вина, коньяк, минералка джермук, возможно, фрукты и овощи на очереди. Все для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Я цитирую главу Россельхознадзора. На очереди классика. Если не будут брать, отключим газ. Гайдай какой-то. Рост фитосанитарного благополучия россиян проходит на фоне визита в Ереван 26 мая госсекретаря США Марко Рубио, менее чем за две недели до парламентских выборов. В Москве в этот день проходило заседание Комитета секретарей Советов Безопасности ОДКБ. Вот они слева направо, но кого-то под флагом Армении не хватает. По этому поводу сожалел господин Шойгу, мол, Армения объединяется с противниками. Какие еще рычаги давления готовы применить в Москве, расскажет мой коллега Звиат Мчедлишвили.
4: Визит госсекретаря США в Армению первый с 2014 года. Тогда Ереван в этом ранге посетила Хиллари Клинтон. Марко Рубио встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Стороны подписали несколько документов, включая рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией в рамках так называемого «маршрута Трампа за международный мир и процветание». Подписанные документы, по словам Рубио, фактически обновили стратегическое партнерство между странами. Визит Рубио в Армению за две недели до парламентских выборов некоторые трактуют как демонстрацию поддержки премьер-министру Николу Пашиняну. К тому же визит проходит на фоне ухудшения отношений между Ереваном и Москвой. В России не скрывают недовольства усиливающимся в последние годы сотрудничеством Армении с Западом.
16: Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам. Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая. Она рыночная.
4: Сейчас Армения в рамках льготных условий получает российский газ по 177,5 долларов за 1000 кубометров, тогда как мировые рыночные цены могут доходить до 600. Еще один рычаг давления Москвы – эмбарго на армянскую продукцию. 22 мая российские власти запретили ввоз в страну продукции трех крупных армянских производителей алкоголя. Роспотребнадзор якобы выявил в продукции некие несоответствия стандартам. Также был введен временный запрет на поставки цветов и ряда овощей и фруктов, а ранее, еще в апреле, был приостановлен ввоз минеральной воды Джермук. Примечательно, что запрет последовал за заявлением секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Он выразил недовольство однозначно недружественными шагами Еревана по отношению к Москве и возмутился тем, что власти Армении предоставили трибуну президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит Европейского политического сообщества в Ереване. Мероприятие прошло в начале мая. На заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ 26 мая Сергей Шойгу заявил, что угроза ОДКБ исходит от блока НАТО, обвинил его в реваншистском и милитаристском угаре и посетовал.
13: Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы.
4: Власти Армении, видимо, решили не политизировать ситуацию еще больше и заявили, что ограничения на ту или иную продукцию со стороны России – это обычная практика.
18: Проблемы, конечно, не в таких объемах и глубине, в каком они представляются. Очень часто этим вопросом специально спекулируют отдельные политические силы и СМИ. Но проблема есть. Она была всегда при поставках такого объема продукции в Россию. Российская сторона говорит, что какой-то товар не соответствует тем или иным требованиям. Иногда выясняется, что это правда, а иногда нет. Для вас секрет, что наряду с десятками видами качественной армянской продукции может быть какой-то товар, не соответствующий стандартам? И что же тогда должна делать страна-импортер? Должна закрывать.
4: Впрочем, некоторые специалисты считают, что эти ограничения могут пошатнуть экономику Армении, поскольку доля России составляет примерно треть от всего армянского экспорта. А быстро переориентироваться на другие рынки будет сложно. Как бы то ни было, в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти 7 июня, это эмбарго некоторые расценивают как прямой удар по Пашиняну. Впрочем, в Москве уже почти открыто говорят о симпатиях к армянской оппозиции.
16: Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее участие, углубленное участие в интеграционных процессах с участием Российской Федерации. Безусловно, нам импонирует такой подход, мы это не скрываем, но, конечно же, мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
4: За сближение с Россией активно выступает партия «Сильная Армения», основанная миллиардером Самвелом Карапетяном. Он, к слову, сколотил свое состояние в России. Правда, сейчас Карапетян находится под домашним арестом по обвинениям в призывах к захвату власти и отмывании денег. Недавно проект «Инсайдер» рассказал о возможных связях Карапетяна с российской ФСБ. Еще один пророссийский политик, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. По информации «Инсайдер», Царукян до сих пор поддерживает тесные связи с российскими властями. В расследовании центра «Досье», который ознакомился с секретными документами администрации президента России, также говорится, что Владимир Путин намерен добиваться смены власти в Армении.
19: Воевать может и не будет, но от Никола Пашиняна твердо намерен избавиться, если тот не изменит свою позицию. Планы администрации президента, которые есть в распоряжении «Досье», показывают, Кремль устроит любую любой соперник нынешнего премьер-министра. Документы охватывают период с 25 года по май 26-го. Их готовили в близком к администрации президента экспертном институте социальных исследований, а обсуждали непосредственно на Старой площади.
4: Тем не менее, рейтинги пока в пользу Никола Пашиняна. По майскому опросу армянского центра исследования выборов деятельность Пашиняна положительно оценивают до 49% опрошенных.
14: А с нами в прямом эфире политолог Рубен Миграбян. Рубен, здравствуйте.
20: Приветствую вас. Спасибо, что пригласили его.
14: Спасибо, что к нам присоединяетесь. А что, на ваш взгляд, в таком геополитическом смысле означают для Армении подписанные США сегодня документы? Это довольно-таки важные и очень громкие они все же были.
20: Отношения Армении и Соединенных Штатов, которые уже были на уровне стратегического партнерства, обрели всеобъемлющий характер. И это, прежде всего, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту ТРИП. Это устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между США и Арменией. И это рамочный меморандум о поставках в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов. Это новый меморандум, это новая сфера, в которой будут сотрудничать Армения и Соединенные Штаты. Визит был именно рабочим, причем рабочим не просто по дипломатическому статусу, но и по своему функционалу. И этот визит, в общем-то, выполнил свою задачу. Армения и США стали ближе. Это тот случай, когда, в отличие от Европейского Союза, где в отношении с которым Россия может позволять себе самые пошлые экзерсисы и высказывания разные, США все-таки Москва более обходительна, и здесь фактор Трампа играет, конечно, решающую роль. Но, тем не менее, уже произошедшее произошло, и Москве придется считаться и с этим тоже, как и с тем, что Республика Армения – это государство, у которого есть государственные интересы, и Армения стремится к тому, чтобы наладить отношения с теми партнерами, с которыми зафиксировала общность целей, интересов и ценностей. И обратите внимание, из этих трех параметров ни один не про Россию.
14: Ну, по всей видимости, Москва как раз таки нервничает по этому поводу, только вот усиливается давление. Да. Вот на ваш взгляд, чем вообще можно объяснить такую избирательность атак Россельхоз и Роспотребнадзоров, разных других, может быть, ведомств? Вот мне попадалось мнение, мол, бьют по компаниям, чьи владельцы поддерживают именно Пашиняна, чтобы немножко нанести им урон, в том числе финансовый, как бы, и в том числе, возможно, ослабить компанию в поддержку Пашиняна и его вот в предвыборной гонке. Вот насколько это мнение резонно, на ваш взгляд?
20: Это мнение нерезонно, потому что Москва целится в уязвимости Армении. Те уязвимости, которые по инерции пока еще у нее остаются. И Россия пытается представить проблему как какую-то фитосанитарную, тогда как это вопрос политический. Те производители, качество продукции которых просто безупречно, не входят в эту рамку, и Россия не может просто вот на политической основе объявить просто товарное эмбарго. Поэтому Россия просто занимается тем, что мелко гадит в отношении тех, которые не отличаются таким безупречным качеством, хотя тоже такие сносные вот эти единицы продукции. Происходит то, что происходит, и Армении придется двигаться очень быстро по двум направлениям. Во-первых, работать над качеством своей продукции, представляемой на экспорт, с одной стороны, потому что на других рынках, тем не менее, стандарты уже другие, и уже коррупционные схемы не действуют. И второе направление – это, конечно, диверсификация. Армения срочно нуждается в том, чтобы те товарные группы, которые являются на данный момент основой экспорта, чтобы их перенацеливать на другие рынки. И, конечно, решать вопрос логистики. Это тоже решаемый вопрос, как вы знаете, совместно с Грузией и Турцией Армения получила открытый доступ к железной дороге, действующей железной дороге Карса-Халкалаки, и тем самым она получает транзит в Европу железнодорожный, можно погрузить все вагоны и направить в Европу. Я думаю, что здесь есть резон также и по молдавскому сценарию обратиться к Европейскому Союзу с тем, чтобы временные послабления для армянского экспорта запустить там, и чтобы минимизировать ущерб Армении, который может иметь место быть в краткосрочной перспективе. Но то, что делает сейчас Россия, она ведет себя как тюремный надзиратель, или, говоря языком Варлама Шаламова, лагерный вертухай, и отсюда нужно делать вывод, что собой представляют эти так называемые организации, в которой Армения имеет несчастье состоять.
14: Хватит ли, на ваш взгляд, Еревану по такой политической решительности в уже выборном, получается, курсе, учитывая давление со стороны Москвы, возможно, его рост? Или как раз-таки вот это действие настраивает на противодействие и еще больше желания как раз-таки отвернуться от Москвы? Как вы думаете?
20: Понимаете, Москва своим поведением Армении не оставляет выбора, потому что Москва ставит Армению перед дилеммой. Хотите продавать у нас цветы, уступите нам государство. Хотите помидоры, еще и суверенитет. Хотите еще и там, я не знаю, там огурцы, тогда будьте, извольте ваши стратегические активы. И так, до бесконечности. Или хотите коньяк, тогда все вот наши ребятки, да, вот эти братки, они должны у вас править. И это давление, ну, скажем так, адресатом этого давления является не столько правительство Армении, сколько среднестатистический гражданин Армении. Цель запугать его, застращать возможными какими-то апокалиптическими последствиями и повлиять на его выбор. Это называется не иначе, как гибридная война, а в этом словосочетании ключевым словом является война. Войну ведут враги. Это враждебные, злокачественные действия путинской, этой бандитской государственной системы, точнее организованной преступной группировки, захватившей Россию, которая хочет захватить и наше государство тоже. Мы этого не потерпим.
14: Ну, понятно, и тезисы Москвы, они как раз-таки укладываются в их поведение, скажем так, последних нескольких лет, учитывая внешнеполитические контуры поведения Кремля. Рубен, большое спасибо. Политолог Рубен Меграбян был с нами в прямом эфире. Ну и помимо оказываемого давления на Армению, нужно еще россиянам объяснить мотивацию. Вот в этом плане у российской пропаганды получилось так. Страна другая, методички можно использовать те же самые. В прямом эфире федерального телевидения Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев назвали наркоманом еще одного лидера соседней страны. О конфликте России и Армении в версии российской пропаганды расскажет мой коллега Артем Радыгин.
0: Граждане Армении могут увидеть, что нет для них там ни работы, ни перспектив.
21: Армения нынешняя, в общем, вступает в финальную стадию перехода в лагерь противников и врагов России.
22: И для экономики, и для населения это может принести ряд проблем.
23: Армения поворачивает не туда. Так российские телеканалы объясняют то, что западные аналитики называют торговой войной. Но по словам из телевизора, Россия тормозит армянские товары лишь потому, что европейские проверки не дотягивают до российских ГОСТов.
24: У нас
2: проблемно. Это не только цветы. У нас и с овощами, и с фруктами. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения. Не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются. Они влияют на то, что мы с вами потребляем.
23: На деле европейские проверки качества гораздо жестче, чем российские. А убытки для Армении не такие страшные, какими их рисует российское телевидение, считает журналист Вадим Дубнов.
15: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает. Мне кажется, что Москва исходит здесь из желания не столько устроить эти запреты, да, и вот как бы навредить Армении, а вот сколько обозначить запрет. Потому что мне кажется, что они больше направлены на внутреннюю аудиторию, чем на внешнюю.
23: Внутренней аудитории Россия объясняет несоответствие так называемых фитосанитарных норм как раз после того, как Армения провела у себя саммит с европейскими лидерами. И это уже вопрос политики, а может быть, даже и войны, объясняет телевизор.
21: Можно говорить о том, что вскоре, я думаю, что будет угроза нашей военной базе в присутствии в Армении. Можно говорить о том, что очень недружественная политика проводится официальным Ереваном, ведь именно с территории армянской столицы были произнесены угрозы в адрес России и со стороны так называемого Зеленского по ударам, по возможным ударам 9 мая. Именно там это было сделано, ему была предоставлена такая трибуна.
23: Из Армении готовят вторую Украину, делают выводы политические ток-шоу. Ведущие имеют в виду западное влияние, но по содержанию похоже, будто Украину из Армении лепят именно в российских телестудиях.
3: Все армяне прекрасно знали, кто это, ими гордились. Нацизм армянский возник сразу.
23: Пашинян не приехал к Путину на парад, и телевизор заговорил о возрождении нацизма в Армении. Деду армянского премьера телевидение даже приписало службу в вермахте. А в главной вечерней передаче на канале «Россия-1» в адрес Пашиняна звучит та же клевета, которую годами телевизор отрабатывал на президенте Украины.
5: Сейчас нам готовят такие же сюрпризы, как Гитлер готовил в лице Японии, нам готовят, например, в Армении. То есть человек уже публично выходит... Не просто под наркотой.
6: Ну, дорогой Зеленского.
5: Да, абсолютно. Но он уже в этом смысле он обогнал Зеленского. Он в других смыслах еще вот только на пути.
6: Но он на минималках. Тот все-таки на кокс тратится.
5: А в смысле экспериментов с наркотиками?
23: По словам журналиста Вадима Дубнова, ни вбросы о прошлом премьера, ни угрозы поднять стоимость газа на выбор граждан Армении не повлияют. Западной военной угрозы в регионе тоже нет, говорит эксперт и резюмирует. Кремль просто показывает своему населению, что Россия не терпит, а командует.
15: Москва изображает себя центром империи. Вот что ей сейчас важно в общении со своим гражданином. Это действительно, поскольку никаких ответов в Украине не получено, то нужно получать эти ответы хотя бы там, где эти вопросы попутно возникают. Я думаю, что Москва сейчас занимается ровно этим.
14: А с нами в прямом эфире политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
24: Добрый день, здравствуйте.
14: Вот мы сегодня рассказывали о политтехнологиях, которые решили применить на Армении в поддержке пророссийских кандидатов в парламент. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эти российские санкции, если уж называть вещи своими именами, но все-таки этой пророссийскости их принятие едва ли способствует. Это выстрел в ногу. Зачем вообще усиливать давление перед выборами?
24: Да, действительно. И, кстати, опросы общественного мнения в Армении сейчас накануне, по-прямому, уже приближаются, собственно, выборы. И вот на прошлой неделе были опросы. Они показывают, что поддержка Пашиняна и его партии, она только растет от, на фоне тех мер, которые российские власти предпринимают. Идет атака по трем направлениям, то есть риторическая атака со стороны самого Путина, который прямо заявил, что либо Армения... будет делать дальше выбор в пользу Евросоюза, либо останется с Россией. Это жестко сформулировано, так же действительно, как для Украины в свое время, во времена попытки ассоциации с Евросоюзом. Вторая линия – это вот торговая война, объявленная неизвестно кем, неизвестно почему, но это выполнение, конечно, требований Путина, несомненно. И третье – это факты прямой попытки поддерживать или как-то руководить теми силами, которые на выборах играют против Пашиняна. Ну, вышло только что довольно интересное, наверное, вы уже говорили об этом, расследование центра «Досье», где опубликованы документы кремлевских политтехнологов, которые, так сказать, давали свои рекомендации тем силам, которые ведут борьбу против Пашиняна. Вот три направления. Все они на столе. Результат этого, конечно, что, в общем-то, и хорошо. Результат действует в пользу Пашиняна, в пользу его поддержки со стороны граждан Армении.
14: Запреты и ограничения вообще начались именно после саммита Европейского политического сообщества в Ереване, но он планировался год. Вот неужели именно он стал такой последней каплей для Москвы?
24: Ну, во всяком случае, для Кремля это прозвучало очень сильно, это было видно хорошо по первым же комментариям, поскольку такого не было давно, такого мощного присутствия европейских лидеров в Ереване, и было очевидно, что Европа готова дальше расширять сотрудничество с Арменией. Для Армении это, безусловно, важно. Пашинян до этого приезжал в Москву, встречался с Путиным и подчеркивал, что Армения заинтересована и в сохранении экономических отношений с Россией, но при этом подчеркивал, что Армения – это демократия, это свободные выборы, и поэтому исход выборов не может диктоваться ни из Москвы, ни откуда-либо еще. Так что здесь саммит, ну, наверное, сыграл какую-то роль, но, тем не менее, все же надо сказать, что Пашинян выбрал определенную политическую стратегию, и ей следует. А то, что это раздражает Кремль, ну, здесь ничего не поделаешь. Кремль всегда раздражается на проявление какой-либо политической самостоятельности или проявление суверенитета со стороны соседних с Россией стран.
14: Ну, там не только свободные выборы, еще и про свободный интернет. Там Пашинян вот в свое время указал на это Владимиру Путину, что, наверное, еще большим таким триггером, возможно, прозвучало, как бы гораздо большим раздражителем. Но еще напрашивается параллель запрета минералки Джермук с многострадальным Боржоми. Почему, на ваш взгляд, Кремль выбирает уже как-то исторически даже одну и ту же стратегию, если та не особо работает?
24: Да, это надо сказать загадка, потому что, что называется, старшее поколение помнит, что в 90-е годы во время конфликта с Латвией еще мэр Лужков призывал устроить бойкот латвийским шпротам. И тогда это звучало анекдотично, а сегодня вся эта линия, как ни странно, продолжается. Такого рода действий и угроз. Это было и в отношении молдавского вина, все хорошо помнят, то есть в отношении Молдовы такие шаги предпринимались, и в отношении Грузии, и вот теперь в отношении Армении. При этом я совершенно согласен с комментарием Дубнова, который только что был. Экономически для Армении такого рода санкции не являются никаким смертельным ударом по экономике, а будут означать только одно – ну, сказать, разрыв связей конкретных производителей с конкретными, сказать, получателями в России. Ну, сказать, армянские поставщики переориентируются. Собственно, так это бывало много раз. И в отношении... Мы помним хорошо, что недавно были осложнения с Турцией, когда был, после того, как был сбит самолет, тоже угрожали разрывом каких-то поставок сельскохозяйственной продукции из Турции. Все это, так сказать, события одного дня, что называется, они не влияют. Но подчеркну, что Кремль, конечно, и дальше будет непрерывно пытаться оказывать то или иное давление на Армению, если она пойдет дальше путем расширения сотрудничества с Европой.
14: А, ну а есть ли куда вообще расти этим ставкам в давлении, учитывая, что Ереван, кажется, взял довольно-таки уверенный курс и сворачивать не собирается с него сворачивать. А вот господа Симоньян, Соловьев вообще уже сравнивает Пашиняна с Зеленским, а ранее тот же Соловьев и говорил, вообще намекал на войну против Армении в частности.
24: Будут действовать, как и действовали в отношении Украины, то есть давить в первую очередь на энергоносители, на газ, а с другой стороны угрожать и военной базой, которая имеется на территории Армении. Напомним, кстати, что наличие российской военной базы в Севастополе играло довольно важную роль в подогревании необходимости каких-то военных действий по ее защите в 2014 году. Во время аннексии Крыма. Так что здесь такая игра возможна, и она будет вестись точно вокруг газа и вокруг базы.
14: Ну и сегодняшние вот эти кадры из Еревана с подписанием рамочного соглашения с США, мне с вами хочется еще отдельно обсудить. Ранее еще и Трамп там участвовал в первых документах, по сути, уже приближающих мир между Арменией и Азербайджаном. То есть все вообще очень визуально смотрится как-то, ну, как минимум символически, как будто бы США постепенно вытесняют Россию из Южного Кавказа в плане влияния последней. Находите ли вы это, вот, этот курс вообще вот, как таковым сам по себе? Или пока еще рано об этом говорить?
24: Нет, я думаю, что Соединенные Штаты, хотя и делают шаги, и Марко Рубио прилетел и поддерживает Армению в ее выборе, и экономические взаимодействия расширяются. Но все-таки посмотрим, что будет дальше, поскольку администрация США не всегда последовательна в таких действиях в последнее время. Но, тем не менее, нет сомнений в том, что для Армении чрезвычайно важно было бы развивать отношения не только с Европой, но и с Соединенными Штатами, поддерживать отношения с соседними странами и развивать отношения с Турцией в том числе. Так что здесь большой спектр у Армении, и надо надеяться, что весь он будет реализовываться, а в дальнейшем, может быть, в каком-то будущем, о котором пока трудно, так сказать, мечтать, Армения будет сохранять и экономические связи с Россией, так сказать, в здоровом смысле.
14: Ну и учитывая, что вот та самая встреча Пашиняна с Путиным, последняя, которая была, она фактически привела к ультиматуму со стороны Москвы. Вы, мол, либо с ЕАЭС, либо с ЕС, вы уж как-то определяетесь. Вот как долго, на ваш взгляд, Пашиняну будет удаваться фактически придерживаться встречных курсов? И главное, что может стать точкой невозврата. Давайте вот так вот я сформулирую вопрос.
24: Нет, я не думаю, что здесь, если сейчас на выборах, которые состоятся, Пашинян получит необходимую поддержку и сформирует правительство, то я не сомневаюсь в том, что у него, как у всякого политика, пришедшего, так сказать, в результате выборов к власти, у него будет мандат на то, чтобы продолжать ту политику, которую он начал. Это очень существенно. И в этом смысле слова Москва вряд ли что-то сможет сделать. Да, Москва мобилизует постоянно пророссийских армянских бизнесменов, большую политическую в Москве пророссийскую армянскую среду. Мы знаем этих людей. Среди них много политологов, политтехнологов, журналистов. Они все, так сказать, хотели бы сломить стратегию Пашиняна и вместо нее утвердить в Ереване, ну, так сказать, такую стратегию, которая придерживается Лукашенко, то есть Кремль и в отношении Украины настаивал де-факто на лукашенизации, как бы и в Армении
14: настаивал. Ну, и по всей вместе тут явно не получается такой сценарий. Александр, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Политолог Александр Морозов был с нами. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью ведущего американского эксперта по военным технологиям, редактора издания «Defense One» Патрика Такера, журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову. Солдаты на линии фронта, и российские, и украинские, говорят сейчас о дронах как о самой страшной опасности. Это все чаще описывается как новый вид войны. У британской газеты «Guardian» это описание выглядит так. Меньше перестрелок, хотя минометного и артиллерийского обстрела меньше не стало. Ширина мертвой зоны, разделяющей противников, прежде измерявшиеся дистанции выстрела, теперь составляет несколько километров, где атакуют небольшие квадрокоптеры. Их скорость может превышать 100 км в час. Они несут в среднем от 1 до 3 килограммов взрывчатки. Ими управляют удаленно операторы через установленные на дронах видеокамеры как бы от первого лица. Противодействовать дронам в сегодняшних реалиях войны сложно. Либо нужны специальные средства радиоэлектронной борьбы, нарушающие связь дрона с оператором, а технически это все более сложная задача, либо нужно пытаться их сбить из стрелкового оружия. «Голос Америки» приводит доклад американских экспертов, согласно которому дроны «Камикадзе» FPV дают недорогие высокоточные ударные возможности, являясь тактическим оружием за пределами прямой видимости, которое расширяет досягаемость наземных войск. Дроны FPV можно воспринимать как дешевое противотанковое оружие, при том, что дальность их действия примерно в 6 раз превышает дальность действия самого современного противотанкового оружия. Результатом использования дронов стала изменившаяся картина боя, когда техника подвозит пехоту как можно ближе к позициям противника, высаживает ее и ретируется, а пехота ведет штурм под ударами дронов. В докладе, цитируемом «Голосом Америки», говорится, что Украина постоянно опережает Россию по инновациям в области технологий и программного обеспечения. Однако российские силы быстро адаптируются и имитируют достижения Киева. Российское провоенное издание «Военное обозрение» 2 месяца назад утверждало, что именно опора на беспилотники является основой боевой устойчивости ВСУ, и без этого Украина бы уже потерпела поражение. Ведущий американский эксперт по военным технологиям, редактор издания «Defense One» Патрик Такер придерживается такой же точки зрения, что дроны помогают ВСУ удерживать линию фронта. В интервью «Настоящему времени» Такер рассказал, как дроны уже поменяли наши представления о войне. Эксперт также предсказывает, что вскоре искусственный интеллект начнет самостоятельно принимать решения на поле боя. Почему новые технологии не снижают, а резко повышают риск появления новых конфликтов? Почему дроны предотвращают поражение, но не гарантируют победу? И есть ли пути выхода из позиционного тупика? Эти и другие вопросы Патрику Такеру задавал ведущий телеканала «Настоящее время» Александр Пачков.
8: Патрик Такер, редактор издания Defense One, один из ведущих журналистов, рассказывающих о военных технологиях. Патрик, здравствуйте. Я хотел поговорить с вами о будущем дроновой войны, теме, которая стала особенно актуальной в свете войны России против Украины. И я хотел бы начать с вашего недавнего наблюдения. Дроны предотвращают поражение в конфликте, но не обеспечивают победу. Почему? Одних только дронов недостаточно, чтобы выиграть войну, в частности в Украине. И может ли это измениться в обозримом будущем?
9: Да, я считаю, что война в Украине очень наглядно показывает, как постоянный цикл инноваций в дроновых технологиях приводит к тому, что военные стратеги называют паритетом. То есть вместо того, чтобы дать одной стороне ощутимое преимущество, из-за невероятно быстрой смены поколений вы получаете непрерывное взаимное перетягивание каната. Одна сторона инновациями отвечает на инновации другой. На передовой люди постоянно перепроектируют дроны, перенастраивают их софт, разрабатывают новые техники противодействия вражеским дронам. В итоге складывается ситуация, когда ни одна сторона не получает значимого перевеса и не может отвоевывать большие территории. Но дроны помогают сторонам удерживать то, что они уже контролируют. И это важно, потому что одна из характеристик войны в Украине — ощущение позиционного тупика. По сути, это поразительное достижение Украины, на которую давила гораздо более мощная армия. Но ей по-прежнему необходимы дальнобойные средства поражения, превышающие по своим характеристикам обычные дроны. Причина этого паритета это не в том, что разработчики дронов на передовой делают недостаточно, как раз наоборот, из-за демократизации технологии. Эти технологии стали настолько доступными, что и циклы инноваций стали стремительно сокращаться.
8: Да, но я хотел бы понять, как скоро это может измениться, если вообще может. Я имею в виду, когда одного только преимущества в дронах может стать достаточно для одной из сторон, чтобы выиграть войну.
9: Нужен новый подход к тому, что мы наблюдаем.

0: производства показались бы чудом. Поэтому настоящий прорыв должен быть связан с повышением не количества, а качества дронов. Они должны научиться поражать гораздо больше целей, гораздо эффективнее и гораздо глубже на территории противника. То есть преимущество будет в тактике, в новых технологиях и в интеллекте каждого конкретного дрона.
1: Вы говорите о развитии дронов, но я хочу показать вам одно короткое видео. Это демонстрация работы новой шведской системы противодействия дронам. Выглядит впечатляюще, но это только графика, даже не прототип системы. Почему мы видим такой быстрый прогресс в развитии самих дронов, но почти не видим развития систем, которые должны им противодействовать? Солдаты на передовой сбивают дроны из дробовиков. А как же новые системы защиты?
0: Все так. И именно на решение этой проблемы сейчас направлен интерес стран-союзников по НАТО и членов ЕС, которые пытаются создать то, чего раньше не существовало, то, что они называют «войной дронов». Самолеты и ракеты обслуживаются радаром. Это большие, дорогие системы. Они хорошо засекают большие и быстрые цели. Но против малых, низколетящих целей, особенно когда их много одновременно, такие радары малоэффективны. Как им противостоять? Сейчас ЕС активно ищет новые технологии. В ближайшие недели начнутся первые развертывания таких систем. Сперва испытания, затем, возможно, отправка на передовые рубежи в Восточной Европе, на границах Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Лучшие проекты, что я видел, это автономные наземные платформы на беспилотных автомобилях, снабженных разными сенсорами — акустическими, оптическими, камерами, способными обнаруживать дроны там, где обычные радары их не видят. Нужна широкая распространенная сеть таких сенсоров и противодронных систем. Патриот, конечно, могут сбить дрон, но это $30 миллионов за ракету против дрона за десятки тысяч или даже меньше. Экономика не сходится. Нужны куда более дешевые перехватчики. Но главное — широкая сеть новых сенсоров на земле и в воздухе, способных видеть то, чего не видит обычный радар. И над этим сейчас активно работают.
1: Можно ли сказать, что изобрести эффективную противодроновую систему дороже и сложнее, чем продвинуться в разработке самих дронов? На фронте мы видим радикальные изменения дронов за последние несколько лет, но не систем противодействия им. Получается, оборона отстает?
0: Да, именно поэтому дроны и стали настолько результативными в самых разных аспектах войны. Можно создать небольшой низколетящий аппарат, способный нести боевую нагрузку, находить цель и точно поражать ее. Отталкиваясь от принятых этических и военных норм, вы можете либо поручить выбор цели оператору, либо полностью доверить это машине. А вот в сфере противодействия дронам все гораздо сложнее. Из-за трудностей обнаружения здесь требуется сетевая архитектура, система систем, множество различных сенсоров, на грузовиках, в воздухе, на спутниках, на зданиях. И все это должно работать синхронно, выполняя ту задачу, которую раньше выполнял один единственный радар. Теперь это обязанность целого набора сенсоров. И такой полноценной системы на планете пока не существует. Это будет принципиально новый тип ПВО. И создать его невозможно, просто внедрив одну новую технологию, вроде отдельного дрона. Нужен целый комплекс взаимосвязанных систем, работающих как единое целое. В этом и заключается основная сложность.
1: Смогут ли Украина или Россия самостоятельно разработать такую систему?
0: Украина частично да. Чтобы охватить всю страну, нужно масштабирование. Но самые важные уроки, которые сейчас перенимают компании в Эстонии, Польше и других странах, рождаются в партнерстве с украинскими командирами на передовой. Украинские офицеры нашли множество эффективных решений. Проблема в том, что их опыт пока локален. Главная задача — придать этому опыту промышленный масштаб, чтобы, например, прикрыть весь восточный фланг НАТО.
1: Говоря о существующих системах противодействия дронам, с первого взгляда не очевидно, но это современный российский танк, покрытый импровизированной защитой. Как вы думаете, будущие войны все еще будут войнами бронетехники, или это уже уходящая эпоха?
0: Бронетехника не исчезнет, потому что делает то, что не под силу другим платформам. Но ее роль как рабочей лошадки войны, главного элемента, сойдет на нет. Она станет лишь одним из множества элементов на передовой. Это как с печатным словом в эпоху музыки и кино. Люди продолжают читать, но также смотрят фильмы, сидят в телефонах, слушают музыку на девайсах. Так и здесь. Танк утратит первенство на поле боя. Ключевым станет уровень автономности и интеллекта, особенно автоуправления, встроенного в системы. Ведь одна из причин, почему танки и БМП такие громоздкие, заключается в необходимости защищать живых существ, которые сидят внутри. Если убрать людей, появляется больше пространства для других решений. Люди все равно нужны близко к фронту, но уже сейчас можно брать, например, старые списанные автомобили «Шкода», ставить их на автопилот,

0: Гружать боеприпасами и отправлять вперед. Следующий виток дроновой войны — это не только воздушные платформы, но и наземные. Большие танки с навешенной защитой останутся, но их роль на фронте изменится и уменьшится, а беспилотных самоходных платформ будет становиться больше.
1: Мы говорим о годах разработки или о месяцах?
0: А они уже здесь и готовы. Вопрос в применении. Важно, какая из сторон сможет развернуть такие системы массово и в количестве, способным реально менять ситуацию на поле боя. Украина уже ищет пути. Россия в меньшей степени, потому что предпочитает более централизованные закупки.
1: Возвращаясь к дронам, какую часть украинского опыта, по-вашему, можно перенести на другие регионы и будущие конфликты? А что уникально для географии и условий конкретно Украины?
0: Одна из уникальных для Украины характеристик этой войны — очень малая дистанция между наступающими и обороняющимися. Плюс и Украина, и Россия часто воюют на больших открытых пространствах. Это отличается от городских боев, характерных, например, для некоторых регионов Ближнего Востока. В Украине тоже идут городские бои, но чаще мы видим войну именно на больших открытых пространствах. А что переносимо на другие конфликты? Украина сейчас задает тренды в том, как превращать дрон в более эффективное оружие, когда один оператор управляет не одним, а 10-20 дронами. Все это крайне релевантно для будущих войн, особенно учитывая, что российская военная техника расходится по всему миру, ее много кто закупает. И любая армия, столкнувшись с противником, у которого на вооружении стоит российская или китайская техника, найдет украинский опыт крайне полезным. В Украине ежедневно что-то печатают на 3D-принтерах, прямо на передовой. Запчасти гаубицам, например, перепроектируют так, что они становятся лучше исходных. В США на это ушли бы годы. Это крайне важные уроки. Успешные вооруженные силы будущего многому учатся у Украины.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Американский эксперт по военным технологиям Патрик Такер отвечает на вопросы журналиста Александра Пачкова. Дроны использовались в войне с начала российского вторжения, но в 2024 году, видимо, произошел резкий рост их применения. Телеканал «Настоящее время» в сентябре приводил слова командира украинского подразделения Юрия Федоренко об увеличении количества дронов в войсках в разы. Если говорить о лете 2023 года, то на один экипаж в день было не больше 15 дронов. Украина не просто пробежала этот путь очень быстро, а пролетела. Это очень быстрая адаптация, масштабирование, расширение и боевое применение. Если на середину лета 2023 года мы имели на один наш FPV-дрон 5-6 у противника, то на сегодняшний день мы имеем паритет 1-2, где-то даже преимущество, сказал Юрий Федоренко, командир одного из подразделений украинской армии. Около года назад Украина создала силы беспилотных систем, сокращенно СБС. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова командующего СБС Вадима Сухаревского, что осенью 2024 года силы насчитывали около 2000 специалистов, а к концу 2025 их будет около 10 тысяч, и это превратит использование дронов в войне из чего-то вроде субкультуры в основу боевых действий. Российское военное обозрение пишет, что целью СБС является превращение войны как столкновение вооруженных людей с вооруженными людьми в войну машин против живых людей. В таком ключе описывает нынешнее состояние войны проект «Ре-Раша» как попытку России совершить перелом в боевых действиях, опираясь на огромное преимущество в живой силе с помощью покупки резко выросшими выплатами новых контрактников и усилия Украины противостоять этому, опираясь на массовое использование дронов. Заявления российских провоенных блогеров иногда звучат так, будто у Украины есть тотальное превосходство в дронах. Однако цифры говорят о примерном паритете. В сентябре президент России Владимир Путин утверждал, что в 2024 году российские войска получат около 1,4 миллиона дронов. А в октябре Зеленский объявил, что запланированный миллион дронов уже поставлен на фронт. В интервью «Радио Свобода» служащий в ВСУ оператор дронов Артур, его имя изменено в целях безопасности, говорит, что российские войска используют больше дронов, а украинские силы полагаются на качество подготовки операторов, а не на количество выпущенных беспилотников. Баланс сил в войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение россиян по всей линии фронта. Однако, как отмечает в интервью «Радио Свобода» оператор дронов Артур, удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы в украинской армии дронами нельзя.
1: Гипотетический конфликт России и НАТО пойдет по украинскому сценарию? Иначе говоря, в НАТО сейчас должны запасаться миллионами дронов или нет?
0: Думаю, да. НАТО нужно собирать миллионы дронов и параллельно новые системы противодействия им, как в инициативе «Стена дронов». Каждая сторона НАТО должна понимать, это общая уязвимость. Уже сейчас идет война, просто она не соответствует параметрам, запускающим пятую статью устава НАТО. Но четвертая статья уже была задействована. Эстония запрашивала консультации несколько недель назад. Гибридные атаки уже идут. Постоянные прощупывания, мелкие нарушения воздушного пространства, кибератаки, влияющие на авиаперевозки, повреждения подводных кабелей. Это формы нападения. Нельзя отвечать на них полномасштабным маршем на Москву, это неуместно. Но реагировать необходимо. Так что да, нужно и закупить много дронов, и развивать противодроновую оборону, и иметь согласованный ответ на иные формы войны. И ответственность членов НАТО — понимать, как с этим бороться, а не делать вид, что ничего не происходит.
1: Вы говорите, Европе нужно готовить миллионы дронов. А они готовят?
0: Они обсуждают, как это лучше сделать.
1: То есть обсуждают, а не делают, так?
0: Да, обсуждают. Есть трения между участниками. Есть игроки, которые традиционно медленнее принимают новые концепции. Надеюсь, что по мере продолжения атак на страны НАТО, нарушения их воздушного пространства, роста российского арсенала, эти обсуждения станут предметными. Лучше раньше, чем позже. Думаю, это крайне важно.
1: Мы уже видели варианты гонки вооружений. Ракеты, авиация, танки и так далее. Сейчас мы наблюдаем разгар гонки боевых дронов, и если да, то кто побеждает?
0: Мы отчасти в разгаре такой гонки, да. И, как я говорил, тут нет очевидного победителя. Есть проигравший, тот, кто не участвует. Если вы не развиваете массовую разработку новых дроновых систем, не перестраиваете концепции под войну дронов, вы окажетесь в сильно невыгодном положении, когда начнется конфликт. Но, как и с ядерным оружием, решающий перевес, приводящий к полному коллапсу обороны противника, не возникает. Это скорее гарантирует вам возможность действовать интенсивно, зачастую позволяет удерживать территорию, даже если, по сути, это оружие кажется наступательным. Так что да, это гонка. А реальные, количественные сдвиги будут связаны с объемом интеллекта на борту, его автономностью и с тем, насколько вы опережаете противника по масштабу и темпу операции. Еще одна большая тема 21 века. Чем больше решений вы отдаете на откуп системам с искусственным интеллектом и широким доступом к данным поля боя, тем сильнее ускоряется темп войны. Это не только гонка вооружений, но и гонка за временем, где растет сам темп ведения боевых действий. И это в каком-то смысле более сложный и пугающий вызов. К тому же встает новый вопрос, по каким правилам действуют эти автономные системы? Как они оценивают ценность жизни гражданских? На Западе у нас очень конкретные нормы. Это моральный центр наших демократий. Но не каждый противник их разделяет, что видно по ударам России по гражданским целям в Украине. Эти вопросы будут центральными при развитии AI-войны. Каков будет ее темп? Какими правилами она будет регулироваться? Нам придется учитывать то, что жестокий противник, не ценящий человеческую жизнь, даже не станет рассматривать. Но надеюсь, что наши ценности окажутся нашей силой, а не слабостью.
1: Я чуть позже спрошу вас подробнее про искусственный интеллект, но сначала хотел узнать, как американские военные изучают украинский опыт и какие уроки уже учитывают, как интегрируют этот опыт в собственную тактику?
0: Это на самом деле интересная история. Если читать заголовки о Пентагоне и о Белом доме, то из них очень сложно понять, что там на самом деле происходит. Слишком много политики и разговоров вокруг да около. Но люди на нижних уровнях, те, кто каждый день надевают военную форму, активно учатся на уроках, которые дает нам Украина. Например, по аналогии с Украиной появились новые инструкции и процедуры, позволяющие командирам батальонного уровня закупать необходимое их подразделениям оборудование самостоятельно, не дожидаясь решений в штабах. будь то командование армии или флота в Пентагоне. И учитывая собственные потребности, они также делают упор на практические учения с новыми системами, которые им может предоставить кто угодно. Многие дроны на украинском поле боя собирались не гигантскими корпорациями, а буквально в гаражах. Поэтому теперь открыт шлюз для множества экспериментальных и молодых компаний тестировать системы на полигонах в условиях, имитирующих те, что мы видим в Украине. Уже эти два изменения — очень серьезные сдвиги, плюс новые концепции ведения боя, адаптированные под дроновую войну. И думаю, в ближайшие годы украинские операторы начнут обучать американских военных дроновой войне. И не только. На самом деле это уже происходит.
1: Очевидно, не только Пентагон и США внимательно наблюдают за Украиной. Тот факт, что дроны крайне дешевы, сильно снижает барьер для развязывания конфликта. Как это влияет на риск появления новых войн? Ведь для того, чтобы начать военный конфликт, теперь не нужны десятки танков, самолетов и ракет.
0: Это отличный вопрос. Барьер действительно снижается, и расширяется круг игроков, способных к пугающе серьезным действиям. Негосударственные акторы теперь получают те же возможности, которыми прежде обладали только государства. Небольшие группы, возможно, аффилированные с крупной агрессивной страной, теперь в состоянии выполнять задачи, для которых раньше требовался бюджет целого государства. Поэтому так важно в Европе разворачивать инициативу «Стена дронов». А США активнее сотрудничать с Европой и Украиной. Единственная стратегия победы здесь — это единство целей и понимание угрозы, обмен технологиями, обмен концепциями и согласованность реакций. Нужно, чтобы все понимали, что делать при нарушении суверенитета, воздушного пространства или территории. НАТО и Верховный Главнокомандующий в Европе над этим работают, но требуется гораздо более широкая поддержка в США и Европе. Цель — научиться предвосхищать и предотвращать хаос и замешательство. Это самое важное.
1: Раз уж вы начали говорить про искусственный интеллект и дроны, эксперты говорят, что интеграция AI в дроны — вопрос ближайшего будущего. Как вы считаете, когда именно мы увидим дроны с интеллектом на поле боя?
0: По сути, уже несколько месяцев, как мы их наблюдаем, в Украине все чаще. Мои источники сообщали, что Россия применяет в своих дронах автономные системы целеуказания по типу тех, что используются в ракетах, которые после пуска сами выходят на цель, не связываясь с оператором. Баражирующие боеприпасы кружат над районами, находят цели без контакта с командиром или оператором, запустил и забыл. Отсутствие сигнала связи помогает обходить глушение или другие противодроновые меры. Это уже применяется, особенно российской армии. Украина тоже способна на подобное. Вопрос в исполнении. На больших открытых пространствах Украины проще решиться на полностью автономные действия, особенно когда точность распознавания цели подтверждается большими объемами данных. Так что это уже происходит. Масштаб зависит от технологий и этических принципов государств и конкретных командиров. В ЕС, судя по опросам, нет поддержки полностью автономной летальной войны. Это вызывает отторжение. В других обществах иначе.
1: Вы заговорили об этике. Видите ли вы новые этические и правовые дилеммы, которые появятся, когда искусственный интеллект будет полностью интегрирован в современную войну?
0: Да. Думаю, наступит момент, когда AI, опирающийся на огромные массивы данных для принятия решений по целям, окажется точнее, чем человек. Это создаст давление в пользу большей автономии в большем числе ситуаций. И тогда возникает вопрос, останется ли в этой системе место для человека, командира, несущего ответственность и страхующего от совершения больших трагических ошибок. Эта тема уже актуальна здесь и сейчас. И вопрос о том, какие системы контроля над AI и персональной ответственности человека вы внедряете, и будет главным отличием между демократиями и недемократическими режимами.
1: Видите ли вы попытки сформулировать правила применения дронов? Ведь, скажем прямо, дроны сделали убийство куда более простым. Ведь оператор не видит человека, а видит только точку на карте или на экране. Что с этим делать?
0: Да, есть множество площадок, где такие правила формулируются. Вопрос в том, все ли понимают их одинаково. В 2019 году Минобороны США опубликовала перечень этических принципов применения AI в войне. Проверьте, это невероятно важный и подробный документ. Он должен был убедить разработчиков Кремниевой долины и европейских партнеров поддерживать усилия США в том, что касается машинного обучения, разработки и тестирования. Но этот документ носит лишь рекомендательный характер. При необходимости военные США могут от него отступить. поступить. Тем не менее, он важен как ориентир. Он также постоянно работает над резолюциями о допустимости, недопустимости летальной автономии, по сути, над законами войны в этой сфере. Идет постоянная дискуссия, и есть очень разные мнения на этот счет. К моему удивлению, Россия и Китай не высказываются категорически против внедрения общих правил применения AI в войне. Однако Россия может говорить одно, а делать совершенно другое. Они постоянно так поступают. Трудно рассчитывать, что нормы ООН дадут ожидаемый эффект, но осмысление ведется серьезное. В том числе и в США, где в обсуждении участвуют не только военные, но также технологическое сообщество и международные партнеры.
1: Спасибо вам за этот разговор. Спасибо.
2: Американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову отвечал на вопросы о том, как поменялось представление о войне после вторжения России в Украину, почему технологии защиты безнадежно отстают от развития дронов и как Украине удается с помощью дронов защищать свою территорию. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
6: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
7: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
8: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 26 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Военные аналитики определили, что при ударе по Украине в ночь на 24 мая Россия использовала не одну, а две баллистические ракеты среднего радиуса действия «Орешник». Американская армия атаковала несколько иранских военных объектов, несмотря на продолжающиеся переговоры о заключении мирного соглашения с Ираном. Власти африканских стран признают, что распространение эпидемии вируса лихорадки Эбола опережает принимаемые меры по сдерживанию эпидемии. Также сегодня. Искусственный интеллект необходимо обезоружить. Слово, конечно, сильное, но выбрано намеренно, потому что в данный момент нужны слова, способные привлечь внимание, пробудить совесть. Папа Римский Лев XIV в своей первой энциклике предупредил об опасности бесконтрольного развития искусственного интеллекта. МИД России в понедельник выступил с заявлением о том, что, цитата, «вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по Киеву. В качестве целей были названы предприятия ВПК и центры принятия решений». В тот же день российский министр иностранных дел Сергей Лавров позвонил государственному секретарю США Марко Рубио и сообщил ему, что российская сторона направила всем посольствам в Украине, в том числе и американскому посольству, предупреждение о необходимости эвакуироваться из Киева. Тем не менее, дипломаты западных стран заявили, что не поддадутся шантажу со стороны Кремля, отметив, что Киев уже давно подвергается регулярным обстрелам. Тем временем военные аналитики установили, что при атаке на Украину в ночь на 24 мая Россия применила не одну, а две баллистические ракеты «Орешник» с разделяющимися боеголовками. Болванки, которые находились в боеголовках второй ракеты, упали на оккупированной территории Донбасса. Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов считает, что использование «Орешника» 24 мая больше походило на его испытание, чем на боевое применение. Военного смысла оно не имело.
1: Куда именно упали эти болванки, мы не знаем точно. Называется Авдеевка, где-то район Краматорской агломерации, где-то в Донецкой области. Да, было два удара «Орешника» в этот раз, но как и удар по Киеву, как и предыдущий удар по Львову, как и удар в конце 24 года по Днепру, они были абсолютно бессмысленны с военной точки зрения, поскольку «Орешник» не несет никакой боевой части, начинен болванками, пусть их и много. И никакого ущерба, я думаю, он не причинил. Мы уже видели кадры из Белой церкви, под Киевом, где он попал в гаражный кооператив. До этого мы видели, какой в кавычках ущерб он нанес каким-то гаражам тоже в Днепре. Как политический жест устрашения или как что-то еще, с каждым новым использованием «Орешника» это значение девальвируется. То есть, если первый раз еще все поухали, как же так, Россия использовала баллистическую ракету средней дальности, то сейчас, когда уже 4 «Орешника» использованы, это не более чем трата денег. Но мне кажется, что какой-то смысл, безусловно, для России в этом есть, в том плане, что это новое вооружение. Пусть оно и сделано на основе старых баллистических ракет советских, еще «Рубеж», в свою очередь, на основе «Ярса». Но это просто испытание. Они продолжают испытывать ее. И по кадрам из Киева мы видели, что одна из боевых частей летела как-то странно. То есть, возможно, это тоже говорит о том, что они как-то пытаются с ними играться. Может быть, они думают, как все-таки в них поместить хоть какой-то боезаряд неядерный. Так что, я думаю, просто мы наблюдаем испытания в прямом эфире. Ну, а как жест устрашения или как знак нормализации использования баллистических ракет в войне, это уже не очень работает. Особенно после, например, того, как Иран многократно использовал подобные ракеты для ударов по Израилю и по другим странам Персидского залива. Тут тоже ничего нового нету. «Орешник» крайне неточное оружие, потому что когда такая ракета несет ядерный боезаряд, нет никакой разницы, упадет она в цель или в 10 километрах от нее. Понятно, что все равно последствия будут печальными. Потому что когда у вас 16 ядерных боеголовок, никакая точность не требуется. Может быть, этот «Орешник», который упал предположительно в районе Авдеевки, может быть, он нештатно как-то сработал, может быть, так и задумывалось, не знаю. Но это на самом деле не важно. И другие российские ракеты, и не только российские, например, «Циркон», тоже имеют очень большую скорость в терминальной стадии падения, и никакая система ПВО, ни европейская, ни американская, не будет способна перехватить 100% таких ракет, если будет массированный, не дай бог, ядерный удар. Поэтому в этом смысле Опять же, Россия может использовать ядерные боевые части и с другими ракетами, а не только с орешником. Да, сбить его крайне сложно, но также крайне сложно сбить и цирконы, и другое оружие, чьи боевые части на последней стадии полета достигают гиперзвуковых скоростей. Понятно, что у Украины есть дефицит систем ПВО и ракет к ним, но даже если представим себе какую-то страну, у которой нет дефицита ракет ПВО, у которой неограниченный запас ракет ПВО, хотя такого не бывает, все равно какая-нибудь одна да другая ракета это где-нибудь просочиться. 100% надежных ПВО не существует просто. Поэтому, ну, как и любое стратегическое оружие, это скорее действительно знак устрашения, но с каждым вот таким использованием он работает все меньше и меньше. У меня уже ощущение, что это действительно направлено больше на российскую внутреннюю аудиторию, чтобы бабуси у подъезда в каком-нибудь Саратове пообсуждали, ах, вот как мы надавали им Орешникова там, ну, что-то такого рода. Россия и так наносит регулярно массированные удары по Киеву. Постоянно. Как только вот накапливает какой-то запас ракет, она может это называть ударом возмездия за Старобельск, она может назвать это ударом возмездия за украинский удар по российской территории в глубине. Начиналось все в 2024 году. Россия тогда сказала, что она ударила Орешником по Днепру в ответ на использование ракет «Атакамс» по целям в глубине России. Сейчас Украина наносит такие же удары без всяких «Атакамсов» своими дальнобойными дронами.
2: Своими...
1: Она снизила стоимость таких ударов, а Россия по-прежнему растрачивает на ответы так называемые эти «Орешники», которые стоят каждый по 3 миллиона.
0: Мнение журналиста-расследователя «Радио Свобода» Марка Крутова. В Донбассе продолжаются боевые действия. Подвергая регулярным ударам и бомбардировкам Краматорск и Славянск, российская армия пытается штурмовать Константиновку, охватывая ее с флангов. Николай Мельник, ветеран российско-украинской войны, эксперт аналитической группы «Левиафан», отмечает, что это знакомая тактика российских войск и что командование ВСУ должно быть к ней готово.
3: Россияне уже полгода пытаются охватить Константиновку с флангов, и этот замысел они последовательно реализуют. По состоянию на сегодняшний день ситуация еще не настолько сложная, как это было в Покровске на последнем этапе его обороны. Однако факт остается фактом. Россияне пытаются охватить город с флангов, поскольку при прямых фронтальных атаках они несут значительные потери в живой силе. Это в целом характерная российская тактика – охват флангов, нарушение логистики и использование ошибок украинского командования, когда наблюдательные пункты пытаются удерживать любой ценой, без возможности нормальной ротации личного состава. Пока ситуация остается контролируемой. Хочется надеяться, что генеральный штаб видит существующие угрозы и будет своевременно на них реагировать. Тем более у господина Сырского есть его излюбленный инструмент – переброска подразделений. Думаю, будут предприняты попытки выровнять ситуацию на этом участке фронта. Мнение эксперта аналитической группы «Левиафан» Николая Мельника. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Время свободы. Задержанный 24 мая в Чехии митрополит Русской Православной Церкви Илларион, в миру Алфеев, вышел сегодня на свободу без предъявления обвинений и каких-либо процессуальных обязательств, утверждается в его телеграм-канале. МИД России заявил вчера, что задержание Иллариона чешской полиции стало, цитата, «результатом срежиссированной провокации, цель которой – очернить как самого митрополита, так и в его лице православие». Полиция Чехии подтвердили, не называя имен, что сотрудники Центра по борьбе с наркотиками на основании анонимного сообщения действительно проверили автомобиль и обнаружили там три емкости с белым веществом в количестве, исчисляемом граммами. Митрополит Илларион в 2022 году был назначен руководителем Будапештской епархии РПЦ после скандала, связанного в том числе с обвинениями в сексуальных домогательствах. Илларион был отправлен на покой. Местом его служения был определен храм святых Петра и Павла в Карловых Варах. О том, как чешская пресса реагировала на задержание Илариона, я попросил рассказать политического обозревателя чешского «Розгласа», он же «Соукупа».
4: Довольно долго. У нас был только один источник информации, это был телеграм-канал самого Илариона. Только вчера после обеда полиция действительно подтвердила, что она действовала на основании анонимного доноса. что они узнали, что в такой-то машине будут перевозиться наркотики, и, соответственно, они действовали. Сама полиция, например, не хочет до сих пор подтвердить, что среди пассажиров был сам Илларион. Так что чешские СМИ не могут, как бы, могут только слегка спекулировать. По большей части они, конечно же, вспоминают историю самого Илариона, человека, который в свое время был крайне близок патриарху Кириллу, который, в общем-то, выполнял в Венгрии какие-то поручения, жил довольно роскошной жизнью. И, конечно же, вспоминается история самого храма Петра и Павла в Карлових Варах, который один из немногих храмов в Чехии, который принадлежит именно Русской Православной Церкви. Да? То есть, конечно же, есть много других православных храмов, но они уже как бы Чехословацкой церкви, или точнее говоря, православной церкви Чехии и Словакии, где, собственно, и раньше были случаи, что контрразведка обвинила прежнего настоятеля, что он давал помещения в церкви для каких-то сотрудников российской разведки и прочее. Да? Так что в этом ключе пока освещается, потому что у нас крайне мало каких-то материалов, что именно произошло вчера.
3: Очень жесткая реакция МИД России на это задержание. Сегодня уже Илларион вышел на свободу. Она хоть как-то удивила чешское правительство, может быть, опять же, чешскую прессу?
4: Ну, я думаю, что для большинства чешской прессы существование какого-то митрополита Илариона Карлових Вар стало довольно сюрпризом, да. Так что пока, наверное, никакой особенной реакции нет. Да, то есть политических отношений между Россией и Чехией не существует фактически как класс, по крайней мере, с февраля 22 года. Так что говорить о том, что это повредит отношениям, как бы глупо, потому что этих отношений на политическом уровне как таковых просто не существует.
3: Моим собеседником был чешский политический аналитик, он же Соукуп. Чешские правоохранительные органы ожидают окончательных выводов по поводу обнаруженного в машине митрополита Илариона вещества. Эти результаты, как сообщается, определят порядок дальнейших действий. Время свободы. Александр Шохин стал сегодня новым бизнес-омбудсменом в России, сохранив за собой пост главы Российского союза промышленников и предпринимателей. Его назначение объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сразу после сегодняшней встречи Шохина с Владимиром Путиным, в ходе которой Шохин, среди прочего, благодарил президента за помощь в продвижении закона о сроках исковой давности по приватизационным сделкам. Шохин выразил надежду, что закон будет принят еще до июньского Петербургского экономического форума.
2: Как мы не один раз вам докладывали, что этот закон не закрывает возможности для правоохранительных органов судебной системы бороться с недобросовестными предпринимателями, с теми, кто реализовывал какие-то коррупционные схемы и так далее. Там сроков давности быть не может, но тем не менее сами сделки приватизации, распространенные на них нормы Гражданского кодекса, это, на мой взгляд, может обеспечить определенную стабильность делового оборота, в котором мы так нуждаемся в условиях, к сожалению, глобальной неопределенности.
3: Это был глава Российского союза промышленников и предпринимателей, теперь еще и бизнес-омбудсмен в России Александр Шохин. Накануне сегодняшней встречи с Путиным он дал большое интервью РИА Новости, в котором предложил 4 рецепта возвращения к росту российской экономики. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
5: Во-первых, не пережимать с обелением экономики и не перегнуть палку в этом нелегком деле, поскольку в противном случае многие либо уйдут в тень, либо закроются. Не пережимать и не перегнуть палку – это прямая цитата из Шохина. Прямо выступить против тотального налогового террора, который с прошлого года называется обелением экономики, дипломатичный глава профсоюза олигархов не решился. Так что российские государственные СМИ написали, что Шохин считает взвешенное обеление экономики одним из стимулов роста. Во-вторых, правительство должно решить проблему неплатежей. Тут, пожалуй, прибегну к цитате. «Важно расшивать цепочки неплатежей, когда крупные компании и госкорпорации, мягко говоря, задерживают платежи поставщикам из сферы малых и средних предприятий, пусть часто не от злой воли. Конец цитаты. Что делать, когда присутствует то, что Шохин называет злой волей, понятно. Надо прикрикнуть на госкомпании и госкорпорации, чтобы те прекратили то, что министр экономики Максим Решетников называет хулиганством, и начали бороться с искушением крутить деньги, которые они должны поставщикам товаров и услуг. А вот когда все происходит не от злой воли, тут все гораздо интереснее. Поскольку далеко не все госкомпании и госкорпорации относятся к приоритетному военно-промышленному блоку, то и деньги из бюджета не всем поступают с одинаковой пунктуальностью. Так что для расшивки цепочек неплатежей надо как минимум отказаться от бюджетной экономии на всем, что не относится к войне. Третий рецепт Шохина – программы по стимулированию производительности труда, автоматизации и роботизации. Программа, надо полагать, государственная, иными словами, предполагающие дополнительные государственные расходы. На это, впрочем, и сам Шохин не слишком надеется. Поэтому уточню, что необходимо хотя бы сохранить стимулы для инвестиций. Иных стимулов, кроме налоговых, придумать сложно. Так что это тоже дополнительная нагрузка на бюджет. Пусть не в расходной, а в доходной части. Наконец, четвертая идея Шохина. Меры точечной поддержки конкретных системообразующих компаний, которые перешли красную черту устойчивости. Поддержка, понятное дело, требуется отнюдь не моральная. Все, о чем говорит глава РСПП, подразумевает, что государство должно либо отказаться от части доходов, ну, например, не слишком усердствуя с обелением, или придумывая налоговые стимулы для тех, кто инвестирует в роботизацию и автоматизацию производства. Либо, как в случае с расшивкой неплатежей и точечной поддержкой системообразующих компаний, нарастить госрасходы. В нынешнюю концепцию консолидации бюджета все это укладывается слабо, так что пожелания, скорее всего, так и останутся благими. Да и не помогли бы рецепты Шохина выполнить поручение Путина вернуть экономику к росту, сохранив низкие темпы инфляции. На пятый год войны это уже невозможно. Но об этом Шохин благоразумно молчит. Да и не только Шохин. Правительство с Центральным банком тоже ведут себя более чем благоразумно. И максимум, на что отваживаются, намеки и эвфемизмы. Так что с разгоном экономики придется потерпеть.
3: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 26 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Американская армия в ночь на 26 мая нанесла несколько ударов по целям на юге Ирана. Представитель командования вооруженных сил США заявил, что целями ударов стали ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины. По сообщению телеканала «Аль-Джазира», ударам предшествовали действия Корпуса стражи Исламской революции против неназванного судна в Ормузском проливе, заблокированном Ираном после начала войны с США и Израилем. Американские удары были нанесены во время визита делегации Ирана в Катар, страну, выступающую посредником в американо-иранских переговорах. Агентство Reuters со ссылкой на чиновника, проинформированного об этом визите, пишет, что стороны обсуждали детали возможного мирного соглашения с США, в том числе судоходство в Ормузском проливе, судьбу запасов обогащенного урана в Иране и возможное разблокирование замороженных иранских активов. Тегеран настаивает, что мирное соглашение с США должно включать в себя и окончание военной операции Израиля против признанной в ряде стран террористической шиитской группировки «Хизбалла» в Южном Ливане. Однако премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что израильская армия, наоборот, намерена интенсифицировать боевые действия против «Хизбаллы». «Это правда, что они бьют по нам дроны на оптоволокне. У нас есть специальная команда, которая работает над этой проблемой, и мы ее решим. Одновременно вы, жители северных территорий, проявляете стойкость. Эта стойкость нас вдохновляет. И сейчас нам необходимо усилить удары, усилить давление, смять их подавляющей силой». Заявление премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Вы слушаете «Время свободы». Всемирная организация здравоохранения признала, что распространение вспышки заболевания лихорадкой Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго сейчас опережает принимаемые меры по борьбе с вирусом. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения, так как темпы заражения и охват новых территорий превышают возможности служб по отслеживанию контактов уже выявленных носителей вируса. 10 африканских стран сейчас отнесены к зонам высокого риска. Остальные государства африканского континента – к потенциальным зонам риска. Причинами называют высокую мобильность населения, недостаточный эпидемиологический надзор в ряде регионов, а также нехватку диагностических средств. Президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса объявил о выделении нескольких миллионов долларов в поддержку африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.
6: The government and the people of South Africa.
7: Правительство и народ Южной Африки рады объявить о первоначальном взносе в размере 5 миллионов долларов США в Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний в поддержку продолжающейся борьбы с эпидемией Эболы на континенте. Африка больше не будет пассивно ждать, пока другие начнут действовать и придут ей на помощь.
3: Как сообщает агентство Bloomberg, объем международной поддержки продолжает расти. Всемирный банк выделяет 180 миллионов долларов, из которых 160 будут направлены непосредственно в Демократическую Республику Конго. Соединенные Штаты выделяют 82 миллиона, европейские страны 57, а фонд Билла Гейтса около 15 миллионов долларов. При этом директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия подчеркнул в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что распространяющийся сейчас штамм вируса Эбола известен уже почти 20 лет, но вакцины и лекарств против него так и не было создано.
8: Мы не понимаем, почему за 19 лет с момента обнаружения этого вируса в Африке не созданы ни вакцина, ни эффективные лекарства. Если бы подобная вспышка произошла в Европе или США, уверен, что за эти годы вакцины и методы лечения уже были бы доступны. Но пока их нет, мы можем опираться только на меры общественного здравоохранения, строгие санитарные барьеры, защиту медицинских работников, эффективную систему информирования населения, тестирование и изоляцию зараженных. На сегодняшний день это единственные инструменты, которыми мы располагаем.
3: Это был директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия, фрагмент его интервью телеканалу «Аль-Джазира». Ситуация усугубляется тем, что некоторые районы Уганды и Демократической Республики Конго охвачены региональными конфликтами. Кроме того, родственники умерших от вируса часто требуют выдать им тела для захоронения, хотя именно во время похорон, как показывает статистика, произошло большинство случаев заражения. Требования выдать тела несколько раз приводили к вооруженным столкновениям и нападениям на лечебные учреждения и морги. Время свободы. Папа Римский Лев XIV выпустил энциклику с предупреждением об опасностях, исходящих от искусственного интеллекта. Энциклика – одна из важнейших форм посланий глав католической церкви. Первая для нынешнего понтифика носит название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество». Представляя ее, Лев XIV напомнил библейскую историю о Вавилонской башне и сравнил ее с развитием искусственного интеллекта. Главный выбор стоит не между «да» и «нет» технологиям, а между строительством Вавилона и восстановлением Иерусалима, силой, претендующей на господство над небесами и народом, который трудится вместе в присутствии Бога. И вот что понтифик, в частности, сказал. Искусственный интеллект необходимо обезоружить. Слово, конечно, сильное, но выбрано намеренно, потому что в данный момент нужны слова, способные привлечь внимание, пробудить совесть и указать пути развития человечества. Искусственный интеллект уже затрагивает многие сферы нашей жизни и влияет на решения, определяющие сосуществование людей. Он также оказывает драматическое воздействие на способы ведения войны. Я слышу очень тревожные голоса по поводу все более автономных систем вооружения, практически не поддающихся эффективному управлению со стороны человека. Я слышу очень тревожные рассказы об алгоритмах, которые могут блокировать доступ к здравоохранению, трудоустройству и безопасности на основе данных, искаженных предрассудками и несправедливостью. Глава Римской католической церкви призвал замедлить и строго регулировать развитие систем искусственного интеллекта. Еще одна цитата. «Необходимы надежные правовые рамки, независимый надзор, информированные пользователи и политическая система, которая не отказывается от своей ответственности». На представлении папской энциклики в Ватикане присутствовал Крис Олла, соучредитель учредитель одной из ведущих и компаний Anthropic. Ола заявил, что компании, связанные с искусственным интеллектом, сталкиваются с сильным коммерческим давлением и действительно нуждаются во внешнем надзоре. И последняя тема. Мир джазовой музыки оплакивает сегодня кончину знаменитого саксофониста Сонни Роллинза. Сонни Роллинз родился в 1930 году в Гарлеме. Свой первый джазовый ансамбль он организовал еще в школе. С конца 40-х годов выступал с ведущими американскими джазовыми музыкантами. В 60-е годы прошлого века экспериментировал в области свободного джаза. Он считается одним из основоположников стиля коул. Потом он снова вернулся к более классическому джазовому звучанию. Среди лучших альбомов Сонни Роллинза «Мост» 62-го года, «Я так чувствую» 76-го, «Танцуя в парке» 87-го и «Глобальное потепление» 1998 года. Вот что в 2005 году о творчестве Сонни Роллинза говорил на волнах «Радио Свобода» лондонский джазовый критик Ефим Барбан.
9: 50-е и 60-е годы прошлого века начинающие тенор-саксофонисты обречены были решать мучительную задачу выбирать между исполнительскими манерами Сонни Роллинза и Джона Колтрейна. С тех пор несколько поколений саксофонистов выстраивали свою жизнь в джазе с оглядкой на Сонни Роллинза. Даже если бы Роллинз оставил музыку в конце 50-х, то навсегда остался бы в истории джаза как один из его крупнейших мастеров и самых влиятельных музыкантов. Уже к 25 годам этот чернокожий гигант переиграл с крупнейшими джазменами своего времени, написал свои знаменитые темы «Олео», «Эрджин» и «Докси», ставшие стандартами в джазе, отсидел дважды в тюрьме за наркотики, поработал грузчиком на чикагской фабрике и заявил о себе как о лучшем тенор-саксофонисте бибопа. Импровизационный стиль Роллинза всегда отличался удивительно лапидарной фразировкой. Он зачастую лишь пунктирно, умело оперируя паузой, намечает ритмический контур своей музыки. В молодости у Роллинза было две ролевых модели в джазе – Колман Хокинс и Джин Амонс. Позднее он присоединил к ним Лестера Янга. Дважды в своей музыкальной карьере он переживал острый творческий и духовный кризис. В первом случае он прекратил свои выступления и вел уединенный образ жизни, изучая учение розенкрейцеров. Во втором случае оставил музыку и отправился в Японию и Индию, где изучал дзен-буддизм, йогу и искусство медитации. В конце концов, Роллинз пришел к выводу, что обретение озарения и нирваны ему следует искать с помощью музыки. Он резко сократил свои выступления, появляясь лишь на редких концертах в престижных залах. Объясняет он это тем, что джаз нуждается в достоинстве и должен выглядеть высоким искусством. Джаз обрел этот статус в немалой мере благодаря Сонни Роллинзу.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Вопченецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины. В мае этого года был сделан следующий шаг на пути к его созданию. С вами Александра Вагнер. В Совете Европы 15 мая 2026 года было официально обнародовано расширенное частичное соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Это произошло на заседании министров иностранных дел стран-членов Совета Европы, которое проходило в Кишиневе. Вот что сказала президент Молдовы Майя Санду на этом заседании.
4: Совет Европы существует для защиты, поэтому эта организация никогда не задумывалась как зона комфорта. Она должна была стать линией обороны. Необходимо создать правовые инструменты для защиты наших демократий от когнитивной войны и расширить европейскую семью, включив в нее тех, кто уже доказал свою принадлежность к ней. Ответственность лежит на всех нас, и Молдова готова нести ее как государство-член Совета Европы, как надежный партнер и как страна, которая всей душой верит, что европейский проект стоит строить и защищать.
3: Расширенное частичное соглашение о специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины поддержали 46 стран-членов Совета Европы. К созданию трибунала присоединятся 36 государств плюс Европейский Союз, говорится в официальном сообщении. Они будут определять порядок работы и финансирование. В частности, намерение принять участие в соглашении о трибунале выразили Андорра, Австрия, Бельгия, Великобритания, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Черногория, а также Евросоюз, Австралия и Коста-Рика. В Совете Европы заявили, что впоследствии к соглашению о трибунале могут присоединиться и другие страны. Первым государством за пределами Европы, присоединившимся к созданию спецтрибунала, стала Коста-Рика. Это государство выбрало статус ассоциированного участника, позволяющего присоединиться к инициативе без полноценных финансовых обязательств. Этот механизм является важным инструментом для привлечения государств, которые разделяют принципы трибунала, но не готовы или не могут брать на себя прямые взносы, пояснил Андрей Костин, посол Украины в Нидерландах. Принятые решения свидетельствуют о том, что поиск и наказание ответственных за нападение на Украину переходит в юридическую плоскость. Это еще один шаг на пути к наказанию за агрессию России в Украине первых лиц российского государства. Трибунал будет проводить расследование, возбуждать уголовные дела и судить лиц, несущих наибольшую ответственность. 36 стран и Европейский Союз заявили о своем намерении присоединиться к соглашению и определить порядок работы и финансирования специального трибунала. Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, заявил.
5: Когда между нами возникают разногласия, мы возвращаем дискуссию в Совет Европы. В рамки конвенции, в рамки права. Кишиневская декларация – это следующий политический шаг. Это также звено, ведущее к протоколу о преступлении. Это демократическая безопасность в ее самом конкретном проявлении. Это также и наша стратегия, и наше партнерство с Европейским Союзом. Это новый демократический пакт для Европы, пакт за устойчивые демократии, за право, которое выстояло под давлением, за мультилатерализм, ставший эффективным, а также за мужество противостоять сопротивлению тому, чем должна стать эта организация.
3: Расследовать преступление агрессии будет прокурор спецтрибунала, которому офис генерального прокурора Украины передаст уже собранные украинскими правоохранительными органами доказательства. Прокурор впоследствии предоставит обвинительный акт, который должен будет утвердить следственный судья. Планируется, что трибунал будет состоять из трех палат – досудебной, судебной и апелляционной. Для работы в них будут избраны 15 судей. Их должна предложить независимая консультативная группа и утвердить руководящий комитет спецтрибунала. Каждые три года судьи будут избирать председателя спецтрибунала, который будет председательствовать в апелляционной палате. Согласно уставу, спецтрибунал начнет работу в несколько этапов. Сначала будет создан секретариат и избраны 15 судей, которые должны будут утвердить регламент работы суда, порядок сбора доказательств и другие документы. После того, как вступит в силу соглашение с государством, которое согласилось принять у себя спецтрибунал, а это Нидерланды, будет создана структура трибунала, и он начнет осуществлять свою юрисдикцию. Россия ранее заявила, что считает спецтрибунал нелегитимным, и его решения в Москве назвали не имеющими отношения к России. В правительстве также напомнили, что и юрисдикцию Международного уголовного суда Россия также не признает. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал соглашение о спецтрибунале.
6: Это соглашение передо мной не мечта, это реальность. Украина с самого начала верила в трибунал, и точно так же теперь я уверен, что мы добьемся мира, вступления в ЕС и других целей. Специальный трибунал разорвет порочный круг ради каждой убитой души, ради каждого мира, разрушенного войной. Будут новые страны, будут помещения в Гааге, будет создан первый комитет и будут вынесены вердикты. И я особенно благодарю генерального секретаря Алена Берсе. Этот день не наступил бы без вашего лидерства и вашей смелости.
3: 15 мая стало известно о том, что Нидерланды уже определили место в Гааге, где будет проводиться первый этап работы спецтрибунала. Об этом заявила заместитель министра по европейскому сотрудничеству Нидерландов Гелен Бакер во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе. Именно в Гааге планируется сформировать администрацию суда, избрать судей и прокурора, а также запустить первые процедурные механизмы.

0: присоединиться к нему. Это решение было связано с тем, что 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Персе подписали соглашение о спецтрибунале.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины – это первый и единственный в мире трибунал, созданный специально для преследования преступления агрессии, которое подразумевает решение о применении вооруженной силы против другой страны в нарушение устава ООН. Хотя Украина и добивалась создания трибунала в рамках Организации Объединенных Наций, в итоге трибунал создается в рамках Совета Европы. Что это означает на практике, объясняет эксперт по вопросам международного права, координатор программы «Международной справедливости» в Хельсинском фонде по правам человека Анна Фарифонова.
3: Было бы идеально, если бы трибунал был создан, например, Совбезом ООН, как были созданы трибуналы по Югославии, по Руанде. Это бы дало самую сильную легитимность, которая вообще возможна у таких трибуналов. Однако из-за того, что Россия может заблокировать любое решение Совбеза, надежды на то, чтобы такой формат бы сработал, изначально не было. Существует еще один тип трибуналов, это гибридный по типу, например, судов Сьерра-Леоне и Камбоджи, когда местное правительство заключало договор с ООН, то есть Генеральная Ассамблея выносила резолюцию, и после нее уже было такое соглашение. Но для этого также нужна очень большая мировая поддержка, которая, к сожалению, у Украины не получилось добиться. Поэтому вариант с соглашением Украины и Совета Европы для создания такого трибунала – это компромиссное решение, на которое, к сожалению, пришлось пойти. И тут еще важно понимать специфику самого трибунала именно по агрессии, потому что даже в Международном уголовном суду Кампальские поправки, то есть те поправки, которые сделали возможным рассматривать преступления по агрессии, поддержали только примерно треть государств, которые являются сторонами Международного уголовного суда. То есть очень маленькое количество государств в мире в целом готовы поддержать преследование за преступление агрессии, но тем не менее большая часть тех государств, которые поддержали Кампальские поправки, они также сейчас являются сторонами спецтрибунала по агрессии по Украине. И это еще одна важная вещь, то что соглашение было заключено между Украиной и Советом Европы, но в данный момент уже 36 государств присоединились к расширенному частичному соглашению. То есть это не только Украина и Совет Европы, но и каждое государство, которое готово поддерживать этот суд, в том числе и политически, в том числе и финансово, предоставляя своих экспертов, предоставляя свою поддержку на мировой арене, показывая, что преступление агрессии не может пройти просто так, незамеченным. По сути, суд будет действовать с Украиной как таким хедлайнером, потому что Украина – это жертва агрессии, и на базе ее территориальной юрисдикции будет происходить расследование. Но при этом Совет Европы задает институциональную правовую рамку. Все остальные страны, которые являются сторонами трибунала, они также всю свою поддержку для функционирования суда предоставляют со своей стороны.
0: Анна Фарифонова упомянула Кампальские поправки. Что это такое?
4: Кампальские поправки – это изменения и дополнения к Римскому статуту Международного уголовного суда, принятые в 2010 году на конференции по анализу Римского статута в Кампале, Уганда. Поправки расширили юрисдикцию Международного уголовного суда, включив в нее понятие «преступление агрессии», а также уточнив и расширив список военных преступлений. Поправки закрепили четкое определение акта агрессии, а также дали определение самого преступления агрессии. Под ним понимается планирование, подготовка, инициирование или совершение акта агрессии, применение вооруженной силы против суверенитета и территориальной целостности другого государства, лицом, находящимся в положении, позволяющем осуществлять контроль

0: контроль над политическими или военными действиями. Важной особенностью является то, что в отношении государств, не являющихся участниками МУС, или государств-участников, сделавших соответствующую оговорку, суд не может осуществлять юрисдикцию по делам о преступлении агрессии, если оно совершено их гражданами или на их территории. Это стало причиной того, что Украине пришлось искать иную возможность, и она была найдена в рамках спецтрибунала, так как Россия не является участницей Международного уголовного суда.
1: Ну вот говорится, что спецтрибунал будет выдвигать обвинения в отношении первых лиц государства и политиков, которые в России ответственны за агрессию. В данном случае, конечно, имеется в виду и президент страны, и министры правительства и так далее. Но в то же время есть еще такая институция, как Международный уголовный суд, которая уже сейчас, в данный момент, выдвинула обвинение против Владимира Путина и омбудсмена российского Марии Львовой Беловой, обвинив их в депортациях украинских детей с оккупированных территорий. Почему было принято решение, и вообще, почему Украина добивалась, чтобы параллельно с Международным уголовным судом работал еще и трибунал? Да, в чем вот разница этих двух институций, и почему необходимо иметь два параллельных обвинения?
2: Да, действительно, пришлось создавать отдельный трибунал, потому что Международный уголовный суд, к сожалению, не мог рассматривать преступления агрессии, потому что у него есть свои процессуальные требования, и одно из них заключается в том, чтобы Россия была стороной Международного уголовного суда. Поэтому чисто процедурально такое расследование было заблокировано с самого начала. И поэтому Международный уголовный суд, он расследует сейчас все, что связано с военными преступлениями, преступлениями против человечности, и эти дела, они не будут пересекаться. В спецтрибунале будет преследование конкретно по преступлению агрессии, но это не значит, что оно ограничится только Владимиром Путиным, например. Это будет преследование всех, кто причастен к преступлению агрессии, кто участвовал в решении о вторжении в Украину. А это значит и, например, глава разведки, министр обороны, члены Совбеза РФ. То есть, да, это остается высшее руководство, но не только руководство страны.
1: Поскольку вы говорите, что Международный уголовный суд не может рассматривать такого рода обвинения, то почему вообще важно найти виновных в агрессии? И если бы вы могли рассказать, может быть, исторически, какие были прецеденты рассмотрения в суде вот подобных обвинений в прошлом?
2: Преступление агрессии – это самое молодое преступление, как я уже сказала. Только Кампальские поправки сделали возможным его преследование в Международном уголовном суде, и до сих пор у нас не было даже там судебного процесса именно по преступлению агрессии. Несмотря на то, что преступление агрессии называют прародителем всех остальных преступлений, потому что для того, чтобы совершать военное преступление, нужно принять решение о начале войны, нужно принять решение о том, чтобы в другую страну вторгнуться. Поэтому, начиная с 20 века, человечество приходило к тому, чтобы криминализировать агрессию, но из-за того, что это очень политизированный вопрос, из-за того, что каждый глава государства в первую очередь думает о том, не привлекут ли его к ответственности за его решение, мы оказываемся в такой ситуации, особенно в 2026 году, когда везде в мире полыхают вооруженные конфликты, что страны очень сильно противостоят таким преследованиям. И на самом деле этот спецтрибунал будет огромным прецедентом и очень сильно повлияет на то, в каком мире мы будем или не будем жить в дальнейшем.
1: А вот вы говорите, что это самое молодое преступление. Я правильно понимаю, значит, получается, что Украина – это впервые?
2: Да, да, да. То есть, по сути, в Международном уголовном суде есть еще тоже процедуральные препоны для этого, потому что Совбез ООН, например, должен определить, что случилась агрессия против какого-либо государства. И если этого не случилось, то тогда прокурор должен выждать определенный срок, и только после этого он может в целом оценивать ситуацию. То есть, к сожалению, нет, пока что у нас не было судебного процесса, который бы рассмотрел такое дело.
1: Вот при создании трибунала подчеркивалось, что суд над причастными к совершению преступления агрессии возможен только после ухода с поста. Конечно, имелись в виду первые лица государства, то есть Владимир Путин, например, там Шойгу и так далее. А почему именно только после ухода? А в чем вот здесь главная причина, почему невозможно рассматривать, например, такие обвинения сейчас?
2: Первые лица государства защищаются иммунитетом, пока они находятся в должности. Но речь идет только про так называемую тройку. Это президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Все остальные должности, которые я до этого перечисляла, могут преследоваться, я надеюсь, будут преследоваться. На них иммунитет не распространяется. То есть только когда Путин перестанет быть в должности, спецтрибунал по агрессии сможет его преследовать. И это тот компромисс, опять же, на который Украине пришлось согласиться для того, чтобы в целом этот суд стал возможным. Потому что, опять же, каждая страна, каждый руководитель страны печется о том, чтобы этот иммунитет сохранялся. И, опять же, из-за формата самого трибунала, из-за того, что он не был создан, скажем, Совбезом ООН, который мог бы сломить этот иммунитет, конфигурация сейчас такая, но вот эти три должности, президент, премьер-министр и министр иностранных дел, они защищены, пока они в должностях.
1: Ну вот еще звучало такое предположение, что ведь президент Владимир Путин находится у власти уже дольше положенного срока, да, то есть, конечно, была изменена конституция, но, тем не менее, и о международных нормах, когда речь идет, то его легитимность ставится под вопрос, и она ставилась под вопрос в том числе и в Совете Европы. Может ли вот это отношение к непосредственно легитимности нынешнего российского президента каким-то образом повлиять на то, что его могут судить раньше ухода с поста?
2: Нет, к сожалению, нет, потому что с точки зрения международного права в целом нет требований к государству быть демократичным. Государство определяется по факту. То есть даже если во главе стоит диктатор, тиран, захвативший власть, но при этом он осуществляет эффективное управление этим государством, он считается главой государства. Поэтому, к сожалению, у нас нет инструмента для того, чтобы не признавать Путина президентом.
1: Одновременно у спецтрибунала есть возможность судить подозреваемого заочно. И я вот хотела спросить, вот если, например, будут выдвинуты обвинения против президента России в рамках спецтрибунала, можно ли его будет судить заочно только после того, как он уйдет с поста, или вот уже в данный момент, вот сейчас, если, например, предположим, в ближайшие 2 года будут уже предъявлены какие-то конкретные обвинения?
2: Нет, к сожалению, тройку нельзя будет судить даже заочно. То есть нужно будет ждать того, чтобы они прекратили быть на посту. А всех остальных можно будет судить заочно, можно будет уже готовить расследование. Мне кажется, вы слишком оптимистичны, когда речь идет о тайминге, потому что я думаю, что ближайшие несколько лет суд потратит на то, чтобы выстроить хотя бы логистику, потому что сейчас вот этот вот комитет управления трибуналом, который был создан в пятницу, он будет работать над тем, чтобы принять бюджет, определиться с зданием, в котором будет располагаться суд, нанять новый персонал, организовать безопасное хранение доказательств, выстроить все правила и процедуры работы суда. Я не думаю, что в ближайшие несколько лет мы действительно сможем увидеть полностью функционирующий суд со всеми функциями, которые бы мы от него ожидали. По моим каким-то предположениям, ближе к 30-му году это возможно.
1: Вы работали со свидетелями агрессии и с украинскими беженцами, которые давали какие-то объяснения того, что произошло, собирали их в Польше. И я хотела бы спросить, вот для этих людей важно ли, что вообще трибунал создан, да, и несмотря на то, что вот такое долгое время необходимо для того, чтобы все-таки действительно какие-то конкретные обвинения были предъявлены, не говоря уже о непосредственно суде, важно ли им сам символически для этим людям, чтобы трибунал заработал, и воспринимают ли они, может быть, вы слышали от них такие мысли, воспринимают ли это они как бы как часть справедливости, или это не важно в данном случае и для этих людей, а важно скорее для вообще нашего понимания всего общества европейского, что такое агрессия?
2: Мне кажется, что тут важно различать и карательную функцию суда, когда мы хотим, чтобы преступники оказались на скамье подсудимых, но также у суда есть, например, функция установления фактов. И мы видели в деле MH17 по сбитию Боинга, которая слушалась в окружном суде Гааги, где присутствовали родственники погибших, И также все происходило заочно, подсудимых не было в зале суда, но тем не менее эти родственники говорили о том, что для них решение суда обозначало определенное окончание этого ужасного периода их жизни. Они могли подвести итог, они могли услышать в суде признание того, что произошло, и жить дальше. И это было, наверное, самым ценным, что такие суды могут дать для родственников и для жертв в целом. Тут еще другой вопрос заключается в том, а кто вообще жертва агрессии? Потому что в статуте спецтрибунала есть очень широкое определение. То есть все, кто затронуты агрессией, кто это? Являются ли это все жители Украины? Пока что пока нет правил и процедур, и это все не расписано, мы не знаем. Из этого еще вытекает очень важный вопрос, как они могут участвовать в судебных заседаниях. Потому что мы действительно не можем ожидать, что в судебных заседаниях будут участвовать все жители Украины. Но какой формат будет выбран? Будут ли это группы жертв? По какому принципу они будут избираться? Мы это еще увидим, от этого будет очень много чего зависеть именно в контексте взаимодействия суда и пострадавших.
1: Говорила Анна Фарифонова, эксперт по международному праву, координатор программы международной справедливости в Хельсинском фонде по правам человека. Несмотря на то, что специальный трибунал по преступлению агрессии создается с целью найти ответственных за войну России в Украине, в 2025 году, когда были сделаны первые шаги на пути к созданию спецтрибунала, подписан договор между Советом Европы и Украиной, российский политик Владимир Карамурза написал в комментарии для газеты The Washington Post, что трибунал имеет колоссальное значение не только для будущего Украины и Европы в целом, но и для самой России. Обеспечение реальной ответственности за преступления, совершенные режимом Путина, имеет решающее значение для того, чтобы Россия после ухода Путина стала функционирующей демократией и вновь вернулась в международное сообщество, написал российский политик. Карамурза считает, что главной причиной краха демократического перехода в России в 90-х годах, приведшему к нынешнему положению, включая войну в Украине, стало отсутствие ответственности за преступления, совершенные Советским Союзом. В интервью американскому телеканалу NBC News он объяснял.
3: Фундаментальная проблема, которая привела к провалу демократического перехода в России в 90-х годах, заключалась в том, что за зло никто не понес ответственности. Люди решили просто притвориться, что этого никогда не было. А ведь совершались ужасные преступления. Советский режим десятилетиями преследовал нас, совершал преступления как против нашего народа, так и против других стран. И вот когда страницу перевернули, люди стали говорить: «Зачем нам прошлое? Это будет охота на ведьм, если мы попытаемся привлечь виновных к ответственности». Однако Владимир Буковский, легендарный советский диссидент, один из тех, кто настаивал на том, что привлечь к ответственности необходимо, кто настаивал на Нюрнбергском процессе над преступлениями, совершенными коммунистическим режиму, сказал преступным чиновникам того времени: «Вы говорите об охоте на ведьм. Если мы этого не сделаем, ведьмы вернутся и начнут на вас охоту». Именно это и произошло, когда всего через 8 лет после краха советского режима к власти пришел бывший офицер КГБ Владимир Путин и начал делать все то, что он делает сейчас. Таким образом, речь о справедливости и ответственности за то, что происходит сейчас в Украине, за то, что происходило раньше в Чечне, в Грузии, в Сирии, за то, что Путин годами делал с российскими гражданами. Давайте не будем забывать, что два главных лидера российской демократической оппозиции – Борис Немцов и Алексей Навальный были убиты по личному приказу Владимира Путина. Не будем забывать, что тысячи и тысячи российских граждан прямо сейчас сидят в тюрьмах за противодействие преступной войне, за выступление против диктатуры Путина. Все эти преступления должны быть расследованы, и все виновные должны предстать перед правосудием и понести полную ответственность. Это единственная истинная гарантия того, что это зло не вернется никогда.
1: Заявил российский политик Владимир Карамурза, говоря о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Помимо спецтрибунала, который будет заниматься поиском виновных российских политиков, несущих наибольшую ответственность за агрессию в отношении Украины, параллельно будут действовать и другие механизмы, связанные не с персональной, а с материальной ответственностью, ущербом, который был нанесен боевыми действиями российской армии на территории Украины. Например, Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий подписали 38 стран и Евросоюз. Комиссия будет проверять, оценивать и принимать решения относительно заявлений, поданных в реестр убытков, а также определять размер компенсации, если она является обоснованной в каждом конкретном случае. Комиссия по рассмотрению претензий – второй элемент компенсационного механизма после реестра ущерба. По данным Совета Европы, к реестру уже присоединились 44 государства и Европейский Союз. Было получено более 150 тысяч заявлений на компенсацию от частных или юридических лиц, а также от государственных институций в Украине. Это был 20-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
7: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
8: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
9: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
10: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
11: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
12: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
14: Жаль, что наши армянские партнеры ищут защиту у непосредственного источника угрозы.
15: Поздно пить джермук. Торговая спецоперация против Еревана продолжается.
16: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает.
15: Шойгу сожалеет, Песков называет Армению друзьями.
17: Остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
18: Эфенди уже, по-моему, сажал все грибочки в окрестности Еревана.
15: Спикер парламента Армении Ален Симоньян назвал в Твиттере Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева фантастическими тварями. Как пропаганда объясняет россиянам причины торговых ограничений?
18: То есть человек уже публично выходит... Не просто под наркотой.
19: Но дорогой Зеленского.
18: Да, абсолютно. Он уже в этом смысле он обогнал Зеленского.
15: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о продолжающемся конфликте между Москвой и Ереваном. Первое в своем давнем репертуаре. В случае проявления недружественности от дружественных стран ударить по их импорту. Уж сколько раз россиян оставляли без минералки боржоми, грузинских и молдавских вин, теперь антиереванский пакет, цветы, вина, коньяк, минералка джермук, возможно, фрукты и овощи на очереди. Все для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Я цитирую главу Россельхознадзора. На очереди классика. Если не будут брать, отключим газ. Гайдай какой-то. Рост фитосанитарного благополучия россиян проходит на фоне визита в Ереван 26 мая госсекретаря США Марко Рубио, менее чем за две недели до парламентских выборов. В Москве в этот день проходило заседание Комитета секретарей Советов Безопасности ОДКБ. Вот они слева направо, но кого-то под флагом Армении не хватает. По этому поводу сожалел господин Шойгу, мол, Армения объединяется с противниками. Какие еще рычаги давления готовы применить в Москве, расскажет мой коллега Звиат Мчедлишвили.
19: Визит госсекретаря США в Армению первый с 2014 года. Тогда Ереван в этом ранге посетила Хиллари Клинтон. Марко Рубио встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Стороны подписали несколько документов, включая рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией в рамках так называемого «маршрута Трампа за международный мир и процветание». Подписанные документы, по словам Рубио, фактически обновили стратегическое партнерство между странами. Визит Рубио в Армению за две недели до парламентских выборов некоторые трактуют как демонстрацию поддержки премьер-министру Николу Пашиняну. К тому же визит проходит на фоне ухудшения отношений между Ереваном и Москвой. В России не скрывают недовольства усиливающимся в последние годы сотрудничеством Армении с Западом.
17: Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам. Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая. Она рыночная.
19: Сейчас Армения в рамках льготных условий получает российский газ по $177.5 за 1000 кубометров, тогда как мировые рыночные цены могут доходить до 600. Еще один рычаг давления Москвы – эмбарго на армянскую продукцию. 22 мая российские власти запретили ввоз в страну продукции трех крупных армянских производителей алкоголя. Роспотребнадзор якобы выявил в продукции некие несоответствия стандартам. Также был введен временный запрет на поставки цветов и ряда овощей и фруктов, а ранее, еще в апреле, был приостановлен ввоз минеральной воды Джермук. Примечательно, что запрет последовал за заявлением секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Он выразил недовольство однозначно недружественными шагами Еревана по отношению к Москве и возмутился тем, что власти Армении предоставили трибуну президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит Европейского политического сообщества в Ереване. Мероприятие прошло в начале мая. На заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ 26 мая Сергей Шойгу заявил, что угроза ОДКБ исходит от блока НАТО, обвинил его в реваншистском и милитаристском угаре и посетовал.
14: Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы.
19: Власти Армении, видимо, решили не политизировать ситуацию еще больше и заявили, что ограничения на ту или иную продукцию со стороны России – это обычная практика.
20: Проблемы, конечно, не в таких объемах и глубине, в каком они представляются. Очень часто этим вопросом специально спекулируют отдельные политические силы и СМИ. Но проблема есть. Она была всегда при поставках такого объема продукции в Россию. Российская сторона говорит, что какой-то товар не соответствует тем или иным требованиям. Иногда выясняется, что это правда, а иногда нет. Для вас секрет, что наряду с десятками видами качественной армянской продукции может быть какой-то товар, не соответствующий стандартам? И что же тогда должна делать страна-импортер? Должна закрывать.
19: Впрочем, некоторые специалисты считают, что эти ограничения могут пошатнуть экономику Армении, поскольку доля России составляет примерно треть от всего армянского экспорта. А быстро переориентироваться на другие рынки будет сложно. Как бы то ни было, в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти 7 июня, это эмбарго некоторые расценивают как прямой удар по Пашиняну. Впрочем, в Москве уже почти открыто говорят о симпатиях к армянской оппозиции.
17: Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее участие, углубленное участие в интеграционных процессах с участием Российской Федерации. Безусловно, нам импонирует такой подход, мы это не скрываем, но, конечно же, мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
19: За сближение с Россией активно выступает партия «Сильная Армения», основанная миллиардером Самвелом Карапетяном. Он, к слову, сколотил свое состояние в России. Правда, сейчас Карапетян находится под домашним арестом по обвинениям в призывах к захвату власти и отмывании денег. Недавно проект «Инсайдер» рассказал о возможных связях Карапетяна с российской ФСБ. Еще один проект. Российский политик, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. По информации «Инсайдер», Царукян до сих пор поддерживает тесные связи с российскими властями. В расследовании центра «Досье», который ознакомился с секретными документами администрации президента России, также говорится, что Владимир Путин намерен добиваться смены власти в Армении.
21: Воевать может и не будет, но от Никола Пашиняна твердо намерен избавиться, если тот не изменит свою позицию. Планы администрации президента, которые есть в распоряжении «Досье», показывают, Кремль устроит любые любой соперник нынешнего премьер-министра. Документы охватывают период с 25 года по май 26-го. Их готовили в близком к администрации президента экспертном институте социальных исследований, а обсуждали непосредственно на Старой площади.
19: Тем не менее, рейтинги пока в пользу Никола Пашиняна. По майскому опросу армянского центра исследования выборов, деятельность Пашиняна положительно оценивают до 49% опрошенных.
15: А с нами в прямом эфире политолог Рубен Миграбян. Рубен, здравствуйте.
0: Приветствую вас. Спасибо, что пригласили его.
15: Спасибо, что вы к нам присоединяетесь. А что, на ваш взгляд, в таком геополитическом смысле означают для Армении подписанные США сегодня документы? Это довольно-таки важные и очень громкие они все же были.
0: Отношения Армении и Соединенных Штатов, которые уже были на уровне стратегического партнерства, обрели всеобъемлющий характер. И это, прежде всего, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту ТРИП. Это устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между США и Арменией. И это рамочный меморандум о поставках в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов. Это новый меморандум, это новая сфера, в которой будут сотрудничать Армения и Соединенные Штаты. Визит был именно рабочим, причем рабочим не просто по дипломатическому статусу, но и по своему функционалу. И этот визит, в общем-то, выполнил свою задачу. Армения и США стали ближе. Это тот случай, когда, в отличие от Европейского Союза, где в отношении с которым Россия может позволять себе самые пошлые экзерсисы и высказывания разные, США все-таки Москва более обходительна, и здесь фактор Трампа играет, конечно, решающую роль. Но, тем не менее, уже произошедшее произошло, и Москве придется считаться и с этим тоже, как и с тем, что Республика Армения – это государство, у которого есть государственные интересы, и Армения стремится к тому, чтобы наладить отношения с теми партнерами, с которыми зафиксировала общность целей, интересов и ценностей. И обратите внимание, из этих трех параметров ни один не про Россию.
15: Ну, и по всей видимости, Москва как раз таки нервничает по этому поводу, только вот усиливается давление. Да. Вот на ваш взгляд, чем вообще можно объяснить такую избирательность атак Россельхоз и Роспотребнадзоров, разных других, может быть, ведомств? Вот мне попадалось мнение, мол, бьют по компаниям, чьи владельцы поддерживают именно Пашиняна, чтобы немножко нанести им урон, в том числе финансовый, как бы, и в том числе, возможно, ослабить компанию в поддержку Пашиняна и его вот в предвыборной гонке. Вот насколько это мнение резонно, на ваш взгляд?
0: Это мнение не резонно, потому что Москва целится в уязвимости Армении. Те уязвимости, которые по инерции пока еще у нее остаются. И Россия пытается представить проблему как какую-то фитосанитарную, тогда как это вопрос политический. Те производители, качество продукции которых просто безупречно, не входят в эту рамку, и Россия не может просто вот на политической основе объявить просто товарное эмбарго. Поэтому Россия просто занимается тем, что мелко гадит в отношении тех, которые не отличаются таким безупречным качеством, хотя тоже такие сносные вот эти единицы продукции. Происходит то, что происходит, и Армении придется двигаться очень быстро по двум направлениям. Во-первых, работать над качеством своей продукции, представляемой на экспорт, с одной стороны, потому что на других рынках, тем не менее, стандарты уже другие, и уже коррупционные схемы не действуют. И второе направление – это, конечно, диверсификация. Армения срочно нуждается в том, чтобы те товарные группы, которые являются на данный момент основой экспорта, чтобы их перенацеливать на другие рынки. И, конечно, решать вопрос логистики. Это тоже решаемый вопрос, как вы знаете, совместно с Грузией и Турцией Армения получила открытый доступ к железной дороге, действующей железной дороге Карса-Халкалаки, и тем самым она получает транзит в Европу железнодорожный, можно погрузить все вагоны и направить в Европу. Я думаю, что здесь есть резон также и по молдавскому сценарию обратиться к Европейскому Союзу с тем, чтобы временные послабления для армянского экспорта запустить там, и чтобы минимизировать ущерб Армении, который может иметь место быть в краткосрочной перспективе. Но то, что делает сейчас Россия, она ведет себя как тюремный надзиратель, или, говоря языком Варлама Шаламова, лагерный вертухай, и отсюда нужно делать вывод, что собой представляют эти так называемые организации, в которой Армения имеет несчастье состоять.
15: Хватит ли, на ваш взгляд, Еревану по такой политической решительности в уже выборном, получается, курсе, учитывая давление со стороны Москвы, возможно, его рост? Или как раз-таки вот это действие настраивает на противодействие и еще больше желания как раз-таки отвернуться от Москвы? Как вы думаете?
0: Понимаете, Москва своим поведением Армении не оставляет выбора, потому что Москва ставит Армению перед дилеммой. Хотите продавать у нас цветы, уступите нам государство. Хотите помидоры, еще и суверенитет. Хотите еще и там, я не знаю, там огурцы, тогда будьте, извольте ваши стратегические активы. И так, до бесконечности. Или хотите коньяк, тогда все вот наши ребятки, да, вот эти братки, они должны у вас справить. И это давление, ну, скажем так, адресатом этого давления является не столько правительство Армении, сколько среднестатистический гражданин Армении. Цель запугать его, застращать возможными какими-то апокалиптическими последствиями и повлиять на его выбор. Это называется не иначе, как гибридная война, а в этом словосочетании ключевым словом является война. Войну ведут враги. Это враждебные, злокачественные действия путинской, этой бандитской государственной системы, точнее организованной преступной группировки, захватившей Россию, которая хочет захватить и наше государство тоже. Мы этого не потерпим.
15: Ну, понятно, и тезисы Москвы, они как раз-таки укладываются в их поведение, скажем так, последних нескольких лет, учитывая внешнеполитические контуры поведения Кремля. Рубен, большое спасибо. Политолог Рубен Меграбян был с нами в прямом эфире. Ну и помимо оказываемого давления на Армению, нужно еще россиянам объяснить мотивацию. Вот в этом плане у российской пропаганды получилось так. Страна другая, методички можно использовать те же самые. В прямом эфире федерального телевидения Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев назвали наркоманом еще одного лидера соседней страны. О конфликте России и Армении в версии российской пропаганды расскажет мой коллега Артем Радыгин.
2: Граждане Армении могут увидеть, что нет для них там ни работы, ни перспектив.
3: Армения нынешняя, в общем, вступает в финальную стадию перехода в лагерь противников и врагов России.
22: И для экономики, и для населения это может принести ряд проблем.
23: Армения поворачивает не туда. Так российские телеканалы объясняют то, что западные аналитики называют торговой войной. Но, по словам из телевизора, Россия тормозит армянские товары лишь потому, что европейские проверки не дотягивают до российских ГОСТов.
24: У нас проблемно это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем.
23: На деле европейские проверки качества гораздо жестче, чем российские. А убытки для Армении не такие страшные, какими их рисует российское телевидение, считает журналист Вадим Дубнов.
16: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает. Мне кажется, что Москва исходит здесь из желания не столько устроить эти запреты, да, и вот как бы навредить Армении, а вот сколько обозначить запрет. Потому что мне кажется, что они больше направлены на внутреннюю аудиторию, чем на внешнюю.
23: Внутренней аудитории Россия объясняет несоответствие так называемых фитосанитарных норм как раз после того, как Армения провела у себя саммит с европейскими лидерами. И это уже вопрос политики, а может быть, даже и войны, объясняет телевизор.
3: Можно говорить о том, что вскоре, я думаю, что будет угроза нашей военной базе в присутствии в Армении. Можно говорить о том, что очень недружественная политика проводится официальным Ереваном, ведь именно с территории армянской столицы были произнесены угрозы в адрес России и со стороны так называемого Зеленского по ударам, по возможным ударам 9 мая. Именно там это было сделано, ему была предоставлена такая трибуна.
23: Из Армении готовят вторую Украину, делают выводы политические ток-шоу. Ведущие имеют в виду западное влияние, но по содержанию похоже, будто Украину из Армении лепят именно в российских телестудиях.
1: Все армяне прекрасно знали, кто это, ими гордились. Нацизм армянский возник сразу.
23: Пашинян не приехал к Путину на парад, и телевизор заговорил о возрождении нацизма в Армении. Деду армянского премьера телевидение даже приписало службу в вермахте. А в главной вечерней передаче на канале «Россия-1» в адрес Пашиняна звучит та же клевета, которую годами телевизор отрабатывал на президенте Украины.
18: Сейчас нам готовят такие же сюрпризы, как Гитлер готовил в лице Японии, нам готовят, например, в Армении. То есть человек уже публично выходит... Не просто под наркотой.
4: Но дорогой Зеленского.
18: Да, абсолютно. Но он уже в этом смысле он обогнал Зеленского. Он в других смыслах еще вот только на пути.
4: Но он на минималках. Тот все-таки на кокс тратится.
18: А в смысле экспериментов с наркотиками?
23: По словам журналиста Вадима Дубнова, ни вбросы о прошлом премьера, ни угрозы поднять стоимость газа на выбор граждан Армении не повлияют. Западной военной угрозы в регионе тоже нет, говорит эксперт и резюмирует. Кремль просто показывает своему населению, что Россия не терпит, а командует.
16: Москва изображает себя центром империи. Вот что ей сейчас важно в общении со своим гражданином, это действительно... Поскольку никаких ответов в Украине не получено, то нужно получать эти ответы хотя бы там, где эти вопросы попутно возникают. Я думаю, что Москва сейчас занимается ровно этим.
15: А с нами в прямом эфире политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
6: Добрый день, здравствуйте.
15: Вот мы сегодня рассказывали о политтехнологиях, которые решили применить на Армении в поддержке пророссийских кандидатов в парламент. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эти российские санкции, если уж называть вещи своими именами, но все-таки этой пророссийскости их принятие едва ли способствует. Это выстрел в ногу. Зачем вообще усиливать давление перед выборами?
6: Да, действительно. И, кстати, опросы общественного мнения в Армении сейчас, накануне, уже приближаются, собственно, выборы. И вот на прошлой неделе были опросы. Они показывают, что поддержка Пашиняна и его партии, она только растет от, на фоне тех мер, которые российские власти предпринимают. Идет атака по трем направлениям, то есть риторическая атака со стороны самого Путина, который прямо заявил, что либо Армения... будет делать дальше выбор в пользу Евросоюза, либо останется с Россией. Это жестко сформулировано, так же действительно, как для Украины в свое время, во времена попытки ассоциации с Евросоюзом. Вторая линия – это вот торговая война, объявленная неизвестно кем, неизвестно почему, но это выполнение, конечно, требований Путина, несомненно. И третье – это факты прямой попытки поддерживать или как-то руководить теми силами, которые на выборах играют против Пашиняна. Ну, вышло только что довольно интересное, наверное, вы уже говорили об этом, расследование центра «Досье», где опубликованы документы кремлевских политтехнологов, которые, так сказать, давали свои рекомендации тем силам, которые ведут борьбу против Пашиняна. Вот три направления, все они на столе. Результат этого, конечно, что, в общем-то, и хорошо. Результат действует в пользу Пашиняна, в пользу его поддержки со стороны граждан Армении.
15: Запреты и ограничения вообще начались именно после саммита Европейского политического сообщества в Ереване, но он планировался год. Вот неужели именно он стал такой последней каплей для Москвы?
6: Ну, во всяком случае, для Кремля это прозвучало очень сильно, это было видно хорошо по первым же комментариям, поскольку такого не было давно, такого мощного присутствия европейских лидеров в Ереване. И было очевидно, что Европа готова дальше расширять сотрудничество с Арменией. Для Армении это, безусловно, важно. Пашинян до этого приезжал в Москву, встречался с Путиным и подчеркивал, что Армения заинтересована и в сохранении экономических отношений с Россией, но при этом подчеркивал, что Армения – это демократия, это свободные выборы, и поэтому исход выборов не может диктоваться ни из Москвы, ни откуда-либо еще. Так что здесь саммит, ну, наверное, сыграл какую-то роль, но, тем не менее, все же надо сказать, что Пашинян выбрал определенную политическую стратегию, и ей следует. А то, что это раздражает Кремль, ну, здесь ничего не поделаешь. Кремль всегда раздражается на проявление какой-либо политической самостоятельности или проявление суверенитета со стороны соседних с Россией стран.
15: Ну, там не только свободные выборы, еще и про свободный интернет. Там Пашинян вот в свое время указал на это Владимиру Путину, что, наверное, еще большим таким триггером, возможно, прозвучало, как бы гораздо большим раздражителем. Но еще напрашивается параллель запрета минералки Джермук с многострадальным Боржоми. Почему, на ваш взгляд, Кремль выбирает уже как-то исторически даже одну и ту же стратегию, если та не особо работает?
6: Да, это надо сказать загадка, потому что, что называется, старшее поколение помнит, что в 90-е годы во время конфликта с Латвией еще мэр Лужков призывал устроить бойкот латвийским шпротам. И тогда это звучало анекдотично, а сегодня вся эта линия, как ни странно, продолжается. Такого рода действий и угроз. Это было и в отношении молдавского вина, все хорошо помнят, то есть в отношении Молдовы такие шаги предпринимались, и в отношении Грузии, и вот теперь в отношении Армении. При этом я совершенно согласен с комментарием Дубнова, который только что был. Экономически для Армении такого рода санкции не являются никаким смертельным ударом по экономике, а будут означать только одно – ну, сказать, разрыв связей конкретных производителей с конкретными, сказать, получателями в России. Ну, сказать, армянские поставщики переориентируются. Собственно, так это бывало много раз. И в отношении... Мы помним хорошо, что недавно были осложнения с Турцией, когда был... после того, как был сбит самолет, тоже угрожали разрывом каких-то поставок сельскохозяйственной продукции из Турции. Все это, так сказать, события одного дня, что называется, они не влияют. Но подчеркну, что Кремль, конечно, и дальше будет непрерывно пытаться оказывать то или иное давление на Армению, если она пойдет дальше путем расширения сотрудничества с Европой.
15: А, ну а есть ли куда вообще расти этим ставкам в давлении, учитывая, что Ереван, кажется, взял довольно-таки уверенный курс и сворачиваться не собирается с него сворачивать. А вот господа Симоньян, Соловьев вообще уже сравнивают Пашиняна с Зеленским, а ранее тот же Соловьев и говорил, вообще намекал на войну против Армении в частности.
6: Будут действовать, как и действовали в отношении Украины, то есть давить в первую очередь на энергоносители, на газ, а с другой стороны угрожать и военной базой, который имеется на территории Армении. Напомним, кстати, что наличие российской военной базы в Севастополе играло довольно важную роль в подогревании необходимости каких-то военных действий по ее защите в 2014 году и во время аннексии Крыма. Так что здесь такая игра возможна, и она будет вестись точно вокруг газа и вокруг базы.
15: Ну и сегодняшние вот эти кадры из Еревана с подписанием рамочного соглашения с США, мне с вами хочется еще отдельно обсудить. Ранее еще и Трамп там участвовал в первых документах, по сути, уже приближающих мир между Арменией и Азербайджаном. То есть все вообще очень визуально смотрится как-то, ну, как минимум символически, как будто бы США постепенно вытесняют Россию из Южного Кавказа в плане влияния последней. Находите ли вы это, вот, этот курс вообще вот, как таковым сам по себе? Или пока еще рано об этом говорить?
6: Нет, я думаю, что Соединенные Штаты, хотя и делают шаги, и Марко Рубио прилетел и поддерживает Армению в ее выборе, и экономические взаимодействия расширяются. Но все-таки посмотрим, что будет дальше, поскольку администрация США не всегда последовательна в таких действиях в последнее время. Но, тем не менее, нет сомнений в том, что для Армении чрезвычайно важно было бы развивать отношения не только с Европой, но и с Соединенными Штатами, поддерживать отношения с соседними странами и развивать отношения с Турцией в том числе. Так что здесь большой спектр у Армении, и надо надеяться, что весь он будет реализовываться, а в дальнейшем, может быть, в каком-то будущем, о котором пока трудно, так сказать, мечтать, Армения будет сохранять и экономические связи с Россией, так сказать, в здоровом смысле.
7: Ну и учитывая, что вот та самая встреча Пашиняна с Путиным, последняя, которая была, она фактически привела к ультиматуму со стороны Москвы. Вы, мол, либо с ЕАЭС, либо с ЕС, вы уж как-то определяетесь. Вот как долго, на ваш взгляд, Пашиняну будет удаваться фактически придерживаться встречных курсов? И главное, что может стать точкой невозврата. Давайте вот так вот я сформулирую вопрос.
6: Нет, я не думаю, что здесь, если сейчас на выборах, которые состоятся, Пашинян получит необходимую поддержку и сформирует правительство, то я не сомневаюсь в том, что у него, как у всякого политика, пришедшего, так сказать, в результате выборов к власти, у него будет мандат на то, чтобы продолжать ту политику, которую он начал. Это очень существенно. И в этом смысле слова Москва вряд ли что-то сможет сделать. Да, Москва мобилизует постоянно пророссийских армянских бизнесменов, большую политическую в Москве пророссийскую армянскую среду. Мы знаем этих людей. Среди них много политологов, политтехнологов, журналистов. Они все, так сказать, хотели бы сломить стратегию Пашиняна и вместо нее утвердить в Ереване, ну, так сказать, такую стратегию, которая придерживается Лукашенко, то есть Кремль и в отношении Украины настаивал де-факто на лукашенизации, как бы и в Армении
7: настаивал. Ну, и по всей тут явно не получается такой сценарий. Александр, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Политолог Александр Морозов был с нами. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью ведущего американского эксперта по военным технологиям, редактора издания «Defense One» Патрика Такера, журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову. Солдаты на линии фронта, и российские, и украинские, говорят сейчас о дронах как о самой страшной опасности. Это все чаще описывается как новый вид войны. У британской газеты «Guardian» это описание выглядит так. Меньше перестрелок, хотя минометного и артиллерийского обстрела меньше не стало. Ширина мертвой зоны, разделяющей противников, прежде измерявшиеся дистанцией выстрела, теперь составляет несколько километров, где атакуют небольшие квадрокоптеры. Их скорость может превышать 100 км в час. Они несут в среднем от 1 до 3 килограммов взрывчатки. Ими управляют удаленно операторы через установленные на дронах видеокамеры как бы от первого лица. Противодействовать дронам в сегодняшних реалиях войны сложно. Либо нужны специальные средства радиоэлектронной борьбы, нарушающие связь дрона с оператором, а технически это все более сложная задача, либо нужно пытаться их сбить из стрелкового оружия. «Голос Америки» приводит доклад американских экспертов, согласно которому дроны «Камикадзе» FPV дают недорогие высокоточные ударные возможности, являясь тактическим оружием за пределами прямой видимости, которое расширяет досягаемость наземных войск. Дроны FPV можно воспринимать как дешевое противотанковое оружие, при том, что дальность их действия примерно в 6 раз превышает дальность действия самого современного противотанкового оружия. Результатом использования дронов стала изменившаяся картина боя, когда техника подвозит пехоту как можно ближе к позициям противника, высаживает ее и ретируется, а пехота ведет штурм под ударами дронов. В докладе, цитируемом «Голосом Америки», говорится, что Украина постоянно опережает Россию по инновациям в области технологий и программного обеспечения. Однако российские силы быстро адаптируются и имитируют достижения Киева. Российское провоенное издание «Военное обозрение» 2 месяца назад утверждало, что именно опора на беспилотники является основой боевой устойчивости ВСУ, и без этого Украина бы уже потерпела поражение. Ведущий американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер придерживается такой же точки зрения, что дроны помогают ВСУ удерживать линию фронта. В интервью «Настоящему времени» Такер рассказал, как дроны уже поменяли наши представления о войне. Эксперт также предсказывает, что вскоре искусственный интеллект начнет самостоятельно принимать решения на поле боя. Почему новые технологии не снижают, а резко повышают риск появления новых конфликтов? Почему дроны предотвращают поражение, но не гарантируют победу? И есть ли пути выхода из позиционного тупика? Эти и другие вопросы Патрику Такеру задавал ведущий телеканала «Настоящее время» Александр Пачков.
8: Патрик Такер, редактор издания Defense One, один из ведущих журналистов, рассказывающих о военных технологиях. Патрик, здравствуйте. Я хотел поговорить с вами о будущем дроновой войны, теме, которая стала особенно актуальной в свете войны России против Украины. И я хотел бы начать с вашего недавнего наблюдения. Дроны предотвращают поражение в конфликте, но не обеспечивают победу. Почему? Одних только дронов недостаточно, чтобы выиграть войну, в частности в Украине. И может ли это измениться в обозримом будущем?
9: Да, я считаю, что война в Украине очень наглядно показывает, как постоянный цикл инноваций в дроновых технологиях приводит к тому, что военные стратеги называют паритетом. То есть вместо того, чтобы дать одной стороне ощутимое преимущество, из-за невероятно быстрой смены поколений вы получаете непрерывное взаимное перетягивание каната. Одна сторона инновациями отвечает на инновации другой. На передовой люди постоянно перепроектируют дроны, перенастраивают их софт, разрабатывают новые техники противодействия вражеским дронам. В итоге складывается ситуация, когда ни одна сторона не получает значимого перевеса и не может отвоевывать большие территории. Но дроны помогают сторонам удерживать то, что они уже контролируют. И это важно, потому что одна из характеристик войны в Украине — ощущение позиционного тупика. По сути, это поразительное достижение Украины, на которую давила гораздо более мощная армия. Но ей по-прежнему необходимы дальнобойные средства поражения, превышающие по своим характеристикам обычные дроны. Причина этого паритета — это не в том, что разработчики дронов на передовой делают недостаточно, как раз наоборот, из-за демократизации технологии. Эти технологии стали настолько доступными, что и циклы инноваций стали стремительно сокращаться.
8: Да, но я хотел бы понять, как скоро это может измениться, если вообще может. Я имею в виду, когда одного только преимущества в дронах может стать достаточно для одной из сторон, чтобы выиграть войну.
9: Нужен новый подход к тому, что мы наблюдаем. Путей два. Либо вы наращиваете массу, то есть производите намного больше дронов серийно, чтобы просто завалить противника количеством. Либо вы делаете дроны гораздо более эффективными, например, за счет повышения их автономности. Более умные дроны смогут заходить глубже в тыл противника и наносить больше урона, чем даже обычные дальнобойные ракеты. Одно из этих двух направлений и позволит какой-либо из сторон получить перевес. Но уже видно, что в плане наращивания производства и Украина, и Россия движутся схожими курсами. У России есть возможность закупать комплектующие в Иране и в других странах мира, но Украина достигла невероятного рубежа. 1 000 000 дронов были произведены в этом году. Пентагону такие темпы производства показались бы чудом, поэтому настоящий прорыв должен быть связан с повышением не количества, а качества дронов. Они должны научиться поражать гораздо больше целей, гораздо эффективнее и гораздо глубже на территории противника. То есть преимущество будет в тактике, в новых технологиях и в интеллекте каждого конкретного дрона.
8: Вы говорите о развитии дронов, но я хочу показать вам одно короткое видео. Это демонстрация работы новой шведской системы противодействия дронам. Выглядит впечатляюще, но это только графика, даже не прототип системы. Почему мы видим такой быстрый прогресс в развитии самих дронов, но почти не видим развития?

0: активны. Как им противостоять? Сейчас ЕС активно ищет новые технологии. В ближайшие недели начнутся первые развертывания таких систем. Сперва испытания, затем, возможно, отправка на передовые рубежи в Восточной Европе, на границах Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Лучшие проекты, что я видел, это автономные наземные платформы на беспилотных автомобилях, снабженных разными сенсорами — акустическими, оптическими, камерами, способными обнаруживать дроны там, где обычные радары их не видят. Нужна широкая распространенная сеть таких сенсоров и противодронных систем. Патриот, конечно, могут сбить дрон, но это 30 миллионов долларов за ракету против дрона за десятки тысяч или даже меньше. Экономика не сходится. Нужны куда более дешевые перехватчики. Но главное — широкая сеть новых сенсоров на земле и в воздухе, способных видеть то, чего не видит обычный радар. И над этим сейчас активно работают.
1: Можно ли сказать, что изобрести эффективную противодроновую систему дороже и сложнее, чем продвинуться в разработке самих дронов? На фронте мы видим радикальные изменения дронов за последние несколько лет, но не систем противодействия им. Получается, оборона отстает?
0: Да, именно поэтому дроны и стали настолько результативными в самых разных аспектах войны. Можно создать небольшой низколетящий аппарат, способный нести боевую нагрузку, находить цель и точно поражать ее. Отталкиваясь от принятых этических и военных норм, вы можете либо поручить выбор цели оператору, либо полностью доверить это машине. А вот в сфере противодействия дронам все гораздо сложнее. Из-за трудностей обнаружения здесь требуется сетевая архитектура, система систем. Множество различных сенсоров на грузовиках, в воздухе, на спутниках, на зданиях. И все это должно работать синхронно, выполняя ту задачу, которую раньше выполнял один единственный радар. Теперь это обязанность целого набора сенсоров. И такой полноценной системы на планете пока не существует. Это будет принципиально новый тип ПВО. И создать его невозможно, просто внедрив одну новую технологию, вроде отдельного дрона. Нужен целый комплекс взаимосвязанных систем, работающих как единое целое. В этом и заключается основная сложность.
1: Смогут ли Украина или Россия самостоятельно разработать такую систему?
0: Украина частично да. Чтобы охватить всю страну, нужно масштабирование. Но самые важные уроки, которые сейчас перенимают компании в Эстонии, Польше и других странах, рождаются в партнерстве с украинскими командирами на передовой. Украинские офицеры нашли множество эффективных решений. Проблема в том, что их опыт пока локален. Главная задача — придать этому опыту промышленный масштаб, чтобы, например, прикрыть весь восточный фланг НАТО.
1: Говоря о существующих системах противодействия дронам, с первого взгляда не очевидно, но это современный российский танк, покрытый импровизированной защитой. Как вы думаете, будущие войны все еще будут войнами бронетехники, или это уже уходящая эпоха?
0: Бронетехника не исчезнет, потому что делает то, что не под силу другим платформам. Но ее роль как рабочей лошадки войны, главного элемента, сойдет на нет. Она станет лишь одним из множества элементов на передовой. Это как с печатным словом в эпоху музыки и кино. Люди продолжают читать, но также смотрят фильмы, сидят в телефонах, слушают музыку на девайсах. Так и здесь. Танк утратит первенство на поле боя. Ключевым станет уровень автономности и интеллекта, особенно автоуправления, встроенного в системы. Ведь одна из причин, почему танки и БМП такие громоздкие, заключается в необходимости защищать живых существ, которые сидят внутри. Если убрать людей, появляется больше пространства для других решений. Люди все равно нужны близко к фронту, но уже сейчас можно брать, например, старые списанные автомобили «Шкода», ставить их на автопилот, нагружать боеприпасами и отправлять вперед. Следующий виток дроновой войны — это не только воздушные платформы, но и наземные. Большие танки с навешанной защитой останутся, но их роль на фронте изменится и уменьшится, а беспилотных самоходных платформ будет становиться больше.
1: Мы говорим о годах разработки или о месяцах?
0: А они уже здесь и готовы. Вопрос в применении. Важно, какая из сторон сможет развернуть такие системы массово и в количестве, способном реально менять ситуацию на поле боя. Украина уже ищет пути. Россия в меньшей степени, потому что предпочитает более централизованные закупки.
1: Возвращаясь к дронам, какую часть украинского опыта, по-вашему, можно перенести на другие регионы и будущие конфликты? А что уникально для географии и условий конкретно Украины?
0: Одна из уникальных для Украины характеристик этой войны — очень малая дистанция между наступающими и обороняющимися. Плюс и Украина, и Россия часто воюют на больших открытых пространствах. Это отличается от городских боев, характерных, например, для некоторых регионов Ближнего Востока. В Украине тоже идут городские бои, но чаще мы видим войну именно на больших открытых пространствах. А что переносимо на другие конфликты?

0: Украина сейчас задает тренды в том, как превращать дрон в более эффективное оружие, когда один оператор управляет не одним, а 10-20 дронами. Все это крайне релевантно для будущих войн, особенно учитывая, что российская военная техника расходится по всему миру, ее много кто закупает. И любая армия, столкнувшись с противником, у которого на вооружении стоит российская или китайская техника, найдет украинский опыт крайне полезным. В Украине ежедневно что-то печатают на 3D-принтерах, прямо на передовой. Части гаубицам, например, перепроектируют так, что они становятся лучше исходных. В США на это ушли бы годы. Это крайне важные уроки. Успешные вооруженные силы будущего многому учатся у Украины.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Американский эксперт по военным технологиям Патрик Такер отвечает на вопросы журналиста Александра Пачкова. Дроны использовались в войне с начала российского вторжения, но в 2024 году, видимо, произошел резкий рост их применения. Телеканал «Настоящее время» в сентябре приводил слова командира украинского подразделения Юрия Федоренко об увеличении количества дронов в войсках в разы. Если говорить о лете 2023 года, то на один экипаж в день было не больше 15 дронов. Украина не просто пробежала этот путь очень быстро, а пролетела. Это очень быстрая адаптация, масштабирование, расширение и боевое применение. Если на середину лета 2023 года мы имели на один наш FPV-дрон 5-6 у противника, то на сегодняшний день мы имеем паритет 1-2, где-то даже преимущество, сказал Юрий Федоренко, командир одного из подразделений украинской армии. Около года назад Украина создала силы беспилотных систем, сокращенно СБС. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова командующего СБС Вадима Сухаревского, что осенью 2024 года силы насчитывали около 2000 специалистов, а к концу 2025 их будет около 10 тысяч, и это превратит использование дронов в войне из чего-то вроде субкультуры в основу боевых действий. Российское военное обозрение пишет, что целью СБС является превращение войны как столкновение вооруженных людей с вооруженными людьми в войну машин против живых людей. В таком ключе описывает нынешнее состояние войны проект «Re-Russia» как попытку России совершить перелом в боевых действиях, опираясь на огромное преимущество в живой силе с помощью покупки резко выросшими выплатами новых контрактников и усилия Украины противостоять этому, опираясь на массовое использование дронов. Заявления российских провоенных блогеров иногда звучат так, будто у Украины есть тотальное превосходство в дронах. Однако цифры говорят о примерном паритете. В сентябре президент России Владимир Путин утверждал, что в 2024 году российские войска получат около 1,4 миллиона дронов. А в октябре Зеленский объявил, что запланированный миллион дронов уже поставлен на фронт. В интервью «Радио Свобода» служащий в ВСУ оператор дронов Артур, его имя изменено в целях безопасности, говорит, что российские войска используют больше дронов, а украинские силы полагаются на качество подготовки операторов, а не на количество выпущенных беспилотников. Баланс сил в войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение россиян по всей линии фронта. Однако, как отмечает в интервью «Радио Свобода» оператор дронов Артур, удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты. И полностью нивелировать недостаток живой силы в украинской армии дронами нельзя.
2: Гипотетический конфликт России и НАТО пойдет по украинскому сценарию? Иначе говоря, в НАТО сейчас должны запасаться миллионами дронов или нет?
0: Думаю, да. НАТО нужно собирать миллионы дронов и параллельно новые системы противодействия им, как в инициативе «Стена дронов». Каждая страна НАТО должна понимать, это общая уязвимость. Уже сейчас идет война, просто она не соответствует параметрам, запускающим пятую статью устава НАТО. Но четвертая статья уже была задействована. Эстония запрашивала консультации несколько недель назад. Гибридные атаки уже идут. Постоянные прощупывания, мелкие нарушения воздушного пространства, кибератаки. атаки, влияющие на авиаперевозки, повреждения подводных кабелей. Это формы нападения. Нельзя отвечать на них полномасштабным маршем на Москву, это неуместно. Но реагировать необходимо. Так что да, нужно и закупить много дронов, и развивать противодроновую оборону, и иметь согласованный ответ на иные формы войны. И ответственность членов НАТО — понимать, как с этим бороться, а не делать вид, что ничего не происходит.
2: Вы говорите, Европе нужно готовить миллионы дронов, а они готовят?
0: Они обсуждают, как это лучше сделать.
2: То есть обсуждают, а не делают, так?
0: Да, обсуждают. Есть трения между участниками. Есть игроки, которые традиционно медленнее принимают новые концепции. Надеюсь, что по мере продолжения атак на страны НАТО, нарушения их воздушного пространства, роста российского арсенала, эти обсуждения станут предметными. Лучше раньше, чем позже. Думаю, это крайне важно.
2: Мы уже видели варианты гонки вооружений. Ракеты, авиация, танки и так далее. Сейчас мы наблюдаем разгар гонки боевых дронов, и если да, то кто побеждает?
0: Мы отчасти в разгаре такой гонки, да. И, как я говорил, тут нет очевидного победителя. Есть проигравший, тот, кто не участвует. Если вы не развиваете массовую разработку новых дроновых систем, не перестраиваете концепции под войну дронов, вы окажетесь в сильно невыгодном положении, когда начнется конфликт. Но, как и с ядерным оружием, решающий перевес, приводящий к полному коллапсу обороны противника, не возникает. Это скорее гарантирует вам возможность действовать интенсивно, зачастую позволяет удерживать территорию, даже если, по сути, это оружие кажется наступательным. Так что да, это гонка. А реальные, количественные сдвиги будут связаны с объемом интеллекта на борту, его автономностью и с тем, насколько вы опережаете противника по масштабу и темпу операции. Еще одна большая тема 21 века — чем больше решений вы отдаете на откуп системам с искусственным интеллектом и широким доступом к данным поля боя, тем сильнее ускоряется темп войны. Это не только гонка вооружений, но и гонка за временем, где растет сам темп ведения боевых действий. И это в каком-то смысле более сложный и пугающий вызов. К тому же встает новый вопрос. По каким правилам действуют эти автономные системы? Как они оценивают ценность жизни гражданских? На Западе у нас очень конкретные нормы. Это моральный центр наших демократий. Но не каждый противник их разделяет, что видно по ударам России по гражданским целям в Украине. Эти вопросы будут центральными при развитии AI-войны. Каков будет ее темп? Какими правилами она будет регулироваться? Нам придется учитывать то, что жестокий противник, не ценящий человеческую жизнь, даже не станет рассматривать. Но надеюсь, что наши ценности окажутся нашей силой, а не слабостью.
2: Я чуть позже спрошу вас подробнее про искусственный интеллект, но сначала хотел узнать, как американские военные изучают украинский опыт и какие уроки уже учитывают, как интегрируют этот опыт в собственную тактику?
0: Это на самом деле интересная история. Если читать заголовки о Пентагоне и о Белом доме, то из них очень сложно понять, что там на самом деле происходит. Слишком много политики и разговоров вокруг да около. Но люди на нижних уровнях, те, кто каждый день надевают военную форму, активно учатся на уроках, которые дает нам Украина. Например, по аналогии с Украиной появились новые инструкции и процедуры, позволяющие командирам батальонного уровня закупать необходимое их подразделениям оборудование самостоятельно, не дожидаясь решений в штабах. Будь то командование армии или флота в Пентагоне. И учитывая собственные потребности, они также делают упор на практические учения с новыми системами, которые им может предоставить кто угодно. Многие дроны на украинском поле боя собирались не гигантскими корпорациями, а буквально в гаражах. Поэтому теперь открыт шлюз для множества экспериментальных и молодых компаний тестировать системы на полигонах в условиях, имитирующих те, что мы видим в Украине. Уже эти два изменения — очень серьезные сдвиги, плюс новые концепции ведения боя, адаптированные под дроновую войну. И думаю, в ближайшие годы украинские операторы начнут обучать американских военных дроновой войне. И не только. На самом деле это уже происходит.
2: Очевидно, не только Пентагон и США внимательно наблюдают за Украиной. Тот факт, что дроны крайне дешевы, сильно снижает барьер для развязывания конфликта. Как это влияет на риск появления новых войн? Ведь для того, чтобы начать военный конфликт, теперь не нужны десятки танков, самолетов и ракет.
0: Это отличный вопрос. Барьер действительно снижается, и расширяется круг игроков, способных к пугающе серьезным действиям. Негосударственные акторы теперь получают те же возможности, которыми прежде обладали только государства. Небольшие группы, возможно, аффилированные с крупной агрессивной страной, теперь в состоянии выполнять задачи, для которых раньше требовался бюджет целого государства. Поэтому так важно в Европе разворачивать инициативу «Стена дронов». А США активнее сотрудничать с Европой и Украиной. Единственная стратегия победы здесь — это единство целей и понимание угрозы, обмен технологиями, обмен концепциями и согласованность реакции. Нужно, чтобы все понимали, что делать при нарушении суверенитета, воздушного пространства или территории. НАТО и Верховный Главнокомандующий в Европе над этим работают, но требуется гораздо более широкая поддержка в США и Европе. Цель — научиться предвосхищать и предотвращать хаос и замешательство. Это самое важное.
2: Раз уж вы начали говорить про искусственный интеллект и дроны, эксперты говорят, что интеграция AI в дроны — вопрос ближайшего будущего. Как вы считаете, когда именно мы увидим дроны с интеллектом на поле боя?
0: По сути, уже несколько месяцев, как мы их наблюдаем, в Украине все чаще. Мои источники сообщали, что Россия применяет в своих дронах автономные системы целеуказания по типу тех, что используются в ракетах, которые после пуска сами выходят на цель, не связываясь с оператором. Баражирующие боеприпасы кружат над районами, находят цели без контакта с командиром или оператором, запустил и забыл. Отсутствие сигнала связи помогает обходить глушение или другие противодроновые меры. Это уже применяется, особенно российской армии. Украина тоже способна на подобное. Вопрос в исполнении. На больших открытых пространствах Украины проще решиться на полностью автономные действия, особенно когда точность распознавания цели подтверждается большими объемами данных. Так что это уже происходит. Масштаб зависит от технологий и этических принципов государств и конкретных командиров. В ЕС, судя по опросам, нет поддержки полностью автономных летальной войны. Это вызывает отторжение. В других обществах иначе.
2: Вы заговорили об этике. Видите ли вы новые этические и правовые дилеммы, которые появятся, когда искусственный интеллект будет полностью интегрирован в современную войну?
0: Да. Думаю, наступит момент, когда AI, опирающийся на огромные массивы данных для принятия решений по целям, окажется точнее, чем человек. Это создаст давление в пользу большей автономии в большем числе ситуаций. И тогда возникает вопрос, останется ли в этой системе место для человека, командира, несущего ответственность и страхующего от совершения больших трагических ошибок. Эта тема уже актуальна здесь и сейчас. И вопрос о том, какие системы контроля над AI и персональной ответственности человека вы внедряете, и будет главным отличием между демократиями и недемократическими режимами.
2: Видите ли вы попытки сформулировать правила применения дронов? Ведь, скажем прямо, дроны сделали убийство куда более простым. Ведь оператор не видит человека, а видит только точку на карте или на экране. Что с этим делать?
0: Да, есть множество площадок, где такие правила формулируются. Вопрос в том, все ли понимают их одинаково. В 2019 году Минобороны США опубликовала перечень этических принципов применения AI в войне. Проверьте, это невероятно важный и подробный документ. Он должен был убедить разработчиков Кремниевой долины и европейских партнеров поддерживать усилия США в том, что касается машинного обучения, разработки и тестирования. Но этот документ носит лишь рекомендательный характер. При необходимости военные США могут от него отступить. Тем не менее, он важен как ориентир. ООН также постоянно работает над резолюциями о допустимости, недопустимости летальной автономии, по сути, над законами войны в этой сфере. Идет постоянная дискуссия, и есть очень разные мнения на этот счет. К моему удивлению, Россия и Китай не высказываются категорически против внедрения общих правил применения AI в войне. Однако Россия может говорить одно, а делать совершенно другое. Они постоянно так поступают. Трудно рассчитывать, что нормы ООН дадут ожидаемый эффект, но осмысление ведется серьезное. В том числе и в США, где в обсуждении участвуют не только военные, но также технологическое сообщество и международные партнеры.
2: Спасибо вам за этот разговор.
0: Спасибо.

0: Американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову отвечал на вопросы о том, как поменялось представление о войне после вторжения России в Украину, почему технологии защиты безнадежно отстают от развития дронов и как Украине удается с помощью дронов защищать свою территорию. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 26 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Военные аналитики определили, что при ударе по Украине в ночь на 24 мая Россия использовала не одну, а две баллистические ракеты среднего радиуса действия «Орешник». Американская армия атаковала несколько иранских военных объектов, несмотря на продолжающиеся переговоры о заключении мирного соглашения с Ираном. Власти африканских стран признают, что распространение эпидемии вируса лихорадки Эбола опережает принимаемые меры по сдерживанию эпидемии. Также сегодня. Искусственный интеллект необходимо обезоружить. Слово, конечно, сильное, но выбрано намеренно, потому что в данный момент нужны слова, способные привлечь внимание, пробудить совесть. Папа Римский Лев XIV в своей первой энциклике предупредил об опасности бесконтрольного развития искусственного интеллекта. МИД России в понедельник выступил с заявлением о том, что, цитата, «вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по Киеву. В качестве целей были названы предприятия ВПК и центры принятия решений». В тот же день российский министр иностранных дел Сергей Лавров позвонил государственному секретарю США Марко Рубио и сообщил ему, что российская сторона направила всем посольствам в Украине, в том числе и американскому посольству, предупреждение о необходимости эвакуироваться из Киева. Тем не менее, дипломаты западных стран заявили, что не поддадутся шантажу со стороны Кремля, отметив, что Киев уже давно подвергается регулярным обстрелам. Тем временем военные аналитики установили, что при атаке на Украину в ночь на 24 мая Россия применила не одну, а две баллистические ракеты «Орешник» с разделяющимися боеголовками. Болванки, которые находились в боеголовках второй ракеты, упали на оккупированной территории Донбасса. Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов считает, что использование «Орешника» 24 мая больше походило на его испытание, чем на боевое применение. Военного смысла оно не имело.
1: Куда именно упали эти болванки, мы не знаем точно. Называется Авдеевка, где-то район Краматорской агломерации, где-то в Донецкой области, да. Было два удара «Орешника» в этот раз, но как и удар по Киеву, как и предыдущий удар по Львову, как и удар в конце 24 года по Днепру, они были абсолютно бессмысленны с военной точки зрения, поскольку «Орешник» не несет никакой боевой части, начинен болванками, пусть их и много. И никакого ущерба, я думаю, он не причинил. Мы уже видели кадры из Белой церкви, под Киевом, где он попал в гаражный кооператив. До этого мы видели, какой в кавычках ущерб он нанес каким-то гаражам тоже в Днепре. Как политический жест устрашения или как что-то еще, с каждым новым использованием «Орешника» это значение девальвируется. То есть, если первый раз еще все поухали, как же так, Россия использовала баллистическую ракету средней дальности, то сейчас, когда уже 4 «Орешника» использованы, это не более чем трата денег. Но мне кажется, что какой-то смысл, безусловно, для России в этом есть, в том плане, что это новое вооружение. Пусть оно и сделано на основе старых баллистических ракет советских, еще «Рубеж», в свою очередь, на основе «Ярса». Но это просто испытание. Они продолжают испытывать ее. И по кадрам из Киева мы видели, что одна из боевых частей летела как-то странно. То есть, возможно, это тоже говорит о том, что они как-то пытаются с ними играться. Может быть, они думают, как все-таки в них поместить хоть какой-то боезаряд неядерный. Так что, я думаю, просто мы наблюдаем испытания в прямом эфире. Ну, а как жест устрашения или как знак нормализации использования баллистических ракет в войне, это уже не очень работает. Особенно после, например, того, как Иран многократно использовал подобные ракеты для ударов по Израилю и по другим странам Персидского залива. Тут тоже ничего нового нету. «Орешник» – крайне неточное оружие, потому что когда такая ракета несет ядерный боезаряд, нет никакой разницы, упадет она в цель или в 10 километрах от нее. Понятно, что все равно последствия будут печальными. Потому что когда у вас 16 ядерных боеголовок, никакая точность не требуется. Может быть, этот «Орешник», который упал предположительно в районе Авдеевки, может быть, он нештатно как-то сработал, может быть, так и задумывалось, не знаю. Но это на самом деле не важно. И другие российские ракеты, и не только российские, например, «Циркон», тоже имеют очень большую скорость в терминальной стадии падения, и никакая система ПВО, ни европейская, ни американская, не будет способна перехватить 100% таких ракет, если будет массированный, не дай бог, ядерный удар. Поэтому в этом смысле Опять же, Россия может использовать ядерные боевые части и с другими ракетами, а не только с Орешником. Да, сбить его крайне сложно, но также крайне сложно сбить и цирконы, и другое оружие, чьи боевые части на последней стадии полета достигают гиперзвуковых скоростей. Понятно, что у Украины есть дефицит систем ПВО и ракет к ним, но даже если представим себе какую-то страну, у которой нет дефицита ракет ПВО, у которой неограниченный запас ракет ПВО, хотя такого не бывает, все равно какая-нибудь одна да другая ракета это где-нибудь просочиться. 100% надежных ПВО не существует просто. Поэтому, ну, как и любое стратегическое оружие, это скорее действительно знак устрашения, но с каждым вот таким использованием он работает все меньше и меньше. У меня уже ощущение, что это действительно направлено больше на российскую внутреннюю аудиторию, чтобы бабуси у подъезда в каком-нибудь Саратове пообсуждали, ах, вот как мы надавали им Орешникам там, ну, что-то такого рода. Россия и так наносит регулярно массированные удары по Киеву. Постоянно. Как только вот накапливает какой-то запас ракет, она может это называть ударом возмездия за Старобельск, она может назвать это ударом возмездия за украинские удары по российской территории в глубине. Начиналось все в 24-м году. Россия тогда сказала, что она ударила Орешником по Днепру в ответ на использование ракет «Атакамс» по целям в глубине России. Сейчас Украина наносит такие же удары без всяких «Атакамсов» своими дальнобойными дронами. Она снизила стоимость таких ударов, а Россия по-прежнему растрачивает на ответы так называемые эти «Орешники», которые стоят каждый по 3 миллиона.
0: Мнение журналиста-расследователя «Радио Свобода» Марка Крутова. В Донбассе продолжаются боевые действия, подвергая регулярным ударам и бомбардировкам Краматорск и Славянск. Российская армия пытается штурмовать Константиновку, охватывая ее с флангов. Николай Мельник, ветеран российско-украинской войны, эксперт аналитической группы «Левиафан», отмечает, что это знакомая тактика российских войск и что командование ВСУ должно быть к ней готово. Россияне уже полгода пытаются охватить Константиновку с флангов, и этот замысел они последовательно реализуют. По состоянию на сегодняшний день ситуация еще не настолько сложная, как это было в Покровске на последнем этапе его обороны. Однако факт остается фактом. Россияне пытаются охватить город с флангов, поскольку при прямых фронтальных атаках они несут значительные потери в живой силе. Это в целом характерная российская тактика: охват флангов, нарушение логистики и использование ошибок украинского командования, когда наблюдательные пункты пытаются удерживать любой ценой, без возможности нормальной ротации личного состава. Пока ситуация остается контролируемой. Хочется надеяться, что генеральный штаб видит существующие угрозы и будет своевременно на них реагировать. Тем более у господина Сырского есть его излюбленный инструмент – переброска подразделений. Думаю, будут предприняты попытки выровнять ситуацию на этом участке фронта. Мнение эксперта аналитической группы «Левиафан» Николая Мельника. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Время свободы. Задержанный 24 мая в Чехии митрополит Русской Православной Церкви Илларион, в миру Алфеев, вышел сегодня на свободу без предъявления обвинений и каких-либо процессуальных обязательств, утверждается в его телеграм-канале. МИД России заявил вчера, что задержание Иллариона чешской полиции стало, цитата, «результатом срежиссированной провокации, цель которой – очернить как самого митрополита, так и в его лице православие». Полиция Чехии подтвердили, не называя имен, что сотрудники Центра по борьбе с наркотиками на основании анонимного сообщения действительно проверили автомобиль и обнаружили там 3 емкости с белым веществом в количестве, исчисляемом граммами. Митрополит Илларион в 2022 году был назначен руководителем Будапештской епархии РПЦ после скандала, связанного в том числе с обвинениями в сексуальных домогательствах. Илларион был отправлен на покой. Местом его служения был определен храм святых Петра и Павла в Карловых Варах. О том, как чешская пресса реагировала на задержание Илариона, я попросил рассказать политического обозревателя чешского «Розгласа», он же Соукупа.
2: Довольно долго. У нас был только один источник информации, это был телеграм-канал самого Илариона. Только вчера после обеда полиция действительно подтвердила, что она действовала на основании анонимного доноса, что они узнали, что в такой-то машине будут перевозиться наркотики, и, соответственно, они действовали. Сама полиция, например, не хочет до сих пор подтвердить, что среди пассажиров был сам Илларион. Так что чешские СМИ не могут, как бы, могут только слегка спекулировать. По большей части они, конечно же, вспоминают историю самого Иллариона, человека, который в свое время был крайне близок патриарху Кириллу, который, в общем-то, выполнял в Венгрии какие-то поручения, жил довольно роскошной жизнью. И, конечно же, вспоминается история самого храма Петра и Павла в Карлових Варах, который один из немногих храмов в Чехии, который принадлежит именно Русской Православной Церкви. Да? То есть, конечно же, есть много других православных храмов, но они уже как бы Чехословацкой церкви, или, точнее говоря, православной церкви Чехии и Словакии, где, собственно, и раньше были случаи, что контрразведка обвинила прежнего настоятеля, что он давал помещения в церкви для каких-то сотрудников российской разведки и прочее. Да? Так что в этом ключе пока освещается, потому что у нас крайне мало каких-то материалов, что именно произошло вчера.
0: Очень жесткая реакция МИД России на это задержание. Сегодня уже Илларион вышел на свободу. Она хоть как-то удивила чешское правительство, может быть, опять же, чешскую прессу?
2: Ну, я думаю, что для большинства чешской прессы существование какого-то митрополита Илариона Карлових Варах стало довольно сюрпризом, да. Так что пока, наверное, никакой особенной реакции нет. Да, то есть политических отношений между Россией и Чехией не существует фактически как класс, по крайней мере, с февраля 22 года. Так что говорить о том, что это повредит отношениям, как бы, ну, как бы глупо, потому что этих отношений на политическом уровне как таковых просто не существует.
0: Моим собеседником был чешский политический аналитик, он же Соукуп. Чешские правоохранительные органы ожидают окончательных выводов по поводу обнаруженного в машине митрополита Илариона вещества. Эти результаты, как сообщается, определят порядок дальнейших действий. Время свободы. Александр Шохин стал сегодня новым бизнес-омбудсменом в России, сохранив за собой пост главы Российского союза промышленников и предпринимателей. О назначении объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сразу после сегодняшней встречи Шохина с Владимиром Путиным, в ходе которой Шохин, среди прочего, благодарил президента за помощь в продвижении закона о сроках исковой давности по приватизационным сделкам. Шохин выразил надежду, что закон будет принят еще до июньского Петербургского экономического форума.
3: Как мы не один раз вам докладывали, что этот закон не закрывает возможности для правоохранительных органов, судебной системы бороться с недобросовестными предпринимателями, с теми, кто реализовывал какие-то коррупционные схемы и так далее. Там сроков давности быть не может, но, тем не менее, сами сделки приватизации, распространение на них норм Гражданского кодекса, это, на мой взгляд, может обеспечить определенную стабильность делового оборота, в который мы так нуждаемся в условиях, к сожалению, глобальной неопределенности.
0: Это был глава Российского союза промышленников и предпринимателей, теперь еще и бизнес-омбудсмен в России Александр Шохин. Накануне сегодняшней встречи с Путиным он дал большое интервью РИА Новости, в котором предложил 4 рецепта возвращения к росту российской экономики. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
4: Во-первых, не пережимать с обелением экономики и не перегнуть палку в этом нелегком деле, поскольку в противном случае многие либо уйдут в тень, либо закроются. Не пережимать и не перегнуть палку – это прямая цитата из Шохина. Прямо выступить против тотального налогового террора, который с прошлого года называется обелением экономики, дипломатичный глава профсоюза олигархов не решился. Так что российские государственные СМИ написали, что Шохин считает взвешенное обеление экономики одним из стимулов роста. Во-вторых, правительство должно решить проблему неплатежей. Тут, пожалуй, прибегну к цитате. Важно расшивать цепочки неплатежей, когда крупные компании и госкорпорации, мягко говоря, задерживают платежи поставщикам из сферы малых и средних предприятий, пусть часто не от злой воли. Конец цитаты. Что делать, когда присутствует то, что Шохин называет злой волей, понятно. Надо прикрикнуть на госкомпании и госкорпорации, чтобы те прекратили то, что министр экономики Максим Решетников называет хулиганством, и начали бороться с искушением крутить деньги, которые они должны поставщикам товаров и услуг. А вот когда все происходит не от злой воли, тут все гораздо интереснее. Поскольку далеко не все госкомпании и госкорпорации относятся к приоритетному военно-промышленному блоку, то и деньги из бюджета не всем поступают с одинаковой пунктуальностью. Так что для расшивки цепочек неплатежей надо как минимум отказаться от бюджетной экономии на всем, что не относится к войне. Третий рецепт Шохина – программы по стимулированию производительности труда, автоматизации и роботизации. Программа, надо полагать, государственная, иными словами, предполагающие дополнительные государственные расходы. На это, впрочем, и сам Шохин не слишком надеется. Поэтому уточню, что необходимо хотя бы сохранить стимулы для инвестиций. Иных стимулов, кроме налоговых, придумать сложно. Так что это тоже дополнительная нагрузка на бюджет. Пусть не в расходной, а в доходной части. Наконец, четвертая идея Шохина. Меры точечной поддержки конкретных системообразующих компаний, которые перешли красную черту устойчивости. Поддержка, понятное дело, требуется отнюдь не моральная. Все, о чем говорит глава РСПП, подразумевает, что государство должно либо отказаться от части доходов, ну, например, не слишком усердствуя с обелением, или придумывая налоговые стимулы для тех, кто инвестирует в роботизацию и автоматизацию производства. Либо, как в случае с расшивкой неплатежей и точечной поддержкой системообразующих компаний, нарастить госрасходы. В нынешнюю концепцию консолидации бюджета все это укладывается слабо, так что пожелания, скорее всего, так и останутся благими. Да и не помогли бы рецепты Шохина выполнить поручение Путина вернуть экономику к росту, сохранив низкие темпы инфляции. На пятый год войны это уже невозможно. Но об этом Шохин благоразумно молчит. Да и не только Шохин. Правительство с Центральным банком тоже ведут себя более чем благоразумно. И максимум, на что отваживаются, намеки и эвфемизмы. Так что с разгоном экономики придется потерпеть.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 26 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Американская армия в ночь на 26 мая нанесла несколько ударов по целям на юге Ирана. Представитель командования вооруженных сил США заявил, что целями ударов стали ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины. По сообщению телеканала «Аль-Джазира», ударам предшествовали действия Корпуса стражи Исламской революции против неназванного судна в Ормузском проливе, заблокированном Ираном после начала войны с США и Израилем. Американские удары были нанесены во время визита делегации Ирана в Катар, страну, выступающую посредником в американо-иранских переговорах. Агентство Reuters со ссылкой на чиновника, проинформированного об этом визите, пишет, что стороны обсуждали детали возможного мирного соглашения с США, в том числе судоходство в Ормузском проливе, судьбу запасов обогащенного урана в Иране и возможное разблокирование замороженных иранских активов. Тегеран настаивает, что мирное соглашение с США должно включать в себя окончание военной операции Израиля против признанной в ряде стран террористической шиитской группировки «Хизбалла» в Южном Ливане. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия, наоборот, намерена интенсифицировать боевые действия против «Хизбаллы». «Это правда, что они бьют по нам дроны на оптоволокне. У нас есть специальная команда, которая работает над этой проблемой, и мы ее решим. Одновременно вы, жители северных территорий, проявляете стойкость. Эта стойкость нас вдохновляет. И сейчас нам необходимо усилить удары, усилить давление, смять их подавляющей силой». Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Вы слушаете «Время свободы». Всемирная организация здравоохранения признала, что распространение вспышки заболевания лихорадка Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго сейчас опережает принимаемые меры по борьбе с вирусом. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения, так как темпы заражения и охват новых территорий превышают возможности служб по отслеживанию контактов уже выявленных носителей вируса. 10 африканских африканских стран сейчас отнесены к зонам высокого риска, остальные государства африканского континента – к потенциальным зонам риска. Причинами называют высокую мобильность населения, недостаточный эпидемиологический надзор в ряде регионов, а также нехватку диагностических средств. Президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса объявил о выделении нескольких миллионов долларов в поддержку африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.
5: Правительство и народ Южной Африки рады объявить о первоначальном взносе в размере 5 миллионов долларов США в Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний в поддержку продолжающейся борьбы с эпидемией Эболы на континенте. Африка больше не будет пассивно ждать, пока другие начнут действовать и придут ей на помощь.
0: Как сообщает агентство Bloomberg, объем международной поддержки продолжает расти. Всемирный банк выделяет 180 миллионов долларов, из которых 160 будут направлены непосредственно в Демократическую Республику Конго. Соединенные Штаты выделяют 82 миллиона, европейские страны 57, а фонд Билла Гейтса около 15 миллионов долларов. При этом директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия подчеркнул в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что распространяющийся сейчас штамм вируса Эбола известен уже почти 20 лет, но вакцины и лекарств против него так и не было создано.
6: Мы не понимаем, почему за 19 лет с момента обнаружения этого вируса в Африке не созданы ни вакцина, ни эффективные лекарства. Если бы подобная вспышка произошла в Европе или США, уверен, что за эти годы вакцины и методы лечения уже были бы доступны. Но пока их нет, мы можем опираться только на меры общественного здравоохранения, строгие санитарные барьеры, защиту медицинских работников, эффективную систему информирования населения, тестирование и изоляцию зараженных. На сегодняшний день это единственные инструменты, которыми мы располагаем.
0: Это был директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия, фрагмент его интервью телеканалу «Аль-Джазира». Ситуация усугубляется тем, что некоторые районы Уганды и Демократической Республики Конго охвачены региональными конфликтами. Кроме того, родственники умерших от вируса часто требуют выдать им тела для захоронения, хотя именно во время похорон, как показывает статистика, произошло большинство случаев заражения. Требования выдать тела несколько раз приводили к вооруженным столкновениям и нападениям на лечебные учреждения и морги. Время свободы. Папа Римский Лев XIV выпустил энциклику с предупреждением об опасностях, исходящих от искусственного интеллекта. Энциклика – одна из важнейших форм посланий глав католической церкви. Первая для нынешнего понтифика носит название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество». Представляя ее, Лев XIV напомнил библейскую историю о Вавилонской башне и сравнил ее с развитием искусственного интеллекта. Главный выбор стоит не между «да» и «нет» технологиям, а между строительством Вавилона и восстановлением Иерусалима, силой, претендующей на господство над небесами и народом, который трудится вместе в присутствии Бога. И вот что понтифик, в частности, сказал. Искусственный интеллект необходимо обезоружить. Слово, конечно, сильное, но выбрано намеренно, потому что в данный момент нужны слова, способные привлечь внимание, пробудить совесть и указать пути развития человечества. Искусственный интеллект уже затрагивает многие сферы нашей жизни и влияет на решения, определяющие сосуществование людей. Он также оказывает драматическое воздействие на способы ведения войны. Я слышу очень тревожные голоса по поводу все более автономных систем вооружения, практически не поддающихся эффективному управлению со стороны человека. Я слышу очень тревожные рассказы об алгоритмах, которые могут блокировать доступ к здравоохранению, трудоустройству и безопасности на основе данных, искаженных предрассудками и несправедливостью. Глава Римской католической церкви призвал замедлить и строго регулировать развитие систем искусственного интеллекта. Еще одна цитата. «Необходимы надежные правовые рамки, независимый надзор, информированные пользователи и политическая система, которая не отказывается от своей ответственности». На представлении папской энциклики в Ватикане присутствовал Крис Олла, соучредитель одной из ведущих и компаний Anthropic. Ола заявил, что компании, связанные с искусственным интеллектом, сталкиваются с сильным коммерческим давлением и действительно нуждаются во внешнем надзоре. И последняя тема. Мир джазовой музыки оплакивает сегодня кончину знаменитого саксофониста Сонни Роллинза. Сонни Роллинз родился в 1930 году в Гарлеме. Свой первый джазовый ансамбль он организовал еще в школе. С конца 40-х годов выступал с ведущими американскими джазовыми музыкантами. В 60-е годы прошлого века экспериментировал в области свободного джаза. Он считается одним из основоположников стиля коул. Потом он снова вернулся к более классическому джазовому звучанию. Среди лучших альбомов Сонни Роллинза «Мост» 62-го года, «Я так чувствую» 76-го, «Танцуя в парке» 87-го и «Глобальное потепление» 1998 года. Вот что в 2005 году о творчестве Сонни Роллинза говорил на волнах «Радио Свобода» лондонский джазовый критик Ефим Барбан.
7: 50-е и 60-е годы прошлого века начинающие тенор-саксофонисты обречены были решать мучительную задачу выбирать между исполнительскими манерами Сонни Роллинза и Джона Колтрейна. С тех пор несколько поколений саксофонистов выстраивали свою жизнь в джазе с оглядкой на Сонни Роллинза. Даже если бы Роллинз оставил музыку в конце 50-х, то навсегда остался бы в истории джаза как один из его крупнейших мастеров и самых влиятельных музыкантов. Уже к 25 годам этот чернокожий гигант переиграл с крупнейшими джазменами своего времени, написал свои знаменитые темы «Олео», «Эрджин» и «Докси», ставшие стандартами в джазе, отсидел дважды в тюрьме за наркотики, поработал грузчиком на чикагской фабрике и заявил о себе как о лучшем тенор-саксофонисте бибопа. Импровизационный стиль Роллинза всегда отличался удивительно лапидарной фразировкой. Он зачастую лишь пунктирно, умело оперируя паузой, намечает ритмический контур своей музыки. В молодости у Роллинза было две ролевых модели в джазе – Колман Хокинс и Джин Амонс. Позднее он присоединил к ним Лестера Янга. Дважды в своей музыкальной карьере он переживал острый творческий и духовный кризис. В первом случае он прекратил свои выступления и вел уединенный образ жизни, изучая учение розенкрейцеров. Во втором случае оставил музыку и отправился в Японию и Индию, где изучал дзен-буддизм, йогу и искусство медитации. В конце концов, Роллинз пришел к выводу, что обретение озарения и нирваны ему следует искать с помощью музыки. Он резко сократил свои выступления, появляясь лишь на редких концертах в престижных залах. Объясняет он это тем, что джаз нуждается в достоинстве и должен выглядеть высоким искусством. Джаз обрел этот статус в немалой мере благодаря Сонни Роллинзу.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Вопченецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины. В мае этого года был сделан следующий шаг на пути к его созданию. С вами Александра Вагнер. В Совете Европы 15 мая 2026 года было официально обнародовано расширенное частичное соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Это произошло на заседании министров иностранных дел стран-членов Совета Европы, которое проходило в Кишиневе. Вот что сказала президент Молдовы Майя Санду на этом заседании.
4: Совет Европы существует для защиты, поэтому эта организация никогда не задумывалась как зона комфорта. Она должна была стать линией обороны. Необходимо создать правовые инструменты для защиты наших демократий от когнитивной войны и расширить европейскую семью, включив в нее тех, кто уже доказал свою принадлежность к ней. Ответственность лежит на всех нас, и Молдова готова нести ее как государство-член Совета Европы, как надежный партнер и как страна, которая всей душой верит, что европейский проект стоит строить и защищать.
3: Расширенное частичное соглашение о специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины поддержали 46 стран-членов Совета Европы. К созданию трибунала присоединятся 36 государств плюс Европейский Союз, говорится в официальном сообщении. Они будут определять порядок работы и финансирование. В частности, намерение принять участие в соглашении о трибунале выразили Андорра, Австрия, Бельгия, Великобритания, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Черногория, а также Евросоюз, Австралия и Коста-Рика. В Совете Европы заявили, что впоследствии к соглашению о трибунале могут присоединиться и другие страны. Первым государством за пределами Европы, присоединившимся к созданию спецтрибунала, стала Коста-Рика. Это государство выбрало статус ассоциированного участника, позволяющего присоединиться к инициативе без полноценных финансовых обязательств. Этот механизм является важным инструментом для привлечения государств, которые разделяют принципы трибунала, но не готовы или не могут брать на себя прямые взносы, пояснил Андрей Костин, посол Украины в Нидерландах. Принятое решение свидетельствует о том, что поиск и наказание ответственных за нападение на Украину переходит в юридическую плоскость. Это еще один шаг на пути к наказанию за агрессию России в Украине первых лиц российского государства. Трибунал будет проводить расследование, возбуждать уголовные дела и судить лиц, несущих наибольшую ответственность. 36 стран и Европейский Союз заявили о своем намерении присоединиться к соглашению и определить порядок работы и финансирования специального трибунала. Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, заявил.
5: Когда между нами возникают разногласия, мы возвращаем дискуссию в Совет Европы. В рамки конвенции, в рамки права. Кишиневская декларация – это следующий политический шаг. Это также звено, ведущее к протоколу о преступлении. Это демократическая безопасность в ее самом конкретном проявлении. Это также и наша стратегия, и наше партнерство с Европейским Союзом. Это новый демократический пакт для Европы, пакт за устойчивые демократии, за право, которое выстояло под давлением, за мультилатерализм, ставший эффективным, а также за мужество противостоять сопротивлению тому, чем должна стать эта организация.
3: Расследовать преступление агрессии будет прокурор спецтрибунала, которому офис генерального прокурора Украины передаст уже собранные украинскими правоохранительными органами доказательства. Прокурор впоследствии предоставит обвинительный акт, который должен будет утвердить следственный судья. Планируется, что трибунал будет состоять из трех палат – досудебной, судебной и апелляционной. Для работы в них будут избраны 15 судей. Их должна предложить независимая консультативная группа и утвердить руководящий комитет спецтрибунала. Каждые три года судьи будут избирать председателя спецтрибунала, который будет председательствовать в апелляционной палате. Согласно уставу, спецтрибунал начнет работу в несколько этапов. Сначала будет создан секретариат и избраны 15 судей, которые должны будут утвердить регламент работы суда, порядок сбора доказательств и другие документы. После того, как вступит в силу соглашение с государством, которое согласилось принять у себя спецтрибунал, а это Нидерланды, будет создана структура трибунала, и он начнет осуществлять свою юрисдикцию. Россия ранее заявила, что считает спецтрибунал нелегитимным, и его решения в Москве назвали не имеющими отношения к России. В правительстве также напомнили, что и юрисдикцию Международного уголовного суда Россия также не признает. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал соглашение о спецтрибунале.
6: Это соглашение передо мной не мечта, это реальность. Украина с самого начала верила в трибунал, и точно так же теперь я уверен, что мы добьемся мира, вступления в ЕС и других целей. Специальный трибунал разорвет порочный круг ради каждой убитой души, ради каждого мира, разрушенного войной. Будут новые страны, будут помещения в Гааге, будет создан первый комитет и будут вынесены вердикты. И я особенно благодарю генерального секретаря Алена Берсе. Этот день не наступил бы без вашего лидерства и вашей смелости.
3: 15 мая стало известно о том, что Нидерланды уже определили место в Гааге, где будет проводиться первый этап работы спецтрибунала. Об этом заявила заместитель министра по европейскому сотрудничеству Нидерландов Гелен Бакер во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе. Именно в Гааге планируется сформировать администрацию суда, избрать судей и прокурора, а также запустить первые процедурные механизмы. Осенью 2025 года Гаага вышла с предложением построить новый суперзащищенный изолятор для Путина стоимостью 70 миллионов евро. Это замедлило подготовительный этап работы, так как вызвало беспокойство у ряда стран, особенно у крупных доноров, рассказали Радио Свободы чиновники из Совета Европы. Но уже в апреле 2026 года посол Украины в Нидерландах Андрей Костин сообщил, что работа над созданием трибунала продолжается без задержек. Европарламент 30 апреля поддержал создание и скорейшее начало работы специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и призвал все государства-члены ЕС присоединиться к нему. Это решение было связано с тем, что 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о спецтрибунале.
2: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в

0: силы против другой страны в нарушение устава ООН. Хотя Украина и добивалась создания трибунала в рамках Организации Объединенных Наций, в итоге трибунал создается в рамках Совета Европы. Что это означает на практике, объясняет эксперт по вопросам международного права, координатор программы международной справедливости в Хельсинском фонде по правам человека Анна Фарифонова.
1: Было бы идеально, если бы трибунал был создан, например, Совбезом ООН, как были созданы трибуналы по Югославии, по Руанде. Это бы дало самую сильную легитимность, которая вообще возможна у таких трибуналов. Однако из-за того, что Россия может заблокировать любое решение Совбеза, надежды на то, чтобы такой формат бы сработал, изначально не было. Существует еще один тип трибуналов, это гибридный по типу, например, судов Сьерра-Леоне и Камбоджи, когда местное правительство заключало договор с ООН. То есть Генеральная Ассамблея выносила резолюцию, и после нее уже было такое соглашение. Но для этого также нужна очень большая мировая поддержка, которая, к сожалению, у Украины не получилось добиться. Поэтому вариант с соглашением Украины и Совета Европы для создания такого трибунала – это компромиссное решение, на которое, к сожалению, пришлось пойти. И тут еще важно понимать специфику самого трибунала именно по агрессии, потому что даже в Международном уголовном суду кампальские поправки, то есть те поправки, которые сделали возможным рассматривать преступления по агрессии, поддержали только примерно треть государств, которые являются сторонами Международного уголовного суда. То есть очень маленькое количество государств в мире в целом готовы поддержать преследование за преступление агрессии, но тем не менее большая часть тех государств, которые поддержали кампальские поправки, они также сейчас являются сторонами спецтрибунала по агрессии по Украине. И это еще одна важная вещь, то что соглашение было заключено между Украиной и Советом Европы, но в данный момент уже 36 государств присоединились к расширенному частичному соглашению. То есть это не только Украина и Совет Европы, но и каждое государство, которое готово поддерживать этот суд, в том числе и политически, в том числе и финансово, предоставляя своих экспертов, предоставляя свою поддержку на мировой арене, показывая, что преступление агрессии не может пройти просто так, незамеченным. По сути, суд будет действовать с Украиной как таким хедлайнером, потому что Украина – это жертва агрессии, и на базе ее территориальной юрисдикции будет происходить расследование. Но при этом Совет Европы задает институциональную правовую рамку. Все остальные страны, которые являются сторонами трибунала, они также всю свою поддержку для функционирования суда предоставляют со своей стороны.
0: Анна Фарифонова упомянула кампальские поправки. Что это такое?
2: Кампальские поправки – это изменения и дополнения к Римскому статуту Международного уголовного суда, принятые в 2010 году на конференции по анализу Римского статута в Кампале, Уганда. Поправки расширили юрисдикцию Международного уголовного суда, включив в нее понятие «преступление агрессии», а также уточнив и расширив список военных преступлений. Поправки закрепили четкое определение акта агрессии, а также дали определение самого преступления агрессии. Под ним понимается планирование, подготовка, инициирование или совершение акта агрессии, применение вооруженной силы против суверенитета и территориальной целостности другого государства, лицом, находящимся в положении, позволяющим осуществлять контроль над политическими или военными действиями. Важной особенностью является то, что в отношении государств, не являющихся участниками МУС, или государств-участников, сделавших соответствующую оговорку, суд не может осуществлять юрисдикцию по делам о преступлении агрессии, если оно совершено их гражданами или на их территории. Это стало причиной того, что Украине пришлось искать иную возможность, и она была найдена в рамках спецтрибунала, так как Россия не является участницей Международного уголовного суда.
0: Ну вот говорится, что спецтрибунал будет выдвигать обвинения в отношении первых лиц государства и политиков, которые в России ответственны за агрессию. В данном случае, конечно, имеется в виду и президент страны, и министры правительства и так далее. Но в то же время есть еще такая институция, как Международный уголовный суд, которая уже сейчас, в данный момент, выдвинула обвинение против Владимира Путина и омбудсмена российского Марии Львовой Беловой, обвинив их в депортациях украинских детей с оккупированных территорий. Почему было принято решение, и вообще почему, да, Украина добивалась, чтобы

0: Параллельно с Международным уголовным судом работал еще и трибунал. Да, в чем вот разница этих двух институций и почему необходимо иметь два параллельных обвинения?
1: Да, действительно, пришлось создавать отдельный трибунал, потому что Международный уголовный суд, к сожалению, не мог рассматривать преступление агрессии, потому что у него есть свои процессуальные требования, и одно из них заключается в том, чтобы Россия была стороной Международного уголовного суда. Поэтому чисто процедурально такое расследование было заблокировано с самого начала. И поэтому Международный уголовный суд, он расследует сейчас все, что связано с военными преступлениями, преступлениями против человечности. И эти дела, они не будут пересекаться. В спецтрибунале будет преследование конкретно по преступлению агрессии. Но это не значит, что оно ограничится только Владимиром Путиным, например. Это будет преследование всех, кто причастен к преступлению агрессии, кто участвовал в решении о вторжении в Украину. А это значит и, например, глава разведки, министр обороны, члены Совбеза РФ. То есть, да, это остается высшее руководство, но не только руководство страны.
0: Поскольку вы говорите, что Международный уголовный суд не может рассматривать такого рода обвинения, то почему вообще важно найти виновных в агрессии? И если бы вы могли рассказать, может быть, исторически, какие были прецеденты рассмотрения в суде вот подобных обвинений в прошлом?
1: Преступление агрессии – это самое молодое преступление, как я уже сказала. Только Кампальские поправки сделали возможным его преследование в Международном уголовном суде, и до сих пор у нас не было даже там судебного процесса именно по преступлению агрессии. Несмотря на то, что преступление агрессии называют прародителем всех остальных преступлений, потому что для того, чтобы совершать военное преступление, нужно принять решение о начале войны, нужно принять решение о том, чтобы в другую страну вторгнуться. Поэтому, начиная с 20 века, человечество приходило к тому, чтобы криминализировать агрессию, но из-за того, что это очень политизированный вопрос, из-за того, что каждый глава государства в первую очередь думает о том, не привлекут ли его к ответственности за его решение, мы оказываемся в такой ситуации, особенно в 2026 году, когда везде в мире полыхают вооруженные конфликты, что страны очень сильно противостоят таким преследованиям. И на самом деле этот спецтрибунал будет огромным прецедентом и очень сильно повлияет на то, в каком мире мы будем или не будем жить в дальнейшем.
0: А вот вы говорите, что это самое молодое преступление. Я правильно понимаю, значит, получается, что Украина – это впервые?
1: Да. То есть, по сути, в Международном уголовном суде есть еще тоже процедуральные препоны для этого, потому что Совбез ООН, например, должен определить, что случилась агрессия против какого-либо государства. И если этого не случилось, то тогда прокурор должен выждать определенный срок, и только после этого он может в целом оценивать ситуацию. То есть, к сожалению, нет, пока что у нас не было судебного процесса, который бы рассмотрел такое дело.
0: Вот при создании трибунала подчеркивалось, что суд над причастными к совершению преступления агрессии возможен только после ухода с поста. Конечно, имелись в виду первые лица государства, то есть Владимир Путин, например, там Шойгу и так далее. А почему именно только после ухода? А в чем вот здесь главная причина, почему невозможно рассматривать, например, такие обвинения сейчас?
1: Первые лица государства защищаются иммунитетом, пока они находятся в должности. Но речь идет только про так называемую тройку. Это президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Все остальные должности, которые я до этого перечисляла, могут преследоваться, я надеюсь, будут преследоваться. На них иммунитет не распространяется. То есть только когда Путин перестанет быть в должности, спецтрибунал по агрессии сможет его преследовать. И это тот компромисс, опять же, на который Украине пришлось согласиться для того, чтобы в целом этот суд стал возможным. Потому что, опять же, каждая страна, каждый руководитель страны печется о том, чтобы этот иммунитет сохранялся. И, опять же, из-за формата самого трибунала, из-за того, что он не был создан, скажем, Совбезом ООН, который мог бы сломить этот иммунитет. Конфигурация сейчас такая, но вот эти три должности, президент, премьер-министр и министр иностранных дел, они защищены, пока они в должностях.
0: Ну вот еще звучало такое предположение, что ведь президент Владимир Путин находится у власти уже дольше положенного срока, да, то есть, конечно, была изменена Конституция, но, тем не менее, и о международных нормах, когда речь идет, то его легитимность ставится под вопрос, и она ставилась под вопрос в том числе и в Совете Европы. Может ли вот это отношение к непосредственно легитимности нынешнего российского президента каким-то образом повлиять на то, что его могут судить раньше ухода с поста?
1: Нет, к сожалению, нет, потому что с точки зрения международного права в целом нет требований к государству быть демократичным. Государство определяется по факту. То есть даже если во главе стоит диктатор, тиран, захвативший власть, но при этом он осуществляет эффективное управление этим государством, он считается главой государства. Поэтому, к сожалению, у нас нет инструмента для того, чтобы не признавать Путина президентом.
0: Одновременно у спецтрибунала есть возможность судить подозреваемого заочно. И я вот хотела спросить, вот если, например, будут выдвинуты обвинения против президента России в рамках спецтрибунала, можно ли его будет судить заочно только после того, как он уйдет с поста, или вот уже в данный момент, вот сейчас, если, например, предположим, в ближайшие 2 года будут уже предъявлены какие-то конкретные обвинения?
1: Нет, к сожалению, тройку нельзя будет судить даже заочно. То есть нужно будет ждать того, чтобы они прекратили быть на посту. А всех остальных можно будет судить заочно, можно будет уже готовить расследование. Мне кажется, вы слишком оптимистичны, когда речь идет о тайминге, потому что я думаю, что ближайшие несколько лет суд потратит на то, чтобы выстроить хотя бы логистику, потому что сейчас вот этот вот комитет управления трибуналом, который был создан в пятницу, он будет работать над тем, чтобы принять бюджет, определиться с зданием, в котором будет располагаться суд, нанять новый персонал, организовать безопасное хранение доказательств, выстроить все правила и процедуры работы суда. Я не думаю, что в ближайшие несколько лет мы действительно сможем увидеть полностью функционирующий суд со всеми функциями, которые бы мы от него ожидали. По моим каким-то предположениям, ближе к 30-му году это возможно.
0: Вы работали со свидетелями агрессии и с украинскими беженцами, которые давали какие-то объяснения того, что произошло, собирали их в Польше. И я хотела бы спросить, вот для этих людей важно ли, что вообще трибунал создан, да, и несмотря на то, что вот такое долгое время необходимо для того, чтобы все-таки действительно какие-то конкретные обвинения были предъявлены, не говоря уже о непосредственно суде. Важно ли им сам символически для этим людям, чтобы трибунал заработал, и воспринимают ли они, может быть, вы слышали от них такие мысли, воспринимают ли это они как бы как часть справедливости, или это не важно в данном случае и для этих людей, а важно скорее для вообще нашего понимания всего общества европейского, что такое агрессия?
1: Мне кажется, что тут важно различать и карательную функцию суда, когда мы хотим, чтобы преступники оказались на скамье подсудимых, но также у суда есть, например, функция установления фактов. И мы видели в деле MH17 по сбитию Боинга, которая слушалась в окружном суде Гааге, где присутствовали родственники погибших, и также все происходило заочно, подсудимых не было в зале суда, но тем не менее эти родственники говорили о том, что для них решение суда обозначало определенное окончание этого ужасного периода их жизни, они могли подвести итог, они могли услышать в суде признание того, что произошло, и жить дальше. И это было, наверное, самым ценным, что такие суды могут дать для родственников и для жертв в целом. Тут еще другой вопрос заключается в том, а кто вообще жертва агрессии? Потому что в статуте спецтрибунала есть очень широкое определение. То есть все, кто затронуты агрессией, кто это? Являются ли это все жители Украины? Пока что пока нет правил и процедур, и это все не расписано, мы не знаем. Из этого еще вытекает очень важный вопрос, как они могут участвовать в судебных заседаниях. Потому что мы действительно не можем ожидать, что в судебных заседаниях будут участвовать все жители Украины. Но какой формат будет выбран? Будут ли это группы жертв, по какому принципу они будут избираться. Мы это еще увидим, от этого будет очень много чего зависеть именно в контексте взаимодействия суда и пострадавших.
0: Говорила Анна Фарифонова, эксперт по международному праву, координатор программы международной справедливости в Хельсинском фонде по правам человека. Несмотря на то, что специальный трибунал по преступлению агрессии создается с целью найти ответственных за войну России в Украине, в 2025 году, когда были сделаны первые шаги на пути к созданию спецтрибунала, подписан договор между Советом Европы и Украиной, российский политик Владимир Карамурза написал в комментарии для газеты The Washington Post, что трибунал имеет колоссальное значение не только для будущего Украины и Европы в целом, но и для самой России. Обеспечение реальной ответственности за преступления, совершенные режимом Путина, имеет решающее значение для того, чтобы Россия после ухода Путина стала функционирующей демократией и вновь вернулась в международное сообщество, написал российский политик. Карамурза считает, что главной причиной краха демократического перехода в России в 90-х годах, приведшему к нынешнему положению, включая войну в Украине, стало отсутствие ответственности за преступления, совершенные Советским Союзом. В интервью американскому телеканалу NBC News он объяснял.
2: Фундаментальная проблема, которая привела к провалу демократического перехода в России в 90-х годах, заключалась в том, что за зло никто не понес ответственности. Люди решили просто притвориться, что этого никогда не было. А ведь совершались ужасные преступления. Советский режим десятилетиями преследовал нас, совершал преступления как против нашего народа, так и против других стран. И вот когда страницу перевернули, люди стали говорить: «Зачем нам прошлое? Это будет охота на ведьм, если мы попытаемся привлечь виновных к ответственности». Однако Владимир Буковский, легендарный советский диссидент, один из тех, кто настаивал на том, что привлечь к ответственности необходимо, кто настаивал на Нюрнбергском процессе над преступлениями, совершенными коммунистическим режиму, сказал преступным чиновникам того времени: «Вы говорите об охоте на ведьм. Если мы этого не сделаем, ведьмы вернутся и начнут на вас охоту». Именно это и произошло, когда всего через 8 лет после краха советского режима к власти пришел бывший офицер КГБ Владимир Путин и начал делать все то, что он делает сейчас. Таким образом, речь о справедливости и ответственности за то, что происходит сейчас в Украине, за то, что происходило раньше в Чечне, в Грузии, в Сирии, за то, что Путин годами делал с российскими гражданами. Давайте не будем забывать, что два главных лидера российской демократической оппозиции – Борис Немцов и Алексей Навальный были убиты по личному приказу Владимира Путина. Не будем забывать, что тысячи и тысячи российских граждан прямо сейчас сидят в тюрьмах за противодействие преступной войне, за выступление против диктатуры Путина. Все эти преступления должны быть расследованы, и все виновные должны предстать перед правосудием и понести полную ответственность. Это единственная истинная гарантия того, что это зло не вернется никогда.
0: Заявил российский политик Владимир Карамурза, говоря о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Помимо спецтрибунала, который будет заниматься поиском виновных российских политиков, несущих наибольшую ответственность за агрессию в отношении Украины, параллельно будут действовать и другие механизмы, связанные не с персональной, а с материальной ответственностью, ущербом, который был нанесен боевыми действиями российской армии на территории Украины. Например, Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий подписали 38 стран и Евросоюз. Комиссия будет проверять, оценивать и принимать решения относительно заявлений, поданных в реестр убытков, а также определять размер компенсации, если она является обоснованной в каждом конкретном случае. Комиссия по рассмотрению претензий – второй элемент компенсационного механизма после реестра ущерба. По данным Совета Европы, к реестру уже присоединились 44 государства и Европейский Союз. Было получено более 150 тысяч заявлений на компенсацию от частных или юридических лиц, а также от государственных институций в Украине. Это был 20-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Беседа об Александре Галиче. Ведет передачу в Нью-Йоркской студии Владимир Юрасов. Эфир 15 января 1972 года.
13: В сегодняшнем собеседовании о поэзии Александра Галича принимают участие Юрий Тимофеевич Терновский и Ростислав Геннадьевич Румега. Юрий Тимофеевич Терновский в Советском Союзе был в ряде издательств литературным консультантом. Ростислав Румега – молодой филолог, изучал в Испании романскую филологию, окончил Нью-Йоркский университет. Вы знаете, что на днях правление Московского отделения Союза советских писателей исключило драматурга и поэта Александра Галича из рядов советских писателей. Александр Галич – соавтор популярной комедии «Вас вызывает Таймыр», мхатовской инсценировки «За проходной» и других постановок. Но особенно он известен своими стихами-песнями, которые, хотя и не были напечатаны в СССР, но их знает весь Советский Союз. Поэзия его человечна, и не случайно многие называют его советским Беранже. Болен, пережил два инфаркта. Юрий Тимофеевич, что вы скажете о поэзии Александра Галича и об его исключении из Союза советских писателей?
14: Со стихами, как бы точнее сказать, с песенными стихами Галича я познакомился лет 5-6 тому назад. И сразу же почувствовал, что это настоящая поэзия. И после первого знакомства, когда время от времени попадались на глаза новые строфы Галича или звучали в магнитофонной записи, я всегда им радовался, как радуются глоткам родниковой воды, что ли. В общем, Галич для меня несомненный поэт, писатель, дающий много и уму, и сердцу. И то, что этого писателя исключили из Союза писателей, можно объяснить только тем, что союз этот – союз тех, кто должен писать так, как того желает, ну, скажем, партия. А Галич писал по собственному разумению. Конечно, писателем, поэтом, душевным песенником он останется и после исключения, если, конечно, не сживут его со света или не заставят замолчать наглухо. Но, может, тогда и о нем кто-либо сложит песню сожаления, как слагал он о других. Есть, например, у него особенно пронзительная такого рода песня. Лучше сказать, песнь об одной этакой неприметной женщине.
15: А ей мамну во всем потакала, красной шапочкой звала, пташкой вольной. Ей какао по утрам два стакана, а сама чайку попьет и довольна. А как маму схоронили в июле, в доме денег ни гроша, ни бумаги, но нашлись на свете добрые люди, обучили на кассиршу в продмаге, и сидит она в этой кассе, как на месте публичной казни. А касс щелкает, скушал шапочку серый волк, и трясет она черной челкою, а касс щелк, щелк, щелк, а касс щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор начал зван своей завмаг делать пасы. Интересно был знать, что за птица, а она ему в ответ из-за кассы. Дожидая, мол, прекрасного принца, всех отшила, одного не отшила. Называла его милым Алешей, а был он техником по счетным машинам, хоть и лысый еврей, но хороший. А тут как раз война, а он в запасе. Прокричала ночь, и снова в кассе. А касс щелкает, касс щелкает, а под щелковым в щепки полк. И трясет она пегой челкою, а касс щелк, щелк, щелк. А касса щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор, как случилось, ей вчера ж было 20, а уж доченьке 9-й годочек, и опять к ней подъезжать начал званцев, а она про той слушать не хочет. Но и стукнул он со зла не иначе. Сам не рад, да не пойдешь на попятный. Обнаружили ее в недостаче, привлекли ее по 135-й. А на этап пошла по указу, а там амнистия. И снова в кассу, и касса щелкает, касса щелкает. Засекается ваш крючок, и трясет она рыжей челкою, а касс щелк, щелк, щелк, а касса щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор, уж любила она дочку, растила, оглянуться не успела, той 20. Ой, зачем она в продмаг зачастила? Ой, зачем ей улыбается званцы? А как свадебку сыграли в июле, было шумно песчаной на нашей. А говорят в парадных добрые люди, что зовет ее, мол, званцев мамашей. И сидит она в своей кассе, а у ней внучок в первом классе. И касса щелкает, не копеечком жизни счет. И трясет она белой челкою, а касса щелк, щелк, щелк. А касса щелк, щелк, щелк. Ах, веселый разговор.
13: Ну вот так. Ростислав Геннадьевич, что вам кажется самым ценным в его поэтическом творчестве?
16: Видите ли, Владимир Иванович, я бы сказал, что стихи Галича, многие из его стихов напоминают русские былины. Особенно типично для Галича былинное ударение на третий слог с конца. Возьмем хотя бы последнее четверостишье из его баллады «Красный треугольник». «И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку, и пришли мы с ней в Пекин, рука об руку. Она выпила дюрсо, а я перцовую, за советскую семью образцовую». Галич в своей сатирической поэзии нередко прибегает, так сказать, к приему гротеска. Тому из наших слушателей, кто знает всю балладу Галича «Красный треугольник», известно, что там дается быт не образцовой семьи. Словом, прием гротеска. Затем у Галича иногда встречаются второстепенные мотивы, которые перекликаются с мотивами известных русских сатирических произведений, как, например, «Горе от ума» Грибоедова. Помните грибоедовского «Молчалина»? Молчалин умел молчать в присутствии своего начальства. А в балладе Галича «Старательский вальсок» мы себе хорошо представляем нынешних подхалимов перед начальством. Значимость поэзии Галича, как мне кажется, в том, что в своих стихах-песнях он вскрывает социально-бытовые болезни советского общества, о чем члены Союза советских писателей боятся писать, молчат. Ну, как в том же стихотворении «Старательский вальсок».
15: Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладом на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль, ни в пустыне, ни к полюсу холода, ни на катере к этакой мать. Но поскольку молчание золото, то и мы, безусловно, старатели. Промолчи, попадешь, богачи, промолчи, промолчи, промолчи. И не веря ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза, сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Где теперь крикуны

0: потому что молчание золото. А вот как просто попасть в первачи, промолчи, промолчи, промолчи. И теперь, когда стали мы первыми, нас заела речей моя та, но под всеми словесными перлами проступает пятном немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Знаем мы, что надежней молчание, потому что молчание золото. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи.
1: Одна из тем поэзии Александра Галича – это сталинские лагеря. Судьба сотен тысяч, а может быть и миллионов людей, прошедших лагеря. Большинство из них осужденных безвинно. А сколько людей погибло?
0: Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино. А я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило. А я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило. Облака плывут в облака, не спеша плывут облака, им тепло небось облакам. А я продрог насквозь на века. Я под колой вмерз в самый след, в лед, что я кайлом ковырял. Ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега нас, до сих пор в ушах шмоногам. Эй, подайте же мне ананас, коньячку еще 200 грамм. Облака плывут, облака, в Нивый край плывут, в Колыму. И не нужен им адвокат, им амнистия ни к чему. Я и сам живу первый сорт, 29 лет как день разменяв. Я в пивной сижу словно лорд, и даже зубы есть у меня. Облака плывут на восход, им ни пенсии, ни хлопот. А мне 4-го перевод, и 23-го перевод. И по этим дням, как и я, полстраны сидит в кабаках, и нашей памятью те края облака плывут. Облака, и нашей памятью те края, облака плывут, облака.
1: И вот такого поэта, певца обыкновенных советских людей, певца их повседневной, трагической жизни, теперь исключили из Союза советских писателей. И знаете, мне это напомнило старенькую грузинку, мать Жени Микеладзе, главного дирижера Тбилисской оперы. Когда его арестовали, ей старенькой, больной, боялись сказать об аресте сына. Говорили, что уехал, мол, в командировку. Она ходила, ходила по дому, а потом вдруг и говорит: «Вы меня обманываете. Всех хороших людей арестовали. А Женя хороший, добрый. Его ведь арестовали. Не могли не арестовать». Вот так и с Александром Галичем получилось. Та же логика. Спасибо участникам сегодняшнего собеседования Юрию Тимофеевичу Терновскому и Ростиславу Геннадьевичу Румеге.
2: Эфир 15 января 1972 года. Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем архивную программу. Письма и документы. Публикации самиздатского журнала «Политический дневник», выходящего в Москве под редакцией Роя Медведева. Эфир 15 января 1972 года.
3: Раздел журнала «Политический дневник» номер 30 «Из истории литературы».
4: О письме Михаила Александровича Булгакова советскому правительству. В Москве распространяется письмо писателя и драматурга Михаила Александровича Булгакова, которое он направил в марте 1930 года советскому правительству, доведенное до крайности нападками критики, травлей и материальными лишениями. Это письмо хранилось более 35 лет в архиве семьи Булгакова, и только теперь, когда опубликованы и поставлены почти все вещи этого необычайно талантливого и оригинального писателя, с этим письмом была ознакомлена писательская общественность. Сейчас опубликован уже роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Незаконченный роман о театре, идет с огромным успехом его пьеса «Бег», пьеса «Мольер», опубликованы частично записки на манжетах и другие. Опубликован и общий сборник пьес Булгакова, о нем пишутся воспоминания и даже исследования. В журнале «Вопросы литературы» номер 9 за 1966 год опубликована небольшая заметка, посвященная письму Булгакова советскому правительству. Там приводятся некоторые отрывки из этого письма. Письмо Булгакова стало распространяться уже после письма Солженицына к съезду писателей. Несомненно, однако, что Солженицыну было еще раньше известно булгаковское письмо. Ниже мы приводим текст письма Михаила Александровича Булгакова. Первое. Я обращаюсь к правительству СССР со следующим письмом. После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет – сочинить коммунистическую пьесу. А кроме того, обратиться к правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверение в том, что отныне я буду работать как преданный идее коммунизма писатель-попутчик. Цель – спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале. Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и, к тому же, наивный политический курбет. Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет. Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляют меня обратиться к правительству СССР с письмом правдивым. Второе. Производя анализ моих альбомных вырезок, я обнаружил в прессе СССР за 10 лет моей литературной работы 300 отзывов обо мне. Из них похвальных было 3, враждебно-ругательных – 297. Последние 297 представляют собой зеркальное отражение моей писательской жизни. Герои моей повести «Дни Турбиных» Алексея Турбина – печатно в стихах называли «сукиным сыном». А автора пьесы рекомендовали как одержимого собачьей старостью. Обо мне писали как о литературном уборщике, подбирающем объедки после того, как наблевала дюжина гостей. Писали так. «Мишка Булгаков, кум мой, извините за выражение, писатель, в залежалом мусоре шарит. Что это, спрашиваю, братишечка, мурло у тебя? Я человек деликатный, возьми да и хрясни его тазом по затылку. Мы без Турбиных вроде как бюстгальтер собаки без нужды. Нашелся сукин сын, нашелся Турбин, чтобы ему ни сборов, ни успеха». «Жизнь искусства», номер 44, за 1927 год. Писали о Булгакове, который чем был, тем и останется. Новобуржуазным отродьем, брызжущим отравленный, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы. «Красный пролетариат», номер 14, за октябрь 1926 года. Сообщали, что мне нравится атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь жены приятеля. Луначарский, «Известия» 8 октября 1926 года. И что от моей пьесы «Дни Турбиных» идет вонь. Стенограмма совещания при агитпропе в мае 1927 года и так далее. Спешу сообщить, что цитирую я отнюдь не с тем, чтобы жаловаться на критику или вступать в какую бы то ни было полемику. Моя цель гораздо серьезнее. Я доказываю с документами в руках, что вся пресса СССР, а с ней вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара, в течение всех лет моей литературной работы единодушно и с необыкновенной яростью доказывали, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать. И я заявляю, что пресса СССР совершенно права.
3: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение письма Михаила Александровича Булгакова советскому правительству, датировано 28 марта 1930 года. Это письмо было напечатано в 30-м номере самиздатовского журнала «Политический дневник», который был выпущен в марте 1967 года. Продолжаем чтение.
4: Отправной точкой этого письма для меня служит мой памфлет «Багровый остров». Вся критика СССР, без исключения, встретила эту пьесу заявлением, что она бездарна, беззуба, убога, и что она представляет пасквиль на революцию. Единодушие было полное, но нарушено оно было внезапно и совершенно удивительно. В номере 12 репертуарного бюллетеня 1928 года появилась рецензия П. Новицкого, в которой было сообщено, что «Багровый остров» – интересная и остроумная пародия, в которой встает зловещая тень великого инквизитора, подавляющего художественное творчество, культивирующего рабские, подхалимские нелепые драматургические штампы, стирающего личность актера и писателя, что в «Багровом острове» идет речь о зловещей мрачной силе, воспитывающей и лотов, подхалимов, и панегиристов. Сказано было, что если такая мрачная сила существует, негодование и злое остроумие прославленного буржуазии драматурга оправдано. Позволительно спросить, где истина? Что же, в конце концов, «Багровый остров» – убогая бездарная пьеса или это остроумный памфлет? Истина заключается в рецензии Новицкого. Я не берусь судить, насколько моя пьеса остроумна, но я сознаюсь в том, что в ней действительно встает зловещая тень, и это тень главного репертуарного комитета. Это он воспитывает и лотов, панегиристов, и запуганных услужащих. Это он убивает творческую мысль, он губит советскую драматургию, и он погубит ее. Я не шепотом в углу выражал свои мысли. Я заключил их в драматургический памфлет на сцене. Советская пресса, заступаясь за главрепертком, написала, что «Багровый остров» — пасквиль на революцию. Это несерьезный лепет. Пасквиля на революцию в пьесе нет по многим причинам, из которых за недостатком места я укажу одну. Пасквиль на революцию вследствие чрезвычайной грандиозности ее написать невозможно. Памфлет не есть пасквиль, а главрепертком не революция. Но когда германская печать пишет, что «Багровый остров» — это первый в СССР призыв к свободе печати, «Молодая гвардия» номер один за 29-й год, она пишет правду. Я в этом сознаюсь. Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти ни существовала, мой писательский долг так же, как и призыв к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если кто-нибудь из писателей задумал бы доказать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода. Четвертое. Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой чертой, в связи, все остальное, выступающее в моих сатирических повестях. Черные и мистические краски, я мистический писатель, в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной великой эволюции, а самое главное – изображение страшных черт моего народа, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя Салтыкова-Щедрина. Нечего и говорить, что пресса СССР и не подумала серьезно отметить все это, занятая малоубедительными сообщениями о том, что в сатире Булгакова клевета. Один лишь раз в начале моей известности было отмечено с оттенком как бы высокомерного удивления: «Булгаков хочет стать сатириком нашей эпохи». Книга-ноша номер 6 за 1925 год. Увы, глагол «хочет» напрасно взят в настоящем времени. Его надлежит перевести в «плюсквамперфектум». Булгаков стал сатириком как раз в то время, когда никакая настоящая, проникающая в запретные зоны, сатира в СССР абсолютно немыслима. Не мне выпала честь выразить эту криминальную мысль в печати. Она выражена совершенной ясностью в статье Блюма, и смысл этой статьи блестящий и точно укладывается в одну формулу. Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй. Мыслим ли я в СССР?
3: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение письма Михаила Александровича Булгакова советскому правительству, датированного 28 марта 1930 года. Это письмо было напечатано в разделе «Из истории литературы» самиздатовского журнала «Политический дневник» номер 30, который помечен мартом 1967 года. Продолжаем чтение.
4: Пятое. И, наконец, последние мои черты в погубленных пьесах «Дни Турбиных», «Бег» и в романе «Белая гвардия». Упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы, брошенной в годы гражданской войны в лагерь Белой гвардии, в традициях войны и мира. Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией. Но такого рода изображения приводят к тому, что авторы их в СССР наравне со своими героями получают, несмотря на свои великие усилия стать бесстрастно над красными и белыми, аттестат белогвардейца, врага, а получив его, как всякий понимает, может считать себя конченным человеком в СССР. Шестое. Мой литературный портрет закончен, а он же есть политический портрет. Я не могу сказать, какой глубины криминал можно отыскать в нем, но я прошу об одном – за пределами не искать ничего. Он исполнен совершенно добросовестно. Седьмое. Ныне я уничтожен. Уничтожение это было встречено советской общественностью с полной радостью и названо достижением. Пикель, отмечая мое уничтожение, известие 15 октября 1929 года, высказал либеральную мысль. Мы не хотим этим сказать, имя Булгакова вычеркнуто из списка советских драматургов. И обнадежил зарезанного писателя словами, что речь идет о его прошлых драматургических произведениях. Однако жизнь в лице главреперткома показала, что либерализм Пикеля ни на чем не основан. 18 марта 1930 года я получил от главреперткома бумагу, лаконически сообщающую, что не прошлое, а новая моя пьеса «Кабала Святош» Мольер к представлению не разрешена. Скажу коротко. Под двумя строчками казенной бумаги погребены работы в книгохранилищах, моя фантазия, пьеса, получившая от квалифицированных театральных специалистов бесчисленные отзывы. Блестящая пьеса. Пикель заблуждается. Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящее, и все будущее. И лично я своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр». Все мои вещи безнадежны. Восьмое. Я прошу советское правительство принять во внимание, что я не политический деятель, а литератор, что всю мою продукцию я отдал советской сцене. Я прошу обратить внимание на следующие два отзыва обо мне в советской прессе. Оба они исходят от непримиримых врагов моих произведений, и поэтому они очень ценны. В 1925 году было написано: «Проявляется писатель, не рядящийся даже в попутнические цвета». Авербах, «Известия», 20 сентября 1925 года. А в 1929 году талант его столь же очевиден, как и социальная реакционность его творчества. Пикель, «Известия», 15 сентября 1929 года. Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равносильно для меня погребению заживо. Девятое. Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР. Десятое. Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в Отечестве, великодушно отпустить на свободу. Одиннадцатое. Если же и то, что я написал, неубедительно, и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу советское правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера. Я предлагаю правительству СССР совершенно честно, без всякой тени вредительства, специалиста, режиссера и актера, который берется добросовестно ставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес и вплоть до пьес сегодняшнего дня. Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя, я прошусь на должность рабочего сцены. Если же и это невозможно, я прошу советское правительство поступить со мной, как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо в данный момент нищета, убожество и гибель. Я прошу именно командировать меня, так как ни одна организация, ни одно лицо на мои заявления не отвечают. Михаил Булгаков.
3: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушали чтение письма Михаила Александровича Булгакова советскому правительству. Письмо датировано 28 марта 1930 года. Этот документ был напечатан в разделе «Из истории литературы» 30-го номера самиздатовского журнала «Политический дневник», который был выпущен в марте 1967 года. Продолжаем передачу. Переходим к чтению выдержки из журнала «Вопросы литературы» номер 9 за 1966 год, на которую ссылается редакция «Политического дневника» в предисловии к письму Булгакова.
4: В журнале «Вопросы литературы» говорится, что 18 апреля 1930 года Булгакову по поводу его письма позвонил Сталин. Разговор, со слов Михаила Булгакова, записала в дневник Елена Сергеевна Булгакова. Состоялся следующий короткий разговор. «Сталин, мы ваше письмо получили, читали с товарищами, и будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда пустить вас за границу, что мы вам очень надоели?» Булгаков. «Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может». Сталин. «Вы правы, я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В художественном театре?» Булгаков. «Да, я хотел бы, но я говорил об этом, мне отказали». Сталин. «А вы подайте заявление туда. Мне кажется, они согласятся».
3: В передаче «Письма и документы» вы слушали чтение письма Михаила Булгакова советскому правительству и записанный со слов писателя его разговор со Сталиным по поводу этого письма. Эти документы были напечатаны в 30-м номере журнала «Политический дневник», выпущенный самиздатом в марте 1967 года.
2: «Золотой запас свободы. К истории русской революции 1917 года. Радиокомпозиция по мемуарам современников событий. Эфир 15 января 1972 года.

0: Весть об убийстве Распутина распространилась по всей России с невероятной быстротой. За 2 дня до выхода газет, сообщивших об убийстве, все знали, что Распутин убит, и знали, кто его убийцы. Известный литературный критик и поэт, свидетель революции Георгий Викторович Адамович так описывает впечатление, произведенное убийством Распутина в петроградских литературных кругах.
1: Это была незабываемая ночь, когда разнеслась весть об убийстве Распутина. Весь Петербург был ошеломлен, звонили друг друга, переходили от друг к другу, делились новостями, вы слышали, говорят, Распутин убит. Называли имена, знали, что убил его Юсупов. А заодно с ними это многих удивляло, Пуришкевич, крайний монархист и великий князь Дмитрий Павлович. В этот вечер, в декабре 16 года, я пришел в Привал комедиантов, литературное кабаре, которое знал весь Петербург, на Марсовом поле. Войдя, я увидел Маяковского. С Маяковским я был знаком. Но так я принадлежал к другой поэтической группе, гумилевской, акмеистической, то знакомство было скорее шапочное. И со стороны Маяковского отношение было враждебное и даже пренебрежительное, как ко всему окружению Гумилева. Но в эту ночь все были настолько взволнованы, что о поэтических раздорах забыли. Маяковский ко мне подошел и совсем дружески спросил: «Вы что-нибудь знаете?» Мы сели рядом в глубине зала. Это был единственный раз, когда я с Маяковским за всю свою жизнь довольно долго и, повторяю, дружески разговаривал. Начали, конечно, с Распутина. Он задавал вопросы, на которые мне было трудно ответить, потому что я знал то же самое, что и он, какие-то слухи, ничего определенного. Но меня поразило, и это я на всю жизнь запомнил, какой он был умный человек, когда он не ломался, когда он не играл раз навсегда принятую им на себя роль неспровергателя основ, ненавистника всего, что было в литературе до него. Так вот, все задавали себе вопросы. Где убийцы Распутина и что с ними будет?
2: О впечатлении, произведенном убийством Распутина в ставке Верховного Главнокомандующего, пишет в своих мемуарах священник Георгий Шавельский, находившийся всегда при государе.
3: Ни с фронта, ни из Петрограда чрезвычайных известий не приходило. Так продолжалось до 18 декабря. Этот день не забыть всем, кто был тогда в ставке. Я не заметил ничего особенного в настроении государя. Он держал себя за столом, как всегда, разговаривал обо всем. Меня несколько удивило неожиданное сообщение, что в этот день, в 4 часа, государь уезжает в Царское село. Когда, возвращаясь с завтрака, я проходил мимо кабинета дежурного генерала Кандзировского, последний окликнул меня, попросив на минутку зайти. «Величайшая новость», — радостно сказал генерал, когда я закрыл за собой дверь кабинета. «Распутин убит!» Весь быстротой молнии распространилась в ставке. Высшие и низшие чины бросились поздравлять друг друга, целуясь, как в день Пасхи. И это происходило в ставке государя по случаю убийства его интимного друга. Когда и где было что-либо подобное? На следующий день я выехал в Петроград. Убийство Распутина заслонило там все другие события, все интересы. Газеты были полны подробностей об убийстве старца, о розысках его трупа.
2: Неожиданной была реакция солдат на фронте и в тылу. Свидетель революции Алексей Александрович Головин, офицер лейб-гвардии Уланского полка,

0: Так вспоминает один из разговоров с уланами.
1: Нужно вам сказать, что я вспоминаю сейчас очень любопытный разговор с одним из улан после убийства Распутина. Конечно, были заданы вопросы, почему этого Распутина убили. И один вдруг из улан мне заявляет: был, говорит, наш брат мужик при царе, и того господа убили. Какое, говорит, у нас положение и какая надежда у нас?
0: О такой же реакции рассказывает министр Маклаков. В одном петроградском госпитале раненые солдаты встретили весть об убийстве Распутина угрюмым молчанием. В Сибири крестьяне говорили, что Распутин был убит за то, что защищал интересы народа.

0: остались очень скудные, но неопровержимые свидетельства о том, как царская семья реагировала на убийство. 18 декабря царица телеграфировала императору в ставку, что она в отчаянной тревоге, что есть опасение, что эти два мальчика, Юсупов и великий князь Дмитрий, затевают еще нечто ужасное. Царица опасалась за Вырубову, свою наперсницу и друга Распутина. «Оставляю ее жить здесь, так как они теперь сейчас же примутся за нее». Царь реагировал сдержанно. Он телеграфировал жене.
1: «Возмущен и потрясен. В молитвах и в мыслях вместе с вами».
0: По желанию императрицы, медицинская экспертиза над трупом Распутина была прекращена. Распутин был похоронен в царском селе на пустыре около дворцового сада. Анна Вырубова так описывает эти похороны.
2: «В 9 часов утра, кажется, 21 декабря, привезли гроб Распутина. Его похоронили около дворцового парка. Гроб уже был опущен в могилу, когда приехали их величество с княжнами, и я, и 2 или 3 человека посторонних. Духовник их величеств отслужил краткую панихиду, и стали засыпать могилу. Стояло туманное, холодное утро, и вся обстановка была ужасно тяжелая. Вот правда о похоронах Распутина, о которых столько говорилось и писалось».
0: В этот же день, 21 декабря, по старому стилю, царь записал в своем дневнике.
1: «В 9 часов поехали всей семьей к полю, где присутствовали при грустной картине. Гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17 декабря, и извергами в доме Юсупова стоял уже опущенным в могилу.

0: конце 1916 года в самых широких кругах общества возникли слухи о возможном дворцовом перевороте. Бывший научный сотрудник Украинской академии наук Наталья Дмитриевна Полонская-Василенко, дочь генерала Полонского, вспоминает об этих слухах, ходивших даже среди высшего командования армии.
1: С 31 декабря 1916 на 1 января 1917 года в штабе командующего Юго-Западным фронтом, а им был тогда генерал Брусилов, был торжественный прием. И на этом приеме был и мой отец. И вот когда он пришел, он мне рассказал, что Брусилов обратился с новогодней речью, в которой говорил, что 1917 год должен принести громадные перемены, что дальше жить так невозможно, и что в ближайшее время, в той или иной форме, но будет государственный переворот. Какой будет этот переворот, Брусилов, конечно, не мог сказать. Но он говорил, что, безусловно, будет отстранена Александра Федоровна, чего бы это ни стоило. Будет предложен ультиматум, я не знаю какой, государю. И вот только вопрос о том, кто его заменит, потому что генералитет представлял себе, что это будет в форме, так сказать, дворцового переворота. Кандидатов называли двух. Это были или Николай Николаевич, или Михаил Александрович. Каждый из них имел свои плюсы и преимущества, и каждый из них имел свои большие минусы. Николай Николаевич был известен и, как я повторяю, любим армией. Михаила Александровича армия не знала, он к ней никакого отношения не имел. Но Михаил Александрович имел очень многих сочувствующих ему в Государственной Думе. На него в Государственной Думе смотрели как на прекрасного конституционного монарха, который не будет мешать управлять, ни во что не будет вмешиваться и будет только царствовать.
2: Эти разговоры о дворцовом перевороте описывает так в своих воспоминаниях Польнер, известный деятель Земского Союза.
3: Более активные элементы болтали о дворцовом перевороте. Мало-помалу именно этот выход из трагического положения приобрел популярность среди самых разнообразных общественных кругов. Дворцовый переворот стал казаться единственным спасением от надвигающейся революции. О дворцовом перевороте говорили почти открыто. Говорили великие князья и великие княгини, военные, генералы, моряки, статские, предприимчивые люди.
2: Мысли о перевороте возникли и среди ближайших родственников царя. Великий князь Николай Михайлович, дядя государя, записал в свой дневник через неделю после убийства Распутина.
4: Кошмар этих шести дней кончился, а то и сам бы на старости лет попал в убийцы. Не могу еще разобраться в психике молодых людей. Безусловно, они невропаты. И все, что они совершили, хоть очистило воздух, но полумера, так как обязательно надо покончить с Александрой Федоровной и с Протопоповым. Вот видите, снова у меня мелькают замыслы убийств. Не вполне еще определенные, но логически необходимые. Иначе, может быть, еще хуже, чем было.
2: В те дни в Петрограде и в Москве из уст в уста передавался афоризм, который приписывали известному политическому деятелю Маклакову. Есть только одно средство спасти монархию – это устранить монарха. Бывший в эти дни в Петрограде начальник британской разведки Самюэль Хор доносил в Лондон.
5: Дума и армия могут провозгласить временное правительство. Я не думаю, чтобы это случилось, хотя эта возможность гораздо ближе, чем может казаться. Второй вариант. Император может уступить, как он уступил в 16 году, когда была учреждена Дума. В-третьих, дела могут и дальше кое-как плестись. Вторая и третья альтернативы мне кажутся наиболее вероятными, особенно последняя.
2: Но из всех трех возможных вариантов, указанных англичанином Хором, наиболее популярным в широких народных массах был, конечно, дворцовый переворот. Председатель Государственной Думы Родзянко в своих воспоминаниях так описывает свой разговор с великой княгиней Марией Павловной в ее доме в присутствии ее сына, великого князя Кирилла Владимировича.
6: Завтрак проходил в шутливых тонах. Наконец Кирилл Владимирович обратился к матери: «Что вы не говорите?» Тогда Мария Павловна стала говорить о внутреннем положении, о вредном влиянии императрицы, благодаря которому создается угроза царю и всей царской фамилии. Такое положение дальше терпеть невозможно. Надо изменить, устранить, уничтожить. «Кого?» – спросил я. «Императрицу». «Ваше Величество», – сказал я, – «позвольте мне считать этот разговор как бы не бывшим».
2: Но подобные разговоры в салоне великой княгини Марии Павловны продолжались. Историк Мельгунов в своем исследовании «На путях к дворцовому перевороту» дает свидетельство французского посла Палеолога.
7: «Вхожий в салон великой княгини Марии Павловны, осведомленный о многих там разговорах, Палеолог говорит, что великие князья предполагали при помощи 4 гвардейских полков Павловского, Преображенского, Измайловского и личного конвоя ночью захватить царское село и принудить императора отречься. Императрицу предполагалось заточить в монастырь и превозгласить наследником царем при регенстве великого князя Николая Николаевича».
2: В Москве, в кругах земства, велись тоже разговоры о дворцовом перевороте. Известный общественный деятель того времени Николай Иванович Астров в своем письме, опубликованном за границей, рассказывал о московских разговорах.
8: «При болтливости наших деятелей, при изумительной откровенности и безответственности в разговорах даже с совершенно неизвестными людьми в вагонах железных дорог по пути из Москвы в Петроград и обратно, мысль о неизбежности дворцового переворота стала всеобщим достоянием. Бесформенные, таинственные слухи и разговоры».
2: В декабре 1916 года на частной квартире состоялось нелегальное совещание представителей Земского Союза. Астров сообщает в том же письме о более конкретном сообщении председателя Земского Союза князя Львова о проекте дворцового переворота.
8: «На этом совещании было очень мало народа, только по особым приглашениям. После заявления князя Львова о том, что все сообщаемое им должно быть сохранено в тайне, он довольно подробно рассказал о настроениях Петрограда. По его словам, в ближайшем будущем можно ожидать дворцового переворота. В этом замысле участвуют и военные круги, и великие князья, и политические деятели. Нужно быть готовым к последствиям. В очень туманных выражениях было указано, что предполагается, по-видимому, устранить Николая II и Александру Федоровну. Торопливая речь князя Львова была неясна. Уточнять ее было неловко, тем более, что, казалось, сам Львов не знает ничего точно, ибо сам лишь поставлен в известность о готовящемся. Поэтому никто не спросил, кто же берет на себя осуществление плана. Нас не приглашали участвовать в действиях. Нас лишь ставили в известность и предупреждали, что нужно было готовиться к последствиям».
2: Такие же предупреждения делались и самому монарху со стороны доброжелателей, великих князей. В ноябре 1916 года дядя государя, великий князь Николай Михайлович, так писал царю:
4: «Неоднократно ты мне высказывал, что тебе некому верить, что тебя обманывают. Я долго колебался открыть всю истину. Но после того, как твоя матушка и твои сестры убедили меня сделать это, я решился. Ты находишься накануне эры новых волнений. Скажу больше, накануне эры покушений. Поверь мне, если я так напираю, то я это делаю только ради надежды и упования спасти тебя, твой престол и нашу дорогую родину».
2: Великий князь Александр Михайлович писал государю в конце декабря:
9: «Как это ни странно, но правительство есть сегодня тот орган, который подготовляет революцию. Народ ее не хочет. Мы присутствуем при небывалом зрелище революции сверху, а не снизу».
2: Великие князья были правы, предупреждая царя о надвигающейся эре покушений и революций. Переворот подготовлялся и в военной среде. В середине 16 года Гучков, председатель Центрального военно-промышленного комитета, писал генералу Алексееву:
10: Наши способы борьбы обоюдо остры, и при повышенном настроении народных масс, особенно рабочих масс, могут послужить искрой пожара, размеры которого никто не может ни предвидеть, ни локализировать. Можете ли вы что-нибудь сделать? Не знаю. Но будьте уверены, что наша отвратительная политика грозит пресечь ходы вашей хорошей стратегии.
2: Это письмо в конце 1916 года широко ходило по рукам в списках. Но реальное выполнение этих планов Гучков, например, оценивал так в письме к Мельгунову.
10: Сделано было много для того, чтобы быть повешенным, но мало для реального осуществления, ибо никого из крупных военных привлечь не удалось.

0: такими настроениями в обществе, в семье Романовых и в армии стояла Россия перед наступающим революционным 1917 годом.
1: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
3: Жаль, что наши армянские партнеры ищут защиту у непосредственно источника угрозы.
4: Поздно пить джермук. Торговая спецоперация против Еревана продолжается.
5: Я понимаю, запретили бы там Ахтамар, Арарат, 5 звезд или еще что-нибудь. Так ведь нет, запретили, в общем, коньяки, которые, в общем, и в Армении мало кто знает.
4: Шойгу сожалеет, Песков называет Армению друзьями.
6: Остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями.
7: Эфенди уже, по-моему, сажал все грибочки в окрестности Еревана.
4: Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал в Твиттере Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева фантастическими тварями. Как пропаганда объясняет россиянам причины торговых ограничений?
7: То есть человек уже публично выходит не просто под наркотой.
8: Но дорогой Зеленского.
7: Да, абсолютно. Он уже в этом смысле он обогнал Зеленского.
4: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о продолжающемся конфликте между Москвой и Ереваном. Первое в своем давнем репертуаре. В случае проявления недружественности от дружественных стран ударить по их импорту. Уж сколько раз россиян оставляли без минералки боржоми, грузинских и молдавских вин, теперь антиереванский пакет, цветы, вина, коньяк, минералка джермук, возможно, фрукты и овощи на очереди. Все для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Я цитирую главу Россельхознадзора. На очереди классика. Если не будут брать, отключим газ. Гайдай какой-то. Рост фитосанитарного благополучия россиян проходит на фоне визита в Ереван 26 мая госсекретаря США Марко Рубио, менее чем за две недели до парламентских выборов. В Москве в этот день проходило заседание Комитета секретарей Советов Безопасности ОДКБ. Вот они слева направо, но кого-то под флагом Армении не хватает. По этому поводу сожалел господин Шойгу, мол, Армения объединяется с противниками. Какие еще рычаги давления готовы применить в Москве, расскажет мой коллега Звиат Мчедлишвили.
9: Визит госсекретаря США в Армению первый с 2014 года. Тогда Ереван в этом ранге посетила Хиллари Клинтон. Марко Рубио встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Стороны подписали несколько документов, включая рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией в рамках так называемого «маршрута Трампа за международный мир и процветание». Подписанные документы, по словам Рубио, фактически обновили стратегическое партнерство между странами. Визит Рубио в Армению за две недели до парламентских выборов некоторые трактуют как демонстрацию поддержки премьер-министру Николу Пашиняну. К тому же визит проходит на фоне ухудшения отношений между Ереваном и Москвой. В России не скрывают недовольства усиливающимся в последние годы сотрудничеством Армении с Западом.
10: Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам. Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая. Она рыночная.
9: Сейчас Армения в рамках льготных условий получает российский газ по 177,5 долларов за 1000 кубометров, тогда как мировые рыночные цены могут доходить до 600. Еще один рычаг давления Москвы – эмбарго на армянскую продукцию. 22 мая российские власти запретили ввоз в страну продукции трех крупных армянских производителей алкоголя. Роспотребнадзор якобы выявил в продукции некие несоответствия стандартам. Также был введен временный запрет на поставки цветов и ряда овощей и фруктов, а ранее, еще в апреле, был приостановлен ввоз минеральной воды Джермук. Примечательно, что запрет последовал за заявлением секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Он выразил недовольство однозначно недружественными шагами Еревана по отношению к Москве и возмутился тем, что власти Армении предоставили трибуну президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммит Европейского политического сообщества в Ереване. Мероприятие прошло в начале мая. На заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ 26 мая